0: Здесь было. Момент, в общем-то, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их там умышленная, там, путем создания каких-то удобств там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникает в другой сфере провалы полнейшие. То есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит. Как правило, то есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте, она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
1: знаешь, так... очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок.
2: Как говорится, на зиму.
1: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут те на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
2: то есть давеча мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
1: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку, да с яйцами. Кого-то, ну, а куда денешься? Куда денешься?
2: Работа такая.
1: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти соты яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, или насчет тележки собачки, все, все косточки будут у нее переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подомнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка и катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
2: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще, ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс? Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
1: Или, знаешь, или сделай,
2: видят,
1: можно сделать...
2: Что ты идешь ужинать, ты будешь...
1: Видела детскую такую игрушку, конь на качалке.
2: Да.
1: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
2: А,
1: или хрюшку, это значит свинину брать.
2: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
1: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что, значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелее. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
2: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
0: Почему? Нравится.
1: Ну ты правда это, ты, а я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
0: Авоцит. Нет, сейчас у нас

0: конкретные проблемы есть по созданию квадратных, оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
1: Скажи, а это зачем?
0: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
2: Главное, не менее увлекательно.
0: Ну, они, может быть, да, увлекательно, но они создают увлекательность. Это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим как бы увлечение подобными идеями, оно становится как бы пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, позитивизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы без руководящего звена в этом. То есть должен быть телевизоров и прочих средств информации. Поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие там и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть вот, например, там... с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по позитическим данным, там существовали фантомы всегда. То есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическое... оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть. Как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы... если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются, как бы. Все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то, ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда... в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность эта, отдельно взятая базитирующая, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанным каких-то прообразов, прототипов, и поэтому они спорят, например, там на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в Совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там из... зернами посыпаны, дурацкие эти. Junk food вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит базитирующего в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какого-нибудь, это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там, или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот... среди этих огородов там шасты все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем? И это, конечно, ну, качественная оценка. Здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь. Всегда вопрос решается как? Там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот. Нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватается за будущее, там, прогнозирование. Вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее, а настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наши поведение пресыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касаются этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет базитизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информированнее. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет из себя просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от перманентного этого индексированного блока информации. То есть на самом деле по первой фразе, по первой действию, по первому сигналу человек уже прекрасно понимает развитие ситуации. И для этого необходимо какое-то последовательное изложение ее. Вот. То есть даже в самой конкретной информации всегда существует доля как бы такой художественной иллюстрации. То есть даже существует как бы информационная такая культура. То есть подача ее, отработка какая-то. Но в любом случае человек прекрасно знает вообще, о чем пойдет речь. И очень, очень и очень редко бывает, чтобы была она там уникальная или сенсационная. То есть это... Ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. Даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там, или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базитирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну, и помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже, они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что... Ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
2: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
0: А, да, и даже я могу сказать, что еще в этом самое смешное вот выпивки, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать. Если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется. Тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
2: А давай попробуем отслушать таки мнение нашего геройского радиослушателя. Просто жалко уже. Это еще Кать, тоже твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
1: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
2: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: По-моему, это не твой брат.
4: А вы знаете, это Гарик.
2: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
1: Нет.
2: Нет.
4: Извините меня, но я не русский, если вы...
2: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
1: Это не недостаток.
2: Да, не, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
4: Да, конечно.
1: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
4: Насчет ПТУ, где научиться.
1: Простите.
2: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
4: Книга и насчет ПТУ, где научиться.
2: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее который протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
0: Ватная. Пенька это была.
2: А, ну, какая уж... Ну, вата и пенька это одно и то же. Ну, ей же можно... А вот а если это стереть вот... и смазать... Подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
1: Да, в любом случае надо повторить.
2: В любом случае повторю. И разлей пока.
3: 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброе утро. Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот. Я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм и не всякий постигнет.
2: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
4: Конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
1: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь с субботы на воскресенье, каждую неделю.
4: Именно с субботы на воскресенье, да? Да. Ну я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну я что хочу сказать, здорово, ребята, здорово.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
4: Как сказать? Во всяком случае, более чем оригинально.
1: Спасибо большое.
4: Вам спасибо.
1: Очень приятно.
4: До свидания. Приятно.
1: До свидания.
2: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
1: Андрей, вот пока ты...
2: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
1: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше... предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
0: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь, это я... Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологией заниматься, футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
2: Да я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
3: Эхо Москвы. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Алло.
2: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
5: Очень хорошая передача.
2: Мы знаем, спасибо.
5: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
0: А что у вас за работа, если...
5: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
0: А вы в машине нас слушаете?
5: Ну, в том числе.
2: А вот сейчас вы...
5: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
0: Ага.
5: Вот.
0: А, ну, спасибо большое за комплимент.
5: Да, позвольте некоторое пожелание от квадрачивания яиц прийти к убичиванию.
0: А, это хорошо.
5: Вот.
0: Там на самом деле несколько существует геометрических этих вот фигур. Так что...
5: Ну, а кубичивание – это последнее в нашем, в нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства-время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
0: Да, и сфероидности в окубичивании обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
2: Ну, может, возникнет да, совершенно какая-то гипертрофация от всего этого дела, в какую-то еще... форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
5: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
2: Да, да.
5: Вот. Чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
2: Спасибо, спасибо.
5: Да.
2: До свидания,
1: спасибо
2: успешной
1: вам большое,
2: работы.
1: Очень приятно.
2: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка, хотя с другой стороны, с другой этой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим, и виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят окубичить, другие осферить. А те, которые хотят окубичить, просто они понимают, что осферить это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осферить, они говорят, что окубичить это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осферичить это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто осверичивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
1: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
2: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот. И сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лёд треси молчит, и никуда от этого не деться.
1: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
2: послушать еще.
1: Поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой. Просто вот с датой, с Секстон Фост. Вот
2: да.
1: Что ты хотел сказать?
2: Нет, я хотел присоединиться, просто несколько эмоционально.
1: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
2: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
1: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
3: Эхо Москвы. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте, Алина Александровна.
2: Доброй ночи.
6: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор, а там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
2: Так, так, так.
6: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранси. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, ну вот, собственно, и все.
2: Спасибо.
6: А вообще здорово я вас стараюсь слушать, ну, когда могу. Я встаю рано на работу в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
2: Спасибо, спасибо.
6: Всего хорошего.
2: До свидания.
1: Спасибо большое.
2: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечера, потому что был еще вот вечер.
0: То есть они подключенные, как ты говоришь.
2: Да,
0: и натренированные. Да. И еще вот другая категория есть.
2: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
0: подключка очень такой типичный термин. Такой. Подпитка, подключка.
2: Новое, ты знаешь, новое вот есть идея с подключкой.
0: Да.
2: То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все. Там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу. Мясного до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит. Все, уже сейчас придет руководство. Это в пакетике уже упаковывать. Как раз час остался. Позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги. Мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И
0: слушай,
2: я думаю,
0: вот ты говоришь, что деньги.
2: Хорошие вещь, деньги.
0: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблемы, у нас же тут творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
2: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминал, пока мы с Катей тут разговаривали?
0: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
2: А вот телефон будет статья дохода.
0: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
2: Ухает?
0: Ну так... все упаковает надо.
2: То есть ты думаешь, вот что не стоит, что не
0: люди,
2: стоит эту телефонизацию?
0: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать это, делать брикетики ровные, оквадрачивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
2: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта. Они имеют, им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Ты скажи,
0: на самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
2: Короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
0: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
2: Да.
0: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
2: А давайте,
1: кстати,
2: вот еще звонит мерзнут, телефон.
1: Мерзнут, да.
2: А сейчас там надо...
0: Да там у них сейчас горячо, по-моему.
2: Сейчас выйдут,
0: там
2: надышат.
0: Пришло еще. Они
2: еще пришло?
0: До утра будут. Ой,
1: как мне
0: завтра
1: нравится, когда мужчины говорят о деле.
2: Но...
0: Да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы.
3: Эхо Москвы.
7: 203-19-22.
2: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
2: Да, это очень приятно.
8: И муж мой тоже слушает.
2: Очень тоже приятно.
1: Очень приятно.
8: А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, хотя я женщина.
2: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень, очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. стоит насторожиться. И в любом случае, то есть если он вдавлен...
1: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
2: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
1: Быстренько, да.
7: 203-19-22.
2: Доброе утро, вы в прямом эфире.
9: Эхо Москвы?
2: Да, здравствуйте.
9: Здрасте.
2: Здрасте.
9: Как жизнь?
2: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
9: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечики шизеют или нет пока?
2: Да, да, да, конечно.
1: Простите, а вы о чем?
9: Я о кузнечиках.
2: Это наш разговор, Катя.
1: А.
2: Все нормально, как мы и договаривались.
9: Да?
2: Все отлично, конечно.
9: Все спасибо большое. Спасибо за программу.
2: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
1: А, все, да, все, то тогда есть, нет, там, извини,
2: там, там все нормально.
10: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.

Нет, совершенно, совершенно не то. Штраус, давай это нормальный заход уже сделай там. Давай, давай. Ну, потому что музыкантов сейчас как собак тут повсюду ходят со своими шкрипками. Я тебя взял бабки, за что плачу? Чтобы ты играл нормально, а ты тут... Давай, пошел, давай.

0: И в этот дивный морозный вечер мы начинаем беседу с тремя представителями, скажем так, московской интеллигенции, московской пишущей братьи, сокращенно МПБ. Я представлю данных людей по именам, о себе они расскажут сами. Дело в том, что огромное количество некогда великих союзов распалось на такое же еще большее количество более мелких, скажем так, субстанций, унт и так далее. То есть дробление цельных единиц в наше время имеет тенденцию быть устойчивым. И напротив меня восседают Вадим Степанцов. Здравствуй, дорогой друг Вадим Степанцов.
1: Приветствую вас, Александр. Почему вы так нас зачморили? Какие же мы представители интеллигенции?
2: Да уж.
1: Мы интеллектуальная аристократия этой страны.
0: Прошу прощения. Итак, в гостях у нас представители
2: интеллектуальной
0: аристократии. Сокращенно ПАИ.
2: ИА.
0: Да. Соответственно, рядом восседает Виктор Пеленягры, правильно, я не ошибаюсь?
2: Да, почти, да. Почти правильно.
0: И, так сказать, исполнитель собственных произведений, оригинального и очень любимого мною жанра. Сегодня мы услышим эти пьесы, Константин Григорьев. Ну и, соответственно, дошли все-таки до меня какие-то слухи о некоторых, так сказать, ваших творческих разногласиях в плане маньеризма, унда, все такое прочее. Если, конечно, вам, так сказать, ну, не испытываете вы желания выносить ссор из избы, хотя я не считаю это ссором, это всего лишь творческий процесс, сокращенно ТП, то милости просим рассказать нашим радиослушателям, что, в общем-то, собственно, происходит. Да. И насколько это отразится на качестве, так сказать, гениальных произведений, которые, безусловно, работают на будущее поколение. Целые толпы, так сказать, наших далеких потомков будут
2: жить с этим.
0: Да.
1: Ну что ж.
0: Вадик, возьми только вот так микрофон. Вот, ну, чтоб, да, вот
1: там, вот, почему расстояние не соблюдается?
0: А я сейчас тебе знаешь, что сделаю? Я тебе вот побольше дам низких в голос. Ну-ка скажи раз.
1: Раз, отлично. Два, три, четыре.
0: Я итак, смог.
1: Итак, да. Дорогие друзья, как всем вам известно, 2008.
0: А, извини.
1: Да, чему я смеюсь? Это же не смешно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно не смешная шутка. Но как пробирает. Это я, дорогие радиослушатели, пытаюсь подмазаться к нашему уважаемому ведущему, которого, кстати, зовут Александр Лаерский, который в свое время был лидером группы «Волосатое стекло». Почему нет коллектива с таким названием теперь? Почему, спрашиваем мы, с ужасом,
0: вглядываясь
1: желтевшие страницы винилов и компакт-дисков.
0: Дело в том, что произошел в свое время, именно в 87-м году, мощнейший, один из мощнейших, так сказать, оттоков творческой интеллигенции. У нас-то там творческая была интеллигенция, так сказать, и лучших умов за границу. И, в частности, ряд отцов-основателей данного вот упомянутого того коллектива как раз уехала в Германию, где стала поднимать их компьютерную промышленность. То есть в результате чего я остался один, испытал дикое облегчение, и с тех пор меня поперло по-настоящему.
1: Правильно, правильно, да. Правильно. Материальный момент очень важен в делении каждого творческого союза. Естественно, мы завидуем тому урагану славы, который обрушился на Виктора Пеленягры как автора нетленных попсовых шедевров. Как то, «Дева, девочка моя» в далеком Бискайском заливе. Вышла на Пикадилли.
0: Вот вышла на Пикадилли.
1: Да.
0: Кстати, такой
2: как упоительно в России вечера.
0: Да. Виктор, сразу такая тема.
1: «Колечко ты мое кольцо».
2: Много всего.
0: Вот это же песня, да, вот тетка, которая ее поет, и я держу в руке
2: пластинку. Я просил бы Лайма Веклина называть теткой.
0: Тетка.
2: тетка. Она,
0: ну ладно, да, назовем мужик.
2: Она юная девочка, что вы говорите?
0: Слушай, посмотри, Суна, видишь? Посмотри, это мужик?
2: Ну, а это вот...
0: Нет, тогда скажи.
2: Да, это... бросьте меня камень.
0: Нет, просто...
2: Это мужик? Но это тетка.
0: Тетка?
2: Да.
0: Вот эта тетка поет, например, твой текст. Вот я взошла на Пикадилли, значит...
2: Не взошла, а вышла.
0: Вышла, да. С таким тоном, как будто она только что вышла из самого дорогого ресторана. Или не
2: побоюсь.
0: Хотя Пикадилли — это улица, всем известно, где собираются шлюхи, собственно.
2: Нет. Ну, я был на Пикадилли.
0: Да, я был тоже.
2: Я тоже на Пикадилли. Ни одной шлюхи я не видел, кстати. Там бы...
0: Потому что они когда-то
1: потому что,
0: выходил...
1: Виктор, ты видишь мир другими глазами,
0: да.
1: Глазами поэта.
0: Да.
1: Для тебя каждая шлюха принцесса.
0: Да.
1: Даже негритянка преклонных
2: годов. Спасибо, Ваня. Все шлюхи в Сохо, не надо. Я очень хорошо знаю Лондон. Все шлюхи в Сохо. Хотя я не считаю это оскорбительным для девушки, что она вышла именно на Пикадилли. Это дорогая улица, вы что,
1: когда вы были в Лондоне? Год назад, по-моему, да?
2: Нет, я был в марте этого года.
1: Ага, но вы достигли вершин лондонского дна?
2: Достиг, конечно, я ради этого поехал туда. А вы что думали, смотреть музей изобразительного искусства поехал?
1: Всем известно, Виктор Пеленягра ненавидит искусство и природу. Вот. Но это было не главным.
2: Всех ее проявлений.
1: Не главным разногласием, так сказать, не главным.
0: Да, ну, извините, я перебил как-то вас.
2: Но это не мой же сольный вечер, давайте поговорим вообще.
0: Нет, все-таки, Вадим, продолжи перечисление произведений, да.
2: Моих?
1: Да.
0: Да.
2: А так мы их не перечислили всех, потому что,
1: да, потому что
2: даже я не могу перечислить.
1: Невозможно.
0: Нет, ну все-таки тетка.
2: Ну какая же тетка?
0: Тетка.
2: Да, прекрасная девушка.
0: Ну подожди, Вася.
1: Пеленягра, а может ты что-нибудь споешь?
2: Споешь что-нибудь? Спою, конечно, безусловно.
1: А то все поют какие-то.
0: А что, сейчас будет
1: песня?
2: Да, нет,
1: а твоего волшебного голоса страна не знает. Вот появилась возможность.
2: Я начинаю свой так называемый сольный проект, так что в скором времени я понял, что уже достиг...
1: Как он называется?
2: Пеленягра компания.
1: Да.
2: Ага.
1: Ну, пой.
0: А вот такой вопрос. Да. То есть, что действительно, вот, как сказал Вадим Степанцов, или это он пошутил, прайс вы не поделили, я так понял. Прайс, корпоративный прайс был поделен не по-честному.
2: А что такое прайс?
0: Деньги.
2: Нет, там... Если
0: то есть, значит, только разногласия в качестве...
2: Нет, чисто идеологический...
1: Мы не поделили деньги, Александр, понимаете, мы не поделили деньги, которые Виктор получает от Белого Орла, от той же Лаймы Вайкули, от Сергея Крылова, поскольку орденские статуты предполагали равную дележку, так сказать. Вот касса есть, орден...
0: Общак.
1: Это такой, да.
0: Каждый несет.
1: Это духовно-рыцарское сообщество.
0: Да.
1: Каждый несет.
2: А вы много принесли от своей прекрасной деятельности с бахытым компотом? Я как-то не заметил, чтобы вы приносили.
1: Но в те времена, когда...
2: 10 лет вы
1: когда
2: бомбите.
1: Цвели наши дружеские отношения, бахыт компот не приносил денег. Не приносил.
2: А не вы бомбите 10 лет уже, пытаетесь навязать свой...
1: А этот толстый упырь, я имею в виду Сергея Крылова, нес вам в клюве доллары.
0: Я бы даже сказал,
1: купюры,
0: не в клюве, а в сомних губах нес.
2: Кстати,
1: и где они? В то время,
2: Сергей
1: как
2: Крылов...
1: мы с Григорьевым подыхали от голода.
2: Кстати, Сергей Крылов,
1: в раскаленном чреве этого адища, этой столицы, этой страны, как говорят демократы.
2: Я понимаю, Кстати, от Крылова я, по большому счету, таких больших денег вообще не имел.
1: Да, конечно.
2: Единственное, у меня крутилась в 92-м песня, это был лучший шлягер, если не ошибаюсь, «Дева-девочка». Лучший шлягер 92-го года. Я не получал даже на обед, потому что развалилась РАО, развалилась вся система под названием СССР, и все крутили мои песни, а денег никто не перечислял, потому что всем было не до этого. Были Беловежские соглашения, были странные попытки внести раздор в семью народов, некоторых господ. Вот. А до наших...
1: Вот такие
2: роялти.
1: Вот они, демократы от поэзии.
2: Да, а роялти не было.
1: А кто, как не вы, Виктор? Вы были одним из первых, кто ввел систему черного нала во взаимоотношения между поэтом и артистами.
0: Я вот ввел? Извините,
1: да.
0: Извини, вот у меня тут сразу возникает такое.
2: Я даже не знаю этого слова черный нал, я первый раз слышу.
0: Ага, прайс, он первый раз слышит. Черный нал, первый раз слышит. Да.
1: Святым духом этот человек питается.
0: Как вы
1: вот...
2: деньги? Где деньги,
1: товарищ архикардинал?
0: Вот такой вопрос встает у всех наших радиослушателей. Я имею в виду вопрос, да? Что это вообще за чертовщина? Что это вообще за понос такой получается, если человек... У него, ну, певец, да, певец.
2: Да.
0: Скажите, а кто вам пишет? Музыку мне пишет, например, там такой-то, такой-то, там, скажем, Пидорковский, а текст мне пишет там Эльманковский, к примеру. А сам-то ты что делаешь? Весьма посредственно поешь. Ну, получается хорошо. А человек, который сам пишет музыку, сам пишет текст, сам это еще, понимаешь, записывает, он что, вообще Будда, что ли? Кто он тогда?
2: Я сейчас чувствую себя Буддой, потому что мне надоело, что некоторые композиторы, я не буду всех говорить, некоторые композиторы, конечно, ужасно интерпретировали мои стихи, поэтому я вынужден сейчас писать и сам музыку, чтобы хоть как-то донести свои могучие произведения до нашей всемогущей публики. Вот. Так что осталось только запеть, чтобы окончательно поставить точку на Олимпе нашего...
1: Олимпа.
2: Нашей эстрады. Как уже назвать это? Нашего шоу-бизнеса. Вот я знаю слово.
0: Ну, давайте немножко перейдем тогда вот к теме прошедшего дня, к теме дня вчерашнего. Вчера, если вы помните, было 17-е, да? Это был день все-таки энергетика. День человека, который, в общем-то, стоит, ну, повсюду...
2: За пультом.
0: Да, стоит, и мало кому приметен. Мы иногда видим в сводках, что, дескать, энергетик говорит там, что там то-то он то-то отопить не может, туда-то дровишки не подвезли. Но реально энергетическая система нашей страны в бедственном положении.
2: Не скажите, у нас прекрасная энергосистема.
0: Вот Маша спрашивает...
2: Слава Чубайсу!
0: Маша вот спрашивает с пейджера для всех, что лично вы, вот Виктор Пеленегро, сделали для отечественной энергетики. А также, конечно, вы, Вадим Степанцов.
2: А я работал целых два месяца. Я работал целых два месяца с этим...
1: И с Степняком в филармонии.
2: Нет, я был электриком. Или по-другому. Он был монтером Вани, но в духе парижан все присвоил звание электротехник Жан. Я был электротехником. На самом деле, целых два месяца. Это прекрасное было занятие. В головопу. Я ввертывал лампочки и ввертывал их. И причем за это мне еще деньги платили. Я объяснял, удивляло это мне. Потому что работали мы полчаса. Это был Советский Союз еще. Да. Так что я внес в главопу мощную струю лампочка в верчине.
1: Я хотел сказать о главном. Тут новоиспеченный демократ и либерал от поэзии Виктор Пеленегро пытается вам задуманить мозги, дорогие радиослушатели. Но суть-то, глубинная суть происходящего состоит в том, что все люди во всем мире, и в том числе и в нашей стране, они либо уже являются киборгами, то бишь кибернетическими организмами, либо ими становятся, то есть их превращают в киборгов путем различных ухищрений, манипуляций, с помощью того же шоу-бизнеса. Вот. Но все киборги, они получают свои виртуальные задания, установки жизненные от центрального компьютера. Вот, недавно мы с Константином Григорьевым, Андреем Добрыниным это осознали и поняли. Это осознание принесло нам несказанную радость. Вот. Виктор Пеленегро почему-то находится в таком дичайшем заблуждении, что он не имеет никакого отношения к центральному компьютеру.
0: А подожди, Владик, извини, пожалуйста.
2: Центральный компьютер?
0: Я прошу прощения, что перебиваю. Просто получается сейчас, например, если вот мы попросим Гришу тут принести мою старенькую Сайгу 20-го калибрика, и я, значит, выстрелю, вот, грубо говоря, тебе в пузико, то оттуда не кишки полезут, а, в общем-то, всякие чипы, провода.
1: Да, или плазма.
0: Или... Унтплазма. Или, или ты имеешь в виду здесь, скажем так...
2: духовное строение своего организма.
0: Да, духовное строение и способность подчиняться вот каким-то, скажем так, внешним воздействиям. Ну, не обязательно энергетическим, а, скажем так, информационным.
1: То нет, есть, но энергия нам нужна. Куда же мы без энергии?
0: Да.
1: Мы подключаемся и, ну, по совести. Мы вот с Григорием воруем энергию по совести для жизни, жизнеобеспечения своих кибернетических организмов. А Пеленягра, он же ворюга. Он и в поэзии вор. Ворует строчки, где ни попадя.
0: А, например?
1: И он и энергию ворует. Он сколько у него
2: из
1: энергии?
2: Из космоса?
1: Это энерджайзер какой-то. Его не заткнешь. Прон и Жириновский. Два главные вора.
0: А откуда? Откуда?
1: А почему?
0: Ну, скажи, откуда воруют?
1: Почему во Владивостоке нет электроэнергии? Пеленягра и Жириновский. Сосуд присосались к источникам.
0: А что, действительно приходилось заниматься плагиатом? Я просто...
2: Да, Виктор, я об этом написал большую статью под названием «Разбойники с большой дороги». И я с точностью, документальной точностью проследил всю историю поэзии, а также музыки, кинематографа. И я могу привести, вы хотели пример, я могу привести. Да. Я не буду говорить о Гомере, который был целиком из центонов.
0: Но поскольку сразу тут надо сказать, что это было такое издательство, это был кооператив писательский Гомера.
2: Я не буду говорить о Шекспире, который...
0: Был то же самое, в принципе, который, только меньше.
2: Чуть меньше. Они были равносильны, как бы, подаче материала.
0: Да.
2: Потому что
0: я имею в виду в количественном.
2: Вся зримая и незримая драматургия того времени Шекспиром блестяще использовалась. И это никто не отрицает. И поэтому он Шекспир. Я не буду говорить о, допустим, о смежных культурах, так называемых...
1: Мне кажется, что Виктор Пеленягра путает программу Монморанси с программой «Времечко». Мы не будем говорить сегодня об этом. Уже 10 минут вы говорите о том, о чем вы не будете говорить.
2: Что?
1: Скажите, о чем вы хотите сказать.
2: Хорошо, я скажу. Так вот, о смежных искусствах. О смежных искусствах. Тарантино сказал: «Да, я краду у всех». И тот, кому это не нравится, а в данном случае не нравится это Вадиму Юрьевичу Степанцову, тот непроходимый тупиц. Это он говорил про людей, которым не нравится это. Но мне лично Тарантино нравится. Он ворует, и это блестяще, потому что он великий творец, который, взяв сцену из жалкого какого-нибудь гонковского фильма, делает ее так, что она становится настоящим шедевром, правильно?
0: То есть, по сути, в принципе, получается такая ситуация. Если какой-то человек, скажем так, сгенерировал идею, но не смог ее реализовать до совершенства, то ничего зазорного в том, чтобы взять эту идею и сделать из нее совершенный вид. Какой-то вариант нету. Либо она погибнет, либо она...
2: Конечно, Синека-младший об этом очень хорошо сказал. Все написанное до меня мое. И он был прав.
0: Ну, кстати, я могу сказать здесь еще.
1: Синека старший сказал: не твое, мальчик мой, а мое.
2: Ну,
1: Пеленягра что-то пытается впарить про Тарантино такое. Во-первых, не из этой оперы. Во-вторых, Тарантино с чего начинает свои фильмы? Два пальца в ноздрю, бритвой по горлу, кровища на экране.
2: Тарантино великий режиссер.
1: Ладно, продолжает.
0: У него всегда начинается очень мирно и красиво. Почти как у нас.
1: Не начинает, продолжает. А Пеленягра что, какой пример подает Пеленягра молодой.
2: Да, пожалуйста.
1: Как упоительны в России вечера там.
2: Я считаю, что это великое произведение.
1: Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Это что, хоть одна строчка скомбинирована? Нет.
1: Мы
0: ну а что, нет, а на самом деле...
1: А до Тарантино Маяковский...
0: Хруст французской булки фраза.
1: Да, шел барбос по переулку, в зубах держал большую булку.
2: Ну и что?
1: Сергей Михалков.
2: Ну и что?
1: Самая лучшая строчка с ворованного Сергея Михалкова.
2: Хруст французской булки...
1: Сергей Владимирович, извините. Извините, мы не дадим Пеленягре написать гимн России. Не вышел он ни талантом, ни фамилией.
2: А видите, он нервничает. Он нервничает, потому что все знают, что упоительный в России вечера — это гимн России. Вот он нервничает.
1: Да, я наоборот, я радуюсь, Виктор,
2: это гимн?
1: Хоть одна песня получилась.
2: Почему это одна песня? Это одна из песен, которые Виктор Пеленягра сделал ослепительно.
1: А вот это чушь. Ваша рука, ваша из белого. сначала барабан. Ага. Боже, кто нам поможет? Ты же слышишь, Боже.
2: Нет, это не так.
1: Я тебя не
2: как
1: потревожу.
2: Как пройти по жизни, Боже, по верхам скользя? Боже, ты же видишь, Боже. Дальше жить нельзя.
1: Спасибо. Где Тарантино? Где Тарантино? Я не вижу.
2: Хорошо, не Тарантино. Возьмем так называемые композиторов.
0: Да.
2: Говорят, композитор. Сейчас начали обвинять Александрова, что он якобы стырил у малоизвестного немецкого Шумана какое-то три аккорда. Все три аккорда. Мы знаем, три ноты, правильно?
0: Да.
2: Но как стырил? Да! Правильно сделал, что стырил. Это на этом основа всего великого искусства. О чем сказал композитор к фильму «Титаника»? Что он сказал?
1: Что я могу вставить?
2: Он сказал блестящую мысль. Он говорит, все мелодии в этом фильме сворованы. Мне осталось их аранжировать. Так аранжируй в один. Никто тебе не дает всем карты в руки. Вот тебе якорь, вот тебе пионерский флаг. Нет, аранжируй.
0: Ну, а тут есть ведь один момент, то есть, скажем так, ну, я бы назвал это человечество.
1: Ты знаешь, вот, если бы ты написал не хруст французской булки, а хруст французской С, второе, это самое, часть слова произносить не буду.
2: Ну, нет.
1: Вот ты был бы Тарантино. Ты был бы Тарантино. А так ты чму.
2: Да.
0: Слушай, это правда, это ведь была победа над Наполеоном. Да ты крут.
1: Да, конечно.
0: Это было бы круто, да. Слушай, то он приехал туда.
2: Ссылки.
0: Так и надо, да. С саблей приехал, понимаешь? И как дул.
2: Насчет булки.
0: Слушай, это круто.
2: Насчет булки. Что такое булка?
0: Что булка? А ты ведь смягчил.
2: Французы нам пекли, англичане нас обучали хорошим манерам, правильно? Немцы пытались нам изобразить что-то по химии.
1: Да. Так, мы весь брали. Мир учили писать стоя.
2: Правильно.
1: Ну и отразил бы это.
2: А я отразил
1: где?
2: Это.
1: Где?
2: Отразил любовь.
1: Где ужас? Любовь. Где экзистенциальный ужас? Нет. И радость?
2: Любовь, шампанское, закаты, клеуки. Правильно? Это не шанская радость жизни, между прочим. Ну и вот, на том я этом свете буду вспоминать ее, как упоительно в России вечера.
0: Вот возвращаясь.
1: С булкой ты не прав. С булкой ты, брат, не прав.
2: Почему тут булка? Сколько булок было рассажено в русской поэзии, а я взял ее и овеществил. Потому что хруст французский.
1: Да у Михалкова ты стырил эту булку.
2: Да у него булка.
1: У Барбоса из басни Михалкова ты украл эту
2: булку. Может быть. Я считаю, что...
1: У автора гимна Советского Союза. Не стырил тебе. Ну воруй ты. Ну воруй ты у Долматовского. Воруй ты, я не знаю, у Матусовского. Ну у Михалкова-то зачем?
2: Да потому что Михалков написал гимн Советского Союза. Я написал гимн России. Правильно? Имею право. Продолжить традицию великую от...
1: Не должно быть в гимне России сочетание французская булка.
2: Почему не должно быть?
0: Ну, вообще здесь я приветствую, тоже Вадима поддерживаю. Потому что это... Ну, представь себе... Хорошо, представь себе, что французы будут там петь, да, там, и там это... И шелест российских панталон. Это абсурд. Ну, не то, что... Абсурд вообще самов... Лингвистически неверно.
2: Что, хруст французской булки или...
0: Французской, я имею в виду.
2: Два образования высших.
0: У меня три. Да я задом больше проездил, чем ты перед.
1: Вот Лаэртский прав. И вот во французском гимне, стой, во французском гимне вдруг появляется шелест русского хлеба на русских полях.
2: А почему? Объясняю, потому что Россия, это была единственная в мире страна.
1: Не было, а была. Я настаиваю на этом.
2: Важно. Я говорил было. Я просто говорил было. Это я просто в запале.
1: В России это было.

0: слово, да? Если разобраться вот так, да? И булка как бы не русское слово, это же булка, это типичное...
1: Григорий, дай коньячку.
0: Булка не русское. Не русское слово, это типичное слово из татарского диалекта. Так вот, это все было взято
1: и аккумулировано. Татарское слово.
0: Сундук татарский.
1: И колчан.
0: И бахчисарай.
1: И ясак.
0: Да, так что Россия, она все вбирала. Поэтому я аккумулировал эти прекрасные, приобретения человечества. Потому что это все русский дух. Почитайте Пушкина. Но... Кто был самый русский поэт? Пушкин. А кто лучше всех знал французский язык? Пушкин.
2: Ну, я не знаю, с другой стороны, так как-то вот уже ассимилироваться вот с Францией мне бы не хотелось, потому что народ там все-таки, на мой взгляд, жаден, народ там неприветлив, и я не хотел бы, чтобы
0: да просто... Да причем тут французский народ, который мне от меня очень далеко, и я на него смотрю отстраненно, я говорю о французских булках, которые пек наш великий Елисей.
2: Я согласен, еще, я согласен, но само слово «франц» в русском
0: гимне?
2: Да. Это но... как-то... Давайте это...
0: Ну, не, например... не надо быть таким... Не надо быть таким поэтом.
2: Нет, это очень важно, потому что, например, неокрепший детский мозг, это мы с вами понимаем, что такое французская булка, съевший их очень много, собственно, да? А неокрепший детский мозг, он будет думать, что это булка, которая в качестве гуманитарной помощи прислана нам из Франции. Правда, не, Вадик?
0: Это либерал.
2: Нет, Вадик, ты скажи. Скажи, Вадик, ты скажи.
0: Нет, это мысли либералов. Мы консерваторы.
1: Консерваторы? Да ты низкопоклонничаешь перед тем заморским, да.
0: Никогда в
1: жизни. Засунь свою булку себе, знаешь, куда? Вместе с Жечковым.
0: Делать.
1: Я не хочу больше слушать этого вот это бреда про французскую булку. Не должно быть в русском гимне французской булки.
2: Хорошо. Меняй лучше на этот, как его?
0: Вся страна приняла французскую булку, а вы тут вот два...
1: Калач.
2: Да.
1: Да, русский калач. Русского калача.
2: И этот пирог такой с этой...
0: Богемский пирог.
2: Как он, с яблоками?
1: Шарлотка. Нет. Не надо.
2: А что думает действительно по поводу всего вышесказанного Константин?
0: Скажи, Константин. Этих.
3: Во-первых, я приветствую всех, кто сейчас меня слышит. Во-вторых, я поражен просто, сколько энергии до сих пор в этих немолодых уже людях.
2: Организмах.
3: Да, организмах.
1: Гиперорганизмах.
3: Это, видимо, какая-то была у них секретная подпитка. Вот. И я должен сказать, что с интересом слушаю этот спор, но они не дают мне вставить ни словечко.
0: Пожалуйста, да. Скажите.
3: Я хочу сказать, что надо, конечно, написать что-то вроде их хруст орловской булки.
2: Вот.
3: Ну, допустим.
2: Да.
3: Ну, не орловская.
0: Орловская, да, это некрасиво звучит. Еще.
1: Орловский рысак.
0: Орловский рысак, причем тут...
3: Но, друзья мои, я просто хотел сказать не о том, что...
1: Московские калашные ряды.
0: Я мог стать тамбовской булки, да? Мог бы даже московской булки, но...
2: Нет, как же вот этот-то называется? Пирог с капустой. Ты вот вылетел из...
1: Да кулебяка.
2: О! И хруст тут, знаешь, кулебяки. Во!
3: И хруст...
0: Ребята!
2: И кулебяки похруст.
0: Нежные закоулки. Друзья мои, как говорил один замечательный человек, я сделал гимн, сделайте другой. Сделайте другой, может, лучше получится.
3: Тут такая вещь. Мы очень зациклились, мне кажется, на булке на этой вот несчастной.
0: Это не я.
3: А может быть, лучше чего-то уже попеть, почитать.
1: Да, кстати,
2: ну так вот тебе, так сказать, и это самое флаг.
3: Можно начинать, да?
2: Сейчас я скажу Штраусом, чтобы...
0: Штраус, тише там.
3: Песня называется «Дон Дигидон».
1: Нет, подожди. Что? Разговор шел на возвышенных тонах.
0: Да, да.
1: А ты «Дон Дигидон».
0: Да,
1: мы еще
0: надо.
1: Успеем
2: ну,
1: об
2: так
1: этом.
2: Так что, пусть Штраусы играют? Вот,
1: значит, нет.
0: Это Штраус звучит?
1: Я хочу исполнить гимн. И гимн не просто гимн.
2: Штраус, все играйте.
1: Гимн страны, на которую я не посягну. Вот,
0: почему еще? Же? Потому что не хватает таланта, что ли?
1: Не хватает... не хочется, не хочется самонадеянно пихать всем в рожу, так сказать, французскую булку. Людям, которые застыли,
0: Людям нельзя ничего пихнуть. Встали. Вот в этом твоя большое заблуждение.
1: Представляешь, в

0: 5 утра, я включаю, так сказать, стою под гимн. И что, мне про французскую булку чушь несут? Не хочу я такого гимна. Вот, и прокляну я навеки того автора гимна, который про французскую булку мне в 6 часов
1: ой,
0: утра
1: поверил. Ой, Вадим Юрьевич.
0: Я помельче, я ничего, я помельче. Я в своих литературных сферах плаваю вот с Константином Григорьевым. И мы,
1: да, андеграунд, если не ошибаюсь.
0: Константин, если попоет... Это вы известный адепт андеграунда. Якшаете со всякими темными личностями.
1: Нет, почему же? У меня знает весь мир. Упоительно, Россия вчера знает весь мир. А вот вашу песню...
2: Да ладно, ну не хочу.
1: Весь мир. Я был везде. Везде
2: я
1: пою. Я
2: был в Непале, не знают там эту...
1: В Непале русский посол рыдает над этой песней.
2: А нету сейчас там посла. Там есть, посланник, и то его есть, сняли. Нет.
1: Прекрасный человек, Анатолий Федорович, который мы пили. Прекрасный человек.
2: Он посланник.
1: Ну, посланник, какая разница?
2: Так не надо путать посланника с послом.
1: Для меня он посол.
0: Дорогие друзья, как известно, 2000 год для всего цивилизованного человечества ознаменовался как переход ордена, так сказать, состояния ордена куртуазных маньеристов в нечто другое, другое состояние, другое качество. Теперь, с 22 декабря 2000 года мы уже называемся Орден киберманьеристов.
1: А можно вот маньерист сейчас... не трогать? Говорите, просто киборгов. Орден киборгов.
0: Мы тронем все, что захотим.
1: Захочем?
0: Дело вот в чем. Дело вот в чем, Виктор.
2: Да.
0: Когда вы осознаете в том, что вы как человек уже исписались... Испоганили все, что можно сказать французской булкой. Виктор, послушайте, я вас слушал тут на протяжении часа, вы меня послушали.
1: Я послушаю, послушаю.
0: Вот, когда вы осознаете, что вы не человеческий, к сожалению, организм, что вы зависите от центрального компьютера, вам станет жить легче и проще.
1: К вам.
0: И вы поймете, что мир киборгов не так страшен, как малюют его американские кинематографические мазилки. Вот послушайте, что мы с Григорьевым написали. И мы, кстати, обращаемся ко всем радиослушателям, ко всем людям доброй воли.
2: И к женщинам.
0: С просьбой написать музыку на этот гимн, потому что музыка, к сожалению, еще не утверждена. Я пою этот гимн на мотив Марсельезы. Григорьев наколдырил свой какой-то микс. Но я его сейчас пою так, как я это вижу. Припев, кстати, сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни еще давно.
2: Матусовский, тише.
0: Да. Мир людей разложился от пьянства, от наркотиков и суеты. Мы зовем тебя в киберпространство, мы тебе там нарежем болты. Мы вживим тебе в голову чипы, напихаем процессоры в грудь, вырвем гланды тебе и полипы, о болезнях навек позабудь. Припев. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Стал ты киборгом, это не значит, что о радостях жизни забыл. Киборгессы вокруг тебя скачут и хотят, чтоб ты их завалил. Посмотри, как машинное масло из ее кибертайны течет. Чтобы бумбо твое не погасло, головой пососи коньячок. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Па-па-па-па.
3: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: И мы продолжаем нашу беседу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягро. Извини, я...
1: Ничего, меня путают с Петраркой,
0: он
1: Синатрой.
0: Он привык к травле.
2: Ну и, соответственно, вот очень многие наши тут и чужие тоже заходят в соседних предприятий. Да, просто еще и камнями кидаются. И все это лишь с одной целью. Хотят они услышать что-нибудь в исполнении Константина, в общем-то, Григория. Григорьева. Я помню этого тогда еще совсем молодого автора. Сколько это лет назад было, Вадик? Вот вспомни. Это давно.
0: 2 года назад.
2: Да,
1: сколько... Еще 2 года назад он был юным Эндимионом.
2: И сейчас вижу перед собой, скажем так...
0: Заматерелого.
2: Самца.
0: Да.
2: И слово предоставляется, конечно же, Константину. Если тебе мешает наш Штраус, я могу попросить, чтобы он потише сделал.
1: А можешь Шуберта поставить?
2: Слабать.
4: Да, можно сделать его потише, а я хотел несколько слов сказать.
2: Дунаевский, тихо.
4: Несколько слов сказать... прослушанная только что песня и так далее. Я, конечно же, младше всех здесь присутствующих, и, в общем-то, в мои года не должно сметь свое суждение иметь, и поэтому, ну, что говорить, эти люди уже состоялись в искусстве, и слушать их ссоры, в общем-то, да, это очень интересно, потому что, я думаю, со временем мне предстоит то же самое, ссориться со своими друганами, с которыми когда-то, в общем-то, немало пива выпито.
0: Ученичками литературными.
4: Да.
0: Но знаю, ты пригреваешь деле... кое-кого из эндимионов.
4: Ну да, а как же?
0: Без них-то.
4: И, в общем-то, я хочу сказать, что у меня все еще впереди. Вот, и...
1: Да?
4: И вот совсем недавно я вот начал осваивать всяческие компьютерные технологии и с большим удовольствием занимаюсь тем, что теперь сижу и дома ваяю на компьютере альбом за альбомом. Вот, очень рад этому, и, в общем-то, мои друзья тоже рады. Вот Витя сказал, что хорошо, Вадим сказал, что хорошо.
1: Я поддерживаю.
4: Вот, и я рад. Ну, вообще-то, я, конечно, люблю на вечерах петь... без музыкального сопровождения, потому что, и, в общем-то, я смотрю, и публике это нравится, и Вадим сказал, что вообще это лучше, чем если я пою под музыку.
2: Безусловно, я тоже,
4: вот.
2: Тоже так считаю, потому что в данном случае музыкальный ряд просто немножечко отвлекает от восприятия.
4: Да, конечно.
2: Плюс ты знаешь, вот чем, например, хорошо оперные певцы, он певицы, тем, что сам звук их голоса является музыкальным инструментом, и то же самое происходит у тебя, то есть например, у меня есть корешок, который на дудуке так дует, что ничего больше не надо. Вот то же самое и с голосом.
4: Правильно. И, в общем-то, я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный голос. Нет у меня особенного голоса.
0: У тебя дудук. У тебя в полном...
1: У тебя абсолютный голос.
4: Но я хотел задать вопрос как бы всем нам. А можем ли мы представить себе 90-е годы и вот, собственно, 2000-й без характерного такого слегка хрипловатого, но по-своему задушевного голоса Григорьева. Уже
1: нельзя,
4: нет.
1: Нельзя.
4: Уже не можем.
1: Это все равно, что представить его без перестройки.
4: Да, а в общем-то мне нравится еще петь разными голосами. То есть я люблю попеть басом, я люблю попеть высоким голосом. Мне не хочется циклиться и все время петь одно и то же. В общем-то, в свое время Миша Барзыкин из группы «Телевизор» говорил мне, не надо петь одинаково, не надо строить музыкальную фразу одинаково, надо делать так, в общем-то, чтобы каждый раз все это было в новинку слушателю. Но, в общем-то, я здесь никого не удивлю, потому что здесь собрались профессионалы, хотя каждый из них скажет, что он не профессионал, а кто-нибудь другой. Вот, не знаю. Ну, в общем-то...
1: Кто скажет?
4: Ну, может, не скажут. Вот. Не, но хватит болтать.
0: Да, открой свой волшебный дудук, например. Отверзни.
1: Станцуйте, Григорьев.
4: Только просьба, поскольку это без музыкального сопровождения, Вадим, тоже, где можешь подпой, где можешь, давай подхлопаем, да? И будет веселее нам и зрителям. Песня называется «Дон Дигидон». Что можно?
1: «Дон Дигидон». Можно я в качестве подтанцовки?
4: Ты можешь... делать, да, какие-то звуки тоже, свои дудуки.
0: Не-не, майку снимать не надо, Виктор. Ну, ужасное зрелище. Не надо.
1: Дайте мне обнажиться.
2: Но самое главное, чтобы вот звуки сопровождения все-таки не забивали прекрасный голос Константина. Итак, мы все внимание. Я, если позволишь, все-таки буду сидеть тихо, потому что я редко, к сожалению, могу себе позволить вот после того случая выходить в свет, и когда вижу, ну, вот перед собой живого артиста, для меня это...
1: Все равно, что увидеть
0: пародия, пародия на Константина. После этого любой артист. Давай, пой уже.
4: Песня называется «Дон Дигидон» и посвящается группе «Тичин».
2: Шведский ансамбль.
4: Голландский, голландский.
2: Была у них «Дон Дигидон».
4: Да, конечно.
2: Извини, пожалуйста, просто очень нервничаю.
4: Да.
1: Вот! Вот
4: раз, это, два, три.
1: Вопрос о заимствии. Да. Правильно? Вот Дигидон. Да. Взял правильно. Взял,
0: страна напряглась. Песен хочет.
4: Раз, два, песня три, полилась. Четыре. Эх. Ты всех смелей, ты всех озорней. Ты всех прекрасней и всех нежней. И что с того, что ты младше меня? Ты вся дрожишь, ты вся из огня. Пою я, Дон Дигидон, Дигидон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучатся соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою, Дигидон. Промчится ночь, не сомкнем мы глаз. Я выполнять должен твой приказ. Приказ твой страстный, еще, еще. Всем Дигидонам потерян счет. Пою я, Дон Дигидон, Дигидон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою, Дигидон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою, Дигидон.
1: Блестяще.
2: Да, вряд ли кому-нибудь придет в голову сказать, что данное исполнение является даже вот там пародией или чем-то еще. Заметьте, уважаемые, что это новый стиль совершенно. То, что вот мы сейчас услышали в исполнении Константина Григорьева, это не пародия. Раз.
1: Не пародия.
2: Это вовсе не есть юродствование или какая-то панкуха, да. А это реальный стиль, который, ну, скажем так, цепляет. Я думаю, что вполне можно
1: это
2: высидеть.
1: Не Мирамов, это да. Не Мирамов, это точно.
2: Да! Да, да, безусловно. Ну, если вы, соответственно, вот сейчас не будете против, я предлагаю обратиться к звонкам, телефонным звонкам наших радиослушателей.
1: Неужели звонят?
2: Да бывает.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Рассказывайте, рассказывайте.
6: Хотелось бы вас пожурить.
1: Правильно, правильно.
6: За то, что вы устроили в прямом эфире неприятие.
1: Что?
6: Вот я пришел, слышу неприязнь между двумя гостями. Очень неприятный осадок от беседы их.
1: Вот, видишь, Владимир, понятно, я тебе говорил.
2: Понятно, спасибо. Спасибо за звонок. Я просто, спасибо. Хотелось вот что сказать, что эфир программы «Монморанси», да, он как раз и задумывался, и все время делался именно так, чтобы в нем отражалась реальная жизнь. Да? Но в данном случае вот этот эфир, который вот мы сейчас слушаем, но я уж открою эту маленькую тайну.
1: Это гиперпространство.
2: Вы не против. Дело в том, что он расписан и подготовлен по ролям за неделю. Каждая реплика каждого участника эфира нами отрепетирована. Мне очень, кстати, радостно, что мы сделали это профессионально настолько, что позвонивший принял нашу игру вот за чистую монету. Это говорит о том, что мы ВТ, то есть великие театральные деятели. Сейчас,
0: чтобы, да, конечно. Да. И потом,
1: да, умри, понимаешь, Сара Бернар.
0: И потом наш сегодняшний диалог, он должен отражать великий тезис. Жизнь есть борьба. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба.
2: Да.
0: Понимаете?
2: Но есть одногорбые верблюды. Это либо уже очень сильные верблюды, либо те, которых
0: победили. Которые устали бороться с жизнью.
2: А ты знаешь, кстати, вот ты никогда не думал о том, что, например, отчаяние, да, безысходность, ну, то есть то, что у многих потом переходит во фрустрацию. Во фрустрацию переходит. Да, это и есть на самом деле тоже сила, что человек дико ослабленный и слабо реагирующий на внешние раздражения, исполнитель на самом деле является значительно более сильным, нежели да, какой-нибудь мощный хоккеист, скажем.
1: Это даже не Шопенгауэр, это круче.
2: Нет, но есть йод в этом врет, ядро, а? Есть в этом?
0: Нету.
2: Согласен. Правильно. Поднимаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Предлагаю вот гимн новый.
1: Нет, это не надо. Это не надо.
0: Вас никто не спрашивает.
2: Надо, не надо, я выключил звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вы знаете, у вас плохо слышно. Но, может быть, какая-то поэтическая минутка все-таки хотелось бы сейчас. Если вы не против, там можно как-то по очереди.
0: Да,
2: или,
0: мы давайте сейчас...
2: Если музыка мешает,
0: небольшой,
2: вы...
0: Только... Да, мешает. Мешает.
1: Вить! Лучше... Вить! Да, музыка как-то...
0: Владимир Ильич.
1: Она сбивает нас. Причем выключите. Шума на ней не отличает Шуберта.
2: Сделали.
0: Сравнительно. Мы сейчас проведем то, что у казахов... Кстати, Константин Григорьев происходит из Казахстана. У казахов называется айтыс, то есть состязание акынов. И, пожалуй, это состязание начнет самый старший из нас по возрасту. Человек, которому принадлежит самый термин куртуазный маньеризм, Виктор Пеленягра.
1: Ну, так как все тут поют, я тоже захотел спеть. Я же все поют.
8: Правильно? Конечно. Да.
1: Поэтому я спою песню, которую я тоже... Я, кстати, не акын.
0: Но я скажу стихами.
1: Но я скажу песней, да.
0: Давай, пой.
1: Песня называется «Легкое дыхание». Я любил девушку. Недавно я узнал, что она умерла. У нее были черные глаза. Черные, черные, как ночь, ресницы. Черные волосы. Но самое главное, у нее было легкое дыхание. И вот теперь, когда моей девочки нет, а легкое дыхание рассеялось в этом жестоком мире, я плачу и пою эту песню. Ты меня покидаешь навек, вот и ты обретаешь покой. И небритый чужой человек это тело сравняет с землей. В небесах ты растаешь, как дым, покидая пределы земли. И с дыханием легким твоим за три моря умчат журавли. Ничего не вернуть нам назад, и со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад, все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим. Пусть на свежей могиле цветы, как последние ночи близки, пусть стирает забвение черты и слетают с небес лепестки. Пусть нельзя быть красивой такой, покидая пределы земли. Ты растаешь осенней порой с журавлями в холодной дали. Ничего не вернуть нам назад.
0: Нет.
1: И со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад. Все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим.
0: Браво!
1: Аплодисменты!
0: Браво!
2: И мы продолжаем беседу с Вадимом Степанцом, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягра.
1: Правильно, смотри, наконец-то. И к концу передачи мы...
0: Да, собственно, это уже не беседа, а и ты, то бишь состязание акынов.
2: И мы продолжаем, видимо, так сказать, стихотворное действо. И, видимо, слово предоставляется Вадиму Степанцову.
0: Да, Виктор Пеленягры задал очень животрепещущую для нас с ним уже тему. Дело в том, что за половину жизни мы уже перешли. Еще не в «Сумрачном лесу», конечно, но уже грезятся какие-то такие нехорошие горизонты. Вот он какую-то девушку в своей песне сравнял с землей, втоптал, можно сказать, в грязь. Вот, песня прозвучала про кладбищенскую клубнику. Я прочту стихотворение про любовь со смертельным исходом. Называется оно «Змеиная ревность». «Ты это заслужила, тварь из леса!» Воскликнул я и разрядил ружье в питонюху по имени принцесса, в глаза и пасть разверстую ее. Холодное лоснящееся тело как бы застыло в воздухе на миг и на 15 метров отлетело, и уши мне пронзил нездешний крик. Вот так любовь кончается земная, кровавой слизью в зелени травы. Лежит моя подруга ледяная, с котлетой красной вместо головы. Неужто с этим задубелым шлангом совокуплялась человечья плоть? Меня с моим товарищем Вахтангом как допустил до этого Господь? Нас только двое в бурю уцелело, когда пошел ко дну наш теплоход. Вахтанга растопыренное тело я оживил дыханием рот в рот. С тех пор, едва оправившись от стресса, я на себе ловил Вахтанга взгляд. И лишь змея по имени принцесса спасла от лап товарища мой зад. На острове, где жили только крабы, да пара неуклюжих черепах, вдруг появилась женщина, хотя бы в змеиной шкуре, но красотка, ах! Мы женщину почуяли в ней сразу. Вахтанг мне крикнул: «Первый чур моя!» И дал ей под хвоста такого газу, что чуть не окочурилась змея. Я тоже ей вонзал под шкуру шило, но был я нежен, ласков и не груб. Она потом Вахтанга удушила, мы вместе ели волосатый труп. Вот так мы жили с ней да поживали. Она таскала рыбу мне из вод, а я, порой обтряхивая пальмы, делил с принцессой сочный дикий плод. Сплетаясь на песке в любовных ласках, я забывал и родину, и мать. Такое, думал я, бывает в сказках, такое лишь принцесса может дать. Однажды я смотрел на черепаху, и зашипела на меня змея, и чуть я не обделался со страху, принцессой был, чуть не задушен я. Когда же, о России вспоминая, я засмотрелся на косяк гусей, она хвостом мне шею обнимая, сдавила так, что вмиг я окосел. Уже она и к пальмам ревновала, к биноклю, к пузырьку из-под чернил, и рыбу мне лишь мелкую давала, чтоб я с рыбехой ей не изменил. И так меня принцесса запугала, что как мужик я быстренько угас, и лишь рука мне в сексе помогала, которой я курок нажал сейчас. Лежит моя принцесса, как обрубок, и я над ней с двустволкою стою. Нет больше этих глаз и этих губок. Жизнь хороша, когда убьешь змею.
1: Страшно.
0: Как написал Виктор Пеленягра, страшно жить на этом свете под копытами коня. Это даже напечатано во всех его книжках. Я говорю: Виктор, а как так можно жить под копытами коня? Вот,
1: а вот
0: страшно.
1: Можно, вот знаешь, можно жить.
0: Покажите мне такого человека, который живет.
2: Вот, кстати, извините, тут на пейджер для всех приходит очень много сообщений.
1: Наконец-то.
0: У нас даже пейджер есть.
1: Наконец-то.
2: Во-первых, никакого отказа там, ну, вернее, стороны, действительно, то, что в новогоднюю ночь программа «Монморанси» будет вести другой совершенно человек, это, так сказать, я попросил меня заменить, и вовсе не в знак протеста по поводу Гусяцкого и прочих. Также здесь вот такое сообщение, ну, молодые люди, есть такая пословица, что ты ржешь, как сивый мерин. Чему вы радуетесь, что за долги могут скоро разогнать? Пишет Мария Ивановна, город Москва.
1: А что за, кого за долги разогнать?
2: Ну вот там же сейчас какие-то, я так понял, неприятности у холдинга определенного. Вот, меньше всего мы, творческие люди, думаем о том, кого разгонят. Разгонят нас, откроем свою радиостанцию. К тому же у нас она есть, называется РБЖ, радио беременных женщин, вещает на частоте средних волн. Я не буду говорить, чтобы не было рекламы.
1: Я считаю, что таланты всегда будут нужны.
2: Да. Да, да.
0: Безумно смешная шутка.
1: Да!
2: А я что-то не просек.
1: Нужны. Да. Несмотря на развалы ходят.
2: Ну, может быть, снова-то предоставим слово Константину.
1: Пусть поет.
2: Как Константин?
4: Всегда, всегда за. Но меня почему-то не слышно.
2: Почему не слышно?
4: Раз, я себя не слышу.
2: Раз, так, два, сейчас. Раз. Так вот, хорошо.
1: Уже стихи пошли. Константин.
4: Стихи? Стихи. Раз, два. Сейчас я себя прекрасно слышу.
2: Ну, ты видишь, как я ловко
1: мы
2: делаю.
1: Мы спели
4: раз,
1: уже.
4: Все. Раз. Я хочу Хокку почитать. Они коротенькие. И
2: умные.
4: И умные, да.
1: Давай. А кому ты подражаешь, скажи?
4: Я подражаю великому Рубоко Шо.
0: В лице великого Басё.
1: В лице великого Виктора Пеленягры. Вот.
4: Пеленягры, который издал в свое время книгу «Мистификации. Эротический танк», разошедшуюся гигантским тиражом.
1: 300 тысяч. Последний тираж был большим.
0: Я слышал, что большинство этих хокку написал малоизвестный антиквар по фамилии Семашко. А вы просто украли.
1: Нет, это был издатель, которого я фамилию... Его фамилия, кстати, Барушка. Я его фамилию переделал в Рубоко Шо. Я говорю, хочешь, я из себя аршинник сделаю знаменитого японского поэта? Он говорит, хочу. Я сделал из Барушка, сделал Рубоко Шо.
0: Почему же твоя машина тогда сгорела?
1: Какая?
0: Ну как, а почему ты сейчас ездишь на Оке, а не на Ауди, как раньше?
1: А, потому что...
0: Да, потому что украл.
1: Украли?
0: Платить надо за воровство.
4: Раз, два. Меня точно слышно.
1: На Оке ездит моя кухарка. Я сейчас просто без машины, поэтому отобрал у нее.
2: А, кстати, хотел сказать, что тут, опять же, на пейджер приходит огромное количество сообщений.
1: А что-то интересно.
2: А ты знаешь, через одно. В одном ругают.
1: О, хорошо, наконец-то хоть кто-то скажет честно.
2: Ну вот, к примеру, вы смеетесь, изображая... веселье остроумие, а мне, зрителю, скучно, он тоскливо.
1: Правильно, правильно,
2: шуточки.
1: Правильно.
2: А с другой стороны, тут вот, например, Саша не страшно, а великолепные, шикарные стихи. Ну, то есть, кто... В общем, эмоции...
0: Короче, ругают Пеленягры, а хвалят нас с Григорьевым.
1: Ой, киборги вы мои.
0: Да, мы киборги и гордимся этим.
4: Ну, я прочитаю хокку, которые написаны довольно давно, вот, когда мы еще не стали киборгами, но тем не менее...
0: меньше вводных слов. Сейчас говори, новости говори. Придут читать.
2: Да. Нет, это еще не скоро. Хокки.
4: Но тем не менее, да, уже Тайки. Тогда, я думаю, тогда я уже определил свою четкую позицию, взгляд сверху на процесс и некоторая демонстрация внутреннего буддизма, разумеется.
1: Ловко он загадул, как будто что-то грамотно.
4: Слышишь, лягушка в воде лапками тихо гребет. Мы уже в вечности, брат. К роскоши быстро привыкнув, дня себе не представляю, я без двух мисочек риса. Секс — это только начало. Главное, чтобы девчонка просто тебя уважала. Женщину взяв под защиту, бей ты любого по роже, кто разговор с ней затеет. Женщина вам не игрушка, в ней разглядите партнера по освоению вселенной. Сплю я в ночном колпаке, чтобы родство ощутить с Фудзи, священной горой. Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
1: Сделал себе харакири, вариант есть.
4: Выпив кувшинчик саке, я облегчиться иду. Станет полней старый пруд. Солнце и мороз, Чудесный день, друг прелестный, еще ты дремлешь, а я тут хокку пишу.
9: Танка уже.
4: Чтоб не забыть ничего, чтоб не забыть ничего, утром планирую день, словно полковник СС. В армии под Ленинградом был я рассыльным при штабе и отвечал за оркестр. Вольный размер в моих хокку, ибо ведь русская хокку в целом абсурдная штука. В Токио прибыв немедля, сразу я снялся в рекламе рисовой водки отличной. Так. Старче подходит к прилавку. Это надо пояснить. Я когда-то стоял за прилавком и продавал видеокассеты. Подходили самые разные персонажи.
1: Порнографические
4: с наценкой, да. Чтобы наварчик был, наварчик.
1: Прекрасная книжка выпущена по этому поводу. «Влюбленный лопатик».
4: Ну так послушайте, тут четыре хокку, сочиненные за прилавком. Старче подходит к прилавку и вопрошает с надеждой: секса с пришельцами нету? Ну, в общем-то, я думаю, этого и хватит.
2: Ну ладно. Но
0: я могу поставить последний пуант в этом. Дело в том, что в отличие от Виктора и Константина, я в своей жизни написал всего одно хокку, и то недавно, и то по определенному случаю. Дело в том, что моя четырехмесячная дочка, она что-то расплакалась, а мамашка куда-то отлучилась. Вот. А мамашка меня заставляет, ну, то есть жена моя, Наташка, заставляет стихи читать ребенку, чтобы он рос эстетически.
1: Кибер-эстетически?
0: Короче, и... Она требовала, я понял, что она требует от меня хокку. Я быстро-быстро тут же в уме наваял, и теперь это уже классика, просит переписать. «Слышал ли ты, как пердит обезьяна в чаще бамбука у храма Исудзу, жопой касаясь воды?»
1: Вадик, ты такой интеллигентный,
0: дочка прекратила плакать.
2: Я, кстати, хочу сказать, что вот в хокку чем сильно, что это как картина, как холст, исполненный маслом,
1: да,
2: руки,
1: да,
2: великого художника.
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: В самих словосочетаниях, кстати, очень важно от того, как исполняется хокку. То есть и Константин прекрасно исполнил, но вот Вадим, несмотря на наличие некоторых, может быть, так не совсем...
1: Это танка.
2: Но согласись, что картинка очень четкая. В принципе, а помнишь японские вот эти грубые, как они... Angel...
1: Да, это безусловно.
2: Сразу чувствуется, сразу чувствуется.
0: Анджи-сан.
1: Ребята, вы перешли сейчас монгольский диалект, не надо.
2: Я имею в виду тембральность.
1: Да, тембральность.
2: Тембральность, понимаешь? Да.
4: А вот тогда напоследок с тембральностью я попробую.
2: Давай.
4: «Любят девчонки меня, нравится им ощущать толстый нефритовый ствол».
1: А, вот как.
2: Замечательное какое стихотворение. Ну, может быть, сейчас обратимся быстренько к телефонному звонку.
1: Да, пожалуйста.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
10: Это Александр?
2: Безусловно.
10: Лаевский?
2: Да.
10: Вот тут какие-то хокку,
2: да.
10: Да, японские крабы,
2: да.
10: Змеюки подколодные, принцесса лягушки.
0: Это коньячок кизлярский у нас,
10: да,
0: тут имеется.
10: А регги-то где?
2: Регги. Будет несколько позже. Спасибо за звонок. Сегодня в нашей программе в музыкальном, так сказать, ее разделе будет звучать много очень хорошей музыки. Еще звонок или сразу пьесу? Как
0: звонок.
2: Звонок.
1: Звонок.
2: Гуд. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Здорово, отцы.
2: Привет, матери.
11: Это Вася Солнцевский звонит.
2: Да, здравствуй.
11: Здравствуйте. У меня вот вопрос ко всем, и к Александру в частности.
2: Да.
11: Где они будут встречать Новый год? Или же это будет где-то на Лубянке? Прошу прощения, на Полянке. Где они там традиционно встречают Новый год?
2: Кто?
0: У каждого у нас, как поется песня, у каждого из нас в Новом году должна быть своя поляна.
2: Да. Ну, это, в принципе, Вась, спасибо за звонок. Это не имеет, на самом деле, никакого отношения к теме нашей беседы, потому что...
0: Не, но дело в том, что куртуазные маньеристы, они свой Новый год встречают 22 декабря, и на протяжении последних лет он проходил и будет, я надеюсь, впредь проходить в Центральном доме художника. Вот так обычно это в 6-6.30 бывает. Так что приходите и отметьте наш киберманьеристический Новый год вместе с нами.
4: А, ну, нет ли больше звонков?
2: А, ну, я предлагаю сейчас все-таки
1: станцевать.
2: Да, послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Это вас Миша Рыцарев запрашивает.
2: Отлично, отлично.
9: А, да, я вот кое-что в гостях в вашей студии хотел спросить. Вот когда у вас будет такой певец одесских озорных песен, как Константин Беляев. Вот в Новосибирске его диски почему-то дефицитные очень. Всего один и то с трудом нашел. Сборник называется «Привет из застойных лет». Вот он довольно интересно пел в вашей студии. А в этот раз ваша программа, что-то она гораздо менее интересна, чем с его участием было.
2: Понятно, спасибо.
1: Не то слово. Куда уж интересно.
2: Да, слово Константину.
4: Я хотел сказать, что у Ордена куртуазных манеристов есть сайт в интернете, достаточно популярный. Заходит по 100 человек в день на этот сайт. Он отметил недавно двухлетие. И на нем много ссылок. На нем есть ссылки, в том числе и на страничку Константина Беляева. Совсем недавно появилась такая страничка. И вообще сайт обрастает гигантским количеством имен различных деятелей.
2: Баннеров.
4: Баннеров, безусловно. И всяческих КД.
2: Это что?
4: Культурных деятелей.
2: Понял.
0: Продиктуешь хоть сайт, чтобы люди своего кумира нашли там на нашем сайте?
4: Адрес очень простой. 3W
0: karabister.ru/орден. Очень просто. Все, как слышится, так и пишется.
2: Ну что, еще звоночек?
0: Давайте.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
12: Алло. Очень хорошая передача, я вам скажу, сегодня очень много мудрых мыслей.
2: Если только можно, говорите, пожалуйста, погромче, как-то не очень хорошо со связью, но ничего.
12: Я говорю, мне сегодня ваша передача очень нравится.
2: Хорошо.
12: Вот еще хотелось бы спросить у Вадима, у него какой-нибудь альбом выйдет в следующий, вот в ближайшее время?
13: Спасибо за вопрос.
12: А еще можно спросить?
13: Да. Да.
12: Александр, вот у вас тоже будет выходить что-нибудь?
2: Будет.
13: И у меня будет.
12: Ждем. Спасибо.
0: Хочу ответить, что вот буквально на днях вышел альбом с моими стихами. Там 20 стихотворных треков и 2 бонус-трека, стихи, ставшие песнями. Альбом называется «Русский киберпарень». При нем буклет с самыми лучшими моими стихами, написанные за последние 12 лет. Я надеюсь, что эта серия «Орден киберманьериста» будет продолжаться. И там выйдут стихи и Константина Григорьева, и Андрея Добрынина, и Виктора Пеленягры, естественно. Если наш русский киберпарень, вот первый ласточка в этой серии, будет успешен. А я надеюсь, с вашей помощью.
1: Так оно обязательно и должен так быть оно успешным.
2: Но сейчас я предлагаю прерваться на... Нет, на музыку.
0: А, да, хорошо.
1: Шаде?
2: Найн. И мы продолжаем нашу встречу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягры. Соответственно, мы тут немножечко посовещались, и наши гости решили все-таки удариться, скажем так, в поэзию. Чем больше сегодня прозвучит замечательных стихов, тем, видимо, будет приятнее и интереснее всем нам, вам тоже. И... Да, вот показывает Виктор на Константина. Если тебе мешает музыка, ты прям смело махай, маши. Или пусть играют ребята.
1: Он никогда под такую музыку не читал стихов.
4: Я стесняюсь.
2: Хорошо, видишь, хватит, тишина.
4: Вот как раз о музыке я хотел прочитать.
2: Вот это давай.
4: Пускай талант я, а не гений, свой дар лелею и храню. Из наивысших наслаждений стихи и музыку ценю. Стихи своим считаю делом и, между прочим, наркотой. Но музыка, возможно, в целом наркотик более крутой. Я, человек, уже создавший немало золотых хитов, в различных группах выступавший как автор музыки и слов, не зная ни единой ноты, 15 лет играю рок. И, слушая свои работы, порой испытываю шок. Какая роскошь! Да, я в шоке. Меня решительно пьянят мои вокальные заскоки и разноцветный звукоряд. Альбомов множество, я знаю, скопилось за 15 лет. Трясусь над ними, озирая цветные залежи кассет. Но мне не очень интересен путь в массы песенок моих. Хотя есть штучек 10 песен, известных более других. Еще я меломан, мне близко почти что все. Хард-рок, хардкор, джаз, авангард и панк, и диско, тяжмет, и регги, и фольклор. Как меломан с огромным стажем берусь на слух определить. Вот Фридман нарезает, скажем, а вот Стив Вай пошел пилить. Но лучшей музыкой на свете считаю женский сладкий стон. О, как влюблен я в звуки эти, как в эти звуки я влюблен. Когда скрипит, трясется койка, вдруг сладкий настает момент. Ах, женщина тогда какой-то неповторимый инструмент. Она воркует, стонет, плачет и громко мамочку зовет. Но это редкая удача, бывает все наоборот. Когда красивая пацанка лежит, не скажет даже «ой», как на допросе партизанка молчит геройски под тобой. За что мне нравятся хохлушки? За то, что крайне горячи. За то, что вцепятся в подушки и в голос голосят в ночи. Девчонки, вы парней услада. Как меломан, как музыкант. Я вам советую, не надо, не надо прятать свой талант. Вы не стесняйтесь, девчонки. Шепчите «ох», кричите «ах». Как инструмент изящно звонкий, послушный в опытных руках.
2: Ну, я думаю, что мы не будем, так сказать, комментировать произведение.
1: Что ж мы критики?
2: Это раз, а два, я думаю, что мы можем тем самым сломать тот такой ровный слой побелки, возникшего в результате вот прослушивания данного произведения на головной, так сказать, коре наших слушателей.
1: Какой блестящий образ!
2: Ну, как образ? Я учил эту фразу 2 недели.
1: Да. Александр, ты бьешь нас на повал.
2: Чья очередь?
4: А, секунду. Что до критиков, то, в общем-то, есть у меня еще одно интересное хокку. Оно звучит так.
1: Критика я замочил.
4: Нет, оно звучит так. Оно звучит так. Вот оно, вот оно, вот оно нашел. Секунду, это не это специально все подготовлено. Вот это пауза. Это пауза. Вот оно. Все нашел. Палкою поворошил, я муравейник лесной. Критик там дохлый лежал.
1: Да, мощно, мощно ты их привозил, этих вот белинских.
0: К сожалению, это племя вымерло, пообмельчало. Нет уже таких имен, достойных Белинского, да?
1: Да, нету. Где вы, Писаревы, отзовитесь?
0: Нету, так это. Одни остались киборги.
1: Вот. Ну, я прочитаю тебе.
0: Ну, давай.
1: Да. Сейчас, почему я прочитаю, потому
2: что... Музыкантов я попросил пока не играть.
1: Да, пусть не...
2: Пусть не терзают конский влас.
1: Да, музыку нашей стихи. Просто на днях у меня вышла книжка в издательстве «Эксмо», называется она «Нескромные поцелуи».
0: В издательстве «Секс»?
1: «Эксмо». «Сексмо», можно сказать «Сексмо», да. «Нескромные поцелуи». И вот я прочитаю одно из стихотворений, которое вошло в это нетленное собрание. Называется «Ужин с Анлиси». Я тебя за собой поманил, а когда мы остались в гостиной, на холодный паркет повалил и услышал твой смех беспричинный. Извиваясь, как будто змея, ты в персидскую шаль замоталась и отпрянула. Я не твоя. И подумал я, экая жалость, но в глазах прочитал я упрек, зазвенели браслеты и кольца, все одежды с тебя совлек, с неподвижным лицом комсомольца. Я задул на камине свечу, ты в комок ожидания сжалась и воскликнула, я не хочу. И подумал я, экая жалость, и достал я тяжелую плеть, и вбивал я с улыбкой любезной, в эту ночь ты должна умереть. Так посмейся, мой ангел прелестный, ты ногой Соломеи сродни, со слезами бросалась на стены и услышал, распни ж, распни эту плоть забылые измены. Я словами тебя распинал, даже слуги на крики сбежались, а когда я тебе все сказал, наши губы во тьме повстречались, ты со мною стремилась в полет, высоко задирая колени. Так мы встретили поздний восход на греховной житейской арене. Так неслись мы на всех парусах, впируя эти изысканные позы и любуясь собой в зеркалах, навевала ты сладкие грезы. Был мне голос и нежен и глух, я тебя не расслышал, и все же до свидания, любезный мой друг. Как угодно, простимся, о Боже, я тебя до ворот проводил, а когда ты со мной расставалась, все твердила, ведь ты не любил, и добавила, экая жалость. Спасибо.
2: А я вот подумал о том, что ведь нашу программу слушают люди самые разные. Кто-то вот едет в автомобиле, да?
1: Да.
2: Им это, в общем-то, действительно по кайфу. А кто-то, например, пишет холст. Ему тоже это нормально. Вот, а представьте себе, что сидит какой-то поэт и на данный момент... Вот, ведь энергию... Ты прочитал стихотворение, энергия была, да? Он мог, не задумываясь над словами, скажем так, не акцентируя даже на акцентах, тем не менее уловить эту энергию, незаметно перенести ее на свой лист и тем самым сотворить, так сказать, НП, неосознанный плагиат.
1: Я очень бы хотел, чтобы мое воздействие на массы было глубинным и безошибочным.
2: Хорошо, хорошо. Тогда, видимо, слово Вадиму, да.
0: Ну, я вот думал, прочесть стихотворение или...
2: Или станцевать.
0: Да, или станцевать. Но станцы, к сожалению, никто не видит.
2: Ну, давай, если хочешь, можем принять телефонный звонок. Давай.
0: Нет, я, в общем, прежде чем принять телефонный звонок, вот что хотел донести до я надеюсь, уже ошеломленных нашими тут разглагольствами и глупостями слушателей. Что орден куртуазных маньеристов сейчас, да, несомненно, самое известное литературное сообщество в России. Это я по бумажке читаю.
2: Да, да.
0: И нас, входящих в него поэтов, объединяет прежде всего пристальное внимание ко всем проявлениям любовного чувства в человеке.
1: Да, это главное.
0: Не потому, что мы отличаемся каким-то сверхъестественным любовным пылом. Нет.
1: Нет.
0: А потому, что именно в любви человек раскрывается наиболее глубоко и полное. Однако в последнее время персонажи описываемых нами любовных коллизий стали внушать нам серьезные подозрения. «Да человек ли это?» – бормотали мы, вглядываясь в очередного своего героя. Увы. В итоге тщательных исследований мы пришли к выводу, что большая часть наших современников являются вовсе не людьми, а способными к самонастройке и самовоспроизведению человекоподобными кибернетическими устройствами. Способность киборгов к мимикрии очень высока. И в повседневном общении отличить их от людей непросто. Тем более, что люди склонны перенимать ухватки, манеры и язык киборгов. Тем не менее, существуют фундаментальные признаки, позволяющие определить, человек перед вами или киборг. Во-первых, киборг, как ему и положено, в отличие от человека, программируется извне. К деятельности его побуждает исключительно внешние воздействия, как то чувственные соблазны внешнего мира, а также телевидение, газеты, реклама и наставления киборгов, преуспевших в жизни. В данном случае это Виктор Пеленягра, я, ну и отчасти Константин Григорьев.
1: Вряд ли это...
0: Вот, отсюда следует, что у киборга начисто отсутствует стремление к творческому преобразованию действительности. Почему это? Что ты такой написал?
1: Да. Ну, я прочту. Ну, тогда вот, я, это манифест, да. Если не ошибаюсь.
0: Нет, там я просто пять пунктов пропустил.
1: Правильно пропустил, правильно. Включите погромче музыку.
0: У киборга начисто отсутствует. Да что же такое мне? Толкаете.
1: Чувство меры. Чувство меры, Вадим, успокойтесь. Сейчас выключу это радио, все радио.
0: Если вы думаете своими чувственными прикосновениями ко мне доказать, что я не киборг, что вы не киборг, что между киборг. Мужчинами такого невозможно. Возможно.
1: Невозможно.
0: Есть киборги. Киборги, они называют специальным словом пи-модель. Пи-модель. Вот есть такие киборги.
1: А что это такое?
0: Ну, киборги, пидорги.
2: Даже я могу сказать еще один момент, что ведь существуют киборги не обязательно одушевленные. К примеру, как-то, в общем-то, вещи. Неодушевленный предмет тоже может быть, в общем-то, киборгом.
0: Да.
1: Значит, а это между прочим.
0: Я что хочу сказать, товарищи, что важной задачей литературы становится изучение нравов киборгов, особенности их поведения, их взаимоотношений с людьми.
1: С другими киборгами.
0: И с людьми тоже.
1: Да, и с людьми, да.
0: Мы призваны к тому, чтобы примирить грядущую цивилизацию киборгов с цивилизацией людей.
1: Не призваны мы ни к чему. Мы призваны...
0: Да вы-то ни к чему давно уже не призваны.
1: Мы не призваны для этого. Мы призваны для сладких молитв и не для битв.
0: И французских булок вы хотите сказать?
2: Хрустящих.
1: Хрустящих, да.
0: Ой, дорогие.
1: Мне нравится мять траву, целовать женщин и не бить зверё по голове.
0: А нам, киборгам, нравится попивать головой коньячок и скрипеть... в койках шарнирами вместе с прекрасными киборгессами.
1: Ну, знаешь, что с ними, с киборгессами этими делать?
0: Они очень тонкие,
1: это
0: изящные.
1: Резиновыми
0: в отличие пухами от самок человека, расплывшихся, отвратных, противных.
1: Не надо, наши девочки.
0: Изможденных жизнью. Я не знаю,
2: кем, да, и плохой косметик.
0: Это киборгессы.
1: Я не знаю, с кем он спит, но я сплю с прекрасными девушками.
0: Да, знаем мы ваших девушек. Им уже по 48.
2: Ну что, вот, а замечательное стихотворение было, то и прочтено. Я бы даже сказал, это новый такой жанр.
0: На самом деле...
1: Олицетворение прозе было.
0: Это послание едущего сейчас из Краснодара в поезде Андрея Добрынина, которому не нашлось билета в самолет, потому что он был зверски пьяный.
4: А мы же не рассказали, что мы только что с самолета.
0: Да.
1: Да.
2: Мы же мчались сюда. Сейчас в самолетах.
0: В самолетах.
4: Мы же мчались сюда. Да, из города Краснодара, чтобы успеть.
0: А давайте-ка я все-таки стихи прочитаю.
1: Да, вот,
0: проиллюстрирую я мою лекцию. Да.
2: Я сейчас тогда попрошу сделать Моцартов тише.
0: Да.
2: Штраус тише.
0: Да. Все. Моцарт, умолкните. Кукольные люди.
2: Нет, они хорошие музыканты. Почему? Я набираю только музыкантов экстра-класса.
1: И Вася Шуберт, и хруст французские булки, ты понимаешь? Ну,
0: и Вася Шуберт.
1: И Вася Шуберт.
0: Ну, остроумно. Так, стихотворение называется «Кукольные люди». Пусть мой рассказ для вас нелепым будет, пусть скептики смеются надо мной, но есть на свете кукольные люди, пришедшие из сказок в мир земной. Любой ребенок обожает кукол, девчонки любят их до зрелых лет. Я с Буратино милую застукал, когда зашел не кстати в туалет. И где был нос мерзавца Буратино, я вам, как джентльмен, просто не скажу. Но так меня прибила та картина, что я с тех пор на женщин не гляжу. Но кукольные люди не тряпицы, не просто целлулоиды куски. Они сумели здорово развиться, забыв о предках из простой доски. У них есть кровь и волосы и кожа, все как у нас, не отличить вблизи. Но есть одно различие, быть может, у кукол все делишки на мази. Что человек, корячится натужась, потом вскипит, да в рот оно вались. А кукла прет в людей, вселяя ужас, с одежды отряхая кровь и слизь. Любую трудность кукла перемелет, в любую щель пролезет, словно клоп. Где надо, человеку мягко стелет, где надо, заколачивает в гроб. С широкой деревянной улыбкой спешат по жизни куклы там и тут, буравят нужных баб дубовой пипкой, а если надо, дяденькам дадут. Но, выйдя в люди, проявляют норов, им денег мало, им давай любовь. Развинченная куколка Киркоров из нашей Аллы выпила всю кровь. А Пупс Борис, стяжав трибуна славу, шарнирами гремел десяток лет. Сам развалился, развалил державу, разбил всем яйца, кушает омлет. Куда ни глянешь, куклы, куклы, куклы, резина, биомасса, провода. В Госдуме друг на друга пялят буркалы, возводят замки, рушат города. Они нам постепенно заменяют мозги на йогурт, кровь на пепси-лайт. Людей в театры кукол загоняют, бьют шампалами с криком «Шнель! Играет!», чтобы не сердились кукольные люди. Мы кукольные песенки поем, целуем силиконовые груди, танцуем с силиконовым бабьем, и эти бабы нам детей приносят.

0: 33 19 22.
1: Голос. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это снова Вася Сонсовский. Я хотел бы поблагодарить ваших гостей за чудесный вечер. Это просто праздник души в наших повседневных буднях. Вот. И хотел задать вопрос. Вот. Не воруете ли вы случайно стихи? Вот есть такая тенденция у многих поэтов, они вообще-то воруют стихи.
1: Какие? Ну, мы об этом говорили, Василий.
3: Василий, привет там нашим Солнцева, которые воруют стихи.
1: Действительно, спасибо. Разговор был уже о плагиате достаточно.
3: Значит, я отвечу. Из куртуазных маньеристов воруют только пеленягры. Все остальные честные маньеристы стали киберманьеристами для того, чтобы от него отгородиться.
4: Ну да, чтобы не воровать. А вот сейчас Григорьев прочитал «Ворованный Дигидон».
1: Ну, да. А так, может быть, сейчас все-таки снова перейдем к стихам. Может быть, снова послушаем Константина.
5: Так я
1: понял,
5: спеть
1: давай
5: могу.
1: Спеть еще лучше, спеть. Давай.
3: Спой, и я спою.
4: Да. Я спою. Че я?
5: Я спою песню. Можно, да, уже?
1: Безусловно.
5: Называется «Шалунья Шалула». Раз, два, три. Но у меня твердое убеждение, что меня нет в эфире. Или есть?
1: Есть. Я тебя не обманул.
5: Раз. Почему-то я очень плохо себя слышу.
1: А вот сейчас как-то.
5: Не важно. Раз, два, три.
4: Главное, мы тебя слушаем.
5: Ага.
1: Да, то есть, да.
5: Ну, мне в самолете заложило уши.
1: Да я тебе могу сказать даже более того, что эфира никакого нет. Просто это моя квартира. Я играю в радио.
5: Ну, я уже ничему не удивляюсь после того, как наш друг Андрей Добрынин, который едет сейчас в поезде.
4: Да. Старый человек, трясясь, прокурит.
5: Ветеран поэзии, да. Он однажды читал «В пустоту». То есть он пришел и с серьезным видом давал интервью на радио. Это продолжалось 3 часа. Вот. После чего выяснилось, что забыли включить какую-то кнопку. И он вещал «В пустоту». Так что это не редкость. Песня «Шалунья Шалула». Я прошу поддержать, Вадим. Вроде ты же знаешь, да, Слава?
3: Давай.
5: Раз, опять же, там будет музыка?
3: Раз, два, три. Да не резко, не резко, нежно.
5: Раз, два, три, четыре, пять. По стеклу струился дождь.
3: На-на-на-на-на.
5: Ты сама ко мне пришла.
3: На-на-на-на-на.
5: Отстегнула с платья брошь.
3: На-на-на-на-на.
5: Напевая шалула.
3: Па-па-ба-пам.
5: Я тебя поцеловал. И почувствовал ответ.
3: Твой ответ.
5: Ай, хоп! Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет.
3: Пам-парам-пам.
5: По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Эх, хорошо! Ты

0: И не вини ты в этом дождь.
1: Ни за что никогда.
0: Что случилось при луне?
1: При этой луне.
0: Ведь обратно не вернешь.
1: Никогда.

0: ответ.
1: Твой ответ.
0: Я действительно не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Веселей, веселей.
1: Ну

0: Прекрасно.
1: Константин, у вас есть отвратительная черта. Когда вы выпьете, вы теряете чувство ритма. Не замечали?
2: Неправда. Неправда, оно врожденное.

0: этого чувства
1: наврали. Ну что, может быть, телефонный звонок, опять же, если вы не будете против. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи,
1: уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
2: Господа, я как раз вот о стихах.
1: Да. Давайте.
3: Стихи ужасные.
2: Вадим, у меня к вам просьба. Угу. Когда-то давно я смотрел какую-то глупую телевизионную передачу.
4: Да, они все глупые.
2: Вот, да. И там вы прочли стих свой.
4: Ага.
2: Там были такие слова. И чуть елдой не отодвинул стол.
4: Ага.
2: Вот, да. Не могли бы вы его продублировать сейчас в прямом эфире?
4: Ну, главное там было, конечно, не в елде.
2: В том-то и дело. Хотелось бы прослушать полностью.
4: Запоминается елда почему-то. Знаете, это Константин Григорьев написал такие стихи. Рецепт успеха. Я только частично прочту, потому что там матерного очень много.
1: Спасибо, да, за звонок, да.
4: Да, очень, да. Значит, эпиграф как бы такой. Я раньше славил поцелуй и свет луны, и губ томления. Потом заметил, скажешь, можно сказать это слово?
3: Буй.
4: Буй, да, да. Буй. И сразу в зале оживление. Вот, так что почему-то запоминается вот именно это, а не главное.
1: А вот ты знаешь, стиха. Действительно, это вот очень интересная особенность вот, человеческой психики. Кстати, вот и основная цель современных всех поэтов, так сказать, или музыкантов, каким-то образом обезоружить вот данную лексику, поскольку на самом деле она не несет в себе вот той разрушающей силы для людей подготовленных. Вот, если человек не подготовлен, то кто-то, кто владеет этой лексикой, совершенно не со зла, так сказать, может просто до смерти, что твой пеликан треску, убить вот это и наивное существо. Поэтому мы, поэты, должны приучать людей. Да, да, так же, как это делает Сорокин, Владимир Сорокин.
4: Да, потому что гораздо большей разрушительной силой насыщены такие слова, как, я не знаю, консенсус, там, например. Да,
1: да, например, четвертое сальдо, заседание.
4: Авизо, да.
1: Вот, то есть, какие-то вещи, да. Или, например, консалтинг.
4: Во-во-во-во.
1: То есть то, что...
4: Маркетинг.
1: Да-да-да.
4: Дилер, хиллер,
1: фристайлер. Кстати, очень хорошо, что вот так тут в данном месте и в данное время я нашел единомышленников, потому что люди, как правило, очень слабо вот реагируют на это. Ну что, следующий может... Да, конечно.
3: Упомянули Сорокина, да. Вот как раз в плане единомыслия. У нас нет единомыслия. Вот расходимся в оценках очень многих писателей, очень многих деятелей
1: культуры,
3: искусства и так далее. Потому что Вадим считает, что Сорокин — это полное говно.
4: Нет, не полное.
3: А я обожаю Сорокина. Все, я купил двухтомник, купил.
4: А знаешь,
3: сейчас еще роман «Пир».
1: Нет, ну здесь
3: в данном... Я не знаю, почему мне нравится.
1: В данном случае вот Константин, речь шла не о том, что там не о отношении, так скажем, вот, да, как
3: понимаю,
1: Сорокина, да, и к его произведениям, а о действиях, которые оказывают его произведения, о том положительном действии, которое они оказывают, как ни крути.
3: Отрицательных людей.
1: Безусловно, да, то есть вот можно не любить там его, там, его прозу, там, и, кстати, у него тоже замечательная поэзия, если вы заметили, то в некоторых, ну, так сказать...
3: Безусловно.
1: Да, то есть,
4: да, что полное говно.
1: Ну, я тут тоже, наверное, не соглашусь, но на вкус он цвет...
3: А как вы разговариваете, товарищ?
4: Папа, с кем ты так долго разговариваешь?
1: Ну что, следующий звонок тогда.
4: Да.
1: Ну что, спасибо. Тут Вадик прислал мне прайс.
4: Я прислал прайс, да, там, с какими-то вещами. Дело в том, что мы не исполнили просьбу предыдущего звонившего.
1: Да, а что ты мне дал-то это?
4: Нет, я дал там посмотреть стихотворение, трек номер 20, «История с гимном».
1: Вот. Откуда же его возьмут тебе?
4: Да я дал, раскрыл на той странице. Давай звонок послушаем.
1: Я уже закрыл.
4: Ага.
1: Ну, погоди, а что ты мне дал-то его?
3: А что ты дал с этим?
4: А потому что там много лексики соответствующего содержания.
1: Слушай, извини, покажи потом еще. Я что-то... Нет, не то, что...
4: Да, звонок послушаем. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите,
5: пожалуйста.
1: Здравствуйте.
5: Порывы богатой души людям вещают уверенно. Мне же совсем до пизды. Завтра я еду в Сибирь. И в чужеродной земле вкалывать сутками буду я. А то, что пропели товарищи, мне не поможет никак. Так что не лучше ли, братья, прекратить болтать языком, а лучше по пунктам цемент развести, дабы поднять целину?
1: Спасибо.
0: Спасибо, дорогой товарищ.
3: Не
0: между прочим,
3: мы тоже мешали тебе.
0: Цемент он возит. Да пеленягра, каменщик четвертого разряда.
3: Да, между прочим, а пятый разряд был только у одного человека. Это был у Злобина, героя соцтруда. А у меня был уже четвертый. В ваши годы я, между прочим, такую целину поднимал. В женском виде.
1: Но, в принципе, я что хочу сказать. Положительный фактор, а тут мы можем проследить, а это уже хорошо. Вот, да, вот.
3: Я заметил в этих стихах отчаяние и хотел бы посоветовать человеку.
0: Я просил бы не называть эти стихи стихами. Не кидаться вниз головой в чан с цементом. Да. Самое главное, устоять все перед этим хорошо. Искушением.
3: Я просил эти стихи называть стихами.
1: Хорошее стихотворение.
4: Да, может, включим диск? Уже что-то устал.
1: Диск, все, хорошо.
4: Давай.
1: На, держи эту самую, вот эту штуку. А, как тебе, кстати, вот эта новая сайга наша станционная?
3: Хорошо, мне очень нравится.
1: Ну и, собственно, потихонечку подходит к концу наша встреча с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пленагро. Посему мы можем предложить вам еще пообщаться с нашими гостями по телефону. Номер у вас знаете, я поднимаю дудку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Если можно, говорите, пожалуйста, громче.
6: Так.
1: Да, вот так вот хорошо, да.
6: Нормально?
1: Отлично, да.
6: Саш, значит, у меня как бы просьба к гостям, значит, первое. Вот я хотел бы узнать, вот в каком месте, где и у кого, значит, и каких авторов спрашивать альбомы стихов. Вот, это один момент. И второй момент, вот я звонил неделю назад, когда вот был, адвокат Сергей. Вот мне просто интересно, как гости относятся к легализации публичных домов. Вот, спасибо.
1: Понятно, спасибо.
3: Мечта наша давнишняя.
4: К сожалению, мы с Виктором Ивановичем Пеленягро, то есть мы, это я, Вадим Степанцов и Виктор Пеленягро, мы уже слишком стары для этого. А вот Константин Григорьев, который очень любит, чтобы ему покупали девочек на халяву, я думаю, обеими руками будет голосовать за открытие публичных домов.
1: Да. Я просто поясню, что в одной из прошлых бесед...
4: Мы поняли, не надо пояснять. Да. А по поводу книг и дисков. Книгу Виктора Пеленягра «Нескромные поцелуи» я видал в книжном ларьке на Пражской.
3: Точно?
4: Вот, между Марининой и Доценко где-то там его затесали.
3: Нет, почему
4: это... Помолчи. А мой диск «Русский киберпарень»... Вот с моими стихами. Моими
3: Савеловск,
4: тут, то бишь,
3: Вадим. На Савеловском рынке.
4: В ларьке на Савеловской, на проспекте Мира. Вообще во всех, во многих магазинах студии «Союз» я видел.
3: А во всех магазинах книжных, я думаю, можно найти нас.
4: Да, мы там стоим, пирожками торгуем. Вот вообще, дорогие радиослушатели, надо как-то уже нам красиво прощаться, и чтобы...
1: Да еще рано пока, давай еще звонок сейчас
4: послушаем. Чтобы как можно... звонок послушаем, я хочу уже преамбулу подвести к тому, что сейчас радиослушатели услышат.
1: То есть расскажи.
4: Радиослушатели, до сих пор мы прикидывались приличными людьми. Мы пытались как-то вот эту маску приличного человека создать в радиоэфире. Но, к сожалению, нам это уже надоело к настоящему моменту. И сейчас Константин Григорьев вам готовит сюрприз.
1: Да, и... тут надо сразу, опять же, сказать, это я от себя, если позволите, скажу. Дело в том, что наличие той или иной лексики в контексте искусства, да, оно не представляет, для меня, по крайней мере, ничего страшного, и для тех, кто это слышит, опасности. Поэтому Поэтому сейчас вы можете, вот, уважаемые радиослушатели, протестировать свой мозг на способность воспринимать информацию. То есть мы вот выше сказали, что и в стихотворении Вадима Степанцова звучало, что, услышав там какое-то определенное слово, массы ликуют. Это плохо, это плохое явление. Проверьте сейчас себя, протестируйте, сможете ли вы вот из, так сказать, наличия данных упомянутых слов вычленить как-то реальный смысл. Если да, то, в общем-то, у вас все в порядке. Если вот эти слова забьют восприятие, то есть серьезная опасность, и вам нужно срочно нести сюда к нам анализы, которые, как вы знаете, каждый понедельник в 8 утра бесплатно принимают. Ну что же, слово Константину.
3: Рецепт успеха. Эпиграф из книги Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Я раньше не хотел вставлять в стихи, как человек не глупый, словечки типа «жопа», «блядь», «пизда» и «конская залупа». И написал я дохуя, но жажда побыстрее нажиться меня заставила, друзья, теперь со сцены материться. Забытый врожденный такт и чувство меры. Ну а хули? Писать я нынче должен так, чтоб люди в зале не уснули. Я раньше славил поцелуй и вздохи, и любви томленье. Потом заметил, скажешь «хуй», и в зале сразу оживление. Глаза у девочек горят, ведь им понравиться несложно. Их восхищает грубый мат, в натуре ебануться можно. Им все проеблю подавай. Ну что ж, я сам ебака грозный. Ох, мата будет через край, пусть видят, я мужик серьезный. Я знаю, что раздастся смех, когда я матюгаться буду. И охуительный успех имею я теперь повсюду. Вот так! Откуда ни возьмись, ко мне вдруг слава подвалила. Ох, похуй нахуй заебись! Эх, блядь, ебическая сила!
1: Да, действительно, вот подобного рода работа, ну, здесь она высокохудожественная, но есть ведь огромное число поэтов, особенно молодых поэтов, которые, так сказать, своей основной целью и делают, вернее, так сказать, ставят ставку на конька, который весь исписан подобными словами.
0: Они выплескивают воду из купели вместе с младенцем.
1: Безусловно, безусловно.
7: Кстати, детей отведите от радио.
1: Да, ну вообще хотелось сказать, что если какие-то дети сейчас в 3 часа ночи находятся у радио, то это дико испорченные дети, на мой взгляд. Вот, ну что, следующий телефонный звонок примем, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Замечательные все гости, это Харин говорит.
1: Ну, здравствуй,
8: я
1: Харин.
8: Я дико рад вас слышать. Всех.
7: Сергей?
8: Что?
7: Сергей
8: что?
7: Харин?
8: Да.
1: Да не важно. Рассказывай, дорогой.
8: Я вот, во-первых, хочу Вадиму Юрьевичу, уважаемому, сказать. Вы не стесняйтесь, что вы эту историю с гимном-то боитесь рассказать? Это же замечательное совершенно стихотворение.
0: Вах! Как вы угадали, мы только что решили с Александром поставить этот трек с моего диска.
8: Это замечательно.
1: Он сегодня прозвучит.
0: Отлично.
8: Кстати, вы знаете еще, я вот как-то переключал, значит, кнопки на вот этом вот приемнике и увидел, как Вадим Степанцов, замечательный совершенно человек, был в гостях у некоего какого-то, я даже не знаю, как это называется, вот, и что-то там тоже вот начал рассказывать какое-то стихотворение, и промелькнуло такое вот слово, какое-то тоже замечательное, особо такое. Вот. И этот вот второй, который напротив сидел, он что-то вдруг как-то весь так как-то испугался. Да?
1: А вот, Харис, а вот не можете ли вы вспомнить, о чем было стихотворение, смысл его?
8: Вы знаете, стихотворение было вот начало стихотворения, а потом Вадим Юрьевич сказал слово «пидор», к сожалению.
1: Нет, а вот вы опять же видите, вы сами запали
0: нет,
1: только...
0: Подождите
1: секунду,
8: да,
1: вы сами...
8: Перебивать.
1: Вы сами запали только на слово. Я спросил о том, о чем было стихотворение, смысл стихотворения.
8: Стихотворение было о киборгах, кстати.
1: А вот так. А то вы сразу говорите о слове.
8: Да при чем здесь слово? Я говорю
1: вот, вот я говорю, при чем здесь слово, а вы сразу о слове.
8: Да нет, я не о слове.
1: Да нет, не надо, вы сразу о слове. Да. Ну ладно, тем не менее, спасибо. Спасибо за звонок. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, пожалуйста. Алло.
9: Давай.
1: Вас очень плохо слышно. Перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
10: Алло, здравствуйте. Вы ругаетесь, мать.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Ну, видимо, телефон сломался. Ну что, еще есть ли у кого какие-нибудь пожелания?
0: Нужно выполнить заявку многоуважаемого Харриса.
1: Без проблем.
11: История с гимном. Человек я, бля, хуёвый, Бога я не уважаю, сру на все авторитеты, пидорасов не люблю, на базаре пизжу чурок, и евреев обижаю, и ебу бесплатно девок, хоть сперва им мзду сулю. Я хочу, чтобы Гусинский и дружок его Басаев в телевизоре ебаном на ток-шоу собрались, чтобы Купник и Киркоров и Кирилл, блядь, Немоляев станцевали перед ними и на них обосрались, чтобы Путин с Пугачевой тоже были в этом шоу, чтобы их толкнул друг к другу из говна внезапный дождь, чтоб потом пришли ребята, ебанашки Баркашова, привели с собой Кобзона и сказали: «Вот наш вождь!» А потом, блядь, мудрый Сталин, влитый в пурпурную тогу, пусть внесет свое рябое и усатое ебло, и в руке пусть вместо трубки держит он Шамиля ногу. «Вот тебе, орел чеченский, я нашел твое крыло!» И шеф-повар Макаревич, поваренок Шендерович, и крупье, блядь, Якубович, пусть напитков принесут, пусть жапелью на рояле гимн хуячит Ростропович. Славься, сука, бля, Россия! Гряньте, бляди, бля, салют! Вскочит Путин со скамейки, отпихнет, бля, Пугачеву, ебанет из глаз разрядом. Кто, бля, автор? Чьи слова? Михалкова? Преснякова? Шевчука? Гребенщикова? Нет, Вадима Степанцова, пронесется вдруг молва. Из строя, блядь, поэтов тушку вытолкнут скорее. Вот он наш Вадим Гондоныч, куртуазный маньерист. И обрадуется Путин, что не чурки и евреи написали гимн российский, а нормальный, бля, фашист. И начнут ебать всухую сочинителей и бардов, Резника и Михалкова, Шевчука и Шахрина, и Земфиру с мумий-троллем, и Жичкова с Пеленягры, а особо тех уёбков, что писали для Нана. Что ж вы, суки, пидорасы, нерадивые козлины, не могли хуйню такую, гимн российский навалять? Пусть ебут вас все грузины, абазины и лезгины, а подонку Степанцову 100 рублей, ебёна мать! И подскочит Березовский с акциями Логоваза, попытается Вадюхе вместо денег их впихнуть, но Вадюха олигарху навернет в еблище сразу. Врете, гнойные мутанты, нас теперь не обмануть.
12: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Что, о-о?
1: Ну, а что, что, что? Я считаю, что пришло время, так сказать, расставания. Спасибо большое за то, что вы нашли время посетить эту студию. Я считаю, что поэзия, так же, как, собственно, и воздушное пространство, не имеет границ. Любые попытки как-то сузить все это дело или прибрать к рукам, да, попросту говоря, преступление значительно большее, нежели самые радикальные радикальные способы расширения этого пространства для других людей. Круто, фразу я заготовил. 2 недели учил, понимаешь, да? Вот так-то. А, ну и, соответственно, удачные вечеринки. И до встречи в следующем эфире.
0: В следующем году. В общем, с Новым годом, дорогие друзья. Я надеюсь, что тех из вас, у кого присутствует чувство юмора, у кого больше, больше, чем 2 извилины в голове, мы порадовались своим присутствием в эфире у Александра Лаэрского. У кого извилин меньше, чем 2, вот, и с чувством юмора полная засада, ну уж извините, ну вот такой сегодня день. Не ваш сегодня день, ребята. До свидания.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: В нашем дивном городе четвертной второго. Это означает, что наш саундчек затянулся, но у всех истинных профессионалов в неустроенных помещениях, на неустроенной территории, в неустроенной к жизни стране это мероприятие всегда несколько затягивается. Почему, спросите вы, так быстро, например, настраиваются коллективы фонограммные типа и тайпас, кутера и прочей нечисти? Да потому что вся настройка там сводится к подключению, скажем так, мини-диск или дат-устройство, ну, попросту фонограммной байды и наряжению пидеристичных танцоров в блестящие колготки с люрексом, дабы они выскочили и заводили публику нелепыми потрясами ягодиц и яйцевых. У нас же сегодня в эфире группа «Веселые картинки», и мы восстанавливаем старую добрую традицию. Это концерт в прямом эфире. Этакий амплакт на всю Москву. Здравствуйте, уважаемые. Я думаю, что нужно предоставить слово все-таки Дмитрию Яншину, руководителю данного коллектива. Света, подвиньте, пожалуйста, Дмитрию микрофон к губным лопастям. Здравствуй, Дима.
2: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи и господа, кто как хочет себя называть.
1: Вот это правильно ты сделал, что не добавил слово «дамы», потому что мы, дворяне, обычно говорили «здравствуйте, господа и дамы». Это в том случае, когда в нашем великосветском обществе появлялись проститутки. Это говорит о твоей тактичности, образованности и дворянском происхождении. С нетерпением мы ждем от тебя информации о новом составе группы «Веселые картинки», о судьбе старых музыкантов и, так сказать, твоих намерениях, касающихся расширения ритм-секции, гитарной и гусли.
2: Ну, в общем, поскольку наш оркестр играет музыку трагическую, траурную,
1: да,
2: вот, о чем его название говорит, у нас есть, так сказать, ритм-секция, есть, значит, секция альты, тенора, значит, труба, туба, и есть у нас еще ударные инструменты, которые, в общем, играют на первую долю и на вторую. Вот. Вот хотелось бы с них начать, потому что это основа музыки нашей траурной, самое главное. Значит, за ударными инструментами у нас выдающийся человек, лейтенант Советской армии Вениамин Розов. Он, так сказать, человек скромный, без приказа ничего не делает никогда. Значит, группа басовых. Это туба, бас-гитара. Ну, все басы, которые вы здесь услышите, это Евгений Калюгин. Он, так сказать, у нас вольно определяющийся. Мы ему пока звание не присвоили, потому что он немного нездоров. Вот. Значит, есть еще у нас, конечно же, альты, тенора и трубы, а также соло-гитары. Это Плежа незабвенный. Вот. Вот такая у него имя и фамилия. И по этой причине его не берут служить в тройбат. Потому что, в общем, когда выкрикивает, доходит до него, значит, сержант и говорит: «Плежа незабвенный», вот, он, значит, теряется и поперхивается, и у него происходит несварение желудка, и он сразу бежит или в столовую, или в туалет, или еще куда-нибудь. И, в общем-то, были такие потуги взять его в стройбат. Потом он служил в ракетных войсках музыкантом. Вот. От чего у нас еще ракеты так хорошо летают. Ну, в общем, вы сами послушайте. Это замечательный музыкант. Светлана Дьякова, наша вокалистка. О ней много говорить не надо. Уже само за себя говорит ее вокал. Ну и я, скромный руководитель, генерал армии, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, Дмитрий Яншин.
1: Это была интересная история. Только что Дмитрий Яншин зачел главу из своей книги «Я и рок-н-ролл». А, соответственно, ты знаешь, что сейчас в моде вот, проситься действительно в стройбат. Это совершенно не шутка. Если раньше мы, будучи молодыми пацанами, хотели носить такие беретки без козырька с двумя лентами сзади и клёши, которые растягивались, дабы подписывать прямо на груди, то сейчас это считается уже стрёмно, потому что, во-первых, можно утонуть, в-третьих, простудиться, и все мы, значит, лезем в стройбат, где в дырах есть заборы, через которые можно бегать за водкой и к девкам. Вот. И поэтому в данный момент у нас у военкома, зовите меня сегодня главным военкомом, проблем нет с набором воинов, мы даже обман такой производим, говорит, да, ты будешь в стройбате, а потом вместе с этой киянкой, со всей байдой направляем юных воинов туда, куда нам не попадя, ну, туда, где... Ну, где, в общем, нам хочется, где они там, в общем-то, у них отбираются киянки, выдаются там другие предметы, как-то там штурвал или кнопка, на которую жать в случае, если чего, вот, и они там проходят службу.
2: Да, это очень интересно и поучительно.
1: Ты заметил, как я научился складно вот с момента нашей последней встречи выражать свои мысли?
2: Бывает.
1: Это потому, что я посещаю литературный кружок у Зои. Ну ладно, я предлагаю теперь непосредственно перейти к музыке. Нашим уважаемым хочу сказать следующее, что сильно в эфире у нас жужжит реальный комбик живой, через который идет гитара. Это не брак. Вот если я уберусь с микрофона, который напротив меня, звук пропадет, видите? Вот, это один мой голос. Так вот этот фон появился. Соответственно, первая песня может прозвучать пока еще не совсем хорошо, в силу того, что наш звукооператор будет тут подстраивать. Но, тем не менее, по ходу дела мы будем вносить некоторые коррективы. Напоминаю, что в гостях программы «Монморанси» сегодня группа «Веселые картинки» и их концерт в прямом эфире. Света, ты микрофон теперь себе, да?
3: Неужели ему?
1: Ну что, начнете?
2: Ну, наверное, сначала мы сыграем всем известную народную милицейскую песню «Светит месяц, светит ясно».
1: Я не буду подпевать, как в прошлый раз.
2: Очень вам за это большое спасибо.

0: А это группа «Веселые картинки», их новая солистка Светлана Дьякова, соответственно, еще раз напоминаю, Дмитрий Яншин, Илиш, если я правильно понял, также Евгений Галюгин, Вениамин Розов, ну и Дмитрий Яншин. Кстати, где-нибудь через так часик, да, мы начнем принимать и ваши звонки в прямом эфире 203-19-22. Ну, сейчас это ничего, что я так что-то разговорился, просто я любуюсь собой, как говорю, мне кажется, в этот момент я очень красив, можете тоже смотреть на меня и любоваться, можете даже погладить меня, собственно, по голове, приласкать всячески, дать еды. Да, ну что, следующая пьеса. Вы так объявляете прям по ходу, да.
1: Ну что, боишься? Жим. Давай жим.
0: Жим? Жим. А ты говори в микрофон.
2: Раз, блин. Два, блин. Дальше ближе?
0: Ну, в принципе, можно немножко поближе к микрофону. Хорошо. Тебе. Я тут буду сам регулировать. Вот на барабанах немножко.

0: Да. Вот такие тут приходят письма. Ваш, кстати, адрес. Сейчас я сразу два зачитаю, а вы уж будете на них отвечать. Не обидятся ли ваши гости, если я скажу им, что они работают в старой русской традиции скоморожества, которая, на мой взгляд, стоит куда выше, чем постмодернистический китч? Такую сентенцию выдал Протагор. И следующая байда. Вы сейчас поете песни группы ДК? Да. Ну что, кто будет отвечать?
1: Ну, все правильно, виноваты. А песни ДК поем, ну, там, те, которые я написал, те поем.
0: А вот что, на твой взгляд, Протагор подразумевал под словом постмодернистический китч? Вообще, я знаю, что ты занимаешься свежими веяниями, такими свежими явлениями в музыкальной культуре мировой. Вот. Ну, как-то вот 8 прихлопов и 1 притоп, новый стиль.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что он имел в виду песню Шизгару. Наверное, вот как раз это и есть стиль, вот этот вот умный. Язык не поворачивается его повторить.
0: Скажи, а как поживают вообще твои вот узоры все вот?
1: Узоры?
0: Да.
1: А, в смысле, бисер плетения?
0: Да.
1: Да, это хорошо поживает. Ничего, плетем бисер, продаем. В общем, трудимся. Да, да. В общем, бисер хорошо, играем в него, продаем.
0: Ну, кстати, бисер зародился у нас у медиков изначально как альтернатива всяческим мелким, но острым предметам для грудных грудников. То есть я имею в виду грудных грудников, я не оговорился, ГГ – это грудники, которые, скажем так, в младенчестве, благодаря возрасту, а не интеллекту еще, они жрут постоянно вилки, предметы всякие, как-то куриные кости, ребра, и алчно также пожирают стекла и порой целые микробутыли. А мы изобрели бисер, значит, с целью, чтобы он как вошел, так и вышел. Отсюда у них такое и кличка добрая у всех, ГГ, то есть как-то утка ты моя. Вот когда мама называет ребенка уткой своего, говорит, уточка. Это говорит к тому, что он только что вот съел и сразу сходил.
1: Да, все правильно.
0: Это ведь такой экскурс в историю материнства и детства.
1: Ведь был же агент ИСАИФ у нас, который подсунул такую штучку Герману Гессе, и который потом изнутри разлагал нормальное фашистское государство.
0: Да, поскольку где ни попадя в коридорах Рейха ходил.
1: Да, вот он, и потом он написал роман, и Гитлер его не любил. В общем, запутанная история.
0: Ну, вообще, Гитлер, говорят, вообще никого не любил. Вот он застал один раз Геббельса, когда он занимался онанизмом в туалете, на что, ну, естественно, Геббельс был вытащен за губу, прям в таком виде протащен в рейхсканцелярию, где ему пытались дать строгача. Он сказал, ну, я же лучше буду заниматься онанизмом, нежели стану вступать в половую связь с врагами нации. Ну и перечислил ряд национальностей, и Гитлер ему дал медаль прям сразу за литературную ловкость и находчивость.
2: Пятиконечную звезду.
0: Песня?
1: Ну, а теперь песня. Ну, давайте споем что-нибудь из ДК. Из ДК.
2: Это как? Давайте. Слушайте, радиослушатель.

0: Пиздец.
1: Пауза, Валера.
2: Никогда ненавидел, не любил группу Shocking Blue. И думаю, что это не любовь наших граждан, такая вот, ну, неосознанная, особенно к этой пьесе. То есть вот, когда ее везде крутят, и все вроде в своей любви к данной пьесе вот всячески объясняются, на самом деле это рано или поздно перерастает в жуткую ненависть и вот вливается в подобные композиции. Я считаю, что это самый, кстати, правильный перевод, потому что, ну, не могут же там петь ни о чем другом. Вот, например, в оригинале, ну, что там, что можно спеть о Венере? Вот, Дим, ну скажи. Вот, ну что можно спеть о Венере? Ну,
3: вот Шизгара с неба звездочка упала.
2: Вот, совершенно верно. Только такая дебильная мелодия подходит к такому тексту. Ну,
3: я считаю, что это народные песни, значит, безусловно, на нее должны быть народные слова.
2: Так, далее. Что тут еще? Угу. Вот злой сосед сердится. Он у нас тут наверху. Я сдаю помещение ночами людям, чтобы они как-то... чтобы денег там, понимаешь, да? Вот, Саша, вы немного ошиблись. У Геббельса была очень красивая жена и 6 детей, которых он умертвил перед тем, как покончить с собой в мае 45-го года, пишет Протагор. Я же не отрицаю, уважаемый Протагор, что у него там не было жены. Безусловно, была, но это не мешало ему, в общем-то, заниматься и тем, о чем мы выше рассказывали. Мужчина был очень... видный и, не побоюсь этого слова, сексуальный, судя по рассказам очевидцев. Мало того, он иногда выбегал из резиденции из рейхсканцелярии ночью, бегал голый с фашистским флагом, ну, не совсем голый, а в трусах. В общем, орал «Хайль Гитлер» и насиловал проходящих мимо блондинок, которые шли с утра на работу, а выбегал он в 5 утра. Они шли лить снаряды. Вот. И, кстати, вот этим своим поведением он серьезно подорвал военную экономику тогдашней Германии, потому что многие из них, в общем-то, нарожались потом вдоволь, часть не выходила на работу и была уничтожена, как враги Германии.
3: Ну да, я слышал об этой истории. По-моему, просто Геббельс именно начал вот именно вот так себя вести, когда точно ему донес Штирлиц, что блондинки были крашеные. И у него начали рождаться черненькие дети, которые являются врагами арийской нации. Он нарожал врагов арийской нации хреново точью.
2: И подвергся вот этой самой, как ее называют, принижением и, как это, еще-то есть такое слово, принижение еще есть этим.
3: Ну, в общем, нет. Ошибся, сильно ошибся.
2: Ну, когда вот человек хочет сделать карьеру, ему не дают. Вот, подвергся трудовой дискриминации. Это так. Ну что, еще пьеса.
3: Ну, давай
2: блоху. Блоху?
3: Ну, сейчас поем песню про блоху. Песня такая про блоху.
1: Хай Гитлер блоха. Хай Джитариус.
4: Так, а я ее не услышу, наверное. А, Саша, на любимой тематике.

0: Жил-был король, когда-то при нем блоха жила.
1: Блоха!

0: И послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей, бархатный кафтан, блохе кафтан.
1: Блохе!

0: Группа «Веселые картинки». Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем одну из пьес, так скажем, другого плана несколько, и продолжим спустя небольшое количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» в прямом эфире выступает группа «Веселые картинки». И периодически приходит к нам тут масса всяческих заметок. Например, такая. В то время, как Явлинский, Чубайс, Гайдар, Березовский, Шохин, Новодворская и другие гениальные личности борются с коммунофашизмом, вы, Александр, погрязли в праздности и забиваете эфир какими-то хулиганскими песнями. Причем я не удивлюсь, если выяснится, что исполнители этих песен – наркоманы и извращенцы. Завтра же напишу письмо Бунтману, чтобы вас вообще убрали из эфира. Пишет Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Софья Моисеевна, поскольку мы демократы, я хочу предложить устроить голосование. Вот ваш голос против, я голосовать не имею права. Но если остальные группы, участники тут, которые находятся, проголосуют за... вашу, скажем так, выступят на вашей стороне, я прямо сейчас могу уйти из эфира, и не нужно будет вам тратить бумагу. Кто за то, чтобы я ушел? Кто против? Единогласно. Извините, Софья, но вы проиграли в честном голосовании. Я остаюсь в эфире. И можете так, что письмо и не писать. Вы одна против. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс вся служба информации здесь тоже подняли руки. Так что даже сбили лампы и их разбитые стекла везде по коридору. Это я к тому, что если вы придете жаловаться своим ходом без писем, то одевайте, пожалуйста, модные кислотные ботинки, на которых девки пляшут в дискотеках, чтобы не порезать ваши библиотекарские пяточки. Ну что же, и продолжаем слушать концерт группы «Веселые картинки».
1: Похоронные песни. 5 лет я проработала в библиотеке Ленина. Может, мы с вами где-то встречались.

Маруся, ты ж Маруся, открой свои глаза. А если не откроешь, умру с тобой и я. И розы расцветают, и памятнее.

0: Какая-то, судя по всему, адская эта Маруся. То есть, видимо, заняла массу места на земле. Вот Святослав тут пишет. Саша, ты молодец. Святослав, я ясен перец, что я молодец. То есть, попробуй на моем месте вот пробиться сюда. Через столько карьерских окопов, это самое, через столько подсаженных коллег, через столько растоптанных судеб прошел я на вершину своей карьеры. Да. Напоминаю, что в гостях у нас группа «Веселые картинки». И, стало быть, на мой вопрос ответить не можете, пишет Аня. Вот. Но хочу сказать, что никакого вопроса она не присылала и не задавала. Может быть, что-то она очно вас спрашивала когда-нибудь. Ну, ответьте что-нибудь хотя бы Ане. Что
1: Привет, вам... Анечка. Здравствуй. В общем, раствор календулы, он заваривается очень быстро, в течение 30 минут настаивать.
2: А наши потом, компакт-диски еще не вышли.
1: Да, процедить и нормально. Потом вроде как можно потреблять.
3: Ну не в этом мазе, по-любому привет.
0: Я тоже могу ответить, что можно также синяки смазывать бодягой.
2: Нет,
3: Траксивазин.
1: А лучше найти старый пятак и прикладывать в любое место. Можете положить его, например, на телевизор.
2: А если у тебя большая...
0: А можно, кстати, вот еще газеты обернуться просто все.
3: Ручку шибче накрути на приемнике.
0: Да. Ну, вот такой, в общем, Ане мы ответили на все, что ее могло бы интересовать в этой жизни. Приходилось ли вам выступать перед широкой публикой в Лужниках? Или в... Тут дальше сейчас опять, сейчас я дальше зачту. Или в Олимпийском? Была ли критика в прессе? Интересуется Волкоганов.
4: Приходилось, конечно. Мы как раз только что из Лужников, и была там публика широкая. И даже очень широкая.
0: То есть ты тоже вот пользуешься этой возможностью арендовывать на ночь, на полчаса Лужники, чтобы играть для местных вот работников. Я тоже очень часто этим балуюсь.
4: Это очень широкая публика. Вот,
0: причем, ты заметь, какие они терпеливые. Они же сидят. Я вот, например, в прошлый раз арендовал. Меня, знаешь, банки замкнуло так, что я решил, что я, значит, Майя Плесецкая, и одев панталоны в рюлексе, я вот в течение получаса, знаешь, плясал им «Лебединое озеро» и про крейсер «Аврора». И они терпеливо слушали, и также все пять человек широкой публики восторженно хлопали. Обошлось мне это в два ящика пива и в три бутылки перечной водки кристалловского разлива.
2: А если пять человек начнут собираться вот так же, как и ты?
0: Ну, сколько угодно, могут 10 собраться. Это просто... Да. То есть мы все вот вместе с ACDC вы играли? Тут спрашивают.
3: Конечно,
4: вместе с
2: ACDC. Да, да.
0: Да, я не сомневался.
4: Вот, вот Плежа играл с ACDC.
2: Да.
4: Правда, в то время его звали Роберт Янг.
2: Роберт
3: Янг. А кто это?
0: Вот такой вопрос очень свежий, но я думаю, что на него надо ответить. С какого года существует группа, сколько альбомов?

0: Умф она записала и какие?
1: Так, группа существует с 83 года.
0: Чё, правда?
1: Правда, да. Да, с 83-го.
0: Круто.
1: А что ты имеешь в виду под альбомами?
0: А это не я, это тот вот, кто спрашивал.
1: Ну вот, их столько подназаписано-то вообще, что даже я этого не знаю сколько. Ну, приходит человек с магнитофоном, пишет, потом альбом выпускает. А мы об этом не знаем ничего. Да.
0: Угу. Вот не играл ли в вашей духовой секции известный авангардист Сергей Летов?
1: Играл, да. И некоторая высоколобость мышления была от этого.
0: То есть, и я бы даже сказал, такая аристократическая авангардная антуражность.
1: Да.
0: Сокращенно АА.
1: Да, мы его призвали в наш духовой оркестр. В общем, он был тогда, значит, молодой еще. Ну, в общем, все его били, старички. Ну, испытал много от дедовщины, поэтому стал так хорошо играть. Но потом, когда он уже вышел из нашей группы и стал самостоятельно выступать, вот он стал таким, каким он есть. А это результат нашего воспитания.
0: А вот интересная мысль мне пришла в голову. То есть ты вот как Дмитрий Яншин существуешь уже вечно. Но сколько я себя помню, ты все существуешь. То есть что твой Фрэнк Заппа, который в советские времена, в общем-то, существовал везде на афишах был, и даже сейчас уже вроде как физически ты его не существует, а все равно является и остается. А все люди, которые переиграли в группе «Веселые картинки» и как-то из нее ушли, канули в небытие. Ну, вот. А другой совершенно пример с Хафтаном и группой «Браво». То есть практически все, что вот, отрыгнуло в хорошем смысле этого слова группа «Браво», рано или поздно выросло, превратилось все-таки в бетончики молока. То есть что вот Агузарова, что этот Сюткин, ну и так далее. То есть да, практически масса. Шевчук, опять же. Вот. А в чем тут причина, почему так происходит? Либо, значит, у Хафтана такой дар какой-то продюсерский. Ну, я считаю, что он один из лучших продюсеров вместе с Разиным. Если бы меня спросили, кто лучший продюсер России, вот я бы сказал Разин, который продюсировал «Ласковый май», потому что так вставить всему совку, это круто, это молодец. И, конечно же, вот Хафтан с точки зрения какого-то вкуса музыкального и так далее. Почему у тебя так не получалось? Где выпистыши?
1: Нет, дело в том, что у нас, так сказать, режимные предприятия, и уйти из него так просто нельзя. Оно, то есть это тот человек, который ходит, он входит в дверь крематории, потом вылетает в трубу. То есть у нас так просто не уходит. У нас приходит, но не уходит.
0: Ага. Ясно. Ну что, следующая песня. Я так думаю, что вот тут сейчас я вот огромное количество, кстати, приходит. Вот Михаил Михайлович просит какую-нибудь пьесу, ему очень нужно что-нибудь на эротическую тему. Есть что-нибудь?
1: На эротическую,
0: да,
1: тему?
0: Его прет просто жутко.
1: Так.
0: Вот так пишет. Эротическая композиция для Михаила Михайловича. Может, уважимушь?
1: Может, гармониста?
0: Ну, это эротика. Там так эти меха. Круто у него.
1: Ну, там, туда-сюда. Да, в общем, гармонист, эротическая тема такая. Ну, давайте.
2: Очень вообще-то поздновато для эротики. Уже очень...
3: Да, ну самое время.
1: Ну ладно, сыграем на эротическую тему.
2: Раз, а потом уже все.
4: Я вас любил, а может быть и нет. Любовь моя давно как грабли.
0: А это песня, что ли, уже? Я что-то вылезаю нагло.
4: Да нет, что ты так?
0: А, я понял.
4: У нас же антуак.

0: и пока звучали композиции данные, продолжают приходить у меня всяческие письма. Какие жуткие тут. Но я читаю все, что приходит в уши. Во-первых, Аня не, как раз ходила разогревать кофе, не слышала нашего ответа. Аня, ответ следующий. Кофе не греют, а выливают, а потом заваривают новое, так на будущее. Вот мы же с вами не в столовой работаем. Служила наша Ваня в столовой заводской. Голос ой, какой ой. У меня. Какими, вот вопрос очень серьезный, какими настроениями и умами навеяны темы для ваших удивительных и уникальных песен, интересуется Харис. Дмитрий.
1: Ну, навеяны самыми простыми потребностями. Мы уже говорили. Иногда хочется кушать, иногда в туалет сходить. Иногда еще что-нибудь, книжку прочитать. Ну, в общем, как у советских школьников, все нормально.
2: Как иногда в очереди хочется постоять.
3: Мне кажется, от тебя хотят серьезного ответа.
0: Ёрничаешь, скажи ему, ёрничаешь.
2: Нитропуксоидной безобашенностью они навеяны.
0: Чем?
2: Да нитропуксоидной безобашенностью. Ага. Нитропуксоидная безобашенность.
3: Это трудная жизнь.
2: Это сложный эффект, которым излечиваются некоторые вакцины, которые называются прокись. И поэтому, когда возникает денитропуксоидная безобашенность, необходимо принять прокись, чтобы получилась денитропуксоидная прокись безобашенности. И песни льются, льются, льются, льются. Я слово передаю.
0: Угу.
2: Буй-буй-буй, вот так.
0: Далее. Такой вопрос тоже серьезный. Скажите, ребятки, только честно, если бы вам предложили войти в так называемую свиту одной толстомясой звездюльки, то согласились бы вы и стали бы петь совершенно другие песни?
2: Ой, да ну ее нафиг.
0: Хороший ответ. Чего, еще что-то?
2: Ну, скажи еще что-нибудь. Да залудили бы уж чего.
4: А по-русски можно ответить?
0: Да.
4: Наверное, нет.
0: А вот такая телега. Александр, я вот записываю на магнитофон твою программу вместе с песнями группы «Веселые картинки», а потом эти песни я соберу в один альбом и продам его, и заработаю кучу бабок. И что ты мне за это сделаешь?
4: А скажите ваш телефон.
0: Дмитрий.
2: Привет, Валера.
0: Нет, во-первых, это нельзя назвать заработком, поскольку... Поскольку пиратская, в общем-то, продукция — это не заработок, а хищение, в том числе моего имущества. Я вам, Дмитрий, ничего не сделаю, а вот автомобиль ваш сожгу и квартиру вашу отберу. За свою тушку вы можете быть совершенно спокойны. Сейчас, секунду. Ну что, следующая пьеса.
3: Слушайте, а вот это вот как ее?
0: Чего? А ты имеешь в виду доверенность, как я у него заберу? Это смотря с кем придешь.
3: Нет,
0: нет, а что тебя интересует?
3: Ладно.
0: Ага.
4: Как можно сказать это? Кто-нибудь русско-сковородное.

0: очень грустная песня.
1: Да. Далее человек оставил свой телефон и говорит: приезжайте и попробуйте забрать. А я посмеюсь. И подпись: Максим. Максим, а вы тут при чем? Я не понял. Ну,
2: а кого забрать?
1: Не знаю, кого-то забрать. Видимо, вы у кого-то что-то должны забрать, видимо. И, да. Правда ли, что многочисленные женские поющие коллективы в будущем послужат для экспорта готовых гаремов в Турцию? Интересуется Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница. Да, безусловно, мы именно с этой целью активно раскручиваем вот эти все рейтузы по телевидению, чтобы богатые турки заплатили нам потом денег за готовый гарем. Естественно, это будут дорогие коллективы, то есть имеются в виду дорогие гаремы, не для простых турецких там рабочих и служащих. Все деньги, значит, пойдут 80% лично мне, 20% в казну государства.
2: А нам?
1: Хороший ответ. Так, уважаемые певцы, это к вам. Вот там. Откройте свою внутреннюю архитектуру, то есть сокращенно ВА. Кто у вас является стихотворцем и стихописцем? Кто ходит за едой, а кто снабжает водкой и наркотиками? Интересуется Харрис.
0: Привет, Харрис.
2: Здравствуйте. Так, ну это певцы, это вы что ли, нет?
0: Это ты, ваша.
2: Это я, да? Уважаемый Харрис, к вашему сожалению, я не пью водки, не ем наркотиков, ем я нормальную пищу и распиваюсь перед концертами.
0: Кстати, а вы знаете, как Харрис поет куплет?
2: Вот я не знаю, как вам ответить. Вы хотели какой-нибудь неординарный ответ?
3: Врет, Харрис, врет.
2: Не врет, не врет. Я пью, я курю, я ругаюсь матом, я всякие противные дела делаю. Как хотите, так и отвечайте на свой вопрос.
3: Ей просто по должности не положено. Певцам не положено по должности. Вот мы сидим здесь, а между прочим, на нашем пульте управления сидит звукооператор Валера Свистунов. Которому необходимо не то, что там все это записано будет, передано начальству, и вообще ему необходимо передать пароль. Вот, Саша,
4: горишь бубновый!
3: Вот,
2: Харрис.
3: Я читаю с Валерой.
1: Следующая, странно, значит, да. Ну, пьеса пришла. Спасибо, Саша, за счет нравоучения насчет кофе. Поучите варить кофе свою жену. Мы не виноваты и не отвечаем за качество вашего каната, пишет Анна. Анна, ну вот опять же, я, понимаешь, с добротой к тебе, дескать, что, мол, кофе там как варить, чтобы у тебя он нормальный был. А ты так агрессивно воспринимаешь мои эти советы. Плюс мой канат не добавляют в кофе. Вот, и если вы, например, покупаете кофе, то смотрите там страну производителя. Вот, то есть качество моего каната здесь совершенно ни при чем. А вы могли бы мне в честь 23-го прислать здоровую плитку шоколада и мощные цветы, чтобы я их с утра продал.
2: При чем?
1: Да, ну что? Так. Так. Следующая, наверное, пьеса, да? Она долгая или нет? Потому что нужно перевернуть будет, нет?
3: Где? Быстренько.
1: Ну что? Быстренько, да.
2: Дискотека.

0: никогда не выиграть Спартаку.
1: Вот, опять же, такое сообщение. Я к вам с добрым отношением. Вы меня поучать вздумали. Даже кофе расхотелось. И можете не озвучивать это в эфире. Злой Александр. Дико люблю, когда на меня злятся и когда меня ненавидят. А то, что кофе, вот опять же, ей расхотелось. Это, как понял, Анна все отбазитирует на эту тему. Да это лучше. Не будет у нее тахикардии, стенокардии и прочих расстройств. Потому что все-таки время уже позднее. Кофе пить вредно. Ложитесь лучше спать или молоко пейте. Да. Сейчас мы ненадолго прервемся. Мне тут нужно. В дивном городе мы продолжаем отслушивать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Я еще раз говорю, что все тут происходит прям-таки вживую. Никакой фонограммы нет. И тут приходит большое количество всяких стихов. Но стихи я зачитывать не буду, поскольку у меня не хватает вот разума, чтобы срифмовать их. Я неправильно же расставляю ударение после того случая. Тем не менее, вот такие вопросы. Вот к Дмитрию Яншину вопрос от некой Марианны пришел. Она интересуется: Дмитрий, дескать, назовите какие-нибудь названия современных российских коллективов, так и пишет наша Марианна, которые на сегодняшний день, в котором вы испытываете наибольшие симпатии.
2: Ну, да, это...
1: Ну, видимо, идет, извини, что тебя перебил, речь о коллегах даже по жанру. Скажите.
2: Вот, значит, это хор имени Александрова и группа Sagittarius.
1: Есть такая группа, да?
2: Да.
1: Ага, так, уважаемая и дорогая Светлана, у вас очень хороший русский народный голос. Скажите, пожалуйста, своим коллегам, сидящим рядом с вами, чтобы они поближе пододвинулись к микрофону. Вас, Александр, хорошо слышно, их нет. А вы, по-моему, имеете на них большое влияние.
3: Может, микрофон подальше поставить?
1: Я тоже так думаю. К тому же...
3: Спасибо вам большое.
1: Музыканты, на самом деле, сидят... У нас же масса помещений. Вот. Мы самые
3: они,
1: богатые,
3: между прочим,
1: да,
3: в разных комнатах. Да, я их даже,
1: да,
3: не вижу.
1: Да. Да. Поэтому мы общаемся посредством перестука и так далее. Ну, я вот что вам предлагаю? Все-таки сделать такой небольшой перерыв в музыке сейчас и послушать, может быть, телефонные звонки, если вы не против, в прямом эфире. Как вы?
2: А мы только за.
1: Готовы. 203-19-22. Ваши вопросы к музыкантам группы «Веселые картинки». Здравствуйте, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вот у меня вопрос к Софье.
1: Да, говорите.
4: Испытывает ли она давление со стороны мужского коллектива?
1: Спасибо.
4: И какие инструменты давят наиболее?
1: Ясно. Ну что, Софья, отвечай.
3: Спасибо мне за название. Ну, Софья, София, там, ну, всякие дела. Спасибо. Я не чувствую никакого давления. Единственное, что... Они меня иногда бьют грифами по голове на концертах. Вот это давление.
1: Ну, это вот происходит от общей неловкости всех музыкантов.
3: Они просто неловко.
5: Палочки в нее не кидал.
3: Да, единственное, у нас барабанщик этого не сделал.
1: А вторую часть вопроса я, например, не расслышал, за что дико извиняюсь и прошу меня простить.
3: Нет, я не чувствую, и мне очень нравится работать с этими музыкантами, и других я бы не хотела.
5: Да пошли мы нафиг.
1: А если придет Питер Гэбриэл?
3: Да пошел он нафиг.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание без предела. Здравствуйте,
6: уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот на пейджер вопросик послал, но он,
1: да-да,
6: видимо, не дошел.
1: Ну, тут очень много их, поэтому я...
6: Ну, тогда я его позволю себе озвучить, да, вот, Саша, да, позволение.
1: Да.
6: Вот песни «Веселых картинок» у меня вызывают акты, скажем так, эрекции. А вот песни «Бзделок», «Бздящих» и тому подобного у меня вызывают акты дефекации.
3: А вы имеете на самом деле группу «Блестящие», наверное, да?
6: Ну, естественно.
3: А, ну да.
6: Вот как можно этот парадокс оценить? И вторая часть вопроса. Вот поскольку эти, так сказать, «Бзделки» и «Бздящие» выступают весьма часто по радио, по телевидению, то акты дефекации у меня происходят тоже весьма часто. А у меня нет унитаза, и поэтому мне приходится эти акты осуществлять на балконе с негодованием соседей снизу. Вот, и поэтому вот где бы можно мне был унитаз какой-нибудь купить?
3: Слушайте, а то вы темпераментный мужчина, извините, понятно. Вы не слушаете этих сделок.
1: Спасибо, спасибо. Я просто вот что хочу сказать.
3: Купите себе квартиру на первом этаже, там нет балкона.
1: Это во-первых. А во-вторых, у нас, например, в Казахстане тоже нигде нет унитазов, даже в комфортабельных квартирах. А в-третьих, вот эти два чувства, как ни странно, значит, оргазм, акт дефекации, они, ну, схожи друг с другом, потому что мы проводили эксперименты, запирали 10 добровольцев в комнате, обитой мягким, и не давали им испражняться, в общем, в течение достаточно большого времени. Затем устанавливали модные датчики на виски, подключали, в общем-то, к огромным компьютерам, сажали за них умных людей в очках, и те отмечали такую же амплитуду там по своим хитрым приборам и шкалам, какую, в общем-то, испытывали и выдавали другие 10 подопытных в другой комнате, вот, которые испытывали оргазм. То есть вот после долгого воздержания и то...
3: Саш, ты не запутался?
1: Нет, откуда? Почему? Совершенно... Вот, это я просто хочу сказать о том, что воздействие, значит, вот ваше и... тех ансамблей где-то идентично. Ну, хотя, в принципе, конечно... Стоит вообще оградить себя от просмотра телевизионного приемника,
3: вот
1: на мой взгляд.
3: Надо смотреть хоккей.
1: Да.
3: А больше нет телефонных звонков?
1: Сейчас нет, есть, безусловно. Я сейчас вот сюда еще. Ага. Слушай, тебя тут в Лесбосе хотят это. Значит, такое пришло. Светлана, милая, я в вас просто влюбилась. Где вас можно увидеть? Не слышать в смысле концертов. Спасибо, Татьяна. Татьяна. Влюбилась в тебя Татьяна. Ну что, Свет?
3: Что я буду говорить? Спасибо, Татьяна. Больше пьешь, лучше слушаешь. Начало программы в 20 часов. Цены ностальгические. Разнообразие меню и море пива. Слушай внимательно. Если ты влюбилась на меня на 30 рублей, приходи на веселые картинки 27 февраля 1999 года в 20:00 в клуб «Плеханов». Кое находится Стремянный переулок, дом 36. Записываешь, надеюсь? Пиши.
5: Так пора бы уже.
3: Корпус 3. Телефон 237-9209. Спрашиваешь, а когда будут веселые картинки?
5: А пошли бы мы...
7: Да, метро Серпуховская тут.
3: Метро Серпуховская. Спасибо, Таня.
7: Это в Москве. Это в Москве.
3: Это в Москве.
7: В России, понимаешь?
3: Она запомнила, я надеюсь.
1: Да, у нее хорошая память. Люди, которые влюбляются, они обладают хорошей памятью, чтобы запомнить все вот эти весенние признания, первые слова любви, и затем говорить своим детям. Дети, ваш папа мне сказал то-то и то-то в момент первой нашей встречи. Уважаемые группы «Веселые картинки», не нужна ли вам крыша в виде двух десятков розовощеких молодцов, вооруженных до зубов, чтобы устранять своих конкурентов, пытающихся переписать у вас тексты песен и фонограммы? Интересуется Василий Солнцевский. Ну, то есть просто он предлагает, чтобы
3: Саш,
1: денег дали
3: шутишь,
1: ему.
3: Наверное, да?
1: Да нет, почему? Вот все, что вот, то, что есть, то и есть. Разве ж я могу так шутить?
3: Иди, пошути ты.
7: В нашей организации же есть. Мы принимаем людей.
8: Мы принимаем всех, кто хочет служить в армии. Да, подаем им погоны.
7: То крыша у нас едет.
8: Да, ну правда, после этого щеки несколько светлеют.
1: Кстати, я вот о чем хотел сказать, что сейчас в современной армии всех стран модно не пришивать погоны, а рисовать их прямо на форме, потому что такая отдельная часть туалета, как погоны, на самом деле весьма дорогостоящая. Ну, глупо вообще вот отдельные штуки эти делать, которые к тому же жмут плечи. Я помню, что у меня звезды генеральские после года службы впечатались в мои худые бледные ключицы.
8: Но это все зависит от национальных традиций. В нашей организации есть, значит, батальон, сформированный из индейцев племени Мао. А поскольку они не носят никакой одежды, у них форма вытатуирована на теле просто.
1: Ну, это особо, это спецподразделение, действительно люди, которые навсегда связали свою судьбу с армией. Так же, как некоторых танкистов, мы стрижем на лысо и делаем татуировку шлемов прямо на голове. Это особые фанаты, и у них даже профессия записана в трудовой книжке не танкист, а танк. Ну что, я предлагаю еще, видимо, какую-то пьесу послушать.
7: Да пора уже.
1: Пьесу.
7: Сыночек, поехали. Сыночек.
3: Ничего так у тебя звоночки.
7: Песня про грустные впечатления.
1: Я же плачу людям денег.
3: За то, чтобы они звонили.
1: Ну, а ты как думаешь-то?
3: Просто так не позвонишь.
1: Так это звоните, дом мой.
9: Буксы.
1: Я ж тут в радио играю, это ж квартира моя, ты чё?
3: А тут такая. На Арбате снял.
1: Ну, чё?

0: Сейчас мы буквально на пару минут прервемся, затем продолжим слушать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Звонок хулигана по кличке Протагор окончательно вывел меня из себя. Завтра я обращусь не только к Бунтману, но и в милицию, а быть может даже в районный суд, пишет максималистка, вернее минималистка Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Вот были бы вы, например, суперзаслуженным библиотекарем, вы бы сразу пошли бы не в милицию, а в ФСБ, и не в районный суд, а сразу в московский городской суд. Вот. А вообще на будущее, чтобы вы знали, и милиция, и суд — это я. Так что можете прямо ко мне приходить, я вас внимательно выслушаю и помогу, чем могу. Конечно, за определенную мзду, потому что бесплатно я ничего ни для кого не делаю. Вопрос к группе теперь по существу. А, пожалуйста, ваше отношение к текстам Егора Летова и Дмитрия Ревякина.
1: Жень Калюгин ответит.
2: Ну что же, я могу...
0: Поближе к микрофону, Евгений, да.
2: Уважаемые радиослушатели, я могу сказать, что творчество этих людей, как бы, мне очень нравится. Особенно Ревякин, очень мне нравится. Ну, а Летов я больше Сергея знаю, а вот Егор, ну как, да, хорошо отгружает парень, хорошо отгружает. Вот все, что могу сказать.
0: Да. Александр, вот это приятное такое, приятное сообщение. Я не знаю, как бы я жил без вашей программы. Чувствуете, а? Круто как. Огромное спасибо, да забудь. Огромное спасибо группе «Веселые картинки». Большая просьба к ним сыграть композицию из фильма «Волга-Волга». Я ее хочу услышать с 95-го года. Если вы не сможете ее сыграть, может, Света, так сказать, акапельно что-нибудь нам... Ну вот это, там, ну, «Волга-Волга», там вот это, помнишь, есть на Волге утес, или это я повстречал хорошего человека.
3: Можно и то спеть.
0: Давай.
4: Света, пой.
1: Давай, жарь.
3: Чего же?
1: Ну, что ты там знаешь из «Волги»?
3: Что за «Волга»-то?
1: Эх, песни молодежные.
0: Можная, придорожная льется. Песня придорожная. Ну то давай не капризничай. Что мы тебя упрашиваем тут?
3: Ну ладно, вы знаете, я не знаю там акапельных песен из «Волги-Волги».
0: Ну спой, что в голову придет. Главное, чтобы «Волга» слово.
3: Хорошо, ладно, не будет.
0: Сподвиглись.
3: «Волги» слова не будет, это точно. Но если человек любит такие песни, пусть он слушает тогда. Слушайте, человек.
4: «Волга-Волга».
3: «Волга-Волга».

0: какой интересный текст в этой пьесе. Я даже...
1: Простите, «Волги-Волги», там авторская
2: но
1: песня.
2: Но это тоже морская.
0: Вот тут Белани все просит исполнить пьесу Белани. Я вовсе ничего не пугаюсь, просто, ну, к сожалению, данную песню технически мы не сможем сделать. Вот интересное тут пришло письмо Александра. Я всегда подозревал, что возможности современной звукозаписи в студии безграничны. Сколько недель у вас ушло на микширование этого как бы живого концерта, как бы живой группы и как бы женского вокала? Единственное, что недоработано, это диалоги. Лучше заставьте актеров учить о своей роли. Действительно, раскусили современные компьютерные технологии, позволило мне, ну, правда, за полторы недели я синтезировал все голоса в студии, все инструменты, все диалоги, и на диалоги осталось как всегда меньше всего времени в силу того, что уже мозг был загружен вот творческой стороной дела, а диалоги пришлось ставить абы какие, вплоть там речи из программы «Здоровье» и «Служу Советскому Союзу». Но я надеюсь, вы оцените вот мой дикий труд на этом поприще. Да, и также вот еще одно письмо тут пришло. Очень интересный. Сейчас я вам... Да, вот следующее. Не могла бы группа «Веселые картинки» отослать мне стихи песни о блохе? Она мне очень понравилась. Возможно, она войдет в мой новый альбом. Далее «Дан Пейджер» и подпись «Влад Сташевский».
1: Чего-чего?
3: Федору Шаляпину можем прислать, а Владу Сташевскому...
1: Зачем вам-то?
2: Влад, а ты споешь?
0: Так.
1: Там 4 октавы, Влад.
0: Харрис, вы успокойтесь.
1: Что опять Харрис хочет?
0: Не, ну он все это самое, он цитирует из одного кинофильма строки. Мы все знаем цитату, успокойтесь. Да, предлагаю послушать звонки в прямом эфире. 203-19-22.
1: Давайте.
0: Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вот за этот хулиганский звонок стоит идти в милицию, в прокуратуру. Женщина, в вашем возрасте нельзя так шутить. К тому же вы мать семейства. Вот, это лучше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Вот, да, доброе утро.
0: Вы как-то волнуетесь, да, я вижу по голосу.
4: Я не волнуюсь.
0: Нет, если вы волнуетесь, вы как-то присядьте и перезвоните.
4: Я просто с работы звоню.
0: Что?
4: С работы звоню.
0: А, с работы.
5: И как вам работается?
0: И что вы хотели узнать? Понятно, спасибо. Вы знаете, на данный этап мы сняли этот продукт с производства, потому что в нем найдены анаболики, вредно влияющие вот на 13-летних девочек. Так что найти этот продукт сейчас в магазинах невозможно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня, значит, такой вопрос. Существует ли у группы «Веселые картинки», то есть произведение, то есть не песни, а именно стихи? Вот. А второе, это такое, можно сказать, предложение вам, Александр. То есть не могли бы вы как-то так вместе спеть? Вот. Я деньги потом с утра, ну как обычно.
0: Нет, бабки в руки будут звуки.
6: А, ну,
0: у нас есть пословица. Да, ждем. Вот как только деньги передадут, потому что дело в том, что мы, кабацкие музыканты, знаем, как говорится, когда нам петь, а когда не петь. И я не доверяю людям. Люди все хотят обмануть меня и не додать мне денег. По-моему, я правильно поступил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот
1: да.
0: Я вижу в глазах музыкантов группы «Веселые картинки» одобрение.
1: Никитич.
0: Так, что тут еще? Ну, тут вот сюда что-то как-то приходит.
7: Тут всегда как-то что-то еще.
1: А телефон больше не звонит?
0: Нет, почему? Постоянно. Я просто отвлекся. Мне тут нужно было просмотреть, не поддельные или документы мне дали на автомобиль. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло. Добрый день.
0: Здравствуйте.
8: Доброй ночи, извините.
0: Здравствуйте. Ничего, забудьте.
8: Прошу извинений.
0: Да ну что вы, не волнуйтесь, конечно. Это вы нас извините, ну что
8: я,
0: вы.
8: Я ветеран Великой Отечественной войны.
0: Очень приятно.
8: Инвалид, к сожалению, с абсолютной потерей зрения. С 19 лет не вижу даже солнца.
0: Угу.
8: Вот прошу вас, исполните, приближается послезавтра День защитников Отечества.
0: Да,
8: исполните ради нас, фронтовиков, любую песню. Буду вам весьма признателен. Андрей Васильевич меня зовут.
0: Спасибо, Андрей Васильевич, за звонок. Ну, в принципе, действительно близится сия дата. Вот, и она длинная композиция? Вот,
1: нет, она не длинная.
0: Что?
1: Ну, сыграй.
0: Ну, а ты, Света, можешь акапельную это опять же сделать.

сердца, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня.

0: Я вот сейчас с таким сожалением подумал, сколько сейчас вот девок с черными глазами не для меня растут во всем мире. Но я исправляю эту ситуацию, постоянно езжу с инспекциями ООН и повсюду, куда ни попадя, где они, в общем-то, растут, дабы проверить условия их роста и содержания. Сейчас мы буквально на энное количество времени прервемся, потому что мне снова надо. Вот, а затем продолжим нашу программу с группой «Веселые картинки». И так не спеша приближается все-таки к концу, к своей завершающей стадии выступления группы «Веселые картинки» в программе «Монморанси». Живое, заметьте, выступление. Но у вас еще есть возможность позадавать им вопросы. Телефон 203-19-22. А также послушать пьесы, сыгранные вживую. Я позволю себе поднять дуду. Телефон, вы не против, да? Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ничего, что я сказал «здрасте»?
1: Да ничего.
0: Вы меня извините, если вам не нравится это. Я могу переговорить.
1: Да нет, что
0: вы. Ну, хорошо.
1: Вы не волнуйтесь только.
0: Спасибо, да, я посижу сейчас. Да.
1: А вот, Софья, а что вас больше всего шокировало на эстраде, можно сказать? Салтыкова там такая есть, Чернякина и прочие вот образцы безвкусицы. Скажите, либо вам вот нравится все вот это последнее.
0: Понятен вопрос.
2: Вот,
0: спасибо.
2: Вот у нее фамилия вот Черникова.
3: Черникова,
2: Черников, вот, да.
0: Вроде нас наш

0: шея еще и мозги еще в голове.
1: А мне вот не пришлось бы тогда стоять на стуле, как я это делаю сейчас. Я бы мог, как все люди, сидеть.
0: Ну да, зато мы с тобой на равных.
1: Ну что ж, я потому что тактичнее, хотя тяжело все время простоять. Ты-то хоть сидишь так.
2: А вот еще вопрос. Вот наш барабанщик, он совершенно сгорбленный сидит здесь в углу за барабанами. И не может сказать, потому что он очень далеко от микрофона, и он сидит за барабанами, а поскольку он приехал очень издалека, можно сказать, даже почти из-за границы, он хочет передать привет своим термандикатерадне. Ну, своим, как они? В общем, своим родственникам и своим любимому гарему.
3: Кишлак.
4: Дорогие радиослушатели, в общем, в первую очередь хочу передать привет всем моим друзьям, знакомым, вообще близким, родным, сокурсникам, соученикам и друзьям из Долгопрудного. Мы с вами
3: где-то встречались.
4: Ныне и присно во веки веков. Не, встречаемся мы, по крайней мере, ну вот сейчас хотя бы.
0: Ты не на поле чудес. Барабанщик, ты не на поле чудес.
1: А я не Якубин.
5: Якубович-то я.
0: Давай поговорим с глазу на глаз. Ты сидя, я стоя.
1: Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, легендарная группа «Веселые картинки».
7: Доброе утро.
6: Здравствуйте. Это Димон из Марина звонит.
1: Здравствуйте.
6: Шалом. Я хотел вот что сказать. Во-первых, конечно, Александр, у вас программа с каждым разом все лучше и лучше.
1: Ну, естественно.
6: Развиваете.
1: Я же все ближе и ближе к природе.
6: Да, вот. Я хотел... Во-первых, мне не нравится одна вещь. Вот, знаете, вот у вас программа, помимо того, что она развлекательная, там, она еще опознавательная. Вот, к примеру, я вот до сегодняшнего эфира не знал вообще о существовании группы «Веселые картинки». А группа-то замечательная.
1: Да.
6: Вот. По телевизору все время рекламируют всяких бделок, отбитых мошонок, там все, понимаете?
1: Дрестящих также.
6: Да, и дрестящих.
1: И еще мумий с руль есть.
6: Да, есть такая. Понимаете, а вот никогда не рекламируют нормальные, хорошие коллективы. Я один раз только вас услышал в имя альбома, и то как-то, знаете, непонятно просто. Новый альбом Александра Лаверского в имя.
1: Вопрос ваш понятен, но мысль
6: нет,
1: тоже...
6: Нет, а я хотел, знаете, еще извиниться, если вам сообщение послал как-то по поводу этого, то, что я записываю. Не, ну я вообще человек культурный, я никогда такими делами не занимаюсь, это просто... Я сегодня просто вашему совету последовал, постригся на лысо.
1: Правильно, это
6: вот.
1: Правильно.
6: И мне, наверное, просто такие адекватные реакции в моем скелете головном так произошла. Я сегодня даже футбол играл, туман создавал этот из головы, пар шел.
0: Фарш.
6: Вот. И, кстати, за счет этого мы выиграли.
1: Это хорошо. Хорошо. Спасибо, Дима.
5: Привет, голове.
1: Да, вот насчет вообще рекламы. Дело в том, что стоящие вещи не рекламируют. Вот. Либо рекламируют очень скромно, без указания, где можно купить, и не называют продакшн, слово английское в конце рекламы. Дескать, этакий самый какой там не попало продакшн представляет. Это уже значит, что человек обладает дурным вкусом, как в одежде. Да что ты мне их даешь? Что ты мне их тут даешь-то? Деньги передают. Светка мне денег тут надавала кучу.
0: Два раза прочитаешь.
1: Иностранных.
0: Один раз прочитаешь, второй.
1: Еще звоночек, что ли?
0: Да.
5: А кому он присоединил в рыбаре?
1: 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
1: Да, говорите.
8: Сашенька, да?
1: Да. Да. Вот это мне приятно, когда меня так зовут. А то все время Александр Алексеевич. Да, Александр Алексеевич. А тут
8: Саша,
1: так,
8: ну,
1: да.
8: Между нами дурно воспитанные люди, типа Софьи, которые с Бунтманом что-то замышляют против тебя.
1: Да.
8: Бывает, но это же меньшинство.
1: Завидуют. Зависть.
8: Да. Саша, у меня сообщение из двух частей. Первая часть это тебе, незабвенному, а вторая группе. Можно?
1: Конечно.
8: Саш, в отличие от многих журналистов, ну, типа Киселева, Лобкова, Задова, Полузадова и прочих распердонов, ты можешь экспромтом построить предложение с причастным и даже деепричастным оборотом. Слава тебе в веках за это.
1: Спасибо.
8: А теперь к группе. Группа потрясающая просто.
9: Алло.
0: Особенно Софья.
5: Слышу вас.
8: Да, ну, Софья, я просто...

0: же поклонник. Я даже хотел, чтобы вы меня усыновили, но вы не вняли моим пейджером.
1: Ну, тут, да, связано с большим количеством сообщений. Их невозможно просто прочитать да, все.
0: Я да. понимаю, но ну, я и... просто самый монументальный труп поклонников, которые устилают путь ваш, это буду я. И вообще я хочу поцеловать следы ваших ног.
1: Спасибо, но вы для этого нам нужны живым.
0: Как я ловко сказал. Саша, как я излагаю, а?
1: Да, а как я? Как я сейчас, как я ловко сказал, а? Тоже.
0: Вы почти такой же умный, как я.
1: Да. Да, спасибо. Мало где на земле встретишь умного человека в собеседнике.
2: Спасибо. Теперь я Софья. Спасибо, вы меня окрестили. Что же теперь поделать?
1: Ну что, Софья, послушаем дальше, что ты нам споешь. Наш этот...
3: Какая там травы?
2: Травы лебеду, давай. Это тема радионюхателям, которые считают, что мы отравлены.

пришло тебе на...

0: замечательной пьесы только что прозвучал. Ну, это такая дежурная фраза, которую обычно говорят диджея мощных FM-овских радиостанций. 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Веселые картинки». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я впервые услышал группу «Веселые картинки». Абсолютное потрясение. Где можно, ребят, увидеть и услышать в ближайшее время? Спасибо и удачи вам огромное.
0: Ну, Свет, давай еще раз исполни.
2: 27-го всем да ломиться в плешку.
3: Ой, подождите, сейчас я вам прочитаю. Стремянный переулок, дом 36, корпус 3. Это клуб Плеханов.
2: Метро
3: Серпуховская. 27 февраля 99 года, 20:00 начало.
2: До встречи.
3: До встречи.
0: Следующий звоночек 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ваша программа очень даже хорошо, очень приятно даже.
0: А вы как-то, по-моему, очень волнуетесь, нет?
4: Да, что вы? Это я тут очень... мы тут с друзьями тут немножко расслабились.
0: Ну так чувствуется неплохо, вот судя по вашему голосу, так вы как-то расслабляетесь. Безусловно, удачи. Удачи вам. Люблю людей таких вот, которые как прям винты такие, прям вот сами варят, сами пьют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень интересная передача у вас.
0: Программа, у нас программа, извините.
5: Ну правильно, я и говорю. Я, значит, из Волгограда, вот, нас тут подключили, добря, вот, к «Эхо Москвы» тоже очень интересно. Я вот в молодости, помню, смотрел, ну, там, «Сегодня в мире», например, вот, «Клуб кинопутешествий», вот, очень интересная передача.
0: Да.
5: Вот, а ваша вот передача, смотрю, даже еще интереснее.
0: Да, естественно, естественно.
5: Вот. Значит, мой папа тут, ну, то есть в чем вопрос, собственно, он коммунист со стажем, и вот, значит, я, ну, не спится ему, настроение плохое. Я и хочу ему подарок сделать, чтобы исполнили вы ему песню «Вы жертвы пали в борьбе роковой». Я точно знаю, что вы когда-то такую исполняли, но, в общем-то, где-то году в 87-м, это я помню точно. Вот, то есть, ну, порадуйтесь, старика. Вот, а, значит, вопрос у меня еще, ну, не совсем даже к музыкантам. Тут вот звонил некто Протагор, а у меня как раз противоположная проблема. Я, значит, как он только это дело сказал, значит, пошел, ну, выключил приемник, включил телевизор, дождался, пока, значит, их время от времени по некоторым каналам показывают довольно часто. Вот, знаете, чего я только не делал. Вот, в общем-то, и телевизор переворачивал кверх ногами, и звук, значит, выключал. Вот, пробовал даже это на видео записывать и в обратную сторону прокручивать. Чего подобного. То есть, в общем-то, какого хода вот этому самому, как вы его называете, канату. То есть, вот, пусть он как бы перезвонит сейчас вот в студию. И, в общем-то, объяснить, как это у него получается, поскольку мне очень нужно.
0: Понятно, понятно, спасибо. Я даже могу вместо Протагора взять на себя такую ответственность, как-то и попробовать вам сказать. Дело в том, что вы, видимо, вам нужно просто более такой плотный контакт с данными исполнителями, то есть вам нужно, видимо, захватить с собой судно или утку и сходить на их живой концерт. Вот, я имею в виду «Дрестящих» сделок. Там вы оттянетесь в полный рост, кстати, как в ближайшее время, я надеюсь, что количество их поклонников и поклонниц пополнится вот такими людьми, которые придут на их концерты, попросту говоря, поправить свое пошатнувшееся здоровье, вот, и вылечиться от этой жуткой болезни на букву «З», которая начинается, а на букву «Р» кончается. Главное, со своими средствами. Да. Насчет «Жертвы упали в борьбе роковой», как у вас?
2: Давай заводим песню.
3: А, вы играли? Играете?

0: Прям-таки Рамштайн. Замечательная музыка и мощь такая же, как у духового оркестра. Еще есть человек, оркестр у нас, он одновременно играет на этой самой такой конструкции, на которой еще стирают, дудит в гармонь и также, в общем, дергает струны и еще при этом поет песни американские, вот фермерские, про кантри, ну... про кантри песни. Ладно, что-то я о себе все больше. Да. 203-19-22 наш эфирный телефон. Ну, как я сказал, нормально сейчас?
1: Нормально.
0: Понравилось? Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: А ели ли вы сегодня рис?
0: Сегодня? Кто ел рис сегодня?
3: Я. Пошел я со своим рисом.
2: Нет, хорошо.
0: Нет, это просто у нас новая традиция у вьетнамцев спрашивать о том, что вы ели. Потому что спасибо вам за вопрос. Ну, просто когда спрашиваешь «Привет, как дела?», это тупо. Потому что если у человека хорошо дела, это видно по его лицу сразу, по обилию золотых цепей на его мощной шее, по автомобилю дорогому, по количеству сотовых телефонов и красивых телок рядом. Вот. Глупо у него спрашивать, как твои дела. А вот что ел? Это очень важный вопрос, потому что... Ну, в принципе, тоже нормально, хороший продукт. Потому что он может, например, все свои последние деньги потратить на этот антураж, а сам ходить бледным, а буквально повернув за угол, упасть от недоедания. Мой голос даже дрогнул. Но бывают такие люди, которые продают пятикомнатные квартиры в центре, чтобы купить джип, и вот на нем как-то есть, и живут, пока он не сломается. Да. Так что вот этот вопрос очень имеет под собой серьезную основу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: А я помню, была на заре там, моей туманной юности, даже детства, был такой журнал «Веселая картинка».
0: Угу. Вот, мы ждали этого вопроса.
4: А?
0: Мы ждали этого оригинального вопроса.
4: Нет, у меня вопрос в другом. Там была очень лихая компания, если помните. А значит, Незнайка, такая загадочная русская душа, Сионист Гурвиник и Киборг Самоделкин. А вот поют ли веселые картинки на других наречиях нашей необъятной родины песни?
0: Понятно.
5: Ему было сознание с утра и до вечера, и перло его душу не в мелочь, с мягким знаком. Легкодыхание излиял неусомнимый фейс, означая присутствие здравого смысла в пациенте. Сулфацитропуксоид зло счастлился. Непревзабашенная излогалочка кудрявит лирику досуга, рылику досуга, порождая нию поражения. Слащавее по-любому не прокисаемо. Пузатя нежень бедолага снотворит тело в позу. Так, срочно в номер эту прозу.
0: Неизвестное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, кстати, которое было опубликовано только в специальном выпуске, который хранится, насколько я знаю, у вас в библиотеке имени Ленина. Да. Вот. И вот попало она в руки. Да, безусловно, потому что это был момент, когда поэт увлекся арабскими. То есть ты хочешь сказать, ездил таз с глушителями и крыльями, что ли? Да, ладно, что-то мы отвлеклись. У нас же не литературная программа, мы же музыкально-политическая все-таки радиостанция. Так, ага. Сегодняшняя программа «Блеск». У нас вся программа «Блеск».
1: Блестящая.
0: Да. Сегодняшняя программа «Блеск», да. Да. Все, где я, то блестит. Это так, на будущее для Тани. Таня, вот еще раз телефон. Телефона Тани мы не даем в эфире. Это считается рекламой. И только за деньги, вот, которые мне нужно высылать. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да. Меня тоже так зовут, вы знаете.
6: Это беспокоит вас Ёж из Маргина?
0: А, извините.
6: Я уже давно пытался вам дозвониться.
0: Да, но я снимаю трубку, чтобы создать видимость, что у программы высокий рейтинг, и его все время занято.
6: Просто вот так вот получилось. Я вот скидывал вам сообщение на пейджер.
0: Да пейджера тоже никакого нет. Вы что, не понимаете, что это я выдумал все?
6: Не, просто, Александр, я вот хотел бы узнать у вас... не собираетесь ли, женат ли вы вообще, и не собираетесь ли вы пригласить вашу жену к вам в программу?
0: Ну, она и так тут постоянно присутствует. А что бы вы у нее спросили, я передам.
6: Не, я просто хотел услышать вообще ее голос. И
0: вы его слышите в заставках.
6: Как ее мнение о вашей программе.
0: Вы ее голос слышите в заставках к нашей программе. Вот в этой, например.
1: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Так, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Бросил трубку. Ну что же, последнее слово осталось за ним. Ну, это бывает такой прием, когда, знаешь, договариваешься о продаже чего-нибудь, и там поссорился, уже там пошли там угрозы, такие, все, ты берешь и кидаешь трубку. И человек на том конце провода такой в недоумке, он типа, что такое, он на измену садится, и уже становится в позу такую обороняющегося. А когда человек в позу обороняющего становится, его проще всего замутузить мощно.
7: Да, как это гордо звучит.
0: О, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Алло.
8: Да.
0: Да.
8: Да. Кто это говорит?
0: Извините, извините, мы вам звоним узнать. Завезли? Нет, завезли ли сегодня пиво туда вот это?
8: Куда?
0: Ну куда, в магазин ваш.
8: А я уже все выпил.
0: Да. Извините, мы не туда попали. Черт. Ну, видите, я обычно звоню своим людям с тем, чтобы они как-то задавали вопросы тайком от всех.
9: Ты
0: а сейчас не туда попали.
9: Набираешь. Что ты большим-то набираешь? Ты указательным набираешь.
0: Видишь, что у меня с указательным уже, видишь?
7: И ноги, и руки.
0: Кто-то. Ну что, может быть, та пьеску новую?
7: Поехали.
0: Утомился крутить эти диски.
7: Сельскохозяйственное
9: Сельскохозяйственное детство.
0: Как круто.

0: А есть ли в вашем творчестве композиции, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину? Через неделю состоится митинг на Калужской площади против снесения памятника Гагарину. Будете ли вы присутствовать в качестве поддержки, интересуется старый учитель Исаев. Для меня это некая новость, кстати, что собираются сносить, но я догадываюсь, в чем тут речь. Дело в том, что я заказал Министерству общественного транспорта разработать конструкцию нового автобуса, и, видимо, они решили спилить вот этот великий монумент, поставить его перпендикулярно и ездить только передом. Это будет шикарный, по-моему, автобус получится. В этом случае я за. В том же случае, если его опять поставят куда-нибудь на дачу к новому русскому, естественно, мы все против. Правильно я ответил?
1: Да.
0: Ну и у нас время уже осталось для финальной композиции, ежели такая существует.
2: Ну вот как раз к случаю, как раз это посвящено и, с одной стороны, товарищам-учителям, один из представителей которых сейчас звонил, и Юрию Алексеевичу Гагарину, поскольку песня называется «Прививку» на слова Михалкова. Вот. И...
3: Ромашки.
2: А, может, прививку или ромашку споем? Прививка. Они оба посвящены Гагарину.
4: Да, прививку.
5: Вообще-то ромашка прививается, я знаю.
3: Давай прививку.
2: Прививку? Ну, поехали.
3: Михалков написал слова в своей...

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

орнитологическая деятельность, собственно, по всей земле. Ну, нет, не по всей, там, конечно, где-нибудь, может быть, в Египте, где, в общем-то, птиц изучают только по их останкам, которые туда завозят наши орнитологи и подкидывают, дабы польстить тамошним, дескать, мол, тоже в Египте водятся птицы. На самом там деле единственная птица, ее фараон звали. Это был не человек такой, а птица такая, фараон. Вот. Ну, как бы вот легенда гласит, что на самом деле там масса птиц, а фараон человек. А вот тут вообще они все уже подохли, и вот если сейчас ходить, то можно, в общем-то, споткнуться там, ну, не столько о пивные банки, сколько о трупики издохших от жары птиц. Вот у них клювы разинуты у некоторых, это, значит, свежачок. А те, которые уже вот такие скрюченные, значит, уже им полная беда настала. А сегодня у нас в программе в первом часе и немножко даже дольше Лили Вьюгина, как в прошлый раз мы анонсировали. У нас сегодня пойдет разговор о стишках господина Гробмана. Тоже Михрютка Гробман. Их несколько, кстати. Одного я лично знаю, он тут, но это не тот, а вот тот, который тот. Вот сегодня о нем речь пойдет. Будем также музычку слушать, привезенную Лилией из мест не столь отдаленных. Затем рубрика «Поршень». Екатерина Половинкина. Сегодня у нас будет гость Андрей Орлов. Сегодня же подкатит «Сиамский близнец». Но наш базитолог решил сегодня впервые сделать химическую завивку в знак, собственно, протеста против вот этого базитического действия. И сейчас находится, видимо, в каком-то салоне. Там, как только сделает, придет сюда, мы на него с радостью посмотрим. Он вступит в нашу беседу. А в нон-стопе мы будем, наверное, слушать также любезно предоставленную гражданкой Вьюгиной кассету с всяческими пивными песнями. Это очень, на мой взгляд, хорошо.

0: Здравствуйте, теперь я с вами здороваюсь. Это я, Лилия Вьёгина. Вы знаете, музыка теплых стран в такую погоду нам как-то вот сейчас поважнее будет. Поэтому для создания настроения послушайте сначала песенку.
1: Композиция звучит. Кстати, хочу сказать, замечательный на тебе сегодня вот этот костюм пляжный. Я считаю, что в ближайшее время уже действительно все должны...
0: Спасибо, он будет получше, когда я похудею несколько.
1: Ну, по крайней мере, его, может быть, хватит на несколько худых.
0: Может быть.

0: И мы продолжаем разговор с Лилией Вьюгиной о композициях музыкальных. Позитических. Да,
1: но давай. Приятно их все-таки слушать, да, Саш? Потому что все-таки еще музыка такой страны, где на четверть бывший наш народ. Все-таки так.
0: Да, и вспоминаешь.
1: Скучаешь иногда, да, вспоминаешь.
0: Вспоминаешь.
1: Тем более вот эти вот кассеты, которые я принесла, они не были мной собраны там, в Израиле, а вот так друзья потихоньку уезжали и оставляли мне вот песни, которые они слушали перед отъездом, когда погружались уже в атмосферу страны, в которую они уезжали. Вот.
0: Значит, я хочу... Надо вкратце, в общем-то, нам, наверное, поведать, как мы познакомились с тобой, собственно. Вот расскажу такую историю, когда я поехал со своей там компанией «Веселый» в Тель-Авив. Впервые это было лет 5 назад. И
1: да
0: там...
1: больше.
0: И конечно. Так получилось, что попали мы там. Были у нас украдены все эти самые документы. В общем, настала полная беда, и пришлось каким-то образом хитрить. Ну, как это мы умеем делать. В общем, оказались мы всей вот этой своей компанией, а нас было человек 8, мы оказались в армии.
1: И Пацифик там был. Кстати.
0: Да, но он изучал там, как бы он был самым репортером. А вот Лиля, она как раз служила там в танковых войсках, соседняя была вот эта дивизия. И я вот заметил, то есть смотрю, ну думаю, ну не может быть человек вот с таким лицом местный. Никак не может. И вот этот, как бы, так сказать, характерный сленг, доносящийся постоянно из твоего танка, он как бы, да, навел-таки на мысль, что все-таки своя братва. И вот я помню все эти вот дивизионные пьянки, которые все вот воины местные смотрели очень так, сперва как бы со скорбью, потом уже с такой завистью, а в конце уже просто они даже пытались присоединяться, но в это время вот нас через там миссию вытащили оттуда. И
1: так вот в это время, ты вспомни, к нам подошел Гробман и предложил свои стихи. Это было давно очень, а мы только сейчас что-то вспомнили. Вот. А стихи, в общем, весь сборник-то посвящен главным кухонным разговорам в Израиле. Но когда наши люди туда уезжают, они же любят так тоже на кухне посидеть, водочку попить. И главная тема, в отличие от нашей, у них, ну, вернее, политика тоже, да? Но здесь они никогда не рассуждали на тему арабы и евреи. А там вот с чего бы ни началось, все равно закончится тема арабы и евреи. Вот поэтому Гробман тоже написал как раз сборничек, так его и назвал. «Военные тетради, никуда от этого не уйти».
0: Ну да, город достаточно, да и страна достаточно такая вся военизированная.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Ну, в общем, как у Гробмана это все начиналось. Он жил здесь в Союзе, был художником, потом приехал туда и как-то сразу попал в армию служить. И вот одно из первых стихотворений в сборнике, оно, правда, у него все стихотворения никак не называются, просто какие-то три звездочки стоят. Поэтому я им сама стала давать уже название, и так вот в конце и в начале такое резюме я в конце вот выношу примерно, что это такое. Ну вот начало, как у него все было. «Вдыхая жизни ароматы в сопровождении нежных тел, я позабыл про автоматы, про пулеметы и гранаты и про военный свой удел. Но вот однажды в день чудесный, когда в душе растут цветы, я извещен был почтой местной и взят из мира красоты. В пакете строгом желтой масти, чтобы нарушить мой покой, лежала тайной роковой повестка в боевые части». И вот теперь во тьме ночной сижу в опасном карауле. Быть может, враг уж за спиной и ждет, чтоб я заснул на стуле. Но не могу я задремать. Во мне бурлит большая сила. Пил молоко я с апельсином, и срочно должен я посрать. Терпению также есть предел. Во тьму ночную прыгнув смело, я снял штаны и быстро сел, чтобы облегчить свое тело. Засрал я камни и песок, но не узнал я, вот обидно, что враг, увидев мой бросок, бежал позорно и постыдно. Оставив огневую мощь, он бросил бронетранспортеры и убежал куда-то в ночь, в свои арабские просторы. Но я, вернувшись в пышный бал и к ароматам нежной жизни, так никогда и не узнал о том, как честь я спас отчизне. Вот это резюме мое, вот такой способ победы, понимаешь, бывает. Вот, но в жизни, в общем, всегда есть место подвигу. И давайте веселиться. Хава Нагила.

0: Ну что, Саш, как ты, повеселился, потанцевал? Как?
1: Да, композиция.
0: Ноги
1: ну,
0: в пляс нет, пошли сами?
1: Танцевать я, понимаешь, не танцую. После того случая я вообще как бы уже редко передвигаюсь. Но тем не менее веселье есть. Единственное, вот это вульгарство вот какое-то в голосах, оно вот как бы... Знаешь, что напоминает? Такая народность в духе торговцев пирожками. Вот они также орут пирожки. Помнишь, как где не пройдешься, там везде тебе орут пирожки с одной стороны, а с другой там... А с другой еще что-нибудь орут.
0: Так вот эти девушки, между прочим, там дальше, но мы сегодня слушать не будем, они поют бублики.
1: Бублики?
0: Купите бублики как раз, да,
1: серьезно?
0: Да. Черт знает, может, эти девушки пили как-то в ресторане, не знаю, но мне кажется, что это записи были здесь сделаны.
1: А
0: здесь,
1: может быть, еще есть такой момент какой-то, что, скорее всего, они как-то чисто заучили, не понимая смысла вот этого слова «бублики», да?
0: Ну,
1: как помнишь, вот в начале, когда начиналось рок-движение, значит, базетическое в России, всякие вот эти базеты, которые сейчас там снова начинают там активизироваться, вот они, в общем, тоже пели по-английски, как бы, но английский фиктивный, то есть несуществующий. Вот, может быть, они также это кричат «бублики», это единственное такое, может быть, там слово. Потому что вот на самом деле, я тебе скажу как филолог, что вот слово «бублик» его нет вообще вот ни в одном словаре, это не русское слово, его вообще
0: нет. Ну, татарское, наверное.
1: Нет, вообще его нету.
0: И в татарском словаре нет, ты смотрел?
1: Это вообще-то на самом деле «бублик» — это как бы конь одного из болгарских царей.
0: Угу.
1: Вот, так что...
0: Ну что, слушай, вот как думаешь, может быть, послушаем еще Гробмана?
1: Давай.
0: Такой, понимаешь, он пишет о таком новом фольклоре, ведь, понимаешь, в новых условиях рождается новый фольклор. Значит, когда наши друзья туда приезжают и служат в армии, они уже как-то вот ту обстановку армейскую, опять вот, ты, понимаешь, вот мы в танке там ругались, вот поэтому так себя узнали, по каким-то там междометиям и словосочетаниям. Вот. А народ потом там еще сказки такие про орлов слагает, и песни, и стихи. Вот послушай. «Мы в ливанском походе, в холодных снегах воевали с арабскую силой, и на самых смертельно опасных местах появлялся Чапаев красиво. Он стремился вперед на своем скакуне, вдохновляя отвагой своею. Уподобился он на ливанской войне человеку, герою, еврею». Я не знаю, правильно я, в общем, произношу, правильно ли у меня интонация, потому что «человеку, герою, еврею» там нет ни одного знака препинания. То есть, понимаешь, можно так произнести. Человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею.
1: А можно вообще произнести человека-герою через... То есть, человеку-герою через тире.
0: Да, поскольку там буква нет, видишь, если была буква «о», все было бы понятно. А вот я просто сейчас про знаки препинания. То есть ты понимаешь, да, вот как глубоко, какие глубокие стихи, какой смысл-то, да?
1: Ну что ж, мы же видели это задумчиво его глазенки.
0: Ну,
1: Михрюткина, когда он в бараке, вот он же писал тайком от нашего старшины, ты же помнишь, старшина же был зверюга совершенный.
0: Он дед был.
1: Да, дедом был, Сайм его звали, Сайм, я как сейчас помню. Ну, мы-то когда уезжали, оторвались на нем, мы ему в сапог наклали, морду разбили, и вообще сделали все как положено, потому что, вот, ну, вообще он поиздевался вдоволь над Михрюткой, Гробманом и вот и над тобой, или хотя жил в соседней дивизии, но он постоянно тебя забивал всякой гадостью, дуло пушки, тебя потом заставляли продувать.
0: И оттуда воняло все время жутко. Кстати,
1: вообще, да.
0: Из-за гадости. Ну, вот давай дальше продолжим стихи, а то мы как-то так на полусловии. Ну, это в кайф так обсуждать, да, сразу.
1: Ну, воспоминания.
0: Это дальше вот про поход, про ливанский. «И когда проходили мы речку Летань, когда мы ее переплывали, убегала от нас мусульманская срань, а мы их пополам разрубали. И Василий Иванович одной рукой, призывая на брани невзгоды, на весу и скаку он рукою другой, полковые держал две колоды. Мы бы взяли заебанный богом Бейрут, где в мечетях мулы завывают, но мы знали, в Америке нас обосрут и в Европе говном закидают. И тогда повернули мы наших коней, злые слезы в глазах закипали, и товарищ Чапаев, герой и еврей, нас просил, чтоб мы не горевали. Только сам наш товарищ Чапаев не мог пережить, что случилась осечка. И когда мы пришли на родимый порог, он сгорел и растаял, как свечка. Посреди Тель-Авива есть старый погост, где лежат все отцы сионизма. Там схоронен Чапаев, спокоен и прост, жертва мнения капитализма. Но гремит ежегодно почетный салют из почетных и толстых орудий. Про Василия Ивановича песни поют на еврейском наречии люди. И пока проживает еврейский народ свою древнюю родину строя, не забудет Чапаева славный поход, и геройскую гибель героя.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Ночное посум пугая эхом всю Москву.
1: Ну и следует напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» Лили Вьюгина. Речь у нас идет о очень смешной стране, собственно, Израиль, богатой не только черными такими тюбетейками и бочками, вот, но и, конечно, каменистой почвой, крепкими напитками и вот такой музычкой, которую мы сейчас отслушаем. Также мы обмениваемся воспоминаниями, поскольку, в общем-то, наше знакомство произошло при весьма таких, я бы сказал, интересных обстоятельств. Конечно, сейчас это все смешно вспоминать, но в тот момент это было нам очень
2: невесело. Как раз в том самом ливанском походе.
1: Да, и жара еще была вот эта ужасная. Мы-то вообще не привыкли к этой жаре. Мы как бы там, вот живя здесь, достаточно в прохладных климатических условиях, и то постоянно торчим в душе. А там вообще, там вот в танках вот этот вмонтированный душ, который для танкистов, он вообще, например, не работает никогда, собственно, и придается каждому вот воину сзади. То есть, как вот он, помнишь, да, вот огнеметы, вот сзади у него висит такая прибамбаса, а он с этой трубочкой
2: и
1: идет.
2: Можно и потом его сделать из огнемета в водомет. И там
1: да,
2: вот этот душ
1: да.
2: Такой.
1: Вот
2: да.
1: Такой душ, персональный душ для каждого воина, но, как правило, их дырявят сразу пули, потому что же самое приметное место, сразу пули туда, и не получается с душем. Вообще ужасно это было, ужасно.
2: А помнишь, мы участвовали там в конкурсе солдатской песни и победили с песней, которая называлась, а помнишь, «Обраши дороги Смоленщины»? Помнишь?
1: Да. Слушай, у нас еще запевал, и был как раз вот... А, ну не будем его имя здесь называть. Он занимает сейчас ответственный пост в очень коммерческой, серьезной структуре.
2: А помнишь, какой нам приз за это дали? За то, что мы победили в конкурсе солдатской песни?
1: Помню.
2: Нам дали, я напомню просто, то есть расскажу слушателям, нам дали такой целый бачок такого очень оригинального дезодоранта, как раз который в то время испытывался на солдатах израильской армии. Это такой дезодорант, называется он «Хлавелин». Он сейчас, кстати, тоже, поскольку у нас жаркая погода, он тоже к нам сейчас будет такими бочками идти. Особенно для нас это тоже важно. Мажешься один раз в неделю, и больше можно не мыться, и не пахнет. Так, ну, глаза, короче, не режет.
1: То есть такой универсальный, я бы сказал, кстати.
2: Да, и для ног, и для рук есть, для всего, и для головы.
1: Да, и разноцветный, то есть, скажем так, для примера, просто для ног, например, такой оранжевого цвета, для головы зеленого. То есть вот как бы, ну, это, конечно, он при накладке уже не видно его. А еще также нам подарили по пейсику, каждому подали по пейсику. Ну, что такое пейсик, я думаю, знает каждый наш
2: радиослушатель. Да, мы тогда еще переживали, что по одному, потому что нужно же два, но они, как всегда, сэкономили.
1: Да, типа сказали, будете по очереди носить или пополам. Ну, вот на самом деле достаточно длинные, вроде по одному, но они длинные. Потому что я помню, тем вот дали, помнишь, вторым из Белоруссии, тут дружинники эти приехали, ребята, им дали по короткому пейсику. И то, по-моему, на двоих один даже, потому что они заняли второе место. Но уже без дезодорантом не дали.
2: Ну, да, помнишь, у нас было еще много таких душещипательных историй в армии. Все рассказывали, как они покидали родину, как-то очень переживали. А Гробман все это слушал, записывал в тетрадочку и вот потом издал. И вот помнишь, там был такой человек, Соломон, по-моему, его звали.
1: А, который оказался Москвы, потом оказался он женщиной, когда уже на таможне.
2: Да, его и выгнали-то, нет, его из армии-то из-за этого выгнали, потому что он ходил не туда, он не знал, куда ему пойти.
1: Он прям бегал то туда, то сюда, и каждый раз его там, то там били, то здесь.
2: А потом сходил к врачу и понял, что это болезнь.
1: Ну да, и вот, но зато, видишь, смог комиссоваться оттуда. То есть мы-то, считай, дошли до Берлина, ну, ливанского, а он тут...
2: Я вспомнила, откуда был Соломон. Из Одессы, потому что вот тут написано. Я был инженер из Одессы, жена пианисткой была. Запутали нас сионисты, и вещи жена продала. Мы в Австрии жили и в Риме. В итоге же, как ни верти, в Америке нас приземлили этапы большого пути. Нам деньги давали толстовцы, и религиозный еврей на родине новой хотели устроиться мы поскорей. Но тут начались неудобства. Я против расизма, но все ж Нью-Йорк неожиданно как-то и даже весьма чернокож. И был нам совсем непривычен к числу дополнительных бед за стенкой с большой семьей пуэрториканец-сосед. Сперва я работал таксистом, хозяин мой был крокодил. Но счастье мне улыбнулось, с женой магазин я открыл. Теперь ничего мне не надо, Я счастлив, доволен и тих. Имеем мы собственный бизнес, хватает с женой на двоих. И лишь иногда я в постели шепчу благодарно во сне. Спасибо, друзья-сионисты, вы жизнь исправили мне. Ну вот, кстати, я хочу сказать, этой семье, в общем, Соломона как-то еще повезло, потому что евреям из Румынии везло не очень. Вот уже на самом деле доказанный серьезный факт. Чаушеску просил с Израиля для того, чтобы выдать разрешение на выезд своим евреям румынским деньги. И Израиль платил Чаушеску совершенно официально, ну, не знаю, может быть, конечно, и не совсем официально, деньги, чтобы он выпускал вот своих румынских евреев.
1: Не, ну, в принципе, Румыния — это вообще такая очень интересная страна. Я помню, когда мы бригадой Монмаранси ездили туда, как бы, ну, для, это так называлось, для обмена опытом, на самом же деле просто походить, поглазеть, пивка попить, то там вот просто повсюду стреляют жвачку, там прям вот тебя приводят в школу, говорят, это, дескать, вот русская делегация, и детишки румынские, вперемешку, кстати, с венгерскими, они прям тянут тощие вот ручонки, требуют жвачки. Да? Да, все там, у них очень интернациональный, большой такой, как бы, вот этот лом там. А вот в Израиле им, конечно, очень трудно было выживать, поскольку, как известно, в Израиле дефицит обуви, а любимые совершенно... Тоже всем известно по нашим прошлым рассказам и передачам, любимое национальное блюдо в Румынии — это башмачник, то есть суп из башмаков.
2: Да я не знаю.
1: Рассол, и поэтому как бы они там просто мерли с голоду, им, естественно, никто не позволял. Там были случаи, когда, значит, они выданные им казенную обувь, они, значит, варили, сосаливали, съедали, а потом, чтобы скрыть вот это, что, мол, дескать, лепили себе башмаки из глины, понимаешь, натирали мозоли, у них там шли всякие язвы, пульпы разные происходили, и в результате чего они выбывали из строя очень быстро, прям кибли кучами, вот ты помнишь, да?
2: Да помню.
1: Тяжелое было время, конечно, для них. Нам-то весело, это было, пожалуй, единственным было нашим развлечением.
2: Ну, в общем, смотри, вот по поводу все-таки бедных румынских евреев, за которых платили Чаушеску. Они стали уже песни слагать про него. И вот такая песня сейчас будет, которая называется «Романиан Швайн». Ну, сами понимаете, о ком. Короче, песня светлой памяти Чаушеску.

0: Romanish wine.
1: Я думаю, надо вот сказать немножко об этой записи. Наши радиослушатели, которые внимательно ее слушали, наверное, обратили внимание на очень такой оригинальный стиль игры барабанщика. Вот тут, я думаю, мы должны сказать, что всем известен такой барабанщик Дэйв Вейкл, который играет с Чиком Кори и с массой других людей, там, компании Петитучи, Кори. Ну, фамилия Вейкл сама за себя говорит. Вот его младший братишка Исаак Вейкл как раз вот и специализируется на игре вот в этой группе. Так что вот, как видите, из-за этого у них полное несогласие, потому что вот Дэйвушка, он как бы такой человек очень мирный, против нацизма, он там свиньей может назвать только собственную тещу, и то вот за глаза где-нибудь пьяный на кухне. А так вот, чтобы там в целую ругаться на нацию, он из-за этого со своим братишкой очень не ладит.
2: Ну, слушай, вот если как-то вдуматься так, врубиться в его игру, он бы мог такой трэш классно играть на идише, чтобы на идише пели, да? И трэш такой, просто он стучит-то хорошо.
1: Слушай, а вот я просто знаю, кстати, вот к нам же тогда в полковой клуб приезжали там, да, вот артисты из Тель-Авива всякого, ну, они там пели всякие танцевальные
2: песни.
1: Азиза
2: там была?
1: Да, да, тоже приезжала.
2: Из Тель-Авива?
1: Да, да, тоже замечательная вот тамошняя певица. А вот что касается трэш-метальных групп, я-то больше так там не бывал, меня же туда не впускают вообще уже. Прям вот после того случая мы не будем упоминать, они прям как меня увидят, они прям нет говорят, все, я прям отваливаю. А вообще-то существует ли там какая-то музыка тяжелая?
2: Ну там существует, да, тяжелая музыка. Мне рассказывал, правда, вот я тоже там давно не была. Вот с тех пор, как мы закончили службу, и все, как-то не досуг туда съездить. Мне рассказывал один музыкальный журналист, что там даже есть такие люди, как он выразился, я не помню, как они называются, название, как-то язык тоже подзабылся уже, и говорит, вот есть такая группа, и поют они почище Лаэртского, он мне сказал по телефону недавно.
1: Наверное, у них просто голоса прозрачные, менее испорченные некачественными спиртными напитками и табачными изделиями.
2: А тяжелая музыка там есть, но она там совершенно не распространена. То есть так в машине, если вот они так врубились и слушают техно очень долго, и причем так на полную катушку, и соревнуются в том, вот машина и люди в ней считаются тем круче, чем громче у них это все играет, вот техно.
1: То есть базетизм такой вот.
2: Да, да. А тяжелые группы играют где-то там, они вот там по каким-то кабачкам маленьким. В общем, элитарная музыка, это так достаточно. Тем более, наверное, им просто очень как-то не привыкли они, язык сложный и

0: не привыкли они так быстро его проговаривать, как нужно, вот когда в трэше.
1: А интересно, вот там, значит, у них вообще будут серьезные сложности, я сейчас так подумал, с рэпом.
0: Да.
1: Скорее всего, да, никогда мы не дождемся вот еврейского рэпа.
0: Ну, у них есть, вот расскажу историю одну, когда Пацифик там был этим летом, он зашел в магазин звукозаписи и попросил, он так говорил по-английски, видимо, что его так поняли, он просил «Oriental Techno», «Oriental Techno». И израильтяне обиделись и говорят, ну, это вам нужно к арабам в магазин идти. Он пришел к арабам, ему вот эту вот кассету втулили, Дана Интернешнл, которая вот полумужчина, полуженщина, непонятно кто сейчас. Ну, мы еще послушаем вот после стихотворения, как она поет. Ну, техно, в общем, там и не пахнет. Но они считают, видимо, что это техно.
1: А, кстати, вот такой момент тоже все. Вот говорят, там, евреи, арабы, все, они там воюют. Да, вот были моменты, там, повоюют. Ну, помнишь, да, что, что сказать. Потом вместе же сидят, покиряют там. Да, там друг к другу сходить, к тамошним там девкам там забежать.
0: Так, потому они что воевать-то никому не хочется.
1: Конечно.
0: Помнишь, даже вот у Швейка, сколько лет уж прошло, помнишь, как его однополчане вгоняли себе керосин под кожу?
1: Ну, потому нет, что служить не хотели. У нас-то до такого не доходило. То есть, ну, как бы приходилось, все-таки страна достаточно милитаризированная, и приходилось, что называется... Кстати, вот тут нужно все-таки сказать о нашей с тобой заслуге, о заслуге всех наших соотечественников в деле пацифизм, то есть приходилось обучать вот израильскую армию, как говорится, службу бздеть. Вот такое есть выражение. То есть как бы днем стоять со штыком, а вечером там отвязки. Ну, помнишь это все.
0: Да.
1: Вот. И я думаю, что мы внесли весомый вклад в дело, так сказать, вот гуманитарных вот этих раскладов. Я не знаю, как продолжить мысль, по-моему, и так все уже поняли. Да?
0: Ну вот как раз на эту тему стишок мы продолжим. На кровати двухэтажной, сняв рубаху и штаны, я лежу, солдат отважный, отдыхаю от войны. О! Мы закончили в Ливане все военные труды, разбежались мусульмане в огороды и сады. Я лежу и жду приказа, я хочу к себе домой. В этом месяце ни разу не видался я с женой. Быть может, в порыве... Ой, извините. Может быть, в порыве неги. Одинокая жена невоенному коллеге в Тель-Авиве отдана. Трудно женщине красивой на постели прозябать, и неистовую силой ее кто-то может взять. Если видеть через призму изменения жены, то не надо сионизму и не надо мне войны. Я отдам Ливан за даром, Иудею и Голан, хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян. Вот, видишь, как они привыкли отдыхать, и уже такие пацифистские все-таки идеи рождались под нашим с тобой влиянием.
1: Ну, да,
0: люди к женам хотели.
1: Ну и как бы, в общем-то, действительно, были они поставлены в сложную ситуацию. Мы-то знали, что нас рано или поздно оттуда вытащат, правильно? Вот, как говорится, мы уедем, а им-то там жить, поэтому им приходилось постоянно метаться между двумя огнями. Одним теплым, а другим совсем горячим. Горячее — это дневное, как бы, дневные вот эти постоянные перестрелки. А вечером, как бы, вот оттянуться там все дела, ну, то есть...
0: Ну вот они оттягиваются вот под такую музыку, под данную интернешнл. Вот, в общем, израильская техно, послушайте.
2: Хаубит улли, хабибти. Хаубит улли, ястити. Хаубит улли, гиддан, гиддан, гиддан. Хаубит улли, сайда султана. Ooh-le-le-le-le-le-le-le-le-le. My name is Natasha.

0: Эхо Москвы.
1: И без десяти час настало на пределе нашей Родины. Это я так сказал красиво.
2: На пределе?
1: Да. Ну, имеется в виду в пределах, можно было сказать. Но я решил на пределе лучше.
2: Ага. Это классно звучит, на пределе. Надо записать куда-нибудь.
1: А это, помнишь, был у нас тоже, служил недалеко, он был поваром полковым в нашей части.
2: Да он что-то так готовил, что потом всем плохо было, и мы все время побеждали. Помнишь, как в первом стихотворении там засирали все травы? Да, да.
1: Иннокентий Самуилович его...
2: Смоктуновский.
1: Нет, нет, его звали Иннокентий Самуилович Предел как раз. Я вот сейчас так и вспомнил. Просто раз у нас такой ностальгический вечер пошел воспоминаний, то да, именно вспомнил я старичка.
2: А помнишь, мы говорили Гробману, да ладно, что ты все про политику, да про политику. Он, помнишь, как-то не писал про политику, писал только военные тетради. А потом вдруг раз, и у него прямо из-под пера пошли какие-то политические стихи, причем так уже направленные на обзор вот нашей политики, чего у нас там творилось. Но он как какие-то там до него долетали слухи, что у нас колбасы нет, еще чего-то. И да, он и это он все наш... рифмовал как-то так неинтересно.
1: А потом, кстати, еще был у него момент, когда он... Помнишь, писал поздравительные открытки и письма от солдат их матерям, женам и дочерям всяким, да?
2: В стихах.
1: И сам рисовал еще голубков, узорчики вырезал из бумажки, наклеил. А когда уже дембель был, помнишь, да, то он лично всем загинал пряжки и там пуговицы там надраивал. Да, я вот сказал так. И чисто это он делал не потому, что как-то он был таким, типа там, ну, как бы шестерил, ничего подобного, просто вот как бы у него лучше, чем у кого бы то ни было, получалась такая вот эстетически тонкая работа. Ну попробуйте вот сами, например, вырезать там голубка из пилотки воинской.
2: Но у него все равно, понимаешь, несмотря на то, что стихи были политические, а мы их отговаривали, у него они все-таки кончались так очень патриотично. Он все время про сионизм писал, он же был помешан на сионизме, на этой идее. И помнишь, как-то, когда нам отпуск давали, он вместо того, чтобы отдыхать там где-то в семье, он приезжал в пустыню Негев и там грядочку свою вспалывал и деревья сажал, вот как у нас бы было принято.
1: И, кстати, еще можно сказать, что... эти деревья, они прям, ну, там жара была ужасная, они там дохли сразу, ну, в течение суток, вот, и если их там до того не сжирали полковые верблюды, у нас было два верблюда с верблюдицей, помнишь, они сразу то, они уже следили за Гробманом, и хитрые животные, как увидят, га-га, они врубаются, Гробман пошел, значит, эти елки сажать. Он, они раз, то ломанутся и пожрут их. А потом Гробман стал огораживать елки, но они подыхали от жары, но он все равно с ужасающей такой настойчивостью, вот чуть ли не там раз в три дня приходил туда и вот затевал посевные.
2: Но все равно на таких патриотах, пусть, понимаешь, даже верблюды все съедали, но на таких патриотах, в общем, все и держится ведь на самом деле.
1: Да, то есть в народе их называют еще оголтелыми, но с любовью.
2: Да. Ну вот смотри, давай... Вспомним одно стихотворение как раз Гробмана. Про что мы говорили, про поли.
1: Да, наверное, вот это ты сейчас то прочтешь стихотворение, которое надо рассказать краткую предысторию. Мы очень любили устраивать там литературные вечера в казарме. И бывало, что поставим Гробмана на тумбочку. И он вот во всеуслышание так... Он очень любил стиль прочтения стихов Маяковского. Ну, естественно, сам Гробман был так маленький очень. Вот, и, а вот все позы у него были от Маяковского, и голосок у него был тоненький очень, и он вот стоя на этой тумбочке, сам размером с тумбочку, то есть как бы такой вот, и...
2: Слушай, он был маленький, но красивый, потому что девушки из танковой бригады, все прибегали же послушать, и там полным-полна была коробочка.
1: Один раз даже был махач ужасный между вот танкистками, прям под окнами нашей вот избушки, где у нас была казарма, прям там очень много нюхов поразмяли друг друга, а мы-то там как бы не можем вмешиваться, мы там сидим, вот, да.
2: Ну так,
1: да, вот
2: однажды, я
1: стиль,
2: помню, да? однажды вот это вот стихотворение, прям девушка одна зашлась. Ну, зашлась.
1: Зашлась.
2: У них началась перестройка. Им мало для радости надо. Это нам. Но мы не отстали, и бойко проходит у нас интифада. Они выражаются гласно, но нет у них мяса и водки. У нас же растут ежечасно коровы, хлеба и селедки. У них не хватает закуски. У нас поедайте хоть жопой. У них там усушки, утруски. У нас же контакты с Европой. У них озверение справа. У нас охуение слева. У них чернобыльские травы. У нас сионизму посевы.
1: И вот представьте себе вот эти стихи, маленький такой, ну, красивый, как вот сказала Лиля Гробан, читает стоя на тумбочке вот среди ливанской земли, я бы даже так выразился.
2: И девушка заходится.
1: Да, и девушка одна заходится, другие там бьются прям под окнами, а они прям... Ну что, песня теперь, да?
2: Да, опять вот Дана Интернешнл, ее просто очень любит Гробман.
1: Да, вот
2: ее,
1: всегда
2: вернее, нет, когда Дана Интернешнл был мужчиной, Гробман его не любил. А когда он сделал операцию по изменению пола и стал девушкой, Гробман вот как-то влюбился, и целыми днями, как к нему не зайдешь, он слушает Дану Интернешнл.
1: Да, в своей тот надо еще сказать-то, вот ты сейчас сказала фразу такую, да, вот его казармы, ну, то есть, как бы, как к нему не зайдешь, то есть, наши радиослушатели могут подумать, что там, типа, у Гробмана был отдельный кабинет, но, по сути, где-то так оно и было, просто там были многоярусные нары такие, и вели к ним лесенки. И каждые нары были отгорожены наглухо от других со всех сторон, и была такая дверца. То есть, например, открываешь на карачках, то заползаешь, ложишься спать. Там у тебя маленький светильничек, кондиционерщик, там кнопочка с подачей пищи, ну как-то обычно. И еще место на одного, ну типа, дескать, гостей позвать. То есть к нему, конечно, можно было вот так вот зайти. И он даже в атаку, помнишь, он вообще был знаменосцем в части. Вот все там, ну, очень медленно бегал. Вот. И уже бывал уже атака, он там 5 метров пробежит впереди со знаменем, потом начинает отставать, и уже мы там, например, город взяли какой-то,
2: а
1: Гробман через полчаса со знаменем прибегает. Это такие вот воспоминания. И всегда у него был плеер с наушничками, в которых вот как раз вот данный Интернешнл рубил там композиции, да. Песня?
2: Песня.

0: 73,82 МГц.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я очень часто...

0: В Москве, как вы сами слышали, уже час там ночи, как раз самое время, когда пора из духовки вынимать пернатого друга, общипанного заранее. А напоминаю вам, что в гостях у нас Лилия Вьюгина, речь у нас идет о стихах Михрютки Гробмана, замечательного поэта. И мы также прослушаем музыку страны, где нам выдалось... при не очень хороших обстоятельствах, тем не менее, выдалось побывать и даже послужить.
1: Да, ну вот ты помнишь, когда к нам в казарму, у нас же был такой целый отдел, который культурные мероприятия проводил, чтобы мы уж совсем там не захерели. Вот. И однажды тоже сбежалось очень много народу. Приехал, помнишь, Ружди стихи свои читать?
0: Кто-кто?
1: Ружди.
0: А, слушай, я как раз тогда это самое получил... трое суток.
1: И ну ты что, Ружди, он же приехал. Представляешь, всем израильтянам дико понравилось.
0: Ну, Ружди, да, Ружди же... приехал, а я-то в карцере сидел.
1: Ну вот, так и...
0: Я слышал его вопли, как он там пел, доносились они.
1: Нет, он не пел.
0: Не пел,
1: что, это
0: а
1: же...
0: кто же это
1: ну,
0: пел?
1: Правильно, нет, ты совсем уже, ты сидел в карцере и даже не, потом не спросил у нас, кто же это был.
0: А-а-а.
1: Ну, Ружди, это же поэт тоже, поэт пакистанец. Пакистанец он написал стихи такие сатанинские. И Хамини его потом, после того, как он у нас выступил в казарме, он выпустил указ, чтобы его поймать, обезглавить и все.
0: Ну и как, поймали?
1: Нет, не поймали. Слава богу, он живет в Лондоне, жив и здоров. Но дело в том, что подлец-то Гробман, мы думали, что поэт поэту должен понравиться. А он, видимо, от зависти разродился таким стихом, где, в общем, Ружди, ну, так поругал сильно и встал на сторону арабов, хотя служил в израильской армии. Вот послушай. «Дорогой товарищ Ружди, ты мерзавец и подлец, хоть родился от ислама и залгал его в конец. Не читал твоей я книги и не знаю, что писал, но исламскому народу прямо в душу ты нассал. С той поры исмаильтяне ходят с саною душой. Вот уже тебя поймаем и расправимся, как с шой».
0: Кстати, вот заметь, то есть на самом деле... тоже достаточно вот патриотические такие стихи. Дело в том, что как бы Гробмана, скорее всего, можно даже назвать не гражданином там Израиля или не гражданином Арабии, вот где арабы живут, а вот гражданином мира. То есть если его, например, засунуть в Казахстан, он будет писать патриотические стихи от имени казахского народа. Если его засунуть в Германию фашистскую, он с таким же успехом напишет.
1: Нет,
0: это, понимаешь,
1: нет.
0: Он... Нет, да. Да, Лиля, да. Почему? Потому что он настолько... Он же фитиль, помнишь, у него кличка была «Фитилек». Он воспалялся от любой идеи. Вот, любую какую-то... Ему нужно было просто дать любой толчок визуальный. А самые сильные толчки получал он, конечно, вот, как бы от каких-то политических раскладов и того, что с ними связано.
1: Не, ну ты знаешь, но немцев все-таки... У него же происхождение нет. Немцев он никогда не любил. Ну, вернее, не немцев, а нации. Нет. Я думаю, он бы, даже если туда приехал, он, во-первых, туда бы и не приехал.
0: А Гитлер
1: не
0: тоже не любил нацию.
1: Да ладно тебе. Ну, в общем, я просто помню, что у него изменились вкусы, когда вот Ружди к нам приезжал. У Гробмана стали меняться вкусы, и он какое-то время в плеере все время слушал арабскую музыку. И вот он мне даже дал переписать вот песенку. Мы ее давай сейчас послушаем, она красивая действительно очень.
0: Композиция?
1: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Ну вот, Миша Гробман очень долго не был на родине, на свои целых 19 лет. Отслужив в армии, родив там сына и дочь, он решил все-таки как-то в одно из лет приехать к нам в гости и посмотреть, как, чем же мы тут занимаемся вообще и что у нас творится. И как-то так ему печально стало. Он очень печально написал стихи после посещения России. «Я помню тот печальный миг, когда Россию я покинул, и все, к чему мой дух привык, в гордыне роковой отринул. Умом Россию не понять, не подсчитать ее масштабы, а я уехал, еб их мать, туда, где смерть несут арабы. И вот через 19 лет вернулся я в былые веси, в тот тихий несказанный свет, в озера, нивы, перелесье. Хотел я русской колбасы, но где б я ни искал товары, везде кавказские носы, везде узбеки и татары. И с кем бы я ни говорил, у всех в груди тоска и рана. Москву незванно покорил чернявый ставленник Корана. Я сел на первый самолет, стучало сердце с перерывом. С тех пор живу который год и наслаждаюсь Тель-Авивом». И вот он эти стихи в 90-м году написал. Вот, и до сих пор действительно к нам не приезжал, да, вот, жалко, Саша, то бы мы с ним все-таки так в лодке
3: закиряли бы, так.
2: Конечно.
3: Вот, вообще, на самом деле, я помню, как он ругал, вот там он вообще ругал очень сильный Тель-Авив. Но вот тут как раз к нему подошла такая пословица, что хорошо там, где нас нет, то есть он ругал Тель-Авив и все там говорил, типа, вот, вы там в Москве, мы говорим, какой, слушай, в Москве, мы тоже тут с тобой на одних сидим. Танках, что называется, то судьба нас так сделала. Вот он, нет, вот я поеду, и теперь вот я думаю, он еще все-таки обиделся, наверное, несколько за то, что вот как бы наши друзья сделали ему приглашение, как бы он считает, наверное, что его подставили, что сюда вот пригласили, так хотя нет, сам хотел.
2: А помнишь, как у него плохо было со здоровьем? Потому что мы ходили водку, тогда же была антиалкогольная кампания, помнишь, ходили, что-то искали, купили водку из-под полы, а это оказался слепыш. Но от которого он, во-первых, почти ослеп, и, во-вторых, слепыш там, потому что не было никаких знаков. Вот,
3: надпись,
2: неизвестно, где она была сделана. И он ее выпил, потому что ему так хотелось русской водки. С тех пор все время Кеглевич сказал, что Кеглевич будет привозить вот оттуда.
3: Да.
2: Оттуда. С собой, то есть.
3: Вот, а Кеглевич, кстати, тоже вот тогда же вместе пили. И Кеглевич вот потом сам-то звонил, ну, оттуда говорит, типа, дескать, я уже, говорит, вторую неделю поносил просто. То есть, а вот у этого ничего, у Михрютки у него нормально все. Тебя подслепел немножко так, но вот как бы желудок, видать, крепче. Это потому, что он там питался вот тоже с румынами, он башмачником. Он, так они его угощали. Он...
2: И здоровье, зрение от этого крепло, да? Как?
3: Конечно. Же, там же по почве, что называется, все это, да.
2: Слушай, ну, Миша-то еще, знаешь... Просил меня записать очень много всяких записей, сделать тех песен, которые он здесь любил. Помнишь, была у него такая любимая песня? «Лето жаркое прошло, ко мне горюшко пришло, я не думал, не гадал, в Армавир в тюрьму попал». Помнишь?
3: Да, он ее когда напьется, сидел в казарме, пел на гитаре, играл.
2: Так представь, он взял, у него был этот любимый текст, он пошел к Офри Хазе, и она записала это на иврите. И получился такой вот, песня не очень удачная, такой аналог Алены Апиной вышел. Но зато вот эта вот как раз песня любимая Гробмана «В Армавир в тюрьму попал».
3: Ну да, еще тут стоит сказать, что сейчас наши радиослушатели типа удивились, что как это так, что мы тут, дескать, им втираем, и как это так вот пошел Кофри Хазик, а вот Кофри Хазик, кто хочет, тот зайдет. А на самом деле дело в том, что, как вы знаете, воинская повинность в этой стране, о которой мы сейчас ведем речь, она обязательна для всех. И как раз получилось так, что в то же время работала писаршей в штабе полковом вот эта старушка Офра. Ну, ее так звали, старушка, это я так. Вот, она там работала, молодая та девка, голос у нее не было совсем.
2: Ну, в принципе, да.
3: Вот, так и как раз с этой песни, наверное, и началось ее движение.
2: Так вот в том-то и дело, да. Тут видно, что голоса нет, ну, так.
3: Да, но зато потом вот как бы... У ней вышел, может быть, роман, там как-то, в общем, ее отмазали от армии, она вот сейчас стала Офрой уже Хазой. А еще у нее кличка была здесь Хаза, просто.
2: Ну, в общем, да, эта песня, причем, ты помнишь, она написана, наверное, лет 20 назад. Ну, тогда вот, когда он с ней как раз.
3: Да, тогда сложил. Еще даже электронных инструментов там не было вообще.
2: Даже, может быть, и больше, да. Чем 20 лет.
3: Послушай песню.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ну что, Саш, вот послушали мы старушку Хазу. Вот тебе не кажется, что она стала потом как-то получше петь?
2: Ну,
1: когда
2: да,
1: из армии ушла?
2: На нее оказалось еще влияние гип-поп, там, как бы, и масса других таких людей серьезных.
1: А ведь эта песня еще в клубе солдатском была записана в студии, и там вот помогал ей ансамбль художественной самодеятельности.
2: Армейский. Да. Все это так на танцах плясалось. Но она та была совершенно некрасивая, не леди, как сейчас, а такая прыщавая. Ну, прыщавая писарка, вот имеется в виду. Писарка в плане не птицы, а в плане.
1: Ну, видишь, кто-то
2: писариха.
1: Же в ней что-то увидел. Вот тот, с которым она роман-то закрутила, он ее из армии вызвали.
2: Ну, а приехал-то на какой, помнишь?
1: Помню.
2: Так и там очень многие зашлись. Да.
1: Слушай, ну, Гробман, ты знаешь, письмо прислал недавно.
2: Ага.
1: Причем что-то с ним стало такое, он уже даже не пишет от руки, все время печатать на машинке. Видно, вот у него глаза-то от водки не очень. И он, видно, вслепую научился на машинке печатать.
2: Ага.
1: И раньше писал хоть в прозе. А теперь, видно, что-то у него заклинило, и только стихами пишет письма.
2: Может, белыми?
1: Нет, не белыми, с такой хорошей рифмой, но, понимаешь, как-то советы странные он дает. Вот прислал советы от Гробмана, я хотела как раз, может быть, кто-то воспользуется. «Не курите сигареты, сигаретный вреден дым. Тем, кто курит очень много...» Тот, кто курит очень много. Извините, тут что-то неразборчиво он зачеркнул тут. Снова начну. Не курите сигареты. Сигаретный вреден дым. Тот, кто курит очень много, умирает молодым. И не пейте алкоголя. Вреден телу алкоголь. Тот, кто водку пьет стаканом, сводит жизнь свою на ноль. И не ешьте шоколада. Тот, кто любит шоколад, тот испортит зубы. Тот свои испортит зубы, опять неразборчивый. Понимаешь, он как-то не смог мне. Хоть на машинке, но неразборчиво.
2: Надо прислать новую ему.
1: Тот туда. Свои испортит зубы и внесет в себя разлад. Не летайте в самолетах, потому что самолет абсолютно непонятно, как по воздуху идет. И не надо плыть на лодке, доверять себя волне. Совершенно неизвестно, кто там кружит в глубине. И когда ночной порою сионист заглянет к вам, вы смотрите, не поддайтесь его ласковым словам. Он окрутит, он обманет, он в Израиль зазовет. И оттуда невозможен будет вам обратный ход. Так и сгинете навеки в чужедальней стороне. И сомкнете ваши веки своей родины вовне.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: «Ну что, после советов Гробмана, видишь, он нам прислал такой музыкальный привет. Значит, он все-таки ностальгирует, видишь, как? С балалайками там. Он, кстати, купил себе балалайку большую дома. И дома он ее держит такую, знаешь, большую, с тремя струнами. Ну, такая вот, человеческий рост.
2: Ага, да, да.
1: И не дает жене садиться за стол, ну, поесть, там, позавтракать, пообедать, пока она ему какую-то мелодию не сбацает на этой балалайке.
2: А у нее она не научилась, так и ходит голодная. Да.
1: Нет, она никак не может научиться, так и ходит голодная. Представляешь, потом ходит по соседям там, жалуются на него и просят что-нибудь дать ей поесть.
2: Они обычно ей отливают в мисочку немножко кибуца, она его выпивает жадно за околицей и прямо назад в дом бежит, кого-то, дескать, голодная.
1: Да, да. Ну, а он ее такой вот... Хворостинка у него такая тоже, кстати. Кто-то прислал из России хворостинку такую. Mm-hmm. Вот. И он ей, значит, давай игра, и она памс-памс на балалайке. Никак. Он ее раз хворостинкой, два хворостинкой, а потом замучается и засыпает.
2: Да, изможденный. И тут-то и наступает для нее лафа, то есть когда она... Кстати, по-моему, у нее нет особого желания играть на этой вот...
1: Да, она мне говорила, что она скоро перепилит эти струны вообще, а он новых не найдет там в Израиле, потому что в Израиле не выпускают балалайчных струн.
2: Да, придется ему натягивать туда верблюжьи жилы, так как верблюд там достаточно священное животное, он может за это схлопотать по мордосам.
1: Ну, ты знаешь, у него есть вот на данный момент, опять же, он мне сделал такую надпись по скриптам в письме, что у него появилась новая любимая песня. А поскольку все-таки он поэт, поэт он всегда в оппозиции к власти. И у него любимой песней не мог быть официальный гимн Израиля, а только неофициальный. Эта песня неофициальный гимн Израиля. Кстати, я тоже очень люблю. Да, ты тоже, в общем, ее очень тоже любишь. Нет, вернее, ты очень не любишь. Потому что у нас постоянно по радиоточке в армии ее крутили 3 раза в день.
2: И, кстати, перед утренней гимнастикой, перед вечерним помазом,
1: да,
2: постоянно ее гоняли.
1: Нет, ну я просто вот... А мне она нравилась, потому что как-то я чувствовала пиетет перед ней, потому что все-таки песня очень красивая, называется «Иерушалаим Шель Захав». То есть, напоминаю тебе, нас же там обучали чуть-чуть языку-то. Это, ну, значит, да, «Иерусалим весь золотой». Вот. И песня была написана на первый же день шестидневной войны. И на второй день шестидневной войны она звучала вообще по всем радиостанциям. Вот.
2: Да, вот уже на 7-й день ее распевало все население. А на 8-й сразу они забыли почему-то. То есть как-то вот так. И сейчас опять заностальгировали, резко происходит за вот, значит, базитическое у них пропотевание в плане ностальгии. Они начинают снова оживать. И вот эта песня, на нее масса ремиксов там. То есть даже появились версии, там, деревянный Иерусалим, серебряный Иерусалим, пластилиновый Иерусалим и масса-масса всяческих кавер-версий этой песни. Но мы-то сейчас будем слушать оригинал.
1: Да, да.
2: Песня.

0: «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
1: И в Москве 35 минут второго. Подходит к концу наша встреча с писателем, поэтом, гражданином, да, товарищем Гробманом и с Лилией Югиной, благодаря которой мы сегодня, вот, так сказать, вспомнили его стихи, вспомнили события не столь отдаленные и послушали, я считаю, достаточно интересную музыкальную композицию, состоящую из нескольких песен.
2: Да, сейчас мне нужно уходить, и я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Да, Лиль, спасибо тебе. Посмотри, там еще внизу не стоит ли машина, там должны фуру нам подогнать. Да, сейчас разгрузим, сходим. И композиция, заключительная композиция этого обзора –

0: дам тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, любимого мной «Эхо Москвы».
1: Здравствуй, Дима. И я рад вам, уважаемый, представить Дмитрия Синецкого, который пришел к нам в программу «Монморанси». После некоторой вот такой музыкальной паузы, после некоторого музыкального такого перерыва, Дмитрий ознакомит нас со своими новыми произведениями. Я помню, кстати, так давно это было уже, знаешь, осталось на уровне каких-то таких эмоциональных... Вот эмоциональная память, я придумал смешное выражение, эмоциональная память. Осталось очень благотворное впечатление. Я помню, в некоторых... В момент прочтения тобой некоторых произведений я смеялся, как никогда, а в момент некоторых я прям пугался, как никогда. Вот я хотел бы тебя попросить... Если это, конечно, реально, если ты чувствуешь, так сказать, в себе силы, может быть, помимо что-то такого нового, ты бы исполнил что-нибудь из тех вот забытых.
0: Ага. Ну, я понимаю уже, на что ты намекаешь. Ты намекаешь на девочку по имени Наташу, да? Вот, я понимаю. Ну, может быть, потом уж сольно там на бис, я не знаю. Вообще, на самом деле, достаточно забавная ситуация. Дело все в том, что вот ты говоришь произведениями. Я считаю, что это произведениями какой-то серьезной такой литературы, ну, никак нельзя называть. И, в общем-то, да, тут нужно еще упомянуть, что вот предыдущие два часа, так сказать, здесь на радио «Эхо Москвы» был гостем дирижер Светлановского оркестра, и Саша, с ним такие тонкие и умные беседы о высокой культуре, что мне просто это даже как-то так неудобно даже, что ли, потому что я представитель, в общем-то, антикультуры. Правильно?
1: Ну, культура, она, Дима, единая. То есть,
0: Ну, это я просто предупреждаю радиослушателей, сказать, они слышались только умного и тонкого. Вот сейчас вот на протяжении всего общения со мной посредством эфира они ничего тонкого и умного не услышат. Это абсолютно точно.
1: На самом деле истинная культура – это та культура, в которой, как говорится... То есть, я тебе скажу словами классика, замечательного классика, сына, кстати, Сигизмунда Фрейда, Ваньки Фрейда, который сказал: «Культура, бубенец, это, говорит, явление многогранное». Вот. И

0: Единственное, как кажется Ивану Фрейду, это чтобы явление культуры не стало каким-то таким, знаешь, ну, скотобазным, таким каким-то общепринятым, каким-то уже устоем. Ну, как вот некоторые, например, сейчас современные исполнители эстрадных танцев на телевизоре, да, всякие вот. А все остальное, любые крайности, самые дикие крайности, это уже... есть неотъемлемая часть культуры. Это я процитировал вам последнюю работу своего хорошего знакомого Ивана Фрейда.
1: Забавно, забавно. Вот, ну, давай так, значит, начали о культуре, давай продолжать о культуре. Я тут недавно съездил в Египет.
0: Значит, да, хорошее место.
1: Вот Саша просто тоже был в Египте. И, кстати, я съездил в Хургаду, в эту самую, значит. Это нам только кажется, что вот она называется Хургада, во-первых. На самом деле это арабское слово такое, гортанное такое, харкающее слегка, Хургада.
0: Да.
1: Вот, вот такое ощущение. И я кое-что там написал для газет, они просили. Я вам сейчас просто прочитаю отрывки. Это все о культуре, о культуре. Вот, ну и поехали. О нашей, кстати, культуре. О проникновении нашем по планете. Это цитата, понимаешь? Вообще, проникновение наше по планете в Хургаде чувствуется сильно. Например, таксист, который вез меня в даунтаун, слушал кассету с песенками Леонида Агутина. А выйдя из такси в этом самом даунтауне, я тут же уткнулся в рекламный щит ресторана «Максим» на русском языке. Борщ, пельмени. Вот. А вообще, ресторан в Хургаде раз-два и обчелся. Ничего особо такого восточного, арабской кухни, танец живота я так и не нашел. Самое приличное место – это стейк-хаус. Вы его найдете легко, потому что хургадский даунтаун состоит всего из нескольких улиц. Это просто торговый квартал. А весь остальной город представляет из себя чисто арабские районы, в которых туристам делать нечего. Там грязновато, пристают и клянчат глопузенькие дети. В архитектурном плане тоже никакой экзотики. Сплошные ободранные хрущевки, только египетские. Дверей в подъездах нет вообще. Нет. Пустыри с битым камнем, понурые бессмысленные ослики стоят и печально глядят в землю, на которой даже колючки не растут. Непонятно, что они вообще едят в этой пустыне. Также вы увидите огромное количество стройматериалов, бетономешалок, скелетов будущих строений. В основном это отели. Вся Хургада похожа на большую ударную комсомольскую стройку. Город стремительно растет за счет туристского бизнеса. Нас, беленьких, незагорелых, приезжает сюда с каждым годом все больше и больше. Не мудрено, не так уж много мест на земле, где круглый год гарантирована хорошая погода. И не так много мест на земле, где море настолько чистое. Кстати говоря, Красное море единственное по-настоящему экологически чистое, как утверждают специалисты. И все же, несмотря на многие очевидные плюсы, название «Международный курортный центр» Хургада, честно говоря, не тянет. Достаточно сравнить с израильским Эйлатом, который находится буквально напротив, через море. Соответственно, и туристский контингент здесь поскромнее. Моложавые европенсионеры в основном. Есть и молодежь парочками. Больше всего немцев, меньше французов. Иногда попадаются испанцы, итальянцы, а вот скандинавов, англичан не видел. Американцы в Хургаду не ездят вообще. Их роль здесь пытаемся играть мы, русские. Кто это там катит по даунтауну на прокатном джипе «Вранглер» с открытым верхом, весь в золоте, с блондинкой, похожей на Клаудию Шифер, но почему-то пьющей пиво прямо из горлышка? Наши едут. Гостиничных боев крутые новые русские учат говорить по-русски, причем круто учат. Турагент араб рассказывал, что некоторых арабчат из отелей русские бары случались и бивали за плохой сервис. Ну что и говорить, если негр-официант, приносивший мне пиво на пляж, просил называть его Степой. Он вообще-то Эстефан, но русские перекрестили в Степку. Если бы в Хургаде, если бы в Египте была свобода печати и в Хургаде выходила бы своя газета, то колонки ее светской хроники пестрели бы нашими российскими подвигами. Вот вы только представьте себе заголовки. Дочь крупного русского мафиози выложила $2000 за золотые украшения в первый же день своего пребывания на курорте. Или так. Русский бизнесмен в состоянии крайнего алкогольного опьянения пытался ворваться в мечеть просто посмотреть, за что и был бит религиозно настроенными гражданами. К сожалению, в заголовке я вынес два случая, рассказанных мне все тем же милейшим моим турагентом. Кстати, об алкоголе и мечетях. Я попал в Египет в период мусульманского Великого Поста, который называется Рамадан, когда до захода солнца православным не то что выпивать. Кушать ничего нельзя. Буквально до первой звезды, то есть до 6 вечера. Теперь подумайте, что испытывает этот самый правоверный, когда средь бела дня в его кафе валивается в дребодан пьяная компания во главе с размалеванной девицей, одетой, извините за выражение, как шлюха. И водки давай! Еще гашишу бы заказали. За наркотики, кстати, в Египте сажают. Автоматически, всерьез и надолго. А в номерах каждого отеля на телефонном столике рядом с номерами служб на специальной бумажке написано, по-английски написано, «Ради будущих поколений. Не, пожалуйста, не ломайте кораллы. Они восстанавливаются очень долго. Ваши дети, внуки и даже правнуки могут их не увидеть». Вот на европейцев действуют, а на наших нет. Вот хоть ты тресни. На коралловом острове, куда вас обязательно повезут на морской яхте, снабдят маской, трубкой и ластами, растут действительно очень красивые кораллы. Так наши туристики, сроду не нырявшие, смело полезли за трофеями. Плавали в прозрачной воде по собачьи, фыркали, кашляли, наглотавшись солененький. Очень комично были перекрашенные мокрые букеты их чисто советских причесок в сочетании с масками и черными гофрированными трубками, заглоченными по неопытности вместе с нагубниками и торчавшими из плотоядных ртов, как негритянские члены. А кораллы они ломали голыми руками, ранив кровь пальцы, колени и прочие выпуклости, которыми они задевали о риф. А вынырнув с добычей, они хвастались друг перед другом, как обезьяны, а потом сидели с кислыми физиономиями и ругали слишком жаркое солнце, слишком острые кораллы и винили во всем ни в чем не повинных арабов, единственная ошибка которых – пустить сюда этих сук. Вот, ну я не знаю, какая газета это напечатает, если какая-то вообще напечатает. Ну, может, и
0: напечатает. Я думаю, та газета, которая вот это не напечатает, да. Это будет плохая газета.
1: Ну, вот это из свежих впечатлений.
0: Это я тебе, кстати, не льстю, а на самом деле я целиком с тобой согласен, поскольку тоже был там, все это видел. Вот, но, ты знаешь, позволю себе не согласиться в одном, может быть, моменте, вот насчет того, что там дают какой-то срок за наркотики. Видимо, это, может быть, у них распространяется все-таки на местных жителей, поскольку хурга это недавно просмотрели видеозапись, потому что как ее делали, я не помню. И вот только когда я ее просмотрел, я вспомнил, что там. И там дяденька-экскурсовод, вот его фраза «Хургада» — это небольшой кусочек, значит, какой-то суши продолговатый, это, дескать, не Египет, расположенный вот около этого моря. А, то есть до ближайшего города там 600 каких-то километров. Ну, типа вот такую фразу он сказал. Вот, и, естественно, это такой серьезный туристический центр, то есть бизнес туристический там развит, может быть, местных там усажают, но конкретно я, будучи в состоянии сильного...
1: Опьянение алкогольного, да?
0: Да, ну, так. Случается со всяким. Я несколько раз, ну, а конкретно пару раз, я попал на конкретные кальяны, которые конкретно предлагали. Даже
1: я
0: привез нас...
1: кальян себе, между прочим.
0: Да?
1: Да, отлично.
0: У меня давно есть. Но суть не в этом. И ты знаешь, мы жили в отеле, который называется «Шедван отель».
1: А, я знаю, я знаю.
0: Тоже там был, да?
1: Ну да, я мимо, там пиво я пил недалеко.
0: Хорошее пиво, единственное отличное место, где можно попить вот там хорошее пиво. В немецком пиво кабачке слева
1: да,
0: от входа.
1: Да, точно.
0: Да, слушай, там еще в сапожках его дают. Сапоги.
1: Да. Слушай, ну просто какие воспоминания, отлично.
0: Вот, так вот, если пройти на территорию то Шедвана отеля, слева стоит караван-сарай. Такой крытая какая-то байда такая, ну типа вертепа вообще. То есть там, если заглянуть за брезент, там какие-то расклады очень странные. То есть сидят, значит, в тюрбанах какие-то зверские, значит, азиаты, да. Вот, то есть вроде Шедван отель, он мажорный такой, и как бы там все такие ходят европейцы, отдыхающие в шорцах, в носцах, в трусцах, там ля-ля-то-поля, они такие ходят, передвигаются медленно, степенно, да, и вдруг посредине этого вот этот караван-сарай. И заглядываешь туда, и там прям, правда, стрёмно так, ну, как бы вот. И когда входишь в него, так отодвигаешь широким жестом вот эту вот хлопушку, портьерку, заходишь, первый вопрос, который тебе задает арабчонок, кальян хотите? А когда ты, типа, говоришь, ну, например, хочу, да, следующий вопрос, с дурью.
1: Хорошо.
0: Вот не рассказывал
1: а как
0: тебе.
1: А по-арабски будет?
0: А он по-русски это говорит.
1: А, по-русски.
0: С дурью именно. Да, хорошо. Кстати, у меня-то, знаешь, такая мысль, что это просто цыгане подрабатывают, там, ну, открыли свой мафиозный бизнес.
1: Наверное. Да, ну так вот, а я вот что хотел почитать по-настоящему, это так просто, для затравочки все было. Это я там в Египте написал, а я поехал вообще, то есть один, вообще один. Я никого с собой не взял. То есть ни друзей, ни жену, я жил там один неделю, я оттягивался, я смотрел египетское телевидение, это вообще отдельный разговор.
0: Смешное.
1: Вот,
0: смешное.
1: Да, ну а по вечерам...
0: А я его записал.
1: Нечего. Записал, молодец, да. Это гениальная совершенно штука. Вот, а делать нечего все равно по вечерам. И я чего-то там прикололся писать, вот у меня вышла такая вещь, египетские казни называется. Ну, в общем-то, египетские, потому что я писал в Египте, а казни, ну вот вы сейчас поймете. Значит, эпиграф такой, «We don't need no education», это из Pink Floyd и «Стенки». Саш, я тебя очень попрошу, я вот сейчас попытаюсь что-то такое изобразить даже голосом, а ты, пожалуйста, вот когда я тебе махну рукой, я тебя пощелкаю пальцами, ты включи вот позицию вторую именно с той секунды, ладно?
0: Не выйдет.
1: Не выйдет.
0: Тогда вообще не включай, не надо. 23-я композиция.
1: Тогда ничего.
0: Давай сначала включим.
1: Хорошо, бог с ним. Нет, не надо. Не пойдет. Подожди, ладно. Не пойдет. В конце включай пункт третий. Вот той бумажки, что я тебе дал. Это мы, у нас такие технически сложные переговоры, но это все для вас, дорогие радиослушатели, для художественной целостности эфира. В общем, вот египетские казни – это опыт педагогической некой... А, нет, критики педагогической литературы. Первый опыт, кстати. Глава из советского школьника Господи. Глава из советского школьного учебника «Природоведение». Белый кролик резвился в своей клетке. Кстати, интересно, как-то в клетке можно резвиться. Грыз капустный лист и так далее. Но когда ему под шкурку ввели каплю смолистой жидкости темно-коричневого цвета, он мигом затих, лег на бок, и вскоре глаза его потускнели. Что же случилось? Кролик умер. А рядом помещен рисунок. Дохлый кролик. Слушай, не хихикай. И чудесный, и чудовищный шприц, на кончике иглы которого висит отвратительная жирная капля. Далее автор учебника объясняет, что это был лабораторный эксперимент. Жидкость темно-коричневого цвета – никотин. И вообще курить вредно. Между делом упоминается и лошадь, также погибшая во славу науки при подобном эксперименте. Представлен и рисунок этой лошадки. Слава богу, до эксперимента. Это, видимо, для тех школьников, которые плохо представляют себе лошадь. Ну, иначе зачем? Вот, а вообще учебники естественных наук полны таких забавных садючек. Чего стоит, к примеру, знаменитый диптих из учебника ботаники. Под двумя герметичными стеклянными колпаками с водой и пищей две лабораторные белые мыши. Одна сдохла от удушья, а другая жива-здорова, потому что рядом в горшочке стоит зеленое растение. Вот, дети, что такое кислород и как он вырабатывается. Понимаешь? Причем гениальный педагогический прием. Даже самый тупой, аутичный ребенок настолько живо представляет себе мучение задыхающейся мышки, что механизм вырабатывания кислорода он отныне будет помнить как «Отче наш». Причем достоин похвалы и прием контрапункта, использованный здесь. Стеклянные колпаки стоят рядом. И вот одна мышка агонизирует за толстой стеклянной стеной чистенькой лабораторной камеры пыток, в то время как ее товарка жирует под раскидистой тенью своего зеленого растения в горшочке. Товарка с мрачным злорадством наблюдает мучение подруги, лежащей подле мисочки с водой в луже собственной блевотины, с распухшим почерневшим языком, вывалившимся из пасти. Вот, дети, что такое кислород! А что такое молния? Так что же такое молния? У великого... Извини, товарищ. Саш, нам смешинка в рот попала. Включи, пожалуйста, музыку.

0: Итак, продолжаем чтение египетских казней. А что же такое молния? У великого русского ученого Ломоносова был приятель по фамилии Рихман. Тоже ученый, но еврей. И вот в один прекрасный день, смотри рисунок, пришел Рихман к Ломоносову в гости. А Ломоносов мастерит чего это? «Бог помощь», — говорит Рихман. «Что это ты делаешь?» «О, это, — отвечает Ломоносов, — мое новое изобретение. Видишь, гроза собирается. Если я этот железный дрын на крышу приспособлю, да повыше подыму, то молния, кое Илья, пророк, из десницы полыхает, в эту железку долбанет все непременнейшие. Не любит Илья, пророк, рожны всякие, такие, как, например, одиноко стоящие в поле деревья». Ломоносов замолчал, а руки его сильно и ловко двигались, прикручивая к концу железной палки снурок, искусно сплетенный из тончайших медных волосков. Осторожно кашлянув, Рихман спросил: «А дальше?» «Дальше?» — Ломоносов усмехнулся. «А дальше мы ее поймаем».
1: «Кого поймаем?» — не понял Рихман. «Мудак ты! Молнию! Кого же еще?» «Гляди, по этому медному снурку молния пробежит с крыши в эту комнату, а потом стечет с него в... да хоть в это самое ведро!» И Ломоносов крепко брякнул подвернувшееся ведро о деревянный пол, словно подтверждая успешность своего проекта. Осторожный Рихман спросил: «Я очень извиняюсь, а зачем?» «Чудак, молния — это живой жар, энергия. То-то свету будет из ведрышка. Погреемся!» Ломоносов радостно расхохотался, подмигнул Рихману и шутливо турнул его в бок. Рихман вздрогнул и испуганно улыбнулся в ответ. Между тем ветер крепчал. С большим трудом друзьям удалось укрепить на фронтоне дома железную мачту будущего громоотвода. Седые букли парика Ломоносова развивались под порывами ветра. Стоя на самом верху шаткой приставной лестницы, жалобно скрипевшей под его тяжестью, он накрепко захлестал бичевой железку с торчащей стропилой. Рихман, стоявший на земле, обеими руками держал лестницу, ему были видны только полы кафтана Ломоносова, тяжело трепавшиеся на ветру, да стоптанные каблуки его ботфорт. На одном из них Рихман заметил налипший кусочек засохшего навоза. Ему почему-то вспомнилось, что Ломоносова зовут Михайло. И что он не только ничуть не стесняется своего мужицкого происхождения, а напротив, даже несколько щеголяет им в свете. Когда-то именно это плебейство и свело их вместе, сделало друзьями, объединило против блестящих молодых вельмож студентов Гейдельбергского университета. Вспомнились Рихману их пирушки в чинных немецких кабачках, где Ломоносов обычно верховодил, не стесняясь при случае приголубить какую-нибудь белокурую фройлен в кружевном передничке. Завершив приготовление к эксперименту, друзья поднялись в светелку Ломоносова, что находилось под самой крышей. Ломоносов на ходу кликнул мальчика, велел принести им полштов водки и закусить. Простучали его сапоги по лестнице, и дверь светелки захлопнулась. Кухарка Агафья собрала закуску, послала мальчика наверх и прислушалась. Из светелки над ее головой доносился тяжелый топот сапог и отборная ругань почему-то в адрес Ильи Пророка. Агафья зевнула, перекрестилась щепоткой рот и села у закопченного окна кухни, глядевшего на улицу. Грозу, кажется, проносила стороною. Вдруг наверху со звонким треском распахнулось окно, и голос Ломоносова грянул: «Эй, ты, громобой хренов! Куда мы? Илья, пророк, хер короток! Илюха, родной, давай дуй суды! Тут у тебя сюрприз!» Ему вторил тихий говорок Рихмана: «Пойдемте, Михаил Васильевич, пойдемте от греха! Вот огурчика не желаете? Пойдемте!» Окошко захлопнулось. Агафья усмехнулась: «Ишь ты как! Православного выкрест от греха уговаривает! Да, барин-то наш с придурью, однако добрый!» Агафья покосилась на мясорубку, прикрученную на угол стола. Ее тоже придумал и своими руками сделал Ломоносов. Бывало, он приходил на кухню и самолично вертел фарш на котлеты, радуясь своему изобретению. Вдруг сверкнуло и раскатилось громом. Да не то что рядом, а будто прямо по голове. Глаза Агафьи выпучились от неожиданного страху, рука дернулась было осениться, да замерла. Сверху раздался громкий болезненный вскрик, и что-то мягкое и тяжелое повалилось на пол. Агафья метнулась в горницу. Там посреди комнаты стоял мальчик, белоголовый, стриженный в скобку. Открыв рот, он смотрел куда-то мимо пустыми васильковыми глазами. Ахнула настежь дверь светелки наверху, и на пороге появился Ломоносов во взъерошенном парике. Лицо его было бледно, по подбородку текло то ли водка, то ли слюни. «Агафья!» — хрипло прошептал он. «Сподобились! Дружка моего! Рихмана!» Он горько сморщился, сел на ступеньку и спрятал лицо в широкие мужичьи ладони. Потом он утерся, поперхал в кулак, твердо встал и спустился по лестнице к окну горницы. Сказал, глядя на пустую улицу, где первые капли дождя тяжело ударялись в нагретую солнцем пыль. «Ну, Бог дал, Бог и взял». Пошли мальчика в управу сказать, мол, убила мещанина Рихмана насмерть молнией с неба в доме, ну, здесь, в общем. К Рихманам сам схожу. Потом. Сейчас в научное общество. Эксперимент в журнал записать надо. Он взял с вешалки треуголку и трость, добавил, ковыряя ею в половице с кривой усмешкой, и окошко открой, проветри там, а то... Паленым разит, ему должно муде подпалило. Сказав так, Ломоносов зло хмыкнул, ткнулся плечом в дверь и вышел вон на дождь. Белоголовый мальчик меж тем пробрался в светелку, где произошел эксперимент. Опрокинутый стул, разлитый полштов на полу, а рядом распростертый Рихман. Из носу тонкие багряные струйки, глаза широко смотрят, не видя. Пола кафтана нелепо задралась, а из носка правого сапога вьется вонький дымок. Сбоку головы Рихмана, над левым ухом, багровеет свежий ожог, как от каленого железа. Еще мальчик увидел почерневший медный провод, свисающий из-под потолка. Тот чуть покачивался. Близко, слишком близко стоял к нему несчастный Рихман. «Убила и в землю ушла», — неожиданно ясно понял мальчик. Тоже думал и Ломоносов, крупно и тяжело шагая под усиливающимся дождем. Лицо его под полами треуголки, с которых срывались серебряные капли, было хмуро и сосредоточено. Провод до самой земли надо. Концом в землю и закопать. «И закопать!» — твердил он себе. Вот, дети, так и был изобретен громоотвод.

0: это все странно. Я сам даже не знаю, как это назвать. Это внежанровая литература. Вот так, давай договоримся. Внежанровая литература. Хорошее определение придумал, правда? Вот. А вот почему вот такие маленькие они, какие-то маленькие, странненькие? Вообще, последнее время я вот что-то вот сейчас вот сидел, слушал музыку и подумалось мне, почему я последнее время не пишу крупные такие вот какие-то вещи. Я раньше писал целые повести, рассказы, какие-то длинные такие, серьезные. А сейчас перестал. Понимаешь, в чем дело? Саш, вот интересно, вот такая вот теза. Нет больших тем. Я вот прошлым летом, где-то в начале лета, начал писать серьезную вполне такую повесть. Значит, еще названия не было, ничего не было. Я начал писать повесть про каких-то странных, каких-то абсурдных совершенно террористов, которые захватывают городской драмтеатр, областной, в небольшом городе. Mm-hmm. Вместе с актерами и так далее. Главное дело, что там идет премьера. И там все городское начальство, вся городская элита, все то там, в числе зрителей. Их всех берут заложниками.
1: Взяли, да.
0: Да, но это серьезные террористы с автоматами, они убивают через каждый час там по одному, по два, по пять человек. Выдвинули какие-то требования. Ну, они не то, что неисполнимы, но не мере. И, главное, совершенно бредовые какие-то. Не
1: ну, а например, расскажи. А? Ну, вот, например.
0: Они, например, требовали, чтобы Иосиф Кобзон приехал и начал с ним переговоры. Ну, вот почему Иосиф Кобзон? Они не говорили, вот хоть убей. А потом, понимаешь, какая штука? А потом в связи с известными событиями я так раз перечитал то, что уже написано. Бабах, а это все звучит так ужасно и с такой издевкой. Я имею в виду реальные политические события, когда начали брать немеренное количество заложников сразу. И я раз, и я перестал, я не стал, она вот недописанная лежит, и я не буду ее дописывать пока. Вот. А, короче, вот такие вот маленькие штучечки, они какие-то безопасные. Так, ну, что-то написал, это этюды, ну, я не знаю, как это назвать. Там вот так вот, внежанровые. Ну, вот, например, вот послушай, а вот к какому жанру ты отнесешь вот следующую такую штуку? Вот я тебе задам еще вопрос. Mm-hmm. Вообще, очень серьезная вещь, это о девушке, об одной девушке. Имени совершенно знать не нужно. Это ничего не даст, главное. Ну, какая разница? Ну, допустим, там, Лена Иванова. Вот, или там Люся, я не знаю, Голопупкина. Какая разница? Главное, что она была из приличной семьи. А что значит «из приличной семьи»? Ну, например, ей нельзя было звонить после 10 часов вечера. То есть она просила не звонить ей после 10, потому что в это время ее отец обычно усаживался в кресло возле торшера со своей вечерней газетой. А дедушка, запершись в кабинете, перебирал на сон грядущий свою коллекцию старинных монет. В то время как бабушка в гостиной раскладывала пасьянс, кутаясь в шаль макраме. Ее брат предавался рукоблудию в ванной под душем, а ее мать тихо возилась на кухне. Сама же она в дальней комнате после 10 садилась писать свой тайный девичий дневник, чутко прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок. Длинная, звонкая и требовательная трель, от звука которой с хрустом дрогнет газета в руках отца, а дедушка уронит под стол суверен и сердито закашляет, и пиковый туз выскочит из бабушкиной колоды так не кстати. Мать же ее тотчас перестанет звякать мытой посудой и чутко прислушается, как она, оставив дневник, бежит по длинному полутемному коридору к телефону, мимо ванной, где ее брат предается рукоблудию под душем и не слышит телефонного звонка. А что, если она не побежит к телефону, когда ты позвонишь ей после 10? Что, если телефон так и будет звонить? Длинно и требовательно, в коридоре квартиры, где ее отец сердито кашляет в ванной, а ее брат кутается в шаль макраме в дальней комнате, в то время как ее мать ищет суверен под столом в кабинете, а дедушка вместе с бабушкой тихо возится на кухне со своей вечерней газетой. Но, может быть, стоит... Из чистого азартства. Позвоните ей разок после 10, когда ее отец тихо возится в ванной, а мать кутает в шаль макраме пикового туза, выскочившего из бабушкиной колоды, в то время как в дальней комнате бабушка сердито кашляет на дедушку, который предается рукоблудию так не кстати. Побежит ли по длинному полутемному коридору ее брат из ванной, где он перебирал коллекцию старинных монет дедушки? Вот представь, звонишь ты ей после 10, а она предается рукоблудию в своей дальней комнате, вместо того, чтобы писать в тайный девичий дневник. Телефон звонит в длинном и требовательном коридоре, куда из ванной так не кстати выскакивает ее отец, кутаясь в шаль макраме с узором в виде пиковых тузов. А ее брат в кухне вздрагивает и хрустит бабушкой, которая сердито кашляя ищет вечернюю газету, упавшую под стол, в то время как ее мать вместе с дедушкой в кабинете звякует мытой посудой на сон грядущий. Телефон продолжает звонить, но к нему никто не подходит. Все заняты своими делами. В дальней комнате ее мать и отец предаются рукоблудию на сон грядущий. Брат в своем кресле возле торшера перебирает чисто вымытую посуду, а бабушка и дедушка сердито кашляют в кабинете просто так, из чистого озорства. А она под душем, в длинной полутемной ванной, чутко прислушивается и сердито требовательно кашляет. Но к телефону никто не бежит. Из чистого озорства. Ни бабушка, что тихо возится в кабинете, ни брат, кутающий дедушку в свою вечернюю газету, ни отец так не кстати, перебирающий ее тайный девичий дневник на кухне. Только мать в дальней комнате вздрагивает и хрустит на сон грядущий. Тогда она, так не кстати, выскакивает из ванной и бежит по длинному полутемному коридору мимо сердитого и требовательного отца, перебирающего свой вечерний пиковый туз, мимо кашляющего брата, мимо закутанного в шаль макраме кресла возле торшера, мимо кухни, где дедушка ищет под столом бабушкину колоду, а бабушка в гостиной вздрагивает и хрустит своей вечерней газетой на сон грядущий. Но тут ты вешаешь трубку. Телефон умолкает, и она останавливается. В наступившей тишине становится ясно, как сердито, ясно слышно, как сердито кашляет душ в ванной, как звякает чисто вымытый суверен, уроненный под стол возле торшера, как вздрагивает и хрустит вечерняя газета, как не кстати выскакивает пиковый туз из бабушкиной колоды. С минуту она стоит посреди длинного полутемного коридора, сердито и требовательно смотрит на телефон, потом вздрагивает, кутается в шаль макраме и, уронив суверен под стол, бежит в дальнюю комнату, не обращая внимания на то, что в ванной ее брат тихо возится с чисто вымытой бабушкой, что ее мать вместе с дедушкой предаются рукоблудию, запершись в кабинете, а отец перебирает коллекцию старинных монет на кухне и ничего не слышит. Только ее брат так не кстати выскочит в длинный полутемный коридор со своим пиковым тузом и чутко прислушается. Чу! Вот она тихо возится, запираясь в гостиной, и садится писать в свою тайную вечернюю газету. Так что не надо звонить ей после 10 часов вечера.

0: 25 минут пятого в Москве. В гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Синецкий.
1: Спасибо, Саша.
0: Пожалуйста.
1: Да, это я у вас, дорогие товарищи, в гостях во всех ваших домах. Таким хрипловатым, видимо, голосом из радиоприемника доношусь. Вот. А, значит, после вот этой веселой музычки надо, хватит у нас уже грузить всякой психоделией такой, попытками какими-то психоделическими. Сейчас мы перейдем к теме очень такой любимой, я уверен, всеми, к теме кино и, в частности, видео. Причем не в какой-то там скукотищу, нет. В той части, что вот недавно такой товарищ, известный концептуалист Сережа Гурьев, назвал, описал ситуацию насчет кино вот так. Наконец-то серые скучные льды Тарковского переехал веселый ледокол Тарантино. Понимаешь? Вот так. А, ну вот, собственно, я сейчас хочу почитать. Тут вот буквально позавчера я написал, что вот на днях такая вот миниатюрочка. А, значит, она даже без названия. А, ну название есть, название примерно вот откуда. Вот угадайте, Саша, вот ты тоже угадай. Скажи, пожалуйста. В каком. Вот ты знаешь английскую фразу в видеофильме, вот, на видюшник, который ты смотришь дома там и так далее, которая есть почти в любом фильме. Ну, практически в любом фильме.
0: Да.
1: Какая?
0: Факов.
1: Нет, факов это само собой. А есть коронная фраза, вот прикинь, когда влетают в какое-то помещение какие-то люди с автоматами, что-то перебили всех, перестреляли и так далее, вот все, дым рассеялся, они так стоят, автоматы держат дулами наверх, главный так оглядывает помещение, там все лежат, там кровища, трупы, он так смотрит, удовлетворенно хмыкает, говорит, let's get out of here, давайте уходить отсюда, давайте уходим отсюда. Это есть в каждом фильме, товарищи, вы последите, я теперь вот кабель на телевидении, хоп, включаю, да, там идет какая-то байда вот эта вот, видюшная, я дожидаюсь вот, а, let's get out of here, и я могу выключать, все нормально, хороший фильм.
0: Хороший, да, вот такой,
1: да.
0: Нормальный.
1: И вот эта вещь, она называется, собственно, let's get out of here, и это такое немножечко в ритме регги. Это посвящается Тарантино. Ну, может быть, и не Тарантино. В общем, да. Я хочу стать высоким пластичным негром в цветастой рубахе, в темных очках, в тонких косичках на вечно покачивающейся голове. Я хочу носить за поясом большой автоматический пистолет, так восхитительно блестящий на солнце, и ездить в открытой длинной машине, и чтобы рядом сидела загорелая блондинка со здоровыми сиськами и без трусов под короткой джинсовой юбкой. Я хочу подпевать мелодии регги, доносящиеся из радиоприемника, вытягивая трубочкой толстые сиреневые губы и поколачивая в такт по рулю своими изящными черными лапами, на запястьях которых так контрастно смотрятся тонкие золотые цепочки. А эта холеная стерва на сиденье рядом должна затягиваться сигаретой с марихуаной и передавать ее мне, хрупко изогнув тонкую загорелую руку прямо в мою жадную, черную, нигерскую пасть. Вот я затягиваюсь жирным дымом благословенной Ямайки от Джарастафарай и медленно выпускаю его прямо в лицо патрульного полицейского, потому что светофор давно зеленый, а мы все стоим и стоим. Вот он и подошел посмотреть, все ли у нас в порядке. Он фыркает от дыма, машет рукой, а лицо у него чем-то недовольное. Он просит документы. Зачем ему мои документы? Он что, думает, что я не умею водить машину? Или что я слепой? Или что я идиот? Или что я беженец с Кубы? Я говорю ему все это в такт регги, доносящийся из радиоприемника. А подруга, слыша это, смеется и аплодирует. «Ты арестован», — заявляет полицейский. В сущности, ни в чем не повинный малый, случайно повстречавшийся на нашем пути. «Медленно выходи из машины!» — начинает он свою обычную бодягу. «Fuck you, man!» — как и положено в таких случаях, возмущаюсь я. Он начинает бормотать что-то про мои права. Он даже не пытается попасть в размер регги, доносящийся с радиоприемника. И меня это коробит. Я четко вспоминаю, что, выходя утром из дома, я дослал патрон из магазина в ствол и аккуратно приспустил курок, прежде чем сунуть пушку за пояс брюк и прикрыть длинной цветастой рубахой. Значит, достаточно будет просто взвести большим пальцем собачку, возиться долго не придется. А ему придется сначала отстегнуть клапан кобуры, подумал я, смиренно потупив взор и заодно осматривая полицейского с ног до головы. 1-0. Но тут я слышу, как справа хлопает дверца, и вижу, как моя подруга неторопливыми шагами, ножка за ножку, огибает крыло машины, золоченая бляшечка на ее поясе звонко процокивает по решетке радиатора, такой блестящий на солнце. И вдруг она запрыгивает попкой на капот, разворачивается всем своим хозяйством к мгновенно эрегирующему полицейскому и, изгибаясь как кисенька, встает на свои острые каблучки, рискуя попортить идеальную лакировку цвета голубой металлик. Я протягиваю руку к радиоприемнику и делаю погромче, а заодно успеваю незаметно вытащить пушку из штанов и положить справа от себя, пока этот потный лопух смотрит, как моя подруга гладит себя по сиськам, вращая бедрами в такт регги, доносящейся из радиоприемника. Ух ты! Это она неожиданно на секунду задрала юбку и подразнила нас своим пушистиком. «Вау!» — вырывается у полицейского. «Ес!» — вторю ему я. Подруга делает свой коронный финт, задирает худенькое загорелое плечо, так что бретелька ее маечки падает, и, о, Джа Растафарай! На свет Божий появляется одна из ее сладкой парочки с торчащим темным соском, лениво колыхаясь в такт. «О, Jesus fucking Christ!» — стонет сержант. Он уже и сам поводит бедрами, переступая с ноги на ногу в такт. Но тут диджей на станции делает мягкий микшер и начинает гнать неторопливую пургу о том, что температура сегодня 24,3 градуса, осадков не ожидается. Для каких дураков он это говорит? Ну какие в декабре могут быть осадки? Полисмен, сняв форменную шляпу с бляхой, вытирает клетчатым носовым платком свою бледную молодую лысину. Он хмыкает и покручивает головой. На лице его написано примерно то, что можно видеть и на моем, и на вашем лице в подобных обстоятельствах. Подруга уже снова сидит рядом и, как пай-девочка, держит ручки на коленочках. «Проваливайте отсюда!» – добродушно шугает нас полицейский. «И гляди, езжай аккуратнее, а то у тебя помеха справа такая, что...» Он солидно смеется собственной глупой шутке, хлопает себя по штанине дубинкой и идет к своей патрульной машине на той стороне улицы. «Пока я думаю, не стоит ли мне обидеться на этого ублюдка за то, что он обозвал мою девушку помехой? И не всадить ли ему между лопаток хорошую порцию свинца за это дело?» Но пока я соображаю, он садится в машину, трогает с места и вскоре скрывается из виду, лишая меня таким образом предмета спора с самим собой. Подруга дергает меня за косичку. Я оборачиваюсь к ней и вижу ее прищуренные глаза и наморщенный носик, кое-где тронутый веснушками и на переносице чуть облупившийся от солнца. «Ну, что задумался?» — говорит она своим мелодичным и чуть хрипловатым от курева голосом. «Let's get out of here!»

0: Вот, таким образом, программная часть, условно говоря, моего пребывания в эфире на этом как бы благополучно почти завершилась. Вот сейчас следует некая импровизационная... Почему, собственно, вот Саша спросил тут, или не спросил, я так не понял. Почему, собственно, вот вдруг там Тарантино и так далее? Ну, вообще-то я киношник ведь на самом деле. Я вот никак уважаемому ведущему Александру Лаевскому уже сколько, года два, что ли, все несу и несу свой, значит, одно из своих замечательных кинопроизведений, «Постояльцы» называется, где он написал замечательную, кстати говоря, музыку. Он так ни разу ее не слышал уже вот в кино.
1: Наиграл.
0: Наиграл.
1: Другие дяденьки.
0: Вот. Ну да, собственно, а почему Тарантино? Тут интересная такая штука, что вот какое-то такое ползучее проникновение вот этого до нельзя легкого настроения, оно отражается буквально на всем. Я тут недавно, как-то посмотрев очередной из его фильмов, ехал на работу, ну, на частнике. Еду. Совершенно, вот, Саш, поверь, совершенно скучный такой мужик, взрослый, он молчал всю дорогу. Всю дорогу молчал. А я сидел и думал о фильмах Тарантино, что какие-то картинки крутились перед глазами. Вот что-то такое вот происходило. И уже подъезжая к Останкино, значит, он говорит, вам где остановить? Я говорю, вот здесь, за телебашней, вот там на остановочке. Я слезу. И вдруг он мне в такт отвечает... На остановочке, а может, чуть подальше, этот мужик, который молчал всю дорогу, и тупо глядел на дорогу. Я говорю, зачем подальше? Он молчал, говорит, слушай, я сам не знаю, зачем. Вот так. То есть он вот так его заряжает, да, и вот так все это передается. Вот некая энергетика есть в этом во всем. Ну вот, собственно...
1: Кстати, вот непонятная совершенно ситуация с этим фильмом в, казалось бы, такой нормальной достаточно стране, как Англия.
0: А какой ты фильм имеешь в виду?
1: Вот.
0: Да. Я вот как раз хотел сказать уважаемой публике, что я сегодня принес сюда специально компактик, саундтрек из фильма «Прирожденные убийцы». И вот несколько песенок вы услышите. И вот когда я буду иметь честь попрощаться с вами, я прошу Сашу вот включить вот эту 26-ю композицию, такую финальную. Она финальная.
1: О, Леонел Коэн поет.
0: Да.
1: Старый человек очень.
0: Старый человек,
1: но очень талантливый парень.
0: Очень хороший человек.
1: Очень талантливый.
0: Вот, а с этим фильмом тут интересная ситуация получилась. Что-то, во-первых, там, почему вдруг о нем зашла речь, там автор истории и один из авторов сценария, вот Квентин Тарантино. Поставил это дело, конечно, Стоун. Ну, как, конечно, Стоун поставил. Только он мог примерно такое сделать, потому что, конечно, это высочайший профессионализм и так далее. Саша вот спросил, а почему так получилось с этим фильмом в Англии? Саша, не только в Англии, его запретили в 14 странах к прокату. Но тут вот такая сумасшедшая совершенно гипотеза. Вот у меня, вот радиослушатели могут со мной спорить или соглашаться. Те, кто смотрел этот фильм, те, кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что это веховое событие вообще в кинематографе, я считаю. В эстетике самой кинозрелища как такового. Вот. Почему запретили? Вот такая теория. Понимаешь, Саш, там изображается насилие. Настолько, как тебе сказать, оно становится самоценным художественным элементом. Оно не служит, как в экшн-фильмах или боевиках, средством продвижения сюжета. Оно там самоценный, художественный или антихудожественный, это уже можно спорить, элемент. Поэтому изображается оно настолько, как тебе сказать, мастерски это сделано и настолько приближено к реальной жизни. Вот так хлоп и убили. И даже не очень видно как. Это действительно очень похоже вот на настоящую войну. Когда вот я был молодой дурак, мы ездили там с друзьями на всякие войны, на Кавказские, Закавказские, снимали для информационных агентств всякие вот новости там про войну. Это очень действительно похоже на реальную, вот на войну, на настоящую вот эту вот штуку. Вот там насилие в этом фильме. И после этого невозможно смотреть ни один, вообще, Саша, ни один игровой, голливудский, хорошо поставленный такой фильм. Там со стрельбой, с погонями. То есть видишь, что это обыкновенные мультики. Таким образом, это просто-напросто подтачивает основу основ гигантских вот этих компаний, кинокомпаний, которые, в общем-то, практически во всю свою продукцию, как привлекательный элемент, вносят насилие. Этот фильм против них. Это тут на них Стоун очень круто наехал. Но, видимо, пролоббировали. Кроме того, там настолько тщательно и грамотно выстроена роль средств массовой информации, в частности, телевидения, так, в распространении и тиражировании насилия, что, может быть, это могло и не понравиться, да тому же CNN в конечном итоге. Может быть, действительно, лоббировали этот фильм. По крайней мере, его... это глупо запрещать такой фильм из-за того, что в нем много сцен насилия. Это неправильно. Действительно, там он воздействует достаточно серьезно. Достаточно сказать, что вот, когда я работал на программе «Пресс-экспресс» и вел там рубрику «На бульваре» про бульварную прессу, и когда в Арбате этот фильм прошел, он шел, по-моему, неделю, я посмотрел его в Арбате в первый раз на широком экране, ощущение, конечно, ну, то есть крыши там не было вообще, когда я вышел. Я непосредственно после этого, на следующий день, значит, там же на бульваре, сзади, имея вот эту вот афишу гигантскую с этими убийцами, значит, я сжег оставшиеся

0: на их языке, на чешском, вот, вот этот фильм «Таковы прирожденные убийцы», знаешь, как называется?
1: Как?
0: «Таковы нормально забияки».
1: Вот так,
0: да? Да, на полном серьезе. То есть вот, вот у них там убийцы – это забияки.
1: Нормальные.
0: Да, таковы, да, ну, нормально, у них как бы в данном случае играет такой двоякую роль, дескать. Вот. И смысл в том, что люди, которые оперируют такими словосочетаниями вообще на серьезе, понимаешь, по-моему, очень слабо как бы к агрессии и способны. Причем это, как мне кажется, такая прерогатива таких, как их называют, малых народностей. Вот чехи, их не так много, понимаешь? Там, да, финны какие-то такие дебилы, но очень добрые. Вот. Все такое проще. Но поскольку мозг у них по-доброму, по-хорошему примитивен, то он как губка, он впитывает что, то есть, короче, это люди крайности. С одной стороны, это такие мягкие, такие очень, ну, таковы нормально забияки. С другой стороны, это люди, которые там, ну, способны на какие-то совершенно дикие, агрессивные, скажем, наверное, действия. Вот две такие крайности психики.
2: Ну, понятно. Нет, тут, понимаешь, дело такое, что вот мы русские, ты насчет национального характера, ты абсолютно прав, потому что у нас в России не то, что мы русские, ну, какая разница, ну, мы евреи, ну, мы там, я не знаю, татары, все равно мы россияне, да, относимся к, ну, может, в силу православия такого вот, как бы, наиболее вот такой религии, присущие россиянам исторически. Может быть, в силу этого мы относимся к самому акту убийства как такового очень и очень серьезно. Ведь понимаешь, какая штука? Вот посмотри, вот отгадай, значит, роман известного русского писателя, основанный на зверском двойном убийстве из корыстных побуждений. Достоевский. «Преступление и наказание».
0: Да.
2: Понимаешь? То есть вот так. Но там вокруг этого развернут огромный совершенно том. Я не знаю аналогов в западной литературе, подобных этому, и следующих человек, который это совершает. Ну, действительно, мы очень серьезно к этому относимся, ко всему. И, конечно, я думаю, что Стоун, вот прирожденный убийца его, правильно понят будет именно здесь, прежде всего в России, именно вот здесь. Правильно, ну, будет,
0: да,
2: понято.
0: Да. В принципе, тут, наверное, стоит, как бы, может быть, даже вот подводя черту под нашим разговором, сказать, что... А, собственно, я уже забыл, что я хотел сказать.
2: Понятно. Ну вот, а подводя черту, я... Ну ладно, давай я подведу черту.
0: А как я красиво начал.
2: Да, как ты красиво начал. Ну вот. Подводя черту, что я хочу сказать? Ты, господи... Слушайте, даже вот нечего сказать. Потрясающе вообще. Ты знаешь, Саша, мне вот, я вот пока тут курил, пока ты тут беседовал с товарищем, значит, из Светлановского оркестра, я тут курил, значит, ходил по коридору, и вдруг мне пришло в голову. Ты знаешь что, Саш, вот если бы мы сидели не на проспекте Калинина, а на настоящем Бродвее в Нью-Йорке, так, и вот это была бы радиостанция такая, только американская.
0: А ты представь,
2: ФМ вещание, ну как оно, УКВ вещание.
0: Причем называлось бы «Эхо Нью-Йорка».
2: Да, «Эхо Нью-Йорка», прикинь. Ты был бы не только очень богатый человек, ты был бы еще и очень влиятельный человек.
0: Да.
2: Ты был бы продюсером нескольких молодых музыкантов.
0: Радиостанций.
2: Знаешь, вот таких вот, да, прогрессивных, на твой взгляд, ну, перспективных ребят. Ты бы их уже раскручивал как-то.
0: И не бегал бы, махая правой рукой, видишь, какая,
2: да,
0: здоровая,
2: да, да,
0: ловя,
2: да,
0: машины, да, какие-то, а прям,
2: конечно, конечно,
0: садился бы в Кадиллак с шефом. Типа говорил, шеф, шеф, давай у пивка остановимся.
2: Вот так.
0: Да, Дима, я тоже об этом постоянно.
2: Мы живем в очень бедной стране. Понимаешь, Саш, вот генерально сказать все наши беды от того, что мы живем в очень бедной стране. Ну, действительно, бедная страна. Ну, что делать?
0: А ты знаешь, почему она, видимо, бедная? Потому что она одинаково богата и посредственностями, и яркими индивидуальными личностями. И, в общем-то, поскольку она такая очень многочисленная, то вот эти две чашки постоянно в каком-то дебильном равновесии. То есть, ну, согласись, что, в принципе, вот такие уродские совершенно нации, как-то американцы, да, это же вообще бигмаковская нация, у них там в штанах бигмаки, ну, то есть все, беда, да, все, это конкретная беда, что у них процент появления каких-то таких ярких людей...
2: Ну, талантливых людей, да, очень маленький.
0: Очень маленький. Причем это на технику распространяется, конечно. Вот, а здесь-то у нас все
2: это... А здесь у нас вот остановил любого, понимаешь, на улице, поговорил с ним.

0: Вот тебе вперед.
1: Еще старичок Достоевский в «Бесах» все описал, но тамошним таким языком, шляпным, трубочным, с удочкой в сапогах.
0: Вот так. Ну, значит, я тебе... Да, пожалуй, что ты прав. Ты прав. Вот, ты знаешь, я недавно иду по улице, а впереди идет бомж. Ну, такой, ну, совсем. Но, видимо, бывший интеллигент какой-то. Понимаешь? Ну, какой-то такой вот. Ну, у него высшее образование где-то написано там, было на лице, на немытом. Значит. А за ним идет такая же, как он, собака. Ну, это его собака явно. Ну, такая грязная вся. Мой ужас. И вот они проходят мимо мусорных баков. Он туда, значит, заглянул там, ну, в поисках бутылки может есть. Ну, нету, значит, идет дальше. А собака, значит, идет вслед за ним, ну, так, в шагах в 10. Она старая уже, такая усталая, бомжеская собака. Вот. Так раз, значит, заглянула в этот мусорный бак. И что-то ее там приколола. И она стоит, значит, смотрит туда. А он идет дальше. Потом он чувствует, нет его собаки рядом с ним. Он оборачивается, так, посвистал ей и говорит: Сократ, пойдем, пойдем. Представляешь, бомж! У бомжа, собаки бомжа, кличка Сократ. Вот такая вот штука тут со мной произошла недавно. Ну да, и последнее, вот напоследок, конечно, последнее. Я вот... Ну и прощаемся, все, хватит.
1: Нет, подожди, еще позволю себе просто насчет вот Игоря Алексеевича, вот, который у нас был, такой анекдот из той темы. Не то, что насчет него, а вообще анекдот насчет классичных музыкантов. В Большом зале консерватории закончился концерт. Осень такая, ну осень еще холодная, да, вот он закончился, и выходят такие вот музыканты, ну, характерной такой внешности. Такие все низенькие, курчавенькие, такие вот с носиками. И такие идут, такие понурые. И так, ну, плохо вот им сейчас с этими скрипочками ехать на там метро, кому-то там, может быть, автомобиль ловить и тоже деньги платить. Ну, все, как концерт какой-то вялый. Людей мало пришло, плохо хлопали. Они так все прошли гуськом. Такие портреты висят вот этих композиторов мимо них. Все гуськом прошли так под их строгим взглядом там. И самый последний такой идет, такой еврейчик, какая-то скрипка на седьмом там пульте, и останавливается перед портретом Бетховена, и так ему козю-базю, кажется, так «да-да-да-да-да-да-да-да».
0: Хорошо, это что касается музыкантов, а значит, из вот этих вот... Да, и вот опять-таки, вот ты говорил о времени, да, время меняет, и вот сейчас что-то странно, значит, я въехал, что за последние два года, вот это опять-таки гипотеза, Саша, вот ты не чувствуешь, что за последние два года и жизнь, и мы как-то качественно изменились? Что-то такое произошло за последние два, подчеркиваю, года. Это странно объяснить, но, например, книжки, которые я с удовольствием читал бы два года назад, я прекрасно себя помню, какой я был два года назад, я сейчас уже что-то прочитываю несколько строчек, бах, и откладываю, это не то. Кино, например, которое я с удовольствием смотрел два года назад, я сейчас пытаюсь его пересматривать, да это мультики какие-то, это ерунда, это совсем не то.
1: Просто
0: сейчас
1: я тебе объясню,
0: что-то начинается, Дима, непонятно.
1: Население вообще земного шара, оно делится на две части. Первая часть, ну да, начну с того, что и те мутанты. Ну, поскольку радиоактивная, вообще экологическая обстановка очень плохая. Так вот, значит, эти мутанты делятся на две половины. Одной, значит, все вот эти генетические мутации, значит, вставляют на какой-то уровень обостренного восприятия каких-то явлений культуры, там, политики, общества, природы, чего угодно. И какое-то резкое понимание всего этого, и, может быть, даже неспособность оценить, но понимание, то есть уже... А вторая половина, это, как ты сам понимаешь, ну, туда масса категорий относится. Митингующие, значит, протестующие, у ларьков толпящиеся, там водки распивающиеся, морды бьющие, и на концерт всяких там... значит, скотобас ходящий. То есть все, вот четкой половины. Середины уже не остался. Как мне кажется, середина... Нет, она осталась. Вот Прохор, ты видишь, вот она лежит, наша девушка Прохор, это середина. Это, как правило, уже не поддающаяся мутации организм, то есть мутант с рождения.
0: Понятно. Ты абсолютно прав. И тут Значит, вот говоря о разных людях, тут знаешь, что интересно? Кстати, Саш, ты никогда не пробовал? Вот идешь ты по улице, так? Слушать обрывки разговоров людей.
1: Было.
0: Понимаешь, было да? Было. Причем я дважды попадал на, даже не на диалоги, а на монологи людей. На монологи, когда идет человек и разговаривает сам с собой. Представь себе, да? Первый раз это было еще давным-давно, при коммунистах. Я вот как сейчас помню. Я шел тогда на репетицию своего театра. Я тогда в театре работал. И я иду на репетицию, а вечер такая вот поганая, знаешь, вот эта ледяная, колдоебистая вот эта дорожка, и ветер отвратительный, и еще 2 месяца зимы впереди. Вообще кошмар полный какой-то. Вот, и такая вот и темнота, вот эта вечная зимняя темнота, отвратительное ощущение. Вот, ну и в театре тогда было не очень хорошо. И я шел с таким тяжелым сердцем. А навстречу мне от проходной завода, в ДК которого мы репетировали, идет женщина, видимо, задержавшаяся после работы, и явно такая управленец. И вот она идет, и я издалека в свете фонаря вижу, что у нее губы двигаются, но никого рядом нет. Видимо, она с собой, сама с собой идет, разговаривает. И она идет, вот, поравнялась со мной, у нее глаза совершенно пустые, она меня не видит. Она идет, и я уловил четкий обрывок ее фразы, что она такое вот что-то там себе говорила. Говорила она вот что: «А я вам повторяю, дайте мне книгу жалоб и предложений». Можешь себе представить, Саш? Мне так хреново стало. То есть ее, видимо, кто-то обидел. И вот она идет и перемалывает все это дело в себе. И вот, а я бы вот так лучше ответила. Дайте мне книгу жалоб и предложений. Вот. А продолжение вот этого всего, да, это буквально в прошлом году. Иду я на автобусную остановку возле своего дома. И навстречу мне тоже идет женщина. Но если та была просто такая, ну, советское управление, такая невзрачная на вид, то это идет старушечка, ну, такая типа старенькая школьная учительница французского. Вот такая вся из себя. Идет мне навстречу, и тоже так шлеп-шлеп губенками-то. Вот опять, опа, шизуха такой с нашей ряды. Я уже, значит, ухо востро, навостряюсь. Поравнявшись с ней, я услышал, что она хорошо поставленным голосом произнесла вот обрывок своего монолога. Да просто взять и расстрелять. Вот так. А буквально месяц назад, на том же самом месте, навстречу мне шли 2 школьника. Ну, такие школьники, где-то лет, ну, 11-12. Я в их возрасте, например, бредил 3 мушкетерами, я не скрою. Там, Жюль Верн читал, понимаешь? А они идут мне навстречу, еще горячо обсуждают. Ну, вот этот диалог был. Вот, а что-то горячо обсуждают, спорят что-то. Ну, о чем могут спорить 11-12-летние пацаны? Там, о черепашках-ниндзя, наверное, я не знаю, о чем они сейчас спорят. И вдруг они поравнялись со мной, и я слышу, как один другому горячо доказывает: нет, ты не прав. Под опору нужно с 4 сторон, с каждой стороны опоры, класть по 100-граммовой тротиловой шашке. И они идут дальше, продолжая свой веселый разговор. Вот о чем, оказывается, разговаривают школьнички 11-12 лет.
1: А недавно я вот видел такую картинку на площади перед одним окраинным кинотеатром. Ну, большой такой, ну, уродской площади. И там постоянно, значит, продавали вот эти ноги ужасных, значит, этих мутантов, которые называют ножки буши якобы. На самом деле это ножки другого существа. И мы неоднократно в программе об этом говорили. Нам не верили, но результат налицо, запретили. Вот скоро появится публикация о реальном происхождении этих мясоотходов. Но суть не в этом. Вот там этими ножками торгуют, там рынок, еще что-то. И стоят 2 таких конкретных дяденьки. Вот, причем им обоим, обеим, неважно, там лет по 60, щетинами такие все явно, то есть с бодуна, и уже немножко поправились, один другого так за грудки трясет и такую фразу кричит: «Да я лично знаю Агутина».
0: Угу.
1: Правда?
0: Замечательно. Сам. Причем ничего, да, удивительного нет. Может быть, ну так, 50%, что он действительно лично знает Агутина. Ничего странного. А что такого-то? Ничего особенного. Вот. Так что, ну что, время уже к 4. Ты сейчас будешь новости свои включать, да?
1: Да.
0: Ну,
1: после
0: давай
1: композиции.
0: Вот музычку и поехали. До свидания, товарищи.

0: сегодня, 30 октября 2000 года, ну, в общем-то, даже, как вы уже понимаете, не сегодня, а вчера был этот единственный праздник в году, этот день, которого многие ждут, круглый год ждут, находясь в экспедиции в Якутии, охотясь на северного оленя, в общем-то, где ни попадя, купаясь на Карибах, отдыхая, в общем-то, с девками в бане или стоя на своем боевом посту с автоматом Калашникова, все ждут этого дня. Этот день автомобилиста. Да, уважаемые друзья, вчера, 29 октября, был этот самый день. И наша сегодняшняя программа будет посвящена им. Им, людям, которые водят, создают и возят. А сегодня у меня в гостях по этому поводу тоже человек, автомобилист, автолюбитель, Кирилл Всеволодович Немоляев. Здравствуй, Кирилл.
1: Доброй ночи, Александр.
0: И вот ты знаешь, о чем я думаю? О чем я думаю, глядя в это бескрайнее небо? Вот ты понимаешь, что бы ни происходило вокруг, птицы несут яйца, из яиц вылупливаются птенцы, вырастают, скрещиваются, снова несут яйца. Происходят войны, Алжир, Ирак. Ирак, Иран не поделят нефтяную скважину. Депутаты обсуждают, да? А ведь они возят, несмотря на это, они возят. Они ездят туда-сюда, я бы сказал, даже, в общем-то, мечутся. Они включают поворотники, не включают, и эти туда же. И эти туда же.
1: Проблесковый маячок.
0: Да, радиатор. И я хотел сказать, что на нас, простых москвичей, простых граждан. А вот это, казалось бы, иногда раздражающая суета на самом деле оказывает очень благотворное влияние. Давайте представим себе, что в какой-то миг по необъяснимой причине исчезнут с улиц наших городов ЖК, железные кони. Улицы станут пусты. Вот это тишина, которая наступит сей же час, я бы даже сказал, не сей же час, СЧ сокращенно, а сей же миг, сокращенно СМ, она будет тревожить гораздо больше, нежели когда ты сидишь в пробке, и рядом тоже даун в пробке.
1: Это будет такое достаточно тоскливое состояние, отсутствие движения, ведь все в мире движется, правильно?
0: Безусловно, безусловно. Наши улицы будут выглядеть как русла пересохших рек. В конце концов, на этих замечательных асфальтовых покрытиях, которые, вернее, кожу которых не будут ласкать мягкие руки автомобильных
1: прекрасно,
0: шин.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Да, начнут, в общем-то, появляться бугры и трещины, города развалятся. Понимаете, те, кто призывает назад на коня, они говорят, да, ну, так называемые автоконсерваторы, сокращенно АК, они, конечно, в чем-то, может быть, и имеют, так сказать, право на свое мнение, да, ток-цок-цок, ток-цок-цок, цок-цок-ток, цок-цок-ток, да, но это экология, но зато шлеп, зато ты идешь, поскользнулся, да, куда там, да, лучше уж и не ходить. Почему? Потому что мчится, и ты не идешь. Чем нежели ты идешь, и а что там цок-цок-цок, и сколько ехать, сколько ехать?
1: Не, ну, безусловно.
0: Безусловно.
1: Прогресс, понимаешь, прогресс, он приводит к модернизации, к усовершенствованию и в результате к тому, скажем так, что мы сейчас имеем. То есть, как бы, вот, автомобильный транспорт.
0: Правильно? Я хочу еще сказать, что сегодня в гостях у нас должна была быть Валентина Ивановна, господи. Но пожилая автолюбительница, которая, в общем-то, еще в те давние годы возила УАЗ 60-й, вот нынче уже пересела на «Газель». Вот буквально вчера до нас дошла печальная информация, что, в общем-то, вместе с «Газелью» упала с моста и почила в БОЗе, поэтому не смогла участвовать в нашей программе. Мы очень хотели, чтобы реально был такой профессионал-водитель, причем профессионал-женщина-водитель в нашей студии сегодня. Но, увы, увы. И будем надеяться на то, что профессионалы-водители и водительницы, в общем-то, будут нам звонить. Вот. Но прежде всего, конечно, нужно затронуть тему производителя. На чем могли бы перемещаться мы все, не будь их, которые, в общем-то, ну, так называемые рудные. То есть рудные унткопуны. Дело в том, что без их лопаток, без их омов, ну, это отбойных молотков, или попросту мы, это рудокопы, называем их отбойник. Без этих вагонеток, унтузских рельсиков, по которым специальные толкачи, тоже живые люди, которые годами не получают зарплату, упираются своими бледными прыщавыми спинками и тащат эту всю байду наверх. Потом это перерабатывается, и на тебе новое крыло, понимаешь? Новое крыло, да, от BMW, к примеру, от семерки. А то, что оно сделано-то где-то в Одессе, это что? Никто не... Ну ладно, это все равно из этой руды. Вся вот эта длинная цепочка от самого первого, в общем-то, рудника, так сказать, отбойщика, и заканчивая владельцем целого парка самых современных железных коней, ЖК сокращенно в дальнейшем, наша цель сегодня отследить эту цепочку по горошинкам. Итак, начнем. Видит ли отбойщик, рудняк, или, попросту говоря, лопатка, ну, как человек-лопатка, результат своего труда? Знает ли он, в каком процентном соотношении будет в дальнейшем распределена в экономике его страны добытая им горстка ЖР, сокращенно железная руда? Может ли он участвовать в этом распределении? Например, сказать, вот этот кусок добытой мной руды живой, если из него сделают шаровую, да, то ездить оно будет долго и не сломается. Из этого куска теплого железа, согретого моей МР, это означает мозолистой рукой, нельзя делать, меняешь, пулю. Нельзя. Имеет ли право сказать так лопатка, Кирилл?
1: Очень тонко и в то же время глубоко. Мне кажется, что все-таки стоит, Александр, говорить сегодня о проблемах более, что ли, близких для автолюбителей, на более насущных проблемах, которые окружают нас. Вот не кажется ли тебе, что вот то, что нас окружает, то, что происходит сегодня, и вот на дороге буквально вот 15 минут назад.
0: Это было, и... конечно, неприятно и страшно. И самое главное, извини, что я тебя перебил, это шокировало меня настолько, что голос мой до сих пор дрожит. Мы даже не будем рассказывать, что произошло, чтобы не волновать наших радиослушателей, особенно пожилого возраста. Потому что они могут прильнуть, понимаешь, и простыть.
1: Так вот, мне кажется, что в такой день стоит поговорить все-таки более о том, что вот с какими проблемами реально могут столкнуться автолюбители и сталкиваются уже, и вообще стоит ли сталкиваться в такой ситуации с чем-либо.
0: Да, имеет ли смысл, в общем-то, тратить свою энергию на столкновение. Но сразу бы хотелось немножечко объяснить, что мы не будем затрагивать такие ставшие уже банальными темы, как, в общем-то, отвоз автомобиля на штрафную стоянку, да, езда в нетрезвом виде и все вот это. Мы хотели бы обсудить аспект взаимоотношений человека и автомобиля. Ведь не секрет, что многие наши граждане любят автомобиль как живое существо, как собственную дочь, да, там, или сестру, к примеру. А многие говорят о нем как куски железа, как, дескать, ну, кусок железа. Но есть еще третья небольшая категория, которые на людях говорят о своем железном коне, что это кусок железа, но оставаясь с ним наедине в гараже.
1: То есть за глаза, как бы.
0: Да, да, да. Мало того...
1: Существует ведь такое, как бы, ну, как бы примета, никогда не говорить плохо об автомобиле, не в присутствии автомобиля.
0: Конечно, конечно. Мало того, все мы, наверное, простые граждане нашей страны заметили, что в последнее время участилась такая тенденция вешать на окошки автомобиля объявления об их продаже. Это принято у нас в Европе, принято, в общем-то, во многих западных странах. Но поймите, поймите, люди, которые там живут, они слушают Бритни Спирс, вот, и кричат, это, они кричат «Вау!». Исходя из этого, они и сами являются, в общем-то, ну, в какой-то степени неодушевленными предметами. На наших российских дорогах вешать на своего пока что коня, от которого, собственно говоря, зависит твоя жизнь, объявление об его продаже, это просто преступление.
1: Определенно степень предательства по отношению
0: к коню.
1: К коню.
0: Да, безусловно. И поэтому мы сейчас, в общем-то, выносим на обсуждение в Государственной Думе проект, запрещающий таким образом проводить рекламную акцию продажи автомобиля. Во-первых, ну, конечно, вы можете сказать, то есть, что, дескать, кто там этим будет заниматься, почему и в чем причина, да? Истинную причину мы вам с Кириллом Всеволодовичем, в общем-то, обозначили только что. Вот. Но чтобы донести это до мозгов парламентариев, мы, скажем так, написали проект законопроекта, в котором пояснили, что эта тенденция опасна. Почему? Потому что сейчас он вешает объявление о продаже автомобиля на свой автомобиль. Завтра он начнет вешать эти объявления на свою другую частную собственность. То есть было бы, согласитесь, неприятно увидеть, например, войдя там во двор собственного дома, какое-нибудь окно в этом доме, в котором красуется плакат «Эта квартира продается». Да? Или, например, эта майка продается, продам куртку. Вот под этим благовидным предлогом мы и хотим провести вот эту акцию. Хотя, конечно, на самом деле цель другая. Цель другая. Но все-таки специфика России такова, что владелец автомобиля должен его любить.
1: Безусловно. Но вообще разработан целый пакет предложений.
0: Я бы даже сказал, два пакета.
1: Совершенно правильно. Я просто хотел последовательным быть, сказать сначала об одном пакете, а потом о другом и об их содержимом.
0: Давайте начнем все-таки со второго.
1: Да, начнем мы со второго пакета. В этом пакете содержится насущные, опять-таки, и важные предложения, которые связаны с работой ГИБДД.
0: Да, второй пакет прежде всего обозначает, ну, скажем так, желаемые манеры и стиль поведения, отношения сотрудников ГИБДД к своим подопечным на дорогах. Тогда как, сразу раскроем секрет, первый пакет, он касается только самих автолюбителей. И готовится все-таки третий пакет, но сегодня мы эту тему, я так понял, не будем затрагивать, да, третий пакет, касаемый производителей именно все-таки рудников, он, в общем-то, это... Ну, лопаток, да. Ну, давай все-таки со второго
1: пакета.
0: Давай прям по пунктам будем смотреть.
1: Да, давай, как первый пункт.
0: Итак, вот у меня написано, я так и читаю. Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль для досмотра или проверки документов, обязан... Не просто отдать честь, как это происходит сейчас, а ведь частенько, Кирилл Филович, да, это и не происходит.
1: Этого,
0: да?
1: не происходит, потому что сразу автолюбитель понимает, что, собственно говоря...
0: Попал на деньги.
1: Да, попал на деньги. И уже понятие, отдает честь или нет, уже автолюбитель не думает о том, отдал ли он мне честь или нет, а думает о том, как, что называется, платить ли штраф на месте, или придется в сберкассе это делать, или вообще...
0: То есть как отмазываться,
1: да, как отмазываться,
0: автолюбитель.
1: Совершенно правильно.
0: Вот. И в данном случае отдача чести, сокращенно ОЧ, сотрудникам ГИБДД, является попросту издевательским каким-то жестом по отношению к несчастному автолюбителю. Мы предлагаем, чтобы как-то уравнять это, да, вот уравнять это. Сотрудник ГИБДД, останавливая автолюбителя за то или иное нарушение на дороге, обязан исполнить короткий танец перед автолюбителем. Это может быть индивидуальный танец, то есть мы специально будем нанимать хореографов, которые будут обучать сотрудников ГИБДД.
1: Это несколько движений, буквально
0: несколько,
1: 2-3 такта.
0: Это может быть прихлоп-притоп, может быть какое-то движение вальсирующее или па. Ну, в принципе, вот Кирилл, будучи обладая некоторыми познаниями именно в области танцев, взялся обучить наиболее молодых, удачливых областных сотрудников ГИБДД. Вот расскажи про это движение. Мне кажется, нашим радиослушателям будет очень интересно.
1: Это движение называется тербюшон. Это такое специальное вращение на одной ноге может произойти вокруг своей оси либо одно вращение, либо два. При этом опорная нога находится на земле, а нога не опорная, другая находится в воздухе и слегка согнута в колене. При этом, как бы, в зависимости от природных данных, у сотрудника ГИБДД может быть либо вращение вправо, либо влево. То есть, если вправо, значит, он вращается на левой ноге, если влево, то он вращается на правой, соответственно, либо правая согнута в колене, либо левая.
0: Это очень,
1: на
0: очень правильно.
1: На первом гуманно, этапе да. Это может быть лишь один, скорее всего, вращение, виток, да, вращение. Лишь один виток, совершенно справедливо.
0: А далее в дальнейшем, по правилам, инспектор ГИБДД должен представиться. Он называет свое звание и фамилию, да. Мы считаем, что это совершенно издевательски. Почему? Потому что чем крупнее звание, и чем глупее фамилия, это, ну, случается, понимаете, даже в анекдотах, в пошлых про это рассказывается, тем это более издевательски выглядит по отношению к нам, автолюбителям. Поэтому, совершив вот это танцевальное движение, в частности, трюшон, правильно, да?
1: Нет, называется тербюшон.
0: А, тербюшон, да.
1: Тербюшон.
0: Извини, да, Кирилл, тербюшон, к примеру. Да. Он совершил тербюшон и говорит: добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от времени суток. Меня зовут, и просто называет свое имя, без отчества, невзирая на возраст. Кстати, пожилые милиционеры, они могут без тербюшона обойтись, они могут просто присесть или, например...
1: Могут сделать поголя, допустим. Это элементарное движение.
0: Напиши,
1: ну, поголя — это небольшой подскок на опорной ноге, причем нога согнута в колени, а вторая нога, ну, скажем, правая, она вытянута и скользит слегка, чуть-чуть вперед по асфальту. То есть идет такая подпрыжка, опорная нога чуть-чуть смещается вперед, а правая нога в данной ситуации скользит. То есть совершенно элементарное движение, которое может освоить даже человек уже, в общем-то, в возрасте.
0: И достаточно мощной комплекции. После этого, совершив это движение, предположим, даже если он уже солидный мужчина, да, если ему там даже уже под 50 лет, он очень тучный, а мы встречаем до сих пор, к сожалению, таких сотрудников ГИБДД, он должен сказать: добрый вечер, меня зовут Герман. Вот просто так. Вы нарушили то-то, то-то, то-то. Кстати, автолюбитель обязан после поголя хотя бы несколько раз сделать аплодисменты. Это наладит контакт между людьми, да?
1: Вот. Ну, да. В принципе, я думаю, что аплодисменты должны быть в любом случае, потому что движение может быть сделано как бы на высоком достаточно уровне или очень слабо выполнено. Поэтому здесь нельзя и не стоит никогда разграничивать тех, кто имеет природные данные к хореографии, то есть может работник ГИБДД прекрасно выполнить это движение, либо наоборот выполнить его достаточно коряво и тем самым заставить, ну или совершенно не понравиться автолюбителю, то есть автолюбитель может не захлопать,
0: ну,
1: а там
0: сказать... Ну, в принципе,
1: сказать,
0: да, но это уже, ну,
1: это
0: из
1: совершенно
0: области человеческих,
1: да,
0: отношений.
1: Да, из области человеческих отношений, поэтому нужно уважать друг друга, как бы,
0: конечно,
1: поэтому
0: конечно,
1: в любом случае
0: конечно
1: необходимо сделать несколько, как бы, хлопков.
0: Да. После этого наверняка многим из вас доводилось садиться, в общем-то, в автомобиль в милицейский. То есть вас ведут на разборку, где, в общем-то, уже и говорят: либо, значит, дай денег, либо там права и все такое. Мы ни в коем случае не хотим отменять данную меру. Естественно, оформление какой-то штрафной там санкции на улице невозможно, да. Поэтому, конечно, нужно пройти в автомобиль. Но мы предлагаем, и это второй пункт нашего второго пакета, когда автолюбитель садится в салон милицейской машины, инспектор ГИБДД, вот станцевавший, первым делом обязан предложить ему либо
1: чай,
0: сок,
1: чай,
0: либо айс-ти.
1: Да.
0: Да, если это, значит, происходит зимой, то горячий чай из специального термоса, которым мы, это третий пункт нашего пакета, предлагаем оборудовать багажное отделение всех автомобилей ГИБДД, где будет стоять мощный термос, либо чай, либо кофе. Вот. Для того, чтобы они были как одна семья.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно верно. И здесь как бы должна завязаться беседа.
0: Конечно, конечно. В ходе которой и должна выясниться истинная причина нарушения, если оно было. И выяснится, насколько само это нарушение серьезно.
1: Может ли оно впоследствии повлечь за собой какие-либо неблагоприятные последствия? То есть может ли оно привести к какому-либо какому-то эксцессу, скажем так, на дороге, к какому-то происшествию? Или оно совершенно настолько мелочно, скажем, что, в общем, и недостойно какого-либо длительного разбора?
0: То есть попили чайку, кофейку и, в общем-то, разошлись. Далее, несмотря на многие протесты многих, в общем-то, так сказать, госдумовцев и других властных структур. Так, сейчас, господин Лаэрский, же у вас с русским языком так плохо. Реки не пересушены, а пересохшие. Нет, нет, Лидия Андреевна, начиная с сегодняшнего дня, мы меняем немножечко и орфографию. И, то есть именно реки пересушены от слова сушняк, а не пересохшие. Пересохшие, это, в общем-то, так сказать, воблы могут быть, он колбасы, да. Ну, вернемся к нашей теме. Да, многие властные законодательные структуры были против четвертого пункта, но в связи с введением первых трех мы все-таки настаиваем на наличии четвертого. Дело в том, что, конечно же, работа у сотрудников ГИБДД весьма тяжела. Большую часть времени им приходится проводить либо сидя и оформляя штрафные квитанции, разливая чай и кофе, если следовать первым пунктам, да, либо стоя на ногах, в общем-то, с палочкой пресловутой. Исходя из этого...
1: Здесь, может быть, еще такой вариант. Я извиняюсь, что я перебиваю. Хотелось бы просто добавить.
0: Ничего, Кирилл
1: Федорович. Работник ГИБДД может иметь так называемую секретаршу в машине. Это...
0: Может быть, его родственница.
1: Да, может быть, родственница. Достаточно обаятельная, милая девушка, которая как раз и может предлагать в машине чай.
0: На заднем сиденье она может сидеть.
1: Да, безусловно. То есть она сидит на заднем сиденье и как бы предлагает... То есть могут быть какие-то, извиняюсь, там шанюшки, какие-то печенья.
0: Выпечка, есть... да. Но тут еще хотелось объяснить, что это скорее всего даже такой аспект социальный, потому что ведь многие тетушки сейчас сидят без работы или, например, девки занимаются проституцией, попросту говоря, на улицах вместо того, чтобы вот сидеть в машине, предлагать чая и, в общем-то, получать за это, пусть, может быть, небольшие, но честные деньги. Да, это же правильно. Да, так вот, к четвертому пункту, Кирилл, я хотел вернуться. Ведь сейчас, когда в стране не платят, в общем-то, да и вообще как-то у всех так не совсем все хорошо, многие просто не в состоянии оплатить штраф в случае, если реально нарушение какое-то было зафиксировано и было серьезным. В данном случае мы предлагали и оставляем все-таки, наверное, этот четвертый пункт, не будем его вычеркивать, да, мы предлагали оплачивать на месте вот этот штраф массажными услугами. Автолюбитель должен в течение там, 5 минут, это в случае проезда на красный свет, но это мы регламентируем, или 10 минут, в зависимости от строгости нарушения, помассировать уставшие ступни сотрудника ГИБДД с тем, чтобы в дальнейшем тот мог и дальше нести свою службу. Как я уже говорил, многие были против этой меры, но с другой стороны уже выбирайте. Либо вы платите, так сказать, прайс, вы платите деньги, вот, либо вы доставляете вот, ну, скажем так, лечебную даже услугу человеку, которому он предложил чай или кофе. Чувствуете, какой узел? Почему я, как выше я уже говорил, это одна семья?
1: Ну, повторюсь, сказав, что, к сожалению, это наиболее спорный пункт, который имеет как свои плюсы, так и свои минусы, потому что каждый воспринимает такое понятие, как массаж. Ну... Соответственно, в меру как бы своих... не знаю, каких-то, скажем так, как все говорят, в меру своей испорченности, и доказать и аргументированно объяснить, почему нужно делать легкий массаж работнику ГИБДД.
0: Ступней,
1: безусловно. Ступней. Но все равно, это не так просто. Поэтому я не думаю, что этот пункт, к сожалению, будет принят.
0: Я тоже, честно говоря, не уверен, что он будет принят. И я думаю, что в основном, конечно, противниками его будут все-таки водители сами, а ни в коем случае не сотрудники ГИБДД. Вот. Но хотелось еще сказать, что в случае введения обязательного обучения танцевальным движениям всех сотрудников ГИБДД, мы, может быть, и каким-то образом не будет необходимости заниматься вот этим массажом. Почему? Потому что любой сотрудник может, так сказать, пока нет машин, пока автострада пустая, да, особенно в ночное время, просто тренировать, оттачивать эти танцевальные движения на дороге, да, вот, тем самым разминаясь вполне нормально. И к тому же, учитывая, что их там всегда несколько, то есть они могут делать массаж ступней друг другу. Вот девка, вот, которая на заднем сиденье, он напарник, то есть в принципе. Вот. Но я бы все-таки, Кирилл, я бы дал бы вот несчастным водителям возможность вот таким образом уйти от уплаты штрафа в форме вот все-таки
1: если бы, Александр, все зависело от нас с тобой, то мы бы, конечно, могли бы.
0: Но мы будем бороться за этот пункт. Да? Все-таки определись, что мы за этот четвертый пункт.
1: Следующий, пятый пункт. Да. Наиболее, как мне кажется, важен, несмотря на то, что он только пятый, но здесь пойдет речь о безопасности. Это ведь самое главное для автомобилиста. Не скорость, не комфорт, а безопасность.
0: А при этом сразу хотелось бы сказать, что этот пункт является пятым и в первом, и во втором пакете, поскольку он обоюдоинтересен и как для сотрудников ГИБДД, и также для автолюбителей.
1: Итак, чем же должен будет с января,
0: да?
1: Да, с января 2001 года,
0: да,
1: как бы с нового тысячелетия, чем же должен быть снабжен автомобиль? Какие же должны быть средства, которые бы обеспечивали безопасность во всех ее проявлениях? То есть это экстремальные ситуации, это проблемы физиологические, здоровье.
0: Да, которое, к сожалению, вот это плохой экологической обстановки дает о себе знать, напоминает о себе постоянно.
1: То есть это целый комплекс мер. И, наверное, первое и самое необходимое,
0: это все-таки прибор для измерения давления.
1: Безусловно. То есть это понятие вот именно комфортного ощущения себя в машине, то есть попытка максимально обезопасить водителя от каких бы то ни было проблем, которые могут возникнуть в той или иной поездке,
0: конечно,
1: проблем с самочувствием.
0: Во-первых. Во-вторых, представьте себе еще ситуацию. Конечно, бы хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше. Когда происходит небольшая авария на дороге, да, и разгоряченные водители выскакивают, начинают выяснять отношения, то здесь, в данном случае, конечно, артериальное давление резко растет, идет нагрузка на сосуды, глядишь, там ишемическая болезнь, тарпырыко не двинул. Поэтому здесь как раз как будут аппараты для измерения давления, прежде чем выскакивать из автомобиля и смотреть его разрушение, любой нормальный человек этим прибором, который стоит, кстати, недорого, он порядка 150-200 долларов, но он механический, автоматический, их много сейчас завезли по нашему заказу и по заказу, в общем-то, ГИБДД, измерит все давление и скажет, давление растет, мне надо успокоиться. И тут мы переходим, кстати, к следующему подпункту пятого пункта.
1: Да, я бы хотел обобщить слегка, мы переходим к разговору об аптечке. Вот о той самой пресловутой аптечке, о том, где она должна находиться и какие должна включать в себя составляющие.
0: Да, да.
1: Итак, Александр, я передаю тебе слово и самое, наверное, важное сообщение о том, все-таки сколько же должно быть аптечек?
0: Безусловно. Представьте себе, что столкновение произошло, извините за вульгарность, взад. Обычно аптечка находится у автолюбителей на заднем стекле автомобиля. Аптечка небольшая, и в случае, значит, когда взад, то она может, в общем-то, слететь, упасть куда-то и оказаться попросту недосягаемой.
1: Хуже, что часто бывает, аптечка находится в багажнике.
0: Но это вообще преступление. Это вообще надо карать.
1: Да, но так считаю. Бывает очень часто.
0: Да, это у нерадивых автолюбителей такое случается, и мы сотрудники ГИБДД часто, в общем-то, штрафуем их дико на деньги. Вот. Но, соответственно, поскольку речь у нас зашла о измерении давления, в том случае, если в кризисной ситуации на светофоре подрезал кто-то авария, давление резко скакнуло вверх, вам необходимо, конечно же, принять что-то, что это давление понизит. Да, это может быть волокордин или что-то другое, неважно что. Это что-то должно находиться в непосредственной близости от вас. Ни в коем случае не в багажнике, ни в коем случае не на заднем сиденье. Поэтому мы, начиная с января 2001 года, вводим обязательную поясную аптечку для всех водителей автотранспорта, как частных, так и служебных автомобилей. Измерил давление, сразу полез. Там у него не кошелек мобильный, сопля и пейджер, которые уже не модные, а предмет первой необходимости за рулем. Но поясная аптечка, в которой лежит самое необходимое.
1: То есть вот составляющие этой аптечки, они...
0: Ну, пока обсуждаются.
1: Да, сейчас вопрос в стадии обсуждения, потому что, что называется, сколько людей, столько и мнений, и каждый может наполнить аптечку по мере состояния собственного здоровья теми лекарствами, которые ему необходимы, но должны
0: минимум
1: быть...
0: Мы все-таки будем определять необходимый минимум.
1: Минимум, как то, скажем, там, пиримидон и так далее, то есть какие-то должны быть совершенно обязательно.
0: Обязательно капли в глаза.
1: То есть, допустим, совершенно точно должен быть, скажем, гематоген.
0: Да.
1: Плитка бычьей крови, то есть витамин. И во многих, как мы знаем, очень во многих жизненных ситуациях как бы помогает, выводит и шлаки
0: вводит,
1: и так далее.
0: Конечно, безусловно. Далее. Мы долго консультировались с медиками, в общем-то, с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Пришли к выводу, что тех медикаментов, которые находятся в стандартной автоаптечке, которая лежит на заднем стекле, допустим, это смешно. То есть ее лучше и не иметь. То есть просто подвесил бинт или положил в поясную необходимую, как я напоминаю, с января 2001 года на поясную аптечку входится этот самый бинт. И все. Необходимость в задней аптечке целиком отпадает в данном случае. Поэтому задняя аптечка отныне будет усовершенствоваться. Конечно, мы обратились к автопроизводителям, к производителям автомобилей с тем, чтобы задняя полка автомобиля, куда обычно встраивают дурацкие колонки, чтобы слушать глупую музыку FM-радиостанций, она как раз и была контейнером для аптечки. И эта новая аптечка будет называться отныне «Аптека».
1: И занимать... Аптечкой будет называться именно на поясная.
0: Причем, безусловно.
1: Если водитель выходит из машины навстречу работнику ГИБДД, и тот не видит на поясе красного крестика, то есть условного знака наличия аптечки, то, соответственно, может быть подвергнут штрафным санкциям.
0: Только после исполнения танца.
1: Ну, об этом мы уже говорили ранее.
0: Конечно. Но я просто напоминаю, что с января все автолюбители могут требовать, попросту говоря, от работника ГИБДД исполнения, в общем-то, танцевального движения. Да, так вот, эта задняя аптека, которая будет занимать всю заднюю полку автомобиля, должна включать, во-первых, на случай, если взад произошло это, то она должна выдержать удар. То есть, по сути своей, ее, так сказать, прочностные характеристики.
1: Она должна быть чугунной. То есть такой вариант возможен.
0: Возможен, ты знаешь, возможен такой вариант. Вот. Но еще лучше, чтобы она была сделана из такого же сплава, из которого делаются черные ящики самолетов. То есть, еще что бы лучше, ни случилось с автомобилем, аптека должна уцелеть. Аптека должна уцелеть. Мало того, соответственно, будет еще введен второй рычаг. Это услуга, конечно, будет платной, но также необходимой, к сожалению, придется автолюбителям на нее раскошелиться, согласно вот нашему второму подпункту, пятого пункта второй и первой папки. Второй рычаг, который открывает ее в случае, если сам, так сказать, пострадавший находится вне досягаемости. Он ее открывает, но попросить что-нибудь достать и подать может того, кто рядом проходит.
1: Безусловно. То есть, скажем, должна быть гарантия того, что помимо того, что человек может просто нащупать где-то вот в области
0: пояса
1: необходимое лекарство, скажем, я не знаю, шампунь там или какие-то предметы.
0: Иголку, туалета, например, да. Если вдруг сведет ногу, что часто случается за рулем. И взял иголку, потому что в трусах они канаю, где вот иголку носят.
1: А те, кто сидят на заднем сиденье, могут просто положить руку...
0: Достать в аптеку, что угодно. Кстати, конечно же, мы обдумывали, многие из радиослушателей этот вопрос задают, мы сразу отвечаем, мы обдумывали, что для всех пассажиров обязательны аптечки на поясные. То есть, если везешь кого-то, то эти аптечки должны быть. Везешь двух человек, значит, две аптечки. То есть, на количество посадочных мест в автомобиле должно находиться и количество аптечек. Давайте сейчас ненадолго прервемся. И затем продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И наша сегодняшняя программа посвящена единственному в году празднику, который был вчера. Это День автомобилиста. Это великий праздник. Мы не могли обойти его стороной и подготовили на сегодняшний момент два пакета документов. Третий будет в стадии разработки. Третий касается производителя автотранспорта, начиная, так сказать, от первоисточников, то есть рудняка, пункт, в общем-то, копалки. А остальные два, то есть это первый, это касаемый непосредственно автолюбителей, второй касаемый непосредственно сотрудников ГИБДД. Некоторые пункты, как-то, например, пятый пункт касаемый безопасности, он
1: вот
0: является...
1: сейчас как раз, извините, Александр, да, что я тебя перебиваю. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас как раз мы говорим о безопасности, о самом главном, наверное.
0: Во всем, что есть. Да.
1: Во всем, что есть, и в частности, в...
0: В вашем авто
1: и том, что происходит на дорогах.
0: Также хотел сказать о некоторой особенности пятого пункта. Он является пятым и в первой, и во второй папке. То есть, что говорит о его универсальности. И мы, в общем-то, практически разобрались с аптечками. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я сейчас, Кирилл, если ты не против, напомню все-таки номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Я хотел напомнить нашим радиослушателям о том, что аптечек с января будущего года должно быть в автомобиле две, как минимум у водителя и на заднем сиденье, и если несколько пассажиров, то исходя из количества пассажиров. Причем одна аптечка будет называться не аптечка, а так называемая аптека. Ну, как бы мама, да? То есть главная аптека.
0: Мать аптека.
1: Вот. И маленькие аптечки, которые то есть, будут в самых экстремальных ситуациях помогать прямо, что называется, первая помощь.
0: То есть, к примеру, хотелось бы пояснить. То есть, если, например, вы купили себе там... Jeep Expedition, к примеру, сколько там, 8 мест, да, то вы должны иметь в нем 8 аптечек на поясных на случай, если к вам усядутся все 8 пассажиров. И обязательно одну маму-аптеку, мать-аптеку, которая будет занимать заднюю полку автомобиля. Естественно, вам придется, так сказать, ну, несколько... уступить вот вашим музыкальным пристрастиям, снять задние динамики, поскольку там, в общем-то, их место займет мать-аптека. МА, сокращенно, кстати, вот, знаешь, МА, как поживает твоя, да. И, соответственно, еще следующие меры, это мы тут обдумали совершенно дебильные вещи, как то огнетушитель. Я просто расскажу, если ты, Кирилл, не против, да, случай из своей собственной практики. Где-то год назад, извините, я болею, перемещаюсь уже, ну, достаточно так поздней ночью, да, с одной дружеской радиостанцией, хозяином которой я, в общем-то, являюсь, на Хорошовском шоссе я заметил клубы пламени и увидел, что стоит грузовой автомобиль, и у него из-под капота вот они там выбиваются, значит, бегает этот водитель бедный, машин не так много было, я остановился, хотя, ну, ты знаешь, что на моем транспортном средстве любая остановка и трогание причиняет мне, в общем-то, массу неудобств. Тем не менее, остановился. И чтобы как-то помочь бедняге, отдал ему вот этот маленький... Слушай, я тебе могу сказать следующее. У меня флакончик насильный мой одеколон, ну, да, моего такого размера. Да, да, да. Вот, отдал. Ну, естественно, он-то обрызнул. Но это не помогло. Мне пришлось ехать и, в общем-то, вызывать сотрудников ГИБДД. Он-то пожарных, которые, в общем-то, надеюсь, затушили.
1: Соответственно...
0: Это... Мне пришло сразу в голову та мысль, что это издевательство над автолюбителем, требовать с него наличия в его автомобиле такой бесполезной вещи, как вот этот маленький тупорылый баллончик.
1: Соответственно, мы говорим о том, что баллон, это должен быть не баллончик, а баллон, и находиться он должен ни в коем случае не в багажнике.
0: Да, это преступление, это просто преступление, будьте
1: иначе
0: здоровы.
1: Просто иначе никакого смысла в его наличии нет. Поэтому, значит, да, можно говорить о том, что находиться он должен на переднем сиденье.
0: В пределах
1: досягаемости.
0: Совершенно верно. Еще хотелось вот сказать о размере. Дело в том, что мы посоветовались с пожарными, в общем-то, и с пожарницами. Вот. и пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой и размером для огнетушителя автомобильного является стандартный красный баллон, который вы могли все наблюдать в любых учреждениях официальных. Они бывают...
1: Извини, да, конечно. Александр, что перебиваю. Существовала такая достаточно расхожая версия, что он должен также находиться за стеклом, как это бывает во многих учреждениях или гостиницах. То есть разбить стекло и взять огнетушитель. Но, как бы, я думаю, что не стоит даже углубляться в изучение вот этого пункта, потому что, на самом деле, это достаточно нелепо, поскольку в той ситуации, в которой может находиться водитель, что-то еще разбивать, это уже...
0: Ну, уже чересчур. Да, чересчур. Это чересчур. Естественно, встает вопрос, где же может находиться такой достаточно объемный все-таки предмет, как объемный, но, согласитесь, эффективный, то есть которому вы можете сразу и готов, автомобиль залит, то есть попросту говоря, потушен. Где он может находиться? Значит, поясняем. В момент движения, когда вы один в автомобиле или везете только задних пассажиров, этот предмет, огнетушитель, должен будет закреплен тем же самым ремнем безопасности, кстати, на правом пассажирском сидении от водителя, который. В случае, если салон автомобиля заполнен полностью людьми и правое место занято, то он должен лежать у правого пассажира, независимо от его пола, возраста, на коленях.
1: Вот. Таким образом, да, в течение буквально доли секунды он попадает в руки водителя или
0: пассажира, да,
1: пассажира, и приступает водитель или пассажир уже к действию.
0: Да, безусловно, по тушению, кстати, своего автомобиля или любого другого транспортного средства, которое вот оно тут, в общем-то, вспыхнуло неожиданно, да?
1: Да и, скажем, это возможно, если как кто-либо из пассажиров или водителей видит просто какой-то пожар, проезжая мимо.
0: Например, скажем, горит дом или, да, склад, или просто гаражи, безусловно, безусловно. Мы все люди, мы обязаны прийти, он помочь, в общем-то. Ну и, Кирилл, мы по системам безопасности СБ сокращенно закончили?
1: Нет, конечно, нет, конечно. Я думаю, что стоит затронуть вот действительно важную тему. Это внеплановая остановка, то есть остановка автомобиля, связанная с его неисправностью.
0: То есть, попросту говоря, аварийная остановка. Дело в том, да, Кирилл, совершенно серьезная тема, что огромное количество аварий

0: издевательство над автомобилистом, который едет сзади, да, стоит маленький треугольничек. Пусть он даже светится, да.
1: Но как он светится и каковы его размеры, и как его можно увидеть?
0: К примеру, вот у моего, да, у него же шкала приборов светится гораздо ярче, чем фонари дорожные, ты же знаешь, да. И что там впереди, вообще не видно. Фары не нужны, потому что я все равно могу ехать только с закрытыми глазами. Ну, просто слепит глазам, не моя же приборная доска. И у многих так. У многих сейчас так. Поэтому мы пунктом, вернее, под пунктом 7-5 пункта 1-2 папок законопроекта нового предлагаем оборудовать все автомобили новым типом остановочных знаков. Во-первых, этот знак должен быть крупногабаритным. Естественно, встает вопрос, как его там возить. Ответ очень прост. Он будет надувным. Это будет куб. Где-то, ну, в зависимости от, я думаю, размера транспортного средства, то есть минимально он будет метр на метр его габарита, квадрат. Максимально, в случае, если это автобус, там, ЛиАЗ или так далее, 4 на 4.
1: Но он не должен закрывать целиком
0: транспортное средство.
1: Да, конечно. То есть он должен стоять и как бы говорить о том, что произошла или авария, или какой-то случай инцидент, на дороге, инцидент, да.
0: Да. Да, конечно.
1: И, соответственно, если даже в такой надувной куб врезается какая-либо машина, то не причиняет вреда
0: никому абсолютно.
1: Ни себе, ни той машине, у которой произошла вот вынужденная поломка.
0: Соответственно, многие наши радиослушатели сейчас задаются вопросом.
1: Александр, красный куб, безусловно.
0: Да, красный куб, красный светящийся изнутри куб, безусловно. Многие сейчас спрашивают, каким образом этот куб будет монтироваться. Значит, конечно, если вы будете ехать один, вам будет несколько сложнее. Но, тем не менее, ваша первая обязанность в случае поломки, увы, другого мы выхода пока не нашли. Либо покупайте компрессор какой-то достаточно дорогостоящий, который за вас надует куб, либо надувайте его сами. Во-первых, это полезное упражнение. Если с вами едут пассажиры, то на каждом этом кубе будет предусмотрено, в общем, дикое количество штук, куда надувают, а не филей. То есть вы можете попросить водителей других автомобилей, пешеходов помочь вам присосаться и, в общем-то, дико надуть этот куб. В случае, кстати, это, так сказать, пункт 7b, то есть под пункт 7-го подпункта 5-го пункта обеих папок. То есть первый, то есть 7А мы рассказали про надувалово, а вот 7Б это касается кубов, которые в автобусах, автобусных кубов, все пассажиры общественного транспорта обязаны участвовать в установке аварийного куба своего транспортного средства. Никто из них, будь то даже дряхлая старушка или грудной ребенок, не имеет права ни присосаться и не думать. То есть все дружно, как только ломается автобус, должны помочь водителю надуть. Только после этого они могут, в общем-то, покинуть место инцидента.
1: Совершенно правильно. И таким образом мы получаем значительно большую гарантию безопасности вот именно касательно автомобилей, которых, с которыми уже что-то случилось.
0: Ну, конечно, во-первых, какая бы ни была маленькая поломка, вы будете обязаны обезопасить свой автомобиль. Это не просто поставил какой-то треугольничек, а некоторые, вот наверняка Кирилл-то замечал.
1: Просто включают аварийку, даже
0: просто, ничего не ставят. А если и ставят, то насос или пустую бутылку. Это, я считаю, издевательство над водителями, автолюбителями соседних автомобилей. Какая бы ни была маленькая поломка, нужно будет ставить куб. Ну что, с безопасностью мы...
1: Или еще у нас есть один пункт. Это
0: о ремнях.
1: О ремнях и о так называемом плане эвакуации.
0: Давай сперва я о ремнях затрону.
1: Да.
0: Значит, это, конечно же, наверное, будет все-таки в папке номер 3, которая будет адресована к автопроизводителям, начиная, так сказать, от рудника и лопатки, заканчивая, так сказать, сборщицей колес дисков, да. Но, тем не менее, эту тему мы затронем очень кратко. Отныне ремней безопасности будет 2. И шириной они будут с туловища среднестатистического человека, потому что вот эта узкая веревочка, которой мы все привыкли, так сказать, пользоваться, она только пережимает. Вот будет 2 ремня, но это на простых автомобилях. На дорогих автомобилях это будет, ну, как бы...
1: жгуты.
0: Ну, даже я бы не назвал это жгутами.

0: Это будет, ну, вот как одевается чехол на сиденье, да, дальше в сиденье садится человек, одевает на себя намертво пришитую к сиденью, ну, это даже не то, что это чехол. Чехол для пассажира или чехол для водителя, в котором он закреплен в сиденье практически, ну, вот что твоя шаровая.
1: Ну, да.
0: Это в дорогих моделях. Во-первых, не будет вот этих понтов. Типа заскочил в автомобиль или быстро уехал. Ничего подобного. Прежде ты должен сесть, пока автомобиль прогревается, зачехлиться. Вылезти тоже вот так оперативно тебе не удастся, чтобы там... То есть ты расчехлился, померил давление, принял волокордин и вылез уже разбираться, почему в задницу дали. Вот мы считаем это справедливо, хотя не знаем, примут ли автопроизводители вот...
1: Это просто связано с большими проблемами экономии времени, потому что все требует время.
0: Да. И опять же, а вот о жгутах. Это для мотоциклистов будет средство.
1: Правильно, абсолютно верно.
0: Еще какая-то у нас тема по безопасности. Ты что-то хотел добавить?
1: По безопасности... Вот, Александр, сбил ты меня, прошу прощения наших телезрителей и радиослушателей.
0: Да и, в общем-то, просто тех, кто пишет.
1: Ну, можно сейчас прослушать музыкальное произведение, потом мы можем...
0: Хорошо, прервемся. И, соответственно, вот пока была вот эта небольшая пауза, мы с Кириллом Всеволодовичем обсудили. Да, конечно же, мы забыли третью схему. Это, вернее, восьмой подпункт пятого пункта обеих трех папок, который...
1: Пакетов, я бы даже...
0: Ой, извините, конечно же, пакетов, который касается... методом и способом эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, возникших в автомобиле.
1: То есть должна быть так называемая схема.
0: Да.
1: Которую мы наблюдаем. Вот любую схему в любом помещении мы ведь наблюдаем там эвакуация в том или ином случае, там, при пожаре.
0: Куда
1: нужно двигаться в той или иной ситуации, скажем, при пожаре, да, вот если загорелся тот отсек
0: автомобиля,
1: то нужно, значит, двигаться туда. Если, то есть, грубо говоря, отсутствие такого плана эвакуации в какой-то степени может быть приравнено к отсутствию техосмотра.
0: Я бы даже сказал, это просто издевательство над автолюбителем.
1: Работник ГИБДД вправе спросить
0: что угодно, он вправе спросить, начиная от... Будьте здоровы. Начиная, в общем-то, от того, как давно вы ходили в парикмахерскую, особенно после чашки кофе, выпитой в автомобиле, вот и после...
1: Ну, если кто-то нас слушает не сначала, можно сказать, что как бы при встрече с работником ГИБДД, а именно, когда вы нарушили правила или просто вас остановили для того, чтобы проверить документы, работник ГИБДД должен совершить некое телодвижение, станцевать небольшой такой хореографический этюд или, можно сказать, движение.
0: В зависимости от настроения. Минимально это просто какое-либо па.
1: Представиться.
0: И, причем представиться, извини, Кирилл, что перебиваю, просто здравствуйте, добрый вечер, да? Меня зовут Герман. Без всяких майор там Свиристенко.
1: Да. И в дальнейшем, уже находясь в машине, где, собственно говоря, обычно происходит процесс передачи денег.
0: Да.
1: Или процесс уговаривания.
0: Или массирования пяток, как альтернативный способ оплаты штрафной квитанции.
1: Возможно, а даже, скорее всего, обязательно наличие женщины, так называемой секретарши, которая бы могла улыбнуться мило и полюбопытствовать, не желает ли
0: что-нибудь.
1: Нарушитель чай что-нибудь, или, допустим, чай или березовый сок.
0: Сосуды с жижкой должны быть установлены отныне штатно во всех автомобилях ГИБДД в багажном отделении. Да, так вот, что касается путей эвакуации, дело в том, что это, конечно же, не будет просто схема, что там ударили сюда, лезь отсюда, да. Скорее всего, это будет инструкция краткая по поведению вот в конкретном конкретной ситуации, при попадании в эту ситуацию на автомобиле конкретной марки. Мы очень часто наблюдаем водителей, которые, скажем, произошло что-то, какая-то внештатная ситуация, вот он бегает, как курица вокруг чужого яйца, вокруг своего автомобиля, и не понимает, что ему делать. А инструкция, вот эта схема, да, она должна быть закреплена на лобовом стекле, типа как спецпропуск в Кремль, ты видел у меня, да, вот на лобовике, вот типа такого же размера. Ну, грубо говоря, там вот так, дымит отсюда, лей сюда, стучит там, капь сюда. То есть там, к примеру, и какие-то мудрые советы мы неоднократно вот посвящали, уже наша программа вообще автомобилям, не так, конечно, глубоко, как сегодня, но тем не менее, в случае, если, например, какой-то шарнир, там вытекло масло какое-то, да, смазка там нарушилась, а надо доехать, то советы автолюбителя, то можно, например, успешно заменить вот эту смазку ушной серой, попросту говоря, и так далее. Вот такие советы бытовые, но очень полезные для автолюбителей. Ну что, я думаю, пришло время, наконец, дать возможность нашим радиослушателям поучаствовать в нашей беседе. Если у вас появились какие-то дополнительные предложения, пакет оба ТИ находится в совершенстве, так сказать, в процессе совершенствования. Постоянно мы проводим многочисленные консультации с кем ни попадя, где попало, вот лишь бы набрать, так сказать, побольше фактов и сделать как лучше всем, да? Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы позвонила женщина-автолюбительница со стажем, желательно, которая бы рассказала, в общем, о шаровой или еще о чем-нибудь таком модном. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
2: Немножко, сейчас, секунду, one second. Я просто параллельцы немножко радио.
0: Да.
2: Доброй ночи, очень рад вас всех слышать. Вы забыли очень важную вещь. Меня зовут Дмитрий Козлов.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вот вы забыли вот по поводу вот аптечки.
0: Так. Вот,
2: когда едет автомобиль, и любой человек имеет право, да, вот если у него, допустим, сердце очень сильно заболело.
0: Угу.
1: Остановиться вот. И как бы...
2: Нет, ну, там, если, допустим, человек уже упал, он уже умирает, да? И любой человек, который, ну, собирается ему помочь, он должен любую автомобильку остановить. Поскольку у него в аптечке по определению должно быть там, я не знаю, корвалол или еще что-нибудь.
0: Нет, нет, совершенно неправильно. Спасибо, спасибо вам за звонок, Кирилл. Как-то мы, видимо, недоступно объяснили. Значит, ситуация в том, что начиная с января 2001 года мы принимаем законопроект, в котором будет в обязательном порядке всем автолюбителям вменено иметь два вида, так сказать, аптечек. Первый будет называться аптека, аптека-мама, которая будет располагаться на месте задней полки вашего автомобиля и занимать практически весь ее объем. То есть там будет, ну, чуть ли не реанимация, я бы сказал.
1: Ну да, своеобразная.
0: То есть по максимуму она будет укомплектована. В случае, например, если выбегает женщина на дорогу рожать, вы должны будете, в общем-то, принять, как говорится, роды, а не только вот там, да, в случае, если врезались, палец порезали. Помимо этого, на поясе каждого автолюбителя должна висеть так называемая теперь поясная аптечка, как вот кошелечки, да, где будет необходимый узаконенный минимум, плюс какие-то, ну, как бы необходимые для данного индивидуума предметы. Может быть, это там будет этот... или тот. Вот.
1: Ну, тут, да, любой. Могут быть вплоть до, скажем, гипса. Вот если мы знаем, что человек совершенно запросто, конечно, может сломать руку или ногу,
0: да,
1: то чтобы можно было, допустим, наложить гипс прямо в машине.
0: Конечно, конечно. Но это будет в маме аптеке.
1: А да,
0: в...
1: это аптека мамы.
0: А в этой аптечке, в маленькой, в напоясной аптечке будет, конечно, самое необходимое. Да, это волокордин, нитроглицерин. То есть это то, что необходимо. Вот рукой дотянулся и достал. Без нее, без этой аптечки будут также... Па, здравствуйте, меня зовут Герман. Где ваша аптечка? Пришлите денег или делайте массаж.
1: Да.
0: Вовсе тут ни при чем другие автомобилисты. Ну что, еще звонок?
1: Да, конечно.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста.
3: Мне бы хотелось узнать, А про мотоциклистов вы что-нибудь в своем законопроекте предусмотрели?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Дело в том, что мы пока что находимся, опять же, в стадии, ну, в стадии, так сказать, сбора фактов. Да. Дело в том, что мы все-таки считаем так, что то, что межног, это не транспорт, но, конечно же, пятая или шестая, так сказать.
1: Ну, мне кажется, наиболее оптимальным вариантом это мотоциклистам ездить в машинах.
0: Да, безусловно. Или есть еще один такой вариант. Это если вы уж совсем хотите как-то чувствовать себя, то есть на мотоцикле, то мотоцикл крепится на багажник автомобиля, сажается друг ваш туда и ездит. Дело в том, что мотоциклисты, конечно же, серьезная проблема для нас, сотрудников ГИБДД, и практически бороться с ними нереально.
1: Здесь, как, конечно, называется, каких бы размеров аптека мама ни была.
0: Уже да. Дело в том, что даже были созданы спецподразделения у нас по борьбе вот с ними. Но, знаете, сотрудники сами как будто вот как с ума посходили. И, в общем-то, даже отловить их порой пытались сами их коллеги, вот дорожные патрули, которые, в общем-то, ну, непосредственно, так сказать, занимаются патрулированием дорог, и мало у них удавалось. Так что все-таки мы, наверное, или это будут мотоциклы с колясками. Причем с двумя колясками. Не так вот, что только справа коляска, а именно две коляски, чтобы это было полноценное все-таки транспортное средство. Да, Кирилл?
1: Ну, на самом деле, это даже чисто эстетически более, скажем так, более производит впечатление. Две коляски. И устойчивость, соответственно, будет уже как у машины.
0: Да, безусловно.
1: То есть вероятность того, что завалится на бок, что называется, практически равна нулю.
0: Ну что, следующий телефон.
1: Еще был, помнишь, смешная ситуация, когда предлагали, чтобы сразу водитель мотоцикла был уже под капельницей, уже в момент перемещения по трассе. То есть уже сразу...
0: Уже чтобы было готово в случае, если... Да, это было. Это и во многих медицинских учреждениях на случай, если там какая-то экстремальная ситуация, уже введено. То есть, попросту говоря, достаточно нажать, и лекарство поступает. Конечно. Вот, кстати, вот еще тут такой момент, что шестая папка, или не папка,
1: пакет,
0: извините, да, шестой пакет, который мы будем отдавать на рассмотрение в Госдуму, он будет касаться ведь и пешеходов, потому что пешеходы такие же равноправные участники дорожного движения, как и водители, и пешеход, если уж он вышел на улицу, и тем более вышел на граничащую с проезжей частью зону, да, пешеходную,
1: на тротуар,
0: да, он обязан также быть снабжен какими-то средствами безопасности. Во-первых, любой, кто идет по тротуару, может быть остановлен сотрудником ГИБДД и проверен также через ПАИС. Здравствуйте, я Герман. Проверен на наличие на поясной аптечке.
1: Давай напомним те ПА, которые...
0: Да, конечно. Вот как они будут. Которым ты будешь вот сейчас обучать.
1: Ну, не совсем, что я...
0: Ну, не обучать, ты будешь диктовать.
1: Либо тербюшон. Это вращение на одной ноге с согнутой другой ногой. Вот, вращение вокруг своей оси, один или два оборота, так называемый тербюшон, в простонародье пируэт, скажем так, но более профессиональный тербюшон. И второе, более простое движение для, скажем так, людей, менее способных к хореографии, к танцу, это поголя. Подпрыжка на одной ноге с вытянутой другой ногой и небольшим скольжением по асфальту. Подпрыжка с легким перемещением вперед.
0: Да, ну при этом, конечно же, хотелось сказать, что вовсе не только этими движениями, которые перечислил Кирилл, будет ограничиваться вот эти движения, как сотрудников ГИБДД, каждый из них может и заниматься постановкой собственного.
1: Да, допустим, танец «Жок» молдавский.
0: Да, или украинский «Хохляк». Тык-тык, когда они подкидывают вот так, ноги, смешно. Соответственно, где-то раз в полгода руководство ГИБДД будет проводить специальные смотры действующих сотрудников ГИБДД, постовых работников, которые должны выявить, так сказать, качество исполняемого танца, попросту говоря.
1: Своеобразная самодеятельность, как раньше говорили.
0: Ну, я бы так не назвал, все-таки, Кирилл Всеволодович. Дело в том, что хорошо, это же настроение, это жизнь, это контакт.
1: Просто у нас, видишь, опять завязался такой диспут, столкновение мнений. Ну, можно послушать.
0: Я прежде хотел еще сказать о стакане. Ну, о стакане или вообще о, вот так сказать, постах ГИБДД, которые расположены вот при въезде в Москву.
1: Стакан, да.
0: Да. Каким образом, спрашивается, там будет происходить вот общение?
1: Во-первых, я извиняюсь, Александр, нужно говорить о том, что вот само понятие стакана уходит. Появляется так называемая миска. Миска, где будет находиться вот работник ГИБДД. То есть, если мы представим себе миску, то есть это под открытым, она, как правило, будет под открытым небом. И, соответственно, и шире обзор, и удобнее значительно. Можно загорать. То есть там можно проводить время вообще прекрасно. Помимо того, что называется, нести службу. То есть стаканы вот эти, они уходят. Стаканов этих, так называемых, больше не будет.
0: Канают в прошлое, я бы сказал. Да, но тем не менее, очень часто ведь бывает, что, например, сотрудник ГИБДД исполнил танец, сказал: «Здрасте, я Герман».
1: И пошел в миску.
0: И пошел в миску, но при этом он предлагает вам пройти с ним. Миска — это уже вам не милицейский автомобиль. А там находится, как правило, не один сотрудник ГИБДД, а несколько. Как, спрашиваете вы нас, должны вести себя вот другие сотрудники ГИБДД при появлении потенциального нарушителя, ПН сокращенно. То же самое, только они должны исполнить коллективный пакт и сказать: здравствуйте, дорогой гость, не желаете ли там что-нибудь выпить, попробовать, да? Ну, то есть, в принципе, та же технология, что и в автомобиле, только сидящий в автомобиле не сможет выполнить па, он может только предложить, дескать, выпить что-нибудь, а все-таки миска, она специально на то и миска, а не стакан, чтобы расширить вот этот пространство.
1: Совершенно правильно. Здесь может быть как раз не одна секретарша, а, скажем, там даже...
0: Ну, сколько членов семьи, столько и секретарш. Безусловно.
1: Совершенно.
0: Да. Ну что, теперь пришло время обратиться, наверное, к телефонным звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А у меня вот такой вопрос. Да. А вот использование крыши автомобиля, так сказать, вот часто видишь, что... Ну что перевозят на крыше? Ну, голубятни, вот я видел.
0: Угу.
4: Один товарищ, значит, едет с диваном, вот, а ГИБДД останавливает: ты куда там ведешь? Он говорит: к тёше везу диван.
0: Угу.
4: А сам, значит, остановился на Тверской, так сказать, и сдает девочке и клиенту вот место вот это наверху. Вот что в законодательстве будет предусмотрено, так сказать?
1: Вопрос как хороший.
0: Спасибо, вопрос очень хороший. Вопрос касается того, что вообще можно будет перевозить в дальнейшем на крыше автомобиля.
1: И, соответственно, мне вот кажется, что нелепо даже говорить о диване как о еще одном месте. То есть получается, что если вы перевозите диван, то есть подразумевается, что кто-то на этом диване может и ехать даже.
0: Ну, с пьяну, это,
1: да,
0: с пьяну вполне
1: неправильно.
0: Возможно. Кстати, ведь, опять же, это вопрос, который вот сейчас был задан, он значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Объясню, почему. Дело в том, что в свое время владельцы очень дорогих автомобилей для того, чтобы ввести в заблуждение нас, сотрудников ГИБДД, вешали специально на крышу своих джипов дорогостоящих либо детскую коляску, либо что-то такое, что говорило о их вот, ну, какой-то беззащитности. Вот. Мы одно время предлагали запретить провоз на крыше, кроме специального автотранспорта, каких бы это ни было предметов. Но вы сами встали против этого. Я, ну, помнишь, как все встали. Все встали и сказали: нет, мы против. Вот. Хотя реально видеть вот это чудовище, то есть ты едешь, понимаешь, да, какая сейчас стала Москва красивая, что твой евроремонт, да, и вдруг на тебя прется с досками, с какими-то. Это же прежде всего портит вид города, это портит настроение другим участникам дорожного.
1: Эстетическое восприятие.
0: Конечно, конечно. Мы, конечно, думали об этом, чтобы дать работу уволенным швеям и также вот бывшим спортсменам и вообще уволенным данным, да, вот тут подвал у нас, открыть швейную мастерскую по производству, пошиву чехлов для всех видов предметов, которые только можно перевозить на крышу. Невообразимо. Если вы каждый день, к примеру, возите голову лося с рогами, зачем-то вам и для головы лося сошьют очень красивый чехол, который будет вписываться в атмосферу города. То есть это будет белый чехол.
1: Чехол должен быть
0: чехлом
1: того же цвета,
0: что
1: как и автомобиль.
0: Безусловно. Кирилл Зонович, безусловно. Если он будет другого цвета, это просто, я считаю, издевательство.
1: Работник ГИБДД вправе остановить, скажем, автомобиль и, собственно говоря, выяснить, что называется, техпаспорт, посмотреть, какого же цвета чехол. А чехол должен быть точно такого же цвета. Кстати, Александр, о техпаспорте.
0: Кирилл, давай об этом поговорим после небольшой совершенно паузы.
1: С удовольствием.
0: Потому что ко мне пришли, видишь, на подпись принесли бумаги, конечно. И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Напоминаю, что вся сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему вчера дню автомобилиста. И мы предлагаем вам звонить, задавать ваши вопросы, делиться вашими мнениями и личным опытом, в общем-то, по любым проблемам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Наконец.
0: Здравствуйте.
5: Знаете, я начинающий автолюбитель Ницца.
0: Ну, это тоже неплохо. Это нас вполне устраивает, да.
5: Ну, я хотела не об этом сказать. Вот по двум пунктам. Но это даже не предложения, а некие такие абстрактные слова, может быть. Я тут как-то на медне мучилась бессонницей и прочитала такой роман польского писателя Станислава Лема. По-моему, называется «Возвращение со звезд». Но это фантастика, и о чем он пишет, что в 21 веке, которое у него обозначается как столетие парастатики, некий ученый изобрел такой малый черный ящик, чем раз и навсегда решил проблему катастроф, в которых гибнут люди. Но математически это очень сложно выразить. Примерно это сводится, сущность этого изобретения, к тому, что в момент катастрофы, столкновения, допустим, двух машин, освобождается заряд такого гравитационного антиполя, которое взаимодействует с силой инерции удара или резкого торможения и сводит ее к нулю, то есть буквально к математическому нулю. То есть это поглощает удар, и ничего не происходит. Спасаются пассажиры и техника. Вот, конечно, это такие мечты, но вдруг действительно произойдет некое такое открытие. И вот второе, если позволите, по поводу общения с представителями ГИБДД.
0: Да. Вот извините, что я вас так и перебиваю. Да. Конечно, вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что мнение вот именно женщин нас тут очень интересует. Да, все-таки танцующий перед вами мужчина, как-то он может вызвать ведь какие-то еще чувства, согласитесь, да? И поэтому мы одним из подпунктов, одного из пунктов первого пакета документов, касающегося вот именно ГИБДД, да, мы предлагаем, чтобы поровну было теперь сотрудников ГИБДД и сотрудниц, то есть чтобы в автомобиле, вот помимо секретарши, сидела еще сотрудница ГИБДД, которая в случае, если она имеет дело с мужчиной, перед ним делала вот это па, то есть мужчину, так сказать, обслуживает женщина, женщина-мужчина. Вот вы согласны с этим?
5: Знаете, я даже не знаю, можно с этим соглашаться или нет. Я, честно говоря, не могу этого себе представить.
1: Ну вот вы расскажите о том, что вы хотели сказать.
5: Да. Поскольку я занимаюсь музыкой, мне как-то проще воспринимать... Ну, танец, да, это тоже, наверное, музыка. Хотя я так понимаю, что танцевать он будет, так сказать, без музыкального сопровождения.
1: Акапелла.
5: Акапелла, совершенно верно. Вот, можно петь ведь еще. И еще есть такой способ, но, собственно, им пользуется вот один мой знакомый. Он постоянно возит с собой в машине Евангелие. и часто, значит, застревая в пробках, его перечитывает, и очень полезно. Заодно он, значит, учит на всякий случай молитвы. Вот. И также вот применяет всякие евангельские цитаты в общении с представителями ГИБДД. И к ним он обращается не иначе, как брат, вот, ну, сестра, если будут женщины, тоже можно так говорить.
0: Ну, вы знаете, все-таки это несколько, ну, как бы это сказать, не совсем такое правильное обращение. То есть из серии, как, типа, там, дружище, знаете, вот есть...
5: Такое, ну, он да. же говорит не братан и не браток, а именно брат.
0: Все правильно, все, да. все совершенно правильно, но если бы не одно «но». Если бы не одно «но», то есть дело в том, что имя человека... Имя
1: Саша, да, ведь может, если двух встретить, вот встретить, скажем, одного работника ГИБДД, то есть тебя остановили, ты говоришь брат. Да. Потом на следующем перекрестке тебя останавливают, ты говоришь, что брат два. Правильно? Получается какая-то нелепость.
0: Да, да. Дело в том, что очень важно вот в общении между, так сказать, автомобилистом и сотрудником ГИБДД, конечно же, имя. Понимаете, имя. То есть, когда, вот, например, вы сидите в компании, и там вам говорят, вот, там этого человека зовут так-то, этого зовут там так-то. Да, вы уже чувствуете себя как дома. А вот такое обезличивание, типа брат, вроде он твой родственник, это неправильно.
5: Да, безусловно. И да, имя вот. Это очень-очень ценная находка, потому что, в общем-то, я стремлюсь, вот у меня небольшой еще опыт общения с ГИБДД, но как-то, как бы мне этого не хотелось, но выводить общение с ними на такой максимально вот задушевный человеческий уровень. И очень хорошо, если бы мы друг друга стали называть сразу же по именам, еще и по
0: ласкательным
5: тоже хорошо.
0: Спасибо, спасибо вам. Удачи.
1: Большое спасибо.
0: Удачи вашему обучению. Кирилл, ну тут опять же нужно ненадолго прерваться мне, потому что еще принесли пакет бумаг.
1: Да, конечно,
0: я сейчас просмотрю, если ты не против.
1: Да, Даша. Да, да.

0: мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Посвящена она сегодня прошедшему дню автомобилиста. И, соответственно, хотелось еще говорить о восьмом пункте второго пакета. Это опять же будет и в первом, наверное, и во втором пакете, да, Кирилл? И, может быть, даже в третьем и четвертом пакетах, поскольку...
1: Беседуем мы уже, на самом деле, около двух часов, поэтому если кто-то сейчас подключился, то достаточно сложно будет даже вкратце рассказать,
0: объяснить,
1: что же, собственно говоря, происходит. Просто мы обсуждаем вместе с вами некоторые новые мысли, которые пришли вот на ум в последнее время, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Связаны они с автомобилем, с безопасностью дорожного движения, с представителями ГИБДД, встречи с ними.
0: И разлукой с ними.
1: Да, и разлукой с ними. Сейчас мы переходим к пункту от безопасности, переходим к техническим характеристикам.
0: Да. Дело в том, что та бумажка, которая нынче называется техпаспортом, ни в коей мере не отражает реальное состояние автомобиля, на который данный техпаспорт выписан. Поэтому восьмым пунктом всех, так сказать, как их зовут-то, я все забываю.
1: Пакет.
0: А, да, всех восьми пакетов, которые мы подготовим в ближайшее время, в общем-то, рассмотрим и, вероятно, ну, даже как вероятно, я, например, уверен, что утвердим и что за ними будущее, да, это будет пункт о необходимости снабжения любого транспортного средства более наглядным техпаспортом. Да,
1: визуальным.
0: Визуальным. Что это такое? Отныне, начиная с января 2001 года, каждый автолюбитель будет в обязательном порядке, просто обязан иметь точную копию, только уменьшенную 1 к 20 своего транспортного средства. Это точная копия, то есть, попросту говоря, игрушечный автомобильчик.
1: Моделька,
0: да, будем ее называть так. Будет полностью являться неотъемлемой частью реального вот техпаспорта бумажного и должна всем своим внешним видом полностью отражать состояние своего, так сказать, прообраза, своего большого брата, ББ сокращенно, автомобиля, да?
1: Причем это не просто должно быть соответствие модели, а это должно быть соответствие именно вашего автомобиля. Моделька именно вашего автомобиля. С номерными знаками,
0: конечно,
1: кузова.
0: Конечно, конечно. При этом она должна отражать состояние вашего реального автомобиля. Если у вас, там, не дай бог, помято крыло, то именно на этой модельке это же крыло должно быть помято также. К примеру, останавливает вас сотрудник ГИБДД, исполняет ПАГ, говорит: «Добрый вечер, я Герман. Пройдите, пожалуйста. Почему у вас на лобовом стекле трещина, но она не отражена, так сказать, в приложении к техпаспорту?» Так
1: хотите
0: сказать, в модельке.
1: Чай, да, да,
0: хотите ли чай, да. Надо бы отразить. Берет маленькое долотцо и делает вам точь-в-точь такую же трещинку на вашем маленьком вот этом техпаспорте.
1: Зачем нужны такие модельки?
0: Спросите вы нас. Кирилл, тебе слово.
1: Александр, хотелось бы передать тебе слово, поскольку вот эта инициатива была твоя в свое время, потому что вопрос вот такой, зачем нужны такие модельки, он звучал и звучал, в общем-то, не из одних уст, а звучал, ну, скажем так, со всех сторон.
0: Хорошо, я объясню, зачем нужны такие модельки. Дело в том, что, во-первых, часто бывают такие аварии, после которых установить доаварийный вид автомобиля уже не представляется возможным.
1: Будешь же, собственно говоря, фотографировать собственный автомобиль за день до аварии.
0: Исходя из этого, в том случае, если вы, например, авария произошла не по вашей вине, а автомобиль ваш не подлежит восстановлению, вы показываете в страховом агентстве свою модельку, так сказать, техпаспорт визуальный, по которому те могут судить о состоянии вашего автомобиля до момента совершения данной аварии. Раз. Согласитесь, что это весьма существенный фактор, да. Второй фактор, это, конечно, облегчит куплю-продажу автомобилей, потому что вам будет теперь достаточно не ездить, смотреть автомобиль целый, а смотреть его модельку, зная, что она реальное отражение, так сказать, будьте здоровы, своего большого брата автомобиля, да. Далее, это, наверное, самое главное. Мы проводили консультации, с кем ни попадя, где попало. Вот часто можно видеть, как после какого-то ДТП люди, в общем, в фуражках, и водители бегают, разбираются, кто, да, что, что-то откуда, замеряют, куда, что-то да. замеряют. Здесь для этого каждый сотрудник ГИБДД, который дежурит на определенном перекрестке, должен иметь наподобие шахматной доски план этого перекрестка. И в случае происхождения там ДТП, каждый участник ДТП достает свою модельку, свой визуальный техпаспорт, ВТ сокращенно, и вот на карте этого перекрестка в спокойной, тихой обстановке за чашечкой происходит обсуждение того, диспозиции, так сказать, разборка полетов РП сокращенно. Это, во-первых, цивилизованно, во-вторых, это наиболее наглядно показывает. То есть водитель говорит: нет, я ехал отсюда, а ехал отсюда. А давай посмотрим, откуда у тебя образовался, если твой автомобиль до аварии был вот в таком состоянии, как моделька, а сейчас откуда вот эта вмятина?
1: Абсолютно логичное объяснение. Да. Я даже думаю, что у наших радиослушателей не возникнет каких-либо вопросов. Впрочем,
0: надо в этом убедиться лично. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Как сказать? Mm-hmm. Я вот вопрос хочу задать.
2: Да.
3: Ведь представляете, я думаю, вводится все это со следующего Нового года.
0: Ну нет, это с января этого. Ну да, с января вот Нового года, который наступит.
3: 2001-го.
0: Да.
3: Так вот, представьте себе такую ситуацию. Едут люди после Нового года из гостей.
2: Да.
3: Кто 2 января, кто 3-го, в зависимости от меры выпитого.
2: Да, некоторые даже от 6-го.
3: Да, и так бывает, конечно.
2: Да, конечно.
3: Вот. В голове Хэллоуин, тыквенная голова, Дед Мороз, коледующие всякие, точнее, образы художественные, ими созданные, ну, вы понимаете.
2: Да.
3: И прочая всякая такая чертовщина. Вот. Похмельное такое состояние, легкое такое вот, уж полночь близится, знаете ли, ну, вы знаете.
2: Да, Германа все нет.
3: Вот. И тут вдруг видит он танцующего сотрудника ГИБДД, который еще и называет себя Германом. Вы представляете, сколько самоубийств может случиться, перегрузка психиатрических заведений может произойти из-за этого?
2: Понятно. Вы знаете,
3: еще хочу уточнить одну вещь. Вот вопрос вы как-то вот так запомните, пожалуйста. Я вот хочу замечание сделать. Кстати, обработки джазовые известных рок-композиций — это чей сидюк?
0: Спасибо, но дело в том, что мы совершенно не разбираемся в музыке. Наша программа не музыкальная, это куда-нибудь на FM-овскую радиостанцию, где джиям. Действительно так, мы ставим, что приносят наши женщины, которые делают нам массаж. А вот что касается первого вопроса, мне кажется, что вы несколько, несерьезно, что ли, подошли к теме, да? То есть, конечно же, никто не будет вводить вот такие меры сразу, потому что это было просто издевательство над автолюбителем. Мы бы в меру назвали это, драконовскими мерами, да?
1: Ну, и в какой-то степени тогда просто представители и работники ГИБДД все реже вначале бы, стесняясь в какой-то степени своих новых обязанностей, они бы просто достаточно редко бы останавливали, и многие пропускали бы нарушения. В общем-то, когда какие-то действия выполняются уже давно, там складываются какие-то традиции, уже, в общем-то, то, что казалось смешным и нелепым, уже становится совершенно каким-то обыденным. Естественно, все будет вводиться постепенно.
0: Постепенно и очень, действительно, хотела сказать, не спеша. То есть ведь, ну, давайте посмотрим правде в глаза и вообще посмотрим по сторонам. Ведь практически ни одно из предложенных нами нововведений, оно не направлено против вот, автолюбителей, против сотрудников ГИБДД. Все это исключительно делается в целях сплочения, да, сплочения этих двух типов людей в целях обезопасить движение. И если мы сразу это введем, не получится. Дело в том, что это будет попунктно, так сказать, вводить. Безусловно. Начнем с аптечек, с маленьких.
1: Вот, и безусловно, повторяюсь.
0: Конечно. Ничего.
1: Процесс танца, вот сам танец, это одна из таких уже последних мер, поскольку это очень тонкий момент и тонкий именно, как вот вы правильно заметили, психологически тонкий момент. Потому что если вы ставите надувной, как мы говорили, ну, скажем, размером 2 на 2 метра надувной красный куб для того, чтобы обозначить свою машину, скажем, вставшую на дороге по причине, там, у вас закончился бензин или у вас сел аккумулятор, чтобы другие машины видели вот эту, вас, вот этот светящийся красный куб, то это, в общем, достаточно, скажем так, может вызвать поначалу какие-то недоуменные взгляды. То танец, безусловно, даже если это, скажем, не тербюшон, а если это элементарная поголя, мы говорили, подпрыжка с легким продвижением вперед, левая нога полусогнута, правая вытянута и скольжение по асфальту, то такой, конечно, танец может вызвать просто буквально шок. Поэтому эта мера, она будет вводиться, видимо, позже. Совершенно правильно. В момент Нового года это нецелесообразно.
0: Но она будет вводиться, опять же, хотела сказать, конечно, не повсеместно, а прежде всего это начнется с областных трасс. То есть тут мы пошли от обратного. Обычно все лучшее начинается с центра, как говорится. Рыба гниет с головы. Мы пошли от обратного. Начиная вот, то есть все пикеты госавтоинспекции, расположенные по периметру кольцевой дороги, да, они будут первыми обязаны с определенного срока исполнять этот танец. С тем, чтобы въезжающие в Москву водители были готовы, что в этом городе происходит пусть нечто странное, но приятно странное, да?
1: То есть эксперименты на самом деле идут уже сейчас.
0: Да, конечно.
1: Эксперименты идут сейчас, и около 300 километров, если от Москвы вы отъедете, то вполне возможно, что вы встретите уже работника ГИБДД, который вот предложит вам в машине чай и, соответственно, какой-то исполнит па.
0: Безусловно. Ну, я предлагаю опять же обратиться, может быть, к телефонным звонкам. Если по ходу нашей беседы у вас возникли какие-то вопросы, может быть, предложения, конечно же, звоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Меня зовут Валерия.
1: Здравствуйте. Очень приятно.
4: Я, во-первых, хотела бы выразить полную солидарность с тем, чтобы непременно работники, но все-таки, с вашего позволения, ГИБДД.
0: Да, конечно, ГИБДД, да.
4: ДД.
0: Да.
4: Были более любезны. Я бы хотела предложить еще пару средств, особенно для женщин, чтобы ночью в черных страшных куртках с автоматами они не набрасывались на нас несчастных, не ловили нас на дорогах.
0: Понятно, спасибо. Спасибо
4: большое. Да, вот были такие случаи. И еще как бы обратиться к, может быть, ну, чуть хуже и чуть менее уверенно ездящим коллегам-мужчинам, чтобы они тоже не бросались с кулаками и не выскакивали из своих красивых, шикарных машин. Вот, в общем, у меня предложение вот такое. Все-таки, ну, уважайте дам не только за туфельку на заднем стекле. Кстати, я считаю, что это не совсем корректно.
0: Вот вы знаете, да, вы очень вовремя. Дело в том, что многие мужчины, вы просто молодец, что вот это сейчас сказали, на дороге все равны.
4: Абсолютно.
0: То есть так же, как и на войне. Так же, как на войне.
4: Да, я никогда не сбрасываю со счетов ничего, я никогда не ставлю себя ни выше, ни ниже. Но если я более классный водитель, если я сделала этот пируэт, и я сделала его удачно. Дело в том, что я начинала 10 лет назад, сначала на Запорожце, потом на Таврии я ездила. И вы знаете, меня даже, в общем-то, пытались бить.
0: Другие автолюбители?
4: Да, в основном, я занялась на своей Таврии обычно с очень крутыми иномарками на трассе. Uh-huh. Вот у меня была очень веселенькая машиночка. Больше 150 я не пробовала, потому что она потом уже начинала с дороги слетать.
0: Ну, понятно, да.
4: Она легкая,
0: да.
4: И...
0: Ну, зато сильная, мощная,
4: слабенькая,
0: да.
4: Машиночка.
0: Да.
4: Веселенькая была.
0: Безусловно.
1: Спасибо, очень, на самом деле.
0: Спасибо.
4: Да, и вы знаете, я не за то, чтобы уважать женщин, я за то, чтобы, то есть не за то, чтобы как-то вот почитать, пропускать или что-то еще, а вот я бы сказала за нейтральное, за равнодушное и за безразличное отношение к женщине за рулем. И еще у меня одна мысль. По-моему, сейчас просто стало очень много женщин. Потому что я начинала, когда их совсем не было. Вот, и меня били основательно и серьезно. Ну, правда, слава богу, не по лицу, а только по машине. Но сейчас, я думаю, что мужчинам нужно потерпеть. Они научатся, они будут ездить так же, как и вы. Просто вот процент начинающих женщин сейчас выше, чем процент начинающих мужчин.
0: Понятен ваш звонок.
4: Вот да. Эта мысль. И еще у меня к вам стишок, если вам пригодится.
0: Давайте.
4: Мне безумно нравится «Молодой красивый птиц съел корзиночку яиц». Вот в том же духе. Угу. Это кошка-беднячок, у нее есть хвостячок.
1: Прекрасно.
4: Если нравится, возьмите.
0: Спасибо. До свидания.
1: Насчет знаков.
0: Да, насчет знаков.
1: Прекрасная идея.
0: Которые вешаются, в общем-то, где не попади и обозначают, то есть личность владельца, который...
1: Туфелька.
0: Это, конечно, гадко. Все мы, автолюбители, понимаем, что это своего рода шантаж. То есть, с одной стороны, происходит...
1: То есть, можно так изнять и бюстгальтер.
0: Конечно.
1: Изобразить, и его тоже будет понятно.
0: Или нарисовать попросту грудь. Это вульгарно, но тем не менее. Дело в том, что если вы, милые женщины, занимаетесь, так сказать, эмансипацией, если не позволяете щипать себя за попу, то уж, пожалуйста, на дороге не заставляйте мужчин делать это, потому что если вы вешаете туфельку на заднее стекло, это вы позволяете мужчине щипать себя за попу, попросту говоря, то же самое, да. При этом я знаю многих мужчин, которые в противовес, в общем-то, вот такого рода акциям женской половины населения вешают, в общем-то, ботинок, то есть мужской, мощный сапог, да.
1: Сапог, вот именно.
0: Мощный сапог. И вообще хотелось, конечно же, немножечко задержаться, на тех знаках, которые повсюду вешают себе. Ведь дело в том, что эти знаки, они не то что там отвлекают внимание как-то, да, но отдают о владельце автомобиля неверную информацию по сути своей. То есть он там то чайник повесит какой-то, то ребенок. Мы вот останавливаем, где ребенок, а ребенка нет, а знак висит.
1: Это, кстати...
0: Это уже разводилово.
1: Это будет, скажем так...
0: отражено на визуальной модельке. Каждый значок навесил, изготовь и повесь на заднее стеклышко модельки.
1: Если у вас нету ребенка в машине, вы обязаны заплатить штраф.
0: Большой, да. Или там сделать какой-то массаж. Вот. Далее. В принципе, где-то года 4 назад и... Это касается визуальному контакту между сотрудниками ГИБДД и автолюбителями. Программа «Монморанси» выходила с предложениями такого плана. Многие из автолюбителей сетуют на то, что их остановили, часто останавливают, проверяют документы и отпускают. Работникам ГИБДД тоже, не найдя никакого правонарушения, рядовая проверка документов, тоже это радости нет, да. Автомобили загрязняют воздух и все такое, да. мы приходили к такому выводу, предлагали, но нас отвергли, сказали, что не подойдет по причине, опять же, недоговоренности с производителями, с первоисточником, да, с рудой, он, в общем-то, лопаткой. Вот, увеличительные стекла лобовые так, чтобы сотрудник ГИБДД уже издалека видел во все увеличительное стекло лицо владельца автомобиля, сидящего за рулем, да, и видел модельку этого автомобиля стоящую. Исходя из этого, глаза все крупным планом. Со стороны, конечно, автолюбителя дорога должна выглядеть, ну, абсолютно нормально. Исходя из этого, уже по глазам видно, что едет за человек. Ну, как он смотрит.
1: Еще есть вариант, но это, на самом деле, несколько нелепый вариант.
0: Нелепый,
1: наличие гигантской лупы.
0: Лупа,
1: у работника ГИБДД, и как вот, знаешь, там берут пушку и определяют скорость, то можно так бы, ну, как бы вскинуть, скажем так, лупу и быстро посмотреть на ту или иную машину и увидеть все, что в ней происходит.
0: Совершенно верно. Ну, я сейчас предлагаю, опять же, обратиться, если ты не против, к телефонному звонку.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Да? Я в прямом эфире.
1: Вы в нем.
2: Да.
5: Ага, то есть это «Эхо Москвы», это «Лаэрский», все нормально, да?
2: Абсолютно точно.
1: Вот как у вас дела?
5: А у нас? У нас дела нормально. Мы тут сидели, вот пили, вот мой молодой человек, который водитель, он тут лежит, вот спит во все дырки, понимаете.
2: Отлично, отлично, да.
5: А вот. А я, в общем, к чему хотела... Вот насчет луп, у вас очень хорошая идея. Потому что, ну, как бы, вот, чем больше лупа, тем глаза больше.
0: Понятно, понятно.
5: Стороны. А что же будут думать гаишники?
0: Вопрос понятен, спасибо, спасибо. Но именно поэтому, как если вы слышали, Кирилл Фелдович объяснил, что это, как бы, может быть, не совсем, скажем так, было правильно, это не было и принято, скажем так. Вот. Остановились мы все-таки изначально на вот этих вот лобовых стеклах со спецувеличением. Но, опять же, хотелось сказать, что, к сожалению, к моему большому сожалению, и этот законопроект не прошел, потому что не смогли договориться с подрядчиками, поставщиками и сбытчиками, собственно, краденого.
1: Но я думаю, что сегодня все-таки в основном у нас речь идет о безопасности. И вот из тех двух пакетов, о которых мы сегодня говорили, и пунктах, и подпунктах, все-таки большинство из них посвящено проблеме безопасности. То есть аптечка, огнетушитель.
0: И аптека мама.
1: Да, то, о чем мы сегодня говорили, вот это главное, на что направлены, как бы, все вот наши усилия. Потому что все-таки мы говорим о каких-либо катаклизмах, мы говорим о том, что гибнут люди там-сям, но на дорогах гибнет значительно большее количество людей.
0: Безусловно, безусловно. И мы также сегодня, заметьте, затрагивали тему безопасности пешеходов, которые, в общем-то, выходят, ходят там и сям, да? Вот, следующий звонок, телефон.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Я хотел бы сделать некое замечание Кириллу Всеволодовичу.
1: Да, с удовольствием.
6: Значит, изначально в песне, которую в вашем исполнении представляю «Яблоки на снегу», был совершенно другой текст.
0: Понятно. Извините, я вас немножечко перебью. Простите. Извините. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что мы... То есть, если там подсунули что-то нам Кириллу Всеволодовичу, что это, опять же, не по нашей абсолютно вине. Мы не занимаемся музыкальной программой. Мы сегодня занимаемся вопросами автомобилестроения. Еще хотел сказать, что программа «Монморанси» не является музыкальной программой. Она является программой публицистической. Если вас интересует музыка, Существует огромное количество других радиостанций, где вам о ней расскажут лучше, профессиональнее, диджея, в общем-то, да.
1: Бога ради, извините, что так строго, но таковы условия формата станции, и мы
0: его строго придерживаемся.
1: Совершенно да. Справедливо, и обсуждаем сегодня проблемы автомобилестроения, проблемы безопасности перевозок, и вообще проблемы насущные, связанные со встречей с желанной для кого-то, для большинства нежеланной встречей с работником ГИБДД. Что это за встреча? Кто в результате получает от нее удовольствие? И, соответственно, как сделать так, чтобы довольны были все?
0: И тут волей-поневоле мы должны затронуть еще одну тему. Приходила женщина и просила об этом рассказать. Как правильно вести себя на автозаправке, которых огромное количество, заметьте, вот сейчас расплодилось. И на каждой автозаправке свои правила, да. Как накормить своего коня так, чтобы не обидеть других стоящих за тобой. И об этом есть, я вижу, мнение у Кирилла Всеволодовича.
1: Ну, на самом деле... Здесь очень тонкий и важный момент. Стоит ли самому заправлять машину,
0: вот,
1: либо дать возможность заправить ее тем людям, которые, как правило, находятся в непосредственной близости. Это могут быть мальчики.
0: То есть, попросту говоря, профессионалам.
1: Да, профессионалам заправки. Потому что стать и уметь профессионально заправить машину, это как бы... достаточно сложно. То есть для этого нужна определенная подготовка. Александр, вы согласитесь?
0: Я целиком согласен.
1: Существуют курсы, видел, да. Существуют специальные, достаточно дорогостоящие курсы. По-моему, если я не ошибаюсь, в течение месяца подросток или уже взрослый человек обучается тому, как нужно заправить машину. И, соответственно, часто мы доверяем вот именно заправку, сам залив бензина, этот процесс доверяем совершенно попросту необученным людям, не зная вообще, умеют ли они, могут ли, и что они в результате вам нальют.
0: То ли самому себе, в общем-то, да. Действительно, хотелось сказать, что вот обилие вот этих молодых, не очень людей на автозаправках вовсе не есть веяние времени. Дело в том, что за то время, пока вот мы привыкли к этим людям, к их появлению на автозаправке, реально появилось, так сказать, поколение новых людей, которые называются дети бензоколонок. Эти люди живут тем, что заправляют автомобили. Они не могут без этого, как музыкант, без трубы, да, в общем-то, как дети без сладкого, если это, да черт побери, как небо без солнца, в конце концов, да, Кирилл? Вот, и это их жизнь, это их внутренний мир. Когда вы приезжаете к ним, вы приезжаете в их дом. То есть, начиная с того момента, как вы въехали на территорию заправочной станции, вы пришли к ним в гости. Вы, конечно, это как ресторан, как закусочная для автомобиля. Там нельзя тыкать. Вот, там, если даете на чай, то это нужно делать тоже вежливо.
1: Потом нужно иногда нужно подождать.
0: Это не конечно.
1: Просто, ты ведь не просто приезжаешь на заправку, шик-шик, заправился и уехал. Это
0: да,
1: своего
0: да,
1: рода времяпрепровождение. Ты можешь задать, как бы, если воспитанный человек, можешь задать какие-то вопросы.
0: Поговорить с человеком, который тебя заправил, узнать.
1: А как... не то, что заправился, все, значит, у вас больше ничего нету, знаешь,
0: да,
1: как в мультфильме, и
0: уехал. Совершенно верно. Кстати, определенно правила вот заправки, да, существуют теперь и для людей, занимающихся заправкой. Это у нас будет, по-моему, девятый пакет.
1: Да, хотелось бы сказать о порядке заправки, порядке как оплаты. Должно... Что оплата должна быть все-таки, конечно, не до, а после заправки. Почему?

0: становится действительно, скажем так, цивилизованным, когда приятно и вставляющему, и тому, кому вставляют. Ну, я имею в виду...
1: Совершенно правильно. Есть же заправки, где ты приезжаешь, и оплата идет через магазин.
0: Да.
1: Через магазин. То есть ты входишь в магазин, ты можешь там что-либо купить, и как бы только пройдя через кассу, ты оплачиваешь и, соответственно, возвращаешься в машину.
0: Да.
1: Но здесь вам можно идти дальше. То есть ты не только, значит, соответственно, приехав на заправку, заходишь в такой магазин, вот, скажем, на улице Шереметьевская, да, мы знаем, что есть такая заправка. Вот. И, соответственно, ты можешь сделать еще следующее. Ты можешь пойти не только, вот, говорю, в магазин, ты можешь буквально там и поесть, ты можешь еще много чего сделать.
0: И даже попариться. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся.
1: Да, конечно.
0: А то тут пришли подписать документ. Соответственно, что касаемо все-таки людей, занимающихся профессионально заправкой автомобиля вашего, да, ведь вместе с бензином они вливают в автомобиль жизнь, они вливают туда энергию.
1: Да, да. Такая метафора.
0: Безусловно, да. Безусловно. И, например, от того, с каким настроением, с какой энергетикой человек заливает ваш бак, заполняет, да, будет зависеть в дальнейшем от того, как будет работать ваш инжектор, попросту говоря, он впрыск, да, все такое. Поэтому люди, которые работают на автозаправочных станциях, они должны по своим профессиональным характеристикам напоминать чем-то, может быть, действительно гейш.
1: Ну да, вот как сейчас мы обсуждали, да?
0: Безусловно. Дело в том, что по желанию клиента, они же обычно как сейчас еще, ну, все это пока не совсем совершенный, да, бизнес, не совсем цивилизован, но тем не менее. Они подходят молча, тыкают тебя, как будто ты им обязан, видите ли, да, вот. И там молча, до свидания, там ты им дал какие-то там мелкие, да, деньги, все, спасибо, все, все, да, и все, да. А они должны, то есть, по желанию, будьте здоровы, по желанию клиента, то есть, прочитать стихотворение.
1: Ну, просто уметь, скажем так,
0: уметь поддержать
1: разговор и ответить на какой-то, скажем, вопрос. Там,
0: безусловно, ну, безусловно.
1: Быть приятными, образованными людьми.
0: То же самое, это уже будет 10-й пакет документов, касающийся автослесарей. Ведь дело в том, что приезжаешь в автосервис, говоришь, тут стучит, смотрит хмуро, ну, у вас шаровая полетела, и клапан загнулся, к примеру, да, что это такое за общение? Во-первых, в каждом автосервисе теперь должен находиться специальный литературный работник, который в доступной для клиента литературно-высокохудожественной форме должен предоставить со слов осматривающего мастера, ОММА сокращенно, да, предоставить клиенту полный отчет о неполадках в его автомобиле.
1: Вот именно
0: в художественной форме,
1: да,
0: может быть, даже, да, в стихах, Кирилл.
1: В художественной форме. Нет, все правильно, потому что понять, там, шаровая, тут у тебя, там,
0: да, это...
1: патрубок полетел в термостат, там, что-то,
0: это какой-то
1: набор слов, которых совершенно, я думаю, что ни один, скажем, житель, ну, вот, цивилизованной страны не слышал никогда таких слов. Он просто не понимает, что, то есть, ему вот такой технический термин на тебя выливают и еще обязательно говорят с таким лицом, что ты как бы должен все понимать. А если ты не понимаешь, то ты, собственно говоря, вообще кто такой?
0: Это какой-то, я не побоюсь назвать это, попросту говоря, издевательством над автомобилистами. И да, и вообще, что это такое? То есть мало того, что ты не знаешь, хорошо ли диагностировали твой автомобиль, и от того ли его чинят вообще, да? Вот.
1: Да, вернемся, Александр, к вопросам заправки.
0: Да.
1: Мне бы хотелось вот вспомнить, скажем, такую популярную заправку. Ну да, она не одна такая в Москве. Она находится на улице Шереметьевской, не совсем рядом, в непосредственной близости от Рамстора, по дороге к телевизионной Останкинской башне. И вот там оплата происходит через магазин. И вот здесь как бы сервис, вот это такой первый шажок к сервису и к настоящему осознанию заправки. Вот мы ходим в баню. Почему люди ходят в баню мыться, они общаются, они как бы...
0: Потому что прежде всего, как бы, даже не мыться. Ты немножко неправильно сказал. Это средство общения.
1: Это
0: потому
1: целое
0: что мыться
1: средство
0: сейчас
1: общения. Да.
0: Ванна,
1: это
0: джакузи как бы, там даже у нас стоит. Сейчас пойдем после этого.
1: Можно расценивать как такой ритуал. Да, обряд, конечно, традиция. Да. Это...
0: В принципе, да. Да.
1: Вот. То же самое...
0: Заезд на заправку. К тому же, ведь, вот смотрите, огромное количество так называемых деловых людей.

0: людей, у которых каждая минута на, скажем так, счету, да, они вынуждены там встречаться где-то. Давай там встретимся там в ресторане, да, там переговорить по делу, да. Потом после ресторана, черт, надо же машину заправить. Зачем это нужно? Давай встретимся на заправочной станции. Во-первых, заправщик прочтет стих, к примеру, вот этот глупый пингвин тупо прячет тело жирное в утёсе, да, то есть уже как бы настроение у сторон уже повышается. Затем, пока происходит заправка, они проходят
1: в магазин, скажем, да, или пьют чай, то есть можно, скажем, да, можно и, ну, грубо говоря, да, посетить какого-то врача, правильно? То есть если это целый комплекс мер каких-то, то здесь можно как просто отдохнуть, так и сделать на какие-то насущные дела, скажем, сдать там, я не знаю,
0: анализы мочу, даже там, можно сдать. Говоря, это безусловно, то есть там должен быть доктор, полный, то есть экстренно как бы вырезать комплекс, аппендицит, да, даже если что-то прихватило. То есть автозаправочная станция, это должна быть не только, так сказать, такая мекка для автомобилей, но и мекка для автолюбителей. В противном случае, я, например, считаю, что это издевательство.
1: Но вообще слово «заправка», ведь она же заправка, слово «заправка».
0: Это отвратительное слово. Слово отвратительное, действительно,
1: но ты как бы заправляешься. То есть, да, соответственно, да, уж наличие какого-то пункта питания просто необходимо, потому что ты заправляешь свою машину, а, собственно, почему бы не заправиться или там, иными словами, не подкрепиться?
0: Ну, безусловно, безусловно. Мало того, конечно, на наиболее продвинутых вот участках дороги, особенно на дальних трассах, там же, видимо, будут предоставляться все-таки платные, но, так скажем, с полным медицинским освидетельством секс-услуги, поскольку люди, которые едут куда-то далеко, они вынуждены, в общем-то, каким-то образом довольствоваться теми, в общем-то, особами, которые стоят на дороге, и в результате мы что видим? Мы видим, пойдешь попросту. Да вообще мы видим безобразие какое-то, а то я вам расскажу страшную, но в то же время лирическую
1: историю. Я бы хотел вот предварить твою историю. Ведь как происходит заправка, да? С какой скоростью она происходит? Я имею в виду, как долго, то есть как быстро все это вливается, да, вот вставляется как бы. И все, 20 да, литров да, да, внутри. Да. А ведь зачем как бы так суетиться? Зачем? Совершенно, во-первых, нельзя проконтролировать, 20 это или 14.
0: Абсолютно скажешь, с тобой согласен. Да? Да.
1: Если медленно, спокойно должна как бы литься струя, то есть если это все происходит эстетически более красиво, скажем так, да, то да, за да, это время вы можете и пообщаться с заправщиком, или если он не интересен как личность, то можно как раз вот решить какие-то деловые проблемы.
0: Деловые проблемы.
1: Можно сходить перекусить.
0: Да, можно что угодно. Можно, попросту говоря, опять же, как мы говорили, сдать...
1: Или даже можно, скажем, продать в этот момент свою машину уже с заправленным баком.
0: Конечно, конечно. То есть совершить, попросту говоря, сделку.
1: Купля-продаж.
0: Вот. Ну, так мне вернуться к, да, вот, конечно, к этому, да, случаю.
1: К истории.
0: То есть, это была действительно трогательная история, когда один автолюбитель, попросту говоря, настолько отождествлял свой автомобиль с живым существом, а при этом, ну, знаете, что некоторые автолюбители, да, и я не считаю, что это издевательство над ними, но, тем не менее, отождествляют с живым существом, при этом как-то еще и умудряются различать свой автомобиль по половым признакам. То есть у меня там например, там автомобиль крошка, а у меня автомобиль там енот, да, к примеру, вот мужчина, а у меня женщина. Вот, значит, этот наш автолюбитель, он считал свой автомобиль все-таки женщиной. И настолько ее, ну, попросту говоря, любил, что действительно реально, в общем, вступал с ней элементарно в половую связь посредством, в общем-то, выхлопной трубы. Мы неоднократно заставали его за этим занятием. Мы думали, что человек извращенец или болен. Но в дальнейшем мы видели его, когда вот он уже замерз зимой в гараже в неотапливаемом, обняв нежно, в общем-то, свою аку, вот, оставив предсмертную записку, что потому что я не могу ее втащить в свою коммуналку. Но, я замерзну вместе, да, с Милой. Это ужасно.
1: многие
0: случай.
1: Просто наши радиослушатели
0: не поверят
1: сейчас
0: в это.
1: Шокированы, да.
0: Ну, реально это было. То есть, да, человек. Я не знаю, считается ли это как бы. Да. Ну, а ты знаешь, как одна влюбилась в собственный унитаз, ну, покупала да. украшения.
1: Я предлагаю
0: нет,
1: послушать.
0: Нет, подожди, наши... подожди. Она купила ему золотую цепь унитазу. Понимаешь?
1: Нет, ну, безусловно, случаев
0: она
1: много,
0: с ним разговаривала.
1: Да, просто да, да, да. задача и, собственно говоря, одна из целей нашего сегодняшнего здесь присутствия, это, в общем,
0: раскрыть тему.
1: И раскрыть тему, да.
0: Да, ну давай послушаем звонок да. телефонный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: А я вот человек, безусловно, старый и дальнобойщик.
0: Вот это интересно будет услышать.
2: Мне было бы вот очень приятно, если бы на заправке стояли бы игровые автоматы. Ну, как кабинка, то есть сел и играешь там в ралли. Особенно для усталых водителей очень.
0: Да-да-да, совершенно верно. Дело в том, что глаза, как ни странно, дальнобойщиков очень устают от однообразного, на самом деле, пейзажа. Вот лент дороги, даже деревья по бокам.
1: Да-да-да,
0: и смена от зрительных впечатлений, она очень важна. Поэтому мы сейчас оснащаем многие автомобили дартсом или просто пневматическими ружьями, в общем-то, чтобы они могли там пострелять по банкам, как-то отдохнуть зрительно от накопившейся усталости. Конечно, конечно, но тут мы, ну, скажем так, начинаем играть с налоговой полицией в игры, поскольку это уже игровой бизнес. Это уже игровой бизнес. Бесплатно, конечно, никто делать не будет, а игральный бизнес, он находится под серьезным контролем, и вряд ли владельцы автозаправок пойдут на то, чтобы устанавливать вот эти игровые автоматы. Гораздо лучше глазного массажиста нанять, ГМа, который будет мять вам своими нежными пальцами глазные яблоки, ГЯ сокращенно.
1: Мне кажется, что сегодня мы обсудили достаточно много тем, и вот можно послушать еще мнение
0: конечно,
1: наших
0: конечно,
1: радиослушателей.
0: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Вот вы знаете, мне очень нравится ваша тема. Вот, давно ждал, собственно. Вот меня такой интересует такой вопрос. В ваших законах предусмотрено вот заменить столому, вот танцующему па и другие танцы, значит.
0: Что еще раз?
1: Заменить вот для работники
3: ГИБДД
1: танцы?
3: Да, заменить ему свисток чем-то. Вот, потому что вот этот вот свист, он совершенно как-то вот нашему времени не подходит. Вот, может быть, какой-то ему рожок дать или волынку.
0: Понятен вопрос, значит, понятен. Спасибо.
1: Интересная тема. Я очень хочу сказать о том, о чем мы сегодня не говорили. Безусловно, нужно заменить только вот не свисток, хотя эта идея отличная, а заменить для начала палочку. То есть палочки будут другой, они будут расцвет, то есть другой расцветки и другим рисунком.
0: Начнем с того, что они будут значительно длинней, во-первых, потому что такой да, палочкой да. перекрыть движение, как они пытаются, бегут нереально.
1: Вот скажем, да, если ты хочешь перекрыть движение и остановить машину, несущуюся по левой полосе, то ты да. такой достаточно внушительной палкой можешь сразу указать, показать, соответственно. А особенно это можно сделать, находясь в миске, вот мы говорили, не о стакане, а из миски.
0: Из миски.
1: Показать большущей палкой вот этой вот.
0: Ну, она там будет с механическим приводом, а если говорить о сотруднике ГИБДД, который стоит около машины, то, конечно, он будет весьма накачанным человеком, потому что он вынужден будет большой, длиннющей палкой каким-то образом. Дело в том, что поскольку все уже будут знать друг друга по именам, то, например, у Валерия, автолюбителя Валерия, не хватит совести, попросту говоря, выбить из руки автолюбителя инспектора Германа вот эту палочку, которую он перекрыл ему путь, да, плюс это риск разбить, там, опять получить трещину на лобовом стекле. Потому что так он, например, едет, а не заметил я вас, я не видел, вы
1: да,
0: из кустов
1: да,
0: выскочили,
1: да,
0: ну,
1: да.
0: масса
1: я
0: отмазок.
1: Вас заметил,
0: я вас не видел, да.
1: Да.
0: А тут извините, вот да. палка должна перегораживать всю полосу движения.
1: Соответственно,
0: и
1: рисунок,
0: гореть огнем.
1: Соответственно, рисунок, да.
0: Рисунок.
1: Должна фосфорицировать, и вот полосатая, как
0: полосатая,
1: бы...
0: и на конце круг, на котором очень крупно должна быть фотография инспектора ГИБДД с бляхой и мухой. Ну, что для того, чтобы водитель понял, что это не хулиган, а действительно инспектор ГИБДД. И трехцветный, в общем-то, значок российский должен быть.
1: Совершенно
0: иначе,
1: правильно.
0: Иначе мы...
1: Ну, вот про тоже верную тему затронул да. наш радиослушатель. Свисток, да? Опять же, ведь это свисток, издающий только один звук.
0: Но, Кирилл, я знаю, что многие сотрудники ГИБДД как-то пытаются усовершенствовать это весьма примитивно. примитивная. Да,
1: допустим,
0: вот.
1: Возьмем песню «Малиновка».
0: Со слышим голосок, да, известный. Вот этот кусочек-то и надо сэмплировать.
1: Вот этот кусочек, если бы, скажем, если бы мог сыграть на своей свистульке работник ГИБДД, то, соответственно, разговор бы с водителем после еще и танца, и представления пошел бы совершенно в другом русле. Ведь никакого нет в этом, скажем так, накала или какого-то столкновения, да, двух вот людей, каждый из которых хочет обмануть, да, работник ГИБДД Конечно. Хочет взять денег себе, а водитель не хочет платить. А после вот такого, да,
0: кстати, еще хотел сказать, что ведь у многих сотрудников ГИБДД машина оборудована так называемой громкой связью с участниками дорожного движения. Вот. Эта громкая связь, ничего не стоит ее слегка радифицировать, и вот его брехунец нагрудный, да, сделать так, чтобы через громкую связь автомобиля, через рупор усиливалась. И он может эту мелодию условно та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та сказал, и она громко разнеслась. Понятно, что это не свисток. И индивидуальность какая человека, это свистит, да. Герман.
1: Да. Более того, значит, никакой не составляет никакого с труда разместить, подвести как бы рацию к каждому автомобилю. То есть, чтобы не говорили, там остановитесь, там уже. А как бы тебе прерывается передача твоей любимой радиостанции, да, или аудиокассеты, да, и сразу говорят, так, остановитесь, там номер такой-то, такой-то.
0: Ну, это, в принципе, уже, Кирилл, сложно, это из области это, фантастики. Да, но налогоплательщики на это не пойдут, я больше, чем уверен.
1: Я согласен, просто когда начинаешь разрабатывать какую-то тему, хочется достигнуть некого совершенства, некого оптимума, и, безусловно, вот такие мысли приходят в голову, но вполне возможно, что если мы будем двигаться правильно, маленькими шажками, то, может быть, рано или поздно мы придем и к такому.
0: Безусловно. Но сейчас я предлагаю отвлечься ненадолго и послушать пьесу.
1: Да, конечно.

0: Ну и тем не менее, конечно, тема неисчерпаемая, тема, которую мы сегодня затронули, но и время наше не безгранично. Мы потихонечку приближаемся, так сказать, к финалу нашей сегодняшней программы, напомню, посвященной 29 октября, Дню автомобилиста. И, соответственно, мы обсудили массу всяких вещей, но я хотел бы, Кирилл, еще затронуть еще один момент, это украшение интерьера автомобиля. Дело в том, мы говорили о значках, которые вешают некоторые люди, чтобы как-то показать себя с иной стороны, нежели они есть на самом деле. Это туфельки, это там ребенок в машине и прочие глупости, как-то нарисованный не пойми к чему чайник или самовар.
1: Восклицательный знак, вот мне да, очень интересен.
0: Да, или буква «Ш». Да. Вот, но меня, как сотрудника и автолюбителя, в общем-то, и вообще как человека, больше волнует, что во многих автомобилях внутри уже непосредственно интерьера автомобиля.
1: Если ты помнишь, да, какие-то автобусы старые или легковые машины, украшенные фотографиями обнаженных дам из журналов вырезанных, и, в частности, вот на коробке передач, вот на ручке такая розочка прозрачная.
0: Да.
1: Вот такая эстетика была достаточно популярна в прошлое время, а сейчас, что называется, сложно очень уследить, поскольку вот эти висюльки такие, да, игрушки, которые висят наверху где-то.
0: Всяческие свинки на тросиках, да. Боксерские перчатки и мячи. Все это, конечно же, не должно ни в коей мере. Хотя и говорят некоторые, что автомобиль мой дом родной, да. Некоторые, однако, при этом ездят в автомобиле в шапке. Я вот знаю, что с января 2001 года все автолюбители, которые в шапке, в головном уборе, будут находиться внутри своего автомобиля. Если не работает печка, автомобиль не исправен, он не имеет права ехать. Они будут также, в общем-то, после определенного ритуального танца и представления. Добрый вечер, меня зовут, в общем-то, Генрих, будут штрафоваться. Потому что если автомобиль твой дом родной, ты же у себя дома в шапке не сидишь. Логично?
1: Да.
0: Но, как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ты на дороге. Поэтому украшать автомобиль какими-то предметами, которые отвлекают, так сказать, других участников движения, твоих же пассажиров и тебя самого, это, я считаю, издевательство над автолюбителями.
1: Совершенно правильно. Вот. Можно послушать, все-таки наша программа неумоляемо
0: публицистическая
1: идет к концу, и, наверное, стоит все-таки послушать еще несколько звонков, чтобы узнать мнение наших радиослушателей о том, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили.
0: Конечно, Кирилл, сейчас я напомню еще раз номер нашего телефона.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот еще пару слов хотел сказать на тему того, что автомобиль – дом родной.
0: Да, да.
3: Я считаю, что это определение должно касаться не только водителя, но и всех пассажиров, которые находятся в салоне, а также это касается общественного транспорта. Обязательно. И я считаю, что штрафовать нужно не только вот таких нерадивых, некультурных, невежд водителей, те, которые находятся в головных уборах, но и пассажиров. Или такси, или это автобус, или троллейбус. И, как мне кажется, чтобы уже это определение было полноценно справедливым, необходимо все-таки выдавать на входе сменную обувь.
1: Вот это, кстати,
0: спасибо,
1: сменная
0: спасибо
1: обувь,
0: за
1: это
0: звонок.
1: Проблема не только как бы автотранспорта, это проблема и пароходов, судов, что называется, самолетов, железнодорожного транспорта. Вот проблема сменной обуви. Вот мы, может быть, следующую, одну из следующих программ затронем, да?
0: Безусловно, безусловно. Или хотя бы это должна быть не сменная обувь, а так называемые чоботы одноразовые, которые любой человек... Ну что это вообще за неуважение, да? Даже если, например, остановили, как говорится, частника, который занимается извозом людей, и вот вы эту снежную кашу тащите к нему в автомобиль. Он, конечно, вправе предложить вам чоботы. Сказать, дескать, оденьте, пожалуйста, чоботы одноразовые, которых у него должен лежать пакет. Но по логике вы садитесь к нему в автомобиль, вы пришли в гости, вы приходите в гости к кому-то, вы снимаете обувь также в автомобиль, либо вы снимаете обувь и привязываете ее, в общем-то, на специальный отсек, который, может быть, автолюбитель приделать куда-то на багажник, обувь много места не занимает, либо вы одеваете чоботы, собственно, или на худой конец целлофановый пакет, собственно. Да, я считаю, это очень правильно, очень правильное замечание. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я вот что хотел сказать по поводу интерьера. Есть в интерьере автомобиля, наверное, уже любого, такая вещь, как автомагнитола.
0: Ну, конечно.
4: Да.
0: Да.
4: Вот. И эта автомагнитола, на самом деле, она создает определенные трудности в... С точки зрения безопасности, ведь...
5: Отвлекает.
0: Да.
4: Отвлекает. То есть они, вот автолюбители, да, такие вот самые, им вот подавая вот кассету, вот не эту, а вот ту вот, обязательно нужно из бардачка достать вот и сунуть, или там поменять радиостанцию, или громкость. Вот. Насчет громкости можно предложить, то есть громкость, чтобы была одна и та же, вот как вот у патефонов, вот старых торговых.
5: Ну, то есть отменить, во-первых, регулировку громкости, балансы и вот тембральную, да, вот, да. Тембральную коррекцию. Да, я вот целиком с вами согласен. Вы знаете, спасибо за звонок, Кирилл. Все-таки мы с тобой, так сказать, хоть и не любим музыку, но вынуждены ей заниматься, особенно после увольнения, в общем-то, из органов. Вот согласитесь, какое огромное число людей покалечило свои уши вот этим ужасным автомобильным звуком. Я смотрел, как у них выставлены эквалайзеры, там бух-бух.
1: Более того, да ты прекрасно, наверное, понимаешь, что чем как бы круче твоя машина, тем у тебя должна быть круче система.
0: Да.
1: И тем, стоя в пробке, ты можешь увидеть, как человека просто весь ходуном ходит автомобиль, просто он там весь устроил дискотеку, и там тут просто все пляшут. И тут, соответственно, к нему, какие тут... могут, какая может быть безопасность движения?
0: И тут к нему подхожу я и говорю: слышь, дружище, я говорю, у меня в моей сапле мобильной низких частот больше, чем во всей твоей конурке. Ну, говорю ему я.
1: Поэтому работник ГИБДД имеет полное право как бы измерить уровень громкости.
0: Измерить, да. Кстати, одним из пунктов как раз вот пакета, касающегося вот ГИБДД, пакета номер один, будет необходимость иметь у работников ГИБДД всегда в наличии тест-кассету аудио с записью какой-либо музыкальной композиции. Но, скорее всего, это будут просто белые шумы разного уровня, чтобы он мог ее вставить и посмотреть, насколько искажен, сколько искажено звучит в автомобильной системе данного. Вообще, о чем мы говорим, Кирилл? Дело в том, что я предлагаю вообще запретить использование автомагнитол. Вот в...
1: Разве это может помогать движению?
0: Не
1: это
0: может
1: только отвлекать.
0: Только
1: если человеку
0: отвлекать.
1: Музыка не нравится, которую он слушает, то он раздражается. Если она ему нравится, то он начинает думать о музыке, ее слушать и совершенно не уделять внимания дороге.
0: Но я хотел сказать еще, что вот это, на первый взгляд, кажущаяся многим автолюбителям драконовская мера, которую я предложил отменить такую магнитолу в автомобиле, на самом деле, я же очень светлый и добрый человек, да, вот я тут забочусь прежде всего об уволенных и безработных артистах, певицах, певцах, которых огромное количество развелось. Если вы отправляетесь в дорогу, вы можете позвонить в специальную службу, запишите, кстати, телефон, мы по окончании программы его назовем, приготовьте ручки и бумаги, и заказать себе в дорогу человека с гитарой, который сидит на заднем сиденье, или с волынкой, я имею в виду инструмент музыкальный, или даже, если у вас вместительный там автомобиль, целый хор девушек вологодских, которые будут вам всю дорогу петь живую музыку.
1: Живую.
0: Живую музыку, а не какую-то магнитную запись. И у них будет работа, и вы будете получать истинное удовольствие, а не эти механические...
1: И никто к вам не будет, что называется, под фонограмму приходить выступать. То есть не будет заводить фонограмму и только приходить на заднем сиденье рот открывать, правильно?
0: Конечно, конечно. Все будет происходить честно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Очень... Алло, да-да-да.
0: Нет, что-то там проблемное. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте.
6: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я как бывший сотрудник ГИБДД хотел бы предложить, прежде чем вводить модельки автомобилей, предложить ввести модельки гаишников. Маленькие такие фигурки. Вот. Причем для московских гаишников куколки, а для подмосковных достаточно будет фотографий. И тогда, мне кажется, что гаишник, когда будет брать, так сказать, деньги у автолюбителей, должен будет в ответ как бы вручать им свою фигурку. Таким образом, это будет как бы не взятка. А продажа
0: фигурки.
6: Фигурки, да.
0: Вы знаете, при этом я, если позволите, пошел бы дальше. Вы позволите?
6: Да, конечно.
0: Спасибо, спасибо вам большое за звонок, за интересную идею. Дело в том, что эта фигурка должна быть, конечно же, универсальна. Она не должна изображать там до мельчайших подробностей данного конкретного сотрудника ГИБДД. А вот это будет просто маленькая шоколадная фигурка милиционера, которую взамен штрафа действительно очень хорошая. Предложение, Кирилл. Я считаю, что это просто звонил человек, который просто не терпит,
1: когда... Бывшим сотрудником ГИБДД.
0: Конечно, он не может просто позволить, когда издевается над автолюбителями. Действительно, взамен денег вам дают еще вот конфетку в форме...
1: Вообще идея, я хотел тебе предложить...
0: Я к тебе прихожу домой и спрашиваю, сколько у тебя фигурок? Ты говоришь, ну я их часть съел, но фантики я оставил. Понимаешь, у кого 15 фигурок сотрудников?
1: Когда
0: красный,
1: при
0: хороший.
1: Встрече с работником ГИБДД он тебе дарит маленькую ириску.
0: Ну, не ириску, а фигурку.
1: Да, ну какой-то леденец. Вообще даже вот такой вариант начала общения, это уже совершенно другой энергетический фон. Другое состояние энергетическое, правильно?
0: Безусловно, безусловно. То есть,
1: он говорит, хотите жвачки?
0: Да.
1: Допустим. Тоже, это совершенно, говорю, другие ощущения. Уже это нет того негатива, той боязни.
0: Вражды, то есть, казалось бы, и тот родились вместе в одной стране. В случае чего случись внешняя агрессия, вместе в одном окопе сидеть будут, а такая ненависть друг к другу. А этот, говорит, эти менты позорные, эти козлы, шакалы, чайники тут ездят, а мне в семью деньги надо нести. Это же неправильное настроение.
1: Представь себе,
0: да,
1: ситуацию какую-то. Вот остановит тебя работник ГИБДД и... Ты выходишь из машины, а он тебе говорит, хотите шоколадку? И я боюсь, что
0: исполнив танец.
1: При этом.
0: Да.
1: Это вообще вызовет. Да хотя бы даже не танец, а просто сказать, будете ириску?
0: И извините, я болею.
1: Сразу тупиковая ситуация. То есть человек даже, собственно говоря, и штраф будет рад заплатить после такого общения.
0: Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
7: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Говорите громче, пожалуйста, вас очень плохо слышно.
7: Я-то старая, еще да. Меня слышно?
1: Да-да-да.
0: Да.
7: Вы знаете, я давно слежу за развитием ваших идей, и мне показалось, что вы упустили нечто действительно важное.
1: Да, что же мы упустили?
7: Они ездят не только по дороге, они ездят по тротуарам, по скверам, ну вообще везде. Где существует нормальный прохожий люд. Совершенно не надо исключать из его, из этого интересного процесса. Я бы вот взяла такую категорию, как автономный наблюдатель.
1: Автономный наблюдатель.
7: Да.
0: А, понятно, спасибо. Просто там понятно, вы извините, я уберу вас просто из эфира, там какие-то дикие помехи, но смысл нам понятен. Дело в том, что в данном случае вы берете не самую плохую американскую модель, когда любой гражданин может наблюдать за работой полиции где-то с 7 метров, по-моему, поскольку он налогоплательщик, он имеет право контролировать работу полиции. Совершенно верно, но тут есть опять... скажем так, один момент. Это российский менталитет. Слишком велика активность наших граждан, социальная, политическая, да, для того, чтобы быть беспристрастным наблюдателем. Да? И слишком, к сожалению, на данный момент велика, не то что ненависть, а негативное отношение к нам, сотрудникам ГИБДД. Поэтому пока что это будет драконовская мера, я бы даже сказал, издевательство по отношению. отношению к автолюбителям, да, это конечно.
1: Это такой донос.
0: Конечно. Хотя сама по себе идея, она не лишена вообще ни в коей мере. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Нет, эта линия явно плохая, сломалась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. О, вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
8: Добрая ночь.
0: Да.
8: Скажите, пожалуйста, вы так не задумывались, не изменить ли нам название места ГИБДД обратно вернуть в ГАИ? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, ну, это мое мнение, оно может быть никому не интересным, что вот все эти смены названий, да, это прежде всего желание, так сказать, на огромном вот этом финансовом потоке, связанном с, с оформлением документов, просто отмыть все диких бабок и построить дачу. Я считаю, что половина средств, которые были вот пущены на переоформление всей этой машины, да, были попросту расхищены. И в общем-то, на них куплены лабрадоры, бассейны для лабрадора, фунт золота, в общем-то, ношейное мощное золото. Если мы сейчас начнем назад проворачивать всю эту байду, то, в общем-то, еще увеличится лабрадоров, количество бассейнов, фунт ношейного золота. Я считаю, что нам этого делать не стоит. Достаточно уже просто достаточно, понимаете? Ну что, пойдем, что ли?
1: Да.

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Здравствуйте, Валентин Афанасьевич.
1: Здравствуйте.
0: Я рад вас приветствовать здесь, в нашей студии. И вы знаете, совершенно странно, вот наши радиослушатели как будто прям, ну, знаю и предчувствую о том, кто у нас сегодня будет в гостях, стали задавать еще в первом часе вопросы, касающиеся непосредственно вашей непосредственной, даже, скажем так, деятельности в какой-то степени. Вот, например, приходил вопрос, касающийся рекламы средств, механических средств для увеличения, я прямо вот сейчас его ищу, этот вопрос, да, касающийся увеличения массы женской груди. Вот заметьте, как сформулировано, вот как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. То есть не размера, а массы. Мне почему-то в данном случае с хорошей точки зрения показалось, что этот вопрос задавал ваш, ну, в какой-то степени коллега, поскольку масса — это все-таки ближе к, скажем так, весовой категории, нежели
1: безусловно.
0: То, что...
1: Безусловно. Вот. Мне очень удивительно, что, не зная, кто будет в студии, радиослушатели задают вопросы заранее, поскольку я впервые вообще посетил радиостанцию, а тем более такую уважаемую радиостанцию. В моей жизни это первое общение с журналистами, и мне приятно, что этим человеком были вы. И вот этот вопрос, который, я все-таки думаю, что вы заранее подготовили, он в какой-то степени затрагивает меня.
0: Нет, я бы дам вам...
1: Ну, я слышал о таких журналистских штампах, что...
0: Почитать. В смысле?
1: Что?
0: Да, что-нибудь тут есть, все написано.
1: Нет, но дело в том, что все-таки, если действительно ответить на этот вопрос, то тут можно что сказать о массе груди. Масса груди может быть увеличена путем вливание расплавленного свинца. Это наиболее радикальный способ. Еще с древних времен мы, специалисты потребительского рынка, нечистые на руку из нас, которые были всегда, они использовали этот способ, значит, контакт свежего мяса с свежеспиленным брусочком свинца на протяжении 2-3 часов, он увеличивает вес мяса приблизительно на 10% без визуального вреда для здоровья.
0: А как в данном случае здоровье мяса?
1: На вкус не отличается.
0: Угу. И вы знаете, опять же тоже пришел вопрос. Саша, расскажите о правильном питании молодых, о диетологии и ПЖ. Я не знаю, что значит ПЖ. Вы, видимо, как главный консультант, это знаете. Опять же, как будто предугадали они.
1: О почках животных, наверное, идет речь.
0: А, да,
1: почки животных
0: продают,
1: могут, да, употребляться в пищу. Это так называемые субпродукты. Но я все-таки думаю, что надо сначала рассказать радиослушателям, кем я являюсь на самом деле.
0: Я уже сказал, вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления.
1: Вы совершенно правы.
0: Валентин Афанасьевич Жим.
1: Но сейчас у нас в стране сложилась такая система.
0: Никуда. А, извините, я думал, вы о политической ситуации.
1: Нет, нет. Дело в том, что просто бюрократические названия должностей членов и как и правительства, и в то же время тех сотрудников, вот в частности меня, который помогает, обеспечивает работу нашего правительства, они не всегда отражают истинный род занятий. Я, например, сейчас в данный момент занимаюсь тем, что курирую, консультирую так называемую первую столовую, которая находится при аппарате правительства, то есть находится в Доме правительства Российской Федерации. И я утверждаю меню, утверждаю рацион наших уважаемых министров и заместителей вот, их и, так сказать, всех, кто с этим связан. И почтенно для меня то, что, несмотря на то, что правительство сейчас работает новое, старое правительство ушло уже в отставку, но мои, в общем-то, навыки и знания востребованы остались.
0: Скажите, пожалуйста, вот действительно старое правительство ушло в отставку, но тем не менее я знаю, что человеческий организм, он привыкает, скажем так, к определенному рациону питания, выработанному годами.
1: Безусловно.
0: Вот скажите, а как отставленные, уволенные, они пытаются ли каким-то образом сейчас частным порядком навести с вами контакты на это?
1: Безусловно. И вот вы заметьте, что за время, которое прошло с начала работы нового правительства, которое, ну, то есть не более месяца, как вот я себе пошил новый костюм. То есть мои впервые в жизни я стал заниматься частной практикой, поскольку еще в годы молодости, конечно, мою работу мясником в так называемом Елисейском гастрономе можно назвать в какой-то, в каком-то смысле частной практикой, потому что ну, тогда вообще мясники были на вес золота, а я был одним из лучших мясников города Москвы.
0: Да, вот. Я даже помню, вы, так открою маленький секрет, взяли главный приз на конкурсе тогда. При Хрущеве устраивались конкурсы такие. Он, по-моему, назывался «Золотой топорик 94». Вы разделали тушку свинки.
1: 63
0: даже. А, прошу прощения, конечно. Конечно.
1: Да, этот топорик у меня в рамочке. Ну, он действительно, в действительности не золотой. Он,
0: безусловно, позолочен,
1: время, но
0: даже зубы золотые не делали.
1: Просто даже до сего дня мне приятно вспоминать о своей боевой молодости, глядя на это вот.
0: А скажите, вот с тех пор, или вернее тогда, когда вы взяли золотой топорик, вы могли себе представить, что вы станете личным, ну не диетологом, скажем так, а ну в какой-то степени, да, диетологом, человеком, следящим за качеством продуктов, поставляемых в правительственные, в общем, кабинеты и так далее. Я ведь знаю, что даже сорта чая именно вот вы отбираете, что...
1: Да, все идет через меня, то есть начиная даже, более того, от сортажа приборов, то есть сортажа металла, из которого изготовлена столовая посуда, столовые приборы, соответствующие глины, которые применяются для изготовки тарелок, блюдец, чашек.
0: А вот
1: это все утверждается только.
0: А также вот я знаю, что и блины тоже вы утверждаете, вот блины для изготовления уже непосредственно блинов.
1: Более того, я утверждаю как состав блинов, так их и размер. И скажу вам по секрету, количество дырочек на блине строго регламентировано. То есть мною отработана рецептура, по которой среднее количество дырок на блин приблизительно в рамках 160-180 на блин.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Это наиболее благоприятное для человека количество дырочек вот именно в этом продукте.
0: А вот ПП, то есть такая должность ПП, то есть повар-президент, он является вашим подчиненным?
1: Нет,
0: или это другой
1: подразделение? Нет, это другая система. Я не хочу о ней говорить. Я занимаюсь только с правительством. У президента свой повар и свой такой же консультант, то есть там своя такая альтернативная структура.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, а вот немножечко хотелось узнать от вас, ну, о каких-то, может быть, вкусах вот уже уволенных, да? Вот. Ну, например, вот я знаю, что сейчас вы каким-то образом помогаете разобраться с продуктами питания бывшему вот...
1: Давайте не называть фамилии, будем называть должности, а так будет всем,
0: да,
1: всем будет проще и понятнее.
0: Да, бывшему премьер-министру. Вот, И вот скажите, пожалуйста, вот каковы сейчас заказы? И только на него вы работаете или и на семью? И каким образом, например, вы делаете вот этот частный контроль за продуктами? Понятно, что у вас в доме правительства стоит специальная аппаратура. Там, и,
1: вот, дозирующая.
0: Да, вот. А что касается вот здесь, когда вы, я видел, приезжаете на вашем джипике вот с чемоданчиком этим туда, и то есть, что в этом чемоданчике, что...
1: Ну, вот сегодня в этом чемоданчике находится тушка поросенка свежая. И я все-таки надеюсь на то, что где-нибудь через часок-другой мы с вами ее покажу я вам, как надо рубить, вспомню молодость, тряхну, может быть, даже в прямом эфире. А вообще, конечно, в этом чемоданчике, вы не смотрите, что он такого стального блестящего цвета. Дело в том, что в этом чемоданчике некоторая контрольная аппаратура в основном мною возится.
0: Для туда еще такой... и порося влез как-то, собственно. Получается, что размер порося маленький или это аппаратура?
1: Нет, вы посмотрите на размер чемодана, вам все станет ясно, что
0: я вижу поросенок
1: полугодичный.
0: То есть... Ну, в общем, да. Ну, а скажите, пожалуйста, вот все-таки...
1: А запрос?
0: Да, непосредственно, вот, чаще всего, что сейчас ест бывший, вот, уволенный?
1: Ну, вообще, он всегда любил пельмени. И поскольку я тоже к ним неравнодушен, я предложил ему порядка 8 разнообразных видов пельменей. То есть туда входят традиционные наши пельмени с мясом говяжьим. Вот. Помимо этого, рыбные пельмени. Вот, поскольку родом он из Оренбуржья,
0: да.
1: Вот, я там тоже бывал, специально изучал, так сказать, местных кулинаров, произведения местных кулинаров. И хочу вам сказать, что традиционная пища для того края до сих пор остается, ну, естественно, подготовленная надлежащим образом мной, остается в его рационе. И даже после того, когда, так сказать, случилась вот неприятность эта, он пришел ко мне и сказал: «Валентин, защити». Вот. Ну, что, и значит, поэтому я... Почву его любимыми, он больше всего любит пельмени со стерлядью. Это, так сказать, национальное.
0: А скажите, вот я знаю из ваших, так скажем, закулисных каких-то разговоров, я думаю, это не будет большим все-таки секретом, что некоторые члены правительства, как уволенные, так и те, которые сейчас вот присутствуют,
1: сейчас, они... Сейчас, конечно, те, которые уволены, я хочу сказать, что дело в том, что, конечно, я уже теперь работаю непосредственно за их деньги. То есть, если раньше мне платило правительство, ну, в их лице, то теперь они вынуждены платить из своего кармана. А, соответственно, новое правительство... сохранил мою ставку, так сказать.
0: И... Кстати, впервые вижу, чтобы спортивные костюмы шили, потому что я знаю, там шьют как-то, в общем, на заказ костюмы деловые, а у вас действительно, ну, какой-то необычный.
1: Понимаете, дело в том, что невозможно ходить по цеху разделочному и по цеху горячему в смокинге. Поэтому, как наиболее оптимальный вариант, я избрал именно спортивный костюм, поверх которого я обычно одеваю халат.
0: А-а-а.
1: Белый халат, который у нас в производстве является основным атрибутом. Потому что если вы увидите человека, торгующего или работающего с мясом, не в белой одежде, то это человек, который не уважает не то что вас, он даже не уважает себя. Потому что мясо — это исходный продукт, на котором... вообще должен базироваться рацион человека.
0: Вот отсюда я и хотел бы с этой стороны, как говорится, тихой заводи нашей беседы подплыть на своих мощных веслах, да. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что с поступлением частных заказов от бывших уже теперь членов правительства вы берете на себя, скажем так, ну, практически всю работу, начиная от добычи продуктов питания.
1: Безусловно, у нас
0: чуть ли не от выращивания, заканчивая подачи на стол. Вот,
1: да.
0: Мне бы хотелось интересно, ну вот опять раз мы говорили о бывшем уволенном уже нынче премьер-министре, то, например, мясо для пельмешков, вот это стерлядка. Как вы сами ее вылавливаете? Какой критерий тогда? Или у вас есть помощники все-таки?
1: Со стерлядкой тут дело несколько сложно, поскольку стерлядь... Вообще осетровые рыбы сейчас потерпели большой урон от деятельности человека. Все это связано с сильной экологией. Вот. А поэтому районы вылова стерляди, они ограничены. И подчас, конечно, я избирательно к стерляди, как к любому другому продукту отношусь, но предложение на рынке стерляди не такое широкое, поэтому иногда приходится что-то выдумывать, как-то там выпаривать, вываривать, устранять.
0: А скажите некоторые... честно, никогда ли вы не клали ему вот обычную селедку?
1: Нет.
0: Купленную? Понятно.
1: Да, так дело, вот, дело в том, что касаемо, он любил шпроты. Селедку он не любит. И одно из его так называемых чудачеств — это заложить шпроту за ухо на манер курильщиков, которые резервную сигарету закладывают. То есть вот в таком же виде это все выглядит. Но дело в том, что это давняя привычка. Ведь в Оренбурге с рыбой всегда было туго, поскольку район, прямо скажем, степной, безводный. И с молоду вот это вот рачительное отношение к рыбе, оно закрепилось. И вот и теперь, когда есть возможность и кушать стерлядь, и вот этот вот симбиоз стерляди и пельменей, он вот как раз породил вот такие вот кулинарные изыски в моем творчестве. Потому что я считаю, что вообще вот в мире, так сказать, я первый сделал пельмени из стерляди.
0: А скажите, пожалуйста, а вот каковы все-таки, если таковые вообще имеются, вот какова разница и насколько велика величина всей разницы, то есть ВВСР, вот между вкусами и запросами нового вот кабинета министров и уже вот уволенного?
1: Ну, вы знаете...
0: Дело насколько в том, что вам пришлось перестраивать вот вашу работу, деятельность?
1: Тактика у нас такая, то есть мы что делаем? Мы первоначально, пока не изучили запросы нового... Ну, вообще, поскольку и в старом правительстве иногда менялись и министры, и особенно часто их замы, мы сначала предлагаем так называемый... диагностический перечень блюд, то есть для нас диагностический. Человек просто заказывает, предлагается определенным образом составленное меню ему, и вы по, так сказать, тому, какие блюда он заказывает, мы приблизительно в течение недели составляем картину его, так сказать, кулинарных пристрастий.
0: То есть, да. Там индивидуальный сугубо подход.
1: Безусловно,
0: это, безусловно. То есть, не та что... столовая, как вот, то есть там организована подача в кабинет, и все это будет.
1: Нет, такая... в той столовой там тоже все хорошо организовано.
0: Ну, я бы не сказал.
1: Ну, та столовая, понимаете,
0: я в самом начале грязная, хотел сказать, что... какая-то там, вот я помню, там я бывал еще до начала вот этих всех политических изменений, частенько заходил, там все было в чистоте и в порядке. Сейчас это все превращено в какой-то коммерческий буфет.
1: Ну, давайте все-таки мы не будем говорить об аппарате президента.
0: Мне кажется, туда поставляется все-таки из ближайших ларьков пиво и так далее.
1: Ну, вот я... дело в том, что плохо обвинять конкурента. Это некорректно в его отсутствии.
0: А вы там?
1: Безусловно. Поэтому я лучше буду говорить о, так сказать, той, о своей вотчине.
0: Ну, в той-то тоже, кстати, не совсем.
1: О своей вотчине. Вот,
0: своей вотчине.
1: У нас, вы знаете, у нас проверки регулярные. Прокуратура нами занималась одно время. И никаких хищений и нарушений демического профиля никаких у нас не было выявлено. Об этом соответствующие есть документы. Вот. А все-таки что же касается нового кабинета, пока мы сосредоточили наши усилия на основных, на лидерах нового правительства, и уже приблизительно составлены такие черновые меню.
0: Вот давайте для примера, что любит потреблять новый вот сейчас, который пришел на смену.
1: Ну, старый. Дело в том, что возраст сказывается.
0: Да.
1: Поэтому ну, вот
0: я к чему
1: впервые
0: что
1: мы видим, что
0: за там
1: последние
0: старый
1: три
0: вроде
1: года.
0: Такой, ну как старый, ну пожилой вроде он такой, да?
1: Ну,
0: уже,
1: в общем,
0: в возрасте,
1: да.
0: Уже, скажем так, это...
1: ровесник.
0: Да, считай. А там все-таки такой молодой, и ну, вот на этом примере мы можем каким-то образом проанализировать.
1: Вот я что и хотел сказать, что впервые за последние три года мы вынуждены были закупить концентраты производства зарубежного. То есть, если последние три года я как бы корпел над тем, чтобы составить нормальное меню, основанное на наших исконных русских национальных традициях, из наших русских природных источников, то теперь приходится наряду с все-таки закреплением того, что мы уже добились за эти 3 года, также приходится и заниматься тем, что вводить какие-то новые вот эти вот концентрированные продукты, которые в принципе, вот как вы вначале сказали правильно, в современной рекламе по телевидению мы видим. И, видимо, то, что молодой, так сказать, вот, преемник, может быть, еще не, так сказать, не сильно разбирающийся в реальном положении дел на ниве калорий.
0: А может быть, тут знаете, что скажется, Валентин Афанасьевич? Его, ну, скажем так, еще не приученность, что ли, пользоваться вот этими благами.
1: Благами, согласен, да, с вами. Хотя, в принципе, ходят слухи такие, что он ведь, если вдуматься, он мог и до этого себе позволять, в общем, достаточно нормально питаться, потому что на сегодняшний день, вот по нашим ценам, средний рацион ежедневный человека, вот, который обслуживается у нас, в нашей столовой номер один, он приблизительно равен там порядка 270 новых вот деноминированных рублей.
0: Это в то день,
1: есть,
0: да?
1: В принципе, да, в день. То есть, в принципе, я хочу сказать, что человек, который занимает столь ответственный пост, он может и, в общем, достаточно спокойно себя содержать. Тем более, что расходы оплачивает
0: правительство.
1: Вот, если
0: прийти, например, вот в какой-то достаточно дорогой ресторан или ресторацию, то там может стоить и 600,
1: там,
0: собственно.
1: Там это обман народа.
0: Да, и 600 рублей может стоить.
1: Может. Может вот, и стоить и 600 американских е.
0: Да, а тут вот получается, что вроде как для государства, ну, это там еще наверняка налоги туда-сюда, вот содержание каждого в плане пищеварения так обходится, но ваша услуга,
1: дорого.
0: Тут ваши услуги тоже, вы же как диетолог, вы же ни туда, ни сюда, вы же не пойдете налево,
1: не
0: понимаешь,
1: пойду.
0: Красной рукой не схватишь за хвост, рыбу бить не станешь, я об коленку и говорить, чертово животное.
1: Я тут недавно ударил,
0: но я видел
1: дело
0: это,
1: в том,
0: да,
1: что привезли просто как раз со стерлядью, вот смешной случай был недавно, привезли с якобы уже копченую рыбу, одна оказалась живая, и все женщины наши на разделке предварительно... Они,
0: а вот женщины на разделке в возрастах, мне просто интересно, ведь
1: до
0: по идее со сменой аппарата
1: до
0: любого,
1: 38 лет.
0: Ведь каждый премьер-министр, он своих уводит, своих, то есть каким образом
1: потому
0: там они его приводят?
1: Потому что старше уже женщина потому
0: может,
1: уже
0: может
1: не, быть, в том,
0: в
1: не в том
0: понимаете, он скажет,
1: том,
0: дескать,
1: что,
0: та женщина не годится,
1: уже
0: и переходит куда
1: деваться. Порог 40 лет, то тут уже...
0: Ну, там и климакс и неряшливость, может быть.
1: Безусловно.
0: А вот что касается все-таки вкусов. То есть, бывало ли так, что они заходили или их помощники к вам на кухню, дабы каким-то образом... А с другой стороны, она опытнее после этого, да.
1: Зайти, ну,
0: типа там,
1: это,
0: ну, как бы щипнуть, знаете, хитро-хитро.
1: Мы
0: раз,
1: в основном
0: раз,
1: стараемся, да, тех, у кого один,
0: да,
1: муж.
0: Нет.
1: Ну, почему же нет? Дело в том, что большие... сексуальные похождения женщин, они накладываются на том, что женщина начинает сравнивать. А нам нужно, чтобы она раскатывала тесто на протяжении всего времени, что она работает в нашей столовой, так же, как, вот, как она начала вначале его раскатывать, так же и по увольнению. То есть у нас строгое разделение труда присутствует. Если кто-то крутит мясорубку, он должен ее крутить, и больше никаких.
0: А почему не сделать, скажем, мясорубку с электроприводом, как у нас на радиостанции стоит, вы постоянно работаете?
1: А, вот понимаете, вы как наш новый молодой. Дело все в том, что все продукты должны быть натуральные, продукты должны обрабатываться натурально. И более того, я давно этот тезис двигал в жизнь, что вот этот вот фарш для домашних котлет мнут руками, вы, наверное, знаете.
0: И что переходит энергия.
1: Безусловно.
0: В таком случае...
1: И
0: вот
1: более того,
0: мной
1: были
0: племена...
1: проведены, было поручено химической,
0: да,
1: лаборатории провести анализ... выделение ручных потовых желез у тех так называемых разминателей. Вот, и был произведен отсев, и из 10 мы выбрали 2, у которых

0: Вот правда ли это, ходят слухи такие, что в правительственной столовой у всех вот поваров, ну, там, а там уже нету младших поваров, подповарков и надповарников?
1: Есть. Да, ну, есть всех... младшие такие, ну, как они младшие, то есть они занимаются черновой работой. По штату они у нас как младшие числятся для того, чтобы люди получали нормальную зарплату. Они занимаются, ну, почисткой картофельных, вот, нарезкой хлебных.
0: Правда ли говорят, что вот они все работают в специальных, ну, скажем так, типа наподобие намордника как раз и в перчатках, чтобы кто-нибудь из них там, например, не плюнул или козявка у него не вывалилась?
1: Строгий, строгий. Дело в том, что
0: а
1: строгий
0: тогда зачем
1: контроль не в этом дело.
0: А потовый тогда как же отбор? Это же высшая каста разминальщиков уже. Они прямо тут
1: нет,
0: уже.
1: Нет массы, как, о чем вы говорите. Просто у нас в практике... работы существуют 15-минутные перерывы через каждые 40 минут работы для отсморка поражения кишечника.
0: А вдруг кто со зла, например, она
1: произошла? Со пришла... зла специальный контролер стоит, а потом, вы понимаете, у нас высокосознательные люди только работают. То есть мы с улицы людей не берем. Вот если вы сейчас даже захотите, даже вы вот захотите сейчас к нам устроиться, ну, допустим, резать хлеб, вы должны будете пройти строгую комиссию, не только медицинскую, но еще и, так сказать, по всем остальным линиям работы. У нас вот также первый отдел до сих пор есть.
0: А вот что касается выпечки хлеба, отбор зерновых, комбайнеров для нее, ведь, может быть, кто-то пописал на это зерно.
1: А что касается пописал, то дело все в том, что я уже давно двигаю теорию о том, что все, что случилось с продуктом до употребления, это естественный процесс. Конечно, если исключить из него заражение радиационное, химическое или еще либо какое. То есть, если, допустим, зерно растет вот в поле, и на него постоянно, регулярно, в один и тот же день вот какает орел, который пролетает над этим полем, то ничего странного в этом нет, потому что так и должно быть. И как раз очень даже плохо, если он на него не какает, если их истребили за счет того, что рядом стояла Нововоронежская атомная электростанция. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, регионы, из которых мы подбираем зерновые, они заранее все продумываются, отбираются. То есть это регионы, которые экологически чистые, Оренбуржье, Поволжье. Вот. Там, где сортовые хорошие сорта пшеницы, такие селекционно отобранные, из которых определенные сорта хлеба пекутся. Потому
0: что помол вот этих хлебов, он разный, опять же, от запросов. То есть где-то получится, например, для премьера, там, например, одна помол, для другого вида, там, премьера, третий, там.
1: Вы уж прям совсем из наших...
0: А дома?
1: Ну, они вольны сами печь, чего хотят. Вот, потому что я, например, знаю, что бывший министр топлива и энергетики, он любил очень печь так называемую простую пышку. То есть это, ну, вот видели, раньше, помните, были такие круглые, по 3 копейки они стоили, такие круглые булочки.
0: Назывался сметанник.
1: Да-да-да, вот типа такого, он самостоятельно в плане хобби, то есть кто-то ходит на охоту, кто-то на рыбалку, вот, кто-то пельмени, значит, а вот он так. И нормально, муку, естественно, мы ему, потому что наша мука, она, естественно, более высоким контролем отличается, более высоким качеством, но подчеркиваю, все исходное сырье чисто российское. Только вот в последний месяц мы вынуждены были закупить непроизводимые вот на территории России концентраты.
0: Угу. А вот скажите, пожалуйста, что... да, прошу прощения, мы совсем забыли про наших уважаемых радиослушателей. Вот вопросы следующие. Во-первых, от Савелия целый ряд вопросов. Первое. Что такое... непонятное словосочетание, что-то тут сбилось. И да, и не забудьте спеть песню «Вот кто-то с горочки спустился». Это, видимо, речь идет о публикации в одной из газет, где было написано, что в правительственной столовой, когда повара готовят, то они хором очень хорошо поют эту песню. Даже
1: Не только эту. Дело в том, что вообще музыка положительно влияет не только на таких...
0: То есть их заставляют петь.
1: Да, это как бы по разнарядке, как своего рода строевая такая песня. То есть, ну, у нас этим занимается... Я, это, честно, вопрос не консультирую. Я знаю, что у нас занимается особый пододел там этим вопросом. Вот. И, так сказать, по графику составляется график, разучиваются песни, и просто люди, поскольку радио вот в наших цехах запрещено, то есть мы не включаем, поскольку современная молодежная музыка, она может пагубно сказаться на калорийном и

0: витаминозном составе потребляемой пищи и тем более приготовляемой.
1: Гость Александр, вопрос. Входит ли в его меню для правительства севрюжья выпечка, растягаи и
0: входит,
1: щи с начесом? Растягаи
0: входят. Вот на какие щи?
1: С начесом.
0: Нет, таких щей мы не варим.
1: Ну, вот, я потому тоже первый раз слышу.
0: Растягаи, естественно, это такое исконно русское национальное блюдо. Вот, я знаю, что где-то в 5 экземплярах ежедневно мы делаем.
1: То есть любят все-таки члены правительства?
0: Да, да, да. Угу. Но я хочу подчеркнуть, что в нашей столовой индивидуальное меню. То есть могут люди заранее заказывать. И у нас, в принципе, так же существует, как в советское время существовал четверг, рыбный день у нас. Вот, понедельник мы даем несколько такое расслабляющее питание, поскольку, учитывая то, что прошли выходные.
1: Там они все сами съели чего-то. А вот да. Бывают пересечения таких, что, например, дома наестся там, скажем, какой-то рыбы с чешуей прямо и так далее.
0: Вы
1: и
0: имеете
1: там...
0: в виду фаршмак?
1: Да, да, да. А потом, например, его пробьет на канат мощный, с позволения сказать, ну, а дело... он придет на работу и там поест, а после этого его пробьет, поскольку пища все-таки переварится в понедельник. А ну, вас, значит, знаете, давай судить, дескать, знаете, что же там нашего вице пробило?
0: Нет, ну, во-первых, дело в том, что у нас очень строгий подход к качеству продуктов, как я уже говорил, и только человек с отсутствующим желудком может, то есть, практически говоря, с прямой кишкой у трахеи может вот, сделать так, как вы сказали. То есть нормальный человек, питаясь в нашей столовой, не испытывает ни изжоги, не тем более каких-то явлений, которые можно назвать слабительными. То есть, конечно, если вы заранее попросите у нас, поскольку я, у нас одна из женщин министров, дело в том, что она страдает запорами, нам приходится составлять особую диету для нее, для того, чтобы каким-то образом стимулировать работу кишечника. Ну, туда входит целый ряд блюд, я думаю, не стоит на этом заострять внимание.
1: Вот интересный вопрос. Как насчет семечек? Ведь каждую трудно проверить. А также насчет прудовой рыбы. Ниточкин задает.
0: Дело в том, что семечки как таковые, мы этим вообще вопросом не занимаемся. То есть семечки у нас в виде подсолнечного масла. То есть в виде
1: То есть они с собой могут приносить?
0: С собой это их личное дело. Они пусть разбираются с тем, у кого они покупали, если что-то им не понравится.
1: Знаете, а сыпется, что касается... сыпется просто вопросы.
0: Вы напомните, что-то она еще там, оно или кто там, что-то еще после семечек или перед семечками? Что-то?
1: Про рыбу.
0: Про прудовую рыбу, то есть карп имеется в виду?
1: Ну, прудовая рыба, ёршик, знаете. Это окунёк, опять же, красноглазый окунёк с жаброй огромный.
0: Нет,
1: проплывал.
0: Дело в том, что рыбу мы получаем одного из рыбных хозяйств, который заключен договор с правительством России, и у них свои взаимоотношения. Еще ни разу не было случая появления в рационе безглазой рыбы. То есть это наиболее опасный на сегодняшний день вот вид рыбы, который действительно может нанести вред здоровью.
1: Вот интересный вопрос. Вопрос обоим. Нам с вами, да. Любите ли вы такое русское национальное блюдо, которое называется тюря? И как к этому блюду относится президент со своей братьей?
0: Я же вам говорил уже в начале передачи, что кухня не наша, понимаете? У нас кухня, которую делаем мы. За ту кухню я не могу вам отвечать. Я, конечно, знаю о том, пользуются или не пользуются, но дело в том, что за глаза говорить я не могу. Я могу говорить только о своем ведомстве. Я могу сказать, что никакой тюри, а вот фрикадели из рыбы или тельное, это всегда пожалуйста.
1: Ну, в принципе, я, то есть, тюрю постоянно делаю для утренней смены. Для мух мы тоже делаем, да. Вопрос, почему-то вас профессором назвали. В ваших учебниках нет ли объяснения слов шкалик, стопка, лафетник, шинкальная и такого блюда, как осетровая солянка? И как правильно ее делать, спрашивает Савелий. Тут, я думаю, Савелий попал аккурат в цель, поскольку, кстати, пришло тут еще сообщение насчет Luxcom. Это как раз компания Pager. У нас эта компания. Напоминаю, его номер 913-29-29. Абонент Монморанси. Вы можете задавать Вадиму Афанасьевичу ваши вопросы. И еще напомню вашу должность, что вам тоже, что вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления. Вот почему такое название и что касаемо солянки и шкалика?
0: Ну, что касается потребления, тут дело в том, что тут такой взят узкий аспект слова потребление, то есть потребление продуктов питания. Я уже говорил о том, что название должности, оно скрывает под собой такие темные стороны. И вот дело в том, что не так уж благозвучно звучит там по вопросам пищи, поэтому вот, было выбрано по вопросам потребления, поскольку и оклад повыше, сами понимаете. А значит, что касается шкаликов, это все уже не применяющиеся сейчас в кулинарном деле меры объема жидкости. То есть это какой-то русофильский такой старославянский язык. Вот, конечно, может быть, за глаза кто-то называет шкаликом бутылочку, маленькую бутылочку с водкой. Угу. Вот, мы это не применяем.
1: А что касается осетровой солянки,
0: я вам сейчас на скидку рецептик дам. Не обязательно осетрина. Солянку готовится из любой рыбы. Лишь бы кости от нее легко отделялись. То есть, в принципе, существует такая рыба,
1: определенный широк такой, вот, знаете,
0: такая рыба ледяная, помните?
1: Да, во льду водилась.
0: 53 копейки стоила, но костей вообще не было.
1: Причем все почему-то думали, что она замороженная, она реально просто во льду в таком виде и жила.
0: Безусловно, она рыба-стояк еще второе название. То есть,
1: да, ну это специалисты называли.
0: Да, ну дело в том, что нам по роду работы приходится оформлять договора, в которых присутствуют латинские названия подпродуктов потребления.
1: Нам, кстати, тоже часто приходится
0: печатать. Да, поэтому я волей-неволей образован в вопросах как ихтиологии, так и зоологии. Вот, поэтому что касается все-таки солянки. Значит, вам необходимы такие ингредиенты. Рыба. Любая. Любая совершенно рыба.
1: Причем можно даже взять голову рыбы и главную мясорубку. Ничего, что я вмешиваюсь.
0: Без костей лишь
1: бы. Перемолоть можно мелко
0: без
1: или
0: костей,
1: разварить.
0: Рыба.
1: А если растолочь?
0: Но дело в том, что надо применять зубчатые толокушки.
1: Понятно, понятно.
0: То есть плоской толокушкой вы не растолщите, так как необходимо. Надо все-таки некоторую мелкость фракции соблюдать. То есть крупинки рыбы не должны быть менее 5 мм в диаметре в среднем. Очень хороша солянка из мойвы, поскольку можно просто-напросто мойву мелко порубать. Ну, она сама мелкая, то есть вы берете, вот как макароны, и вот так вот ножом, прям вот так порубили, вот. И, значит, у вас получается такая своего рода, ну, соломка такая. Вот, значит, это первое. Вот, значит, для приготовления солянки вам нужна, во-первых, рыба, во-вторых, сливочное масло, в-третьих, тушеная капуста, то есть заранее желательно потушить капусту. С такими вещами, как соленые огурцы, головизна, репчатый лук, это по вкусу, а вот такие вещи, как сухари, оливки, лимон, это необходимо. Значит, все это рыба нарезывается, ошпаривается, моется, вот, тушеная капуста пассируется, вот. В рыбу, значит, все это смешиваете, смазываете маслом сковороду, добавляете томатный соус. И, в общем, рыбу с гарниром и соусом закрываете капустой, посыпаете сухарями. Вот, готовую солянку вы можете подавать с ломтиками лимона, но дело, в общем, по вкусу. Но главное, что я вам хочу сказать, что осетрину не обязательно использовать, можно обойтись, в принципе, той же самой шпротой из-за уха. Ну, это по выбору.
1: Угу. А вот интересный вопрос, касающийся... Много приходит вопросов, но я вот сейчас хотел бы остановиться на таком...
0: Давайте лучше не будем останавливаться, будем продолжать.
1: А, да, давайте, да, конечно. Вопрос к вам, Валентин Афанасьевич. Имеется ли реальная опасность путем изменения рациона вашей клиентуры влиять на политическую ситуацию?
0: Безусловно,
1: в стране?
0: Я ждал
1: Например,
0: этот вопрос.
1: С помощью добавления специй, подпись
0: я ждал
1: П
0: этот
1: и
0: вопрос.
1: Чайковский. Да.
0: Ждал этот вопрос. Была у нас комиссия из ФСБ вот недавно, и как раз ставила передо мной этот вопрос. Я отвечаю на него нет, невозможно, не доказано. А там как хотите, так и думайте. Официально, не, так сказать, учитывая презумпцию невиновности, ничего на сегодняшний день сказать и откомментировать это никак не могу я.
1: А известно, что на кулинарные пристрастия известных политических деятелей сильно влияют знакомства с различными самобытными личностями. Так, например, в рационе Олега Лобова после его знакомства с Сека Асахара появились неожиданно жареные морские черви. Таковой продукт, однако, исчез сразу же после ареста предводителя ОМС Энрике. А как повлияло на вкус нынешнего премьера Кириенко его дружба с главой другой секты, с так называемой церковью Саентологии? Ну, вроде бы уже глава-то этой церкви давно почил, как говорится.
0: Сосиски он стал есть.
1: Ну, то есть исчерпывающий достаточно ответ.
0: Причем такие куриные сосиски. Вот о чем я и говорю, что нам приходится... Это не русское блюдо, куриная сосиска. У нас на Руси никогда не делалось сосиски из курицы. Сосиски делали свиные и телячьи.
1: Повяжьи. Это назывались колбаска.
0: Да, понимаете? А сейчас нам приходится заменять вот... Потому что куриная отрасль у нас сейчас стоит. Барвихинская птицефабрика второй год не может наладить отопление свое. Uh-huh. Наш поставщик куриных. Uh-huh. Приходится покупать вот эти куриные заменители, концентраты, добавлять свинину, чтобы подавая ему...
1: Это натурализация,
0: детский. Да, и вообще давайте о сосисках мы, о куриных пока не будем.
1: Ну вообще неприятное.
0: Ну, потому что, понимаете, это пища, которая не защищает людей. Пища должна отвечать двум вопросам. Первое – защити. Второе – замени.
1: Угу.
0: Вот, понимаете? И употребляя концентрированный, вы не первого, то есть не защитить не сможете, не заменить. Вот.
1: Целиком с вами согласен. Еще целый ряд вопросов. Вот, например, интересно, организуете ли вы, но это, правда, не совсем к вам, Валентин Афанасьевич, но тем не менее вы наверняка сможете ответить, организуете ли вы во время обеда выступление музыкантов? И можно ли рассчитывать? Да, ну, администратор группы КС спросил.
0: Не организуем,
1: то есть у нас они в тишине любят, да, приедать?
0: Да, я же вам говорил, что у нас практикуются, значит, речитативные распевы. Вот, по типу строевой такой.
1: Нет, а это имеется в виду во время обеда уже, когда...
0: А, во время обеда. Дело в том, что это дело, личное дело. Так сказать, у нас... я же говорю, что столовая — это только по, так сказать, определению. Питание происходит не коллективно. То есть при желании может быть коллективное питание. У нас есть такой, так, ну, классический зал для столовой.
1: Нет, он, например, садится, например, министр.
0: Это его личное дело.
1: Он может заказать себе кого-то, музыкантов.
0: Это его личное дело.
1: Понятно.
0: Я, к сожалению, никак не могу оказать протекцию, потому что иногда даже мне одно время я выступал самодеятельностью.
1: А
0: у меня еще, так сказать, остались вот эти вот... Хочется иногда попеть, даже самому не удается никак вот.
1: Откуда у вашего народа, кстати, такая любовь к бальному танцу? Вот что Махмуд, я знаю, вот его, что...
0: Ну, видите, видимо, белые халаты нас роднят.
1: С одной стороны, вы же ведь воинственные, а с другой стороны, видите, душа-то нежная.
0: А, ну, воинственные, это вы имеете в виду то, как я рублю?
1: Безусловно. Кстати, мы сегодня обязательно еще в прямом эфире разделаем порося этого замечательного, да. Но сейчас вот вопрос. Готовите ли вы вымя? Если да, то как? Подпись Александр Лаерский.
0: Ну, дело в том, что вымя...
1: Я, кстати,
0: готовится.
1: Видел недавно в универмаге,
0: готовится,
1: написано вымя и лосиные губы.
0: Нет, вы понимаете, дело в том,
1: нет,
0: что...
1: губы лосиные еще.
0: Нет, это все присутствует. То есть помимо лосиных губов мы еще готовим и лосиные ноздрю. Это, так сказать, очень деликатесный...
1: А всю переднюю часть морды лося?
0: Ну, это спиливается обычно.
1: Угу.
0: Это все спиливается. Передняя часть морды лося состоит из ноздревых и губных. И его... Ну, вы наверняка знаете, о чем идет речь.
1: Безусловно.
0: Поэтому, что же касается все-таки, давайте о вымени два слова буквально я вам скажу. Самое главное в имени оно должно быть тщательно, тщательно разрезано, промыто, и в нем не должно находиться остатков молока, что является главным, поскольку эти остатки, они могут сохранять себе следы загрязнения микробными.
1: Катышки.
0: Вот. Но в ими обычно варится. То есть мы... почему обычно? У нас обычно варится. Вообще практикуется три способа обработки вымени. Варка, жарка и тушка. В смысле, затушь. То есть почему мы практикуем один? Вареное вымя просто очень любит министр транспорта. Вот. И... ну, вообще процесс трудоемкий. То есть вообще вымя варится где-то 6-7 часов.
1: А в чем причина? Вроде мягкое, все тискают, и просто массаж.
0: Дело в том, что железистость вымени одна из самых высоких. И там практически такого мясных волокон как таковых не содержится. То есть там идет чистая такая железа. Несмотря на податливость, варится она так же приблизительно, как и язык.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. После небольшого перерыва мы продолжим наше общение с ним. И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И мы закончили, вот, кстати, на сосисках предыдущий наш с вами разговор, касаемый нынешнего рациона питания, вот господина Кириенко в частности. А вот такой вопрос пришел достаточно, на мой взгляд, интересный. Потребляют ли члены правительства такие продукты, как гамбургеры?
0: Ну вот понимаете, в том-то вот весь и ужас.
1: Вот, ну, нового, да, вы имеете в виду?
0: Да, сейчас, наверное, да. Ну и в старом вот молодые, так называемые, преемники. Угу. Они, конечно, тоже, поскольку к тому времени, как они сформировались как политические фигуры. Я знаю, что в Нижнем Новгороде был открыт ресторан «Макдоллис». И поэтому в немалой степени это повлияло на то, что...
1: На вкусы.
0: Да, да. На вкусы. Пришлось нам осваивать вот эту вот так называемую высокую американскую технологию производства.
1: Да, вот я нашел вот сообщение, вопрос к гостю. Да, нравится ли членам нашего правительства хот-доги, гамбургеры и прочая пища, богатая углеводами? Подпись Киселев. А я просто вот хотел сразу дополнить вопрос господина Киселева, весьма, на мой взгляд, занятен. А ведь, скажем, гамбургер, приготовленный не в Макдональдс, это уже не гамбургер, по идее.
0: Почему? Но... гамбургер вообще это не... так сказать, мы узнавали.
1: Вы имеете в виду специфика? Или
0: нет,
1: там,
0: ну, безусловно, да, он отличается. Конечно, он отличается. Почему он отличается? Потому что там идет так называемый прессованный кролик. То есть это, конечно, может быть своего рода раскрытием тайны. Дело в том, что все мясо, которое используется в вот этом ресторане быстрого приготовления, это мясо кролика. То есть поступают они туда тушками, вот в тех вот, в красных грузовиках, которые снуют по городам-миллионерам нашей страны. Да, с надписью «Мандолис» на бортах. Вот они, как правило, под завязку бывают загружены тушками кроликов без шкурок. То есть тут они убивают двух зайцев. Почему? Потому что, естественно, цель такого крупного ресторана, в отличие от нашей цели, это заработать бабки, как они говорят, американские деньги. Вот. И для того, чтобы поставить это дело на широкую ногу, еще на заре от установления этой сети быстрого обслуживания было предпринято решение вместо традиционного мяса коровы, либо же свиньи, либо же барана, использовать такое мясо, как мясо кролика. Ведь кролики — это не только полезный пищевой продукт, но еще и ценный мех, который можно выделать и продавать. А особые перспективы для, как казалось, менеджером Соединенных Штатов открывал российский рынок в плане того, что здесь одно долгое время кроликовая шапка считалась, ну, одним из самых дефицитных товаров. И в свое время мало, наверное, радиослушателей знают об этом, что те самые кроличьи шапки, которые шились вот в советское время, они были целиком, почти на 99% пошиты из американского кролика.
1: Ну, безусловно.
0: Который закупался.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да. И... Уважаемый гость, как по поводу отходов? Достаются ли они животным, либо запаковываются
0: Имеется
1: в пластиковые...
0: Имеется в виду мясная обрысь?
1: Да. Либо запаковываются в пластиковые пакеты для людей на продажу в универсам. Очень интересный вопрос, на мой взгляд.
0: Ну, мясную обрысь мы продаем, безусловно. Продаем зоопарку московскому, потому что кормление крупных хищников, оно в последнее время находится под непрестанной опекой мэра. И я лично знаю, что вот мэр нашей столицы взял шефство над двумя медведями и одним гепардом. И сам вечерами скармливает. И пока вот на то, что мы поставляем, как бы для нас это отходы, мы воплотили в жизнь лозунг моего прежнего начальника «Отходы в доходы». То есть мы продаем вот зоопарку мясную обрысь и получаем за это такую подспудную, такой, как в плане подспорья, такую статью доходов.
1: А вот Савелий упрекает вас в том, что вы никогда не были в ресторане, утверждая, что...
0: Это я был в ресторане.
1: Ну, тогда этот вопрос обойдем. Вот вопрос к гостю от Панкихоева. Продаете ли вы выпечку налево?
0: Он имеет в виду то, что у нас,
1: ну, на улице,
0: слева
1: вот, скажем,
0: буфет стоит. У нас действительно, если входишь в столовую, то буфет находится с левой стороны. Там выпечка действительно продается. И в этом нет ничего удивительного, потому что, понимаете, невозможно содержать большую пекарню для производства, допустим, ну, 200 килограммов готовой продукции. Мы производим в день где-то тонну, чтобы самоокупаемость хотя бы была на уровне 10-50%, чтобы...
1: А зачем? Ведь вы же вроде как...
0: Ну, дело в том, что мы-то вроде да, но нам же тоже неинтересно платить квалифицированному работнику зарплату в 800 новых рублей.
1: Ну,
0: там,
1: понятно.
0: Поэтому
1: понятно.
0: Приходится изыскивать какие-то дополнительные средства для того,
1: чтобы... Вот скажите, а качество этой выпечки продаваемой, оно...
0: Высочайшее.
1: Понятно. Господин Джим, я еще хочу сказать, не Джим, а Валентин Афанасьевич Жим. Причем пишется через «ы». У вас такая уникальная фамилия, что даже вот на вашей родине...
0: Вроде... А я, в свою очередь, хотел бы добавить, помните, к тому вопросу. А губы крупного рогатого скота должны быть тщательно очищенными от волоса. Потому что наличие волоса на губе может просто загруженному мозгу политика...
1: Я понял.
0: Губы, поступившие с шерстью, опаливают.
1: Я понял ваш намек и вопрос о фамилии вашей снимаю, да. Так, господин Джим, верно ли утверждение, что рыба гниет с головы?
0: Нет.
1: Петр спрашивает.
0: Все зависит от того, какой стороной своего тела она вылезает из холодильника. То есть наружу торчит. Если у вас рыба торчит гребнем спинным из плохо прикрытой крышки холодильника, она запросто может начать гнить с хвоста.
1: То есть, в принципе, рыба — это как озеро, которое цветет с подветренной стороны.
0: Безусловно. То есть были случаи, когда рыба гнила изнутри. То есть вообще в рыбе гниет первым, вот так вот, по статистике, на сегодняшний день в рыбе первым загнивает печень.
1: Валентина, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках.
0: Валентин Афанасьевич, да, меня называть, потому что...
1: Ну да, да, извините, да. Валентин Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках с магний, просит Денис. Но я думаю, что нужно вообще все куриные кубики,
0: том, что
1: супы зацепить.
0: Наши куры, которые в Барвихинске, я уже говорил, их сейчас к нам не поступают, но они действительно дефицировали кубиками. Дело все в том, что... Ну, тут, понимаете, вопрос утилизации, я так понимаю, кубиков имеет в виду радиослушатель. Ну, кубиков. Это утилизация кубиков, она, куриный помет, он всегда, в общем, высоко оплачивался этими дачниками. В общем, я думаю, что с этим сейчас проблем нет. Дело в том, что Барвиха просто стоит.
1: Какие методы вы используете для поднятия аппетита, спрашивает Саша Айвазов.
0: Ну, вы знаете, Саша, нам не нужно поднимать аппетит. А вот, кстати... К нам приходят люди, когда они действительно хотят есть, потому что у нас есть вкусно. И вот вы, Александр, были же у нас.
1: Да, да. Благодарю вам. Да,
0: и
1: да.
0: Что вы хотите сказать, что вас было за уши, это не оттащить.
1: Ну, еще бы такая возможность. У меня вопрос к Валентину Афанасьевичу. Собираетесь ли вы выступать за легализацию легких наркотиков в контексте повышения тонуса и аппетита утренних слушателей?
0: Да я же вам уже только что сказал, Саша.
1: Нет, это утренний слушатель.
0: А, ты другой?
1: Да.
0: Дело в том, что нам не нужно повышать аппетит. Понимаете? Почему не нужно повышать аппетит? Саша, ну вы же у нас были в столовой.
1: Да, да.
0: Ну и что, ваши за уши не оттащишь?
1: Ну еще бы такая возможность.
0: А по поводу наркотиков, ну что я вам могу сказать? Конечно, животных откармливать наркотиками нет смысла, потому что мясо от этого никаких... Ну, говорят, наоборот, иссушает организм, и, допустим, поросята, откормленные коноплей, они, в общем, ну, имеют слабые потребительские качества, но зато щетина у них растет. Это используется в такой промышленности, как, вот, знаете, кисти, вот, краски, скобяная, да, промышленность, да. Там это применяется, в кулинарии это нет.
1: А расскажите, пожалуйста, о женской диете, а также об отлове ракообразных и креветочных зубов, подпись.
0: Женской диете в каком смысле? В контексте питания министров?
1: Да, потому что наверняка и министры у нас женщины есть ведь.
0: Встречаются в последнее время все чаще. Ну, что я вам могу сказать? Мы вот, конечно, диагностируем, то есть пристрастие. Как я уже говорил, составляется диагностическая карта, то есть предварительные наброски меню, которые мы предлагаем женщинам. Вообще, половая дифференциация меню, она, ну, так скажем, достаточно... выражено. В чем это заключается? Для мужчин после 40 мы применяем больше возбуждающих средств, возбуждающих соусов. То есть соусы на основе природного острого астраханского перца. Также добавляются всеразличные пряности. Подчас в небольших количествах, поскольку дело это сугубо индивидуальное. Вот. В меню мужчины присутствует больше белковая пища, богатая протеином. В пище же женщины подчас мы применяем... Вообще, рацион женщины, как я полагаю, должен состоять из... продуктов, которые бы стимулировали действие гормона эстрогена, так важного для женского организма. И поэтому женщинам рекомендуется употреблять так называемые продукты, изготовленные из эмбрионального животного, то есть из молодого поросенка. Яйца куриные должны обязательно быть в рационе в том или ином виде, возможно, даже и в омлетах. Ну вот, то есть тут такая, как бы, подход такой достаточно прямая пропорциональность. То есть мужчина должен есть крупные куски, женщина мелкие и по возможности мягкие. Но это, так сказать, основное правило. Ну, конечно, вы можете спросить, а не кормите ли вы женщин солониной? Кормим, вымачиваем ее по 12 часов. Вот, и после этого она ничем, собственно говоря, не отличается от натурального мяса. Почки можно давать говяжьи.
1: Ну, что касается, да, ЖЖП, животных почек, это... Насколько вообще они... Вот, потому что сейчас и свиньи продают почки, и курьи почки, и потроха всякие. Бери, не хочу.
0: Ну,
1: тут главное... Мы можем знать, что, например, вот курьи почки, это не есть просто размельченные свиньи почки.
0: Ниоткуда.
1: Ниоткуда.
0: После, только после проведения большущей экспертизы вы можете установить истинность происхождения продукта.
1: Кстати, будет... зачем курица почки? Она же не писает.
0: Дело в том, что у курицы почка включена в пищевой тракт. То есть это своего рода такой подотдел печени.
1: Ага. Считаете ли вы, это к вам вопрос, Валентин Афанасьевич, достаточными предписанные ГОСТом 87-го года меры профилактики позитивизма при приготовлении пищи? Если нет, то какие дополнительные меры вы предпринимаете?
0: Санитарный контроль у нас строгий, я уже говорил. Меры мы принимаем такие: визуальный осмотр принимаемых на работу.
1: И то ощупывание, есть... я знаю, вы проводите также перистальтическое, да, ощупывание, не только... пальпацию.
0: Нет, это уже не мы проводим, это медики. Они нам дают справки, в которых все конкретно расписано. Какое сердце, какая диафрагма, размер ушей важен.
1: А почему?
0: Хотя, в принципе, зачем уши это, всех чтобы... видов к нам. Люди всех с ушами всех видов поступают к нам. Но тут
1: нас волнует,
0: чтобы в ушах не было волос.
1: И серы. Или серы, неважно.
0: Нет, наличие серы. Дело в том, что вот эта вот повязка, о которой вы говорили, она носит характер не защиты от выделений носоглоточной, а защита от стека серной. Потому что при длительном вращении мясорубкой может образоваться такой несанкционированный выброс вот именно таких вот непроизвольных вещей. Поскольку человек не может контролировать выход серы из уха.
1: Не может.
0: Вот, на сегодняшний день таких людей не замечено в окружении правительства. Возможно, где-то они встречаются. Мы с ними не сталкивались.
1: Вот скажите, Валентин Афанасьевич, каким образом лично вы переживаете, скажем, ну, какой-то возврат? Даже не то, что возврат, а, к примеру, вы видите, что назад на мойку, я знаю, что вы лично стоите и смотрите, и потом даже вот, ну, ничего, это страшно, если я это скажу, так просто роетесь вот в этих остатках еды и смотрите, насколько тщательно было съедено то или иное блюдо. Если,
0: например... Ну, у нас в основном отход идет такой, как хлеб выбрасываться. Угу. Ну, поскольку, сами понимаете, в последнее время стало престижно, откусив кусочек, не доедать. И даже считается признаком хорошего тона оставлять недопитую бутылку на столе, недокусанный кусок солонины. Вот особенно женщины наши этим грешат.
1: Думские женщины, да?
0: Нет, Дума к нам не относится. Прошу подчеркнуть. Думаю, так сказать, своя там. Своя система у них попроще. Mm-hmm, попроще,
1: да,
0: у них,
1: да. Я заметил.
0: Вот. Mm-hmm. А что касается остатков, да, ну, дело в том, что тут мы двоякие, даже троякую цель мы преследуем. Во-первых, все-таки вот связанная первая цель — это с диагностической картой, то есть момент предварительного предложения меню мы применяем это. Второй момент — это изучение микрофлоры ротовой полости клиента. Вот. И третье — состояние санации его зубов. То есть тут я работаю в непосредственном контакте со стоматологами, потому что не всегда можно напрямую заставить прийти на медосмотр зубной вице-премьера или чиновника рангом пониже, и приходится прибегать вот к такой практике такого скрытого санирования ротовой полости.
1: Угу, угу. А многие из ваших клиентов – люди пожилые. Случается ли у них ностальгия в виде супа из лебеды, или они больше судачка, спрашивает нас Татьяна Буланова.
0: Понятно. Судачка, причем не просто судачка. Судачок, он ведь, сами знаете, бывает и запеченный, а бывает и филе. И многие заказывают и жереха. Ничего, я вам скажу, удивительного в этом нет. А на вскидочку вот рецептик котлеток из судачка.
1: Вот это было бы интересно.
0: Это у нас второй вице-премьер, ответственный за энергетический комплекс, очень любит. Вам нужно для этого судак, мука, сухари, яйца, соус двух видов, можно кетчуп, можно просто сухое молоко, маслица нужно растительное, хорошее растительное масло. Филе режете широкими кусочками такими, но тоненько. Немножечко отбивайте. На рыбу, рыбу посыпайте вот этим вот сухим молоком, только не густо, не густо. Вот, ну, кто там в зависимости от доходов, может шампиньончиков подложить или свежие грибы вот сейчас пойдут скоро. Вот, после этого сыпите солью, перчик по вкусу. Вот, свертывайте вот этот вот филе в виде сигары. То есть, ну, делаете такой, как, ну, вот как язык трубочкой складываете вы, также свертываете рыбку. Вот, все это панируйте в белой панировке, вот в указанных сухарях, и опускайте во фритюр. Изумительный вкус. И вы сможете почувствовать себя, ну, если не вторым, но уж главным по энергетике.
1: А вот скажите, пожалуйста, что касается ведь рыбных блюд, да? Насколько я знаю, у вас две кухни, то есть в одной приготовляют рыбные блюда.
0: Птичьи еще.
1: То есть чтобы не было случайного смешения пуха, чешуи и шерстки.
0: Нет, ну вообще у нас существует, у нас большая подготовочная, собственно говоря, база. То есть чешуя в том виде, о котором вы думаете, она не попадает на стол.
1: Хотя, нет, я имею в виду, просто вылет может произойти из-под ножа, значит, разделаю еще рыбу в тарелку, разделаю еще мясо.
0: Специальные приборы,
1: там.
0: Это так называемый специальный нож для шелушения, Вот, и под него, собственно, из-под него нет. И, то есть, у нас цех распланирован все в соответствии с ГОСТом, санитарными нормами и разделочной, то есть подготовительная часть работы, она проводится в отдельном помещении. Вторичная разделка во втором, и непосредственно готовка уже проводится в третьем, и раздача, как обычно.
1: Вот интересную тему понял Джефф.
0: Какую же?
1: Джефф, тут что касается... да, Валентин Афанасьевич, используете ли вы в названии блюд сказочный мотив? Вот вообще интересно, у вас, я же заметил, там, например, есть блюдо, например, которое называется «Локоть президента».
0: Нет, нет, это... Локоток, просто есть блюдо локоток, но
1: никаких,
0: ну, дело в том, что остряки всегда в любом коллективе найдутся.
1: Меня вот им прям угощали.
0: Ну, не знаю, кто вас угощал.
1: Нет, ну, сказали, вот, ну, второй.
0: У нас в основном такие стереотипные названия, как, ну, сами понимаете, Геркулес, овсяная каша. Тут, собственно говоря, нечего и выдумывать.
1: Это для публикации в прессе, видимо, а внутренний это тоже скрытое меню, я знаю, у вас на
0: лице. Нет, дело в том, что сотрудники правительства, чиновники, они не так высоко летают, как вам кажется. С воображением у них достаточно скупо. Поэтому название у нас примитивное. Если это баклажан, то мы пишем баклажан. Если пишем мясные консервы, то, значит, они пишутся в меню как мясные консервы. Гусь, утка, индейка мы обозначаем. Гусь, утка, индейка. Шашлык у нас шашлык. Почьи телячки мы никогда не напишем, что это ножки фри. Понимаете?
1: Ну, то, чтобы было проще, чтобы...
0: Да, а там уже, как они между собой это называют, это их личное дело. Я просто знаю, что шницель из филе курицы они называют ножка Вити.
1: как-то странно. Локоть президент, ножка Витя. Ну да, да, вот ножку Витя я уже не смог попробовать, потому что накормили, конечно, меня там очень, очень мощно. А вот скажите, они же, по идее, должны каким-то образом предвидеть свое меню, может быть, на неделю, например, говорить мне...
0: Да, разнарядка соответствующая составляется.
1: А если потом происходит изменение, то есть вы накупили на неделю продуктов, потом раз, он говорит, нет, сегодня я неожиданно, за час...
0: Нам это выгодно, потому что мы за... Я за долгие годы работы, конечно, могу за 5 минут вам сделать из вот этой вот туши, вот что сейчас здесь лежит, я за 5 минут вам разрублю ее так, что любой мясник с рынка позавидует, и мы этим попозже займемся. А вообще, так сказать, все это входит в дополнительную смету непредвиденных расходов, а то, что не востребовано, естественно, разносится по домам, потому что вся система общепита раньше была построена на том, что люди уносили с собой так называемые излишки. И как с этим не боролись, до сих пор это сохранено, и поэтому я уже включаю, поскольку опытный работник, я заранее 10% пишу, так сказать, на естественную убыль.
1: Угу, угу. Ну что ж, вы опытный хозяйственник. Надеюсь, что вы станете мэром Москвы скоро. Валентин Афанасьевич, когда у вас будет проводиться День открытых дверей?
0: Спрашивает. Не будет.
1: Вопрос к гостю. Можно ли приносить в вашу столовую свои бутерброды или обыскивать, чтобы не накормили какого-нибудь оппозиционера?
0: Дело в том, что правительство у нас единое, монолитное, оппозиционеров у нас нет. Оппозиционеры есть только вот в этом Думе. Есть оппозиционеры. Вот я вчера одного видел даже по телевизору. Вот. А что касается наших, у нас все единым блоком. Вот. Бутерброды, пожалуйста, приносите, распивайте даже спиртные напитки, если у вас пропуск есть в Белый дом. Ради бога, милости просим. Но для гостей у нас отдельный зал.
1: А вот интересные, кстати, вопросы, прям такие мощные вопросы сыпятся, я даже не успеваю их зачитывать.
0: Сертифицируйте.
1: Нужен ли вам со стороны дегустатор?
0: Нет.
1: Спрашивают. Не нужен ли вам график роста благосостояния российского населения?
0: Что-что, какой график?
1: А, ладно, забудем. Вот интересный вопрос. Форшмак у вас делают из сельди или из кильки в вашей столовой? Из чего лучше делать? Видимо, женщина спрашивает.
0: Форшмак урознь.
1: Это вот ваш форшмак, фирменный кремлевский форшмак.
0: Говоря, блюдо сугубо мясное. И с этим женщина, видимо, мало знакома с этим блюдом. Она услышала где-то слово... Я просто знаю о том, что одна парфюмерная фирма выпускает...
1: Духи.
0: И дело в том, что там действительно использован запах рыбы бабочки. С этим ничего...
1: Наоборот, бабочки рыбы только.
0: Нет, ну, безусловно, но понимаете...
1: Понятно, рыба, да.
0: В основном, вообще, конечно, форшмак готовится из мясных консервов. Ничего в этом зазорного нет. Консервы консервам рознь. И к нам поступает консерва особого закрута.
1: А вот все-таки насчет форшмака. Как его приготовить? Вообще, может быть, вы скажете вашей фирме. Но вот я же знаю, что заместитель, вернее, второе лицо, вот как раз из Нижнего Новгорода, постоянно улыбающее, оно как раз...
0: Ну, если вы очень просит, я могу вам сказать.
1: Конечно.
0: Как вы для берете консервы гуляш.
1: Форшмак пониже Городский. Давайте.
0: Да, берете консервы гуляш.
1: Я знаю, я видел это. Нет, я не видел, как готовят. Я видел в меню.
0: Кладете в сотейник.
1: Нижний Город.
0: Что такое сотельник?
1: Сотельник, да. Конечно. Конечно.
0: Нагреваете до кипения. Вот это все у вас фракция должна закипеть. Дальше берете консервы, мозги жареные. Это дефицитные консервы. Сейчас их так просто не купишь. Ну, если вы хотите наш фирменный форшмак, я вам говорю. Панируете смесь полученную. Припускаете, добавляете белые грибы. Гарнир — отварной картофель. Подавайте.
1: То есть больше ничего не надо.
0: Больше ничего.
1: И вот он это ест.
0: Да.
1: А я записан, ну не я, тот, кто вот, не я, понимаете, я записан на понедельник, на прием к министру культуры. Могу ли я рассчитывать посетить в понедельник столовую номер один и воспользоваться вашим меню? Павел Ключ.
0: Можете. Но для гостей цена несколько выше. Наценка 27% составляет.
1: Так они платят деньги за это? Или
0: конечно.
1: Все? Или из них вычитают?
0: Нет, зарплату? Дело в том, что взаимоотношения членов правительства и нашей кухни, они поставлены на финансирование государства. То есть мы, в принципе, бюджетная организация. Но у нас за счет того, что мы имеем право отпускать в розницу продукты, и блюда приготовленные, мы пополняем кассу вот так. То есть гости платят наличными, а члены правительства, чиновники, они по лимиту, вот по талонам у нас питаются.
1: Угу. А скажите, вот меня сейчас заинтересовало, а часто ли, скажем так, лидеры думских фракций и малых точек Российской Федерации, скажем, пытаются перебраться вот именно к вам в дом правительства, частенько, чтобы там отужинать?
0: Частенько. Они приходят ко мне и говорят: защити. Но я не всегда могу это сделать. Не потому, что я злой и коварный человек. Нет, наоборот, я добрый и улыбчивый. Дело все в том, что не таков уж велик бюджет нашей столовой, что мы могли кормить даже симпатичных нам лидеров проправительственных фракций бесплатно. А денег у них не всегда не хватает. Не всегда хватает. Иногда не хватает.
1: А вступали ли вы в контакт с инопланетянами? И знаком ли вам герой Советского Союза, летчик-космонавт-строитель Юрий Степанович Кабанов? Спрашивает Жердяев.
0: Ну, дело все в том, что после того, как...
1: После того, естественно, после который на смену пришел ему.
0: После того, как вы снимете кожу, надо удалить кости, понимаете? Вот та радиослушательница нас о чем спросила?
1: А вы мякоть еще не ответили, надо пропустить. Я вас перебил.
0: Мякоть надо пропустить через мясорубку. И обязательно надо добавить белый черствый хлеб. Но он должен быть без скорок. Потому что если вы добавите скорками, это будет уже, конечно, не то. И после этого селедочную массу по вкусу можете заправить. Хотите перцем, хотите лучка добавить. Ну, в общем, это все дело сугубо индивидуально. Но перед подачей обязательно надо полить маслом или сметаной. Но это по вкусу. И сбрызнуть сверху таким тонким слоем, ну, можно по вкусу соус там какой-то.
1: Угу. Вот предлагают организовать постоянную поставку крокодилов для вашей столовой.
0: Знаете,
1: Олег Горкуша предлагает. Я вот скажите, в принципе, вот крокодилье мясо или мясо аллигатора, или вот мясо черепа. Да, понятно. Что же, следующий вопрос. Валентин Афанасьевич.
0: Мы, конечно, учитываем просьбы наших каких-то праздничных случаев. Допустим, юбилейная дата какая-то или 20 лет, 30 лет в аппарате там, или просто
1: спиртные внук напитки родился. Как спиртные напитки? Потому что я почему-то не наблюдал. Вот я был днем у вас.
0: У нас есть отдел розничной торговли. Это то, что вы видите
1: вот
0: в дорогих
1: вот
0: магазинах.
1: Это, да, вот,
0: типа, да, вот, да, то есть ассортимент такой же. И мы сами готовим наливки. Наливки мы... То есть у нас есть... цех как бы такого спиртного, то есть там на основе чистой водки, не буду говорить какой марки, потому что сейчас все побегут ее покупать, да. Вот марка прозаическая.
1: А может быть вы дадите нам сейчас рецепт вот вашей замечательной наливки, которая там висит в меню, называется «Слюнка Тани».
0: Сейчас две минуточки полистаю. Она у меня записана просто здесь. Я, так вы понимаете, с наливками я дела не имею.
1: Вы же все-таки
0: разделываете. Я в основном, так сказать, имею дело с такими вещами, как мяско. А значит, наливка такая. Самое вот главное иметь хорошую. Вообще у нас делаются наливки на чистом спирту.
1: А вы только что говорили на водке вроде.
0: Нет, для своих людей мы делаем на спирту наливки, понимаете? Потому что в продажу мы, естественно, пускаем то, что в розницу. То есть нас же спрашивают радиослушатели: вот я приду, я хочу у вас купить. Он на спирту у нас наливки не купит. Но для, так сказать, если вы хотите фирменный рецепт, прям вот фирменный рецепт.
1: Ну да, вот я фирменный рецепт, постараюсь... налив, который называется слезинка.
0: Слезинка Тани, вы хотите, да? Ну, значит, вам необходимо взять литр спирта, берется литр спирта. Только спирт должен быть не медицинский, как вот многие сейчас думают. А, возьму-ка я там, да? Вы еще, извините, денатурату возьмите. Нет. Берется питьевой спирт. Это очень редкий такой продукт. То есть в настоящее время его можно купить за полярным кругом только. То есть там он, ну, как бы в порядке вещей. То есть вместо водки продается, поскольку там температура, она ниже. Ну, это все знают, смотрят же. Вы смотрите прогнозы по телевидению? Ну, вчера сказали, что там холоднее, чем в Москве. Из этого следует, что там пьют спирт. Да, но это философия. А что же все-таки значит, литр спирта берется? Далее, по вкусу, то есть и по наличию. Вы берете только обязательно свежие ягоды должны быть. Обязательно. Если это брусника, это брусника. Если это черника, это черника. Значит, на литр спирта берется 500 грамм очищенной, помытой ягоды. Ягоды желательно ручной сборки, не купленные на рынке. По рынкам не надо ходить искать ягоду, надо самому пойти в лес и собрать. Иначе у вас ничего не получится. Значит, ягода варится в 500, то есть на 500 грамм ягоды 500 грамм воды. Закрывается в скороварке, чтобы вода не уходила. Все это 3 минуты кипятится. И вот этот вот полученный сироп смешивается со спиртом, охлаждается, добавляется сахар по вкусу, кто как любит, послаще, покислей. Вот. И самый весь секрет в том, сколько выдерживать. Вот сколько, вы думаете, надо выдержать? Ну вот как ваше мнение?
1: Я думаю, 7,5 минут.
0: Откуда вы знаете?
1: Но дело в том, что у меня моя...
0: Вы правы, нет, 5 минут вообще. То есть все думают, недалекие люди, вернее, далекие люди от кулинарии, они думают, что чем дольше стоит, тем лучше. Совершенно неправильно, очень сложно удержаться. Понимаете, от смешивания таких двух истинно природных вещей, как ягодный сироп и спирт. И вот только 5 минут, чтобы сбить вот эту температуру, пьется в горячем виде. Ну, какие там еще у вас есть ко мне?
1: А, вот Валентин Афанасьевич, продиктуйте, пожалуйста, рецепт изготовления антилопов тигры, которые приготавливаются из тигра недавно. Антилопов тигры, которые приготавливаются из тигра, недавно съевшего антилопу, говорят, что начальные...
0: Не знаю, вот такого блюда, это вам надо обратиться в посольство африканской страны, где это животное живет.
1: А вот
0: мы
1: вам...
0: из исконно русских.
1: Вы знаете,
0: мы
1: есть...
0: Мы делаем... Берем окунь, который съел вот только что вот эту вот уклейку. Это мы делаем уху. То есть прям вот ловим окуней, которые предварительно насытились уклейками. Это мы варим, да, прям очищаем только, то есть не потрошим. Mm-hmm. Только снимаем чешую и плавники голову. А все варится. И очень вкусная уха. Называется уха рыбацкая.
1: А вот скажите, вот эти вот микрорыбы, которые являются жертвой уклея, да, она вот тоже специально где-то выращивается, поскольку это что должно быть?
0: Безусловно,
1: чист.
0: Безусловно. То есть, это... Безусловно, это специально. Конечно, мы же с вами в самом начале говорили о том, что у нас весь процесс питания поставлен под контроль. То есть животное, которое предназначено в пищу первому вице-премьеру, оно отслеживается нами с момента рождения, вылупления, если это птица, значит, проклевывания, если это рыба из икринки, и до момента попадания на стол оно находится на контроле. Раньше это были люди, то есть физический контроль осуществлялся. Сейчас это на смену людям пришли электронные сложнейшие приборы. Деньги налогоплательщиков расходуются экономно. Вот, и никто не может сказать нам, что мы перерасходовали свой бюджет. Да, он, конечно, немал. Но, тем не менее, со своей поставленной задачей мы справляемся на 100%.
1: А скажите, вот откуда же вы берете тогда, например, зелень, вот эту укроп, петрушечники в этом?
0: Ну, за зелень у нас отвечает специальный человек, он родом...
1: Растят-то где ее? То есть, в смысле, это же какие у вас объемы? То есть, смотрите, у вас должно...
0: Да.
1: Понятно.
0: Растят сейчас, раньше растили, когда еще был СССР, растили ее в Средней Азии, в тех районах, где зимой тепло.
1: Угу.
0: Вот, сейчас с отсутствием среднеазиатских поставок, сейчас мы пришли на кавказские источники. Вот, это Северный Кавказ, вот Пятигорск, там вот Дагестан. Ну, сейчас вот видите, тут вот на этой неделе случилось непоправимое в Дагестане. Мы, наверное, будем вынуждены. Ну, там хорошие селекционеры, они... кинзу хорошо выращивают там, ну тоже, естественно.
1: А вот пользуются ли кинза вот популярностью у членов правительства? Потому что ведь это же на любителя, например, я вот люблю
0: все
1: даже мазаться ей иногда.
0: Все на любителя. Вот вам сейчас положи пельмени, вы их есть не будете. А вот один любитель, видите, до сих пор заказывает у меня их. Поэтому у нас наша задача предложить полнейшую широту выбора изнуренному работой чиновнику.

0: Вот, опустите, отовите специально, чтобы вам... Вот, удобно?
1: Как да, удобно. Сейчас, да, вообще вы правы, сейчас...
0: Кстати, стало, уже нужен тазик, смените. Тазик сейчас, сейчас он сменит, кстати, потеплее
1: водичку. Да, холодная водичка здесь.
0: Сейчас заменит. А, вот спрашивают, как вы стерилизуете кухонные приборы? Действительно вопрос.
1: Кипячением.
0: А вот не как хирургически, не в специальных
1: лавах. Автоклавах.
0: Лавеласах.
1: Не, ну, это, эти приборы достаточно дорогие.
0: Автодуни еще есть.
1: Ну, это, а это уже, понимаете, это прибор уже, который вышел, так сказать, из употребления, вот в том виде, в котором он был задуман. А, мы практикуем кипячение, поскольку у нас всегда вот это еще повелось с Андреем Андреевичем Громыко. Ныне
0: кстати, он тоже ведь ваш клиент
1: он,
0: был.
1: Безусловно. Он, ему в память врезалось как-то мы в застольной беседе. Я все допытывался, говорю, Андрей Андреевич, почему? Он мне сказал, Валя, в 43-м, когда меня везли на аэродром, я увидел на вокзале, где стояла зима тогда. Ну вот, а на вокзале, значит, вот эти вот люди, которые ждут эшелона или беженцы, там, военные, неразбериха. И вот во всем вокзале светлым пятном ему запомнился котел с надписью «Кипяток», к которому выстроилась такая очередь с чайниками, с подходящей тары. Люди набирали кипяток и тем самым, так сказать, обогревались. И по его настоянию до сих пор у нас, как память такая, значит, круглосуточный котел с ручной, собственно говоря, то есть на дровах он. Вот, и этот котел у нас круглосуточно, значит, он топится. И поэтому, ввиду того, что кипятка у нас залейся, вот, поэтому мы стерилизуем, так сказать, традиционными методами.
0: А вот это уже вопрос ко мне, если вы позволите, я отвечу. Я вас видел вчера по телевизору в программе «Наш сад». На вас был очень необычный костюм. Где вы такой купили, спрашивает Жердяев. Действительно, Валентин Афанасьевич, я вчера был в этой программе. Вот это, то есть речь шла о, насколько я понимаю, сюжет о отлове и переселении кротов с дачных участков, как, в общем-то, вредителей. Нам не
1: мы, было... мы занимаемся этим, да. Дело в том, что салат из крота с сельдереем, под сельдереем, это одно из изысканнейших блюд национально-русской кухни. Дело в том, что просто в последнее время об этом никто не пишет. Причем в некоторой литературе его называют салат летний. Почему? Потому что кроты доступны летом. В осенне-весенний период они заглубляются в предчувствии зимней спячки, и поймать их не так просто. Хотя наши кротоводы, собственно, которые находятся в Куровской, вот здесь вот по Егорьевскому шоссе, они с успехом добывают и в зимний период, поскольку наша задача обеспечить широту и полноту. Кстати, на скидку рецептик. Ну, крот разделывается так же, как кролик. То есть удаляется шкурка, потрошится целиком. Запекается. Обязательно сметанку надо добавить. Вот есть такой соус южный. Я не знаю, как сейчас он в продаже присутствует, нет, но обязательно вот этот соус должен быть. И, значит, после того, как запекли, мелко шинкуйте, добавляйте дольки яиц, кусочки огурцов, помидоров по вкусу, ну, что есть под рукой. Кстати, очень удобно его на даче делать. То есть покупаете кротоловку и, собственно говоря, не хуже, чем какой-нибудь... заместитель министра, можете на легкую так позавтракать.
0: Ну, учитывая, что хорошая, скажем так, эффективная кротоловка стоит сейчас около 100 новых рублей, вот, не каждому она по плечу, то
1: ну,
0: вот как
1: можно
0: раз,
1: попробовать да. Самому как-то изловчиться. То есть
0: вот, вот как раз в программе «Наш сад» и был репортаж об этом, сюжет, где я как раз в костюме кротолова вот пробовал каким-то образом произвести отлов. То есть я объясню, что это за костюм, ну, чтобы все просто видели. видите, тут вопрос-то как костюм вел в

0: недоумение. Вот господина Жердяева такой костюм необычный. Опишу.
1: А еще хорошо добавить белокочанную капусту.
0: Ну, это капуста, конечно, всегда. Вот. То есть этот костюм представляет из себя, ну, такую, скажем так, такая вещь, от каждой руки идет достаточно длинная конструкция, которой можно прикрывать кротовые норки в разных углах сада. А на спине закреплен прибор, который имеет привод к рту садовника, в данном случае к моему рту он имел привод. И я могу, например, две норки заткнуть эти в разных концах сада. Вот. Этих норок вполне достаточно, да, потому что если они по всей территории сада, то остальные достаточно забить просто каким-нибудь поленцем. А вот этой трубочкой, которая торчала из моего рыльца, так сказать, подключенной к прибору высокого давления, вставляете ее в третье отверстие и включаете давление, чтобы она дула. И происходит вылет крота туда-сюда, либо в правую руку, либо в левую он вылетит, поскольку остальные у вас зажаты, забиты кольями.
1: Это варварский метод, я, честно говоря, не специалист.
0: По отношению к садовнику. И костюм, кстати, стоит, в общем-то, по-моему...
1: Порядком, я думаю.
0: Порядком около 100.
1: А все-таки, что я хотел все-таки еще добавить, вот в качестве экзотических блюд я рекомендую... Салат из джанджоли, вот сейчас как раз по маю. Для этого вам нужно, собственно говоря, джанджоли, вот, и подсолнечное масло. То есть смешивать и просто, собственно говоря, и, в общем, недорого.
0: Ну что, вот вообще эффективный способ вылавливания кротов, конечно, ну странно, потому что спина болит, поясница, я попробовал совсем...
1: Но овчинка выделки стоит.
0: Да, овчинка того стоит, но с другой стороны, ведь он же может хитрый бестий перелезть на соседний участок, приходится, то есть, происходить обследом, поедом, вот три...
1: Вы знаете, я боюсь, что вот сейчас мы со своим салатом джанджоли, сейчас всех дачников...
0: Разбередили.
1: Да, и... По-моему, сейчас кротов в Подмосковье станет меньше.
0: Ну что же, а я предлагаю ненадолго отвлечься от нашей беседы.
1: Ну как раз уже осталось промыть. Сходим, промоем.
0: Да.

0: бабушкам отвез. Ну, встретил полное непонимание. И даже прошел слушок, что, дескать, хочу их травануть. Но этого не случилось.
1: Скажите, пожалуйста. Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Вадим Афанасьевич Жим. И речь у нас идет о контроле за качеством продуктов, которые поставляются высшим работникам правительства, руководящим работникам, попросту говоря, ну, сами понимаете, кому.
0: Чиновникам.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот не случалось ли вам, Валентин Афанасьевич, каким-то образом помогать в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире я живу, и, как это, собственно говоря, ни странно, ну не может же почтенный мясник, один из лучших мясников, не побоюсь этого слова, в Москве за последние 20 лет жить в трехкомнатной квартире. Ну, правда, я живу не в центре, как сейчас это модно. Ну, я живу на окраине, в ближайшем Подмосковье. Ну, там и воздух почище. Вот, и, собственно говоря, возят меня туда, возят.
1: Да. А, ну, а соседи вот для...
0: Ну, вот тут недавно был смешной случай. Приехала делегация из Узбекистана. И мы должны были на 8 персон эчмиадзинской талмы приготовить. Мы выполнили заказ. Ну, случилась оказия. На даче загородной резиденции их приняли. То есть к нам они не приехали. И вот я все эти 8 порций бабушкам нашим привез. Встретил непонимание. Даже поначалу подумали, что я хочу их отравить. Но так не случилось. В конце концов, все скушали. В общем, мы так разошлись. Поэтому приходится выручать, конечно. Особенно полюбился моим соседушкам соус южный нашего приготовления.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И речь в нашей программе сегодня идет о составлении рациона питания членов нашего правительства. Скажите, пожалуйста, Валентин Афанасьевич, а не приходилось ли вам помогать вот вашим, скажем, соседям? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире, ну, потому что не может же какой-то мясничишка, живущий в четырехкомнатной, смотреть на меня свысока. Я, простите, 20 лет, как первый, один из лучших в Москве считаюсь, поэтому, естественно, живу я в пятикомнатной квартире. Ну, правда, не в центре Москвы, за городом, в ближайшем Подмосковье. Ну, воздух там почище, сами понимаете, и экология получше. Вот. Ну, а что? Конечно, соседям приходится помогать. Вот недавно... был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана к нам в столовую. Но оказия случилась. Заказали нам 9 порций ичмиадзинской талмы. Изготовили. Правда, баклажаны надо было свежие достать. Достали. И получается как? Обед должен состояться в загородной резиденции. И вот все эти 9 порций бабушка привез. Ну, правда, поначалу подумали, что отравить я их хотел. Но потом, слава богу, съели. Вот. А вообще, больше всего сейчас среди наших, вернее, моих соседей, соседочек, очень в них в любви люля-кебаб. Потому что мы берем мякоть баранины без сухожилий. В отличие от всех остальных, ну, так скажем, кулинаров.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления

0: Валентин Афанасьевич. Валентин Афанасьевич, проводится исследование канатов после приема пищи членами правительства?
1: Ну, мацун с солью и чесноком или с корицей вообще подается отдельно. А что же касается пеньки, она используется в кулинарии. Но в отдельных случаях.
0: А что такое джанджоли?
1: Это тот же самый мацун, но без соли.
0: Угу. Валентин Афанасьевич, это не вы ввели талоны, спрашивает Ниточкин.
1: Ну, вчера я ввел какие-то талоны в аппарат. Ну, это называется, по-моему, кредитная карта сейчас.
0: Ага, понятно. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню и о контроле за качеством питания членов правительства. Скажите, вот, Валентин Афанасьевич, а вам не доводилось помогать каким-то образом в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы вроде живете в обычной, это
1: комнатной квартире. Ну, ничего удивительного здесь нет, поскольку для такого маститого, не побоюсь этого слова, мясника, который на протяжении 30 лет держит одно из ведущих мест в Москве, жить в трехкомнатной квартире просто не к лицу, поэтому я живу в пятикомнатной, но она, правда, не в центре Москвы находится, за городом, в ближайшем Подмосковье. Вот, соседи все хорошие, пожилые бабушки, то есть случаев несанкционированного полаза не наблюдается. А вот, кстати, недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана, и заказали нам ичмиадзинской талмы 10 порций. Сделали. Правда, нужны были овощной перец, нужен был свежий. Достали. И тут получается такая ситуация. Они должны были у нас в столовой обедать, а поехали в загородную резиденцию. Хорошо, и вот я все эти 10 порций привез нашим бабушкам. Ну, правда, поначалу они решили, что я хочу их отравить. Ну, потом съели с удовольствием и даже нахваливали. А наиболее популярным у моих соседей, по моей рекомендации, на сегодняшний день являются грибы, запеченные с брюссельской капустой.
0: Ну, капустка, да, капустка, это замечательное блюдо. А я хочу попросить вас начать все-таки рубить, поскольку дело в том, что...
1: Подождите, вы говорите, сейчас я вам достану.
0: Помогу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню. Ну,
1: тут и для членов сейчас правительства.
0: И, кстати, хочу напомнить, сейчас, что так, наш сегодняшний гость, дайте я держу, да. Угу, он в прошлом газету, был лауреатом премии.
1: Столе, тут брызги компьютера тут у вас.
0: Вот сюда, осторожно.
1: Да, да.
0: Кружечка. А был лауреатом премии «Золотой топорик-63». Да? Так как является еще... знатным забойщиком. Кстати, мы забыли, что вы еще и забойщик.
1: Ну, дело в том, что забойщик забойщику розы. Я действительно забивал скот. Это было в молодости.
0: Я надеюсь, вы не имеете в виду кубинские события.
1: Нет, нет, нет, это было несколько раньше.
0: То есть это не национальная неприязнь.
1: Не путать с событиями в Западном Берлине.
0: А, да.
1: Нет, дело в том, что, если быть откровенным, я начинал свою карьеру работника пищевой промышленности с забоя скота. То есть, как бы, прошел путь от чистильщика обуви до руководитель конвейера.
0: Угу.
1: Ну, было трудно.
0: Давайте я придержу вот за это.
1: Первый. Нет, сейчас я отвлекусь, вам не вызвали ностальгические воспоминания.
0: Не, ну вы топорик-то пока держите, вы его не бросайте.
1: Первый мой порось был...
0: Послушайте, а доску?
1: Я же подстелил, попросил газетку здесь. Вот, угу. Она лежит, сейчас угу. Мы ее расправим. Да, ну все нормально. Сейчас самое главное... Давайте все-таки вернемся к разделке. Бог с ним, с забоем. Ну, было.
0: Кстати, вот смотрите, сообщение хорошее.
1: И прошло. Совершенно не жалко.
0: Александр Лаерский, перестаньте валять дурака. Вас очень внимательно слушают. Специально выспались, чтобы слушать вашу передачу. Аллочка и другие. Откуда Аллочка и другие? Значит, что на вашем поварском жаргоне поросенок — это дурак. Что сейчас мы именно вываливаем вот в этом... Вообще, зачем вы вываливаете в панировке вот, в принципе, сырого под свинкой?
1: Я вам что хочу сказать. Разделка свиной туши...
0: Камеры нет нигде, даже странно.
1: Разделка свиной туши, она очень ответственна и сложна. Хотя на ней существует три этапа, так же, как с тушей баранины мы имеем дело, то есть то же самое. Но в данном случае мы имеем тушу.
0: Вот вы ручку возьмите, чтобы...
1: Нет, зачем ручку сейчас? Угу. Давайте сразу...
0: Рубать?
1: Рубать, да.
0: Нет, давайте доску вот, надо вам, или вы так будете?
1: Да прямо здесь, на газете. Чего уж.
0: А стол?
1: Ничего, у вас столы тут крепкие, я вижу, из натурального дуба выдержат. А потом уже не такой большой поросенок, в конце концов.
0: Угу.
1: Вот, значит, первая операция. Сейчас мы будем... снимать подкожный слой жира с, собственно говоря, свиной. Вот видите, вот этот вот кусочек сала, который я отрезал. Вот этот вот.
0: А вот поливаете вы водой.
1: Дело в том, что поскольку здесь достаточно так все не очень санитарно происходит, поэтому приходится поливать.
0: То есть это не для того, чтобы не было, чтобы нагрев.
1: Нет, не волнуйтесь, все будет чисто. Так, сейчас и важно, кстати, очень важно не более 1 сантиметра срезать, потому что внутри то сало, которое ниже, вот видите, сейчас вот я отрезаю вот здесь вот этот вот кусочек.
0: А что такое за скреб был? Это вот мне.
1: Это я как бы, плаченку же надо как-то вскрывать.
0: Осторожно.
1: Вот этот вот, этот вот кусочек, вот этот вот, который я сейчас вам положил, вот его, в принципе, на выброс. То есть это вот... можно отдать референтам, или как это, в принципе, не идет.
0: Ну, бросьте в угол пока.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, значит, теперь дальше. Вот
0: как,
1: видите,
0: как
1: здесь...
0: называется этот кусочек, кстати, чтобы, на профессиональном...
1: Это шпик называется, это шпик.
0: А.
1: Сейчас самое главное, скорейки из задних ног его срезать, потому что это наиболее такие товарные куски мяса, которые вы сможете потом попросту отдать. Себе мы возьмем, естественно, лучшие куски, в смысле, вам я не нуждаюсь, а вы себе возьмете самый лучший кусочек. Вот я вам рекомендую вот этот вот кусочек кореечки. Сейчас я вот его вам...
0: Пилка у вас какая замечательная.
1: Пилану.
0: Скажите, в обычном целлофановом пакете я могу это мясо хранить?
1: Конечно, только его нужно хранить таким примороженным. Вот возьмите себе, вот в газеточку я вам заверну. Так,
0: давайте.
1: Берите. Вот, хорошо.
0: Тяжелый, кстати. Вроде маленький подсвинок. Послушайте, а вот ведь такой подсвинок такого размера, сколько ему, кстати, вот?
1: Ну, на вскидку 6 месяцев.
0: Его же можно было и целиком, по-моему.
1: Можно было. Ну, сейчас, подождите, надо заднюю ножку отрубить сейчас от него.
0: Угу. Ну, кстати, смотрите, как... Ну, а сейчас он молочный еще, или уже не молочный?
1: Ну, мы сразу разрубим.
0: Давайте.
1: Вот сейчас, для того, чтобы радиослушателям было понятно, я сейчас опишу, что мы сделали. Мы, значит, сейчас вырубили заднюю ногу одну, сейчас вырубим вторую.
0: А вот вы не поваляли дурака в ту сторону, кстати.
1: Ну, здесь ноги вообще можно и после обвалки. Я просто волнуюсь. Дело в том, что в прямом эфире я еще этим не занимался. То есть это вот. И вот это вот, значит, сейчас я вам заворачиваю.
0: Давайте тоже.
1: Вот. Это ноги, так, отложите. Это, значит, не
0: смотрите, вот на пол закапал соковый.
1: Где?
0: Вот чуть-чуть, да. А, ну это ничего. Спасибо, вот.
1: Да, значит, теперь дальше.
2: Лопатка. А,
1: вот скажите,
2: скажите, лопаточку скроем, лопаточку.
1: Давайте.
2: Лопаточку сейчас мы срежем ее. Разверните, помогите мне.
1: А скажите, вот смотрите, держите, он же у вас даже не разделанный, не разделанный. Смотрите, смотрите, вываливается. Смотрите.
2: Ой, ой. Изумительная лопаточка. Вот жалко, радиослушатели нам не могут сейчас увидеть этот вид. Возьмите вот ее.
1: Прям сырую в руки, а я не могу. Давайте на газету.
2: Ну давайте. Вот туда положите справа, вот на монитор, на этот. Вот,
1: угу, да. Да, да, да, да, да. А вот почему она, кстати, не протекает, в отличие от остальных? Вот эта
2: газетка?
1: Да.
2: А почему она должна протекать? Вообще это специальные газеты из редакции правительства. Это уже у нас же есть специальные. Ведь наша газета отвечает двум основным требованиям при в Белом доме, своя типография. Два основных требования. Во-первых, чтобы не протекало, во-вторых, чтобы не царапало. Этим двум требованиям газета для правительства Российской Федерации удовлетворяет. Так, вот что сделать с обрезками, нас спросят. Ну, я думаю, что у вас же женщины тоже, здесь тоже есть. Здесь же женщины на радиостанции работают.
1: Ну, плохо,
2: ну, вот они азу, там фарши могут с ней сделать, котлетки, тефтельки.
1: А вот скажите, а вот ребра куда
2: из этого? Сейчас я вам отрежу кусочек вырезки. Самый такой вот, просто, так сказать, лучше не бывает.
1: Как-то вы ловко орудуете.
2: Ну, безусловно, 35 лет стажа, что вы хотите. Я начинал с хряка. Я того хряка до сих пор помню. Он 140 килограммов увешали.
1: И тоже его, по-моему, целиком.
2: Да, да? С одного удара завалил.
1: А вот, скажите...
2: Да,
1: вот,
2: ну возьмите, возьмите. Давайте. Это вот лично вам.
1: Да, вот, а это можно прямо давайте сразу. Вот это тяжелый кусочек.
2: Тяжелый, да. Сейчас хотя в обычных сейчас поросятах вырезки не более чем 500-700 граммов. Наши селекционеры добились, что до 1,5 килограмма вырезка при весе поросенков 40-50.
1: А вот скажите, вот меня интересует
2: пятачок. Вы говорите, говорите.
1: Меня интересует пятачок.
2: Вот, опа. Вы хотите пятачок?
1: Ну, отлетело.
2: Нет,
1: вы хотите пятачок? А его можно ли вообще употреблять в пищу?
2: Можно.
1: А как его тоже рубить? Раз вы же можете осторожно там все...
2: Нет, ну дело в том, что с пятачками тут, в принципе, так же, как и со всем субпродуктом остальным. То есть его надо вымочить. Перед тем, как вы используете пятачок в пищу, его надо вымочить 2-3 дня. Сперва,
1: то есть что первое должно по правилам отрезаться? Вот этот хвостик или пятачок?
2: Хвостик. Конечно, хвостик. Хвостик это так сказать, вообще в пищу не употребляется, только в виде каких-то вот продуктов для холодца.
1: А вот вы сами забили это животное или он сам уже был такой?
2: Нет, я специально для вас сам забил его.
1: Хорошо,
2: я готовился.
1: Как? Вы опалили?
2: Ну, мы обваляли, опалили, конечно, у нас же там есть специально. Нам же привозят в нашу столовую подчас необработанную.
1: Ага.
2: Потому что мы не доверяем. То есть предварительную обработку, конечно, обычно они делают там сами. Я пока буду ноги рубить, говорить вам. А вот, значит, изумительно, на холодец пойдет. Вот я отложу у вас.
1: А здесь, вот то, что знаю, от топорика вот все-таки...
2: Это ему тогда передадите.
1: От топорика я вижу вот мелкие косточки, так сказать.
2: А это мясная обрезь. Ну, дело в том, что она же, ее надо только тщательно перебрать и промыть ее. В холодной воде надо. Вот. И есть же, наверное, животные. Я знаю, у вас здесь вот... Я когда пешком поднимался к вам на 14 этаж, на 10 и 12 этажах я задал... А что же вы мне не сказали?
1: Простите.
2: Ну, неважно, уж дошел. Здоровье тоже у меня это хорошее. В общем, лишняя тренировка мне не помешает. А на 10 и на 12 этажах при входе я заметил собачки у вас там. Ну, можете отнести, есть, да. Вот, значит, все-таки вот к пятачкам. Пятачки всех видов скота надо тщательно очищать от волоса. Основание пятачка должно быть разрезано. Это обязательно. Иначе вы его не сварите. И перед варкой надо тщательно промыть в холодной воде. Пятачки только варены. После того, как их отварили, можно уже и обжарить, и все. Но обязательно перед жаркой пятачка обязательно сварить. Иначе вы просто обломаете об него свои коренные и резцы. Да, ну вернемся теперь.
0: Будьте простите, здоровы,
2: пожалуйста. Да. Просто.
0: А как годы, вы, кстати, профессионально? Вот у вас годы... голова-то развернулась от порося, от нашего от дурака почти на 180 градусов.
2: А кому
0: как,
2: голову?
0: Как птица.
2: Кому голову?
0: А голову? Ну, главному, главному на холодец, безусловно.
2: Ну вот здесь давайте я грудинку сейчас отполосую, здесь немножко так подрубим. Вот, и вот, вот посмотрите, я сейчас все сейчас разложил перед вами, да? Да, вот получилось у нас, сейчас еще вот здесь немного тут добить. Вот, все, хорошо, теперь
0: пополам,
2: правда, значит, вот это сюда, это тут, это здесь, вот, получилось у нас с вами 9 частей.
0: А голова?
2: Ну, голову это отдельная часть, вот она же лежит. Пятачок мы не считаем как часть, это лично вам, вы сварите сегодня. Только, а можете, в принципе, засушить и на брелок. Вот у нас делают брелки специальные.
0: Или, я знаю, пуговицы
2: ремесленники. Раньше, да, раньше пуговицы делают. Это вот для модниц.
0: Да.
2: Сейчас вот эти большие же. Вот ботинки с толстыми этими подметками модные. И вот такие же пуговицы. Вот, а вот тут вот посмотрите, что у нас получилось. Вот кореечка, видите, вот кусочек, это кореечка.
0: А вот чем он отличается, скажем, корейка от грудинки?
2: Ну, вот, это разные вещи.
0: Я вижу, что... Ну, то есть...
2: ну, грудинка же у нас с вами где? Вот грудинка.
0: Да.
2: Видите, она спереди. Спереди. А корейка у нас, кстати, это как бы это? Задняя часть грудинки. Вот, вот посмотрите, вот она, видите, вот, вот, вот, это вот задняя, видите, тут вот хребет. Вот
0: подождите, а ведь получается,
2: что... А это вот как бы лицевая часть, то есть вот это вот, а где вымя, это вот грудинка.
0: А вот это...
2: Где хребет, это вот корейка получается.
0: А получается, смотрите, что у него ребра по кольцу идут вроде.
2: Безусловно, ну, то есть, но вот разруб же он, видите, произошел, вот посмотрите, вот он, видите.
0: Говорят, кстати, похож на человека, вот
2: по этой самой, смотрите. Если... И, очень многие покупаются.
0: Они похожи, разве?
2: Похожи, очень многие покупаются. На рынках же не всегда продают хорошее мясо. Поэтому, вот видите, тут на ухе, вот на этом ухе, вот видите?
0: Я
2: вот
0: вижу клеймо, да.
2: Вот, вот на этом ухе, вот клеймо, видите?
0: Да-да-да, вот я вижу, да.
2: Вот. А если мы покупаем мясо на рынке, клейма не видите, вы прям можете бежать к директору рынка и говорить: «Защити». Потому что защити в смысле от нарушения закона о потребителе. То есть тут явно обязательно
0: можно
2: еще
0: кричать,
2: обращать
0: замени.
2: Внимание. Нет, замени надо кричать, это уже если вы с продавцом.
0: А.
2: Вот. Можно к милиционеру подбегать и говорить: устрани, то есть тоже это может, так сказать, иметь место.
0: А вот скажите, вот.
2: Нет, это я себе возьму. Вы на
0: потрошки
2: это...
0: вы так как бы к себе, да, все?
2: Нет, это
0: берем в потрошках.
2: Ну, простите, какие же это потрошки? Я же привез потрошенного поросенка. Это ножка передняя, я окорочок такой, я же.
0: А куда же? А вот
2: маме
0: что
2: должен.
0: Можно делать с потрошками? Вот, если вот,
2: ну,
0: вот,
2: у нас их здесь нету. Но вообще, вообще, так сказать, свиные почки — это изысканное блюдо русских купцов было. На протяжении многих лет. Да. Вот, например, давно известен. Вот вы знаете, что такое ливерная колбаса?
0: Ну, в голодные годы, да в землянке.
2: Сейчас, между прочим, ливерная колбаса в таких вот учреждениях, как супермаркеты, доходит
0: еще цены ножик вам дать?
2: До 40.
0: Нет, просто нет, спасибо. Вот, я взял тут это, попробовать порезать, как у вас ловко, и не выходит.
2: До 40, до 40 тысяч стоит.
0: Соскальзывает, кстати. Что с колбасой? Да?
2: Ливерная, представляете?
0: А что
2: из-за
0: идет
2: чего? Из-за того, что туда идет натуральные легкие, натуральные почки, и обязательно должно быть горло. Горло. Горло свиньи обязательно должно. Потому что настоящая ливерная колбаса делается и из свинины, и из говядины. То есть потрохи смешиваются в пропорции, в зависимости от наличия тех или иных ингредиентов. Но вот это дорогое горло, то есть вот оболочкой для колбасы служит горло. Предварительно вымоченное и вываренное.
0: А вы такую делаете вот в правительственной столовой вашей?
2: Мы делаем спецколбасу. Вот как это не будет сейчас неприятно сказано, но есть так называемая колбаса дочерняя, она называется. То есть, ну, вот есть такие распространенные, докторская, любительская, они у нас тоже делаются. У нас есть колбасный цех, такой свой специальный мини-цех. А колбаса дочерняя, она чем, собственно говоря, знаменита? Ну, во-первых, туда она делается из вырезки как свиной, так и говяжьей. То есть, ну, это все проворачивается в мясорубках вручных, подчеркиваю. Добавляются специи, приправы, варится. Но самый в ней смак – это оболочка. Вы знаете, наверное, о том, что сейчас есть элитные родильные дома.
0: Ну.
2: Но, как многие могут подумать, что мы имеем с ними взаимоотношения. Нет. Нет. Потому что у тех женщин, которые рожают в этих домах, пуповины очень слабые. Они не выдерживают не то, что набивки колбасой. Из них нельзя сделать даже сосиски. Вот те пресловутые сосиски, о которых мы с вами вначале говорили.
0: Касаемо саентологии, да.
2: Да. Околонаучные сосиски, в переводе на русский язык. А мы работаем с губерниями. Вот мы первая правительственная организация, которая работает с регионами напрямую. Потому что в регионах самые здоровые женщины. И пуповина женщины из региона на порядок крепче пуповины, допустим, дочки известной эстрадной певцы, которая рожает.
0: Так, вот послушайте, это же прямо-таки каннибализм.
2: Почему? Почему? Дело в том, что это обычно это считается как, ну, в хирургии это как вот в акушерстве, это побочный продукт, утилизируется. Мы провели анализ, выяснили, что это наиболее удобное вместилище для элитной дорогой колбасы. Это эксклюзивная колбаса. Вы ее не купите ни за какие деньги.
0: А то кто есть, же ее ест? Я могу только догадываться.
2: Очередь стоит. Потому что наш приток пуповин не так богат. То есть наполнитель-то у нас, слава богу, можно обеспечить. А вот сама оболочка, она, сами понимаете, достаточно, должна быть достаточно выдержанная, потому что она вымачивается в специальных составах где-то на протяжении двух с половиной месяцев.
0: А женщины как на это смотрят? Они как долю какую-то или...
2: Им платят.
0: Ага. Понятно. Так вот, а скажите, а вот такое блюдо, как купат, известно, вот как вы можете его охарактеризовать? Вот сейчас по Москве просто завал купат.
2: Купаты как... купатом розынь. Наши купаты – это купаты. Ведь там же используется та самая фирменная натуральная оболочка, о которой мы с вами только что говорили. Наши купаты, они действительно, ну... Очень вкусно. Да, здесь недавно приезжал к нам посол Германии фон Штутгарт в столовую. Может быть, не Штутгарт, я не помню. Я помню, что фон. Вот, фон действительно был в здании тогда завышенный. Я имею в виду радиоактивный фон. Почему? Потому что недавно... приехал главный по атомной энергетике, у нас ужинал, и этот человек настолько светится, что после него помещение просто фанило. У нас стоит радиационная, радиологическая защита своя, потому что, ну, сами понимаете, люди достойные, и невозможно же так вот все это на самотек пускать. Надо, чтобы все было гай-гуль. Поэтому у нас все службы работают как положено.
0: Будьте здоровы, да.
2: А что касается купат, вообще фирменным блюдом наш это рыбные купаты. То есть, причем из такой традиционной для домашнего обихода рыбы, как навага. Ни одна домашняя хозяйка, скармливая навагу своей кошки.
0: А, нет, просто я думал, что грудью вскармливают некоторые сорта рыб.
2: Грудка наваги берется, вы правы. Грудка наваги берется. Для купат берется грудка наваги. То есть не спинка, как обычно, а грудка. Вот то, что остается после выпотроши кишечник, вот эта вот часть, где, так сказать, жаберные.
0: Ну вот вы показываете на поросенке тычинки жаберные вот эти. А, ну понял. А вот скажите, вот ой, какая штучка смешная. Вот не пробовали ли вы набить поросенка рыбы, к примеру, и всю эту конструкцию
2: вы
0: там,
2: знаете,
0: в масле, в кагале?
2: Знаете, у нас есть называемый...
0: в казуаре зажарить.
2: Нет, это все...
0: Почему хорошо? Например, берешь свиную ножку, запихиваешь ее в навагу и жаришь.
2: Вот,
0: такие предметы с предметом. Или, например, целиком гриб берете. Гриб.
2: Экспериментами.
0: То есть, и гриб этот пихаете животное.
2: После рабочего дня остаемся на часок-другой.
0: Может, ну в гриб-то ничего нельзя же запихнуть.
2: И мы начинаем экспериментировать. То есть, если у нас есть подручный теленок, потому что сейчас вот эти новые веяния, они подразумевают наличие телятины, поскольку, опять же, региональные вот люди, они
0: привыкли к телятине. А ведь часто корову выдают за телятину, говорят, что, дескать, это одно и то же. Хотя теленок, корова, разные животные.
2: Нас пытались недавно обмануть, существует, оказывается, индустрия
0: создания
2: отделки, она во всем. То есть берут, делают как? Строят огромные микроволновые печи промышленные. Берут целую живую корову туда.
0: А то и статцы маленькие. Я слышал, что уже и статцы бывают.
2: Ну, это, наверное, все-таки перебор. Я думаю, что не более чем 3 коровы вот на сегодняшний день.
0: Ну, 3 коровы уже статцы, они уже...
2: Ну, вот прям включают эту микроволновую печь.
0: Я же говорю стадо, статцы.
2: Вот, корова усыхает и выдают ее под видом телятины. Когда начинаешь рубать вот так вот, вот я просто на этом кусочке...
0: Ну, вот,
2: немножечко, на двоих, да. Вот когда начинаешь рубать,
0: скажите, а правда ли, что и мясники едят
2: ломается
0: сырое
2: топор.
0: Мясо. Ну
2: да,
0: вот пробуй.
2: Да, кровь пьем мы.
0: А вот можете прямо сейчас при мне вот съесть?
2: А здесь же нет... А, мясо съесть? Просто... Конечно, могу. Конечно. А, ну... Сейчас вот.
0: И что, прям вот проглотите?
2: Вот глотаю же.
0: Ну и как?
2: Ничего. А вы тоже попробуйте. Вот так вот возьмите.
0: А можно я посмотрю? А у меня даже соли нет.
2: Возьмите кусочек. Ну а зачем?
0: А что это? Откуда этот кусочек?
2: Ну это вот грудинка вам самая лучшая. Это то, что из чего? Ну грудка. Вот, то, что под выменем.
0: А можно и лучше вот
2: заднюю хотите?
0: Да.
2: Ну, возьмите вырезочки, сейчас я вам отрежу.
0: Вот вырезочки очень немножко потом, что можно
2: отрежу. Вот, возьмите вот этот кусочек, вот, пожалуйста, вот этот.
0: Пахнет, кстати, вообще ничем.
2: Ну, это же... Свинье
0: не пахнет.
2: Это же отработанное специальное мясо.
0: Солить его...
2: Дайте, я запью только сейчас это.
0: Давайте.
2: Сухомятку это нельзя.
0: Мне тоже оставьте. Кстати, спасибо. Так,
2: Только вы потом не бегите ко мне и не говорите «защити», потому что... что вы сейчас сделали, вы сами отчет себе отдавали. Я-то тренированный, слава богу, 40 лет.
0: А может, думаете, надо ресню, да, пробить?
2: Ну, вы знаете, я не так буду строг в своих суждениях, но что-то близко к этому может произойти. Просто
0: ну,
2: я боюсь,
0: страшно,
2: что вам надо запить это крепким спиртным напитком сегодня.
0: Обязательно, да.
2: Вот это, не сочтите это как уговаривание, это рекомендация. То есть это можно сказать, что мой вам такой, рецепт. Uh-huh. А, конечно, вот вернемся все-таки к купатам.
0: А вот ведь скажите, ведь блюда делятся на две категории.
2: Купаты.
0: Нет, на три категории. Первая категория — это вот то, что мы сейчас практически сырые, да? Ну вот, или там, например, бывает, что зажарьте-ка мне бифштекс с кровью, вот она говорит часто нам, да?
2: Нет,
0: вот,
2: она бывает... нам так не говорит, потому что она, вот я же вам говорил в начале передачи, что она вот у нас это... В общем, дело в том, что жареное мясо не способствует перистальтике. Мы, если можем ей зажарить, мы зажариваем ей только свиное вымя. Потому что, в принципе, вот я сейчас раскрою вам секрет, что свиное вымя – это лучшее слабительное. Все
0: это
2: эти
0: вот их мизимы,
2: физимы, которые рекламируют по телевидению, это все не то. Пойдите на рынок, оно недорогое, как ни странно, потому что не все еще знают всю кулинарную медицинскую наклонность.
0: Вот сами пупырышки имеется в виду.
2: Безусловно.
0: То есть, а какое же количество вот этих пупырышек необходимо для ее прокорма?
2: 10 грамм на килограмм веса.
0: То есть, если она весит, то у нас сколько она весит?
2: Сантиметр.
0: Ага, центнер.
2: Ну, знаешь... просто я так вот центнер оперирую, потому что у нас же, ну, промышленная работа идет. Поэтому, ну, может быть, чуть плюс-минус.
0: А есть какое-нибудь блюдо из костей такое? Вот именно
2: есть
0: из костей. Я не имею в виду холодец или студень, а вот, например...
2: Из костей? Бризоль.
0: А не могли бы дать его рецепт, потому что вот костей очень много сейчас продают.
2: Куриные,
0: СН, суповой набор.
2: Только я вот сейчас вам могу дать, поскольку это наиболее распространенный, ну как мяско. Наиболее распространенный. Ну что, плохо скажете?
0: Ничего.
2: Наиболее распространенные — это куриные кости. Обычно их пытаются скармливать животным, но они у них застревают поперек горла. Вот недавно нам привезли коровку. Нам. И представляете, ушлые наши фермеры, вот эти новые, заключили мы с ними с дуру договор. Но вот получилось так, что кормили ее костной мукой куриной. Рядом была птицефабрика, и подчас просто несвежих дохленьких птичек скармливали вот этой коровке.
0: Ну, дабы она вес... ужас.
2: Да, я это обнаружила, знаете как.
0: Она из скорлупой ведь кормила.
2: У нее торчало. Торчало. Когда мы стали когда я стал рубить языки, в языке торчала куриная кость от куриного, вот, куриной ноги. И тут, конечно, все это на чистую воду вылезло. Но представляете, какой это был для нас удар.
0: Да, да. А скажите, вот интересный момент. Вот,
2: так ведь... вот, насчет рецепт. Да. Значит, курицы, хорошо очищенные от мяса. Куриные, вру, не курицу, кости куриные, хорошо очищенные от мяса, смочить надо в сыром яйце, тоже куриным. Можно взять перепелиные, у кого денег много, может взять перепелиные яйца, но у них тяжелее смачивать, потому что одна куриная кость...
0: У кого денег
2: кость...
0: много, тот не будет из кости себе блюдо.
2: Это же бризоль.
0: А, извините.
2: Это же блюдо, это не средство выживания. Средство выживания — это солонину вымочил 12 часов, порезал вот так.
0: Да вы испортите всю вырезку.
2: Нет,
0: сейчас.
2: Ну, это,
0: можно
2: это для мамы кусок, ничего.
0: Да.
2: Вот. И быстро, как только вы смочили, постарайтесь, чтобы скорлупа не налипла. Самое главное. Самое главное. Чтобы
0: на кости,
2: не налипла скорлупа, да. Бросайте на сковородку. Сковородка должна быть с жиром разогретым.
0: А какой жир вот туда лучше?
2: Куриный. Вот который вы с ножек желтый срезаете из бушек.
0: Угу.
2: Вот. Вот этот жир не выбрасывать. Вот его бросайте, разогревайте. И в этот жир бросайте кость, смоченную в желтке. И сейчас же, не давая стечь яйцу, кость перевернуть и дожарить на слабом огне до готовности. Кость, готовность кости наступает в среднем через 32 минуты.
0: А почему именно куриные? Вот нельзя ли взять, например, вот от этого...
2: Ну, вы сможете 3,5 часа выжаривать говяжью кость в масле.
0: Нет.
2: Ну, вот, поэтому...
0: Не, ну, какая-нибудь женщина,
2: говорю,
0: что, скажем, сможет.
2: Я боюсь, что она прибежит ко мне и скажет: защити.
0: А-а-а.
2: Послезавтра. Понимаете? Это никому не нужно. Поэтому я говорю о куриной кости, которую... Никогда она мне не скажет «защити». Она наоборот скажет «молодец». Вот. Поэтому еще одно «но» очень важное. При подаче бризоль надо полить маслом. И подать со сложным овощным гарниром. Что такое сложный овощной гарнир?
0: Да,
2: вот сейчас пошла крапива. Молодая крапива. Осока. Это те, кто на даче. Чесночок вот листовой зеленый. Мелко шинкуйте. Очень мило. На две кости до 300-400 граммов зелени.
0: А,
2: но как, зелень должна сложной быть, то есть разных сортов.
0: А потреблять как эту кость?
2: Она мягкая становится.
0: Мягкая,
2: прям,
0: да?
2: Прям вот так берете вот так вот, а и кусаете.
0: Просто брызоль.
2: Да. Угу, а это вот, кстати, угу, от этого пошло. То есть во французском языке вот покус кости как брызоль. Вот. Как
0: куда?
2: У нас хрум, да, хрум вот говорят. А у них брызоль, да.
0: А,
2: ну вот просто сленги такой, да, ведь мы же называем, как у нас петух кукарека, как кокареко, вот у нас, да?
0: Да.
2: А вот у вас как?
0: Кокареко.
2: Вот, а во Франции он па-па-па, то есть интонация та же самая, буквы другие, так и здесь.
0: А, понятно, ну, вот. А мясо куда с этой куры девать?
2: Ну, это досъедается.
0: А, понятно, то есть, в принципе, фильм, понятно. Так все-таки вот насчет еще смешанного.
2: Не, ну, хотите, можете скормить кому.
0: А скажите, вот я знаю, тройной дуплет есть у вас такое блюдо. Есть. Вот не могли бы вы о нем немножко рассказать? То есть это вроде бы как раз поросенок, такая матрешка раньше она называлась, но потом вот личным указом, я знаю, президента запретили это название.
2: Нет, ну вы уже усугубляете, то есть насчет указа. Не было никакого указа, просто...
0: А почему изменили название?
2: Ну, дело в том, что название изменялось дважды. Изначально это блюдо называлось как помидоры, фаршированные мясом. Mm-hmm. То есть бралось три помидора и два сорта мяса.
0: А вот тройной
2: дуплет. Это вот как, знаете, три листика, вот эта игра, да? И вот тот, кто ест, должен был угадать, где тут вот это мясо, а где то.
0: А,
2: вот, понимаете? А тот вот, который в тот момент это мясо ел, фаршированные эти помидоры, да? Вот получилось так, что прилипла вот кожица с помидора, ну, представляете, вот эта тоненькая, да? Она у него залепила переднюю поверхность зубов.
0: Это
2: вот
0: страшно.
2: Это вот, понимаете?
0: Это страшно.
2: Вот, и налипла на язык. То есть такой был жесткокожный сорт помидора, который вот залепил вот эту ротовую вкусовую полость. И то есть человек в этот момент был, ну, прямо скажем, нетрезвый.
0: Угу.
2: Вот. Я только без всяких намеков говорю. Ну, с кем не бывает. И что-то ему привиделось. В общем, ему показалось, что он съел прям живую птицу. Живую птицу съел. Понимаете? Вот, потому что, видимо, ощущение, когда у тебя весь рот заляпан вот кожей помидора, ты ешь мясо, то есть ощущение, что перьями забито, а не этим. И вот так вот случилось. И после этого вот это вот все... конфликт. И вот почему я, собственно, и не хочу об этом, о той ветви власти говорить.
0: Угу.
2: Вот, понимаете? Потому что, в принципе, телятина, она для всех телятина.
0: Я имел в виду, видимо, немножко другое блюдо. Все-таки я перепутал. Вот блюдо-матрешка, это когда вы в большого поросенка запихиваете более маленького.
2: А, это вы имеете в виду вот это? Нет, ну там не так. Там берется, значит, действительно, на первом этапе два поросенка, потом забивается туда кролик.
0: А зачем?
2: Вот. Ну, то есть, по вот так, матрешка, именно матрешка, это четыре.
0: То есть, два поросенка? Вот,
2: нет, большой, меньший.
0: А ну, кто самый совсем большой вот это?
2: Самый большой — Боров. Вот, да, он берется Боров, вот, значит, в него такой подсвинок такой средний, ну, вот, что вот сейчас, как мы разрубили, приблизительно такой, ну, естественно, уже потрошенный, обезглавленный, вот, туда это все заправляется.
0: Не в разобранном виде.
2: Нет, нет, ну что вы, что вы. Сначала берется большой боров, значит, вот он по, так сказать, по центру вот так рубится, вот так приблизительно.
0: Uh-huh.
2: Здесь uh-huh. рубится, значит,
0: опять
2: вот так
0: по-моему.
2: Раз это, да. Вот, раз туда, значит, этот, туда в него кролик уже обезшкуренный. Вот, и вот это все, а в кролика уже там овощи тушеные, все это, значит, между каждым вот этим отдельным тоже прокладывается тушеными овощами, все это запекается вот в автодуне, в этой огромнейшей, которая у нас стоит там, вот, и, в общем, очень вкусно это все. Но это когда массовый какой-то прием делегации, чтобы всем по кусочку досталось.
0: Ну что же, я сейчас соберу все вот это. И я очень благодарен вам, Валентин Афанасьевич, что вы нашли время и пришли сюда. И, в общем-то, что это, наверное, первый за историю программы «Монмаранси» случай, когда я отсюда ухожу с подарками, с такими
2: дарами. Ну только, пожалуйста, не говорите мне завтра «защити».
3: В руках, чем опоссум в небесах.

0: Исия, тревожная, но тем не менее, прекрасная музыка, не побоюсь даже этого слова, вечная музыка вечно непризнанного, вечно гонимого Густава Малера, вечно гонимого.
1: Вечно, вот как вечно гнали человека.
0: Так вечно гонят.
1: И гонят. И
0: мы начинаем беседу с сегодняшним гостем нашей программы. Это, конечно же, Александр Минау. Александр Минау.
1: Здравствуйте.
0: Вот, Александр, прежде всего, я знаю, вот недавняя была у нас приватная беседа с тобой по телефону.
1: Шептались, да.
0: И ты знаешь, даже почему я тебя пригласил? То есть дело в том, что меня немножечко насторожило и растрогало вот это, когда в конце своего длинного рассказа ты спросил, а как же они? Значит, я сразу же скажу, что...
1: Понял сразу обо всем.
0: Да, речь-то шла, собственно, о них.
1: О женщинах.
0: О женщинах.
1: О девушках.
0: Да. Дело в том, что огромное количество их вот стоит, и некоторые настолько уже обессилели, что, в общем-то, даже не голосуют. Мы вот едем, думаем, ведь стоит, очевидно, да, что же будет с ними зимой?
1: Сань,
0: какие власти, какие меры принимают власти? Вот так я сказал. К тому, чтобы что обогреть и защитить.
1: Никаких мер.
0: Никаких. То есть слово сейчас... только за нами.
1: Правильно. Я сейчас, подходил к радиостанции.
0: Да.
1: Увидел, что ни одной меры. У тебя были какие-нибудь меры? Ни одной меры. Не было принято. И вот все эти девушки, которые ждали нас с тобой в весеннее время года, они уже упали и умерли.
0: И дали корню.
1: Там не просто корни. Они дали все, что могли. Вот. А теперь там стоят другие девушки.
0: Угу.
1: Вот. На мой взгляд, очень приличные, симпатичные. И Саша.
0: Да.
1: В принципе, конечно, можно было выйти бы даже и взглянуть.
0: Ну, мы это непременно сделаем.
1: Но
0: а
1: сделаем,
0: лучше
1: но
0: мы сбросим
1: сейчас...
0: им канаты, и пусть они по ним потянутся.
1: Нет, вот у меня лично сейчас канатов нет.
0: Ну,
1: есть канаты?
0: Дело в том, что...
1: Ни одного каната. Вот ни одного.
0: Можно их позаимствовать, собственно. Ну, да речь о другом. Ты знаешь, конечно, мир такой жесток, что на смену, скажем так... На смену старому
1: да.
0: Приходит новое. И ты знаешь, вот о чем
1: нам
0: я...
1: бы нового.
0: Хлебнуть.
1: Вова.
0: Я подумал о том, что вот это, конечно, приятно. Ну, к примеру, люди идут, да, мимо забора, смотрят, забор покрашен новым.
1: Не, а что люди, ну, хорошо, ходят люди, прекрасно, да. Заходят
0: люди.
1: А потом уходят сразу
0: люди.
1: Же моментально.
0: Но никто из этих людей не думает о том, что же стало старым, сокращенно
1: забором.
0: Да, какова судьба тех, кто стоял, например, 20 лет назад? Вот где они? Как сложилась их судьба?
1: Саня, я тебя люблю. В хорошем смысле этого слова.
0: Да.
1: И никогда в жизни я не задумывался о том, что могли бы сделать те, которые ходят и уходят, а потом опять входят и опять выходят.
0: А вот как ты думаешь, скажем, вот у них есть ли какие-нибудь попытки, ну или даже попытки, это ладно, хотя бы иногда просыпается ли в них желание поменять?
1: Я думаю, что, наверное, нет.
0: То есть они живут постоянно?
1: Да.
0: Круто. А вот скажи, если находится, какая-то причина, да? Вот?
1: Ни одной причины.
0: Понятно. А вот...
1: Никогда.
0: А, к примеру...
1: No.
0: А такой момент, как, назовем это так...
1: Любовь?
0: Профессиональная зависть. Ну, вот, например, у нас водители...
1: Я тебе сейчас скажу.
0: Давай.
1: Профессиональная зависть может быть только у профессиональных любовников.
0: Да!
1: Только only
0: Слушай, я вот тут о чем сейчас подумал. Смотри, значит, Саня, что такое? Вот ты профессиональный музыкант. То есть ты налобал, получил прайс. Да. Вот, значит, они так же, они дали, получили прайс. Вот. Но с другой стороны, получается, что души-то нет. К примеру, если ты...
1: Откуда душа? Вот. Когда все работают,
0: да.
1: Каждый мечтает о своем, каждый свое получает. И при получении...
0: И каждый хочет большего.
1: Да. Ну, в принципе, yes. Все.
0: Да, так вот, может быть, как-то нам все-таки попробовать эту ситуацию в корне изменить.
1: Давай, давай менять.
0: Давай.
1: Саша, давай менять стандарты. Давай менять...
0: Устои. Давай менять эталоны.
1: Я готов с тобой менять корни.
0: Вот я предлагаю, значит, послушать мнение наших уважаемых на тему, как поменять. Если ты не против, я поднимаю дуду.
1: В принципе, я, конечно, против, но послушать я могу.
0: Здравствуйте.
1: Вот так вот.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень приятно вас слышать,
0: да.
2: Уважаемые господа. Александр,
0: угу.
2: А бывали когда-нибудь в городе Подольске?
0: В городе
2: Подольске. Может быть, вы там собираетесь?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Саня, ну как, что тебя связывает с городом Подольском?

0: Да, вот очень, так вот, в очень нормальном состоянии.
1: Вот, и весь в себе был в этот момент. Посему,
0: и в себя.
1: Да, посему не мог, скажем так, адекватно реагировать на окружающие меня деревья.
0: Ты знаешь, я даже вот от лица задающего человека вопрос,
1: да.
0: мог бы, конечно, сказать, что деревья намного были круче.
1: Ну так, деревья.
0: Да.
1: Деревья. Деревья. Ну, следующий звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я сразу же...
0: Говорите громче, можно сказать, даже просто орите.
1: Да.
2: Нет, я буду говорить спокойно.
1: Хорошо.
2: Кричать, это неприлично в прямом эфире.
0: Говорите. Это прилично.
2: Нет.
1: Говорите.
2: Так я сразу вам скажу, что в городе Подольске не стоит менять никакие устои. Это не тот город, где надо что-либо на что-то менять. Там вот обязательно обман. Ну. Им дадите хорошие устои, они вам дадут плохие.
1: А это связано, видимо, с повышенным патриотизмом таким, вот именно подольчан.
2: Ни в коем случае, я уже проверял.
1: Ага.
2: То есть я вот просто приезжал в город Подольск, ждал людей, которые туда приезжали менять устои.
1: Да.
2: И вместо хороших устоев всувал плохие.
1: Ну, понятно. Понятно. Ну, спасибо за ваш звонок. Спасибо.
2: Это еще не все.
1: А, еще не все. Давайте.
2: Да. А вот хорошее место, где менять устои надо...
1: Ага.
2: Это не город Подольск.
1: Угу.
2: Другой город.
1: Какой же?
2: А в городе Подольске вас обманут.
1: И теперь-то все? Да, все. Ну, вот видишь, какая ситуация. Дело в том, что...
0: Ты уже с тобой или с ним?
1: С тобой.
0: Ага, спасибо большое.
1: Вот смотри, как бывает. Ты, значит, приходишь и начинаешь во благо. У тебя случалось так, что ты во благо.
0: Никогда в жизни.
1: Вот, а знаешь почему? Понимаешь почему?
0: I don't know.
1: Потому что тебе, вот ты, например, приходишь и делаешь во благо, а тебе никогда не показывают, что понимают, что ты делаешь во благо. Поэтому ты думаешь, что ты на don't know.
0: А, типа я умный, да.
1: Нет, тут как раз наоборот. Тебя развели, получается. Если бы они сказали, да он делает во благо, ты бы расплылся, как клубника все ровно.
0: Как, чтобы красиво было.
1: Чтобы
0: чтобы было красиво.
1: А они, ты видишь, какой ход теперь делают? Они теперь, чтобы им делали во благо гораздо больше, они не показывают, что понимают, что им делают во благо.
0: Сань,
1: понял?
0: Какой ужас. Да, какой вообще ужас.
1: Вот куда мы катимся?
0: И думаю, что зачем я сижу? Вот теперь я начинаю задумываться о присутствии. Может, я не нужен вообще никому?
1: Ты знаешь, такие же мысли и меня тоже иногда, в общем-то, не тут. Но ты нужен растениям. Объясню, почему. Они, растения, поглощают углекислоту, которую ты при дыхании обильно выделяешь.
0: А, это про растения. Я тебе про растения сейчас объясню все. Что, понимаешь, могу объяснить. Хочешь, я тебе про растения расскажу?
1: Давай.
0: Знаешь, вот такая вещь. Любое растение поглощает углекислоту.
1: Да.
0: Любое, заметьте.
1: Ну,
0: я первый предложил.
1: Ну, я согласен. Кроме разве что искусственного.
0: А искусственное растение вообще никакую кислоту не поглощает. Хотя могло бы. Я бы на его месте поглощал бы, конечно.
1: Да, ну, и о растениях.
0: Вот, о растениях,
1: ну, собственно, и все, я думаю, ты весьма
0: принципе,
1: подробно,
0: да.
1: так сказать...
0: В принципе, нет.
1: Ну, нет, да.
0: О типа yes, о типа no. А, сильно? Давай потанцуем.
1: Давай. И мы продолжаем нашу такую внятную, неспешную беседу с Александром Минаевым. Выясняем, в общем-то, куда девается, собственно говоря, старое, когда на смену ему приходит новое.
0: Саша,
1: да.
0: Я тебе хочу сказать такую вещь. Понимаешь ли, если девается старое, то куда-то пропадает новое. Ага, банально.
1: А вот ты как думаешь, вот, к примеру, вот смотри, вот этот сам цикл, да, вот он как, вот, например, новое, старое, потом опять новое, потом опять старое. Либо, нет, может быть, какая-то третья составляющая,

0: которые мы упустили в нашем исследовании?
1: Ты знаешь, мы ничего не упускали. Я думаю, что новое,
0: да.
1: Потом сразу новое,
0: угу.
1: Раза два еще новое,
0: так.
1: И на секундочку старое.
0: Вот, а, вот то есть оно как бы иногда вылезет, то есть, ну, то есть оно в принципе...
1: Блеснет. Стариной.
0: Ага, я тебя понял, я понял.
1: Вот. А потом все как обычно. Послушай, старые,
0: а
1: боль...
0: послушай, а да. Вдруг вот, например, появится некто или нечто?
1: Ну, somebody.
0: Yeah.
1: Somebody.
0: Да, вот.
1: И который... somebody. И в somebody.
0: Да, и в Монтана.
1: Да. В Монтану. Я не хочу Монтану.
0: Вот, смотри,
1: Барака Яма Монтана.
0: Появится, вот, да, некто, ну, кто может, захочет не, скорректировать. Не. И, например, подмять, замять, то есть не дать вот этому старому изредка блеснуть и б, сокращенно.
1: Сделать что-нибудь. Хотеть.
0: Да, да. Как я нам против, быть, как нам изолироваться?
1: Мы будем изолироваться очень конкретно. Мы скажем нет.
0: Нет.
1: No.
0: No. Nine.
1: На...
0: Тоже скажем. Ну,
1: nothing.
0: Yeah.
1: Anybody go home.
0: Скажем,
1: and
0: еще скажем...
1: Everything's all right.
0: Еще скажем, опа, топа, три притопа, потому что без
1: про
0: этого...
1: Про три притопа мы скажем несколько раз, потому что самое главное в нашей с тобой жизни, Саня, это три притопа.
0: Совершенно верно. Я... Как только не понимают этого те несчастные, которые жалуются на неудачи в жизни.
1: Я тебе скажу, это не просто несчастные. Это именно самые те everybody, которые don't know about три притопа.
0: Вот.
1: А мы-то про три притопа know about it.
0: Да это с детства.
1: Окей. Okay.
0: Ну что, послушаем, может быть, мнение нашего.
1: Обязательно.
0: Я, кстати, сейчас просто обязан напомнить телефонный номер. Он звучит следующим образом.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И я поднимаю тыд, телефонную дуду, это значит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: А вы... Там кто-то желает поговорить.
3: Саня, прости.
0: Да ладно, забудь уже, забирай себе. Но это дело в том, что
1: нет,
0: я уже,
1: секунду,
0: да, я уже
1: секунду,
0: выключил.
1: Секунду.
0: Но, слушай, я...
1: Саня, подожди, я
0: да
1: тебя
0: я
1: прошу.
0: Я уже выключил.
1: Нет, ну кто?
0: Ну раз
1: кому, били... кому, слушай, кому обращение?
0: Ну последний... А, кому?
1: Кому?
0: А ты тоже кому? Тебе тоже кто-то
1: нет,
0: что-то
1: но
0: сделал?
1: Мне интересно, конечно. Мне это делали тоже хорошо. Кто-то...
0: Ну давай я сейчас еще раз его выведем. Да. Алло, да, здравствуйте. Вы снова в эфире.
3: Саня.
0: Кого простить? За что?
3: Саша, прости нас, пожалуйста, всех.
0: А, во, спасибо. То есть, Саня, это, и ты прости-то от своего-то.
1: И я тебя тоже прощу.
0: И, Саня, я тебя тоже прошу. Ну что?
1: Сань, ты знаешь, ты такой хороший человек. Я, может быть, всю жизнь мечтал тебя простить за все.
0: И, то есть именно меня.
1: Вот именно тебя и именно простить.
0: А вот скажи, вот у меня в ходе этого такой вопрос возник. А как ты считаешь, вот, например, прощение, да? Ну вот если ты кого-то прощаешь, вот ты же можешь, например, позвонить и сказать, я тебе все прощаю, можешь ты сказать. Но ты можешь не верить в эту фразу. А можешь, например, не говорить человеку, а однажды утром проснувшись, понять, что ты его простил. Но он даже об этом не будет знать. Начиная с этого момента, дела его пойдут хорошо. Он, например, от заведующего аптекой наконец-то займет должность...
1: Управляющему аптекой.
0: Да, и так далее. Может быть, даже начнет отдавать долги.
1: Понимаю,
0: и похудеет, и так далее.
1: Ну, а насчет вдруг, похудеет, то есть, не
0: да,
1: гони.
0: Извини, я не то имел в виду. А если ты, например, ему скажешь, типа, там, я тебя прощаю, но внутри ты будешь думать, чтоб ты сдох, падла. Вот, так это же получится...
1: А нет, конечно, хорошо бы, конечно.
0: Да,
1: вот. Так вот, вот так вот поговорить.
0: Нет, как любой... лучше прощать?
1: Прощать как лучше?
0: Нет, ты неправильно сейчас сказал. Не прощать, а прощать.
1: По-белорусски.
0: Вот расскажи, это интересный метод.
1: Ты знаешь, я готов, конечно, прощать. Anybody. Но вот, например, тебя я готов простить.
0: Да.
1: Если ты мне позвонишь, хотя, правда, не за что еще пока.
0: То есть так?
1: Ну, не за что. Вот, ну, вот, Саня, ты мне, конечно, извини. Я бы готов был бы тебя за что, понимаешь, не будь, прости. Не за что. А вот сильно, да?
0: Сильно, сильный был он. Скрипышный.
1: Это ты про... А, ты про скрипки. Понимаю. А вот, допустим, кого-нибудь звонящего, ты знаешь, готов с ними поспорить?
0: Ну, давай, давай, поднимем
1: давай
0: трубочку.
1: Спорить, давай диспут.
0: Давайте спорить.
1: Диспут, давайте спорить.
0: И давайте, наконец, родим истину. Скажем, сделаем ри.
1: Я против, конечно, рождения исповеди
0: против.
1: Во мне. Но давайте звонить. Дайте нам телефонных звонков.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто не имеет предела. Дятел какой-то.
1: Сильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые господа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Вот, меня зовут тоже Саша, я ваш тёзка.
0: Это вот хорошо, да. Рассказывай. Да,
1: нас
0: да,
1: теперь
0: да.
1: Трое.
4: Да, надо слушателям кому-то там желание загадывать, особенно женщинам.
0: Надо, да.
1: Женщин мы, в принципе, очень любим.
4: Да, безусловно. Вот. У меня вопрос такой.
0: А к кому именно из нас?
4: А гостю, да. Естественно.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Это не я.
4: Вопрос. Один вопрос по теме, а второй вопрос, ну, тоже относящийся к вам, я думаю. Угу. Вот скажите, пожалуйста, как слушателям быть? Вот если, например, приходит домой муж к жене.
0: Ну, а это обычная ситуация. Другим. Извините, что я вас перебиваю. Да.
1: Я, в принципе, тоже, конечно, муж.
0: И я тоже муж. И я считаю,
1: я
0: что...
1: тоже вечером прихожу к жене.
0: Я не считаю, что в этой ситуации есть что-то, что нужно рассматривать.
4: Нет, нет, я имею в виду, что вот он пришел.
0: Да.
4: Вот он пришел. А она
1: давайте тут... кто-нибудь другой пришел.
0: Да, давайте вот начнем так. Вот кто-нибудь другой пришел.
1: Другой пришел
4: да,
1: к жене.
4: Да, вот-вот-вот.
0: Да, тогда что?
4: Вот, и что делать?
0: А, то есть кому делать, ей или другому? Тут тоже встает вопрос.
4: Другому, вот именно.
1: Другому надо что-то делать.
4: Вот он пришел.
0: Он пришел.
1: Зашел.
0: Нет, давайте начнем с того, зашел или нет, пустили ли его в дом или нет.
4: Пустили, конечно.
0: То есть пустили в дом. Дальше, соответственно, давайте придем к какое время года. Потому что все зависит от того, какое время года. Если у него будет хотя бы пара секунд на то, чтобы там, в общем-то, снять плащ, шляпу, вот... В этот момент он может каким-то образом что-то обдумать, какую-то свою фразу, чтобы ему дали. Ну, там, поесть или ну что. Или,
1: добрый да. вечер!
0: Да, дескать, это я, к примеру. Добрый
1: я вечер, пришел скорее. Домой, а типа и у...
0: И что?
1: Да.
0: Вот такое.
4: Да, вот он пришел.
0: Да.
4: И что?
0: Нет, ну понимаете, люди бывают разные. Все зависит от, скажем так, содержания
1: голубые,
0: внутренней культуры.
1: Красные.
0: Да.
4: Нет,
0: то есть, например,
4: обычные.
0: Вот, ну, обычные как? Если, например, бывает вот один у нас, да, знакомый, он, придя домой, он всегда орет: «Пельмени давай!» Так вот орет.
1: Когда
0: «Пельмени
1: вы...
0: давай!» орет. А другой приходит, говорит: «Милая, поздравляю тебя с 8-м».
1: А третий приходит вообще, например...
0: Молча.
1: Молча, с каким-нибудь букетиком цветов и подсовывает.
0: В замочную скважину.
1: Да.
0: Вот, это нефтяник.
1: Вы кто?
0: Нефтяник, отвечает он, а так и сует
1: насчет
0: скважин.
1: Насчет нефтяников...
0: Ну, погорячился,
1: нет,
0: погорячился.
1: Вообще... Кстати, приличные люди нефтяники, они
4: нет,
1: обычно
4: я
1: нефть.
4: Хотел вот именно спросить совета, а что надо говорить? Вот, вот например, я пришел.
0: Да.
1: Скажешь: «Здравствуйте, ёп, чельмоксель».
0: То есть вы нет, имеете в виду, что нет, вас беспокоит?
4: Нет, ну это как-то понятно, что там...
1: Вас что, вас супруга беспокоит?
4: Нет, я просто вот, например, вот я пришел.
0: Да, да, да.
4: Куда-либо там, ну неважно.
0: Да.
4: Пришел, и что делать мне?
1: Дальше. Ну как, надо что-то, это, надо раздеться, во-первых. Снимите ботинки.
4: Сразу раздеться.
0: Да. Вот, кстати, мы здесь я позволю себе несколько не согласиться. Объясню, извините, пожалуйста. Дело в том, что как только вы снимаете ботинки, то, значит, объект, он начинает понимать, что вы, в общем-то, не собираетесь уходить. И тем самым...
1: Слушай, ну это же
0: нет,
1: жена,
0: нет,
1: как она может понимать?
0: Мы уже пришли к выводу, что он к другой пришел.
1: А,
0: вот,
1: другой
0: например,
1: приходит.
0: Ты снял ботинки, знаешь, во-первых,
5: как сырники могут сами начать дико вонять. Исходя из этого, она...
1: Слушайте, не снимайте ботинки.
5: Нельзя снимать ботинки. Она будет думать, что вы готовы уйти.
1: А вы к чужой жене пришли. Йоксель-моксель. Вот. Это другое дело.
5: Она будет считать, что вы в любой момент уйдете, раз в ботинках. И у нее, как у любого человека, будет естественное желание вас задержать. Воспользоваться, так сказать, вашей тушкой. Не поймите, превратно, правильно?
1: И вот. Самое главное, чтобы вы выглядели красиво.
5: Да, то есть желательно, чтобы вы были при зонте и в усцах.
1: Под усцы, чтобы она могла вас взять. Ну, да. Я имею в виду это, под усцы.
5: Да,
1: как
5: понятно,
1: вахлачок.
5: Да. Вот, то есть должно быть нечто, за что женщину...
1: За что вас можно хватать.
5: Ну так, чтобы вам это было приятно.
1: А и женщин не
5: тоже
1: самое
5: приятно,
1: главное.
5: Да. Но с другой стороны, вы можете как бы кабениться. Ну, слегка.
1: Капризничать.
5: Да, Саня, будет. Да, конечно.
1: Вы войдете, будете капризничать. Ну, ты...
5: Вроде бы, а мне вроде как надо. Да у меня там друзья, мне ж на работу завтра.
1: Под окнами стоят и орут. Как вас зовут? Саша. Саня, ёксель-моксель, сколько можно ждать? А вы ощущаете свое превосходство перед ними? Остаетесь и говорите, подождите полчасика.
5: Да, вот так вот, высовываясь в окно.
4: Я спущусь, да?
1: Нет.
5: Почему нет? Вы не спуститесь, вы им говорите, что, подождите полчасика.
1: Надо выскочить пол окна и сказать, мужики, понимаете? Они же должны понимать.
5: Они что, совсем тупые?
1: Вот, слушайте, у вас что, такие тупые друзья?
5: Вот скажите.
1: Объясните нам про друзей.
4: Нет, почему нет? Не тупые.
5: Тогда смотрите, ваша цель. Ваша цель сказать, друзья, подождите меня полчасика.
1: Надо срочно с девушкой пообщаться.
5: Потереть.
1: Перетереть, я бы сказал.
5: Ясен пень, что друзья все поймут. А она в своем мозгу подумает, как этот Александр...
1: Такой главный, он распоряжается.
5: Это во-первых.
1: Да.
5: А во-вторых, он на меня, на такую, всего полчаса выделил.
1: Потому что нет времени, очень занятый человек.
5: Вообще, поэтому я должна, возглавлять.
1: Она должна всё.
5: Да, всем.
1: Как вам, Саня?
4: Супер.
1: Устраивает?
4: Да.
5: Тогда пока. Что, давай сейчас прервемся тут чуть-чуть.
1: Я-то всегда...
5: За время, пока тут все это происходило, я прочитал пейджер, и, недовольны люди, не понимают они всей серьезность темы. Я тебя даже зачитаю, если ты не позволишь, да?
1: Ты можешь читать, но слушать я не буду, конечно.
5: Тогда я и читать не буду.
1: Нет, я тебя умоляю, зачитай.
5: Угу.
1: Будь другом.
5: Господин Лаэртский, я еще раз убедилась, что «Эхо Москвы» в лице своего гостя приобрело очередного шизофреника. Как не стыдно засорять эфир такими глупостями, пишет Лидия Андреевна. То есть тебя, Саш, обозвали шизофреником.
1: Послушай, ты.
5: Лидия.
1: Александр.
5: Да.
1: Давайте быть вдвоем шизофрениками.
5: Согласен.
1: Я, между прочим, твою программу люблю и очень уважаю. И, может быть, я всю жизнь мечтал...
5: Сань, извини, можешь алфавит назвать задом наперед?
1: Нет.
5: Я тоже нет.
1: Я шизофреник.
5: А это говорит, знаешь, о чем? О том, что старость.
1: Старость, извините меня, не радость. Радость, извините меня, не старость.
5: Вот, пожалуйста, то, что мы сказали выше, является похабщиной? Нет.
1: No.
5: Вот, пожалуйста, а вот такое сообщение. Господа ведущие, до чего же вы дошли в своих передачах? Кстати, очень невежливо. Не в передачах, а в программах. Вот ты, Александр, правильно оценил. Передача бывает в тюрьме.
1: Да.
5: Вот. Такую похабщину несете на весь земной шар.
1: Не зарекайся.
5: Можно я подпрыгаю?
1: Можно даже...
5: Да.
1: Вот так вот даже можно.
5: Все, теперь мы обезопасены. Полная деградация, пишет Нина Ивановна из Москвы.
1: Вы знаете, Нина Ивановна?
5: Вот да, ответь уже, Нина Ивановна.
1: что даже... Все. Читай дальше.
0: Ну, у тебя есть Мерседес?
1: О, у меня столько Мерседесов, не сосчитаешь.
0: Ну, вот, собственно, вопросов больше тут на пейджер-то и нет особо.
1: Ну, ты, а ты меня так вот пугал.
0: Ну, я... Так. Ну что, зато есть вопросы по телефону.
1: Вопросы по телефону?
0: Я, если тебе сказал, ква... То есть я хотел сказать, к вам обращенный. Что? Ты перебил, получился к вам.
1: Нет, нет.
0: Да, да.
1: Надо говорить. Что понимаешь? Это как вот у нас был президент Йоксель Моксель.
0: Доживи до его лет, срамни.
1: Если я доживу до лет президента, я буду... Я не буду.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. У меня вопрос, во-первых, к Акакию Назаровичу.
0: Рассказывайте, рассказывайте.
6: Александр.
1: Да.
6: Вы вот все говорите, что, дескать, вдруг мы кому-то не нужны.
1: Все... Я такого вообще никому не говорю.
6: Только что. У меня даже написано.
1: Пошутил я.
6: У меня комикс.
1: Ага.
6: А скажите, а как вы танцевали сейчас?
1: Вы знаете,
0: это я танцевал.
6: Нет, вы сказали, мы потанцуем.
1: Мы танцуем?
6: Да.
1: Вы знаете, сейчас нет времени, но мы такой балет написали. Мы так... Саша, Сань,
0: да.
1: Помнишь балет для... Как это...
6: Блин, моя плесецкая.
1: Правильно, да, вот для нее.
6: Ну,
1: на Красной площади. А вы помните, вот как тут танец был, нет?
0: Я, кстати, еще хочу отдельно сказать, что вот многие, да, многие люди, ну, скажем так, ну, неопытные, что ли, да, как бы люди не сведущие вот в этом все. Они,
1: не
0: они,
1: люди.
0: Да.
1: Не
0: они,
6: но.
0: Да. То есть дело в том, что станцевать балет и написать балет – это одно. То есть, простите, это разные вещи. К примеру, вот, да, вот Майя, она, несмотря на все наше уважение к ней, безусловно, она танцует то, что написал человек, который в «А».
1: Нет,
0: это же
1: секунду.
0: Протанцует. Подожди.
1: Сань,
0: подожди.
1: Сань.
6: Не прибивайте, не прибивайте.
0: Извините.
6: Нет, я имею в виду, пусть Александр Минаев не перебивает.
0: Да, вот.
1: Я молчу.
0: То есть,
1: молчу.
0: Короче, как, к примеру.
1: Хотя
0: вот
1: написал балет я.
0: Нет, ты вот что скажи. Дирижер, он за каждого музыканта своего оркестра сыграет 100 интонаций, которые необходимы для целостного восприятия слушателем.
1: Правильно.
0: Правильно.
1: Махнет палкой.
0: А потом махнет палкой.
1: А махнет другой.
0: Я знаю, например, людей, которые пишут балет. Он пишет балет. И пляшет, все эти движения, каждый у него выверены.
1: Я тебе скажу, знаешь,
0: да,
1: что?
0: Да.
1: Есть разнообразные танцоры.
0: А, спасибо за звонок.
1: Да, кстати, до свидания.
0: Все, до свидания, да, про танцоров.
1: Вот, есть разнообразные танцоры, которые любят иной раз пританцнуть. Не взглядывая на дирижерскую палочку.
0: Ну, то есть позволить от себятинку. Это так.
1: Ты знаешь, них... там пару чечеточек там здесь махнул, там степнул.
0: От настроения,
1: да?
0: Зависимость такая,
1: да.
0: Я понимаю. И что с такими нам делать?
1: Увольнять.
0: Увольнять безжалостно.
1: Тут ты помнишь, я написал хороший балет «Шуршавчик». Вот когда мы с тобой разговаривали о Майе Плесецкой.
0: Ага, да, да, да.
1: Вот. «Шуршавчик» я написал тогда. Когда каждый должен не просто был танцевать, а шаркать.
0: Да,
1: По разнообразным частям пола.
0: Ага.
1: Либо можно было даже не шаркать, вот как... Они, знаешь, вот... Оденут на себя эти пуанты.
0: Пуанты, да.
1: И ходят туда, понимаешь, сюда. А нормальный балетмейстер, ну, типа меня.
0: Да.
1: Или, например, тебя.
0: Да, да.
1: Да. Презираем такие танцы.
0: Ну,
1: безусловно. Ты презираешь танцы?
0: Я презираю те танцы, которые, в общем-то, не я поставил.
1: Саша... Я поддерживаю твою точку зрения. Я, в принципе, как балетмейстер балетмейстеру. Ты балетмейстер? Я тебя всегда. Ну, в смысле...
0: Ну, понятно, да. То есть...
1: Да, да.
0: Ну что, я сейчас предлагаю чуть-чуть прерваться.
1: Можно, кстати, посмотреть, послушать танцы.
0: Можно, можно даже нарисовать танцы.
1: Можно. Давай только показывать их не будем никому. Потому что... Никому это не надо.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Минаевым. Соответственно, беседа идет о том, о сём, но мало кто понимает, ну, о чем. А нас-то больше всего... Да, извини. У нас больше всего зависит роль незаметных. Роль незаметных в заметном действии.
1: Скажем так, незаметных корреспондентов в этой самой беседе.
0: Вот совершенно верно.
1: Вот так.
0: Вот совершенно верно. То есть огромное... Вот, к примеру, возьми, например, часы.
1: У меня нет часов.
0: Да я тебе свои... Ну,
1: возьму, нет.
0: Не, твои... Я свои не предлагаю.
1: Давай, давай.
0: Нет, давай сделаем так. Возьмем.
1: Давай, давай.
0: Нет, это же Ролекс, подаренный прежним президентом нашей компании.
1: А, могу скажем так.
0: Да.
1: Скажем так.
0: Нет, давай вот так не
1: утрам
0: будем.
1: По утрам,
0: да, вот
1: надев трусы, не забудьте про часы.
0: Совершенно верно. Кстати, вот как ты относишься к тем женщинам, которые спят в носках и в часах?
1: Ты знаешь, я ни одного раза не спал с женщиной, которая в носках спит.
0: Несчастный человек. Слушай,
1: нет, секунду. А вот про часы я готов поговорить. Собственно, все.
0: Ну, послушаем звонок.
1: Да.
0: Добрый день. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саня, ну прости.
0: Да ладно уж, забудем, чего там. Я сегодня прошаю практически всех, кроме двух.
1: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Вы как насчет поля?
0: Та-ра-пара-па-пара-пара.
1: Да, это...
0: А степная трава.

0: Просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли играет за, то ли эхо прошедшей войны. А пучит ведь планету, Саня, пучит.
1: Вот за ней... Саня, так пучит, что с ума можно
0: сойти. А вот ты знаешь, о чем я подумал? Вот смотри, пучит сейчас арабов с евреями. Их пучит там, а вспучить-то может здесь, Саня. Да.
1: Хотел сказать, промолчу. Вы знаете?
0: Нет.
1: И не надо вам такого знать.
0: Ну, давай ты телефонный звонок послушай.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот у меня стихи родились. Про женщин. По утрам надев корсеты, не забудьте про браслеты.
1: Я замечательный про стих. Другой, конечно, сказал. Ну, промолчу.
0: А почему? Скажи.
1: Не могу, мне стыдно.
0: Стыдно, ага. Ну, следующий-то звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: А, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
3: Это филиал Кащенко?
1: Нет.
3: А мне кажется, что да. Я думаю, что не стоит входить в эфир вам с такими текстами и с таким IQ. Спасибо.
0: Спасибо. А скажи мне, Саня, что значит АККУ?
1: АККУ? Я тебе сейчас все объясню.
0: Давай.
1: А зачем тебе это знать?
0: Ну, мальчик звонил сейчас и сказал АККУ с таким.
1: Он имел в виду... Девушка была. Да. Обознался. Ты знаешь...
0: Нет, но он сказал, что не стоит входить куда-то с АККУ.
1: Не стоит? Не входите, если не стоит. А если стоит, может, стоит.
0: Нет, если уже, собственно говоря, вошли... то куда же деваться?
1: Идите.
0: Нет, а вот ты вот что скажи.
1: Еще раз идите.
0: Вот смотри, к примеру, предположим, на секунду невероятное, что только что звонивший действительно был девушка.
1: Не может такого быть.
0: Подожди. Что таким хитрым способом она просто пыталась заиграть с нами. Ну, потому что... Подожди.
1: Я нервничаю.
0: Куда ни кинь взгляд сейчас, повсюду, в общем-то, у всех такой, что не бей лежачего.
1: С ума сойти можно.
0: Да, и вот эти все, у которых АКУ этот большой, они все уже, в общем-то, так сказать, уже, ну, скажем, прилапаны. Каждый находится под теплой бритой подмышкой определенной дамы. А мы с тобой, с нашим,
1: как
0: так сказать, низким
1: АКУ,
0: являемся лакомным куском.
1: Правильно.
0: Пусть с плохим АКУ, но зато своим.
1: Приезжайте к нам.
0: С вином.
1: Правильно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, это вы мне?
0: Безусловно.
1: Нет.
4: Вы знаете, я немножечко отходил, прошу прощения.
1: А куда вас ходили?
4: Поесть сгущенки.
1: Молока, значит.
0: Не хватает в организме. Да-да-да.
1: Да-да-да.
4: Немножко потерял нить разговора.
1: Не волнуйтесь, вы ее не особо потеряли.
0: Да, потому что сейчас мы, так сказать, будем ее наматывать снова.
1: Мы вообще не будем разговаривать сейчас. У нас нет времени сейчас.
0: У нас сейчас есть время...
1: Давайте потанцуем.

0: И тем не менее, ведь приближается холода неумолимо, в общем-то.
1: Ни одного холода не чувствую, если говорить честно.
0: Нагрянут сразу и все.
1: Они как шарахнут?
0: Да.
1: А, понимаю, да.
0: И в связи с этим, если сейчас, значит, чем можно заниматься? Ну, туда-сюда, на рыбалку.
1: Можно заниматься разнообразными, да, приятными вещами.
0: Вот. А как только они нагрянут, практически более чем 80% дел приятных и разнообразных окажутся...
1: Полезных.
0: Окажутся, так сказать, скажут своему субъекту «найн».
1: Типа «ноу».
0: Да.
1: Тоже
0: скажут...
1: Everything's all right, скажут все. Эти приятные... Я не знаю.
0: Полезные вещи.
1: Я не знаю, как, например, насчет полезных вещей, которые могут сказать вот так. Я бы сказал... Мечтать и говорить о...
0: Нет, начать хотеть мечтать.
1: Да. О тех вещах, которые могли бы сказать «yes».
0: А вот, исходя из этого, какова альтернатива?
1: А у меня никакой альтернативы, собственно,
0: извини,
1: нет.
0: Извини, я болею. А какова альтернатива у них? Я, например, уверен, что...
1: У вещей ты имеешь в виду?
0: У людей.
1: У людей.
0: И у людей, и у вещей. И самое главное, так сказать, вот во что выльется тот физический контакт.
1: Тоталитарный контакт.
0: Да.
1: Я бы сказал,
0: между людьми, на которых навалились вот эти вот, навалились холода, совершенно НХ с ними.
1: Скажем так, навалились приятные неожиданности.
0: Которых, как говорится, в непроворот.
1: И их больше не нужно.
0: Ну, они уже закончили быть приятными. Да, еще такая маленькая наваляха, и все.
1: Это труба.
0: Это уже труба, это перебор.
1: Это перебор. Бор.
0: Да. Да. Как быть, спрашивают...
1: Периологический бор.
0: Да, как быть, спрашивают нас. Отвечаем, лепить.
1: Ты знаешь,
0: да.
1: Лепить, конечно, можно. Я бы лепил, например, вот от всей души. Вот лепил бы так, чтобы потом слезы из глаз такие текли, что вот... От такой лепки неожиданно было посмотреть на нее. Вот так бы
0: понял,
1: я
0: понял.
1: Как скульптор.
0: Как скульптор, скульптор.
1: Как
0: скульптор. Так вот смотри, еще что ведь нужно лепить не просто так, знаешь, у себя там под простынёй сидит и лепит. Мы думаем, что...
1: Под простынёй лепить совершенно по-другому.
0: Да, а вот надо
1: там
0: лепить...
1: Лепишь. А потом вроде ничего не лепишь. То, что налепил...
0: Только
1: я тебя любила из того, что это...
0: Было и налепила.
1: А потом налепила... И все.
0: А вот нужно лепить, как ты правильно сказал, на стенах.
1: Да.
0: Причем на стенах зданий.
1: А у нас так только и можно.
0: Вот. И это все будет называться архитектура.
1: Фрески.
0: Фрески, ёшкин кот.
1: Фрески.
0: И также это будет называться барельеф.
1: Можно, конечно, и барельефы налепить.
0: Можно барельефы статую прилепить, который балкон делает.
1: К барельефу.
0: Например, с утра она выходит на балкон своей пятиэтажки, а снизу приклеит...
1: Семиэтажки.
0: А снизу под ее балконом ангел.
1: Барельеф
0: держит.
1: С большим...
0: Держит. С большим венцом. Нет, да. Венчиком.
1: Венчиком.
0: Держит.
1: Бубенчиком.
0: А кто, спрашивается, поставил барельеф?
1: Мы поставили.
0: А почему, спрашивается?
1: Потому что надо. Вот так.
0: Откуда вот эта природа этого надо?
1: А у нас глины не сосчитать.
0: И прет нас.
1: Да.
0: Вот так.
1: Да.
0: Вот, к примеру...
1: Давай звонок. Есть звонки насчет лепки?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саш.
0: Да.
2: Привет.
0: Привет.
2: А концерт когда будет?
0: В ближайшее время, вероятно, концертов в том понимании, вот, в котором вы имеете в виду, наверное, не будет. Спасибо за звонок. Концерт, видать, ближайший будет связанный как раз с балетным искусством и с труппой.
1: Потанцуем.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Отпусти дитя, изверг!
1: Ребенок-то...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Требую ответа на вопрос, да. А в чем смысл?
1: Во всем!
0: Смысл, я могу сказать, смысл в том, чтобы вот эти острые ножницы перерезали мягкую пуповину. Ведь перерезальщик пуповины — это самый счастливый человек. Это он думает...
1: Бабка-повивуха.
0: Совершенно верно.
1: Ёксель-моксель, я же в этом понимаю.
0: Вот так.
1: Я только что сообразил. Я такой, знаешь, я могу... Вот это, раз!
0: Нет, вот все... это не трогай. Это главному редактору принадлежит. Поставь на место. Вон ту бери.
1: На тебе...
0: Вот это давай, вот это я оставлю. Да. Можно
1: давай,
0: оставлю
1: давай
0: себе?
1: Давай следующий звонок.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Ленин, мудак, блядский, ебаный. Нахуй.
0: Саня.
1: Сильно.
0: Саня, это сильно. Твоя сестра.
1: Потом она перестала быть сестрой моей, поэтому я отказался от ее этого гражданства.
0: К тому же Ленин-то его имя все знают, какой бы он мудак не был, а вот имя позвонившего неизвестно никому.
1: Правильно.
0: Давай следующий. Это... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
5: Ребята, что же вы творите? Я не могу пойти своих собак пописать, потому что я не могу оторваться от приемника. И с таким наслаждением я вас слушаю.
0: Извините, что вас перебиваю. Извините, что вас перебиваю. Знаете,
1: а
0: что можно сделать?
1: А как вас зовут? Да, скажу.
5: Меня зовут Вика.
0: Вика, сделайте следующее. Поставьте приемник на окно. Окно откройте, и чтобы было слышно вот во дворе. Все будет классно.
1: Я скажу больше,
0: спасибо,
1: Вика.
0: Спасибо,
1: Вика.
0: Да.
1: Нет, подождите, не уходите. Стойте.
5: Нет.
1: Вы слушаете, да?
5: Я слушаю.
1: Вы знаете, я сам не могу отойти пописать вот от такого эфира. Дело не в собаках. Если бы я был собакой, я бы сидел у ваших ног.
5: Спасибо.
0: Да
5: я
0: ты гусар. Спасибо. Я даже
1: пожалуйста.
0: Не нашелся бы, что ответить. Если я мог бы то сказать, только что если бы я был собакой, я позволял бы привязать себе бант. Ну, потому что не каждая собака.
1: Куда?
0: Бабан.
1: Давай еще, может, звоночек еще один.
0: Подожди, про листву будем говорить. Кто про в этом году будет убирать листву?
1: Я тебе сейчас все скажу.
0: Вот, давай,
1: если тебя интересует это именно эта
0: меня
1: тема.
0: Меня интересует. Меня-то эта тема меньше всего интересует.
1: Да?
0: Да.
1: А
0: я
1: листва?
0: Ее обычно жгу.
1: Я тебе скажу, как вот приличный человек приличному человеку.
0: Да.
1: Ты знаешь, листву в этом году убирать не будут вообще.
0: Почему-то я ждал этого ответа. Ну тогда давай следующий звонок.
1: Давай, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, вас как-то плохо слышно, извините.
1: Орите, орите в микрофон.
0: Алло. Вы знаете, очень плохо, простите, я просто не могу допустить такого качества связи.
1: А
0: в эфире
1: что ты
0: столь уважаемой радиостанции. Это не я на тебя смотрю.
1: Это он на меня смотрит вот и не может ничего сказать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Минаев, ты пьян.
1: Это кто? Я
6: при...
1: А?
6: Сергей.
1: Нет, не знаю, не узнаю.
0: Не вижу.
1: И видеть не хочу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте еще раз, Александр.
0: Да. Здравствуйте.
7: Это Харин говорит.
0: Да.
7: Я хочу спеть песню и задать вопрос.
0: Да, слушаем. Сейчас
1: давайте
0: я только
1: сначала...
0: скажу, чтобы штруса тише. Тише штруса. Давай, валяй.
7: Но песня, правда, чужая, но все равно хорошая.
0: Автора объяви только.
7: А я не знаю.
0: Ну так, хотя бы приблизительно.
7: Вы будете автором, Александр.
0: Давай. Это надо.
7: Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, а они будут тоже трудны.
0: Ча-ча-ча! Отличный стих. Теперь вопрос.
7: А вопрос Александру Минаеву.
1: Да.
7: Вы же наверняка не просто так пришли. Ну ладно уж.
1: Ну, в каком смысле?
7: Ну не просто так. Мы когда вы последний раз приходили просто так к Шлаверскому?
1: А я к нему всегда просто так прихожу.
7: Да ладно. Ну ладно, до свидания, спасибо.
1: Все, спасибо. Слушай, как быстро уладились вопросы.
0: Знаешь, вот ты придумал Ломоносов там, молодой еще, он своим студентам всем говорил, краткость, сестра таланта. Поэтому и таблица вот его менделеевская дико краткая. То есть, заметь, он кубы и квадраты в ней рисовал. Небольшие, не как площади.
1: Да.
0: А как
1: да,
0: маленькие есть. Шахматные квадратики. У каждого уважающего себя должна в кармане лежать таблица Ломоносова.
1: Табличка!
0: Вот так. Следующий звонок.
1: Кстати,
0: рассказывай.
1: Ты в курсе, что Каспаров прочмакал чемпионат по шахматам.
0: А ты в курсе, что вот этот здоровый лысый парень, который рекламировал сок чемпион и подался в политику, да нет, и подался в политику, прочамкал олимпиаду по борьбе.
1: А этот? Да.
0: Вот
1: второе
0: так.
1: Второе место. Ну, я не знаю, я считаю, что, извините, конечно, меня, но человек обязан был завоевывать золото. Обязан был при таких выкрутасах, и знаешь, Сань,
0: да,
1: при
0: да.
1: таких наездах на всех, это же был главный.
0: При таком
1: он, да,
0: пафосе.
1: Да, это же главный был.
0: Козырь.
1: И золота нет.
0: А я тебе могу сказать, даже если не взял, так ты поди потом, когда уже с посоха с этого
1: зашел. Как? Дай в репу разок.
0: И отбери.
1: А это отними, правильно. Ну,
0: чтобы поддержать, понимаешь, честь.
1: Не, Россия, матушка, это великолепная страна, я ее люблю.
0: Добрячков.
1: Да.
0: И честных.
1: Послушаем.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Спасибо за сегодняшнего гостя.
0: Да забудь.
4: Товарища Минаева всегда приятно слушать, но пьяного товарища Минаева вдвойне приятно слушать.
1: Это о чем? Я не понимаю.
4: Пожалуйста, спойте еще что-нибудь.
0: Хорошо.
1: Сплясать там не хотите?
0: Нет, как говорится, бабки в руки будут звуки. Давай следующий звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Рассказывайте.
8: А, это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
8: А вот можно я спою тоже?
0: Давай.
8: А вот Штраус пускай.
0: Под Штрауса?
8: Не, пускай он временно.
0: А я уже рукой махнул. Вот сейчас. Штраус, сыграй. Штраус, не играй. Пожалуйста.
1: А. Слушай, ты дирижер.
8: А вы меня слушаете?
0: Да нет.
1: Да.
8: Как Ивану Кузьмичу в жопу вставили свечу. Ты гори, моя свеча, у Ивана Кузьмича.
0: Замечательно. Я бы даже сказал, что есть элемент народности.
1: Вы знаете, я считаю...
0: Да я считаю, но, знаешь, мне понизили.
1: Я даже считать не буду.
0: А, ну, я тоже не... Ну, давай следующий звоночек, да. Кстати, еще хотел, так сказать, зашутить.
1: Слушай, почему
0: да, я тебя обижаю? Вот, я тебя хочу зашутить. Дело в том, что сидящий передо мной тебя как по батюшке.
1: Неважно.
0: Нет, а, хорошо.
1: Семенович.
0: Александр Семенович Минау, сидящий ныне передо мной, дико опух. Вот, опух от чего? От того, что
1: от
0: прикусил.
1: Счастья.
0: Он прикусил, в общем-то, все, что внутри рта. Весьма мощно. Из-за этого он еще находит силы вот шевелить своей гематомой. Вот. А вы, в общем-то, уважаемые, как-то пытаетесь списать это на пьянство. К примеру, если человек, конечно, медитирует, он общается с Богом, а вы думаете, что он идиот. Так кто из вас идиот? Тот, кто медитирует, или тот, кто думает, что он идиот, который медитирует? Как я за тебя заступил?
1: Как ты сильно выступаешь?
0: Как я выступил? Ну, звонок тогда.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
9: А можно я спою?
0: Ну, как...
1: Да пойте.
0: Ну, поскольку сегодня уже такой день, давайте. Только, пожалуйста, если можно, все-таки что-нибудь свое. То есть что-нибудь, что принадлежит...
9: Ну, а песню народно-патриотическую про... перелетных птиц-то как это?
0: Ну,
1: летят перелетные птицы?
0: Летят в тумане, давайте.
1: Давайте.
0: Да. Сейчас, Мацарт, тише.
9: Да. Да. Пойте. Хорошо, хорошо.
0: Да, да.
9: Значит, надо просветься немного.
0: Конечно.
9: Только там куплетов много, штуки 4.
0: Ну, давайте, давайте.
9: Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в дальние страны, а я не умею летать.
1: Я вот летать не умею.
9: Но даже бы если умел, то из страны советской я все равно в ней улетел. Пускай улетают пижоны, буржуй восплатил им сполна, без их диссидентского стона воспрянет родная страна. А я вместе с ними не буду, уж лучше тонуть или гореть, чем с космополитом Иудой в одном самолете лететь. Летят перелетные птицы над всех перекрестков страны. Мы верим в народную память, мы памяти этой верны. А если придется... Черт.
0: Ничего, Лев, не переживайте.
1: Надо было записывать слова-то.
9: Вы понимаете, это все-таки народно-патриотическое.
1: Пойте, вы говорите намного хуже, чем поете.
0: Да.
9: Как?
1: Ну вот так.
9: Но, блин, я эти народно-патриотические песни плохо знаю, вот забыл, как там дальше.
0: Но все равно, спасибо.
1: Нам нравится.
0: Ты заметил, насколько прекрасный голос у Льва Новоженова? Нашего постоянного радиослушателя, известного телеведущего.
1: Ты знаешь, так поет человек, как
0: льет.
1: Скрипка звучит в душе.
0: Это знаешь, как вот чем отличается хорошая скрипка от плохой?
1: Как Лев Новоженов отличается от совершенно другого человека.
0: Да, так же, знаешь, хорошая скрипка, когда играет, то камни сыпятся, если они есть в почках. А плохая скрипка, камни никак не реагируют. Да? То же самое с контрабасом, да, и с другими струнными.
1: Ты знаешь, о чем, как говорил, поет ночная, можно сказать, птица одна.
0: В осенней, понимаешь, пустоте.
1: И, да, о том, с чем скоро...
0: разлучиться.
1: Да.
0: И что увидит лишь во сне.
1: Все.
0: Все этим сказано.
1: Да. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Класс какой.
0: Говорите, пожалуйста. Он сказал класс какой.
1: Сплошные гудки.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Доброго эфира вам.
0: И вам аналогично.
10: Спасибо. Ну, я заметил, грех был не заметить, что собрались одни творческие люди, и я, чтобы не пасть лицом...
1: Не одни, а двое.
10: Да.
0: Да.
10: И я, чтобы не пасть лицом... Я, чтобы не пасть лицом, хочу представить вам свое, значит, в манере японского стишка «Хокка».
0: Вот это очень интересно. Только при этом сразу можно вот спросить у вас один вопросик, если позволите.
10: Ну, конечно.
0: У вас аксолот есть?
10: Нет.
0: Ну, а как же вы можете писать в стиле «Хокку», если у вас нет аксолоты? Ну, это же взаимоисключающие вещи. Я просто ни в коем случае тут не издеваюсь, не поймите. Просто у любого, кто пишет в стиле хокку, должен быть аксолотль.
1: Ну, мы каждый день.
0: С аксолотлем.
10: Ну, я постараюсь справиться в ближайшее время.
0: Ну, это надо делать...
1: Знаете, надо как-то вам решить эти вопросы.
0: Да, и в ближайшее время. Ну, давайте хокку мы послушаем. Да. Только не будем считать, что это ваш хокку. Потому что без аксолотля это как бы...
1: Давай так, закосим под незнающих.
0: Да. Или будем считать, что у вас есть аксолотль.
10: Да, лучше так, наверное.
0: Все.
1: Да. Можно было бы еще так.
0: Да. Рассказывайте, уважаемый, рассказывайте. Не тяните время, эфирное время нынче дорого.
10: Да, да, да.
0: Да.
10: Как жизнь жестока и мрачна в моменты, когда какое-нибудь чмо тебе ногой расквасит яйца и ржет.
1: Натуральный японец.
0: Натуральный
1: японец. Я сразу говорю.
0: Аксолотль явно у него присутствует, но в душе. Ведь дело в том, что аксолотль — это генетическое. Так же, как Якибан, аксолотль, другие национальные герои японского
1: мне
0: эпоса. Вот
1: Якибана мне очень нравится.
0: Еще макраме.
1: Ты знаешь, нет, я люблю больше нет. контактное макраме.
0: Контактное,
1: да.
0: Но это же...
1: Чем бесконтактное?
0: Ну, ты знаешь, это же чревато. Помнишь, такой был Федор Чреватый?
1: Был, да весь вышел.
0: Да, ну, следующий звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту, Гай, беспредельно.
11: Опять беспредельно. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
11: Я вам уже один раз дозвонился.
0: Ничего страшного, ничего страшного.
11: Это вот тот, который сгущенку ел.
0: Да, да, да, да.
11: Вы знаете, у меня большая проблема. У меня приемник в соседней комнате. Угу. И пока я дохожу и дозваниваюсь, опять потерял нить разговора. Угу. О чем речь-то?
1: Вы знаете,
11: да.
1: Не ходите.
11: Ну, не могу. Очень хочется и поговорить, и послушать.
1: Тогда вам придется бегать.
11: Я уже это пробовал. Дверь мешает.
0: Понятно. Спасибо. Но я могу вот единственное, что сказать. Дело в том, что поиск нити, как говорится, он может привести, так сказать, неожиданно к...
1: Ко всему.
0: К поимению клубка.
1: Точно.
0: Вот. А надо ли вам это вам решать. То есть мы можем подсказать, что, дескать, нить, но ответственность за дальнейший клуб вот этот придется каким-то образом...
1: Надо что-то делать.
0: Да, да, да. Вот, ну что, следующий телефонный звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Вы знаете уже, какое. Говорите, пожалуйста. Угу. Угу, угу. Так, так, так, так.
1: Свистунов на мороз.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
12: Вот, а у меня, значит, консультация к Александру Минаеву.
1: Да.
12: Я живу на 4-м этаже.
1: Очень хорошо.
12: Вот. Мне, значит, окно, особенно когда я нахожусь в состоянии делирия, так. Заглядывает желтокрылая казарка. Вот Александр, знаешь, что это такое? И препротивнейшим, гнусным голосом совершенно что-то вещает мне.
1: Поет, типа.
12: Поет, типа.
1: Понимаю, да, понимаю.
12: Мне очень от этого болит голова и пролонгируется мое похмелье.
1: Вы хотите спросить, что делать?
12: Ну, я закатывал ей в хлеб, закладывал, вот, ну и прочее. Там, значит,
1: угу. Я вам рекомендую. Выпейте с ней вместе. И все как рукой снимет.
0: Да,
1: слушай, даже трубку,
0: да,
1: бросил.
0: Даже трубку бросил. Дело в том, что, по-моему, несерьезно как-то отнесся позвонивший к твоему пожеланию. Речь о другом. Дело в том, что желтоглазый, в общем-то, казарка, как в общем-то, желтоглазый бобер. Вот. Все эти предметы, появляющиеся внезапно на нашем горизонте, могут, так сказать... Ну, как
1: а им... могут и не так.
0: Могут и не так. Но в любом случае желтый фильтр может помочь.
1: Может, может.
0: Может. Но может и не помочь. Исходя из этого, мы таких советов не даем. Ваш вот делирий — это, в общем-то, ваша проблема.
1: Да, конечно. Я вообще считаю, что каждый волен вот, с желтоглазыми
0: разбираться сам.
1: Сам.
0: Да.
1: Да.
0: При этом, когда желтоглазые ведь приходят, они же как бы готовы к тому, что с ними
1: они,
0: будут разбираться.
1: Они, в принципе, готовы. Они... Все.
0: А вот
1: на
0: мне
1: этом
0: интересно,
1: я бы...
0: вот, вот, подожди, подожди. Мне вот сейчас стало интересно. Вот этот вот казарка желтоглазый, вот он заходит только к нему, или он обходит многих и в определенный
1: момент? Ну, на 4-м этаже.
0: Значит, он первый обошел. Или минуя первый пришел.
1: А может, она поднимается именно со 2-го?
0: Но она целенаправленно к нему?
1: Нет.
0: То есть может еще куда-нибудь зайти? Может зайти.
1: Конечно, надо вовремя выйти на лестничную клетку. И вот так вот. Зашел, в смысле вышел и сказал: «Здрасте, ёксель-моксель, желтоглазая моя». Вот.

Монморанси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монморанси.

0: гостях. У нас сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
0: Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот паспорт, о чем вот утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей. А сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым. Пионер-вожатым. Я с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма о зорнице, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас, в общем-то, вожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
1: Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию, и упомянули, что я работал вожатым. Вы совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные

0: Просто по имени Дима, и фамилии моей не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
1: Вот вы затронули такую серьезную действительно тему, тему детства. Это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути. И опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот. И, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой. Ничего подобного. Нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточного психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые, не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя, по идее, народ Пенисов, он очень древний у нас, в Эстонии. Огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек данных по именам?
0: Да, вы совершенно, совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря, я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали, а, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот неудачных, это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории, то есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
1: И в Смоленска тоже, в Саратове огромное количество.
0: В Твери,
1: в Пскове. Я помню, большое количество было облав.
0: И... Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
1: Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
0: К пушечному, наверное.
1: К пушечному мясу, совершенно верно, да. Всех подряд, и девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки ОМ были, всегда будут и должны быть, я считаю.
0: Да, конечно.
1: Да.
0: Вы правы.
1: Извините, я перебил.
0: Ничего.
1: Просто эмоции, понимаете, тема такая
0: я
1: больная.
0: Я понимаю, конечно, да. Конечно. Да, так вот, застриженные в рекруты, собственно, дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как дедовщина, пусть многие не заблуждаются, что оно появилось не так уж и давно в советские времена, оно было в армии всегда и всегда будет. Вот, видимо, когда в очередной раз что-то он сделал не так, видимо, что-нибудь, например, форму выстирал вот не так, как...
1: Все.
0: Не так, как все. И, например, ему вот сказали утром: «Эх ты, дескать, зелень». Вот, Зелень. А поскольку человек был из детского дома и фамилии не имел, вот так и стали звать, и понравилось, и в военном билете, я не знаю, как он назывался в то время, но, видимо,

0: тоже была какая-то бумага.
1: Табель о правах.
0: Да, возможно.
2: Да.
0: Вот так и прописали, что вот зелень. Рядовой зелень.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешная, я помню, бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт Бухты-барахты у него была фамилия. Но это тоже вот из таких из найденных. И...
0: РББ сократили.
1: Да. Мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы, вот у нас в Саратове, в Перми, ну, где ни попадя производят, к сожалению, сняли списки вот облав, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот,
0: да.
1: Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что, ну, бухта-барахта, это только ради смеха можно было. Да у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, ну, вы помните, да?
0: Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
1: А, вот, да.
0: Вот так вот могло быть.
1: Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобное, вот, ну, как у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол. Ну, в смысле, половая принадлежность. Это так влияет на жизнь. Фамилия, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь. Вам в лучшую сторону или в худшую даже говорить нельзя. Просто конструктивно другой путь. Наблюдая за вашей жизнью, листая ваше досье, после того, как я вот устроился на соответствующую должность, я обратил внимание, что вся ваша жизнь, в общем-то, практически полностью соответствует фамилии. Не в плане, конечно, вот изуверских действий, совершенных вашим однофамильцем, а в плане идеологического давления на людей, вот окружающих вас. Что касается пионерского лагеря, я читал досье, вы были очень таким волевым, жестким, в то же время очень тактичным руководителем, да? Далее, когда вы открывали массажный салон у Геббельса, тоже практически это был какой-то нонсенс, то есть, ну, представляете, практически на одной...
0: У меня были большие проблемы с арендой помещения, я помню.
1: Но, тем не менее, вы смогли их преодолеть. И так далее. То есть, если бы вам сейчас сказали, вот, Дмитрий Яковлевич, хотите ли вы изменить вашу фамилию? Вы бы стали ее менять?
0: Нет, вы знаете, наконец-то вот на данный момент я могу уже ответственно заявить, что я нашел себя. Кстати, должен я пояснить нашим радиослушателям, что, в общем-то, попал я сегодня в прямой эфир.
1: А я вчера, кстати... А, извините.
0: Я понял, да. Нет, я именно вот о том, что случилось несколько минут назад, когда вы выходили из «Вольво», и я как раз проходил мимо, я шел домой из парка, я водитель автобуса вот в данный момент. Вот, и там, вы знаете, случилось вот что-то такое в моей жизни совершенно новое и светлое. Я сижу один в кабине, у меня закрыто стекло, и я ни с кем не общаюсь. Я даже остановки не объявляю, если честно. Хотя меня за это ругают, потому что езжу я на ЛиАЗе. Вот те, которые-то на Икарусах, у них там магнитофоны установлены.
1: Объявляю,
0: да, вот. А мне, кстати, за это даже совершенно и не доплачивают. Я вот вынужден объявлять остановки.
1: Вот. А вот, вы знаете, извините, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, немножечко вас перебью. Просто я вспомнил, ну, такую интересную, может быть, ее нельзя назвать печальной. Ну, судьбу Стаса Промежутка был такой. Я просто собираю сейчас информацию о людях с такими необычными фамилиями. Вот Стас Промежуток, он до сих пор, то есть, знаешь, мужчине уже, ну, такого постпенсионного возраста, глубокой старости уже, я бы сказал. Он все равно ездит по одному из московских маршрутов автобусных и объявляет остановки. То есть практически он начал вот эту свою деятельность еще в годы вот, ну, сразу послевоенные. Тогда это было в новость, то есть он объявлял их в обычный такой мегафон, как вот это, ну, не мегафон, а электрическая, не электрическая, такая байда свернута в нее. Вот, при этом как-то шутил, то есть практически такой его так и звали в те годы. Наш автобусный конферанс, наш промежуток, да, до сих пор вот он в одном из автобусов объявляет, люди добровольно платят ему деньги, водители его прикармливают, живет он в этом автопарке, и вот одно из соответствий вот фамилию, своему названию, да, то есть вот своему предназначению. Промежуток, там, остановка.
0: Да, я понимаю.
1: Вот вы, кстати, должны, наверное, знать его, естественно, то есть поскольку...
0: Ну, нам привозили его, в общем-то, человек достаточно известный, и, естественно, всех построили, мы знакомились, общались. Но это было... Я-то столкнулся с этим непосредственно, когда пришел туда из автобусного высшего училища, и как раз вот, да, да, я знаю, в общем-то, человек действительно известный, популярный. Я, к сожалению, вот, честно могу сказать о себе, не в состоянии работать с таким вдохновением, как это делает он. Видимо, все-таки не то призвание. А какое оно призвание, я до сих пор так и не выяснил. Главное для меня — это спокойствие. Я впадаю, в общем-то, можно сказать, в анабиоз прямо, значит, с начала смены. Вот, остановки, в смысле, останавливаюсь я на остановках уже чисто механически, автоматически. Вот, двери открываю, закрываю, как правило, левой рукой. Она тоже у меня, в общем-то, доведена до автомата, эта работа. И, конечно, достаточно такая вот серая будущность происходит. Но в душе, конечно, я завидую вот таким гражданам, те, которые нашли себя.
1: Да, да. Вот вопрос тут такой. Ваш тезка Дмитрий Яковлевич интересуется, будем ли мы сегодня отвечать на вопросы с пейджера. Безусловно, безусловно. И напомним, уж телефон, и по телефону будем общаться. Дмитрий Яковлевич, я обращаюсь к нашему сегодняшнему гостю, Дмитрию Яковлевичу Геббельсу. Вот, Дмитрий Яковлевич, меня вот сейчас немножечко... то есть, конечно, мы поговорим о вашей нынешней работе, потому что ведь мало кто из населения представляет все вот эти сложности, казалось бы, таких скучных, но будней, да, водителя автобуса, сокращенно ВА. Вот. Но это нужно рассказать. Нужно рассказать о тонкостях, о нюансах, о смазке, о кардане.
0: Извините, я хотел немножечко вас поправить.
1: Да.
0: ВАЛ. Это называется, потому что водитель автобуса ЛиАЗ. Есть еще водитель автобуса ИКАРУС. ВАИ. И ВАИ, да.
1: Да, ВАИ. Извините, ВАИ, а вы ВАЛ.
0: Я ВАЛ, да.
1: Хорошо. Вот. Но меня интересует больше вот та эпоха, начало, значит, кооперативного движения в России. Это вот 88-й, да, года вот эти.
0: Ну, даже где-то 86-й, можно сказать.
1: Ну, в то время... Ну, может быть, вот... Вы начали когда вот ваш салон вот этот?
0: Нет, вы знаете, я просто почему упомянул 86-й год. Я помню, что уже в то время я вот в очереди отстоял на Рижском рынке и купил себе эмблему, то есть такую переводную картинку. На ней был изображен герб Советского Союза и приклеил его себе на карман белого халата. Я тогда был на практике в больнице, меня, в общем-то, замечали и даже где-то уважали, особенно вот старые санитарочки, те, которые...
1: А они знали вашу фамилию, вот что? Они так говорили, вот идет Дмитрий Яковлевич Геббельс.
0: Нет, нет, они мою фамилию не знали, потому что в то время я еще не был штатным сотрудником, я был просто на практике, и фамилию мою знала только старшая медсестра, та, которая всех нас гоняла и строила в то время. У нее был список, в общем, приписанных к ней студентов. А вот такие вот рядовые сотрудники, они, конечно, были не в курсе, видимо, это меня спасало здорово, потому что они, в общем-то, имели возможность испортить мне жизнь достаточно не по-детски.
1: А старшая вот эта сестра, она не пыталась вас как-то шантажировать в плане вот оповестить всех о ваших данных?
0: Нет, дело все в том, что...
1: Знаете, люди, они ведь такие злые. Им только дай возможность как-то человека подцепить и таскать за губу. Вот этот крючок нужно найти. В данном случае у него вот этим крючком была ваша фамилия.
0: Нет, вы знаете, это была уже... такая женщина, ну, так скажем, бальзаковского возраста, и она испытывала ко мне какое-то, вот, наверное, материнское чувство, потому что вид у меня был такой, в общем-то, достаточно жалкий. Я был мальчиком худым, маленького роста, с достаточно глупым выражением лица. Вот, и, видимо, я не знаю, ну, как-то я приглянулся. И особо она как-то вот не заострялась на фамилии, за что я ей очень благодарен и по сей день.
1: Нужно немножечко вернуться все-таки к массажному салону. Я представляю себя вот в регистрационной палате, хотя я там, в общем-то, никогда не сидел. Я был чиновником на выезде в то время. Вот. Но, тем не менее, вот приходит ко мне человек, говорит, я вот хочу открыть массажный салон. Дело хорошее. Мы в то время делали вид, что нас интересует здоровье населения нашей страны, как и сейчас тоже, безусловно. Иначе поди сейчас скажи, что нам наплевать, да, на здоровье. Так ООН, там, ББОН, там все же взбесятся. Нам это никак не выгодно. Естественно, я проявляю заинтересованность. Говорю, что у вас? Смотрю ваш уставной капитал, предполагаемый, все эти дела. Затем говорю, ну вот документы учредителя можно посмотреть? Там написано, значит, Дмитрий Яковлевич Геббельс. Естественно, я...
0: Вас беспокоит это?
1: Да, меня
0: внутренне
1: беспокоит, да. Я, ну, как-то... Плюс еще само название. То есть вы же так и назвали массажный салон у Геббельс. Если бы вы назвали, как в то время там называлось, «Красный крестик», да, или там «Зеленый месяцок». Вот, там. Каким образом вам удалось это? Я знаю, салон просуществовал год, и было много клиентов, и вот до сих пор вот ваш вот этот вот Джимми Джип, вот он же... с тех времен.
0: Я и... понимаю, да. Нет, вы знаете, дело в том, что в названии, конечно, заложен какой-то смысл определенный. Наш салон, в общем-то, привлекает в первую очередь людей, те, которые ищут каких-то, знаете, вот таких утех немножко нездорового характера, потому что на нашей рекламе, ту, которую, в общем-то, многие наши слушатели могут ежедневно видеть в метро, там изображена такая вот достаточно стройная тетка в высоких черных сапогах и в черной кожаной фуражке с плеткой. И такими готическими красивыми буквами прописан наш логотип. Вот, видимо, в этом плане я не прогадал, и, внеся в название свою фамилию, в общем-то, на данный момент имею достаточно большое количество клиентов, вот, достаточно обеспеченных людей, кстати. Вот, ну, это понятно, потому что обычным людям, которые работают в бюджетных организациях или вообще безработным, конечно, не до этих, в общем-то, дел. Все это, как правило, стереотипно достаточно и пришло к нам из западного кинематографа. Не из американского, я замечу, а из западного.
1: Да, да,
0: многие наши радиослушатели иногда имели возможность смотреть фильмы производства Федеративной Республики Германии. Они знают, о чем идет речь. Вот. Но поскольку кино доступно всем, в том числе и богатым, то, видимо, как-то вот это вот влияет. У людей есть стереотип, их это интересует, и они вот, в общем-то, идут. Идут на эту фамилию.
1: А те, кто регистрировал, тоже были клиентами все-таки, я так понимаю?
0: Нет, ну почему? Совсем не обязательно. Кто-то был, а кто-то не был. Это раз на раз не приходится, можно так сказать. Кто-то был, кто-то не был.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а затем продолжить беседу.
0: Да, конечно.
1: Я, кстати, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с интересной достаточно судьбой, фамилия которого не помешала ему добиться того, чего он сейчас реально добился, и пройти через огромное количество всяческих окклюзий, делирий и иже с ним, жизненных, я имею в виду, безусловно. Ну, сейчас я... А, да, вот тут вопрос пришел. Саша, я слышал, что ты был одним из первых людей, кто купил себе новый джип марки «Линкольн». Твои впечатления о покупке, спрашивает Серж. Серж, да, спасибо. Я просто хочу сказать следующее, что я успел всего неделю, так сказать, вот быть его обладателем, после чего выяснил, что он угнанный, и у меня его отняли. Угнанный, плюс еще неправильно растаможенный. Так что не могу ничего тебе про него сказать. Вообще все джипы вот тех лет, 92-го года, 91-го года, которые приходили к нам в Россию, практически все, они угнаны, вот, воровы. Извините, пожалуйста.
0: Ничего страшного. Да. Кстати, как и 140-е «Мерседесы», да, которых по статистике в то время еще ГАИ, сейчас ГИБДД, было вот в чистую растаможено, по-моему, штук 6 за 97-й год. Вот, а в Москве, в общем-то, всем известно, на каждом перекрестке можете встретить этот лимузин.
1: Да, да. Ну, сейчас вот я просто знаю, что вы были у нас еще, скажем так, и компьютерным монстром. И, в принципе, я пригласил вас специально ради этого. Вот такой был вопрос к нам на пейдж. Он пришел, сейчас я его зачитаю. Ой, что-то тут. Ага, а что мне делать, если не работает WordPad и еще какая-то системная папка? Системного диска нет в наличии, чтобы все переустановить, спрашивает Степанидзе, наша радиослушательница.
0: Ну, вы знаете, я могу посоветовать радиослушательнице только, видимо, все-таки съездить на Митинский рынок и недорого приобрести у пиратов, у компьютерных, установочный диск для операционной системы Unix, потому что Windows, в общем-то, люди, которые пользуются компьютером не первый год, прекрасно знают, что отживает свои годы эта операционная система. В общем-то, Билл Гейтс неплохо уже поднялся, и можно спокойно эту программу сворачивать, потому как программисты, которые работают в его лабораториях, все чаще стали уходить в отпуск за свой счет и все меньше обращают внимание на то, чтобы одна из программ, которая работает под системой Windows, не конфликтовала с другой.
1: Да.
0: Да. А операционная система Unix, она на сегодняшний день универсальна, передовая, и за ней будущее, в общем... Да здравствует Unix.
1: А вот скажите, Дмитрий Яковлевич, я же так не случайно подвел вас и наших радиослушателей к теме вот компьютеризации всего мира, да? Это может быть парадокс, но вы, наверное, один из немногих наших соотечественников, который очень хорошо знаком с Биллом Гейтсом. Вы состояли в переписке и даже ездили к нему в гости. При этом, как-то я так понял, у вас что-то случилось, произошло, если вы так вот несколько неблагожелательно отвечаете о вашем друге Билле.
0: А вы знаете, дело...
1: Вообще, как завязалось это знакомство? Мне вот интересно, может быть, тоже из-за вашей фамилии? Как-то странно. Гейтс и Геббельс. Ну, я ума не приложу.
0: Может быть. Я, честно говоря, даже не знаю, почему он обратил на меня внимание. Случилось это во время путешествия по интернету. Есть такая известная и очень популярная среди нашего...
1: Песенка, я помню. Вот это «Малиновки, заслышав голосок». Или нет, я не то?
0: Ну, в общем, где-то...
1: Извините, если я просто...
0: Ничего. Где-то в этой области, возможно, да. Это, как правило, я слушаю через систему Real Audio. А случилось так, что я пользовался виртуальным пейджером ICQ. Об этом знают очень многие компьютерные пользователи. И совершенно случайно в поисковой системе этой программы набрал billgates.com и вышел прямо сразу на его страничку, где он меня и приветствовал. Я не знаю, каким образом он оказался в это время у телевизора.
1: Как дальше говорят, что вообще Гейтс, он очень такой, ну, скажем, замкнутый человек, который не тратит денег на благотворительность, в отличие от меня и других вот моих сотрудников. Мы всегда с получки идем, покупаем проституток, и, в общем-то, чтобы как-то девочки могли потом купить себе уже одежду и бублики.
0: Да, вы знаете, это в нем есть, действительно, вы правы, как раз это мне и не нравится. Дело все в том, что когда я отдыхал на его вилле прошлым летом, в общем-то, меня достаточно раздражал один факт, когда мы утром с ним вместе шли купаться в бассейн, я с раздражением обращал внимание на то, что стены и пол у него высланы жидкокристаллическими водонепроницаемыми мониторами, причем из которых, в общем-то, распространяется под водой звук по системе Dolby Surround. То есть Билл, я не знаю, зачем себе это сделал, зачем он заказал вот такой бассейн. Видимо, боялся что-то пропустить из новостей, может быть, с биржи или еще что-то, вот в момент заныра в глубину.
1: Ага. А можно я посмотрю вот блокнот с фотографиями, вот ваш, где вы с Гейтсом?
0: Да, пожалуйста.
1: Это вот бассейн, да, как раз вот это?
0: Или... Нет, извините, это поилка для скота, для домашнего. Фью. А бассейн вот там, через две странички.
1: Ага. Слушайте, подождите, я там вернусь все-таки сюда. Так, а вот поилку, он что, увлекается сельским хозяйством? Я просто думал, что это... И почему у него животные одеты в какие-то такие модные?
0: Нет, это попоны на лошадях. Это попоны на лошадях. Он большой любитель лошадей вообще, в общем-то, в прошлом.
1: У нас
0: спортсмен.
1: Так ходят на прием в Кремль в таких попонах некоторые. Так...
0: У богатых свои привычки.
1: А дальше вот... А что это за тетенька вот эта? Вот.
0: А это уборщица, она как раз...
1: А почему он с ней так в обнимку, и вы как-то? Или это
0: он
1: такой...
0: очень демократичный, знаете, ага. Конечно, все это показное, но тем не менее, вот на людях или когда принимает гостей, конечно, старается всем показать, что вот это настоящий капиталист, улыбчивый, белозубый, щедрый, дружелюбный, конечно, все это, видимо, наносное, но тем не менее, на фотографии вот
1: запечатлено. Ну, давайте послушаем телефонный звонок, если
0: не хочешь, пожалуйста,
1: чтобы наши радиослушатели тоже могли.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
2: Здорово, Сань.
1: Привет.
2: Ты что так долго трубку не брал?
1: Ну, я сейчас выходил.
2: А, понятно.
1: Там провожал, люди были у меня.
2: классно у тебя получается голоса подделывать.
1: Ну а что, я же всегда ору так: отпустите лифт, гады! Ну иначе они же там будут стоять, сосаться, молодежь это там до утра, да. Ну что, ты зайдешь, да?
2: Ну, давай типа спрошу.
1: Слушай, ты девке скажи, чтобы заткнулась, ты же знаешь, я не люблю ее. Ну, в общем, бери беленький, все, давай, а то у меня это самое, мне там по сопле звонят, давай, все, давай, пока. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
0: Добрый вечер.
3: Меня зовут Сергей Александрович Бурлак. Да. Я хотел бы сказать, что достаточно моя такая редкая фамилия в пионерском лагере отразилось тоже довольно-таки заметно. Дело в том, что в первые дни моего пребывания в лагере меня все называли по имени. Потом кто-то узнал мою фамилию настоящую. Но дело в том, что никто не знал значения этого слова. И вроде бы все было ничего, и вдруг один прекрасный день один умник в больших таких линзах, очках, отыскал в каком-то учебнике.
0: Да-да, вы не волнуйтесь, все в прошлом. Да, рассказывайте,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Да, да.
3: И я волнуюсь очень, извините.
1: Все прошло, теперь все по-другому.
0: Ничего, все будет хорошо.
3: Так вот, какой-то умник отыскал репродукцию картины «Бурлаки на Волге».
0: Угу. Или на джипе.
3: Ну, как бы на Волге. И да-да. С тех пор начался жуткий отрезок в моей жизни. Дело в том, что после этого меня начали запрягать в простыни, привязывали к кровати самого упитанного ребенка и заставляли тащить его через всю спальню.
0: А вы знаете, я хочу вас успокоить, это еще не самый страшный случай. А вот у нас, в общем-то, в пионерском лагере, как вы знаете, в котором я работал в молодости, было гораздо страшнее. Дело все в том, что когда вожатый директор лагеря собрались вечером на просмотр какого-то эротического кинофильма, который в советское время был, конечно, большой редкостью в кинозале, дети каким-то образом запрягли вот такого же нелюбимого ими гражданина, я не знаю, правда, зачем и почему, запрягли его в автобус и заставили его тянуть, причем все залезли внутрь и кричали в открытые окна, дескать, давай, давай, шустрее копытами шевели. А пионерский лагерь находился у нас на холме, и вот чтобы въехать к нему, когда завозили очередную детскую смену, то автобусы переключались все на первую скорость, даже, видимо, на пониженную, потому как подъем был очень крутой. И вот,
1: вот видите, да. Да. Спасибо вам за звонок и с вас $10 за консультацию. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, и после выпуска последних известий, видимо, или какого-нибудь выпуска чего-нибудь другого, ну, может быть, канат выпустит кто-нибудь, мы продолжим нашу беседу. Сейчас сходим, я покажу вам где-то. Знаете, 14 этаж, очень забавно это делать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Гебельсом, человеком, сменившим огромное количество профессий и практически в каждой из этих профессий достигшим определенных успехов, причем успехов достаточно мощных, так как, например, люди с обычной фамилией мыкаются и не могут ничего поделать. Но сейчас хотелось поговорить все-таки о медицинской области. Дмитрий Яковлевич, вот поскольку вы были одним из первооткрывателей массажных салонов в Москве, наверняка эта тема и сейчас вас продолжает интересовать. Насколько сильно изменилась методика именно проведения массажных работ вот сейчас от работ, аналогичных в ваше время? То есть, и что бы вы сейчас, вот, будь у вас такая возможность и желание открыть, например, модный салон там, у Гебельса массажный, какие бы вы типа массажа туда бы ввели, да? Что бы вы изменили?
1: Вы знаете, на данный момент это, конечно, не может не расстраивать. Бизнесмены, которые содержат массажные салоны, избрали, как я считаю, неверную тактику. Дело все в том, что они стараются брать не количеством, а качеством. Хотя гораздо больше денег можно было бы заработать, а также больше пользы принести населению, если установить минимальные расценки, самые такие демократические, и особо не напрягаться, не устраивать, в общем-то, вот такой замес теста на 2 часа, когда вполне в течение 20-25 минут можно было бы обработать любого рабочего после заводской смены или того же самого водителя автобуса, у которого отваливается поясница, прямо скажем.
0: Или, например, колхозник с серпом, который, в общем-то, уже смял все.
1: А, в сельской области, да. Совершенно верно. Можно было бы установить еще более демократичные расценки в размере рублей 15-17, учитывая, что, как правило, в сельпо, которое существует и по сей день, установлено цены непосредственно местным колхозом. То есть там люди закупают продукцию практически по себестоимости.
0: Но придется ведь для этого ввозить огромное количество нелегальных иммигрантов из стран Азии, чтобы, в общем-то, платить им мало, а чтобы массировали они мощно. Мы вот тут делали такой эксперимент 2 года назад. Я привез 15, в общем-то, женщин из Китая нелегально, которые жили у нас вот... Ну, там вы видели, да, помещение, покажу, там сейчас тоже живут. Вот, естественно, и тайком, в общем-то, бесплатно, ну, как бесплатно, за борщ, который мы не доедали, делали всем сотрудникам массажи. Но это дело прикрыли, хотя женщины не жаловались китайски, очень наоборот, говорили спасибо и очень плакали, когда их выдворяли на родину. И сотрудникам тоже облом. Вот, как вы планируете экономически, это кто же будет работать сейчас за гроши-то?
1: Вы знаете, дело все в том, что если по статистике брать количество взрослого работоспособного населения в сравнении с количеством населения, которое действительно выходит на работу, вы поймете, что там существует огромная разница. Вот. И еще я хотел сказать, что многие граждане, в том числе, кстати, и в сельской местности, о которой вы проявили только что беспокойство на тему нехватки кадров массажистов, у людей, у мужчин, в частности, присутствует так называемое медицинское явление, оно называется мышечная радость. То есть люди, как правило, по выходным дням, а в сельской местности они...
0: И по будням.
1: И по будням у многих, да. В общем-то, начинается такой процесс, который в народе попросту зовется пьяным мордобоем. И вот чтобы каким-то образом избавиться от избыточной энергии, которая должна была, по идее, по плану была выплеснута быть на поля, люди используют ее вот в таких вот в кровавых стычках друг с другом. Можно было бы вполне каким-то образом убедить их, что... В общем-то, работая руками, но только не принося вред своему же товарищу по плугу, а разминая его в массажном салоне, да тем более еще за какое-то вознаграждение, я думаю, что таким образом можно было бы набрать достаточное количество этих кадров. И, кстати, и они бы чувствовали бы себя не столь ущербно, и те, которые отдыхали бы под их мощными кистями, работали бы лучше на следующий день.
0: А как вы относитесь к такой программе, которую правительство правительство пыталось в свое время продвинуть. Мало кто из наших радиослушателей помнит об этом, которая называлась «Отмассируй себя и товарища». Вот. То есть, когда была мощная забота вот о здоровье граждан, ну, естественно, тоже видимая с правительственной точки зрения, то все проходили, ну, как курс вот безопасности технической, да, там, пожарной безопасности. Также вот курсы краткие массажа. То есть, к примеру, там, бульдозерист должен был после работы уметь отмассировать, в общем, своего товарища, а тот его. Вот. И даже вот, опять же, мало, наверное, кто помнит, целый месяц был такой месячник. Мы его ввели по нашей инициативе, когда госавтоинспекторы имели право брать вместо штрафов массажом. То есть водители нерадивые массировали им ступни. В зависимости от нарушений. Проехал на красный свет, в общем-то, по-моему, 10 минут массаж ступней. Там сбил кого-то, там, по-моему, полчаса полный массаж, в общем-то, всему отделению каждому. Ну, вот как-то это месяц, по-моему, практиковалось. Вот, сейчас почему-то увяло, но профессиональных массажистов очень мало.
1: Вы знаете, я думаю, что это перегиб, конечно. Это перегиб, как, в общем-то, это было всегда в нашей постреволюционной истории. История наша постреволюционная, она вообще изобилует этими перегибами. Как в свое время боролись там со сладкой смертью, с сахаром, с белой смертью, с солью. Опять же, грубо говоря, просто прикрывалась нехватка этих продуктов в магазинах, на складах.
0: Да, и на Кубе.
1: Да, ну там давно все повырубили. В общем-то, Куба была цветущей страной до достаточно давнего времени.
0: А сейчас вот я помню, посылал туда своих девочек на отдых. Дорога, в общем, дорогая, в принципе. Вот. А так кокаин задарма, проституция задарма, еда, ну то есть рай. Для нищих и глупцов.
1: Да, да. Вы правы. Кстати, вот с проституцией это, в общем-то, полная беда в странах, в третьих странах, так называемых. Вот в Ираке тоже мне рассказывал один знакомый медбрат, который ехал туда на практику в свое время. Он рассказывал, что буквально за доллар там можно, в общем-то, снять, грубо говоря, королеву красоты. Это, конечно, я считаю, оскорбление.
0: Иракская королева красоты, это же, ну что, Дмитрий Яковлевич. Что? Ой, это то же самое, что эстонская королева красоты. Нет, для нас, славян...
1: Нет, вы знаете, да. вы, между прочим, ошибаетесь. Дело все в том, что согласно восточным устоям, женщины...
0: Дмитрий Яковлевич, кто не работает, тот не ошибается.
1: Извините, пожалуйста, продолжайте.
0: Да, так вот, все-таки мы начали сейчас, я хотел назад к Биллу Гейтсу вернуться.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы наверняка хорошо знаете его семью.
1: Да, я знаком с основными членами его семьи.
0: А вот как отношения внутри семьи у него? Ну, как это все происходит в быту?
1: Вы знаете, дело все в том, что семья-то... Билла практически в глаза не видит. У него, несмотря на такой достаточно неудачно сложившийся, можно сказать, имидж, у него очень много работы. У него очень много работы, его же постоянно обвиняют в воровстве интеллектуальных ценностей и так далее. То есть он зачастую неделями пропадает в судах. А вы знаете, все-таки иногда еще нужно забежать в офис и просто вздрючить того же самого бухгалтера. Да.
0: Да, да. Бухгалтер, кстати, я знаю, там меняются очень часто.
1: Очень часто, естественно, они меняются, потому что они все ходят по тяжелейшим криминалам. Естественно, у Билла Гейтса есть точно такая же двойная бухгалтерия, которая очень распространена в нашей стране. Иначе бы он...
0: Давно бы уже разорился,
1: да.
0: А Дмитрий Яковлевич, вот я помню, вы как-то так, такой в приватной беседе в одном мощном стрип-баре, когда мы сидели все восьмером, как-то так говорили о том, что, дескать, так через неделю приедет Билл, вот, и так далее, что вот, дескать, будет приватный такой, приват-вечеринка мощная. И я-то в то время как раз уехал в командировку на Мали с очередным спецзаданием, вот. Состоялась ли у вас эта встреча на российской земле, или все-таки Билл Гейтс так и не появился?
1: Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Я слышал, мне писала его сестра, что все-таки он получил в четвертый раз в лицо салатом и сам, в свою очередь, иск подал в суд.
0: То есть тут получается, что практически срамота его немножко забила.
1: Да, ну он просто остался разобраться с этим явлением, потому что многие известные телекомпании протранслировали это в прямом эфире и, естественно, вызвали довольные ухмылки у конкурентов. Естественно, это обижает все обычного гражданина, но он это не выдержал.
0: Известная история, я помню, как раз вы были свидетелем, как раз вы были в гостях у Билла Гейтса, когда вот это было физическое столкновение со создателем вот Нортон Коммандер, как раз у него, с господином, как его там называют, Нортоном.
1: Нет, вы знаете, это небольшое заблуждение. Я знаю, это такая достаточно распространенная сплетня. Столкнулся он там не с создателем Нортон Коммандер, а создателем аналогичной программы Волков Коммандер по кличке Волков.
0: Да, ну до нас тут, понимаете, все через НТВ, все сведения искаженные, естественно. Да.
1: Ну, конечно, когда много людей передают друг другу какую-то информацию, получается сломанный телефон, испорченный.
0: Да!
1: Это известное явление. Ну и вообще о популярных людях, конечно, можно услышать много.
0: Ну так вот, а поподробнее вот про этот бой-то, как это все развивалось, как это произошло, где предыстория, насколько Билл физически подготовлен в плане там кому-нибудь начистить репу?
1: Нет, вы знаете, учитывая то, что, в общем-то, люди, вот эти вот такие глобальные компьютерщики, они все-таки достаточно интеллигентного воспитания, они решили выяснить свои отношения поединком на лошадях Билла Гейтса, те, которые стоят у него в конюшне. Вот как раз тут те, которые...
0: А вот только что...
1: Да,
0: вот эти.
1: Да, вот, и вы знаете, они должны были, в общем-то, сходиться к барьеру галопом и ударить друг друга по лицу клавиатурой наотмашь. Но случилось так, что Билл, видимо, как-то не понадеялся на свою ловкость, и сдается мне, что, в общем-то, специально, наверное, как-то кому-то он, может быть, конюху там, я не знаю, или это же уборщица. В общем, у Волкова упала лошадь, она упала буквально за несколько метров до столкновения с лошадью.
0: А может, снайпер?
1: А может быть, вы знаете, может быть. Дело в том, что особо-то никто отверстия пулевого в голове не искал, потому что все подумали, что просто разбил он голову о мраморные ступени, те, которые рядом были. И совершенно... Вы, кстати, сделали достаточно серьезное предположение. Ну, сейчас кто будет разбираться?
0: Да, интересно, как они живут, эти люди. Ну, сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет задать вам какой-нибудь вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сперва я хотел бы представиться.
0: Спасибо.
2: Ну, меня зовут Иннокентий Вавилов.
0: Очень приятно, Кеш.
1: Очень приятно, товарищ Вавилов.
0: Это все ваш сам?
2: Ну вот, мы, с помощью многолетних исследований выяснили, что у однофамильцев прослеживается судьба, как бы одинаковая. И вот, следовательно, вот тут у Дмитрия фамилия Геббельс. Как известно, что Геббельс, ну тот старый, для нашей родины практически ничего хорошего и не сделал.
1: Вы знаете, он ушел из жизни достаточно молодым, вы зря обзываете его старым. Я знал гораздо более пожилых людей, чем он. Ну, пожалуйста, продолжайте.
2: Но это не важно. Значит, ничего хорошего не сделаю. Поэтому, следовательно, если судьба будет одинаковой, значит, и вы тоже. И вот, значит, у нас есть такая организация, и мы удаляем таких людей, которые, ну, чтобы не испытать ихнюю, как бы, вот...
0: ауру.
2: Да.
0: Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что вы их удаляете, а где все-таки вы их накапливаете? Вот в той области, куда вы их складываете, вы не боитесь, что там они все попортят?
2: Ну, мы их как бы просто... Но там уже просто нечего портить.
0: А, то есть... Понятно, спасибо.
2: Так что вот подождите, сейчас вот я браткам сказал, так что вы там сидите, никуда не уходите.
0: Хорошо, спасибо.
1: Я могу спуститься снизу, потому что на входе стоит достаточно грозная бабуля, она может не понять, даже как-то не разделить.
0: Да, еще я хотел попросить, пусть они денег привезут. Дело в том, что поскольку я в данном случае помог как бы вот в вашей работе, нелегкой, уважаемый Иннокентий, то я думаю, что они могут меня вознаградить 3000 УЕ и на этих евро или дойчмарок. Спасибо. Ничего, что? Ну, просто понимаете, Дмитрий Яковлевич, поймите,
1: я поддержу ваше предложение. Да. Я полностью поддержу.
0: Да. Ну, а там потом, когда братки полягут, поделим деньги. Вам 10%. Ну, сейчас прервемся и затем продолжим. продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом. Вот пришел вопрос на наш пейджер. Саша спрашивает нас, Михаил, ну нас, это я про вас тоже, как провел праздники, понадобились ли тебе услуги феназепама? Нет, Миша, дело в том, что я вообще не употребляю алкогольных напитков, наркотиков и других, скажем так, благ.
1: Фармакология.
0: Да, да. Вот, исходя из этого, также я не употребляю снотворных средств, но в связи с тем, что вот Дмитрий Яковлевич все-таки имеет медицинское образование, Дмитрий Яковлевич, что бы вы могли посоветовать вообще людям, которые постоянно нуждаются вот в каких-то таких средствах? Причем многие, например, очень несерьезно относятся к таким вещам, как там феназепам, да, димедрол. То есть многие даже, например, пьют астаганами такие средства, как валокордин. Им кажется, что это, в общем-то, обычная такая успокаивающая жижка. Не знаю, что она содержит мощные барбитураты и фурнитуры.
1: Вы знаете, на самом деле, вот выше обозначенное вами лекарство очень активно употребляли, по крайней мере, раньше в советские времена в сельской местности. Почему-то оно оказывало на них такое вот влияние, как оказывает, там, например, ну, там, 2-3 стакана обычной самогонки, буквально один флакончик, в восторг их приводил.
0: И вот совершенно, да, такое вот неожиданное тут было. А вообще, ладно, сейчас еще, да, немножечко о медицине. Сейчас про Билла Гейтса. О, тут очень много приходит сообщений.
1: Что касается снотворных, я хотел бы, кстати, да, всем посоветовать осторожнее относиться к таблеткам, потому как снотворные в ампулах начинают действовать достаточно быстро. А вот, например, есть препараты такие, как элениум или реланиум, они достаточно коварны, потому как сверху обернутой липкой сладкой оболочкой, которая растворяется не в ту же секунду, как вы их проглотите. Я имел однажды лично печальный опыт, когда я проснулся в 64-м автобусе на полу. Опять же, это были веселые годы обучения в медучилище. Я зашел в отделение, в лор-отделение, к товарищу по учебе, которого не оказалось почему-то на медицинском посту, где он должен был находиться. Видимо, он курил или тискал санитарку какую-нибудь очередную, я не знаю. Но я увидел небрежно кинутую на стол пачку реланиума. Ну и, в общем-то, как-то так случилось, что я понес ее с собой. Вот. И в конце рабочего дня я начал глотать одну таблетку за другой, ожидая эффекта. И, в общем-то, ничего подобного, как был, как стекло, так, грубо говоря, да, так и остался. И только уже, соверша посадку в автобус, я понял, что где-то, наверное, вот оно меня торкнуло. А и вдруг потом и темнота, тишина. И я потом открываю глаза, вижу, как люди переступают через меня, спешащие по делам на конечной остановке. Вот только один какой-то синего цвета старичок наклонился и сказал, дескать, конечный брат. Вот я вышел с трудом, конечно, облокотился на фонарный столб. Помню, еще очень стеснялся, потому что вроде как все соображаю, а идти не могу. Так что вот такие они, эти лекарства, достаточно коварные.
0: Нужно быть, безусловно, очень осторожным с применением любых лекарств, особенно касающихся вот внутривенных, потому что я знаю, что многие докторы и женщины любят вколоть себе всякие витамины. Бывает путаница. Так у нас одна, например, вколола окситоцин. Вот, ну и сами знаете, к чему это привело.
1: Да, я хочу сказать, что если переборщить с дозой, то это может вызвать выкидыш даже у небеременных.
0: Безусловно, она не была беременной, но вот с ней это произошло. Ну, я думаю, может быть, сейчас опять же послушаем телефонные звонки, потому что нам много что есть обсудить. Мы не хотели сегодня зацикливаться на медицинской теме. И вот...
1: Да-да, конечно.
0: Да, последний, если будет, вопросы, касающиеся именно медицины. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Я,
0: да. Да.
3: Саня, я хотел извиниться за вот выходку ту, но с девками.
0: Ну, это ладно,
3: что. Мне пришлось выйти вот вниз. Я из автомата сейчас звоню.
0: Ну, я понял. Да ладно, ну ты домой отправил их?
3: Да.
0: Все, денег не дал?
3: Нет.
0: Ну, нормально, чего, нормально.
3: А я, значит, хотел вот Диме вопрос задать.
0: Да.
1: Да, пожалуйста.
3: Можно ли говорить о пользе парентерального приема коэнзима Q10 и HMB однозначно?
0: Спасибо, это очень интересный вопрос.
1: знаете, гораздо приятнее принимать все это дело сублингвально. Потому что, во-первых, меньше привлекает внимание окружающих, и опять же, эндотелиальный барьер подъязычного пространства, он все-таки адсорбирует, то есть, грубо говоря, не всасывает, оставляет в полости рта, в общем-то, все шлаки, а непосредственно живое лекарство идет в капилляры и так далее, разносится нам, нашим самым таким развитым, мощным левым желудочком по всему организму.
0: Я помню, как-то навещая вас в первой градской больнице, где вы как раз вот работали достаточно продолжительное время, помню один раз, ну, я прогуливался, ожидал вас, и такой крик был: быстрее, быстрее, Геббельс во вторую операционную. Я думаю, да что такое, раз, в общем, вы туда пробежали, так мне привет, Саш, помните, да? Потом опять, это для радиослушателей, скорее расскажу, опять крик такой: Геббельс в третью операционную. Смотрю, опять вы побежали, вот туда-сюда, туда-сюда. Потом вы как-то так отшутились, сказали: да, дескать, фетишисток я вот отлавливаю. Потом мне ваши сотрудники уже вот более так серьезно рассказали, что действительно есть огромное количество женщин и граждан, которые готовы на проведение над своей тушкой любых медицинских экспериментов, в общем-то, являясь вот попросту фетишистами данных дел. Особенно вот красочно мне описали так называемых клизматоидных вот, фетишистов.
1: Да. Я понял.
0: Как сейчас обстоит с этим дело? Ведь действительно и к нам приходят многие, и к другим докторам приходят, говорят, вот мы там, ну, нам нужно клизмировать, дескать, не проходит, а в результате за деньги это все делаешь. Вот. А оказывается, человеку это нужно для получения элементарного скотского сексуального удовольствия, сокращенно ССУ.
1: Вы правда. Я только хотел...
0: А вы, извините, вот, простите, что я перебил. Вы, кстати, я помню, ваши коллеги, опять же, рассказывали по первой градской, что вы прям-таки вот, ну, прям только глянуть стоило его. Это фетишист. Это фетишист. Все. Сразу со стола, долой, будьте здоровы, долой из операционной... Будьте здоровы, долой из операционной вон, дескать.
1: Вы правы, да. Действительно, как-то глаз уже наметан был к тому времени. Но я хочу вам сказать одну вещь, что, в общем-то, вот именно когда вы заметили меня, бегающего из одной операционной в другую, если вы обратили внимание, то в правой руке у меня было оцинкованное ведро, а в левой большая губка, которую сейчас почему-то используют для мытья автомобилей. Mm-hmm. Дело все в том, что как раз вот студенты молодые из институтов, они проходили так называемую медсестринскую практику, и поскольку операции в тот день были в основном все полостные, то есть достаточно, ну, так скажем, неприятные для неподготовленного глаза и носа, потому что, опять же, обоняние вот у людей страдает, у неподготовленных, они испытывают отрицательные эмоции. Просто их тошнило через одного, через каждую минуту. Я бегал с тряпкой, просто убирал, потому как, знаете, по определенным ГОСТом воздух в операционной должен быть настолько чистый, что даже нам представить сложно.
0: То есть фетишизм даже тут ни при чем.
1: Нет, вот в тот день он был абсолютно ни при чем.
0: А я просто подумал, что неужели такая необходимость, неужели столько людей приходит. Я понял, Дмитрий Яковлевич. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, пожалуйста.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, джентльмены.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вы знаете, я человек пожилой, постоянная ваша слушательница. Я слушаю вас внимательно и заинтересованно. У меня к вам такой, знаете, простой вопрос. Я понимаю, что юмор – дело тонкое, не каждому дано. Но можно вот так и обидеться. Я по поводу звонка Иннокентия этого.
0: Да, да.
5: Он что, так сказать, провокатор? Или это он чокнутый?
0: А, нет, честно, хотите, честно скажу?
5: Да.
0: Это записной звонок, это звонил человек, один из наших главных редакторов, я попросил его сыграть роль Иннокентия, так что вы не волнуйтесь. Да, это все. Спасибо.
5: Ну, я желаю вам всех благ, до свидания.
0: Спасибо.
1: Всего хорошего, спокойной ночи.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Сергей.
1: Очень приятно.
3: Я хотел спросить тебя, Александр.
0: Да.
3: Да. Как, ну, не мог бы ты рассказать нам всем, что вы делали на телевидении в компании Александра Гордона и еще какого-то там толстого мужика в очках?
0: Ага, понятно. Ну, это несколько не имеет отношения к нашей теме, но я был отловлен, в общем-то, ну, все, наверное, знают, что я являюсь продюсером некоторых телевизионных программ, был отловлен в буфете и, в общем-то, приглашен в качестве, вот, да, участника программы. Не более того, да, да. А, еще, да, звонок, может быть, кто-то по теме уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
6: Доброй ночи, господин Маэтов.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я хочу спросить у доктора Геббельса, вот как относиться к женщинам вот климактерического возраста? Можно ли к этому относиться с юмором, или это все-таки серьезная вещь?
0: Спасибо.
1: Вы польстили мне, назвав меня доктором Геббельсом, что напрямую роднит меня с моим историческим однофамильцем. Но вы знаете, по поводу вашего вопроса, я думаю, не существует однозначного ответа, потому что к женщинам, пребывающим в этом возрасте, можно относиться очень по-разному. Все зависит от человека. И главное, это то, как сама женщина относится к себе в этом возрасте. Потому что многие женщины вдруг начинают ощущать какое-то новое, доселе незнакомое им чувство юмора. А многие страдают и избегают всяческих встреч с зеркалом. То есть, видимо, для начала нужно каким-то образом определиться с тем, как сама женщина относится к себе, и уже, соответственно, этому строить свое отношение к ней. Конечно, ни в коем случае, чтобы не обидеть. Я думаю, только из этого надо исходить.
0: А при этом я еще хочу сказать, что многие мужчины очень нетактично подходят вот к данной теме, к данной, может быть, даже проблеме. И проблема-то из-за этого возникает. Дело в том, что такое понятие, как климакс у женщины, у многих мужчин ассоциируется с жирной чертой, которая ставится на жизни вообще женщины. Да? На самом деле мужчины должны помнить, что и им присуще это чудо, в общем-то, организма, называемое климакс. Вот сейчас Дмитрий Яковлевич Геббельс расскажет немножко поподробнее, чтобы мужчины не думали, что это только однополое явление.
1: Вы правы, да, но я, честно говоря, немножко опасаюсь, говоря об этом в прямом эфире, развить определенный комплекс неполноценности как раз вот на эту тему у людей, которые пребывают на границе зрелого возраста и климактерического, потому что, как известно, мужское половое бессилие действительно сильно распространено абсолютно во всех странах, и это является следствием многих причин, в том числе и стресса. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, что те мужчины, которые испытывают какое-то острое желание надсмеяться над стареющей, увядающей женщиной, должны всегда помнить о том, что, в общем-то, Бог все видит, и в один прекрасный момент они могут сами оказаться в страшной ситуации, когда окажутся полностью несостоятельными. Вот по отношению к женщине не смогут правильно на нее отреагировать. Это причем, будет для них удар.
0: Причем еще можно сказать, что женщина и в климатическом возрасте останется женщина. Вот. А вот тут вот у мужчины совсем другой момент. Кстати, действительно, вы очень тактичны, Борис Яковлевич, в данном случае. А, ну, может быть, еще, да, вот еще телефонные звонки. А, кстати, немножечко вот хотел затронуть такую общественную тематику. Вот.
1: Да, пожалуйста.
0: Пришла в голову тут нашей референтке мысль, что некоторые-то религиозные учения проповедуют, попросту говоря, климакс. Учения, не одобряющие половых связей мощных, ну и не мощных, а вообще всяких.
1: Вы знаете, это, наверное, можно каким-то образом отнести к исламскому вероисповеданию, потому как, в общем-то, опять же, все это, понимаете, все это не так просто. Люди, которые считают, что исламисты, ваххабиды, они относятся к женщинам как к животным, это неправильно. Они, в общем-то, берегут своих женщин от постороннего глаза. Вот, они их берегут для себя и, по большому счету, конечно, их уважают как-то, видимо, глубоко в душе. Вот. Ну, а опять же, вот эти мнения, эти, которые иногда появляются в народе, я думаю, что... Я как раз о вашем вопросе.
0: Да.
1: Я думаю, что это перебор. Само-то религиозное учение, я думаю, не имеет прямой направленности. Все-таки в основном это придумали люди земные, исходя из своих каких-то мелких внутренних интересов.
0: Хороший ответ. Ну, я предлагаю послушать еще телефонный звонок, если вы, конечно, не против.
1: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Вы отодвиньте, пожалуйста, трубку немножко, уважаемый, чтобы ваша запись лучше шла в эфире, да. Нет, так ничего не получится. А даже если вы пытаетесь каким-то образом вот включить запись магнитофонную, нужно это делать грамотно, как любую диверсию, например. Отодвиньте вот от микрофона источник звука подальше, и тогда, в общем, сможете похулиганить, а так непрофессионально.
1: А вы знаете, я вот, кстати, был знаком со случаями, когда на многих провинциальных радиостанциях таким образом пытаются пропихнуть в эфир неоплаченную рекламу.
0: Конечно, конечно, и у нас это часто бывает, но я вот, будь, например, руководителем фирмы, которая пытается протолкнуть свою рекламу, вот таких нерадивых вот рекламных агентов просто бы увольнял, потому что очень неправильно.
1: Удалял бы, да.
0: Удалял бы, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
7: Здравствуйте, Сань.
0: Здравствуй.
7: Здравствуй, Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Доброй ночи.
7: А?
1: Доброй ночи.
7: Сокращенно ДЯГ.
1: Вы правы.
7: Да. Вот. Я спешу поделиться своим случаем. Меня зовут Андрей Андреевич. Фамилия моя Здрасте. Когда все узнали мою фамилию, они начали давно специально издеваться.
1: Вы знаете, хорошо, что я сейчас сказал вам «Доброй ночи». По-моему, было очень тактично, да? Было бы нехорошо, если бы я так раз и повторил.
7: Да.
0: Да.
7: Они проходили мимо меня, ну, люди всякие. И говорили «Здрасте!» так вот. Или кто-нибудь кричал у нас в институте, в кафедре «Здрасте!» А я оборачивался, но это не мне кричали, а ко мне кричали, я как бы не оборачивался. И так вот всю жизнь, а я еще молодой.
0: Понятно, но я могу... Я вот, спасибо. Волнуюсь. Спасибо. Я могу вам в утешение сказать, может быть, одно, что у нас во время тут на радиостанции работала такая Люба Здорова, у нее была фамилия. А вот «Здрасте!» ведь редко люди кричат

0: Что у женщины отсутствует ген облысения. Вы же в курсе, Александр, что на все процессы жизненные в организме имеется свой ген, тот, который отдает определенную команду, и происходит тот или иной.
1: Конечно.
0: Понимаете, да?
1: А может быть, она и не притворялась,
0: может
1: женщина.
0: Может быть, просто бывает. Обожглась она, может быть, это был ожог.
1: Как-то, слушайте, а ведь вот Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Яковлевич, мне
0: как пришло... вам удобно?
1: Извините, я болею.

0: Мне пришла в голову страшная мысль. Вот вы подумайте, например, есть же огромное количество работы, да, ну, работ вообще, куда принимают столько мужчин, например, там, в охрану, да, там, ну, в пожарники и так далее, там, ну, не знаю, в референты.
1: Водители автобусов принимаются только мужчины.
0: Да, ну, ведь, например, подделать паспорт достаточно просто, но для этого нужны определенные все-таки средства, да, какие-то. А для паспорт для там совершения криминальных преступлений.
1: Да, да, конечно. Да.
0: Вот. А сделать такой паспорт, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, например, женщине, на мужскую работу под видом мужчины очень просто. Как вы думаете, может быть, стоит во всех учреждениях периодически все-таки делать такую половую проверку сотрудников? Вдруг это вот не сотрудница, а сотрудник. Он заходит в женский туалет, разговаривает с женщинами, так сказать, о их девичьем сокровенном. Вот. Хулиганит, короче. Это же неправильно. Мы должны каким-то образом идентифицировать вот таких псевдо-женщин. Может быть, кстати, и среди мужчин есть такие псевдо-мужчины. Мы их и не знаем, может быть.
1: Я да. Понял ваш вопрос, да. Дело все в том, что этот вопрос отчасти проработан уже. Может быть, просто вот вы не в курсе. В основном на всех работах, куда принимаются только лица мужского пола, существует обязательное медицинское обследование. Я лично его проходил, устраиваясь на работу на автобусный парк, вот, где отстоял большую очередь.
0: Ну, Дмитрий Яковлевич, известно, что были бы деньги. То есть, например, даешь человеку там $100, говоришь, не ощупывай меня. И что, он напишет что угодно. Все можно обойти. Может быть, делать какой-то внезапный ощуп. То есть, к примеру, крупная корпорация, да, работают одни девушки-операционистки. Тут врываемся мы, скажем так, ощупывающая полиция. Так я бы ее организовал, с неограниченными полномочиями. И внезапно, знаешь, всех ставим, мы начинаем просто, ну, а что сделать, да, значит, вот физически и, так сказать, методом непосредственно контакта проверять половую принадлежность, там, секретарш, сотрудниц и так далее, может быть. И потом, значит, приводим, говорим, а это мальчик у вас.
1: Ну, можно, конечно, можно так сделать, но вы знаете, мне кажется, что логичнее все-таки, наверное, было бы женщине рваться на мужскую работу, чем мужчине на женскую, потому что, как известно, сколько бы демократии не было в государстве, но все равно женские должности менее оплачиваемые, чем мужские. И вот, например, мужчина, который мог бы заделаться в операционистку, энергии бы тратил гораздо больше, чем получал бы денег. Потому что операционистка, она же может быть и секретарша, и кто угодно, референт. Она, как правило, должна метнуться по жесткой команде и принести, например, крепко заваренный чай, не расплескав его, и причем чеканя шаг дорогими каблучками. Это может у него не получиться, он будет испытывать стресс, переживать, а в результате в конце месяца он получит 600 рублей. А вот что касается женщин, то они, например, конечно, могли бы прорваться на ту же самую водительскую работу на автобус, но дело все в том, что частенько случается, вот я по себе знаю, в тех же самых аппаратах под названием ЛиАЗ отказывает гидроусилитель руля. Вот. И если я, например, изо всех сил, уперевшись ногой в лобовое стекло, еще как-то могу спасти жизни вот этой сотни, которая упакована у меня за спиной, то женщина, я думаю, этого сделать не сможет.
0: А вот в инкассаторской службе ведь женщина тоже, по идее, должна туда рваться.
1: А почему в инкассаторской службе? Это служба опасная и трудная, по-моему, инкассаторская служба.
0: Ну, ведь многие женщины вот насмотрелись в юности книги, где вот она там ходит такая и плачет, до свидания, мой лад. Нет, как же он там поет-то? Ну, где она гусаром была, вот. И хотят тоже именно вот, на опасно и трудно.

0: То есть, ну, такая романтика, вот, и т.д. и т.п.
1: Ну, вы знаете, инкассаторы, они же в основном люди в форме, люди в форме. А женщины очень многие любят людей в форме, и многие любят до того, что сами одевают ее. Это видно по сотрудникам полиции, которые работают в тех же Соединенных Штатах оф Америки или в Европе. Так что это как раз-то вполне понятно. И, ну, почему нет? Если женщину хорошо вооружить, научить ее метко стрелять, и главное, не бояться шантажа, когда в переносице упирается черное дуло, я думаю, что можно брать таких женщин на работу запросто. Вполне, почему нет?
0: Понятно. Ну, еще телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Не против? Вы, да?
1: Нет, я за.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, ну не молчите уже, время, да. Ну не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Рассказывайте, рассказывайте.
3: Это, между прочим, вас беспокоит из соседней студии.
0: Ага.
3: Когда обещали нам кипятильник занести?
0: А, извините, опять. Да, сейчас занесем. Сейчас занесем. Видите ли, дело в том, что действительно порой приходится и нам как-то делать призывы через эфир, чтобы коллеги занесли там калькулятор или счеты, или хотя бы что-нибудь. Вот, сейчас отнесем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я хочу спросить, вчера вот по вашей радиостанции в районе 2 ночи передавали песню, которая перекликается с темой, и не было объявления ни до, ни после автора, исполнителя.
0: Угу.
4: Хочется узнать.
0: Понятно. Спасибо. Действительно, многое хочется узнать. Я бы тоже был не против узнать. Но поскольку я радио не слушаю, я не имею представления, о чем сказал наш радиослушатель. Но наш долг выслушать до конца.
1: Да, да. Ну, лично я, то есть вчера в 2 часа ночи искал пробку от радиатора, которая закатилась куда-то вот в район коллектора выпускного, и я просто никаким образом, даже при всем желании, не смогу включить свою магнитолу, которая установлена у меня в салоне.
0: Лиаза,
1: да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, опять-таки я.
0: Да.
5: Там Моисеевич Мунштук. Я хотел бы спросить у Дмитрия.
1: Да, пожалуйста.
5: А вот вы лечите отеки легких и другие отеки? Спасибо, до свидания.
0: Ага.
1: Вы знаете, дело в том, что вот почему-то все ошибочно, видимо, опять же, из-за моей фамилии тут, и в том числе звонящие, считают меня доктором. Лично я не могу сказать, что я лечу. Я ведь закончил свое медицинское образование, так скажем, полностью его закончил на уровне медсестры. Я, конечно, учился в медицинском институте, но я его не закончил, потому что меня потянуло в автобус. Вот. А что касается отека легких, вы знаете... Я, конечно, могу вылечить его, но, как правило, это пункция, она достаточно болезненная, вот, и сделана, может быть, мной, вот, честно я признаюсь, абсолютно безграмотно, поэтому тех, у кого это заболевание... замучило уже, я им просто советую ко мне с этим не обращаться.
0: Да, и ко мне, кстати, тоже, потому что порой просят там, кто гланды приходит удалить, там, деньги предлагают. Я в последнее время подзабыл все хирургические навыки, поэтому идите лучше вот к нему, например, вот он заглянул, или в студию для соседей, ну, куда-нибудь. Ну, сейчас мы отвлечемся немножко, тут ко мне пришли. Мы тем временем продолжаем нашу беседу с человеком многих профессий. Последняя его профессия, то есть та профессия, которой занимается он сейчас, это водитель автобуса ЛиАЗ. Это обычный маршрутный, да, автобус?
1: Да, обычный маршрутный автобус, да.
0: Да. Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с такой интересной, неординарной фамилией, однако вот... делающий людям действительно много добра. И вот от медицинской темы, то есть это практически ваша первая была, я знаю, такая серьезная взрослая профессия, да?
1: Вы правы.
0: Мы переходим сейчас к последней вашей на сегодняшний день работе. Это водитель автобуса. Дело в том, что многие люди не оценивают этого тяжелого труда, всей вот степени ответственности водителя.
1: Извините, ради бога, я хотел вас перебить. Я еще, помнится, пару лет отстоял на рынке в Лужниках, в известной московской луже. И там я тоже, как сейчас прекрасно помню, делал добро людям. Это буквально на пару минут я еще время вас отниму.
0: Конечно, это что?
1: Это коротенькая история. Я помню, начал я бизнес, там, реализовывая газовые баллончики, которые, в общем-то, шли достаточно неплохо, но они, в конце концов...
0: Вы извините, я вот не знал, а то бы я бы на дачу тоже взял такие маленькие, потому что нам привозили все время этот здоровый красный на двух соседей, вот. А я всегда хотел пользоваться индивидуальным баллончиком. Я знаю, даже вот на Комсомольском проспекте была такая станция, где их заряжали. Вот, да. Я всегда мечтал, но денег в то время не было, естественно. Я же был совсем такой идеалист, вы знаете.
1: Я понял вас. Ну, знаете, не знаю, удалось бы вам как-то использовать эти баллончики. Дело в том, что заряжали их, видимо, где-то в Китае. Они использовались с женщинами в основном для безопасности на темных улицах. В общем, речь идет о том, что бизнес шел, ну, как мне казалось, в то время достаточно неплохо. Их раскупали на ура, и даже один раз подошли ко мне два милиционера, в общем-то, завели меня в автобус. Это были два ОМОНовца, и, в общем-то, тоже были довольны, что я попал к ним в гости. Да. А потом, однажды, выходя с трибуны, как сейчас помню, Б, я увидел, как какая-то бабушка, так вот скажем, она была в платке, в пальто в черном, в длинном, таких необъятных размеров, загружает у какого-то продавца с юга, это было видно по его лицу, загружает в мешок обычные плеера трехкнопочные. Загружает прямо их в мешок охапкой. Охапкой загружает. Я вот, наивная душа, подумал, что вот он бизнес-то. Вот оно, что нужно-то здесь. И в тот же день я открыл известную газету из рук в руки, увидел объявление о том, что плеера продаются на ВДНХ.
0: То есть из рук в руки это вы были редактором газеты?
1: Нет, я открыл.
0: Извините, я просто уже ничему не удивляюсь, да, с вашей предприимчивостью.
1: Я продавцом был на рынке. Да. И поехал на ВДНХ. Я помню, еще тогда своего автомобиля не было. Запорожец купил, а гораздо позже. Поехал своим ходом на метро, взял две большие сумки и купил там минимальную партию в 60 штук. Загрузил их в сумки из коробки. И когда на следующий день вышел обратно на свое рабочее место, то, купив их по 6 рублей, как сейчас помню, оптом, ну, по 6 тысяч в то время рублей,
0: да.
1: Вот, я их на ура, они у меня отстрелились по 5,5. В общем-то, люди были довольны в розницу.
0: То есть вы так вот делали благотворительность, добро людям? Помню.
1: Да, не, ну, дело в том, что эта мысль пришла ко мне не сразу. Вначале я обозначил цену 8 тысяч рублей, но оказалось, что вот за 5,5 они идут хорошо. В общем-то, вся партия ушла достаточно быстро.
0: А, кстати, вот это тоже ведь интересный момент в благотворительности. Дело в том, что если, например, мы купим минимальную партию 60 вот, китайских плееров по 6 тысяч, да, и будем пытаться раздавать их людям просто так, говорить, люди, берите, люди не возьмут. У них будет ощущение, что это какой-то подвох.
1: Это подвох, конечно, да, конечно.
0: Продавать совсем задешево, например, сделать 2000, знаешь, ломанный, тоже будет настороженность. А вот продавать по какой-то цене немножечко ниже разумной, это и есть верх благотворительности. И поэтому мы, например, так часто с мясом поступаем, с картошкой, с вещами вот известных радиоведущих, телезвезд.
1: Да, вы знаете, вот опять же, вы сейчас сказали о мясе, мне это напомнило...
0: Хирургическое вот отделение,
1: нет,
0: да?
1: Нет. Дело в том, что в этом году, буквально вот незадолго до нашей с вами встречи, я вернулся из Брянской области, где участвовал в предвыборной кампании одного кандидата. И вы знаете, там у людей существует такая злободневнейшая проблема. Это радиация, которая висит в воздухе, там шкалит практически любой прибор, предназначенный для проверки этого. И... кстати, вот о мясе. На рынке килограмм хорошей свиной вырезки стоил 8 рублей. 8 рублей. Но он здорово фанил. Тем не менее, вот местные граждане об этом не подозревают и считают, что не так все плохо, и им хватает даже зарплаты своей местной на
0: А вот, в принципе, Брянск — это такое сейчас место какого-то паломничества. Я знаю, что огромное количество людей из Москвы, из области почему-то вот перед Новым годом попросту валом стеклись в Брянск. Мы провели какое-то независимое расследование на эту тему. Вроде бы у всех есть какие-то дела там. Причем дела, связанные, скажем, с бизнесом, да, но совершенно не было понятно. То есть вот на этом цепочка оборвалась. Мы доходили до, в общем-то, с ними практически до конечного пункта их прибытия, после этого люди как растворялись. Вот, возвращались оттуда все очень замученные, но почему-то довольные. А что это за феномен?
1: Ну, вы знаете, за те 3 недели, которые я провел там, я, в общем-то, смог увидеть некоторое количество местных радостей. Например, мы питались ежедневно в ресторане, где, объевшись до отвала, мы оставили там рублей 25 на 2 на 3 человек.
0: Ну, если это все, вот, скажем так, с нуклеидами.
1: Нет. Дело все в том, что вот там, где мы непосредственно проживали, там фон был в норме. Это если вот двигаться на автомобиле по направлению к Чернобылю, ближе к Украине, вот там уже это начинается. Ну, это километров 150, не меньше от того места, где мы дислоцировались. Вот.
0: То есть попросту люди, вот по вашей версии, ехали туда просто, чтобы пожрать.
1: Ну, знаете, по большому счету, да, потому что все это окупается, учитывая, что билеты в общий вагон, кстати, обратно возвращался я в общем вагоне, стоят всего 80 рублей. Вот, правда, мне так и не уступил никто место, потому что, в общем-то, в общем вагоне, если вы знаете, предполагается то, что люди спят на верхних полках по очереди, а внизу сидят, как правило, вшестером. То есть 3 человека напротив друг друга. Вот мне так и не удалось залечь на верхнюю полку, потому что ехали какие-то местные граждане в военной форме, видимо, дембеля, возвращавшиеся домой.
0: А сколько вот, путь занимает вот от Брянска до Москвы?
1: Ну, где-то, наверное, часов, наверное, 9-10.
0: Ну, это вот нормально, это можно высидеть.
1: Нет, это можно, конечно, высидеть, да, это можно высидеть, но там еще с верхней полки, как сейчас помню, свисал чей-то валенок, и он источал великолепный аромат какой-то. В общем, я достаточно устал, вымотался в дороге.
0: Я помню. Я еще хочу рассказать один случай интересный тоже. Мы как-то... Еще будучи тоже на практике в медицинском институте, ехали с Дмитрием Яковлевичем, ну, как всех посылали в разные города, в разные поликлиники, районные разных городов, где мы должны были отработать летнюю практику в качестве, в общем-то, нянечек, нянек и в общем, нянечек.
1: И няней.
0: Да, вот. Мы, в общем-то, перемещались, и я спал на верхней полке, которая вот была вдоль коридора, не...
1: Да. Это боковая, да.
0: Боковая, я понимаю, она называется. Ну, вы помните, да, эту историю?
1: Да,
0: ну,
1: она наверное, короткая, неудобная.
0: Да. И, в общем, там по вагону перемещались постоянно какие-то лихие ребята. Ну, вот как пошутил Кеша, братки. Вот, они так ходили очень независимо, достаточно вольно. А я, в общем-то, спал.
1: Я помню, постоянно хлопали дверью, которая вот ведет в туалет. Да. Места нам достали самые дешевые. Вот там постоянно вот хлопок двери. Значит, я знал, что вот он вышел. И, значит, соответственно, я уже в напряжении ждал, когда он войдет обратно, потому что знал, что он обязательно войдет, потому как в туалете долго находиться нельзя. В общем, в вагоне у людей нервная система напряжена, и все ходят туда с завидной частотой.
0: Плюс, а я, кстати, знаю, что многие, наоборот, прячутся в туалете, потому что этот запах для них, ну, не то, что более привычен, но более ординарен, нежели запах той снеди, которую сразу достают попутчики, как только вагон трогается, начинают толчно пожирать.
1: Да, вы правы. Но, как правило, это делают на остановках, потому как, вы же помните прекрасно, во всех поездах туалеты на остановках закрываются. Поэтому вот, если остановка длительная, то у человека есть гарантия, что его никто не побеспокоит в эти полчаса.
0: Да. Ну вот, а я спал на этой самой верхней полке, это я продолжаю этот рассказ. И вот один, значит, из этих пассажиров перемещался очень стремительно, дабы, видимо, продаблиться. А я в этот момент переворачивался сбоку на бок и потянулся. Ну как, ну просто потянулся, вытянув так это, пятку. И получилось так, что этой пяткой, в общем-то, как раз ударил его очень мощно, аккуратно вот в место, где кончается нос и начинается лоб. Вот. Он сделал в воздухе вокруг головы такое вращательное движение, по рассказам очевидцев, и упал на шею, в общем-то. Вот. и единственный человек, ехать еще несколько перегонов, то есть не скорую вызвать, ничего. Единственный человек, который ему наложил лубок, лобок и все прочее, это был, в общем-то, конечно, Дмитрий Яковлевич. Вот так же, я помню, вы параллельно, вы, кстати, смешно, накидали ему за самодельно вами наложенный гипс, накидали ему хлебных крошек.
1: Это было веселое шутка. Просто туалет был закрыт, а нужно было мусор куда-то
0: делать. Да, вот. Как он там доехал, не знаю, при этом никакого перелома у него серьезного не было, но...
1: Нет, серьезного не было перелома.
0: Да, вот. Ну, я думаю, может быть, так плавно мы переходим. Не зря мы все говорим о пути, о дороге, да, а все-таки к автобусу.
1: Да, давайте перейдем.
0: Итак, вот ваша первая ездка. Ну, как знаете, у некоторых кругах говорят ходка, ходка, да, альпинистов, например. Помнится, в первую ходку на Памир. Да, вот у вас, естественно, первая ездка. Что вам запомнилось? Что ваш, вас ужаснуло? Я вот, например, когда тоже водил маршрутный автобус, номер, ну, всем наверняка, может, кто-то знает, номер 720, который вот в районе юго-западный курсор, меня ужаснуло то, что мне постоянно в спину смотрят, а вешать занавеску нельзя, потому что не видно то, что творится в салоне. Вот. Потом я вышел, я поставил тонированные стекла, уже себе кондиционер, это был единственный в то время уникальный автобус, вот, поставил автоматическую действительно коробку скоростей, ну...
1: На Икарус вы имеете в виду, да, я понимаю.
0: Да, вот, и ездил уже так по-нормальному. А до того меня это смущало. Но это мои такие воспоминания. К тому же дети, гадкие дети, они постоянно прижимаются к водительскому стеклу ноздрями и вот так расплющивают лица.
1: Да, вы знаете, действительно, да. Действительно, с детьми много проблем, потому что они такие, в общем-то, непоседы. И вместо того, чтобы встать у двери, как делают все граждане, обозначая тем самым мне в зеркало заднего вида, что, дескать, буду выходить, они сидят, спокойно развлекаются, пьют пиво на сиденьях и ждут до последней секунды, пока я не встану, вот, и не открою двери. А дело в том, что частенько выбивается водитель из графика, ему приходится спешить. И
0: если он... никто не встает, он,
1: да,
0: не останавливается.
1: Если никто не встает, он не останавливается, независимо от того, сколько народу его ждет на остановке. Он спешит на место своей стоянки, чтобы отметиться у диспетчера. Так вот, с детьми, конечно, проблема, потому как вроде едешь дальше, а потом они начинают кричать, стучаться в стекло. Один раз даже стекло мне выбили, я помню, осколки полетели в салон. Да, разбираться мне с ними уже некогда, потому как я же веду автобус, остановиться не могу. Вот, потом, помню, еще пришла какая-то телега на меня, вот, к начальнику, к директору, что, дескать, не остановился, дескать, пришла. Да, ну, а возвращаясь к вашему вопросу о первой ходке, это, конечно, запоминающийся был момент. Кстати, вы знаете, дело все в том, что в первый раз-то я поехал как раз не один. И вообще, эта практика, она давно заведена.
0: Странно. У нас вот прям дают ключ на сигнализации с брелочком. Говорят, вот твой автобус, маршрут знаешь, садись. Все.
1: Да, да.
0: Так было.
1: Все правильно. Но для начала все-таки, как правило, первый раз человек едет с инструктором, который сидит у него за спиной на специальном высоком кресле, то есть чтобы было видно через вот кепку водителя лобовое стекло, и у него там есть еще педаль, он жмет на тормоз, если что. И у него еще есть приборная доска с лампочками, чтобы было видно, включает ли стажер указатели, то есть сворачивает человек, сворачивает направо, значит, он должен включать, соответственно, правую.
0: Ну, вы, видимо,
1: лампочку.
0: Гораздо уже позже меня работали, потому что вот в наше время не столь.
1: Да, ну сейчас контроль. Прогресс. Сейчас,
0: да,
1: конечно, много,
0: да,
1: было, много было случаев и травматизма на дорогах, и так далее.
0: И водители травмировались.
1: Водители часто, кстати, до сих пор, к сожалению, это продолжается. А больше всего мне запомнилось, как сейчас помню, в первый день, это расстроенное лицо женщины, которая била кулачком в боковое стекло кабины, причем не которое стекло вот слева от меня, то есть ближнее, а вот справа, то есть к нему тянуться через весь двигатель. Она стучала кулачком, но на пальце у нее было здоровенное кольцо, видимо, с бриллиантом, потому что грохот стоял и треск, я боялся, что вот-вот расколет его. Она кричала мне какие-то оскорбления. Как потом объяснил мне инструктор, когда мы отъехали от остановки, и все-таки стекло осталось целом, он объяснил мне, что, видимо, я заехал в лужу, которая была рядом с остановкой, и обдал ее с ног до головы.
0: Ну, это нормально.
1: Да, а я-то этого понять не мог, потому что женщина была такого обычного среднего роста, и как раз видно мне было в боковое стекло только одну голову. И я просто не знал, что остальное все у нее уже насквозь все, в воде, да. Да, пропитано грязью.
0: Это серьезное очень впечатление. А, кстати, тут тоже встает вопрос о так называемом женском автобусном фетишизме, сокращенно ШАФ. Вот, когда они вот специально стоят, ждут, когда их обольет с ног до головы, потом получают, значит, естественно, сексуальную разрядку. Вот мои испытывают оргазм, подбегают и начинают возбуждаться по новой, стуча вот по стеклу водителя. Вот,
1: да, но опять же, вы знаете, для большого числа закомплексованных женщин — это, опять же, лишний способ свести знакомство, что называется.
0: Да.
1: Просто так женщина обратится к мужчине, но не в состоянии, она стесняется, считает это неправильным, неприличным.
0: Тут
1: раз прекрасный повод. Ее облили, она рвется в кабину, она мне еще кричала, я помню: «Эх, подонок, открой!» Вот, я не знал, как, что она хочет, потому что двери как раз были открыты, и люди входили, выходили, а как раз это боковое стекло, в которое нарвалось, оно не открывается.
0: А тепло там вообще у вас вот сейчас?
1: Да, в автобусе очень...
0: Не, я имею в виду вот сейчас вот там в этой кабинке, где вы сидите, просто я...
1: Так я про нее говорю, как в салоне-то, я не знаю, в смысле там вот, куда заходят люди, потому что я же там не езжу.
0: Так нет, я имею в виду, вот где вы сейчас сидите, вот в этой кабинке.
1: А, да, мне хорошо, спасибо. Угу, уютненько тут отложили меня, одеяльцами, спасибо. Да.
0: Ну, давайте телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: А, ну, Саш, наконец-то ты дозвонился, да. Слушай, ну, так не делать, я давно уже звонка жду.
0: Ну, сейчас освободим телефон, ну, сейчас.
6: Слушай, ты продал мне вчера 3 бабищ бэушных, а денег так не забрал.
0: Ладно, подъеду, я сам заберу.
6: А, ну, слушай, ты там скажи, что Степа Серемягин принимает бэушных бабищ, хорошо?
0: Ну, ладно, взять чего-нибудь?
6: Обязательно. Слушай, там как бы есть еще спрос на старых дедушек лет за 80.
0: Ага, понял. Ну...
6: Штук 5 хотя бы, будь добр, да?
0: Ладно.
1: Я из парка организую, если что, там у нас есть парк.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте. Это Сергей Александрович Колышев звонит.
0: Здравствуйте, Сергей Александрович. Да.
7: Сегодня я ехал в автобусе маршрута 720.
0: Да.
7: И рассказывал, ну, может быть, конечно, немного громко. Так вот, я рассказывал своему другу, как я сегодня всю ночь буду слушать Сашу Лаэрскую.
0: Да.
7: И вдруг почувствовал удар в затылок. Представляете себе?
0: А что это было? Ну, вообще,
1: вы
0: понятно.
1: Не волнуйтесь, успокойтесь. Я понимаю, что это действительно инцидент.
0: Понятно, спасибо.
1: Вы, наверное, хотите сказать... Ну, ладно.
0: Это очень тяжелая история. То есть, действительно, да. Вот тут пришло сообщение на наш пейджер от Харриса. Дмитрий Яковлевич, любите ли вы такую шутку? Резко захлопнут двери автобуса перед спешащим и жестикулирующим пассажиром. Действительно, многие бегут, когда вот вы уже...
1: Да, действительно, многие бегут. Сейчас многие бегут, потому что автобус появляется неожиданно по скользкой дороге, его несет, как правило.
0: И он его болтает, что да.
1: Да, его болтает.
0: Что кадык в гортане.
1: Неожиданно из-за поворота, и, естественно, многие спешат, зная, что он может точно так же резко рвануть.
0: Да, потому что тормозить вот резко нельзя.
1: Да, вот. А что касается закрытия дверей, то вот был со мной такой очень неприятный случай, если вы помните, я вот тут упомянул, что вчера я лазил по двигателю в поисках пробки от радиатора. Со мной случилась просто неприятная совершенно история где-то пару месяцев назад, когда у меня кто-то спер, просто, грубо говоря, эту крышку, и автобус, конечно, закипел. Ну, в смысле, вода в радиаторе закипела, и дым, копоть начала из радиатора валить мне в кабину. Горловина, вот кто знает, вот, естественно, и это для тех, кто знает, горловина радиатора в лязе расположена сбоку, и поэтому выходящий пар и дым загадили мне полностью боковое стекло справа, через которое я смотрю обычно в зеркало заднего вида, в правое. Вот. И, к сожалению, я ничего не видел, что происходит на остановке, и двери закрыл просто наугад, ну, то есть с определенным запасом времени. Я подумал, что, ну, видимо, все, все зашли. Вот. Оказалось, что как раз, вот, видимо, откуда-то из-за остановки вышла бабуля очередная и успела занести только полчасти тушки, и ее, конечно, защемил. Хотя там есть резиновая прокладка между окантовкой дверей, но, в общем-то, защемило, видимо, ее прямо вот вдоль оси позвоночника, и она одной рукой, видимо, успела зацепиться за поручень, а второй руки она держала сумку с продуктами, и свободно осталась у нее только нога, потому что голова тоже была зажата в дверях, и она вот этой ногой, свободной правой ногой, лупила мне по крылу с такой силой, что я услышал, хотя, как правило, я абсолютно ничего не слышу, что происходит в салоне. Ну, слава богу, конечно, я остановился, не повез ее дальше до другой остановки, потому что это было возмутительное зрелище. Я езжу по центру Москвы.
0: И некрасиво, конечно. Некрасиво. Лишнее привлечение внимания ни к чему.
1: Да, так что, конечно, есть проблемы с дверьми.
0: Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, да, и затем продолжим, да, нашу беседу.
1: Конечно.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостем сегодняшней программы, человеком разносторонних профессий и интересов, и с очень необычной фамилией, однако, которую он не захотел менять, Дмитрий Яковлевич Геббельс. И я предлагаю Дмитрию Яковлевичу обратиться все-таки к нашему пейджеру. Тут очень много приходит вопросов. Я буду выбирать те, которые, естественно, касаются нашей темы теперешней, а тема это ваша нынешняя профессия, это автобус. Известно, что в Икарусах воруют тосол, поэтому салон зимой промерзает. Тогда почему Икарус стоит на ступень выше комфортабельного с автоматической коробкой передач ЛиАЗа, спрашивает радиозритель.
1: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле достаточно некорректно сформулировал. Что значит стоит на ступени выше? Если он имеет в виду, что вот он просто ценится каким-то образом, выше уважают его больше, то я могу сказать, что это все только со стороны водителей, то есть чем удобнее управлять. Можете себе представить, насколько сильно беспокоит матерого водителя, который давно не получал аванса, что там творится с температурой в салоне. Ему главное то, что он не мучается с жуткого качества автоматической коробкой передач, которая установлена в ЛиАЗе, где регулярно не включается задняя скорость. Вместо задней включается почему-то первая. Вот. То есть бывает, что нужно где-то вывернуть из-за троллейбуса на остановке, у которого отвалились рога, как это обычно бывает, и он застрял там надолго. Включается задняя скорость. Причем многие не умеют ездить по зеркалам и
0: встают.
1: Оборачиваются, встают, дают команду в салоне, если давка, лечь.
0: Всем лечь.
1: Да, или да, поджать просто ноги, чтобы опуститься немного ниже, да. Хотя бы стоя, но опуститься. Вот. И уверенно начинают потихонечку газовать, и вдруг чувствуют удар, который, в общем-то, пришелся спереди. И как раз вот этот троллейбус. То есть вместо задней скорости включилась первая. Да, вот с водителем Икаруса, по крайней мере, в трезвом виде никогда такого не случится, потому что там обычная механическая коробка, более, я считаю, удобная вот именно для такой
0: нервной тяжелой работы.
1: Да, спортивная езда, естественно, всем известно, что они стартуют гораздо быстрее. Кстати, вот я тоже пострадал от этого в свое время, когда только начинал работать на ЛиАЗе. У меня в то время еще не было категории Е, поэтому на Икарус меня принципиально не могли посадить. Я имею в виду на длинный Икарус, тот, который складывается, он как бы с прицепом считается, автомобиль. Да, и вот как раз вот этой вот взрывной мощи, которую несет в себе автоматическая коробка, мне не хватило. Я имею в виду, чтобы комфортабельно завершить маневр обгона троллейбуса, который, видимо, тут тоже нес в себе такого же молодого водителя, ну, в то время еще, как я. Вот, а, в общем-то, известно же, да, что троллейбусы стартуют очень быстро, очень шустро, как «Жигули» практически, по сравнению с автобусом, это просто иномарка. Вот. И я помню, с большим трудом мне удалось его обойти, причем на повороте, всех вдавило, я помню, в левые стекла, начались там визги, крики, конечно. Люди беспокоились. Я бы это сделал спокойнее гораздо спокойнее.
0: С обычной коробкой.
1: С обычной коробкой, да.
0: А вообще, в общем-то, автоматическая коробка, это, конечно, не мужское, безусловно.
1: Нет, это совершенно не мужское. Ну, вы знаете, тут тоже ситуация такая двоякая. Так скажем, что вот в автобусе это не мужское, а вот, например, где-нибудь там в лимузине, там, не знаю, в комфортабельной иномарке, это вполне мужское, потому что это же специально сделано для мужчин, чтобы правая рука была свободна, если рядом едет дама.
0: Скажите, Дмитрий Яковлевич, а вот максимальная скорость, которую вам удавалось развить на вашем ЛиАЗе по ночной Москве? Вот.
1: Вы знаете, дело все в том, что в автобусе ЛиАЗ очень сложно зафиксировать с какой-либо точностью хоть максимальную, хоть минимальную скорость, потому что стрелка на спидометре скачет с такой бешеной амплитудой, что вроде как на максимуме может показаться, что вот он уже летит около сотни, и в то же время она через полсекунды где-то уже на нуле, то есть, ну, видимо, где-то можно ловить какое-то среднеарифметическое, то есть, ну, это нужна линейка с транспортиром, что-то еще там, то есть хотя бы с карандашом должен человек сидеть, а руль в то же время надо держать. Неудобно. Я не знаю, я думаю, что скорость была невелика.
0: А скажите, пожалуйста, вот
1: Ради бога, как.
0: Да, простите. Сейчас тут просто я с пейджера хочу зачитать сообщение. Ну, видимо, я его потерял. Да, ну ладно, ладно. Неважно. Вот чем занимаются водители автобуса после работы? То есть, к примеру, вот мы, радиоведущие, коллеги, все и нас собираемся раз в неделю по пятницам в офисе, сидим, пьем чай, обсуждаем последние вот события недели.
1: Да, да.
0: Встречаемся, вот, угу. Да, постоянно. Вот ходим в стрип-бары.
1: Правильно.
0: Да.
1: Ну, в общем, это такая традиция, которая не обошла и водителей автобусов. Просто офис организовывается в каком-нибудь автобусе, который на данный момент не нужен. Как правило, участники вот собрания рассаживаются на сиденьях друг напротив друга. Кого-то они по-быстрому засылают в палатку ближайшую. Он возвращается, и они обсуждают наболевшее до отхода так называемого до перегонного автобуса, до отхода этого автобуса, потому как их всех развозят по домам специальные перегонщики.
0: Uh-huh.
1: Это люди, которые работают вообще за смешную зарплату водителями, но они единственное, что делают, они собирают водителей с их места жительства еще до рассвета и развозят их уже после заката. То есть, естественно, городской транспорт не ходит, и поэтому водители автобусов возвращаются, например, вот в Бутово, если автобус...
0: В Братеево, в частности,
1: да.
0: Многие тоже.
1: В общем-то, можно сказать, на персональном автомобиле.
0: А вот проходят ли водители вот какой-то медицинский осмотр перед рейсом на тему алкоголя,
1: да,
0: наркотиков,
1: да,
0: опять же,
1: да,
0: оружия?
1: Да! Нет, вот вы знаете, насчет оружия, конечно...
0: А положено ли оружие водителям автобусов? Как вы считаете, целесообразно ли им было бы выдавать, например, помповое ружье?
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что в принципе, видимо, не целесообразно, потому что если водитель автобуса будет использовать помповое ружье до приезда ГАИ в случае какого-то дорожного происшествия, то, скорее всего, решение инспектора будет вынесено не в его пользу.
0: Понятно.
1: Вот. А учитывая то, что автобусы, конечно, все казенные, вот, составляются акты обязательно. И если виноват, например, тот же водитель 600-го, вот, то государство с особой тщательностью прослеживает, чтобы он обязательно рассчитался с парком, за разбитый бампер. Да.
0: Да, понятно. А скажите, Дмитрий Яковлевич, вот, например, что касаемо состояния салона, кто за него отвечает? Вот у вас же есть ваш автобус вдвоем с напарником, да? Вы, например, видите, что там кто-то оторвал на заплатку кусок обшивки. Вот... Это же все-таки ваше личное, как бы, средство перемещения своего рода. То есть вы следите ли за этим?
1: Да, вы знаете, действительно такое случается иногда. Хотя должен ради справедливости заметить, не очень часто. Но, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Да.
1: Если сегодня ты оторвал у себя из-под ягодицы заплатку, то завтра ты вот на эту же грязную промокшую вату, которая будет торчать из-под нее, и опять же сядешь. То есть особо, знаете, вот мы не переживаем на эту тему. Ну, бывает, конечно, случается. Ну, мы следим, главное, чтобы никто не оторвал заплатку из водительского сидения.
0: Да.
1: Там такой же высококачественный дермантин используется.
0: А вот каким образом, на ваш взгляд, и какое наиуникальнейшее украшение вот, вы встречали вот, в водительской кабине? Я видел, многие вешают бастурмы и кусочки зачем-то.
1: Да, да.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, вот мне больше всего, не знаю, может быть, это как-то сказывается мой провинциальный вкус, но мне больше всего понравилось украшение. Это была такая яркая красочная вырезка из известного журнала Playboy с фотографией одной нашей эстрадной звезды. Она была прямо на лобовом стекле, прямо под зеркалом заднего вида. Не знаю, как-то мне прям очень пришлось это по душе.
0: И вот еще такой вопрос, вот пришел на нас пейджер. Если вот маршрут очень длинен, да, сколько там, ну длительный, да?
1: Да, да.
0: И вот, ну, всякое бывает с организмом. Вот хочется продаблиться. Вот какие действия может предпринять в этом направлении водитель?
1: Ну, вы знаете, если у водителя нет абсолютно никакой возможности как-то добраться до...
0: Нету, конечно.
1: Нету.
0: Вот прям вот, ну, перцентр. Вот едет он, воет автобус по Садовому кольцу. Ну, к примеру.
1: Ясно. Для этого конструкция автобуса... В общем-то, в смысле, конструкторы в конструкции предусмотрели этот случай. Капот, тот, который находится справа от водителя в кабине, в его, вы не путайте капот.
0: А, который... такой обтянутый коричневый,
1: да,
0: байдон,
1: да,
0: на котором
1: совершенно...
0: обычно лежит расписание, у некоторых приемник или талончики.
1: Или талончики,
0: да,
1: совершенно верно.
0: Да,
1: совершенно
0: я еще верно. Помню это.
1: Вы правы, да. И вот как раз внизу у правой ноги, у щиколотки, находится ручка, специальная железная ручка, за которую можно дернуть вверх, и вот эта крышка с дерматином, она поднимется и оголится.
0: Сложится так.
1: Сложится, да, и оголится сам двигатель непосредственно. Поэтому если уж водитель стеснительный, там особо, он может просто сделать вид, что что-то сломалось в двигателе, наклониться как туда, даже присесть на корточки. Вот, и делая вид, что проверяет уровень масла, просто проверяет уровень масла, этого достаточно.
0: А
1: или,
0: сам
1: например, а сам, да, или, например, откручивает свечу. Откручивает свечу.
0: А вот тут Зоенька спрашивает, Дмитрий, иногда мне приходится, счастливая Зоенька, я бы на вашем месте носил фотоаппарат, иногда мне приходится видеть такую картину, как водитель выходит из автобуса и начинает отливать на него. Что это, примета такая или что? Я тоже наблюдал вот некоторых наименее стеснительных, прям вот стоит и даблится.
1: Нет, а вы знаете, здесь просто срабатывает так называемый эффект страуса. Дело в том, что остановился водитель в незнакомом месте, но для него это в чистом поле, считай, кругом полно народу. Единственное укрытие, единственное спасение для него, что-то родное и близкое, это вот этот автобус. Поэтому он прижимается к нему максимально близко, думая, что если вот он будет стоять рядышком, то на него никто и внимания особо не обратит.
0: Я даже, кстати, помню такой случай.
1: А вот вы заметили.
0: Да. С Валентином Фонтанчиком, водителем тоже одного из автобусных парков, когда он от жены убежал плакать к своему автобусу. То есть я как раз-то осторожил в автобусном парке, и вот смотрю человек, то есть смотрю Валька, я говорю, ты чего? А он обнимает его, целует. И,
1: ну, это можно да. понять, ведь водитель, отрабатывающий полноценную смену, тот, который находится в режиме двухсменной работы. Дело все в том, что в парках автобусных есть двухсменная и трехсменная работа, когда за автобус отвечают два человека или три. То есть если три человека, там достаточно сложная система, которую мы сейчас не будем...
0: Не стоит, это уже
1: не,
0: сложно,
1: не будем вдаваться, да.
0: Да.
1: Люди работают по 8 часов или по 6 часов, там сложная система. А есть просто, когда двухсменная работа, двухсменный режим работы, то есть люди работают через день по 12 часов каждый.
0: Вот это нормально.
1: Вот, конечно, они вживаются, врастаются, в автобус привыкают к нему.
0: То есть что семья становится? Попросту.
1: Да, да.
0: Понятно.
1: Можно понять.
0: Ну, давайте прервем сейчас ненадолго.
1: Да, продолжим. Пожалуйста.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, который поменял массу профессий. Нынешнего профессии — это водитель автобуса, обычного маршрутного автобуса ЛиАЗ. И пришло огромное количество вопросов на фейджер. Вот такой: опишите последовательность ваших действий после получения информации от пассажиров об обнаруженных бесхозных предметах в салоне автобуса. Это такая проверка, видимо, на бдительность.
1: Я понял, спасибо за вопрос.
0: Извините, я волнуюсь.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, когда как, раз на раз не приходится, смотря что забывают. Бывает, забывают что-нибудь достаточно нужное, и, в общем-то, это удача отчасти. Тогда я несу домой к жене, и мы вместе в коридоре рассматриваем этот предмет. Если он нам нравится, пытаемся найти ему какое-то применение. Бывает, что вещь совершенно ненужная мне, ну, например, интересующая моего сменщика. Тогда я оставляю этот сверток прямо на капоте, Вот знаю, что завтра он придет, и это такой будет приятный для него утренний сюрприз. Но опять же, случается это не так часто, разве что в тех случаях, когда вот эта вот забытая вещь остается где-нибудь на передних сиденьях, ближе к кабине. Да. Потому как если забывчивый пассажир оставляет сумку или дипломат, или взрыв-пакет на задних сиденьях, то, как правило, очередная ответственная бабуля, пытающаяся протолкнуться к кабине и сообщить об этом мне, она бывает атакована ребятней с криками «это мое», дескать, «наше». Вот, и, как правило, вещи задних сидений мне не попадают в руки. Практически никогда.
0: Далее. Вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Чем занимается водитель автобуса в момент долгих пробок? Ну, серьезных взрослых пробок, часовых там, да.
1: Ну, вы знаете, в основном, вот насколько я знаю, мои товарищи, ну, что они делают? Листают журнальчики, в основном это каталоги.
0: Да, я вот заметил, газеты на почитают многие. Многие вяжут, я видел, сидит водитель, вяжет носцы.
1: Да, многие и вяжут, конечно, но в основном читают. Вот, опять же, популярные народные журналы «Playboy», «Playgirl»,
0: да.
1: «Vogue» и так далее. Ну, а чем еще заниматься? Тем более, если радиостанция сломалась, глючит, в общем-то, с диспетчером не пообщаться. Угу. В основном вот такой вот обычный тихий человеческий досуг.
0: А почему в своей беседе вы не затронули тему контролеров? Ведь не секрет, что в автобусах, особенно сейчас, это редкость, впрочем, как кондуктора. Нельзя ли эту тему раскрыть поподробнее? Действительно, вот скажите прямо, уважаемый Геббельс, вот контролеры и водители заодно...
1: Вы знаете, контролеры и водители, я должен огорчить наших радиослушателей, многие из которых, видимо, являются потенциальными пассажирами, контролеры и водители заодно. Дело в том, что они, как правило, не то что как правило, а они всегда работают в одной и той же организации, в Мосгортрансе. Угу. Более того, они работают в одном автобусном парке или в троллейбусном парке. Если это троллейбус, а не автобус. Uh-huh. Они запросто могут быть хорошо близко знакомы и после смены выпивать вместе, естественно, идут друг другу навстречу. Но могу открыть один маленький секрет. В общем-то, для потенциальных пассажиров, для тех, кто в трудную минуту не смог наскрести мелочь на талончик или, например, сказал «Вы передайте водителю на талончик», а ответ не пришел в давке. Такое бывает очень часто. То есть кто-то взял деньги и вышел, если двери открылись на остановке. Я могу вам сказать, что если вы видите, что автобус едет быстро и на остановках ни секунды лишней не стоит, значит, водитель спешит. У каждого водителя есть расписание. А контролеры, они, как правило, перед тем, как войти в автобус, специальными условными знаками задают водителю вопрос, дескать, есть ли время?
0: На проверку, да.
1: Да, не в цинкноте ли ты? Вот. Если нет, то тогда он их запускает, причем открывает одну дверь, вторую, конечно, не открывает, и таким образом они шерстят весь автобус. В общем-то, производят изъятие штрафов и так далее. Но если автобус спешит, а точнее водитель, ведущий его, то появление контролера очень маловероятно.
0: Понятно. А что вы обычно делаете? Вот вопрос от Савелия, тоже на наш пейдж. С заснувшим пассажиром, когда привозите его на конечную станцию, вокруг никого нет. Тут, естественно, идет намек на воровство, мародерство, избиение. Может быть, изнасилован, если это очаровательная женщина, возвращающаяся с ночной модной диско-пляса рейв дискотеки.
1: Я понимаю, да, действительно, такие случаи мне известны. Ну, знаете, как правило, все-таки этим злоупотребляют более старшие мои товарищи, более опытные. Они специально, если видят, они как бы уже оценивающим взглядом окидывают оставшегося заснувшего пассажира и еще до прибытия на конечную остановку. И если у них есть какой-то план совершить насилие или еще либо какое действие, они прибавляют ходу, чтобы на конечной станции было время избегать, отметиться к диспетчеру.
0: Вообще сбегать тоже.
1: Избегать, да. И в то же время вот как бы оприходовать вот этого затерявшегося заснувшего. А если это происходит не в позднее время, или если сама личность заснувшего не интересует водителя автобуса, то, как правило, его прямо оставляют в салоне, ни о чем не беспокоясь, идут на диспетчерский пункт, отмечают в документе, ставят галочку, получают время на очередной рейс, и с ним же уезжают на второй круг. Это достаточно частое явление, да, в конце недели, когда люди идут после тяжелых заводских смен, бывает, они еще до посадки в автобус закупаются у ларька, который расположен рядом с остановкой, вот, распивают в салоне и засыпают на сиденьях и, в общем-то, катаются, ну, до тех пор, пока не проспятся. Они никому не мешают, никого не беспокоят, поэтому это не метро.
0: Понятно. Я предлагаю сейчас, дорогой Дмитрий Яковлевич, послушать вопросы, потому что у нас еще есть одна очень серьезная и нераскрытая тема. Я сейчас сразу ее назову. Это любовь и автобусы. Вот. А может быть, сейчас по всему вышесказанному у наших радиослушателей появились какие-то вопросы?
1: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Вот, с окончанием великого священного месяца Рамазан, он же Рамадан.
0: Да.
3: Вот, и обязательно поздравить бедного несчастного звукорежиссера, потому что наверняка о нем все забывают. Вот. А у меня к вам два вопроса.
0: Рассказывайте.
3: Значит, первый касательно времени разгона стареньких ЛИАЗов по сравнению с современными Икарусами. Значит, я проживаю в данный момент в Олимпийской деревне.
0: Это хорошо, это хорошее место. В свое время я помню... А, ну ладно, это не относится к делу, извините. Да.
3: Ну почему же, расскажите.
0: Да? Да. Да нет, вы знаете, я, наверное, не буду.
3: Да. Вы знаете, я совсем, извините, я забыл представиться. Меня
0: Конечно.
3: Зовут Ригадон Асклопиодотович Худосович.
0: Очень приятно, я так и думал, да. Рассказывайте.
3: Спасибо.
0: Ничего.
3: Вот.
0: Да.
3: Конечно.
0: А вот, а, ну да.
3: Да, да, я слушаю вас.
0: Нет, это я вас. Вы как-то волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
3: Нет.
0: А то, а, ну, та, нет, просто вы так много раз сказали нет, что я подумал, вдруг вот. А что-нибудь с вами так случится, вот, нам отвечать. Вы уверены, что вы готовы говорить?
3: Да, конечно.
0: Да.
3: Вот, значит, я, как я уже сказал, проживаю в Олимпийской деревне, что на юго-западной старой Олимпийской деревне.
0: Известное очень место.
3: Да, и нас обслуживают два автобусных парка. Филевский и какой, 18-й сейчас у нас.
0: Угу.
3: А в недавнем прошлом у нас вместо 18-го был 14-й автобусный парк.
0: Угу.
3: Значит, у Филевского у нас проходит 667-й маршрут. И 95, наверное, процентов их транспортных средств это как раз старенькие ЛИАЗики. А недавнего, опять же, нет, это уже в настоящем. Значит, у них, кроме ЛИАЗиков, еще есть такие новые ЛИАЗы, знаете, такие квадратные, большие. Такие.
1: Да, конечно.
0: Да.
3: Вот, с нет, это с ручной коробкой передач, а те, вот эти старенькие, естественно, они с металлической, с этой. Ой, с металлической, что я говорю.
1: Но она металлическая, тем не менее.
3: Да, они все это самое, металлические, автоматические. Вот, и один у них там старенький, это самый, и Икарус такой длинный ездит. А у 14-го автобусного парка у них были исключительно 227-й маршрут и исключительно Икарусы эти здоровые с ручной коробкой передач.
1: Ну, то есть исключительно был один маршрут у автобусного парка, вы хотите сказать?
3: Да, у 14-го. Значит, сейчас 14-й сменился 18-м автобусным парком. И у них появились, ну, у них тоже все Икарусы эти здоровые, но у них есть штуки три, наверное, вот этих старых ЛИАЗиков ваших.
0: Угу.
3: Я не знаю, как они сделали, но...
0: А, в суть вопроса, извините.
3: Да, вот я сейчас к ней подхожу.
0: Простите, я просто очень волнуюсь.
3: Да ничего страшного.
0: А вы как?
3: Я уже более-менее успокаиваюсь.
0: А то просто, может быть, вы перезвоните и...
3: Да нет, нет.
0: Хорошо, да.
3: Да, спасибо.
0: Да ничего,
3: вот. И эти 667-е, которые сейчас... Ой, и эти 227-е...
0: Видите, которые... я же говорю, что волнуетесь, вот забывайте номера. Вы осторожнее все-таки.
3: Да, спасибо, извините. Вот, значит, 227-й маршрут, который сейчас доближит к 18-му автобусному парку, вот, у них есть вот эти вот самые ЛиАЗы с автоматической коробкой передач. И они их как-то отрегулировали, что они очень быстро стартуют и набирают скорость 60 км в час, даже при переполненном салоне, где-то порядка секунд за 10, вот эти старенькие автобусики. Вот такой вопрос. Как вы это можете вообще объяснить по сравнению, например, с филевскими этими ЛиАЗами, которые тащатся хрен знает как?
0: Понятен вопрос. Понятен.
3: Вот. И второй вопрос по поводу уринизации и дефекации в салоне.
0: Также вот я сразу дополню. Извините, насчет уринизации. Понятно. Спасибо. Да, ну, я просто так. Вот еще раз пришел вопрос про салон. Что должен делать водитель в том случае, если возникнет групповая драка в автобусе между, в общем-то, пассажирами и контролерами?
1: Ну, отвечаю сразу на ваш вопрос. Я должен сказать, что водитель, тем не менее, не должен каким-то образом отвлекаться и принимать ту или иную сторону участвующих в драке. Он должен, тем не менее, обязательно не забывать объявлять остановки, потому что люди в запале, занятые вот этими своими внутренними мелкими проблемами, могут просто не выйти на нужной остановке и проехать дальше. И обвинят потом во всем водителя автобуса и будут в этом правы.
0: Да, безусловно.
1: То есть профессионализм, конечно, превыше всего. Ну а что же касается спортивного разгона упомянутых нашим слушателям ЛиАЗов, то я должен сказать, что на самом деле, конечно, отчасти это зависит и от двигателя, и от коробки, но если вы видите такую вот устойчивую тенденцию, что вот на одном маршруте автобусы еле ползут или в парке в каком-то...
0: Может быть, там не посыпали, например, сегодня.
1: Да, а в другом они летают, то все-таки это больше всего зависит от водителей, потому что, ну, видимо, в тот парк, где ЛиАЗы разгоняются как BMW, просто пришло молодое пополнение вот из учебного комбината. Вот, они пока еще радуются жизни, им интересно, они сели в большую мощную машину, если тем более многие из них испытывали чувство унижения в своих собственных запорожцах или москвичах, не способных справиться на светофорах с мощными иномарками, и, главное, испытывающие чувство страха от возможной аварии с дорогостоящим автомобилем, то, сидя на таком большом железном защищенном коне, они, конечно, чувствуют свободу, раскрепощенность и стараются отрываться как только можно. В принципе, ЛиАЗ способен ездить быстро. Как правило, для этого устанавливается специальный спортивный карбюратор, где открываются сразу две камеры, первичная и вторичная одновременно. Вот, объем двигателя позволяет это сделать. Я имею в виду реализовать впускаемый внутренний бензин. Да. И, в общем-то...
0: Вот сразу, если уж такой технический вопрос, вот, а Дмитрий, правда ли, что ради экономии бензина холостой ход на ЛиАЗе составляет 300 оборотов в минуту? Это же фантастика, восхищает старший сотрудник КБ.
1: Я понял, да.
0: Да. Нет, я тоже.
1: Вы знаете, те люди, которые работают над производством двигателей ЛиАЗ, они не сильно заботятся об экономии бензина, это просто не входит в их обязанности. Они обязаны сделать так, чтобы автобус завелся, то есть чтобы двигатель работал. А экономия бензина – это проблема непосредственно водителя. И поэтому частенько, видимо, вы замечали такой вот непонятный режим езды. Водитель вначале разгоняется как можно быстрее, а потом отпускает газ, переводит контроллер, переключатель скоростей в нейтральное положение и едет накатом. Учитывая, что автобус штука очень тяжелая, она успешно может доехать.
0: Но тонкая, вы знаете?
1: Да. Да, вы правы. Вот однажды я, кстати, помню, в молодости зацепил «Волгу» задним левым, как сейчас помню, крылом. Вот. И, знаете, услышал, что скрежет бьющиеся стекла от поворотника.
0: Криги также вот испуганных людей. Да.
1: Да, то есть, вот, в общем-то, такой достаточно чуткий аппарат.
0: Понятно. Но я все-таки хочу теперь перейти от такой технической совсем уж темы, как-то оплетка на руле и, в общем-то, карбюратор, или там, потому что сейчас пойдут вопросы, существуют ли инжекторные автобусы.
1: Да, наверняка, я ожидаю этих вопросов.
0: Я тоже. Ну, я думаю,
1: или турбодизельные, например, да, сейчас очень мало.
0: Да, или электро.
1: Да, но это, наверное, это больше, наверное, относится к Японии.

0: вот этой, этого странного, на мой взгляд, типично такого, может быть, уж русского, это точно, не знаю, московского ли явления.
1: Да, конечно, вы правильно заметили, не сомневайтесь, это действительно явление московское. Дело все в том, что многие москвичи, да, я думаю, даже все, уж почитай, все
0: да.
1: москвичи, замечали на центральных улицах Москвы в позднее время появление непонятных личностей, конкретно вот женских особей, которые вот вроде как голосуют, не голосуют, но чего-то ждут. Стоят и не отходят от обочины.
0: Никак.
1: Никак не, да, не отходят. Да. Да. И вот случается так, что ОМОНовский автобус выскакивает неожиданно из-за поворота, и они совершенно остаются беспомощными перед вот такой надвигающейся на них страшной судьбой, роком. И единственное спасение, как правило, бывают открытые двери стоящего рядом автобуса. Конечно, они всей стайкой залетают туда. Кстати, это единственная статья такая вот, более-менее серьезная статья дохода у водителей автобусов, те, которые работают в вечернее время. Потому что, конечно, девчонки дружно скидываются по полтиннику минимум за спасение от обезьянника, который ожидает их в ближайшие 10 минут или от поездки в ближайший лес со сотрудниками госавтоинспекции. В общем-то, объясняется это очень просто все. То есть просто они спасаются от милиции в салоне автобуса. И если они заскочили туда, то, в общем-то, попробуй уже докажи, что они не едут в нем, там, бог знает сколько уже времени.
0: То ну, есть, а если она садятся... стоит на улице, она может сказать, что, дескать, я вот собачку высматриваю, она убежала.
1: А, нет, она, конечно, может... Да. Она...
0: Да.
1: Она может сказать... Нет, дело в том, что вначале ведь так оно и было. Когда только это явление было, так сказать, в начальной стадии, только начало распространяться в Москве, видимо, вот такие вот отмазы и существовали, что я высматриваю. Но когда их столько в таком количестве, они стоят и разодеты достаточно вызывающие, и вот все высматривают собачку там, в 12 часов ночи, ну, видимо, это уже как-то не прокатывает.
0: Ну, я предлагаю, теперь у нас остается с вами не очень много времени. Исходя из этого, отдать это время нашим радиослушателям, послушать их вопросы, их звонки.
1: Да, пожалуйста.
0: Я напоминаю номер, вернее, тетка напоминает.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Также вы, конечно, можете присылать ваше сообщение на пейджер, вы его помните. А сейчас мы поднимаем дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А у меня вопрос, можно?
0: А вы как-то нервничаете?
3: Нет.
0: Да.
3: Ну, вам кажется. Да.
0: Ну и так говорить.
3: Ну вот можно вопрос задать?
0: Да.
3: А, ну вот задаю.
1: Да, пожалуйста.
3: Я недавно возвращался домой.
0: Это со всеми бывало. Кто-то из нас всегда возвращался домой. Вы все-таки вот, нервничаете.
3: Домой хулиганы побежали.
0: Ага, понятно.
3: Я-то от них побежал. Вот, бегу, значит. И вижу, автобус стоит. Пустой.
0: Будьте здоровы.
3: Извините, это я... Вот.
1: Ничего, ничего.
0: Вы не волнуйтесь, да. И что в автобусе?
1: Вас что, догнали?
3: Я думаю, да, я в автобус забегу, да?
1: Ну да.
0: Да!
3: Безусловно!
0: Понятно. В общем, ситуация такая. Однажды в Олимпийской деревне я поздно ночью вылезаю из тачки, поставил ее на платную стоянку, иду и вижу, девка моя уже в окно смотрит, рукой мне машет. Я типа, ну такая, все раздетый, уже голый, титечки стоят. Да, я, значит, ну, естественно, бегу, прям побежал, думаю, пусть она увидит мое рвение, как я, дескать, стремлюсь, в общем-то, к любви. И не заметил, что впереди меня какой-то мужичок идет, видать, с работы, поздно возвращался. Он подумал, что я его догоняю, стал бечь, вот, забежал в припрыжку в автобус, смотрю, его оттуда начинают выгонять, там ребята какие-то бухали. Он им на меня пальцем показывает, а я уже давно, в общем, отлупили они его, короче. Ну, это... Про олимпийскую деревню история, да.
1: страшная история.
0: Страшно. Ну, еще, видать, телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Видать,
1: да,
0: телефонный звонок. Ну, действительно, уважаемые радиослушатели, именно так, потому что перед нами установлен громадный монитор, на котором

0: просвечивается практически все вот звонящие нам. А поскольку звонят одни и те же, ваши, в общем-то, адреса, все известно, то есть мы практически каждого из вас видим. Его, если не фотографию, то фоторобот это точно.
1: Да, да.
0: Да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Дмитрий Яковлевич, а вот такой вопрос к вам. Мне немножко за вас обидно.
1: Да вот мне самому немножко, да?
2: Закончено высшее образование, можно сказать, а работаете на Лиазе. Вот почему, собственно говоря, вот Икарус-то, как и вам, то ли вас выгнали с Икаруса, и вот как тут... Хотелось бы, чтобы видеть вас за рулем, как говорится, Икаруса, а вы на Лиазе. Вот... Может, какая-то история с этим связана? Может,
0: понятно. Можно я даже отвечу, попытаюсь за Дмитрия Яковлевича? Mm-hmm. Дело в том, что Дмитрий Яковлевич Геббельс – патриот.
1: Отчасти. Вы правы отчасти. И хотел бы я даже уточнить, знаете еще в чем все дело? Открою вам маленький секрет. Водители автобусов частенько приторговывают сэкономленным бензином.
0: Да.
1: Вот, а учитывая, что икарусы ездят на соляре, то есть они дизельные, вот там с этим особо-то не разгонишься.
0: Плюс воняет печка зимой. Я помню, когда мне дали первый икарус, тоже я с Лиаза пересел, думаю, дай печку включу. А что да. там, то ли заслонка это самое. Как понесло в салон солярки. Ой, я потом пересаживаюсь к себе. Вот,
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Там воняет все. Девки недовольны, говорят, ты что это? А мне стыдно признаться, что я все хочу узнать в жизни водителям.
1: Да.
0: Ой, не нравится.
1: Да,
0: мне
1: да,
0: плохо.
1: Да. Да. Да, и вот, кстати, опять же, солярка, которой заправляются икарусы, она достаточно некачественная. И вот водители модных дизельных иномарок, в общем-то, стараются избегать покупки вот такого левого топлива. Поэтому, в общем-то, что называется, не забогатеешь на икарусе-то.
0: Да, да, безусловно. Ну, еще, наверное, телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Против. Как раз мы закончим нашу сегодняшнюю беседу вот с нашими радиослушателями, общаясь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я просто хотел такую реплику, можно сказать, произнести. Просто что хорошие сказки под хорошую выписку. Что еще только надо?
0: Замечательно. Я бы даже сделал бы на вашем месте такую татуировку себе.
1: Да, было бы неплохо, стильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А вот я хотел бы спросить такой вопрос.
1: Пожалуйста.
4: Я знаю, что во время войны пилоты рисовали на своих фюзеляжах звездочки там или тузы триповые какие-нибудь,
1: да.
4: обозначающие количество
1: сбитых юнкерсов.
4: Да.
1: Вы правы.
0: Да.
4: Вот.
0: Вы правы.
4: А я хотел спросить, а какие обозначения ставят водителя количество погубленных душ?
1: Ага.
0: Спасибо.
1: Очень просто.
4: Вопросик дальше.
1: Да.
4: Я хотел бы еще...
1: Да.
4: Какими
1: да, пожалуйста.
4: Инструментами пользуетесь вы для вынимания коронок у заснувших господ?
1: Да пассатижами обычными. К сожалению, других инструментов нам не дано.
4: А если глубоко?
1: Глубоко что?
4: Ну, коронка там это стрела.
1: Ну, можно полоснуть по щеке резаком специальным для заплат на баллоны. И, в общем-то, раздвинуть плоть и добра, да.
4: А вот эти вот эти летучие мыши, вот прежде чем куснуть, они... Я знаю, что вот в Москве ходит один автобус,
1: так.
4: И там происходят страшные вещи.
1: Так.
4: Огромное количество людей лишилось всех ценностей, зубов. И ничего не знаете, ничего не помните. Самое главное, приятные ощущения остают.
0: Угу.
4: Чем пользуется, интересно, этот товарищ?
0: Понятно, спасибо. Но это даже вот уже из области такой аномальных каких-то явлений, может быть, колдовства или демонстрации за поддержку того или иного депутата.
1: Действительно.
0: Но связано, видимо, с сексуальным влечением, с половым, раз они испытывают нечто приятное, вот, а потом у них все исчезает.
1: Да.
0: Ну, прошедшая аналогия с клофелином, да.
1: Вы знаете, я просто вот опять же, да,
0: да.
1: Поскольку ковырнули вот эту такую интересную тему, хотел предупредить потенциальных пассажиров завтрашних, например, вот, от такого вот грубого явления, что называется, резкое торможение. Если вы стоите... вот я в детстве, помню, сам в детскую свою бытность очень любил стоять у кабины ЛиАЗа, там вот в салоне, и держаться рукой вот за поручень, за такой, за поперечный, который проходит вдоль стекла, который отделяет, собственно, кабину ЛиАЗа от всего салона. И понимаете, если у вас... если вы человек небольшого роста, вот при этом резком торможении вы можете ударить по этому поручню всей челюстью. Если у вас есть какие-то ценности во рту, например, золотые зубы, вы можете оставить их прямо на полу. Причем состояние ваше будет настолько, в общем-то, неприятным. Вы будете по-настоящему расстроены. Вам будет не до того, чтобы наклоняться и собирать зубы.
0: И к тому же это срам какой-то. Вот, безусловно. То есть как будто как... Понятно, что зубы дороги, да? Но одно дело поднять очки или портфель, а тут вот копаться,
1: да,
0: в этой,
1: да,
0: игре. Да, так что все.
1: Многие просто не поймут.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Ой, добрый вечер, Дмитрий.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Такая проблема ужасная. Ну, вы вот на Икарусе работали, и вы знаете о том, что...
1: Нет, я на ЛиАЗе работал.
0: Я на Икарусе работал, да.
1: Это Александр работал на Икарусе.
0: Да.
5: Ну, Икарус-то вы знаете, конечно.
1: Ну, видели, да.
5: Да, вот там вот такая вот лингвистическая неразбериха происходит, понимаете, вот сутолока такая. А вот надпись у выхода: двери открываются... не вовнутрь, а вовнитрь, там у венгров, что «игрок» вместо «у», понимаете? Люди читают, натыкаются друг на друга, понимаете? А как эту проблему-то решить? Они собираются там поменять надпись.
0: Понятно, спасибо. Ну, это, в принципе, не совсем существенно, дорогие радиослушатели. Ну, лингвистические особенности, то есть, ну, так понятно, что никто, в принципе, не соблюдает эти правила. Вот когда я водил Икарус, у меня входили и через переднюю дверь, и через заднюю, кто как. Хотя, конечно, по правилам есть определенные. То есть я не считаю существенным.
1: Да, ну, как правило, ну, можно сказать, ну, буквально два слова, что, как правило, да, с переднюю дверь, у Икаруса их много, вот в самую переднюю дверь, как правило, водители автобусов запускают любимчиков, если встретить их на остановке.
0: Да, безусловно. Или приятных ему людей.
1: Завсегдатаев, например.
0: Да,
1: да. Завсегдатаев.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Во-первых, человек, который сказал, вот говорит, да, это прекрасно. Мне так нравится. Нормально.
0: Да.
6: Второй вопрос. Только без «да». Водителю. Да?
0: Да.
1: Да. Извините, мы не смогли избежать.
6: Да. За что вы высадили Бима?
0: Спасибо.
6: Все.
0: Ну, это вот печальная история со Станиславом Бимом, который, в общем, был...
1: Ну, вы знаете, расскажу. Действительно, его выселили из общаги, из автобусной, в которой живут у нас в основном украинцы. Их, кстати, почему-то грубо там называют хохлами. Я не приветствую этого. Да.
0: Я тоже так не люблю.
1: Его выселили, потому что он просто пьянствовал, дебоширил. Он не выходил на ночную помывку своей колонны, что, в общем-то, заведено давно у нас в парке. Это
0: зато водил девок и даже, по слухам, начал употреблять наркотики.
1: Да, кстати, вот это удивительно. Над этим работали эксперты, криминалисты. Не могли никак понять, каким образом он смог, каким образом умудрился протащить девок через проходную в начале парка, а потом через вахтера общаги, потому что там существует очень жесткий контроль.
0: Ну, практически это же режимное предприятие.
1: Режимное, абсолютно, да. Строго режимное предприятие. Вот, люди входят только по пропускам. В общем-то, абсолютно непонятно. Ну, такой вот был смышленый. Загадочные. Да. Вот тем и злил, наверное, да.
0: Ну и, видимо, Дмитрий Яковлевич, наверное, последний на сегодня вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам и так далее. Рассказывайте.
7: Здорово, Сань.
0: Привет.
7: Здорово, Дмитрий.
1: Здоров.
7: Я хочу узнать, на каком ты маршруте ты работаешь?
1: Ой, я работаю на многих маршрутах.
0: Ну, вот нынче какой последний?
1: Вот, ну, например, на четверке.
0: Так что сегодня те пассажиры, которые будут ехать по четвертому автобусному маршруту, могут увидеть Дмитрия Яковлевича
1: живьем.
0: Геббельса живьем. Дмитрий Яковлевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя ваша ездка будет удачна.
1: Спасибо вам.
0: Как говорится, ветер вам в трубу. И, как говорится, это и воды в радиатор.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий Яковлевич.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Пока Алена Юрьевна ищет очки, я рад вас приветствовать, Юрий Романович. Вот, кстати, нравится мне, вот и нашла Алена Юрьевна очки. Я вот всегда удивляюсь. Вот у нас принято в нашей стране обращаться по именам, по отчествам. Юрий Романович, да? Ну, в крайнем случае, вот можно, например, наверняка вас, ваши коллеги по пенсионному фонду называют, она просто Юриком, да? Вот, но как-то вот гораздо менее распространено, хотя и имеет иногда схождение, ну, как просто Романович. А вот у Югослав, как просто, вот он себя, целый президент, просто Милошевич. И ну так говорит, Милошевич, ну что ты, тут все нормально. Вот согласитесь, насколько непосредственные все-таки люди. Там-то там горы, там воздух, там почти что Молдавия.
2: Ну, вы сами можете заметить, к чему довели эти горы, этот воздух довел к чему в Югославии. Может быть, все началось именно с этой вот такой несдержанности в разговоре.
1: Да, вот какой-то, может быть,
2: понимание. Фамильярность, излишняя фамильярность. Друг хорват, друг серб. И вот с этого все.
1: Старина Милош.
2: Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что у меня сегодня есть возможность поведать вам о серьезнейшем, я бы сказал, явлении в нашем жизни. И любой прогрессивно думающий и мыслящий человек не может отвернуться от этой проблемы, о которой мы сейчас и хотим с вами поговорить.
1: И нужно сказать еще, что не зря мы сегодня попросили прийти к нам Алену Юрьевну Цвигель-Полянскую. Здравствуйте,
3: Алена Юрьевна. Здравствуйте.
1: Я хочу сказать, что Алена Юрьевна является единственным, наверное, на сегодняшний день архивариусом, серьезным архивариусом журнала «Юный натуралист». Причем, насколько я знаю, Алена Юрьевна, в ваших архивах хранятся не только, так сказать, материалы, которые были опубликованы, но и то, что было отсеяно по каким-то причинам существующей тогда даже в «Юном натуралисте» цензуры. Об этих материалах, так сказать, материалах, подпольных материалах журнала «Юный натуралист» мы тоже сегодня поговорим. Но самая главная тема, ради которой мы здесь и собрались, и которая и натолкнула нас на эту встречу, это, как ни странно, тема, заданная нашими радиослушателями. Тема следующая. Ну, вы, наверное, вы скажете, как все-таки специалисты.
2: Да, да, кстати, вот о чем и хотелось поговорить. Все мы зашоренные, замученные социальными потрясениями, ростом цен, безработицы, инфляции, падение нравственных устоев, девальвация нравственных ценностей. Тотальным, может быть, даже где-то. Вот сейчас мы что-нибудь сальмонеллез, трихонеллез, все это. Сточные воды, ужасно все совершенно. Я согласен. Но дело в том, что мы все долгое время не замечали, как оказалось, что сегодняшнее поколение живет в эпоху огромных не только социальных потрясений и перемен, но и уже свершившегося такого очень неприятного закончившегося процесса. Я хочу обратить ваше внимание, что не только уходят какие-то нравственные ценности, не только пропадают какие-то, стираются имена из памяти людской, не только уходят какие-то памятники архитектуры, не только пыль забвения покрывает многое, в общем-то, и стряхнуть ее уже не в наших силах. Но я хочу обратить ваш взор на то, что мы видим ежедневно, но почему-то вот последние годы никто на это не обращал внимания, хотя закрывать на это глаза никак нельзя. Я хочу поднять тему, которая очень тревожит меня последние месяцы. Она не дает мне спать, не дает мне спокойно есть. Я хочу обратить ваше внимание на, казалось бы, может быть, не самый важный вопрос в наши дни. Но если вдуматься на очень важную составляющую нашей среды, нашей жизни, наших чувств, эмоций, я хочу задать вам вопрос. Единственное, что я хочу сказать, к сожалению, это не передача назидания, не передача разъяснения. Это передача вопрос, который, скорее всего, так и останется открытым. Вопрос этот звучит, казалось бы, просто, но тем не менее весьма трагически. Куда подевались воробушки?
1: И этот вопрос нам задают наши многочисленные радиослушатели в своих письмах и приходя сюда, как я уже говорил выше, действительно, за обилием каких-то бытовых проблем, за всеми новомодными супермаркетами, ларьками, рейв-дискотеками, как-то постепенно люди перестали замечать, ну, вначале резкое сокращение этих замечательных птичек, а затем вот сейчас практически дефицит. То есть, идя где-то по улице, может быть, еще мы и не удивляемся, увидев воробушка, но я хочу сказать, что уже встречаются на улице и на возгласы детей. Ну, дети, они как наиболее непосредственные создания, более восприимчивых к каким-то таким броским, скажем так, вещам. Они такой: мама, смотри, воробушек. Это же адская картинка, потому что раньше этих воробьев было, помнится, идешь, они под ногами хрустят вот в парке Горького.
2: Я сразу вижу в вас радиожурналиста. Вы стремитесь затушевать, завуалировать проблему, потому что давно уже ребенок не может крикнуть: «Мама, посмотри, какой воробушек», потому что нет этих воробушков, этих чудных, нежных, сереньких птичек, которые так мило ворошились в пыли, так раздвигали крылышки, распушали перышки.
1: Обратите, Юрий Романович, а кто же тогда у меня вот свил в лыжах гнездо и гадит на балконе так, что не видишь?
2: Я вчера видел снегиря. Но не воров... Вы... Буквально вот любой человек из существующих... Кстати, вот, как известно, поколений бывает трех типов. Самая короткая категория поколений — это социальное поколение, всего 6 лет. То есть через 6 лет социальное поколение сменяется и приходит новое поколение. То есть уже 16-летние могут гордиться, что 10-летки уже — это другое поколение.
1: Так, еще нужно сказать, что с течением времени этот срок, как мне кажется, сокращается.
2: Ну, не об этом. И буквально вот даже сегодняшнее социальное поколение, не геронтологическое поколение, которое является там 75 лет, или поколение вот историческое, как 100 лет, там, вот, а даже теперешнее социальное поколение уже вынуждено напрягать память или обращаться к каким-то изданиям, вот как горячо любимое издание «Юный натуралист», например, для того, чтобы увидеть исконно московского зверя, птицу, воробушка. В общем-то, если буквально еще 3 года, 4, 5 лет назад ветки были просто наполнены шумными стайками этих милых зверьков, то сейчас мы видим, ну, максимум, вот сегодня ко мне в сад залетела ворона, но воронье — привычная птица для любого вообще времени и безвремени. А пресловутый голубь мира экстремиста-импрессиониста Пикассо, очень-то грязная всеядная птица с отвратительными социальными наклонностями, отвратительная совершенно, это голубь помоечный, в общем-то, зверь совершенно, он питается отбросами, норовит заразу, да.
1: Кстати, мы пытались же поднять в Думе вопрос о том, чтобы наносить какие-то штрафные санкции применять к бабушкам и дедушкам, которые кормят этих ужасных птиц.
2: Не, ну, кстати, в общем-то, были какие-то предприняты в свое время, когда проще было с людскими ресурсами, по опыту по стреноживанию голубей. Это, в общем-то, как-то их нормализовало. Но сейчас даже окольцовывать не на что. А стреножить голуби — это, в общем-то, стоит $1.5. Поэтому сейчас, конечно, никто эти деньги никуда, в общем-то, не будет, в общем-то, вкладывать. Хотя я с удовольствием, если сейчас кто-то слушает нас из автомобиля, то есть слушает, может по мобильному телефону позвонить, мы с удовольствием бы приняли предложение от спонсора. Мы бы на кольцах для стреножения мы писали бы рекламу.
1: Кстати,
2: в общем-то, да.
1: Можно по заказу делать даже и подвесную какую-то, чтобы во время полета этой...
2: Можно, у голубя очень удобно, у него под крылом светлый пух, можно выжигать какую-то рекламу, летящий голубь тоже, в общем-то, да. И вот, но, к сожалению, мы вынуждены говорить о голубе только потому, что мы опять-таки давным-давно не видели воробушков. Куда подевались воробушки? Это...
1: Юрий Романович, вот я сразу хочу, так сказать, перейти, с вашего позволения, к делу. Наши радиослушатели, ну, очень много версий существует. Вот они присылают письма, и в них пишут самые, кстати, вот, ваша однофамилица Маргарита Прохоровна Филин. Она вот такую версию написала, что, дескать, сравнивает вот исчезновение Воробушкова здесь с результатом, который был достигнут вот тем же способом, что в свое время в Китае, когда на этих маленьких серых комочков перьев ополчились все вот эти японские вот китайцы.
2: Вплоть до хунвибинов, кстати, все да, это, да.
1: Они были мобилизованы целиком. Но, с другой стороны, как-то мы не замечали, чтобы по улицам какие-то люди бегали и ловили воробьев. Вторая версия, что их...
2: Я извиняюсь, я вас не перебиваю, хочу дополнить. Для тех, кто родился позже или как-то мимо которого прошла эта информация, это беда. В Китае вот был объявлен воробей очередным врагом народа, великого китайского народа. И был объявлен день всекитайской борьбы с воробушком. Выяснилось, что воробей не может долго продержаться в полете. Он вынужден отдыхать. Все видели, кто еще помнит воробья, что он, его полет – это чередование резких таких взмахов крыльев, это кабрирование взлета вверх. И он эти крылышки прижимает к тельцу и по инерции пикируя, да, летит. Такая волнообразная, очень милая, трогательная траектория получается. И воробей вынужден отдыхать. Он отдыхает в полете, сложив крылышки, и вынужден потом, сев на веточку, восстанавливать свои утраченные силки. И для того был выбран очень простой, очень коварный, по-восточному коварный метод. Воробушек, в принципе, же птица не боевая, очень пугливая.
1: Да,
2: это вот, да. И великий китайский народ был выгнан своими партийными боссами на улицу с тазами, с корытами. И был вынужден, я думаю, что любой вообще нормальный гражданин сам бы до такого не докатился, стучать по этим тазам и спугнуть всех воробушков с места. Воробушки летали, стук по тазам все возрастал, люди же в толпе сатанеют, мы все знаем, что такое толпа, каждый нормальный гражданин, который в кругу семьи может быть теплым, заботливым, в толпе борща максимум, единственный агрессивный жест – это стук бам по столу борща, это все, что вот вообще... Вот я считаю, в толпе зверем. Вот эту вот психологию толпы можно наблюдать на муравьишках. Каждый муравьишка, возьмите его на палец, он суетливо забегает, испугается, да. Муравьишки накинутся хотя бы на гусеницу. Сразу организованность, агрессия. И тащить ее куда-то, и тащить.
1: Нашим радиослушателям предложить эксперимент, действительно, посмотреть там.
2: А если
1: сесть в муравейник,
2: тело, да, какое-то беспомощное поместить, вот связать, хорошая лента есть, липкая, сейчас я видел на рынке, коричневая, не белая, белая. Если связать тело лентой этой, чтобы не мог, и кинуть в муравейник, будет, вы представьте, да, что...
1: Вообще-то наша программа с должниками так часто поступает. Очень хороший метод. К тому же ведь это же лечебный укус. Если как-то это до поры до времени, в течение получаса вот. Нормально, дальше может произойти уже интоксикация.
2: И летающие воробушки падали обессиленные. Чувство страха, тельце маленькое, сознание слабое, страх. Они кружили над сухой китайской землей. Снизу агрессивные, перекошенные, узкоглазые лица, злые.
1: Потому что в то время китайцы не были такими, как сейчас.
2: Харьки, я бы сказал, маленькие злобные харьки, да, китайские.
1: Как одно, только, ну, представьте.
2: Тазы с обколупанной полуды от исступления, стучащих изо всех сил туда пустыми бутылками, палками. Внизу грузовики со спущенными колесами, все это по пустым бензобакам, грохот, все это. Детишки, у детишек у целого поколения изломана психика. Они видели все это, они участвовали, да. И воробушки падали бездыханными тушками пушистыми. И злобные китайские босые пятки топтали их.
1: Кстати, вы заметите, Юрий Романович, что в то время, так сказать, гонение на воробьев, оно практически идет нога в ногу со временем, когда были конфликты на китайско-советской границе. То есть они,
2: и там, только лазеры, только советские лазеры сумели, только лазеры советские сумели эту агрессию, эту эскалацию агрессии, которая началась с безобидного истребления воробьишек. и вылилось потом. Пожалуйста. Вот я, да, с удовольствием выслушаю мою коллегу.
3: Простите, пожалуйста, мне очень тяжело сейчас говорить, потому что, вероятно, я не в том возрасте, чтобы называть меня Айоном, но сейчас мне, вот, и простите, я не буду, хотя, вероятно, по возрасту я могу называть вас Саша, Юва, но мне очень тяжело, поскольку, в общем-то, все ваше поколение страдает, к сожалению, недостатком информации. Вы очень верно, Юра, описали именно методику истребления воробушков в Китае, но, к сожалению, вы не смогли верно раскрыть, собственно, суть того, почему начались эти гонения. Дело в том, что в это время Китай стал на путь коммунизма. А если вы достаточно хорошо знаете историю Китая, вы, наверное, могли бы вспомнить, что Китай – это близко к буддизму и конфуцианству страна, в которой вегетарианство было введено в культ. Очень долгое время поколение китайцев питались исключительно рисом и прочими вегетарианскими продуктами. У них был введен запрет на мясо. Политик нашего государства после становления Китая на путь коммунизма, естественно, была направлена на то, чтобы уничтожить вегетарианство. Поэтому, собственно, борьба с воробушками была направлена на то, чтобы накормить мясом каждую китайскую семью.
1: То есть вы хотите сказать, что это прежде всего решение каких-то...
3: Безусловно, политическая.
1: А скажите, Алена...
3: Это была политическая акция.
1: А скажите, пожалуйста, а почему в журнале вот «Юный натуралист» не было этого описано? Это как раз стала информация, урезанная цензурой?
3: Ну что вы, даже бабочка, открытая Вадимом Набоковым, не была описана в нашем журнале, хотя мы пристально следили за каждым открытием в области... биология, но вы же знаете, что наш великий соотечественник, мой большой друг Вадим Набоков, прежде очередь занимался тем, что собирал коллекцию бабочек. И прежде очередь он оценил себя именно как собиратель бабочек, а не как писатель. И, к сожалению, когда он сделал это великое открытие, он, значит, нашел бабочку, это не было описано в нашем журнале. Мы вообще вышли в ногу со временем, мы не печатали авторов, которые... противоречили. Безусловно.
2: И, кстати говоря, вот говоря о горячо любимом мною Набокове, как часто люди с извращенной, с нарушенной сексуальной ориентацией, чтобы скрыть ее, прибегают к маскирующим таким акциям, как то гомосексуалисты имитируют повышенный интерес к противоположному полу, так и Набоков, считая, будучи страстным собирателем бабочек, он даже был вынужден написать такую великолепную, я считаю, произведение о нимфетке Лолиту, чтобы скрыть свою исконную твою личную страсть. То есть вот кажущимся интересом к нимфеткам, такую вот...
1: Страсть к старушкам.
2: Нет, нимфомания. Вы не читали «Лолиту». Мне стыдно, Александр.
1: Нет, ну раз вы говорите, что...
3: Однако вернемся к воробушкам. Вы знаете, очень тяжело. Очень тяжело выходить на улицу и не видеть этих маленьких, сереньких, шебушащих комочков. В свое время, я помню, когда мы выбегали на улицу, юные, милые девушки, нас встречали такие замечательные молодые люди, Саша Блок, симпатичный такой, но очень простой Вова Маяковский. В общем, мы топали каблучками. Вы знаете, это было своеобразное очарование в том, что мы ходили под этими спутанными ветками деревьев в нескучном саду. Вы знаете, что сейчас улыбают нескучный сад? Вы, наверное, не знаете. И эти нежные птавки тикали над нами. Тогда, вы знаете, и синички были, снеги, но воробушки.
2: И ведь даже когда какали на голову, не было обидно.
3: Вы знаете, как и лошади. А воробушки лылись в том, как и лошади. И вы знаете, я сейчас думаю, что пьяных тогда на улице было меньше, только потому, что лошади какали на улице, и пьяные тогда, вы знаете, какая альтернатива была пьяным? Ну, упал он лицом в лошадиный навоз, в теплый лошадиный навоз. И он грелся, лежал в потом навоз потихоньку холодел, он вставал и шел домой. И, в общем-то, все кончалось довольно благополучно. Приходил домой весь вонючий, в лошадином навозе, но взвешенный и живой. А сейчас падает пьяный человек. Вы знаете, много сейчас пьяных людей на улице падают.
2: Сникерс недоеденный.
3: Вот попробуйте упасть в недоеденный сникерс. Не тепла.
2: Орехи под щекой.
3: Ничего, вы понимаете, в чем дело. И никакого вообще, даже если вы в стае, протрезвели, пришли домой, пахнете шоколадом, лицо в орехах, никаких. А раньше вполне понятно человеку, в чем он лежал, до чего он напился. И я думаю, что пьяных стал на улице больше.
1: Кстати, вот так же незаметно ведь ушли с московских улиц лошади. Вот раньше.
3: Ушли.
1: Ушли,
2: они, правда, несколько позже ушли, чем вот этих.
1: Ну, про это мы не
3: будем. Мне сложно вспоминать.
1: Скажите все-таки, Алена Юрьевна, вот ваше мнение. Вот мы
3: Лёля. Меня звали Лёля. А сейчас я, конечно, для вас уже Алена Юрьевна. И, может быть, даже уже, конечно, полусумасшедшая Алена Юрьевна.
2: Но такая милая старушка,
3: спасибо,
2: с которой
3: Юра.
2: Нам так приятно.
3: Спасибо, тут, Юра.
2: Я думаю, слушателям приятно. Кстати, мы с удовольствием выслушаем ваши ответы.
1: Поставленные нами вопросы. Телефон студии 203-19-22, если у вас какие-то будут мысли, вы звоните. А я все-таки хотел спросить, вот первое мнение насчет того, что было как бы такое подобие Китая, мы как бы обсудили. Второе мнение, что это как бы исчезновение этих пернатых зверьков связано напрямую с зубоврачебной промышленностью. Сейчас не секрет, что очень модно производить протезирование зубов, вместо зубов протезировать клювами, поскольку ясно, что это и прочно, и как бы и достаточно красиво, и нету скола. И даже у нас вот внизу, мы уже об этом неоднократно говорили, открылся зубопротезный кабинет при программе Монмаранси, где протезирование производится клювами птиц. Вот. И поскольку клювы воробушков достаточно подходят все-таки под эту функцию, может быть такое, что произошел его чересчур большой отлов этих птиц.
3: Вы знаете, это безобразие. Это безобразие, то, что у нас настолько плохие продукты питания, что такое огромное количество народу нуждается в протезировании зубов. Безусловно.
1: А, вот, кстати...
2: Кстати говоря, сникерсы, кто ест, это единственная пища, которая разъедает даже клювные протезы.
1: Да, совершенно точно, поскольку...
2: Причем совершенно неважно, чистите вы сникерс перед едой, едите его нечищенным, кипятите, на пару приготавливайте, ешьте сырой сникерс, совершенно неважно, зубы разрушаются, металлокерамика разрушается, металлопластмасса разрушается сразу. Золотые зубы тускнеют.
1: Да вообще происходит полное.
2: А в клювах тут же забиваются ноздри клювные.
1: Но это в том случае, просто вы несколько не в курсе, потому что сейчас уже новые технологии, что ноздри клювные, их перед тем, как вставляют, их пломбируют. Ну, как правило, это сейчас только начали.
2: Если бы вы знали подоплеку, мы как натуралисты прошли через... Ведь самое ужасное, что воробушков перед смертью заставляют клевать амальгаму. И ноздри забиваются. Воробушки мрут от удушья.
1: А, вот это мы не знали, потому что обычно такие зубоврачебные кабинеты получают уже готовые клювы.
2: И никто этого не знал, это ужасно. Вот синюшность остатков мяса, которые дочищают уже зубные техники, она свидетельствует о том, что бедные воробушки клевали амальгаму.
1: А как вы все-таки считаете, вот как это связано? Может быть, действительно стоит сейчас поставить вот вопрос в Думе на тему, так сказать, введения строгого лицензирования на вот, хотя кого уже лицензировать, ведь исчезли.
3: Вы знаете, это безобразие. Я думаю, что это безобразие. На самом деле, в наше время мы вели огромную кампанию с Вильмином Ходосевичем по поводу защиты слоников, поскольку делали протезы из слоновой кости. Но воробушки, вы знаете, я, вероятно, уже давно живу, я стала человеком, я считаю, что это просто полное безобразие. Просто полное. Я слышу об этом первый раз, и, честно говоря, мне очень тяжело это слушать, как юной натуралистке. В общем, я не знаю. Я попробую назвать на все наши кайши и, в общем, поднять вопрос, думаю, безусловно. Амальгаму – это безопаснее.
2: В ноздрички.
1: Исчезли такие зверьки, как воробьи, что с этим связано, что это может повлечь. Кстати, действительно, они исчезли, спорить с этим не приходится, просто мало кто на это обращает внимание, тем не менее. Как вы считаете, у меня вопрос к обоим нашим гостям, какие это может иметь последствия для экологии? Ну, и к тому же, действительно, как мы говорили выше, вот, скажем, детишки, они видят, как чирикают воробушки, и у детишек душа, понимаете, поет. А сейчас у них душа не поет, они вырастут мрачными дебилами. Наверное.
2: Грязного голубя наблюдая, да.
1: Вот дело... Какие у вас прогнозы?
2: Во-первых, самое очевидное, самое неприятное. Раньше, когда вот какая-нибудь сердобольная старушка выходила из подъезда, какой-нибудь гражданин степенный, покупал буханку за 26 копеек, не сегодня будет сказана эта цифра, и крошил ее, щедро разбрасывая своей рукой на тротуаре, налетали сначала юркие воробушки, и потом уже грязные тяжеловесные голуби. И они пребывали в постоянной борьбе, постоянной конкуренции за каждую хлебную крошечку, за каждый мякиш. И голуби не могли получить всего объема разбросанного хлеба. А сейчас, когда голуби пребывают абсолютно вне конкуренции, они собирают всю пищу, и развиваются вот эти клоны, эти популяции грязных птиц, голубей, серых голубей, они теперь развиваются бессистемно и беспредельно. Мы будем мы еще года через два наблюдать безмерный рост этого отвратительной, этой помоечной, этой грязной птицы и голубь. Вот Александр Алексеевич верно заметил давеча здесь в приватной беседе, что голуби начали даже садиться на ветви деревьев. голуби стали на зеленые, даже не только на сухие, на зеленые. Ведь раньше голубь мог сесть только на помойку. Голубь мог сесть только на грязную палку. Мог сесть на столб. Теперь голуби садятся на зеленые побеги. Голуби садятся на веточки, на почки, на зарождающиеся листики.
1: Юрий Романович, еще нужно сказать, что если воробушки, извините за такое, может быть, выражение в эфире, какали мало и экологически чисто, это доказано многочисленными лабораториями по атмосфере экологической в Москве, всегда брали анализ у всех птиц, то голубиный помет, он, как сейчас, тоже мало кто это замечает, но если, например, голубь накакает, извините, на капот вашего Мерседеса, понимаете, до любого автомобиля, то вы именно в этом месте, если вы сразу не сотрете, образуется резко коррозия, то есть краска разъедается наглухо. Если он нагадит на зеленый какой-то листочек, то происходит мгновенная протравка зеленого, этого зеленой массы чуть ли не насквозь. И в связи с этим сразу назревает следующий вопрос, ведь известно, что численность одной популяции напрямую связана с численностью другой популяции. Может быть, увеличение численности популяции вот этих голубей напрямую повлияло вот на уменьшение популяции воробьев. Хотя, когда происходило, я помню, кормежка птиц в скверике какой-нибудь сердобольной бабушкой, то воробьи достаточно так выхватывали куски.
2: Причем, да, я хотел... Великий воспитательный момент этого дела. Вот вспомните, наглый, толстый, жирный, грязный голубь приближается к своей вот уже заведомо включенной глубинной сознании добычи, к этому кусочку. И шустрый, хрупкий, пушистый воробушек раз у него под жирной мордой этот кусочек и на веточку его с друзьями, со своими с воробушками клевать. И вот этот, это глубинная ряха, это грязный глубинный клюв, он терял свою вот эту записанную в глубинное сознание добычу. И торжество вот этого хрупкого, светлого, чистого, великолепного сознания, оно вселяло в души надежду на то, что не всегда сильный побеждает, не всегда жирные морды урвет вот этот от жизни кусочек, а и вот этим, этим созданием тоже перепадала заслуженная добыча. И любой, сидящий на бульваре, в лесопарковой зоне, на лужайке, он мог вот в этой, казалось, естественный отбор, не от материализма, не от дарвинизма, никакого отхода, никакого, что шустрость, ум побеждала вот эту силу грубую, это нахрап, это ряху все. Сейчас толстый голубь приближается к недоеденному Сникерсу и жрет его, тут же гадит. Сникерс недоеден, рядом голубь нагадил.
1: Напротив какие-нибудь гопники около ларька.
2: Сидят, да, или лежат. Все это вместе вообще.
1: И откуда-то струится композиция.
2: Кстати,
1: Шуфутинского
2: вот
1: или кого-нибудь?
2: Горячомного любимого Шуфутинского, да, вот там. Кстати, вот если кому-то сложно представить всеобъемлющую общую картину, я предлагаю обратиться к выжимке нашего общества, к выставке достижений народного хозяйства, ВДНХ. Для меня, человека предыдущих поколений, ВДНХ всегда останется ВДНХ. Вот что такое выходные, семья, советская московская семья, куда она шла? Она шла на ВДНХ. Это аттракционы, это повсеместно варящиеся сосиски. Кстати, зря, Александр Алексеевич, вы улыбаетесь. Видимо, вы моложе. Вы не помните.
1: Да, нет,
2: любая московская семья...
1: Просто у меня тут под столом Прохор опять не совсем в хорошем состоянии.
2: Что такое был поход на ВДНХ?
1: Да.
2: Это вареные сосиски. Великолепный запах варящихся микояновских сосисек. Круглые булочки по 3 копейки.
1: Маша.
2: В одном месте эти булочки были проткнуты уже сосиски вареные, в другом месте продавались рядом. Пиво, пшеничный колос, 39 копеек, 45 копеек, ВДНХ, все. Это слева за шашлычной, не доходя до ярмарки, всегда был портвейн. Хороший, нормальный портвейн. И сердобольные продавщицы за 5 копеек вам продавали бумажный стаканчик. Любой нормальный... Выражение вашего лица вызывает жалость, Алёна Сергеевича, вам её дарили, просто дарили. Любой москвич скажет, что я прав. За каждое свое слово я отвечаю памятью всех моих товарищей, ныне, слава богу, здравствующих, но уже никто не пойдет гулять на эту помойку, которую прилетит в ДНХ. Раньше это кафе «Колос», фонтаны действующие. Если уже вот первая порция портвейна с шашлыком выпита, можно зайти в любой действующий павильон, понаблюдать возрастающую мощь нашего хозяйства.
1: Например, павильон «Коноводство», я помню.
2: Лучше всего космонавтика, заглянуть в иллюминатор, покрутить автомобили, эти поганые западные автомобили с формой фаллопластики вообще, с этой ужасной совершенно. Дальше ВДНХ. Там были великолепные хряки. Я нигде не видел такого хряка, как на ВДНХ. Они стоять не могли, эти хряки лежали. Настоящий огромный хряк. 215, 315, 750 килограмм. Бык! Это... Понимаете, любое вообще сердце, душа русского, московского человека на ВДНХ, она могла получить полный комплекс удовольствия. Из динамиков раздавалась нормальная советская музыка. Нормальные советские... Карусели, качели, аттракционы, все. Артисты, фонтан дружбы народов был еще весь в золоте самоварном, ничего не облетело. Рабочие и колхозница, не тускнеющие, сияли в лучах восходящего, заходящего и прочего солнца. Зимний снежок искрился на на радостных шапках гостей столицы. Понимаете? А что может заменить, какой Феррари, какой Ламборгини может заменить эти автопоезда, которые курсировали по территории? С чем можно сравнить чувство ребенка, который сидел в открытом автопоезде, и мимо проносились достижения народного хозяйства Великого Советского Союза? Вы понимаете? Поезд, автопоезд, его надо было дождаться, выстоять очередь. Сосиска переваривалась в довольном желудке. Из динамиков раздавалась великолепная советская музыка.
1: И, кстати, я боюсь показать...
2: Да, в том-то... Об этом я иду веду речь. И когда душа переполнялась негой, покоем и удовольствием, можно было сесть на многочисленную лавку, покрошить оставшиеся от сосиски за 3 копейки хлебушек. Все помнят вот эти булочки, которые отлично ломалось пополам, очень сексуально и многозначительно. Раз и пополам. И покрошить половинку оставить до следующей сосиски, а половинку покрошить воробушком. Кстати, вот одно из ярчайших воспоминаний моей молодости, правда, это уже происходило в парке у метро Войковская, будучи студентом института неподалеку этого метро, мы с друзьями, сдав успешно зачет, что такое зачет 70-х, 80-х и что такое зачет 90-х? Зачет 90-х, что, $50, тачка до дома, все, герла, койка, мойка, помойка, все это, что такое студент 90-х? Это индивидуум, озабоченный набиванием кармана. Или несчастный ботаник, отторгнутый обществом, социальным строем и прочими ингредиентами социальными.
1: Постоянно, унижаемый какими-то...
2: Тогда вспомним зачет. Зачет — это не могу. Сердце заходится.
3: Юва.
2: Однажды... Подождите, не мешайте сейчас. Секундочку. Приятного аппетита. Мы после...
1: Это у нас фирменные щи. Вот мы всегда всех гостей угощаем.
3: Очень вкусно.
2: После Спасибо. Успешного зачета мы, перепивший пиво, пшеничный колос, взяли последнюю бутылку, раскрошили батончик за 13 копеек и кормили воробушков. Если бы вы видели, как мило они покачивались назад-вперед, Испугнутые грязной кошкой, они еле взлетели на нижние веточки. Это было настолько мило, настолько живо, непосредственно, настолько по-настоящему. Что? Какое видео? Какое вообще? Что сейчас масс-медиа, CD-ROM, мультимедиа? У тебя саунд-бластер есть? Нет, пока пейджер. Ё-моё, какие воробушки, кто вообще их сейчас бы увидел?
1: А, кстати, еще достаточно действительно сейчас сходить и посмотреть на ВДНХ. Ну, на бывшего ВДНХ, кругом какие-то люди в шапках со здоровыми носами, с усами, тащат какие-то непотребные коробки куда-то. Да, я с вами тут целиком согласен. Может быть, кстати, воробушки, как наиболее эмоционально восприимчивые птицы, не могут просто...
2: Не вынесли всего этого.
1: Ну, да, давайте все-таки послушаем, что хочет нам сказать Алена Юрьевна.
3: Юра, вот так катастрофически молодо, что вперед-назад, он фейт мне какие-то странные ассоциации. Вы знаете... ВДНХ, да и меня это не ваши тележки, не ваши сосиски, это мороженое и военные. Военные и мороженое. Знаете, столько было молодых, красивых военных перед войной. Ну, почти столько, сколько ваших воробушков. Мне очень странно, что вы вы, в общем-то, юный человек, в общем-то, я помню, что на ВДНХ не было хряков. Хряков не было. Были свиноматки. И именно они езжали и не могли встать. И, между прочим, я как архивариус, журнал «Юный натуралист», могу вам сказать, что это был, между прочим, очень тяжелый факт в биографии нашего Отечества, поскольку свиноматки не могли встать, и именно потому, что на них испытывали новые комбикорма, из-за которых свиноматки передали жир, у них атрофировались конечности, была повышенная сексуальная активность и выделение молока. Наверное, вы заметили, что ни одна свиноматка на ВДНХ не могла встать. Вы помните, Юра?
2: Да, я еще помню, там еще были бараны. Там были бараны, и если баран стоял задом, все девчонки так хихикали и локотки к телу прижимали. Бараны были на ВДНХ просто обалдительные. И вообще...
1: Коноводство.
2: Ой, кони. Их водили кругом там, сейчас там все ободрано, сейчас там продают таблетки для собак. А раньше кони ходили. В воскресенье музыка громче, и кони кругами рядом. Не военные, правда, просто ребята шли.
3: Военные.
2: Военные с другой на трибуне стали. А вот по самому манежу...
3: Военные ходи.
2: Кони шли, кони там. Классный хвост развивается. Девчонки ходят. Кстати, вот это помните? Меня очень мучает теперь. Сейчас я прочитал в Бурда Модн журнал. Бурда Модн. Трусы, женские трусы, не оставляющие следов.

0: Это океан сексуальной фантазии. И сейчас покупаешь за 20 баксов трусы, они даже следа не оставят. Я не говорю про запах. Они даже следов на женском теле не оставят. Я помню 72-й год. Всплеск мини-юбок. Вот уж мини так мини. Сегодняшние шорты отдыхают на том мини. Продавщица, она не могла взять ни с нижней полки, ни с верхней. Потому что ее бы тут же за аморалку уволили из комсомола. Вы понимаете, это было нормальное мини. И были чулки...
1: Юва, в наше время комсомолку могли уволить за то, что она носит косынку. Причем юбки.
0: Я хочу, как мужчина тех лет, как мужчина... Сейчас я уже скорее натуралист. Вспомнить были чудные женские пояса с чулками и с такими резиночками. Надо было чулок...
2: С белыми такими хреновинками.
0: Чулок наложить на резиновую пимпочку, да. И такой рогулечко сверху пришпилить. И все это создавало такое вот напряжение, натяжение. Сейчас чулок, это вот сверху резиновая, так, эластичная вот эта вот манжета.
2: Вот, они... Прохорят, на ней, видите,
0: да, да, да, да, вот она опять валяется. Эти ноги сует вообще. Спасибо, хватит. И вот именно вот этот вот свернутый в жгут чулок, казалось бы, совершенно неэстетичный, это вызывало такое возбуждение всегда.
1: Вы очень правильно подняли эту тему. Теперь девушки не носят штанишек. Раньше девушки носили шерстяные штанишки, и поэтому не страдали воспалением придатков. Теперь девушки не носят штанишек. Они отказались от резинок, от чулок, от фидепесовых чулок, от фидекосовых чулок. И не носят штанишки. Они носят колготки, страдают воспалением придатков и не могут рожать детей. Вы, Юра, наверное, заметили, что поголовье детей уменьшилось так же, как поголовье воробушков.
2: Да, да, это, кстати, серьезный
0: достаточно. Это единственное, утешение, что отсутствие воробушков уже почти некому наблюдать. Взрослым некогда, не до того. А дети, популяция детей, она, в общем-то, сходит на нет.
1: Причем какие тут дети? Вы говорите о воробушках, вы говорите о голубях. На самом деле, на смену воробушкам, как говорят наши ученые, придут не голуби и даже не вороны, а утки. Вы, наверное, замечали, какое огромное количество уток сейчас наблюдается у тех мест, где раньше люди кормили голубей и воробушков. Теперь всю эту нишу заняли огромные крякущие, топающие утки.
2: Они тоже появились в таких количествах недавно.
1: Они начали гнездиться на деревьях.
2: Да, да, да, да, по идее, нормальные утки. Это какие-то странные происходят все-таки вещи. Ну, знаете, просто уже пришло время выпуска новостей, а после этого мы продолжим наш разговор. А в гостях у нас, я вам напоминаю, уважаемый Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. А сейчас новости. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Филиным и Аленой Юрьевной Цигель-Полянской. Кстати, Юрий Романович, Алена Юрьевна пока не нашла. Там, скажем по секрету, она пришла сюда со своим маленьким внуком, который вот... Вот на что... А, вот уже пришли. Я просто рассказал про вашего внука, которого вы взяли с собой. И вот вы действительно, как говорю, почет недостаточно.
3: Правнука.
2: Правнук уже?
3: Правнук.
2: Ну, по-моему, не скажешь. Кстати, вот вы действительно выглядите достаточно молодо. Вот с чем это связано? Вот я знаю, что вы по службе, по служебному положению достаточно часто выезжали в какие-то командировки. Вот я знаю, что вы очень хорошо... достаточно близко знакомые вот с товарищем Сенкевичем.
3: Конечно. Но вы знаете, это не самый интересный из моих знакомых. Вы знаете, я была знакома с очень большим количеством мужчин. И я думаю, что я сохранилась исключительно благодаря своим мужчинам. Вы знаете, в моей жизни, если я начала писать уже третий том моих мемуаров, я надеюсь, что

0: из школы сдадут, но очень многие мои воспоминания интимного плана. Вы знаете, я была близко знакома с Сашей, Боком, с Володей Маяковским. Ну, в общем, я не буду перечислять. Вы знаете, я в то время, я уже, наверное, была не юной девушкой. Сейчас я, конечно, уже даже уже не старая старушка. Я, наверное, уже, как бы вы сказали бы, наверное, я уже патриарх всего этого.
1: А почему и... так между собой любя называем вот ваше положение вторым дыханием?
0: Вы знаете, это, наверное, уже четвертое дыхание. И после того, как умер мой близкий, знакомый, мой любимый человек, вы, конечно, знаете этого большого поэта, вы знаете его фамилию, он недавно умер в Штатах, я не буду называть эту фамилию, я не хочу компрометировать его семью. Но, наверное, сейчас я бы уже сказала, что я, наверное, потихоньку выхожу в тираж. И поэтому мне так приятно видеть такие молодые лица, как Ю, как вас, Саша.
1: Ну, кстати, вот насчет Прохора, вы тоже, я смотрю, вы на нее сейчас смотрите. Вы знаете, она практически, ну, не сильно моложе вас. То есть вот девушки Прохора наши, мы так любя называем, вчера, представляете, исполнилось 53 года. Вот сказали бы вы? У вас очаровательно. А скажите, пожалуйста, Алена Юрьевна, вот все-таки давайте немножко сейчас вернемся к журналу «Юный натуралист». Я знаю, что вы храните массу статей, которые...
2: О, я не могу промолчать. Да. Я хочу обратить вашу память опять-таки к ВДНХ. Там же были, как войдешь, прямо и налево, два павильона. Юный техник и юный натуралист. Во что теперь они превратились? Господи, это... Вы... Вот кто силен, кто из наших слушателей силен в русском языке? Я вам предлагаю такой неологизм. Не нужно быть структуралистом. Не нужно быть последовательным поклонником Жалковского и других известных структуралистов русского языка, чтобы врубиться в название «китайские товары со всего мира». Вы представляете, во что превращен великолепный, маленький, но столь самобытный, столь необходимый каждому юному гражданину павильон «Юный натуралист».
1: А давайте вот поинтересуемся все-таки Алёна Юрьевна, как же так получилось, что...
2: И сейчас, который... сейчас в этих павильонах единственная достопримечательность – это Мишка Олимпийский. Это кто с мохнатой рожей сделал все чуть-чуть дороже. Великолепный стишок 80-го года. Надувной олимпийский Мишка висел в одном из этих павильонов. Это все, что осталось от столь светлой, столь теплой, столь ароматной памяти нашего недавнего, но, похоже, безвозвратного прошлого, полного воробушков, столь милых сердцу моей оппонентки военных, хряков, баранов, космонавтов и лошадей нашего недавнего прошлого.
0: Вы знаете, за что я люблю эволюцию? За то, что была выведена такая замечательная порода буденовских жеребец. А буденовский жеребец – большая лыжа лошадь. огромная лыжная лошадь. Вы когда-нибудь видели жеребца буденовской породы? Ну, вы обязательно сходите на ВД... На ВДНХ не знаю сейчас, но наверняка где-нибудь вы увидите.
2: У входа торгуют шашлыками, нет?
0: Я не помню. Простите, пожалуйста, я не помню. Вы говорили здесь о альпинском мишке. Я такая пьяхлая старушка, что не помню вашего альпинского мишку. Я недавно была на замечательной улице Абат, на которой жило много моих знакомых. Я видела там мишку. И орла. Это было, в общем, очень приятная встреча.
2: Чудная сейчас, кстати, прозвучала композиция. Мне очень понравилось. Только человек, который все детство наблюдал воробушек, кормил их хлебушком, мог написать такую музыку.
1: Уже достаточно взглянуть на лицо Майкла Джексона, чтобы понять, что это действительно так. Да, итак, о том, собственно, почему еще пропали воробушки. Наверняка многие наши радиослушатели помнят такую необычную физическую, я бы сказал, особенность этих птиц. Голуби, они всегда ходят, достаточно некрасиво переставляя свои вот эти вот оковалки, которые некоторые бабушки называют лапки. Лапки на снегу. Извините, пожалуйста.
2: Такое чудо.
1: А воробушки, они, как вы могли заметить, всегда прыгают. У них нет такого шагового режима. То есть редуктор шаговое отсутствие. И, исходя из этого, есть такая научная версия. Голуби имеют возможность перешагивать ту дрянь, которая сейчас в изобилии посыпают дороги. Тогда как воробушки, прыгая, разбрызгивают, ну, конечно, соответственно, с их размером, вот эту массу всей этой соли анти, вот, скользящей, да, которая на дорогах, вот, как старый автомобилист, Юрий Романович, наверняка меня понимаете. И не секрет, что добавки, которые входят вот в эту присыпку для дорог, есть присыпку для грудничков, есть для дорог, они имеют достаточно серьезную, так сказать, химическую и биологическую активность. Ведь недаром они приводят к коррозии, и даже асфальт портит, согласитесь, это же факт. И вот эти микробрызги, попадая на оперение нижнего, значит, брюшка этих замечательных птиц, и также в половые органы, которые находятся непосредственно в достижении их, значит, прыжков, они вызывают рано или поздно заязвление, приток каких-то инфекционных, я бы сказал, таких струй вовнутрь их тушек. И это привело к постепенному исчезновению. Но это такое, даже можно сказать, на уровне химического отравления, может быть, даже немножко вирусоедального. Как вы считаете?
2: Может быть, просто... Воробушки, в отличие от голубей, не могут ходить строем, не могут ходить в ногу. Голуби заставь, будет переставлять свои грязные лапы в ногу. Лево-право. Воробушка, хоть пополам руби. Прыг-прыг. Воробушек, понимаете, а голубь лево-право. Это же так... Какой глубочайший смысл в этом заложен? Неспособность, физиологическая неспособность идти в ногу. Это не индивидуализм, не собственность. Это свобода, это маленькая личная свобода маленького свободного существа. Понимаете? А голуби расселись по ветвям.
1: Здрасте. Ну, простите.
0: Половые органы – это вообще такая тонкая, деликатная вещь. Где вы видели половые органы свободного человека? Свободного существа, Юрий.
2: Свободное существо своих половых органов не прячет.
0: Ну что вы. Вы понимаете, я думаю, дело совершенно не в половых органах.
2: Да я не про девчонок ваших говорю, господи, что вы...
0: А почему бы не поговорить о наших девчонках? Моя тёзка Йоя, Брик, всегда говорил Володе: Володя, не надо писать стихов. Ты лучше ходи своим строевым шагом. Я не могу дальше подождать. Я, пожалуй, принесу вам свои мемуары. Они не имеют отношения к воробушкам и даже к голубям. Но они имеют отношение к военным и к строевому шагу, о котором вы сейчас говорите. То есть вы хотите сказать, что строевый шаг в связи с тем, что в нашей стране перестали ходить строевым шагом, и это можно заметить дальше по Красной площади, что на Красной площади перестали ходить строевым шагом. И поэтому вы хотите сказать, что воробушки, как вид, привыкший к строевому шагу, начинают потихоньку вымирать.
2: И нет, я был в армии, я дослужился до ефрейтора, сам причем нормально дослужился.
1: Простите, а почему же у вас вот погоны подполковника на вашем пиджаке, да, гражданского человека?
2: А вы путаете погоны внутренней службы и внешней службы. Вы совершенно не знакомы с этими нюансами. Простите.
0: Военные такие коварные.
2: И дело-то совершенно в другом. Кстати, вы спутали, вы инвертировали понятие, вы исказили основу. Это голуби способны к строевому шагу. Лево, право, лево, право.
0: Юла, вы меня искушаете.
2: Нисколько. Не форсируйте. Несчастный.
1: И возникает следующий вопрос. То есть, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, вот как бы время так повлияло на животный мир, ну, конкретно на мир пернатых, которые обитают в Москве, действительно, исчезновение воробушков. А почему это не произошло с такой популяцией, вот, достаточно обильной, как, например, собаки, кошки бездомные, вот они же не исчезли. Я думаю, что исчезновение, скажем, бездомных собак и кошек, так, кстати, характерно, их отсутствие ну, во многих странах Европы, оно воспринимается как нормальное. У нас, если бы это произошло, то, мне кажется, люди бы это заметили гораздо быстрее, нежели исчезновение вот этих воробьев.
2: А вот, кстати, про кошек. Похоже, у меня есть любимый кот Тимофей. Тимофей окрас чудный, три цвета. Мужчина, а три цвета очень редкий окрас. И хочу сказать, вот сейчас китикет. Китикет Вискас, сухой корм для кошек. Сухой корм для кошек, да? Кошка же всегда дрызгает рыбу мокрую, да?
1: Да, то есть животное, кстати, как ни странно, боящиеся воды, но
2: боящиеся влаги. Яйцо дрызгает мокрое, да? Все, да. Мой Тимофей, мой любимый кот Тимофей, как прижмется лапы, закинет за шею. Ой, не гомосексуализм, просто любовь. Вот. И мой Тимофей принес ему корм. Не помню гадость, как называется. То ли Вискас, то ли китикет. Не различаю. По иностранным ненавижу. Он его сначала жрет, потом хрумкает. Когда наестся, откроет пасть, губы у котов. Кстати, чудные, чудные, нежные розовые губы. Обычно люди не различают. Вот кот усыщи, да, усыщи, сыщи, усыщи. Вот мех, да, но там же, блин, так. Какие губы! лепестки, они тонкой розовой черточкой, такие нежные. Когда улыбается, когда ты не только ссут, когда ты улыбается, это чудные розовые губки, полупрозрачные. Я не скажу чувственные, чушь собачья, пусть баба такие слова говорит. Коты просто... И вот этот кот, он раздвигает свои... Когда он сыт, не сыт, а сыт, когда кот наест этого сухого корма, он открывает широко рот, зависает над миской и начинает щелкать его, щелкать. Он уже есть не хочет. Но такая вот паскудная, видимо, в этом привлекательность, в этих гранулах, в этих сохшихся комочках. И они летят по всей кухне моей. Кухня 9 метров, по всей кухне летят. Вот эти кусочки недоеденные. Ему главное вот этот треск этот паскудный. Главное сам этот обычное животное. Все конкретно. Да, животное. У него же все по необходимости. Совокупляться раз в год. Так, чтобы народить потомство. Драться только когда территория затронута. Целоваться только когда хозяин любит. А тут еда. Главное после страха потребность кота. Он откроет пасть, как нигде в мире животных. Смотрели? Никогда тигр пасть не откроет. Он жрет лося, сжавший рот. Каждая кроха лося попала в пищевод. Все. Здесь разморенный Тимофей. Любимый Тимочка, если он сейчас слушает радио, Тима, для тебя. Откроет свою пасть, вот эти кошачьи губы, все это вот разинут, все это уже так с пренебрежением. И вот этот продукт высокой гадкой цивилизации разлетается по всей кухне, треск идет, и уже вот кайф-то коту, нормальному существу, в процессе еда разлетается по комнате. То есть я хочу... кстати, о чем я начал-то? Потом я с семьей сажусь за стол. Кот, как нормальное домашнее животное, лезет под локоть, сует свою мордочку усатую раз, и вдруг вспоминает, что он сыт, что все его потребности удовлетворены. И он уже мою кашу, мой омлет, мое мясо, он не хочет. Потому что эти гранулы поганые, они отшибли у него все котиные человеческие инстинкты.
0: Я очень часто замечала за мужчинами, что для них важно совокупляться не более чем один раз в год.
1: Я имею в виду
0: котов.
1: Скажите, пожалуйста.
2: Романович,
1: простите, вот такой вопрос. То есть, как бы здесь мы затронули такую тему, как-то вот синтетической все-таки пищи. Может быть, поскольку отходы города все более, поскольку продовольственные поставки все более синтезируемые, то есть продукты не есть.
2: Ужас-то в чем? Сан Сеич. Умные ваши глаза, ваша умная речь, простите. Дело-то в чем ужас? Ужас в чем? Что пропали стимулы. Стимулы. Мой Тимофей, как продукт чистой природы, он просыпается, знает, что у него в миске насыпана вся еда. У него пропал элемент охоты, добывание пищи. Ища, да? Выходим мы на улицу. Вы вспомните, Сан Сеич, вы же не молодой человек. Вспомните, что такое было купить бутылку водки. О, это был процесс. Дома ждут девчонки, дома все нормально. Колбаса по 2,90 полезна, водки нет. Вы мужчина. Сан Сеич, вы мужчина. Не отнекивайтесь, Сан Сеич. Не отнекивайтесь. Он здесь, конечно, радиожурналист, он не может сейчас. Но Сан Сеич, мужчина, в первую очередь, вынужден выйти на улицу. Будь там дождь, будь там снег, любая непогода. Ловить таксистов. Водка есть. Идти в кафе, в другие криминогенные точки. Водки продашь? Да. Это целый процесс. Процесс охотника, мужчины, добытчика. Бутылка водки – это добыча. А а тот, кто ее достал, это добытчик, это охотник. Первозданные инстинкты не только сохранялись, но они и развивались. Сейчас эти коммерческие ларьки, так, это реклама. Обнаженное женское тело, да? Представить голую сиську для любого восьмиклассника, это было подавиться и упасть посреди урока химии даже. Сейчас это ужас. НТВ, Пентхаус, ОРТ, эротик. Это немыслимо. То есть все вот эти покровы тайны, вся недоступность сдернута. То же самое, что для моего Тимофея вот этот самый комбикорм в миске. То есть, может быть, в этом кроется вот та самая причина, из-за чего воробушки, огромная необходимая составляющая нашего бытия пропала из сегодняшней жизни. Еду по Садовому кольцу, соблюдаю рядность, скоростной режим движения. Ни в коем случае не пересекаю двойную сплошную. Смотрю направо, думаю, вдруг там предупреждающий, не дай бог, запрещающий знак. Что такое? Вижу. Делай раз. Соль. Делай два. Лимон. Делай три. Текила. Вы понимаете? На нашем Садовом кольце
0: текила.
2: Это для участников движения какой это не только пример, на какие мысли это вообще может его подвигнуть.
1: Это целиком соблазн. Так называется в художественной литературе.
2: Да, да, вы совершенно, в очередной раз, вы совершенно коварно правы. Меня поражают ваши оживленные глаза. Видимо, вы реже бываете, чем я, участник движения. Но вы так же, как и я, участник нашей жизни. Нашей жизни без воробушков. Нашей жизни среди сникерсов. Среди обнаженных женских тел. Среди...
0: Ах, соблазны! Сколько было соблазнов в наше время. И никаких птичек. И никаких обнаженных тел. Вы знаете, что соблазны совершенно не зависят от обнаженных тел. Я, между прочим, противник обнаженных тел. Я ни разу в жизни не обнажал своего тела. Ни один мужчина в жизни не знает, какое у меня обнаженное тело, но при этом я очень люблю птичек, я люблю воробушков. Я не понимаю, о чем здесь говорит Юрий, о чем говорите вы. Простите, это какая-то порнография, наверное. Вы сейчас меня, приличную женщину, пригласили и говорите о...
2: Еще Петрарка, говоря о Лауре, еще любой ловелас.
1: Простите, вы сказали, это такой фрукт.
0: Петрарка не видел свою Лауру обнаженной.
2: Но мог ее домыслить. Любой
0: домыслить
2: ловелас.
0: Мог кто угодно. Домыслить меня мог кто угодно. Меня было очень легко домыслить. Обноваться?
2: Именно. Что? Именно об этом я и говорю. Только когда включается воображение, когда включается инстинкт добытчика, творца.
0: Мужчина должен выходить на охоту. И поэтому для него очень важно, чтобы женщина была закупорена с ног до головы. Закупорена. Я считаю, что это безобразие.
1: Как вот подружка Владимира Ильича.
0: Не стоило. Я думаю, что не стоило бы сейчас разоблачать мой секрет. Я об этом просила не говорить перед началом эфира. Но я хочу вам сказать, что Владимир Ильич был очень скромный и очень, закомплексованный человек. В свое время он обращался, вернее, не он, а Лев Константиновна Крупская, обращался к Зигмунду Фрейду для проведения сеанса психоанализа. для Владимира Ильича. Владимир Ильич отказался. Я думаю, что это имело негативные последствия для личности, такой высокой и значительной личности, какой, представьте себе, Владимир Ильич. Владимир Ильич был замечательным мужчиной и замечательным человеком. Я думаю, что если бы он прошел сеансы психоанализа, наверное, в его жизни все бы сложилось гораздо удачнее. И он бы не связался с этой безумной, я настаиваю, безумной Вэнфиной. Вэнфины. Нет, я имею в виду Надежду Константиновну Крупскую, я имею в виду Инессу Амант, которая, собственно, изгубила эту замечательную личность Владимира Ильича Ленина. Ульянова.
1: Вот известен такой человеческий орган, как кадык. Вот такой вопрос, может быть, несколько к нашей теме не относящийся. Вот скажите, пожалуйста, роль кадыка в сексе. Как органа привлекательного, как органа сексуального, ну и вообще, так сказать, роль КДК как органов сексуальной революции.
2: Особенно у военных, да. Да.
1: У них же там это вот, некоторые, кстати, подшивают воротнички с целлофаном, от этого прыщи идут по всему КДК. Ну это чтобы схалявить от загрязнения.
0: КДК на самом деле это одно из немногих частей тела, которые очень возбуждают женщину. В свое время мы проводили социальные опросы. Вернее, нельзя назвать это социальными опросами. Кадык – это одно из вторичных сексуальных признаков, которые одевают мужчину, а женщину. Наверняка вы не видели женщину.
1: Разные
0: безусловно. Дело там, на самом деле, это исключительно физиологическая вещь, никак не влияющая на речь, на какие-то там внутренние там восприятия этих органов. Это чисто внешняя вещь. Кадык. Кадык возбуждает женщину.
1: А скажите, пожалуйста, вот у животных, вот, ну, поскольку у всех...
2: Ой, кстати говоря, вот на ВДНХ, глядя в открытых шашлычных, как у мусь чин, которые глотают пресловутый протеин, кадык очень, да, очень восхитительно. Он сначала поднимался вверх к самому подбородку небритому, и потом падал, рухал воробушком.
0: Ну, воробушков нет кадыка.
1: Нет, кстати, у многих животных нет кадыка. У пеликанов нет кадыка, у кошек нет кадыка.
0: Нет кадыка. Это...
2: Вернусь. О, вы не видели Тимофея в период сексуальной активности.
1: Что? Тимофеем у нас есть Прохор. Ну, собственно, это тоже по другой
0: программе. Я люблю кадык.
3: Часто бывало, вот он посыпается, эти крошки, да, вот, когда она стукала, в общем, часто бывало так, воробей не пришибал его, а он успевал отпрыгнуть, и ему, ну, просто вот выклинил передний, верхний клюв. И после этого, вот я, честное слово, просто вот я видел лично, мне просто запомнилось, когда вот там в окрестностях этого района просто вот бегали вот эти вот изуродованные воробушки, когда у них вот нижний клюв остался, а верхний вот эта кровь и вот этот язычок клокочет. Они, естественно, умирали. А он, по всей видимости, подбирал их и ел. Ну, вот. Ну, так к чему это все говорю, просто вот я, как всегда, вот, занимаюсь стекоплёсами, и вообще мне, ну, волнуют различные темы. И вот в данном таком объемистом этой теме я хотел затронуть такую старую тему, как вот вивисекция, и, то есть взаимоотношения людей к этой проблеме. Вот. Так, и вот хотелось бы по этому поводу очень такой конкретный. я уже затрагивал, но это вот как бы продолжение этой темы. Вивисекции звери. Можно, да?
4: Да-да-да.
3: Здесь смерть, желанная для твари. Они уходят навсегда. К мозгам несчастной обезьяны уже подводят провода. Она сидит в глубоком шоке. Глаза заклеены и рот. Мозги без черепной коробки, а рядом сумрачный народ. Не слышит криков испытатель, лишь смертью пахнет из-под век. На тощие лапки обезьянки сустав ломает человек. Его движение привычны, в душе макаки сущий ад. Нажатием кнопки вышибает мозги простой дегенерат. Здесь смерть во имя медицины, во благо изуверства тел. На труп несчастной обезьянки пес за решетку и смотрел. Его оставим мы на завтра, спокойный голос прозвучал. И пес беспомощно залаял, но вскоре снова замолчал. Он вспоминал свою хозяйку, стекали слезы вниз на пол. Жизнь коротка, и смотрит в двери на свет решетчатых окон. Вот хотелось бы услышать просто какое-то мнение вот таких ваших гостей, очень неординарных, особенно вот Лёля, просто вот по её речи, я просто очень впечатлён.
0: Серёжа Есенин, это ты.
4: Спасибо за звонок.
0: Это ты.
4: А ну что скажете, Юрий Романович?
2: На это я бы хотел ответить только стихами, но слезы душат. Спасибо. Спасибо.
0: Не надо стихов. Я думаю, я вспоминаю моего друга Сережу Есенина. Я думаю, что это его второе и третье воплощение.

0: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы, мысли, идеи для Юрия Романовича и Алены Юрьевны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Прошу прощения, это Тимофей Гантеля. Просто не в курсе, о чем речь, в двух словах. Можно вкратце?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что у нас сейчас целый штат референтов трудится над тем, чтобы составлять конспекты наших программ, и мы вам по почте вышлем обязательно
1: конспект. Вопрос, на какую тему я могу в общем задать?
0: Давайте в общем.
1: В общем, хорошо. Вот как вот объяснит Елена Юрьевна ситуацию с тем, что яблоки, в общем-то, овальная форма, и какой-то фаллический символ сверху из них присутствует. Меня просто, в общем-то, эта тема давно беспокоит.
0: Хорошо, спасибо.
1: Не Юрьевне, как...
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Простите, извините, пожалуйста, что вы имеете в виду под фаллическим символом сверху яблока?
0: Веточка.
2: Веточка сверху яблока.
0: А может быть, саму яблоню? Вот если смотреть на яблоко, как на центр яблони, то есть, ну, представить себе, что яблоня произрастает из яблока, а не наоборот, то получается, что вот древо само, это является фаллическим символом яблока.
2: Безусловно, если мы будем рассматривать религию, то это именно так. Поскольку грех вырастает именно на фалсе, а ни в коем случае на что-нибудь другом. Яблоня, она и есть воплощение этого фалса.
3: Заметьте, что вот веточка из яблочка, она очень характерно изгибается каждый раз. Вот.
2: Не знаю.
0: Тоже не могу ничего про это сказать. Ну, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Добрый вечер, уважаемая Елена Юрьевна. Добрый вечер, уважаемые Кости. У меня такой вопрос. Вот в прошлой передаче вел очень уважаемый господин Пацифик.
0: Андрей Егоршев.
4: Да, Андрей, вот именно он. И моя племянница, 11-летняя девочка, очень хорошо относится к нему, звонила и задавала ему вопросы, разговаривала. И уважаемый Саша,
0: да.
4: Я, конечно, очень хорошо информирован о ваших отношениях с Пацификом, о том, что вы даже на обложку своих компакт-дисков пишете, что огромное спасибо Пацифику, там, сиамскому близнецу. Ну, он в одном ряду стоит, с сиамским близнецом, с уважаемым Энзелом Торшином.
0: Да, с двумя.
4: Да. Ну, один Энзел, другой Торшин.
0: Да.
4: Я бы хотел такой вопрос задать, Саша. Вот... Все-таки, кто главнее, Энджел, Торшин или Пацифик?
0: Понял,
4: я, конечно, но с другой стороны, я понимаю, что все-таки друзья есть друзья.
0: Я понял. Сейчас я постараюсь ответить. Видите ли, главнее из этой троицы для меня, конечно же, все-таки Торшин. А могу объяснить, почему. Поскольку Торшин, являясь достаточно неполноценно развитым придатком Энджелса, и тем не менее являясь живым, однако, существом, ну, младшим братишкой сиамского нашего близнеца, он полностью зависит от прихоти того. То есть Энджел сможет Торшина, ну, буквально в любой момент оторвать, как-то унизить, обидеть. Поэтому для меня ближе все-таки всего, конечно, Торшин за его бессловесную какую-то покорность, за его такую терпимость, я бы сказал. Ведь вот глядя в глаза Торшина, многие наверняка из вас видели его на каких-то, может быть, вечеринках, на каких-то мероприятиях, устраиваемых нашей программой в последнее время очень часто. И вы наверняка обратили внимание, что несмотря на то, что Торшин как бы полным дебилом считается, тем не менее в глазах у него есть какая-то мысль. А мне всегда жалко людей, у которых в глазах... жалко, это в хорошем смысле, я их понимаю по-своему, у которых в глазах так сказать, мысль, а на губах у них молчание. Ну, предлагаю послушать звонок следующего радиослушателя. Телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Здравствуйте, уважаемый Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Юрий и Алена. Это Кондратий Тимофеевич Азимович.
0: Очень приятно, Кондратий Тимофеевич.
5: И вот у меня несколько сразу к вам вот таких вопросов, там, замечаний. Сначала, кстати, версия по поводу исчезновения воробьев. Если проследить этимологию слова «воробей», то мы там находим как бы сноску на предусудительный характер его поведения. Да, собственно, и наблюдая, тоже мы вот видим, что у этих глупых голубей они вечно еду крадут. Правильно?
0: Ну да, да.
5: Ну вот, таким образом, при социальном расслоении и переструктуре нашего общества, как бы позицию крадущих заняли гораздо более большие и как бы сильные создания. Вот, мы их можем видеть около ларьков, ну и в других тоже местах. Угу. Вот, таким образом, просто несчастные воробушки были вытеснены. И ничего им не оставалось, кроме как сократиться в числе и исчезнуть. Вот такая вот версия.
0: Угу.
5: Есть еще, кстати, такая замечательная штука. Хотел вам рассказать, поделиться как-то. Вот вы постоянно соскакиваете на сексуальность. Сексуальность как таковую, какие-то признаки, там, темы. Ну так вот, вот негры, они постоянно ходят голые, да? Таким образом.
0: Да, вот у нас, кстати, сейчас под окном мы смотрим, тут некоторые появляются, да.
5: Да, ну вот, они ходят голые, другими словами, внешние сексуальные признаки не являются для них сексуально притягательными, не несут сексуальной нагрузки. Ну вот. То есть, вот скажем, хочет негритянская девушка каким-то образом дать понять негритянскому юноше, что он ей нравится, и хочет она его соблазнить.
0: Угу.
5: Так вот, что она, оказывается, делает? Самым сексуальным местом у негритянских женщин считается бритый затылок.
0: Да, да, да, да, несомненно. Кстати, у многих наших отечественных вот товарищей, граждан тоже это котируется. Поэтому много людей с подобной прической.
5: Вы совершенно правы, поняли мою мысль. Ну так вот, показывает девушка свой бритый затылок парню, и все. Логической задачи. И вспоминает что-то хорошее, вроде пива ячменный колос. По 39, да, копеек, или по 45?
3: 45.
5: Вот, в общем, я как бы всецело с вами в этом вопросе. Так что, и последняя, кстати, тема. Я ж признанный логопед, как бы, и психоаналитик. Вот, я смотрю вас сейчас по 8 каналу телевидения.
0: Угу.
5: Вот, и я вот как бы хотел предложить свои услуги в качестве логопеда для Алены.
0: Вы знаете,
2: я думаю, что, наверное, мне уже поздно.
0: Да, лучше...
5: Что вы, Алена, никогда не...
0: Лучше, коллега, предложите Алене Юрьевне свои услуги в качестве обмерщика. Спасибо вам за звонок.
2: Это глупая шутка, Саша.
0: 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас старейший юнат Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская, архивариус журнала «Юный натуралист». Ваши звонки в прямом эфире принесут, так сказать, новые какие-то идеи, может быть, вопросы у вас появятся, на которые наши гости смогут ответить. И мы с радостью вас слушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Алло, говорите, а то нажму кнопку. Непослушный. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
6: Алло.
0: Ой.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Вы меня напугали.
6: Простите, пожалуйста, только на меня не обижайтесь.
0: Да, что нам обижаться?
6: Я не помню, сколько ступенек находится с 14 этажа, на котором вы находитесь. Но над вами находится... Мосгоскомприрода.
0: Вы знаете, уже нет, вы ошибаетесь. Дело в том, что вчера...
6: Я по делам профессиональным в этом заведении, ну, может быть, я ошибаюсь, был 20 дней назад. И там вы могли выяснить, что с воробушками. Дело в том, что там есть карта загазованности Москвы.
0: То есть вы имеете в виду вот загазованность вот этими
6: автомобилями? Ну, конечно. Дело в том, что когда идет загазованность, то идут окислы азота и окислы кислотные. И они вытесняют. А птицы очень четко это дело чувствуют.
0: А простите, а как же тогда вот ваши слова несколько нелогичны? В смысле,
6: а голуби
0: это же тоже птицы?
6: А голуби я вам могу сказать. Значит, дело в том, что вот ваш собеседник, которого я слышал здесь...
0: Юрий Романович, да.
6: Да, прошу прощения, что я имя-отчество не запомнил. Он просто забыл. Дело в том, что си закрыла голубей. В Москве, ну, я достаточно пожилой человек, в общем-то, практически не было. Они появились где-то в районе, наверное, 70-х годов. А до этого, ну, я сам гонял голубей. Были белокрылые голуби.
0: Да.
6: Да.
0: То есть, а вот эти, вы считаете, сизокрылые, это мутанты какие-то?
6: Сизокрылые, сизокрылые. Они появились вот сейчас так же, как развелись вороны. То есть, это реакция среды.
0: Скажите...
6: И еще одну минуточку.
0: Да.
6: Вот было одно такое замечание. Дело в том, что великий художник, он, между прочим, нарисовал не сизокрылого голубя, а белокрылого. А белокрылые голуби недоречливые. Сизокрылые, я согласен с вашим собеседником, это действительно...
0: Ну, грязная птица такая. Не совсем симпатичная.
6: То есть с момента, когда началось изменение экологической среды и прочих всех вещей, вот тогда это все начало заводиться. И если вы будете любезны, я говорю, по-моему, это все не изменилось, потому что я был всего 2 недели назад.
0: А извините,
6: на 15-м этаже. На 15-м вашем этаже. А дальше идет там все, это Мосгосприрода.
0: Нет, просто имеют... Алло.
6: Да.
0: Просто вот сейчас дело в том, что в потолке здоровая такая пробоина, и наверху я вижу ничего нет. Ну, просто у нас ремонтные работы постоянно.
6: Ну, не надо, вы сидите в апартаментах бывшего министра.
0: Да.
6: Конечно, 14 этаж,
0: 13. А я-то думаю, чей это тут портрет висит на стене?
6: Ну, я вам говорю, что 13 и 14 этаж — это апартаменты бывшего министра.
0: А скажите, пожалуйста, как вот, например, ваш личный прогноз по поводу вот тех же самых воробушков? Реально ли, так сказать, восстановление популяции?
6: А вы знаете, это восстановлено. Дело в том, что я по делам профессиональным и работаю, ну, несколько на краю Москвы. Это за Сокольниками.
0: Ну, понятно, там обширные парки все-таки.
6: Вы знаете, ко мне в мою кормушку, я профессионал совсем другого класса, ко мне в мою кормушку ежедневно прилетают и воробушки, и снегири, и еще маленькие другие птицы, которые называются синицы.
0: Но они обычно сало едят, насколько я знаю.
6: Но я подвешу, естественно.
0: Ну да, да, понятно.
6: Вот так. А теперь меня ваш собеседник слышит?
0: Конечно.
6: Прошу прощения. Решите, я вам позавидую.
3: Имеет ли смысл?
6: Вы, нет, не собеседник, а собеседница.
2: Простите, пожалуйста.
6: Вы меня слышите?
2: Миллионова.
6: Можно я вам позавидую,
2: Да.
6: Вы знаете в чем? Я вам завидую. У меня... только внуки, а вы сказали, что вы привели правнука.
2: Правнука?
0: Ну, не привели, а привезли.
6: Я вот вам позавидую и пожелаю. И второе, я слышал предшествующий разговор. Знаете, по возрасту, ну, я, в общем-то, вас моложе, но 60 мне уже есть. Я вам говорю о другой вещи. Ни в коем случае не идите никому в логопеду, ни к чему. Вот, как вы говорите, это ваше. И пускай оно останется с вами.
0: Правильно.
6: Это мое личное, так что я не навязываю. Это, так сказать, мое личное мнение.
0: Но вам это очень
6: идет.
0: Спасибо вам за звонок. Я, кстати, тоже считаю, что, вот, например, вам, Алена Юрьевна, например, исправить вашу замечательную речь, то же самое, что, например, воробушку пришить лошадиные губы или коню пришить клюв от тукана птиц. Это же будет нелепо. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
0: Приветствую
7: вас. Феофан Бухника с подводной лодки.
0: Здравствуйте.
7: Уранга, добрый вечер. Вопрос у меня несколько, только, пожалуйста, не отключайте, потому что...
0: Если вы будете краткими, то мы...
7: Я краткий.
0: Просто у нас установлен лимитер, так сказать, под лимитер? Именем Прохор, да.
7: Ага. Вопрос такой, вот относительно подводных лодок. Меня, собственно, что интересует? У нас по последней инструкции на подводной лодке положено иметь воробушка. И в то же время в экипаж включено два китайца без ведома экипажа, без ведома руководства. Это как вы считаете, вот как, значит, не съедят ли они, потому что нам в плавание уходить? И вот вопрос такой, ну, потому что, сами понимаете...
0: Да, и второй, и... сразу второй вопрос, первый.
7: Второй вопрос, как вы относитесь к тому, что подводная лодка, она как бы входит в море? Вот никакие ассоциации у вас, потому что у нас, сами понимаете, мы долго в походе в подводном. Вот, в общем-то, и все.
0: Спасибо, спасибо. Ну, насчет, как бы, Алена Юрьевна, насчет вот входа подводной лодки, так сказать, в море. Море,
2: прошу,
0: влажная среда все-таки.
2: Прощение. Относительно китайцев, я не уточнила в свое время, почему так связано вегетарианство и китайская философия. Дело в том, что китайцы в свое время были лишены разнообразных продуктов питания, и поэтому их вынужденной философией было потребление единственного продукта, который рос на их территории. Это рис. Представляете себе нацию, которая 200 лет питалась рисом. 200 лет питания рисом – это 200 лет страдания запором.
0: Кстати, извините, из-за этого запора постоянно тужились и глаза узкие.
2: Я не знаю относительно узких глаз, но относительно философии людей, 200 лет страдающих запором, извините, я могу себе представить. Я думаю, что вам ничего не грозит. Я думаю, что вы будете прекрасно путешествовать с китайцами и с воробушком. Я думаю, что на самом деле все реакции не связаны.
0: Кстати, тут нужно сказать еще такую вещь, что вот если раньше подводников после длительного, так сказать, плавания патрульного какого-нибудь отправляли на какой-то курорт специальный, вот, и многие из них, мои хорошие друзья, мы и сами тоже плавали, как говорится, они рассказывали, что на подводной лодке, я сам свидетель, кормили лучше, чем, скажем, на суше в самом крутом санатории, то есть там те фрукты, там те овощи, ля-ля-то, поля, все положат, все дадут. Вот, то сейчас, так сказать, как все же на самоокупаемости происходит, то сейчас подводников после долгого рейса отправляют в войска пехотные, которые, как известно, трудятся, обычно это летом происходит, на плантациях винограда, уборка овощей, фруктов, в колхозах девки, там, молоко, вымя, там, ну, все как положено. А, соответственно, пехотинцев отправляют отъедаться на подводные лодки, доедать продукты, недоеденные моряками в плавании.
2: Тем более, что в связи с дефицитом воробушков сейчас на подводные лодки будут поставлять кеннеров крашеных серый цвет.
0: Да-да-да.
2: Если этот воробушек... Кеннеры поют по утрам.
0: Ну, не
2: но,
0: все.
2: Кеннеры не поют под водой. Поэтому, если ваш воробушек не поет утром на подводной лодке, это совершенно не значит, что он не кеннер. И поэтому, наверное, надо внимательно проследить, чтобы ваш воробушек не казался кеннером.
0: Иначе получится не как-то нечестный такой немножко.
2: Это
0: сказать.
2: Безусловно.
3: Господа, господа, о чем вы говорите? Мы констатировали, что воробушков нету. Куда? Куда подевались воробушки? Наша армия подводных лодок, она уже не может быть обеспечена даже по одному воробушку. И кроме того, китайцы...

0: есть воробушки? Куда? Давайте послушаем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, опять это Кондратий Тимофеевич Азимов. И вот вы знаете, я, как это не прискорбно, знаю, куда подевались воробушки. Сначала я выдвинул свою такую детскую версию для того, чтобы оттянуть конец, как бы.
1: Нет, ну она для ваших 13 лет не такая уж детская.
2: Вот вы просто как в воду глядели, у меня сегодня день рождения.
1: О, я вас поздравляю.
2: Вот.
1: Мы вам пришлем, кстати, поделку из шишек.
2: Чудесно.
1: Ну, я в хорошем смысле, вы не подумайте что-нибудь. Да.
2: Ну, хорошо, что не кислородную подушку.
3: Молодому человеку Ибе не стоит общаться с общественными организациями.
1: Вот замечательный ответ на звонок нашего радиослушателя. Только зря вот Алена Юрьевна, вы повесили трубку. Ну, ничего страшного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, я хотела бы про воробья рассказать стихотворение.
1: Угу.
4: Я работала в метро, в тоннеле.
1: Как в тоннеле?
4: Это кабельной сети.
1: Ага.
4: В тоннеле я нашла его в субботний день. Он к тюбингу прижался и спать хотел. Немного тронула ногой, он прыгнул от меня. Зачем в тоннеле воробей? И я его взяла. Уже окончился обход, и я везу его домой. Он так обиделся тогда, стал воевать со мной. Кусал как мох, и боль была, такая боль, хоть плачь. Я б не поверила другим, что воробей силач. Когда я вышла из метро, на красной песне было. Он так вонзил мне в руку плюв, от боли чуть не выла. И все же привезла я в дом. Он притворился мертвецом, не шевелил он и хвостом, закрыл глаза и голова как ком. Я поднесла его к окну, почуял волю. Он так рванул и так порхнул, я закричала «караул» и узнавала во дворе. А воробьи не принимали, и я звала его порой, кормила, приручала. Он понял, что он чик-чирик, все чаще прилетая, и он взомнил, что он мой сын, просил еду и крыльями махая. Однажды прихожу с ночной, он в хлебницу забился, открыта форточка ему, и он совсем прижился. А я ложился поспать. Он крылья трес и стал кричать, тут и глухой бы не уснул. И я давай его ругать, зачем же спать мне не даешь? Уже людей на свете мало, не понимаешь, я с ночной. Ведь ты пойми, я так устала.
1: Замечательное стихотворение, спасибо вам большое. И, кстати, действительно, наша радиослушательница очень права. Однажды, я помню, в детстве шел и нашел в палисаднике воробья, такого старого толстого воробья, по своим размерам приближающегося к голуби. Я его тоже взял в руки, и он меня укусил, именно не поклев был, а укус, вот он как собака повис на плоти моего пальца. Вот здесь, видите, вот здесь, вот можете потрогать, вот это место. Тут шрам даже остался. И он висел на нем минут 15, пока как соплю стряхивал. Это действительно сильнейшее создание. Мне кажется, что у него в головах жил, ну, не бей лежачего. Иначе как бы он так кусался? Следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Извините, что такой голос, ну, немножко болею, поэтому трудно говорить.
1: Да нет, ну, вполне для подростка нормальный голос, да.
5: Ну, спасибо. За подростка огромное спасибо. Но, тем не менее, вы знаете, мне кажется, вот тот человек говорил об этимологии этого слова, но он не прав. Понимаете, что такое воробей? Это же возглас. Воробей.
1: О-о-о.
5: Да,
1: то есть
5: воробей. А сейчас этот возглас, ну, довольно опасен, скажем так, да?
1: Угу.
5: И поэтому воробьи превратились в ворочтеев, то есть ворочти.
1: А еще раз просто, мы не разобрали, простите.
5: Ну, если раньше было воробей...
1: Это понятно, да.
5: А теперь ворочти.
1: Ворочти.
5: Значит, это ворочтей.
1: Угу. Понятно. Но, однако, понимаете, в чем дело? Если так вот проследить логически, то, как бы, наверное, все-таки они не успели перекатить за ту грань, когда их на

0: начали чтить, потому что, видимо, вот этот первый их возглас как-то более по жизни оказался сильным. Все-таки побили, видать, их нет уже, их действительно нету.
1: Ну вот нету, поэтому, значит, он оказался сильнее. Они просто переродились.
0: Угу.
1: Они ну как, мутации произошли.
0: Ну вот вы чувствуете какую-то ностальгию по ним?
1: По ворам-то?
0: Нет, по воробьям.
1: А по то, чтобы их били, да, чувствую.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Вот, Юрий Романович, достаточно оригинальное мнение было вот у радиослушательницы насчет как бы воробей. Вообще, я помню, что даже были такие моменты, вот насчет воробей, я вспомнил такой дворик моего детства, мы-то жили в бараке, в Раменках, и там вот вывешивали ковры сушиться, ну, как ковры, паласики, ковры это, вы не смотрите на меня с таким укором, паласики, я сказал, и по ним стучали, ну, типа вот выбивалкой, палкой, и так было много воробьев, они, видимо, думали, что там постоянно барак, там грязь, там это... типа брорта. Вот, и они прям налетят на этот ковер, и вот палками били, даже не разбирали. Они такие были глупые, доверчивые, прям десятками там и гибли, прям ложились, прям просто удары приходились по ним, совершенно ненарочно.
2: Вот я слушаю нашу респондентку телефонного нашего вот оппонента, и грустно мне становится. Привык я всегда к женщине, к образу женщины-хозяйки, женщины-матери, женщины-подруги. И вот приходит эта социальность, грустная, необходимая, привнесенная социальность. Воробей, наворованная, да. Там...
0: Грабь,
2: да, награбленная. И думаешь, милые женщины, подруги, опора наша и утешение, вернитесь к своим истокам.
0: И нет, ну простите, Юрий Романович, что сейчас для, вот так сказать, женщин, современных женщин...
2: Вспоминая ту же ВДНХ, женщина всегда стояла рядом, ехала рядом в вагончике автопоезда, стояла рядом в шашлычной, ходила чуть-чуть позади по великолепным павильонам
0: и аллеям
2: среди экспонатов, да. Кстати, по поводу аллеек, вот очень такая... Помните, слева за павильоном «Юный натуралист» были великолепные яблочные аллеи, где прямо на деревьях росли яблоки.
3: Это безобразно. Яблочные аллеи. Там росли не яблоки, а дички. Дички там росли.
0: Из них неплохое венцо.
3: Это не венцо, это безобразие.
0: Я работал в то время охранником там, этой аллеи.
3: Там могло быть варенье, но никто не умеет в этом городе варить варенье из дички. Это были безобразные аллеи.
2: А в то же время вот женщины, так было... Я хочу сказать о тебе огромное спасибо за великолепное стихотворение, которое мы буквально 7 минут назад... Огромное человеческое, мужское, юнацкое спасибо. Спасибо. И так приятно слышать женщину с большой буквы. Женщину-женщину, женщину-мать, женщину-носительницу всего слабого, чарующего, поэтического. Может быть, еще кто-нибудь позвонит нам с таким же настроем, с такой струной.
0: 203-19-22. Звоните, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я что хочу сказать про воробьев.
0: Угу.
4: Ну, вот, еще, наверное, до того момента, когда китайцы начали их истреблять, они вот их, ну как, ели. Ну, чтобы приготовить.
0: Вы знаете, они их ели, извините, я вас перебил, а они делали из них типа аналог нашей воблы. У них же там, ну, климат достаточно сухой в Китае. Вот. И они из воробьев делали воблы, это действительно факт. Ко мне тут приезжал один китайский панк в гости. И он привез мне так-то как в знак презента такую сумочку сушеных воробьев. Я говорю, ты че, говорю, линь, с коня упал, что ли? Говорю, забирай это. Говорю, ну, тем не менее, вот он это при мне ел. Да, извините, нет, что
4: мне рассказывал мой знакомый, это самое, тоже китайцы, то, что вот до этого момента они их, ну, как-то жарили. Но чтобы приготовить их, надо было большое количество дров, таких палочек. И вот воробьи, наверное, они ушли, потому что все палочки сожгли.
0: Угу.
4: И самый экологический, так сказать, баланс
0: нарушился.
4: Да, нарушился. И вот у нас стало очень мало деревьев.
0: Угу.
4: Ну вот, и может быть они...
0: Нет, деревьев-то, из-за этого, а? Деревьев-то полным-полно.
4: Не, ну вот...
2: А рыбушков-то нету.
0: А извините, вот такой вопрос к вам несколько неожиданный. Вот как вы считаете, все-таки воробей, ну вот как животное, да? Ага. Это относится к птицам или нет?
4: Ну, я думаю, нет.
0: Не птица?
4: Ну, я думаю, это какое-то, я не знаю, неземное какое-то.
0: Спасибо.
4: Вот так вот.
0: Спасибо. А что вы скажете, Юрий Романович, и вы, Алена Юрьевна, на вот это замечательное высказывание? До сих пор я слышал, что его относят только к кошкам. Ну, что, дескать, кошка — это лунное, дескать, животное, понимаете? Да.
3: Воробьи, по некоторым философиям, это проводники потустороннего мира в наш мир. И поэтому на самом деле, если вы сталкиваетесь с стаей воробьев, то это место надо срочно покинуть, поскольку стаи воробьев собираются только для того, чтобы перенести весть из как бы потустороннего мира в этот мир. Не надо участвовать в этом событии. И когда воробьи принесут весть вам, вы это почувствуете.
0: Угу.
2: Вот, кстати, я чисто когда-то был мальчишкой и помню, вот нормальные мальчишки...
0: Паша, глядя на вас, сложно поверить в это, но тем не менее.
2: Верьте, верьте. Был, принесу фотографии, покажу.
0: А, кстати, извините, вот эта татуировка у вас на руках, это вот с тех времен. Извините, что так за личное. Ну, смотрите, змея вокруг кинжала, вот что это значит?
2: Чуть позже. Это армейские такие символы специальные. Дембель уже был неизбежен и кончился. Не об этом. Да. Воробушки. Вот... Нормальные мальчишки всегда с самострела стреляли голубей. И только самые...
0: Негодяи.
2: Негодяи могли не в смысле попасть, а поднять руку, поднять самострел, самопал, духовушку на воробушка. Это как лакмусовая бумажка, как тот водораздел между нормальными людьми и, как вы верно выразились, негодяями. Воробушка нормальный человек застрелить никогда не мог.
0: Может быть, кстати, тут срабатывало чисто, ну, такое, как бы, что просто в него попасть сложнее. Воробья из пушки, ведь масса пословиц.
2: Сан Сеевич, вы забыли, что такое воробьиная стайка?
0: А, да, воробьиная, если картечь дать...
2: Воробьиная стайка — это же конгломерат, это же живой общий организм.
0: Кстати, у них коллективное сильно развито.
2: Очень.
0: Вот поэтому в одного-то они... Да, ну что же, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Алена Юрьевна, Юрий Романович. Сегодня у вас достаточно интересная, как мне кажется, передача. Хотя вот она всегда интересная. Это вас тревожит или просто, можно сказать, говорит Иван Кегля. У меня два вопроса. Один вопрос, скорее всего, рассуждение. Вот, знаете, есть такие лошади и ослы. Так вот, если они скрещиваются, то мулы, получается, которые
0: в
5: дальнейшем...
0: Детишек катают в парке Горького.
5: Да-да-да. Но, что характерно, они потомство не оставляют.
0: Мулы не оставляют потомство?
5: Да-да-да-да.
0: Вот этого я не знал.
5: Так, ну, это так, к сведению.
0: Спасибо.
5: И просто у меня такое наводящее как бы рассуждение. Возможно, всплеском сексуальной литературы и общедоступных сведений о сексе, возможно, произошло нечто подобное и в звериной птичьей сфере. И, соответственно, получились птички, подобные от воробьев мулам, и они уже не могли давать дальше потомство.
0: То есть вы имеете в виду... Вот...
3: Простите, пожалуйста, вы что имеете в виду? Дело в том, что от скрещивания осла и лошади получается два вида — мулы и лошаки. Мулы прекрасные, выносливые животные, которые долгое время используются человеком. А ушаки – это плохое потомство, которое вымирает. Что вы имеете в виду, когда говорите про скрещивание?
5: Ну, я хочу сказать, что если скрестить мула с мула, то уже мула не получится.
3: Если скрестить мула, не получится ничего.
5: Да, вот я и думаю, не произошло ли то же самое с воробьями?
3: А как вы предполагаете, с кем скрещивались воробьи?
5: Вот это, к сожалению, для меня загадка.
0: Ну, мы...
3: Вы понимаете, в чем дело?
5: Еще один вопрос, с вашего позволения.
0: Да-да-да.
5: Вот относительно кадыков, я вполне могу представить себе кадык, скажем, у некоторых млекопитающих с не очень большой шеей. А вот как это дело обстоит у жирафа, хотелось бы поинтересоваться. У него что, один кадык, и он перемещается по этой шее? Или же это какая-то система кадычков или каких-то, ну, таких органов, может быть? Ведь, ну, вы понимаете, шея очень длинная.
3: У жирафов
0: женского
3: рода нет кадыков. У жирафов мужского рода на каждый четвертый позвонок приходится по два кадыка.
0: То есть такой многокадыковый.
2: К сожалению, в данном случае имеет место грубейшая ошибка. Как известно, что жираф, будучи лежа больше некоторого времени, тут же умирает.
0: Извините, него... Юрий Романович, давайте после композиции и новостей, потому что тема достаточно обширная, и мы не можем сейчас ее просто развить и сразу прервать. В Москве без 2:04 после музыки и после новостей мы продолжим разговор. 14:05 в Москве. Кому, как говорится, не спится в ночь глухую? Хотя по-другому это уже утро. Давайте, уважаемые коллеги, проверим, кто же этот, сохранивший в себе, я бы так сказал, бодрость утренней росы, радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Звонит Зяма.
0: Зяма, ну здравствуйте, Зяма. А, так подождите, вы же вроде как по второму сроку уже пошли. Вот,
6: не, я по третьему.
0: А, то есть.
6: Вы немножечко-то, я по третьему. Просто вот сейчас откинулся немного. Мы с супругой лежим, Люся вот моя.
0: Люська, привет.
6: Под боком,
0: привет,
6: да. Привет. Я пока там был, в отсидке там.
0: Люсинди, привет.
6: Люся, вот мы, знаете, когда я был в отсидке, Люся завела воробушка. И вот она думала, что воробушек, я пришел, а это морская свинка. Просто вот интересно, вот хвостики, она почему-то думает, что хвостики, она по хвостикам определила, что это воробушек. Оказывается, я пришел, и это свинка. Вот, ну, понимаете, вопрос вот к даме Лена Юрьевна у вас, да?
0: Да, Алена Юрьевна.
6: Вот, собственно, как она вообще вот думает, что есть воробушек, потому что у нас в зоне те же, ну, сами понимаете, это хрен свинка, а вот...
3: Простите, вы понимаете по словам хвостик?
6: Ну, Люсенька, что ты понимаешь по словам? Ну, она говорит, что заменял он меня. Люся...
0: Сейчас Алена Юрьевна
3: ответит. Что это за хвостик, или простите, что это за вы?
6: Я Зяма.
3: Еще раз повторю, что это за хвостик, что это за, простите, воробушек?
0: Нет, давайте,
3: это за вы?
0: Нет, подождите, коллеги,
6: мы были, что,
0: коллеги.
6: Воробушка завела, я, в общем-то, ничего, я почему позвонил, потому
3: так
6: что...
3: Так он вас заменял?
6: Ну, она так вот сейчас сказала, она вот ногой ударила меня, говорит, ой.
3: Он вас заменял?
6: Да.
3: Так это было.
0: Нет,
3: Алена
0: Юрьевна. Алена Юрьевна, вполне возможно, что замена происходила в качестве какого-то, знаете, живого организма. Ну, вот одной, тем более, Люсинде, есть одной, и вот там это, ну, есть же одной грустно. А ну, тут все-таки ну, что-то бьется об стенки, там летает, корма просит туда-сюда.
3: Это называется мужская солидарность.
6: Не, ну, вы понимаете, самое-то обидное было то, что вот я сейчас ее перевернул, эту свиночку, она женщина.
3: Люся?
0: Вы знаете, Зёма, давайте сделаем так.
3: Зёма, вы перевернули Люсю, и это казалось не воробушек.
6: А?
0: Зёма, подождите, так может быть, если вы только сейчас перевернули Люсю, то есть у вас кто-то ногой стукнул, может, вам милицию лучше вызвать?
6: Она назвала нашего, я теперь как сынка его, он, в общем-то, свинка, она его назвала почему-то феоктист. И почему-то я перевернул и говорю, да это феоктистия.
0: Ага. Вы знаете, сейчас вот Юрий Романович, наверное, вам ответит на ваш вопрос.
6: Потому что нет, просто у нас вот такой семейный скандальчик вышел маленький, потому что...
3: По поводу того, кто кого кому ревнует.
0: Кстати, вы знаете...
6: Алименты, потому что сейчас, сами понимаете, я когда уходил-то был еще за социализм, а сейчас же проблема денег актуальна стала. Я вышел, я не знал, что доллар бывает. Когда вышел, пришел, думаю, доллар, она говорит, вот у меня, смотри, тут.
3: Так вы знали, что бывают морские свинки?
6: Обидно. Нет, это я знал, я в мире, это, ребята о зверятах, любимая передача детства.
0: Ой.
3: Тогда вы знали,
0: на меня накатила светлая волна ностальгии. Спасибо вам, Зёма, за звонок.
6: Ведущая красивая, помните?
0: Вы знаете, я больше того скажу. То есть я был одним из соавторов программы «Зверята о ребятах». И я, ну, был всегда за кадром. Вот вы слышали на такой задушевный голос. Это был я. И именно там проходили стажировку все вот нынешние ведущие программы «Монморанси» и «Сиамский близнец». Кстати, там была Екатерина Половинкина и даже наш бюзетолог Андрей Орлов тоже. Это была программа единственная независимая, кстати, коммерческая. Что-то я не то говорю, извините. Вот да, что-то вы хотели, Юрий Романович, нам поведать насчет звонка нашего радиослушателя Зёмы, замечательного, кстати, моего корешка.
2: Я, однако, со стороны...
0: Вы что-то тихо шепчете, пожалуйста.
2: Однако я со стороны русского языка бы усомниться хотел. Как бы перец с зоны откинулся, он бы сказал не в зоне, а на зоне у нас. Так что тот ли тот еще корешок, сегодня кент, а завтра мент.
0: Я подумаю над вашими словами.
2: И такой ли это воробушек?
7: Эхо Москвы.
0: Кстати, у меня появилась другая мысль насчет исчезновения воробушков. Ну, не то, что вот насчет почему они исчезли, а насчет того, что у них не появилось каких-то таких ярко выраженных иммунных каких-то явлений. Ну, например, у человека от как пылезащитное средство, это вот, скажем, волосы в ноздрях. Даже бигуди существуют специальные, это ни для кого не секрет, для накрутки вот волос в ноздрях. Вот, у воробьев эти волосы не проросли. Насколько мы знаем, ни одного, так сказать, ноздреволосатого воробья еще поймано, вот, по крайней мере, нашей независимой ассоциации орнитологов не было. То есть, видимо, такой слабый иммунитет вызван все-таки мелкокалиберностью тушки. Как вот вы считаете?
2: Вот, вспоминая ВДНХ, может быть, дело в том, что просто нет больше булочек по 3 копейки. Нет больше сосисек по 1,80 рубля. Нету. И нормальный трудящийся гражданин, нормальный, с хорошим воспитанием, с нормальным мировоззрением, он не способен отломить от булки за 5 тысяч, от сосиски за 22, пусть за 18 тысяч, и кинуть даже воробушку. Я думаю, что здесь экономические корни. Я не знаю про ноздри, не знаю про бигуди. Термобигуди на Маньке помню. Жуткое зрелище. Парафин, варить, все это ужас. Колбасу варил, но бигуди – гадость. Но я думаю, что здесь социальные корни. Что когда общество, пусть статичное, пусть, может быть, оно где-то застоялое такое, пусть оно даже... чуть регрессивное, но общество известных возможностей, прогнозируемого будущего и светлого прошлого, тогда воробушки, они не паразитируют, они гармонично развиваются на этой базе. Но когда завтра неизвестно, вчера стыдно, сегодня темно, какие могут быть воробушки? Коршуны, гадюки, медведи, крокодилы. Ну, воробушки, ну что вы? Вспомните коготок воробушка. что он за ухом не может им почесать.
0: Не может. Кстати, никто не видел, чтобы воробей чесал себе вот за ухом.
2: За ухом. Вспомните его клювик.
0: Ой, сейчас только вот она, кто улыбнется в кабаке в мажорном. И видно вот единственное воспоминание вместо зубов эти клювы. Грустно это все. Вы знаете, Юрий Романович, давайте вот все-таки, может быть, немножко развеселим себя сами. Вот ведь не могли же они просто так исчезнуть. Ведь есть же яйца. Ну, у них, в смысле, они... Да? Ведь, может быть, какая-то произошла просто миграция. Миграция, может быть, произошла.
3: Пардон, о чем вы говорите? О миграции яиц? Простите, яйца не мигрируют. Если бы воробушки продолжали нести яйца в наших широтах, то эти яйца бы так и были бы яйца наших широт. А вы хотите сейчас сказать, что воробушки несут яйца в других широтах, и яйца воробушков мигрируют? Как вы себе это представляете? Извините, конечно.
2: Знаете, бывают Rolling Stones.
0: Это а вы может... имеете в виду сорт кактуса?
2: А может быть, мой партнер говорит Bowling Stones, как у группы XS было, except было Ball to the Wall Man, яйца об стену, мужики. Так и перекати не камни, а перекати яйца.
0: Перекати яйца, замечательно. Вы знаете, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 телефон в нашей студии. Мы с нетерпением ждем ваших мнений о этой действительно волнующей проблеме. И, кстати, может быть, предложение о том, как исправить ситуацию, поскольку это будет, может быть, злободневно.
2: Господа, куда поднимались воробушки?
0: Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
8: Дмитрий, невнимательно. Я бы хотел вот вам некоторые даже претензии предъявить. Дело в том, что, ну, во-первых, вы опять, по-моему, занимаетесь нечестным бизнесом. То есть вот вы только что говорили, что вот волосы в ноздрях это с иммунитетом связано. А вы продаете ноздревые эпиляторы. То есть люди купят.
0: Да нет, извините, уважаемый Дмитрий. Да. Я вам, вы несколько не поняли. Ноздревые эпиляторы – это уже устаревшая штука. То есть мы неоднократно рассказывали в нашей программе о том, что зимой просто для утепления ноздревого отростка ноздри выворачиваются наизнанку, волосами наружу. Это тепло. Летом – наоборот, для защиты от пыли. Раньше, во время зимы, эпиляция происходила ноздрей для более, так сказать, обильного доступа свежего воздуха и супротив застревания посторонних предметов. Ну, которые появляются в результате от там откашливания, понимаете сами.
8: Да. Ну, в общем, тогда еще другое.
0: Так что вы по существу, пожалуйста. Да.
8: Дело в том, что вот по 8-му каналу опять же идет вот эта реклама постоянно.
0: Да, вот сейчас реклама, как раз рекламная отбивка там.
8: Да, но почему там указан мой телефон? Я просто не могу даже, шквал звонков просто.
0: Да? Ну, вы знаете, честно говоря, мы забыли предупредить, что вы уже закрыли свою вот эту клинику по приему анализов. Да, и, извините. Кстати, хорошо, спасибо. Звонок, вы знаете, действительно, уважаемый, действительно, Дмитрий невнимательный закрыл уже свою клинику по приему анализов, по исследованию, поэтому сейчас даже правоохранительные органы, вы знаете, заинтересовались, что около подъезда одного из жилых домов, по секрету, в нем живет наш радиослушатель, постоянно скапливаются склянки с соответствующим содержимым, коробочки с спичечный соответствующим содержимым, все это Дмитрию приходится выносить на улицу в силу того, что лаборатория по исследованию, так сказать, человеческих экскрементов прекратила свое существование в силу. И эта устаревшая реклама, мы, несомненно, Рафику Пантелеймоновичу вдул, спонсору нашей программы, скажем, что, дескать, Рафик, скажем, дескать, ну что ж ты так. Я вижу, Юрий Романович, у вас огонек в глазах, я имею в виду. Видимо, у вас какая-то неожиданная появилась мысль.
2: Меня,
0: кстати, тоже. И именно вот сейчас.
2: Меня очень грустит. Вот как все радиослушатели, в отличие от великолепного стихотворения нашей радиослушательницы, меня грустит, как по голосу чувствую постоянно радиослушатели норовят свернуть с магистральной темы. они обращают внимание на нашу сексуальную ориентацию.
0: На вашу?
2: На нашу общую, Сан Сич. Они норовят свернуть на анализы. Анализы давно уже не принимаются из-за того, что нет тех баночек из-под горчицы. Анализ кала стандартно принимался в баночке из-под горчицы. Где вы сейчас найдете? Горчица продается в любых упаковках. Вы же не понесете в этом пластиковом кульке анализ кала?
0: Да, вот который сперли из Аэрофлота.
2: Конечно, ни конечно.
0: В коем разе.
2: Вот. И я считаю, что это грязные инсинуации. Инсинуации. И это завуалирование, затушевывание магистральной темы.
0: Ну, давайте послушаем. Может быть, кто-то из наших радиослушателей все-таки по теме, я бы так сказал, выступит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
10: Алло, Саша, доброй ночи.
0: Приветствую.
10: Алексей.
0: Здравствуйте.
10: Приветствую также ваших уважаемых гостей, Алену Юрьевну и Юрия Романовича. Ну, во-первых, так кратенько, большое вам спасибо за песенку «Экзотический зверь».
0: Старались.
10: Лет на 7 назад. Вот. А по поводу, значит, исчезновения воробьев я могу объяснить. Дело в том, что вот не далее, как, кажется, в среду, мы с другом, в общем-то, пили пиво, а он работает младшим научным сотрудником в НИИ ПИВИПР.
0: Каком?
10: НИИ ПИВИПР. Это...
0: Известный НИИ, можете не расшифровывать.
10: Да, это по изучению воробьев и прочее.
0: Да-да-да.
10: Вот. То есть он мне, ну, мы, в общем-то, обсуждали эту тему несколько в другом контексте, но все равно я, в общем-то, выяснил у него. Дело в том, что, значит, директор отдела, в котором он работает, его внучку вот года полтора назад испугала крыса.
0: А, кстати, если вы имеете в виду... А, ну, собственно, ладно, об этом мы по другой передаче обычно, да? Извините, что перебил.
10: Ну, так вот. И, значит, он...
0: Хорошо, что еще только испугал, потому что вот с одной моей знакомой произошел совершенно другой случай. И теперь вот с ужасом все ждут результатов, так сказать, родов, да.
10: Значит, пришел вот, собственно, этот директор отдела на работу с утра и срочно, значит, в план работы отдела вписал... как бы, значит, пункт об уничтожении немедленном всех крыс. Ну, это уже начали дело разрабатывать, все там подключили другие, как бы, инстанции.
0: Как и... обычно, кстати, вот чтобы ответственность на других потом.
10: Ну, да. Естественно, это, в общем-то, для нашей страны, по-моему, вообще очень характерно.
0: Это, кстати, вот хочу сказать, что именно оттуда, из ведомственных вот этих разборок, произошло понятие, нынче достаточно серьезное коммерческое такое понятие, как пирамида. Вот тогда это была пирамида ответственности.
10: Ну так спасибо. Вот, и в общем был изобретен спустя там буквально несколько месяцев какой-то полимер. Я, в общем-то, не знаю. Дело в том, что он не распространялся, потому что вы, наверное, знаете, что раньше этот институт-то был, в общем-то, засекречен. И сейчас даже остались какие-то, как бы, у них... Так вот, значит, и, то есть, ловили просто самку, осеменяли ее искусственно, с добавлением каким-то небольшим этого полимера, и, значит, подразумевалось, что, как бы они там половым путем вот это все дело разносят и дохнут. Вот. Ну, а дело в том, что, может быть, произошла как бы ошибка в составлении химической схемы вот этого вещества. Вот, может быть, еще какие-то там неизвестные пока нам особенности. Но, в общем, получилось так, что у крыс наблюдался такой побочный эффект. То есть, как бы в нее вот это дело засаживали, она, значит, лежит. Вот. Ну и как бы начинает на нее действовать это вещество, а воробушки, они же такие, в общем-то,
0: хрупкие,
10: наивные,
0: хрупкие,
10: да.
0: Наивные, да. У них, вот. Кстати, хрупкая не только тушка, но и психика очень, заметьте.
10: Вот. Ну, они смотрят там, типа, что-то такое лежит, они же любопытные еще. Вот. Ну, они подпрыгивают, а у нее вот чисто почему-то, как он мне рассказал, в основном на воробьев действует. То есть она выпрыгивает, как вот эти мишки Гамми там. Ну, в этом мультсериале. Вот. И, значит, как бы разрывает его. там, напополам. Причем, что самое интересное, после того, как эта крыса убивала определенное количество вот этих воробьев, значит, она как бы, ну, то есть самоустранялась, то есть дохла. Угу. То есть, если вы заметили, в последнее время ведь крыса стала...
0: Простите, уважаемый, а что вы сегодня принимали?
10: В каком смысле?
3: Простите, пожалуйста, наверное, вы очень близки к крысам, вы очень интересовались ими, поскольку мы говорили с вами о птичках. Я не понимаю, почему мы сейчас вышли на эту новую тему о крысах. Я с удовольствием поговорила с вами о крысах, поскольку вы знаете, что все ведущие наши поэты и писатели были безумно заморочен на крысах. Поэтому мне очень интересно. Я, вы знаете, я пристально наблюдаю за творчеством всех современных писателей, и никто из них никогда не говорил о крысах. И вот сейчас в прямом эфире я слышу вас и ваше соображение о крысах. Я понимаю, что вы новый, перспективный, вероятно, единственный в этом веке писатель. Я прошу, чтобы вы представились и рассказали, почему именно вас интересуют проблемы крыс.
0: Алена Юрьевна, вы знаете, я сейчас вспомнил, что в свое время вот нас еще там молодых совершенно ребят посылали работать в колхоз. Ну, как бы шефами или подшефами, я не помню, как это называлось. И вы знаете, что меня удивило? То есть именно тогда мы, молодые еще ребята, узнали, что такое есть суть искусственного, простите меня, оплодотворения. Да, нас послали оплодотворять телок. Ну, в смысле коровок. Не смотрите на меня так.
3: У вас для того, чтобы оплодотворить тёлок, должны быть достаточно длинные руки.
0: Да, да, вы знаете, и вот вы очень подошли близко к истине.
3: Саша, покажите,
0: но...
3: пожалуйста, вашу руку.
0: Пожалуйста. Пионер всем детям пример.
3: Это замечательная рука. Это просто...
0: ну вы только не трогайте. Не трогайте, не трогайте. Уберите, уберите руку. Да, да. Вот, а то тут мои эти... Печаточки все. Снимите, ничего-то так бывало. Да, так вот. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, тёлок оплодотворяют попарно. Ну, попарно в том смысле, что, скажем, один практикант не сможет это сделать. Потому что, вот, например, у него же на руку одевается резиновая перчатка. Берется это вот...
9: Ну, клизма?
0: Нет, клизму, простите. Простите, пожалуйста, Юрий Романович. Я знаю, что вы только что из больницы вышли.
3: А поцеловать?
0: Вот этого у них не принято, как это ни странно. А другой напарник оплодотворяющий, он должен со всей дури прыгнуть и наскочить корове на горб, потому что в момент, значит, проникновения руки в утробу корова, извините за подробности, она скособачивается вот так, она становится как треугольник, знаете, как пирамида.
3: У вас есть дети?
0: Вы знаете, этот вопрос мне задают очень много людей, в том числе в письмах.
3: Вы честно скажете, у вас есть дети?
0: А что?
3: А сколько тёлок вы оплодотворили?
7: ...83,82 МГц. Эхо Москвы.
0: И без 15:05 в нашем чудесном городе. В гостях у нас Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. Вы знаете, у нас сегодня произошел такой несколько какой-то ностальгический достаточно разговор, может быть, немножко грустный. И тем не менее, я думаю, что многие наши радиослушатели все-таки задумаются о том, что есть действительная ценность. Ну, скажем, вот представьте себе, если, например, сейчас каждому предложат, скажут, вот тебе мы дадим пейджер, а вместо пейджера умрет десяток воробушков. Вот такая ситуация. Ведь я думаю, что каждый второй согласится.
2: Если не каждый первый.
0: А, вот вы даже видите как. И не подумает о дальнейших последствиях, что...
2: А каждый третий спросит, извините, пейджер Виссаленко или Моторола? И вот это
0: Моторола самое... Моторола, они уже давно не продаются. Самое ужасное. Сейчас мотоциклы в моде, мотороллеры уже не ездят.
2: Неважно, неважно. Человек упрется в фетиш.
0: Кстати, извините, товарный Юрий Романович, марку. Юрий Романович, еще же я сейчас вспомнил такую вещь. Уникальное устройство, по-моему, как-то незаметно прошедшее через всю эту технократическую байду, мотороллер. Это же что-то такое совершенно несуразное. Я так, во-первых, это чисто женский вид транспорта. На нем не надо раскоряку, расперды делать. Правильно?
2: Да.
0: Вот. Да. Во-вторых, я помню, что мороженое развозили в таких, помните, переделанных?
2: Три цикла, по той же вот Ленха.
0: Да. Куда они-то делись? Хорошее средство.
2: Дело в том, я был давеча в одной организации, мотороллеры чудным и темным образом преобразились в снегокаты. Сзади тот же самый мотороллер, спереди две лыжи. И получилось агрессивное устройство. Издали глянешь, вроде мотороллер, поближе посмотришь.
0: Снегокат. А смысл?
2: За зверями нормальные те же люди, может быть, женщины те же, гоняются за зверями по снегу. Раньше мотоцикл, автомобиль, газик, да? Целина началась, зверь ушел. Теперь зверь думает, целина началась, я ушел. Сзади тоже тыр.
0: То есть на измену сажают.
2: Звери садятся.
0: Давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло. Добрый вечер, ребята. Вы знаете, блестящая глубина поднятия темы, я всегда удивляюсь, и как вы глубоко, так сказать, все рассматриваете.
0: Ну, это даже не наша заслуга, это заслуга Валентины Зинаидовны Двери, нашего куратора. Ну, да, продолжайте.
9: Вот, и мне хотелось бы маленькую лепту внести в вашу дискуссию, чрезвычайно глубокую.
0: Финансовую?
9: Нет. Ладно, тогда говорите. Время, да такие вещи, только моральную. Вы знаете, вот с воробьями, это исключительно интересная вещь. Помните, был такой писатель Богданов? Он их называл мирскими захребетниками. Не помните?
2: Так время было другое.
9: Время было другое. Они на лошадях сидели, на овсех.
2: Да.
9: Вокруг лошадей, понимаете?
2: Не то, что паразитировали, симбиоз.
9: Да? Ну, точно. Точно. Прямо в живу смотрите.
0: Прямо в очко попал.
9: А война наступила наша. Что случилось с воробьями?
2: Одни выхлопы, воробьев нету.
9: Не. Лошадей не стало.
2: Нету.
9: Хлеба не было, и воробьев стало мало. А голубей мы с вами, если помните, ребята, душили диких, потому что они наших домашних заманивали.
0: Да, было дело.
9: Специально лазили по чердакам и их всех душили.
0: Кстати, это даже, по-моему, вот постоянно путались, что, то есть, вот это горлинка, да?
9: Не, горлинка не путать. Цитопеля турта до кого-то, это совсем другое дело. С горлинкой не путайте. А вот именно голубей душили специально, они не заманивали наших домашних. А вот после фестиваля 57-го года тут пошла такая трогательная любовь к голубям. И они как раз после фестиваля начали появляться. Помните, у Большого театра сидела старушка и за рубль давала покормить голубей?
0: А вы знаете, вот скажу вам по секрету, что эта старушка и была Валентина Зинаидовна Дверь.
9: Ну, это блестяще.
0: Которая сейчас является куратором нашей программы. Блестяще. Кстати, вот этот факт в ее биографии замазан.
9: Угу. Она очень трогательно меняла свой облик, чтобы ее не опознали. Она в разные недели разной была. Это очень правильно, так сказать, чтобы создать массовость, так сказать.
0: Это, знаете, Штирлиц, я бы сказал.
9: Да нет, ну это как факт.

0: И я рад приветствовать в нашей студии заслуженного педагога России Назара Ефимовича Клычка. Здравствуйте, Назар Ефимович.
1: Доброй ночи.
0: Ну, во-первых, я хочу узнать, почему вы, будучи в таком, ну, уже, скажем так, почтенном возрасте, не побоюсь этого слова, все-таки перебрались из Москвы. Я знаю, что у вас, как у персонального пенсионера, были все практически блага, которые...
1: В свое время у меня были и автомобиль персональный, и деньги были.
0: Вот, и все-таки вы сейчас перебрались в Смоленскую область. Конечно, должность тоже, старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Но, тем не менее, что повлекло вас в такие далекие края? Видимо, забота о регионах, о
1: населении. В немалой степени и забота о регионах. Но дело все в том, что столица живет своей жизнью. И ее жизнь не всегда сродни жизни страны. Той большой страны, где я родился, вырос, где я жил и работал плодотворно на благо нашего нового поколения. Я избрал своей стезей воспитания подрастающего поколения в общечеловеческих ценностях, придание гуманизма. И когда началась перестройка, я понял, что оставаться в Москве мне не по силам больше. И здоровье, знаете ли, пошаливает. И московская атмосфера, насыщенная, не побоюсь этого слова, порнографической сексуальной революцией, которая льется на нас с экранов, вызывает у меня отвращение. И я поэтому избрал местом своей такой уже прикладной деятельности, полюбившийся мне с ранних лет город Смоленск. Ну, предложили мне там в областном отделе народного образования работать старшим инспектором. Должность, собственно, не такая ответственная, скорее должность, если так можно выразиться, корректора. То есть я корректирую работу областных организаций города Смоленска, областных школ, находящихся в этой области, профессионально-технические училища, детские сады, ясли. Вся моя долгая жизнь была связана с тем, что дети, эти цветы жизни...
0: Я вас понимаю, да.
1: Да. Ну, такие... меня Бог, к сожалению, обидел.
0: Они,
1: у меня
0: такие розовые,
1: своих
0: такие,
1: нету.
0: Такие прям пухлые.
1: Своих детей у меня, к сожалению, нету.
0: Ну, это ведь поправимо.
1: Но я не побоюсь сказать, что я усыновил 10 человек.
0: Да,
1: сейчас я... уже старшему 42, младшенькой Анютке 12. Вот. Ну, в Смоленске там с жильем попроще, поэтому все они, в общем-то, уйдя из-под крыш родительского дома, обустроились, живут хорошо. И мои методы воспитания и те навыки, которые я прививал своим усыновленным детям, я применяю и в своей профессиональной деятельности. Так, например, моя книга «Принципы отношений родителей с детьми» введена в обязательное при подготовке педагогов для младшей группы детского сада. Моя книга
0: «Будьте здоровы.
1: Общение со взрослыми ребенка» рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации для подготовки педагогов младших классов средней школы. Вот так, такова, в общем, в двух словах история моей жизни.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, мы с вами сегодня здесь встретились для того, чтобы обсудить такую тему очень важную, как уважение вообще. Что это такое? И возведение этого явления, а это явление все-таки в отношении между людьми, в ритуал. Вот давайте немножечко начнем приближаться уже непосредственно к нашей, к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважение. Вот на ваш взгляд, что такое есть уважение? Является ли уважение в понятии современного человека, нашего с вами современника?
1: Да. Ну, понятие уважения с малых лет должно прививаться ребенку. Почему?
0: Нет, я к тому, что вот, например, если взять первобытного человека, который...
1: Да, я все-таки хотел бы закончить свою мысль.
0: Да, извините.
1: Почему оно должно прививаться ребенку с малолетства? Да потому что на уважение человека к человеку, старшего к младшему, младшего к старшему...
0: И средних тоже надо.
1: Да, братьев и сестер...
0: Ну и, кстати, основано... и также и родственников, скажем, с параллельных ветвей, как-то дядя, он тоже вот очень уважаемый.
1: Очень важно уважение к деверю.
0: Да.
1: Оно в последнее время не так...
0: Практикуется, да. К сожалению. Даже бывают случаи вот побоев, когда деверю наносят побои, и он приходит и говорит,
1: защити. Да, в прошлом году в Смоленске это было очень...
0: Модно, просто деверя отлупить.
1: Писали об этом все газеты.
0: Да.
1: Нет, ну все-таки я хотел бы свое мнение об понятии уважения докончить. Так вот, уважение, на мой взгляд, это та основа, тот базис, на котором зиждется общественный строй.
0: Да.
1: Будь то строй, при котором мы жили, строй, при котором становилась моя личность, будь то современный строй, при котором процветают такие пагубные культы, как культ наживы, культ Эроса.
0: Культ фаллоса.
1: Да. Так что же есть уважение?
0: Ну, это с точки зрения нашего современника, нашего, то есть человека, психолога, современника.
1: Да.
0: То есть, вот скажем, давайте на конкретном примере разберемся. Вот если вот он, например, сегодня не набил деверю морду.
1: Но это не значит, что он его уважает.
0: Но тем не менее, он уже близок к этому.
1: Да, это первый шаг. Вы правы.
0: А вот скажите, а если он, скажем, набил и пришел к вечеру к деверю и сказал: «Деверь, извини», и скупая мужская слеза скатилась по его небритой щетине. Ну, это что? Это жалость или срамота?
1: Это луч света в темном царстве, как говорил великий классик прошлого века.
0: Чехов.
1: Да, вы совершенно правы. Что же касается как такового понятия уважения, я все-таки углублю свою мысль, чтобы она была понятна.
0: Да.
1: Уважение есть пренебрежение собственными интересами ради интересов другого человека. Уважение перед старшим в примитивном понимании заключается в уступлении ему места в общественном транспорте. И более того, раньше практиковались такие формы общественного проявления уважения, как уступление очереди, место в очереди для покупки какого-либо дефицитного товара. Сейчас, конечно, мы с этим перестали сталкиваться. Что-то ветер, по-моему, стал задуть. Вы не можете попросить закрыть?
0: Нет.
1: Хорошо, я буду... Сейчас я курточку одену только. Подождите.
0: Да.
1: Так вот. Сейчас же... Проявление уважения... Спасибо. Проявление уважения членов общества друг к другу заключается... Вверх проявление уважения заключается в уступлении места для парковки, уступление места при, то есть водителям автомобиля, водителю другого автомобиля. Вот если бы все мы уважали интересы друг друга, то есть если бы мы подразумевали в другом гражданине, другом члене нашего общества равному себе, угу. или к чему нас призывает вообще, на чем основана педагогическая наука? В уважении, вернее, не в уважении, а в чувстве того, что другой член общества не только является равным тебе, но и, возможно, обладает какими-то скрытыми превосходством, каким-то скрытым превосходством.
0: Вот, вот это уже в данном случае мы приближаемся все-таки к такому немножко первобытному уважению, основанному все-таки на понятии силы.
1: Уважения были, да, да, вот, вы правы, оно было
0: так же здесь, то есть если человек обладает чем-то большим, ну, к примеру, у него автомобиль более модный, да, или сопля более длинная, сотовая, да, я имею в виду, то, соответственно, уже к нему испытывают уважение. Почему? Вот, например, очень многие наши сограждане молодые, они как-то ходят всегда так, чтобы сотовая сопля у них висела на виду.
1: Да, заметили? Они пытаются таким примитивным методом. Ведь раньше в моей-то молодости не было таких атрибутов, как наличие сотового телефона. И уважение пытались вызвать
0: ношением шапок,
1: ношением кепок, шапок. Да. Уже после, в 70-е годы уже появились норковые шапки.
0: Бампера блестящие.
1: У меня в 65-м году появился.
0: Вот скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, вот вы сказали о том, что уважение проявляется в частности вот...
1: Это внешнее, внешнее, так сказать.
0: Безусловно. Но с другой стороны, можем ли мы стопроцентно утверждать, что, например, вот этот данный старичок или эта данная старушка, пожилая женщина, достойна уважения, ну, как личности? То есть вот само уважение за возраст, оно ведь проявление вот как-то уступить место в метро, это же уважение за возраст. Должно ли оно быть все-таки в нашем обществе? Может быть, этот человек был, там, скажем, во время войны предателем Родины.
1: Да, полицаем.
0: Да, или там, да, или, может быть, он сидел долгое время там за...
1: Вы понимаете,
0: изнасилован детей, к примеру. А сейчас ты ему уступаем место.
1: Мы подходим к такой сложной проблеме.
0: Нравственной.
1: Да, в первую очередь нравственной проблемы. Да. Как требование уважения к себе. То есть вот эти пожилые люди, ровесники мои во многом.
0: Да.
1: Они требуют к себе уважения. Хотя истинное уважение проявляется без какой бы то ни было инициативы со стороны человека, которого должны уважать.
0: Вот простите, я вас немножко перебью. Вот Денис, интересное нам прислал сообщение. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. Ну вот в данном случае получается, что старость – это достоинство.
1: Вы знаете, в какой-то степени да. Сейчас я это понимаю, но когда я был молодой, вот как вы, я не разделял вашу точку зрения. Сейчас, конечно, я целиком и полностью с ней согласен. Но раньше у меня было отношение к старости пренебрежительное, как у остальных многих молодых. Тем, кому сейчас по 20, по 25 и 30.
0: Ну, может быть, здесь как раз вот основная заслуга старости в том, что все-таки вот до такого возраста, как человек дожил и еще в состоянии спускаться в метро, то есть каким-то его физическим данным, может быть.
1: Вы знаете, тут вообще мы, педагоги, это уважение для наших обучаемых объясняем тем, что человек прожил жизнь, он уже достаточно усталый, много повидал, и только за одно это, то есть уважение, как бы не вдаваясь в достоинство человека, которое мы с вами, к сожалению, знать не можем по одному его виду, за исключением тех случаев, когда человек расписывает себя татуировками, по которым наметанный глаз оперативника делает вывод о том, что с человеком было на протяжении его жизни. Вот если этого не происходит, то есть если вы не обладаете наметанным глазом, то, конечно, уважение только по первому взгляду, то есть такие признаки старости яркие, как седые волосы, выпавшие зубы. И можно вывести такую зависимость арифметическую, что чем меньше зубов у человека во рту, тем больше его должны уважать.

0: Что же касается, напомните, пожалуйста.
1: Ой, осторожней, пожалуйста, Назар Ефимович, ушиблись, да?
0: Да.
1: Вставайте, садитесь. Да, но это наш прок. Ой, простите, пожалуйста. Выйди вон отсюда. Да. Как вы... Ладно, забыли. Как вы, уважаемый Мазай Ефимович, можете рассуждать об уважении с Сашей Лаэрским, человеком, которому чужды всяческие этические категории, который сам никакого уважения не заслуживает? Протагор пишет. Ну, уважаемый Протагор, во-первых, не Мазай, а Назар. То есть проявляйте к нашему гостю все-таки уважение, он человек пожилой. Вот. А на вопрос ваш, я думаю, сейчас Назар Ефимович ответит. Кстати, я очень быстро подбежал, поднял старческую тушку.
0: Я отвечу на него стихами.
1: Да.
0: Я не всезнайка, поэтому я и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили.
1: О, это ваше?
0: Да.
1: Кстати, вы, Назар Ефимович, занимаетесь еще, ну, и такой легкой писательской деятельностью, да, в основном воспитательного характера. Да. Я знаю, что многие ваши произведения публикуются в учебниках для
0: детей. Методических трудов, которые я издаю с 56-го года, я еще в последнее время стал, если так можно выразиться, баловаться поэзией.
1: Да.
0: Но я думаю, что попозже я что-нибудь зачитаю. А давайте все-таки вернемся. О чем мы с вами говорили?
1: А вот хотелось бы узнать. Вот вы издаете свои замечательные стихи с 56-го года. Вот мне бы хотелось послушать, если вы, конечно, не возражаете, что-нибудь из раннего, из современного, и понять, насколько изменилась стилистика, и насколько вообще вы, скажем так, реагируете на изменение психологического состояния современных грудников.
0: Дело в том, что начальным этапе моей творческой деятельности мое поэтическое творчество было несколько политизировано.
1: Ну, это понятно.
0: Было вызвано в первую очередь тем, что в то время многие писали об Ильиче. И я не совершенно не отказываюсь от того, что мною было написано.
1: Написано этим пером, не вырубить топором и кистенем не выбить. Это
0: все,
1: это ошибка.
0: Но это не то, что ошибка, это приятные воспоминания.
1: Но она была, и даже если она уже вот была, то ее не выкинешь. Да. Не дар, который раскидал, он взял, снял и кинул, как тарелку.
0: Не раскидал.
1: Не важно, это раз.
0: Так вот, а сейчас меня стали заботить проблемы вечного, проблемы здравоохранения. И мои стихи во многом, вот современные стихи, которые я пишу в настоящее время, они отвечают таким моим уже философским воззрениям, которые сформировались вот за всю мою долгую жизнь. Вот и мои дети очень любят, когда я вечерами, когда мы собираемся дома, вечерами им читаю у камина.
1: Не могли бы вы что-нибудь нам все-таки прочитать?
0: Я
1: всем детям, потому что сейчас вот многие дети только сейчас уже, вот, как говорится, на горшок и в люлю прыг.
0: Я сейчас вот ранее, это 57-й год, август. Здесь все наполнено далеким эхом. И ширь полей, и лес, и водоем. Сюда в 20-м сам Ильич приехал с Надеждой Константиновной вдвоем. Какое время, посудите сами, в хозяйстве неустроенность, урон. Россия вся истерзана врагами, которые ползут со всех сторон. А что в деревне? Черная краюха, нет керосина, даже соли нет. Сиротство, запустение, разруха. А тут в избе горит электросвет. Ну, вот, собственно,
1: Это поэзия, Назар Ефимович.
0: Да.
1: Причем это же вы писали, когда, я знаю, как раз вы в Буденновском в полку служили.
0: Нет,
1: это чуть ли не в траншее.
0: Я первый раз увидел электрическую лампочку в 55-м году.
1: Ну и как впечатление?
0: Вот этим впечатлением вот здесь был Ильич.
1: Чувствовалось. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а вы, уважаемые, для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю вам, что в гостях у нас заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему все равно там пусто.
1: И я хотел бы начать вторую часть нашей беседы с Назаром Ефимовичем Клычком с ваших писем. А писем приходит достаточно много. Сейчас я их по порядку зачитаю. Алочка сообщает: Саша, уважение — это когда тебя слушают и слушаются. Совершенно верно. Вот Дмитрий сообщил, что в Марьино упал огромный воздушный шар 5 минут назад. Дима, я уверяю тебя, что я тут совершенно ни при чем, и никакие намеки на это я не принимаю. Я в прошлый раз, да, я был, я согрешил, согласен. В этот раз я не причастен. Вопрос господину Клычку. Если вы увидели лампочку в 55-м году впервые, то какова была ваша реакция на запуск первого человека в космос в 61-м году? Ну, хороший, кстати, вопрос. Что случилось? Дайте, пожалуйста, салфеточку гостю. Ага. Ой, сейчас стаканчик. Дело в том, что, прошу прощения, Назар Ефимович очень пожилой человек, и в перерывах он...
2: Нет, я ничего еще.
1: А, ну да.
2: Напомните.
1: Ну, только, пожалуйста, осторожнее.
2: Что-то там про мою реакцию.
1: Да, ваша реакция на запуск в космос человека в 61-м году и как это повлияло на ваше уважение?
2: Вспомнил.
1: Да.
2: Ну, какова была моя реакция? Естественно, как и многие миллионы советских людей, я высыпал на улицу. Тогда я уже жил в Москве.
1: Ну, кстати, я бы тоже высыпал.
2: Вот.
1: Но я тогда не
2: жил. Были манифестации. Я нарисовал портрет Гагарина. Ну, и потом это отразилось на моей профессиональной деятельности таким образом, что я решил в плане воспитания художественного навыка у ребенка.
1: У вашего?
2: Нет, у моих. У меня тогда еще... Нет, старшенького-то я уже усыновил.
1: Тот, которому 42 года,
2: да,
1: Анатолий.
2: Да, я знаю. Толик, да. Так вот, я такой ввел в свою практику такой метод, как нарисуй космонавта, такую игру.
1: Ой, это интересно. Я тоже со своими часто занимаюсь рисуем. Причем мы рисуем мелком на асфальтах, вот вместо того, чтобы расчерчивать глупые классики.
2: Это не важно где.
1: Нет, ну почему? Важней. То есть, ну представьте, они же рисуют классики. Кстати, сейчас почему-то игра в классики отошла, заметьте.
2: Сейчас вот мы... игра в ролики.
1: Да, да, уже вот классики, да. Битки, пробки, уже игры, да, нашей молодости ушли. Да. А ведь
2: лапта,
1: у вас лапта. У вас была лапта, потом вот эти городки у вас были.
2: Расшибалочка у нас, да, была еще. Гусек.
1: Ой, ну гуська я еще застал. Вот пробки у нас были, пристенок был, ножички. Ну, картишки, конечно.
2: У нас еще была игра «Камень на камень».
1: Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Ну, выбирался камень. То есть, ну, как бы игра коллективная.
1: Безусловно, да.
2: То есть выбирался... Но
1: молодежи свойственно объединяться, коллективизация, это все.
2: Выбирался ведущий, упражнение выполнялось в парах.
1: А вот извините, а ведущий, вот он выбирался, ну, какими он должен был обладать характеристиками?
2: Ну, это на усмотрение детей. То есть нельзя так сказать какие-то характеристики. Ну, кто-то, то есть принцип... Дети выбирали сами между собой. Они вставали в круг. Выступали. Ведущий выступал в роли, как бы, своим примером. Значит, пересказывал какую-то там историю. Вот. А дети в вагончике должны были повторить то, что изображает ведущий. И если он показывает не просто набор движений, а какого-нибудь животного или человека, то отгадать, кого он изображает. Вот самым сложным считалось изобразить камень.
1: Угу.
2: Вот, но тот, кто изображал удачно, вот. И игра эта в первую очередь была направлена на замкнутых детей, потому что послевоенные годы...
1: Будьте здоровы.
2: Очень большое количество детей было замкнутыми. Это не секрет. Так вот, эта игра «Камень на камень» помогала замкнутым детям вступать в контакты со сверстниками. Все у нас была интересная игра, паровозик, вот как я уже говорил, новоселье. Ну, масса игр, может быть, впоследствии, попозже я дам 2-3 наиболее распространенные игры моего, так сказать, педагогического расцвета.
1: А вот скажите, пожалуйста, а в «Дочке-матери» доводилось вам играть?
2: Мне нет, я же был мальчиком, а это игра,
1: нет,
2: а которая...
1: Нет, не вам, я тут неправильно выразился, конечно же, вашим сверстникам.
2: Вот... Да, это была достаточно распространенная игра, но это классическая игра, то есть каждая, каждая группа детей под этим названием подразумевает свою игру. А, так, например, в Марийской АССР под да, этим... Под игрой «Дочки матери» дети подразумевали ухаживание за теленком. Они имитировали маму-корову. То есть игра была направлена на воспитание профессиональных навыков.
1: Ну, это правильно,
2: да.
1: Совершенно. Да. Я согласен. Да. А вот скажите, вот на ваш взгляд, вот игра в «Дочки матери», она каким-то образом формирует уважение к юности? Ну, вот она же играет, девочка. С...
2: Да, она имитирует маму. И она пытается в процессе этой игры неосознанно ощутить себя... женщиной, женщиной с большой буквы, женщиной-матерью.
1: А, вот, а здесь сразу встает другой вопрос. Мы сейчас, ну, вынуждены были этим заняться, разместили рекламу по одному из телеканалов грудника, да. Грудничка куклы. То есть, ну, это да. Никуда не деться, сами понимаете, жить надо на что-то. Вот, вот на ваш взгляд, когда ребенок будет возиться вот с такой куклой, вы, может быть, не видели ее. Это такая, ну, прям модель грудничка, конечно, выглядит она страшновато.
2: Ну, это достаточно тут... уже, вы не первый, кто mm-hmm. использует пупсиков, так называемых.
1: Но это механический пупсик специально.
2: Ну, с достижением современной электроники достаточно да. прогрессивные. И мы видим такие игрушки сейчас дорогие в магазине «Детский мир». Вот я заходил сегодня. Которые во времена моей юности, моего детства, да и во времена, когда я усыновил Толика, были просто даже невозможно было представить такого богатства электронных игрушек, которые сами двигаются, ходят. И в то же время это то, что сейчас происходит, вот обилие технической игрушки. Это очень пагубно, потому что это идет в ущерб такой классической детской игрушки, как деревянный конь.
1: Или живой конь. Вот
2: когда мы плюшевый мишка.
1: Ездили в ночное, бывало, мы нет ничего лучше, чем общение с живым конем.
2: Конечно. А вот тем более с его деревянным муляжом.
1: Безусловно, на каталке это.
2: Ребенок развивает при игре с этим деревянным конем, он развивает в себе спинно-опорно-двигательный аппарат.
1: И уважение, опять же, к труду, потому что выпилить коня деревянную, не просто.
2: А покупая техническую игрушку, родители объясняют, да и сам ребенок видит процесс производства данной игрушки по телевизору в рубрике «Достижения японского народного хозяйства».
1: Нет.
2: И у него формируется пагубное отношение к этому.
1: Нет, не видит.
2: Ну почему?
1: Ну, как раз вот здесь-то, на мой взгляд, и происходит. То есть, когда ребенок играет... А ведь раньше как было у нас?
2: Вы словно со мной играете в путанку.
1: Да. Как у нас было, вот я помню, в крестьянских семьях. То есть, игрушкой для старшего братика выступал...
2: младший.
1: Да. Ну, так же, как у вас в семье. То есть, к примеру, Толик играется с Анюткой. Вот, вот.
2: Да.
1: И все у них было нормально.
2: И Василек тоже там.
1: Да. А если... И Коля тоже ваш младшенький вот сейчас. То есть, ну, в смысле, старшенький Анютки. Он старшенький Анютки, но Анютка сейчас младше у вас. Сколько ей сейчас? 3 месяца, по-моему, всего. Что же вам удалось? Ну, ладно, да. Так вот, что касается этого, да, или, например, если семья была не многодетная, там, один был, да, или близнецы, или пятерня родилась сразу их там, да, все одного возраста.
2: Да.
1: В таком случае, как вы правильно сказали, они игрались там с теленкой, с куренком, то есть практически...
2: С домашним, да, с домашним
1: с котом,
2: животным,
1: со скотом, попросту говоря.
2: Тем, что было наиболее просто, и я считаю...
1: Нет, ну это не просто. Нет, вы не правы.
2: Я тут с вами не соглашусь.
1: Почему? Я считаю, что нет.
2: Что...
1: Да, нет, это да.
2: Ребенке элементарного чувства гигиены. Гигиены в быту.
1: А как вы хотите сказать, а из чего конь, например, сделан? Ну, я имею в виду не живой. А из чего он выпилен? Из какого ДСП? Может быть, этот ДСП добывался из древесины, которая находится в радиоактивной зоне?
2: Все и дело.
1: Вот о чем речь.
2: Все и дело.
1: А когда ребенок, например, видит, как его младший братишка, вот у него на руках, типа, ну, сходил под себя, он его переворачивает. Это все жизнь, понимаете?
2: Да.
1: А когда он видит эту поделку, он не знает, из чего она сделана, как это не жизнь. И практически у него прививается уважение не к живому теплому существу,
2: а к голой деревяшке.
1: Да, или к пластиковой игрушке. Вот,
2: да,
1: и представьте себе, что целое поколение, скажем, вот людей сейчас подрастает, да? Оно воспитывается на монстрах этих.
2: 6 поколений пережил.
1: Ну вот. И вы, наверное, заметили динамику, с которой менялся характер, да?
2: Эта
1: вот
2: динамика интересна тем.
1: А роботы все вот эти, извините, я волнуюсь очень. Вот эти все.
2: Вы не волнуйтесь.
1: Это трансформаторы или
2: так.
1: Вы
2: не волнуйтесь.
1: Нет, я не могу. Нет, послушайте, я переживаю. Ладно,
2: я
1: хорошо.
2: Тоже.
1: Ладно, мы раньше были пупсики розовые, гагарины были такие вот, помните,
2: маленькие,
1: да, игры,
2: были,
1: маленькие,
2: да,
1: гагарины,
2: да. Я,
1: были,
2: кстати,
1: да,
2: рекомендовал.
1: Безусловно. А сейчас что? Сейчас какие-то трансформеры, это чебурашки, ниндзя,
2: да,
1: какой-то.
2: Ужас.
1: И как вы считаете, что же может вырасти, к чему прививается уважение у грудников?
2: Вот вы вот посмотрите на...
1: Нет, я не хочу даже это смотреть. Вот это вы уберите, пожалуйста. Вот,
2: это же моя последняя книга.
1: Ну, я вижу, она прям...
2: Вы
1: принесли сюда...
2: Нет, вы симптоматика какая раскрылась вот
1: да,
2: в последнее
1: да,
2: время.
1: Да.
2: Раньше дети делились на 3 группы. Беспокойный ребенок. Ребенок с затрудненной функцией языка, то есть нуждающийся в услугах доктора-логопеда. И ребенок умственно отсталый. Остальные, 4-я категория детей, была дети так называемые нормальные. Сейчас же мы подразделение, это дошло уже до 11-12 рубрик.
1: Да.
2: Туда входят помимо классических беспокойный, умственно отсталый, такие новые
1: аспекты поведения. Это у нас Прохор,
2: поведения...
1: как раз, извините, она беспокойная. Я посмотрел, что вы посмотрели на этих словах умственно отсталый в ее сторону, и я как-то заступился.
2: Ну, я просто... Дело в том, что она привлекает мое внимание уже с самого моего появления.
1: Значит,
2: у вас
1: вы ей понравились, а?
2: Может быть, я многим нравлюсь.
1: Вам тоже, наверное, она вам тоже. Я вижу такую искринку в ваших
2: мудрых очах. Недавно с меня писали
1: очах.
2: Портрет.
1: А вот расскажите, как это? Вы были ногой?
2: Нет, ноги... У меня 2 ноги.
1: А,
2: и
1: нет,
2: я сидел,
1: ну, в смысле, голышком.
2: Нет,
1: просто я знаю, что вот,
2: нет,
1: особое уважение
2: это
1: было
2: у
1: натурщиц, к натурщицам, у художников. То есть, бывало, эти 2 подружки говорят, и одна друга говорит, я натурщица.
2: А
1: как ты устроилась?
2: Он же... Учителей.
1: Да.
2: И я там занял 3-е место с левой стороны. На первом месте был у нас Макаренко, сами понимаете.
1: Это который Сергей Васильевич.
2: Да.
1: Не, ну все-таки смотрите, вот уважение натурщица к художнику, художника к натурщице. Так они же считались как? То есть, если. Ведь мама, она обычно как говорит, дескать, дочка, ты же сидишь голая перед посторонним мужчиной.
2: А я вам скажу,
1: а вы сидели...
2: тайну.
1: Да, вот это интересно.
2: Натурщицы мамам не рассказывают, что они делают.
1: Что?
2: Почему? Потому что...
1: А, уже сразу почему, правильно.
2: Почему? Потому что...
1: Почему они
2: правило,
1: это делают?
2: Как
1: осторожней,
2: правило,
1: пожалуйста,
2: как
1: сидите.
2: Как правило, потенциальные художники выбирают, сталкиваясь с непониманием взаимоотношений родителей и детей, подбирают себе в натурщице для рисования тела одного человека,
1: а голова
2: для рисования
1: другая.
2: Лица другого.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому мы видим, многие задумываются, почему на классических картинах, представленных Третьяковской галереей, изображены такие совершенные женщины,
1: ну,
2: совершенные мужчины.
1: Знаете,
2: то
1: с
2: есть,
1: другой стороны, мы тут задумываемся.
2: Мы этого не наблюдаем.
1: Но мы задумываемся еще о другом, будьте здоровы. Бывает, что как бы головка непропорциональна вот тушке, и наоборот.
2: Да.
1: Вот это происходит как раз от того, что художники в то время, они вот
2: тоже
1: эти пропорции... Безусловно. А вот скажите, вот другая ситуация, скажем, действительно, в мире художников, а я знаю, что нашу программу слушают многие художники, работая ночами над своими полотнами. Вот, считается, что натурщица — это уважаемая профессия, именно натурщица.
2: Уважаемая, конечно.
1: Девушка. А вот,
2: Стала уважаемой только на современном этапе.
1: Ну, вот это опять же я и говорю о коррекции уважения вообще с течением времени. А представьте себе, что раньше, например, если женщина была художницей, ну, это вообще считалось занятие живописью вот, для женщины. Как так? Баловство.
2: В Англии началось. Так,
1: да,
2: в середине прошлого века.
1: Баловство, дескать, да? Вот считалось.
2: Да.
1: Вот,
2: да и сейчас, я считаю, вообще занятие женщиной каким-либо несвойственным ей, как природному существу, занятием, оно неестественно и вызывает отвращение.
1: Безусловно.
2: Женщина, из женщин получаются хорошие педагоги.
1: Подождите, пожалуйста, Назар Ефимович. Вот вы наверняка знаете, как явный философ. Тут, кстати, приходил вопрос, как вы относитесь к философии, преподавали ли ее.
2: Да. Я не преподавал.
1: Вы наверняка знаете мадам Жизель Люк. Это первая французская художница, которая набрала себе на натурщиков мужчин. И ее за это под мостом убили практически. То есть
2: безусловно.
1: Это, наоборот, что можно. Давайте разберемся в гранях уважения.
2: Давайте,
1: то есть, кстати, натурщиков мужчины тоже под мостом убили, но под другим ее, ее в пригороде, их около сены. Так вот, посмотрите, давайте проследим.
2: Да.
1: Давайте проследим. Почему общество, даже есть такая пословица, по-моему, у Геннадия Толстого, проститутки на короткие сроки презираемы, а на долгие сроки уважаемы. Вот также и здесь, натурщица — это уважаемо, а натурщик — это как-то презираемый, причем тень ложится и на художника.
2: Тут мы сталкиваемся с вами со взаимоотношениями полов.
1: Да.
2: Во взглядом общества на взаимоотношения этих полов. Действительно, факт, когда женщина занимается какой-либо мужской профессией, не свойственной ей, как я уже говорил ранее, вызывает у меня лично отвращение, у многих людей непонимание, но в целом в обществе не сказать, чтобы приветствуется, но общество относится к этому лояльно.
1: Ну, лояльно, кстати, вот смотрите,
2: лояльно. Лояльно, да, я понимаю
1: С точки зрения тоталитаризма, да.
2: Задор.
1: Давайте вот представим себе такое, вот, скажем, возьмем фашистский режим и скажем, что этот режим лоялен к творчеству какого-то человека. В данном случае эта лояльность автоматически мы можем ее назвать уважением.
2: В какой-то степени, да. И более того, из этого мы можем с вами сделать вывод, что нам с вами, как неприемлющим данный тип общества, будет казаться, что те принципы, та культура, к которой лояльно данное общество, неприемлемо для нас. Но это не так.
1: Нет.
2: И почему? Потому что существует понятие, как такое понятие в культуре, как понятие классики. И уважаемый мною Владимир Ильич с удовольствием слушал произведения классических композиторов, так же, как равно как и неуважаемый мною лидер Кампучии Пол Пот, также грешил любовью к классике. Да тут можно привести и массу других примеров.
1: А вот давайте разберем вот такой. Да. Как раз, к слову, вот письмо нам пришло. Парень из соседней школы пригласил меня наконец на свидание. Теперь вот какая проблема. Куда пойти и о чем говорить? Подпись Геннадий Гайка.
2: Посоветуй. Я не понял. Парень пригласил парня?
1: Да.
2: А с какой целью он его пригласил?
1: Вот, это и ответ, Геннадий. Вот об этом вы и поговорите с вашим будущим партнером.
2: Существует современная педагогика, разделяет общение подростков на три типа. Первый тип – общение по интересам. То есть это совместное выпиливание лобзиком.
1: Дельтапланов, запуск дельтапланов.
2: Да,
1: ракеты в коробочке из-под валидола, я помню.
2: Моделизм.
1: Моделизм, да.
2: Да. Вот. Второе. Корыстные интересы. Интерес к обогащению за счет своего менее умного приятеля. И третье. Разговоры о половом вопросе. Вот это самая щекотливая тема.
1: Для юношества подрастающего.
2: Да, да и для девичества.
1: Кстати, еще для девичества тут примешивается очень важный вопрос. Это выйти, в общем-то, вовремя замуж, и главное,
2: да,
1: выгодно.
2: Да, потому что проблема сейчас... эта очень остро стояла. Сейчас она стоит меньше.
1: Нет.
2: Это было связано, в свою очередь, с чем? С тем, что после войны ощущался дефицит мужчин, которые погибли на фронтах Великой Отечественной.
1: Причем ощущался дефицит не только в России, а вообще по всему миру, да, кроме разве что Швейцарии,
2: да,
1: потому,
2: да,
1: что туда-то они все и хлынули.
2: В Соединенных Штатах не так.
1: Туда
2: Современные исследования показывают, что там ситуация была более...
1: За счет афроамериканцев пополнялся, в общем-то, потенциал мужской.
2: Да.
1: А в Швейцарии пополнялся за счет этого прихвостни, которые бежали от победоносного шествия советских войск в
2: Швейцарию. Совершенно с вами согласен.
1: И, кстати, мы там ищем сейчас концы.
2: Понимаете, тут еще сказывалось на нынешнем поколении и на предыдущих 2-3 поколениях сказывалось так называемое бабушкин совет о том, что выходи глупая сейчас, потому что в 25 ты уже никому не будешь нужна.
1: Да, а, кстати, бабушка-то вот в данном случае...
2: Потому что семейная женская мудрость и основывается на уважении к бабушке. Вот заметьте,
1: знаете, а с другой стороны,
2: всегда уважают больше, чем
1: вот
2: дедушек.
1: Смотрите, Назар Ефимович, вот здесь-то я вас подловил. Ведь существует противовес к этой фразе бабушки: «Выходи замуж, никому больше не нужна». Мудрая армянская пословица: «Баба с возу, кобыле легче».
2: Да, армяне вообще хороший народ. На армянский эпос повлиял на меня. Когда мне было 40 лет, я прочел книгу. Да, но не будем об этом.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся. Дело в том, что
2: сейчас
1: снизу опять там Люба просила прийти, опять протекает что-то.
2: А я потом прочитаю вам свое современное стихотворение, написанное мною 3 месяца назад.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок. И хотелось бы продолжить нашу беседу за чтение посланий, которые нам присылают. Ну, тут очень-очень много их. Начну со своей скромной персоны, которую прям-таки очень любит человек по фамилии Протагор. Уважаемый Назар Ефимович, как вы... Сейчас я Протагор. Такая фамилия. Видимо, уроженец Латвии. Уважаемый Назар Ефимович, как вы думаете, является ли собой личность Лаэрского пример предела морального падения индивидуума? Или же можно пасть еще ниже? Но я сразу хочу рассказать, просто дело в том, что я, не опохмелил данного господина, потому что, действительно уже нельзя. Я выношу ведро в тапочках у домашних с опушкой иду, да, послали меня. Вот.
2: К
1: тому же, я думаю, что вредно уже это так.
2: Добавить,
1: да,
2: что нарушение у ребенка самооценки, ярчайший пример которого мы с вами наблюдаем, читая вот эти вот послания, является наиболее распространенным в настоящее время таким проявлением дефектов в младенчестве, который очень сложно избежать. Поэтому я могу молодым родителям дать несколько советов, чтобы таких явлений впредь не повторялось. Совет первый. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел. Не стремитесь решать за него все проблемы. Совет второй. Не перехваливайте ребенка. Вот я чувствую, что Протаргола в детстве перехваливали. Но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Потому что поощрение в разумных пределах, то есть своего рода метод кнута и пряника. Вот. Третий совет. Поощряйте в ребенке инициативу. То есть вот сейчас маме Протаргола я могу сказать, что, конечно, она с одной точки зрения должна пожурить его. А с другой стороны, она должна и порадоваться, что ребенок проявляет инициативу.
1: Активность, причем постоянно наш радиослушатель уже в течение длительного времени. Это говорит о многом.
2: Это очень важно поощрять в присутствии Протаргола и других детей.
1: А вот как? То есть, видимо, нужно сажать их в кружок и как-то, чтобы...
2: Да, то есть...
1: Как вы ветераны приходите в школу и говорите им...
2: Отмечать... отмечать не только заслуги своего, но выделять еще на фоне него и достоинства других. Показывать, и самое главное, вот чем страдает данный индивидуум, не сравнивать его ни с кем другим. Противопоставляя вас мне и принуждая меня дать оценку кому бы то ни было, он проявляет свою больную самооценку, понимаете? То есть сравнивать ребенка можно только с самим собой.
1: Да, безусловно. Или с животным каким-нибудь. Например, что, ну, ты, что ты не ешь, будешь слабым, как барсик.
2: Да,
1: или как...
2: да. Потому что сравнивать надо всегда с тем, каким ребенок был вчера и, возможно, будет завтра.
1: Вот вы знаете, Назар Ефимович, продолжим зачитывать письма, которые к нам приходят. Я бы разделил взаимные интересы подрастающего населения на три категории. Первое – совместное развитие горячительных напитков. Второе – совместное запивание, иглоукалывание и вдыхание. Третье – совместные прогулки об асфальт. Батька Махно по сотовой сопле из парка Горького. Кстати, хочу вас обрадовать, наша программа транслируется сегодня в этот замечательный парк.
2: Они меня видят на телеэкране?
1: Безусловно, безусловно. Правда, с некоторым запозданием. И вот от Рудского, от радиослушателя по фамилии Рудской, пришел вопрос. Назар Ефимович, расскажите, пожалуйста, о детских проявлениях садизма. Эта тема действительно интересна, и опять же, хотелось бы увязать это с уважением. То есть, если это садизм над мертвыми, так скажем, животными, это часто бывает, когда детей интересует очень.
2: Да, внутреннее строение.
1: Да, либо...
2: Поэтому в наших школах Смоленска, начиная со второго класса, мы...
1: Я выключу двигатель, можно?
2: Хорошо. Мы применяем так называемые филиалы биологических музеев, где в разрезе даны основные типы доступных животных, которые обитают в нашей полосе, куда входят такие животные, как крыса, мышь, кошка, собака, свинья и корова. Поскольку внутреннее строение этих животных достаточно хорошо освещено в литературе.
1: И очень похоже.
2: Да. Специальные таблицы
1: лягушка,
2: нами разработаны.
1: Лягушка, там тоже он все больше.
2: Да, да.
1: Тритонов, кстати. Помните, хотел, куда же делись тритоны из водоёв? Вы помните, были тритоны?
2: Нет, сейчас у нас в Смоленске как раз я хотел сказать, что вот в связи с введением этих нововведений в школах, то мы имеем картину увеличения популяции как мышей, крыс, так кошек, собак, свиней, и поголовье коров возросло.
1: Поскольку, это, кстати, хорошо.
2: Поскольку дети, сходив в музей, они не...
1: Вы знаете,
2: им неинтересно резать.
1: У вас ходит сейчас вот по Смоленской области такое явление, как СК, то есть сорная корова. То есть
2: да,
1: это,
2: да.
1: Они плодят, они не дают молоко, но их есть нельзя.
2: Коровы.
1: Да,
2: нет,
1: они опустошают.
2: Есть можно.
1: Ну, это в основном, то есть, такая же пища, их долго вымачивать, это что-то, ну, не кролика.
2: Ну, естественно,
1: Совершенно
2: а
1: никуда.
2: Как вы хотели? Без труда не выловишь и рыбку из речки.
1: Ну вот давайте снова сейчас займемся прочтением посланий, то есть про садизм вы целиком, я думаю, полностью рассказали.
2: Нет, еще встречается, особенно в мегаполисах садизм встречается. И в качестве профилактики явлений садизма я разработал игру «Путанка».
1: Вот, кстати, подождите, прежде чем вы о ней расскажете, еще одно послание от Протагора. Вот он, видимо, сильно обиделся. Ну, дорогим вас называет, дорогой Назар Ефимович. Хотя, если бы он обиделся действительно сильно, он написал бы «золотой», а так «дорогой». Дорогой Назар Ефимович, только что связался с руководством Смоленской психиатрической больницы, за вами уже выехали, чтобы выдворить вас в родные пенаты, пишет Протагор. То есть, вот такое вот мышление, кстати, штампами, оно говорит о том, что это все-таки человек не совсем пожилой, потому что, как правило, пожилые люди, они...
2: Я склоняюсь к возрасту 24 года.
1: Ну, вот, видимо, где-то так, поскольку
2: я много перевидел.
1: Такая линейность мышления. Она...
2: Я много перевидел и много инспектирую. Я же еще практикующий педагог.
1: Угу.
2: Так вот, о игре «Путанка».
1: Вот да, это вы сейчас вот разработали.
2: Да, это последняя разработка, направленная на снижение влечения детей к садизму.
1: Угу, угу.
2: Со садизмом, да. Игра – это для группы детей. То есть
1: безусловно,
2: один человек.
1: Не может. Он.
2: Один нет.
1: Он только в бассейне
2: если
1: может
2: сейчас
1: в нее играть один.
2: Хотят эту игру
1: отдохнуть,
2: да, то надо разбудить спящих и созвать, так сказать, некоторую группу. Выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и становятся в круг. Обязательно, чтобы круг был не более 4 метров в диаметре, иначе не позволит просто размеры квартиры.
1: Слушайте, здесь мне очень понравилась ваша методика, вот как детям замерять диаметр круга.
2: Да.
1: То есть я просто сейчас поясню немножечко. Дело в том, что действительно, если круг будет меньше, то это может вызвать даже травму при игре.
2: Да.
1: Поэтому 4 метра — это наиболее безопасное расстояние. Как детям замерить и не встать в более узкий круг. У Назара Ефимовича есть схема, я вот сейчас даже ее разверну, она меня очень позабавила. Нет, ну действительно, хорошая. То есть в зависимости от возраста. То есть если ребенок развивается нормально, только при условии, вот ему, скажем, 9 лет, то нужно 4 детишкам лечь, ну, как говорится, пяточки к макушке. Пяточки,
2: да,
1: одна,
2: вальтом.
1: Да. И таким образом происходит замер. Если, значит, ребенку написано 13 лет, то 3 ребенка ложатся, а 3 полусидя. Это составит как раз 4 метра.
2: Да, если ребенку 23-24 года, то достаточно двух.
1: Двух положить, да.
2: Да.
1: Да, то, кстати, хорошо. И что дальше происходит?
2: Дальше происходит...
1: Будьте здоровы.
2: Дети должны взяться за руки, становясь вот этот круг.
1: Угу.
2: Не разжимая рук, дети должны запутываться.
1: То есть, да, это интересная игра.
2: Кто как может.
1: У нас она называлась «Канатик».
2: Когда образовалась путанка, входящий заходит в комнату, пытается распутать то, что получилось, также не разжимая рук у игроков. Эта игра помогает детям почувствовать свою принадлежность к группе, формирует у них чувство коллективизма. А как вам известно, Александр, садизм – явление сугубо интимное.
1: Да, это
2: как
1: даже...
2: правило, направлено на 1-2 человек. В группе детей садизм не возникает. Садизм возникает только когда мы имеем 1-2 ребят. И эта игра также формирует ощущение у ребенка, ощущение понимания, как неприятно быть вне этой группы детей. Вообще в играх детей полезно использовать разыгрывание какого-то определенного сюжета. Например, сюжет просмотренного кинофильма, мультфильма, прочитанной книги.
1: Разыграть.
2: Да,
1: я помню,
2: да,
1: что у нас был школа-интернат во дворе, как раз когда я работал в мастерских, ну вы знаете этот эпизод. Вот они играли как раз и все время в эпизод, когда вот Штирлиц стреляет, вот когда Марина спряталась в люке с тремя детьми,
2: Штирлиц
1: расстреливал автомобиль с геймерсами, которые
2: тянул.
1: Да, вот они все время стреляли. Ну вот вопрос из Казани пришел. Нет, это не из Казани. Это Изольда Исаковна спрашивает. Назар Ефимович, каково ваше отношение к теории Фрейда о психосексуальном развитии грудничков? Кстати, вопрос и о садизме, ведь поскольку это, как вы правильно заметили, Назар Ефимович, интимное достаточно дело, садизм, то тут недалеко и от сексуальных каких-то уже.
2: Недалеко.
1: Ведь все это очень связано, то есть там мощный шнурок, психологический шнурок с цветными концами. Понимаете?
2: Дело в том, что исходя из позиций Фрейда, которые я разделяю, но не полностью.
1: Угу.
2: Формирование личности ребенка происходит с момента беременности. И во многом поведение матери формирует будущего ребенка. Так вот, если беременная испытала на себе какие-то формы уважения, то есть если
1: место
2: она была
1: уступали,
2: элементарно примитивна, если уступали ей место...
1: Обласкивали взглядом.
2: Вовремя получала пособие, что сейчас очень актуально.
1: Актуально, да.
2: Да, то, конечно, ребенок в последующем будет расти нормально. Ну, более-менее, по крайней мере, на момент родов он будет в наиболее лучшем состоянии.
1: В комфортных условиях.
2: Да.
1: Вы, наверное, кстати, как вы относитесь все-таки к моей идее аренда одного из бассейнов и устроения там массовых родов в воде?
2: Вы знаете, явление массовости и коллективизма, как я уже говорил ранее, положительно.
1: Вот смотрите как, давайте представим. Вот ребенок.
2: Вместе и в омут бросаться легче.
1: Да, да. появляется ребенок, да, на свет. Первое, что он видит, это каких-то здоровых существ, которые на нем склонились. Да. Электрический свет какой-то. А тут представьте, рождается ребенок, вокруг видит, он, во-первых, видит себе подобных, видит пузыри, видит солнце, птиц там всяких. Всякие...
2: Потому что обычно дно бассейна разрисовывается. Поэтому, ну, тут кто-то птиц любит рисовать, кто-то
1: крокодилов может рисовать.
2: Да, кстати, женщин, очень много зависит от того, как разрисовывать.
1: Кладем, ну, обводим просто. Мы когда сухо кладем, обводим, получается прям такая. Спасибо, это мне вот тут передали.
2: Я вам могу сказать, что если дно бассейна в полосочку, то в последующем ребенок может испытывать страсть к арбузам.
1: Да, это статистика.
2: Это доказанный факт.
1: Вот, кстати, насчет игры в путанку. Тут написали в буданку. Ошиблись, видимо. Уважаемый Назар Ефимович.
2: Вообще-то игра называется путанка.
1: Путанка.
2: Я просто перепутал.
1: Нет ли опасений, что дети, играющие в путанку, так и будут всю жизнь общаться с себе подобными? Не повлечет ли это их отчуждение от социума?
2: Простите, а с кем же
1: ничего страшного, ничего страшного.
2: С кем же хочет общаться наш радиослушатель? С не себе подобными, что ли?
1: Вот, кстати,
2: тогда насчет... пусть идет в зоопарк.
1: А, ну, да, вот сейчас интересный хочу вопрос вам зачитать насчет себе подобных. Мне нравится одна девчонка из нашей школы. Мне казалось, что ей тоже нравлюсь, но вот что странно, когда мы сталкиваемся на улицах, она делает вид, что меня не узнает. Подпись Оксана К. из города Сергиев Посад. Кстати, мы расширяем регионы.
2: Подождите, теперь тогда звонил юноша, сейчас звонит девушка.
1: Да.
2: Проблема та же?
1: Та же. Как быть?
2: У девушек все намного сложнее. Как правило, юноша получает первую информацию о половом воспитании и вообще о половой принадлежности, о половых особенностях от людей-сверстников. И что наиболее пагубно, от старших сверстников-хулиганов, которые в извращенной форме
1: это все делают обычно.
2: Доносят до девственного сознания юноши.
1: Организма юного.
2: Да. Все особенности полового воспитания. У девушек ситуация намного хуже, поскольку мужчина более защищен от воздействия на его мозг. Поэтому юноши склонны к оценке услышанного. Подчас даже к проверке услышанного на личном опыте.
1: Или к проверке реакции. То есть вот мы сколько раз наблюдали, когда он брал, например, и кидал авоську ей вслед с криком «Держи!». Вот. Девчонки с визгом разбежались. Ну, это понятно. В общем, вы ответили на вопрос. Из Казани пришел очень интересный вопрос. Видите, какие, где нас слушают, в каких
2: хороших местах. Жалко, что дом меня не слышит.
1: Ну, понятно, потому что в гостинице, к сожалению, сложно с радиопроводкой. Рад слышать здоровые мысли. Расскажите что-нибудь о медитации, о культуре Тибета.
2: Ну, вам...
1: Нет, не мне, вот из Казани просили.
2: Я-то все... Вам, в смысле радиослушателю, о культуре мы уже говорим 2 часа.
1: Ну, это хороший ответ. Вот давайте перейдем дальше. Значит, сейчас... Про Смоленск, про вашу вторую родину, сокращенно ВР. Назар Ефимович, ответьте, пожалуйста, с чем связано появление в городе Смоленске всевозможных фашистующих элементов в виде бритоголовой молодежи? Может быть, это недостаток образования в школе?
2: Николаевск. Да, недостатки у нас есть. Но связывать напрямую появление коротких причесок у молодежи с плохой работой наших школ нельзя. Почему? Связать это можно скорее с увеличением цен на услуги парикмахерских. Средняя стрижка, так называемая молодежная,
1: называется
2: в городе Саксон, Смоленске стоит на сегодняшний день 35 рублей.
1: Совершенно верно. А стрижка под машинку купила, всем домом скинули, она отмеряет ее.
2: Да,
1: кстати, я могу
2: стоит
1: сказать,
2: на порядок дешевле. То есть
1: я
2: в районе 5 рублей.
1: Я тоже силы ряда причин вот ношу такую стрижку. Это же не значит, что я как-то...
2: У нас в Смоленске очень тяжело заработать деньги.
1: Да, совершенно. Это я заметил. Вот... Ну что же, сейчас еще я хочу вам зачесть ряд сообщений. Вот, очень интересный вопрос к господину Клычку. Как вы относитесь к развитию дружественных отношений между детьми? Ведь еще узбеки говорят, сила птицы в крыльях, а человека в дружбе, спрашивается.
2: Да, поэтому ребенка надо заставлять с детства особенно в 3-4-летнем возрасте, подражать. Причем не индивидуально, а коллективно. Заставлять группу детей посидеть, как пчела на цветке. Наездник на лошади.
1: Кстати,
2: как вот, карабас-барабас.
1: Да, мы, кстати, делали, я помню, в бытность моей
2: очень важно работы. Научить попрыгать ребенка, как кузнечик.
1: Я когда работал Козлик. Завхозом,
2: кенгуру.
1: Когда завхозом работал в детском саду, я очень любил...
2: Очень важно, чтобы научить его прыгать, как кенгуру.
1: Я делал грибки.
2: Очень
1: повсюду важно. У меня стояли грибки, и детишки там скучивались во время дождя и очень мило общались. То есть я заметил, что наибольшее сплочение и дружба между ними все-таки была...
2: А вот, кстати, и стишок.
1: Да. Ваш?
2: Да.
1: Отлично.
2: Шел король-боровик через лес напрямик. Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король-боровик не в духе. Покусали короля мухи. Это детский стишок для 5-6-летних детей.
1: Ну, я прям в восторге. Как же вы вот можете...
2: Просто вы сейчас начали говорить о грибах, и я его...
1: Послушайте, ну чтобы писать такие замечательные
2: надо
1: детские стихи...
2: Надо быть добрым сердцем.
1: Это во-первых. А во-вторых, вы уже должны как-то научиться мыслить двояко. С одной стороны, вы уже человек в возрасте, с другой стороны, вы должны, как говорится...
2: В этом и заключается искусство педагогики. Мыслить как ребенок. Несмотря на мои седые волосы, душой я молод, и глаза у меня голубые.
1: Да. Как влияет на детские умы телевизионные рекламы, интересуется Ниточкин. Вообще, мы рекламе уделяем очень много времени.
2: Пагубно влияет.
1: Но, в принципе, мы не разрешаем смотреть нашим детям здесь на станции.
2: У нас в Смоленске, даже в наших школах, по этой причине было отменено телеобразование, внедряемое в советское время. Были так называемые внедрены с конца 70-х годов так называемые телеклассы, то есть классы, оборудованные телевизионными приемниками.
1: Компьютерами, тренажерами ставим всюду.
2: Позже.
1: Оборудуем сейчас, кстати, и бассейны, чтобы они как-то могли спортивно.
2: Но, понимаете, у вас здесь в Москве, а нас в Смоленске с финансами немножко сложнее.
1: Ну, зато я знаю, что вы являетесь участником гольф-клуба. Это, кстати, очень дорогое увлечение. И клюшка у вас есть семенная, я знаю.
2: Дело в том, что мои труды, естественно, не прошли незамеченными мимо руководства.
1: Да.
2: Как областного отдела народного образования, так и муниципалитета города Смоленска. Вот, поэтому, естественно, я являюсь почетным, как вы правильно отметили, членом гольф-клуба. То есть я освобожден от уплаты членских взносов, которые, кстати говоря, составляют приблизительно 2/3 моего оклада.
1: Вот, кстати, пришло новое послание от нашего замечательного радиослушателя, который подписывается словом «Протагор». Сейчас я зачитаю. «Принял эфиралган у пса. Похмельное состояние прошло. Прошу прощения за предыдущее дебильное послание».
2: Ничего.
1: Да, ничего страшного действительно не случилось. И послание, это было просто ваше мнение.
2: Самое главное, чтобы все было на пользу.
1: Да. Ну что же, я предлагаю сейчас прерваться ненадолго.
2: Давайте я в заключении этого часа прочитаю свой стих.
1: Конечно.
2: 76-го года.
1: Вот интересно, вы же, кстати, как музыкальные артисты ансамбля молодежный любите, я понял, датировать вот свои стихи.
2: Поэтическое творчество тем и славится, что подписывают его именно с точки зрения датировки. Потом на склоне лет так приятно вспомнить себя молодым не просто, а подкрепляет воспоминания документом.
1: Был это же даже своего рода ведь дневник.
2: Да.
1: Некоторые ведут дневники, а вы сможете читать стихи и вспоминать, в какой обстановке вы писали.
2: Да, это была обстановка. Был майский день, весна. Ловили дети в скверике друг дружку. А молодая женщина несла тугую кислородную подушку. Чье это горе? Матери, жены. Мне не забыть, как из аптеки выйдя, она пошла вдоль каменной стены, бела как мел, и никого не видя. В глазах у женщины была такая ночь, так горько были сжаты губы эти, что можно было все отдать на свете, чтоб ей хоть чем-нибудь помочь.
1: Вы знаете, Назар Ефимович, по-моему, я видел ее, но только с полотенцем, с махром сегодня в бассейне.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным педагогом России Назаром Ефимовичем Клычком. Если позволите, Назар Ефимович, я зачитаю вам письма, которые пришли именно вам. Так, тут огромное количество, то есть прям... Ну вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос задал Сергей. Как вы относитесь к воспитанию детей в Суворовском училище? И как это влияет на их психику и развитие?
1: Ну, вообще, девочку отдавать в Суворовское училище не стоит. Не потому, что женщине в армии не место. Нет.
0: Дефицит определенный ощущается, я сам помню.
1: Нет, вы знаете, в последнее время...
0: Повалили все-таки.
1: Да, это связано с тем, что...
0: Мода.
1: Мужчин, отток мужчин из армии связан в первую очередь с неплатежами.
0: Да.
1: Но в то же время, пусть небольшая, но стабильная зарплата привлекает многих женщин. Опять же, экономия на одежде. Поскольку... женская военная форма многим даже очень к лицу. Но все же я бы воздержался от такой крайней меры, как девушка в Суворовском училище. Почему? Да потому что Суворовское училище воспитывает с малых лет мужчину-бойца. И воспитание женщины в стиле бойца с малых лет пагубно отражается на ее дальнейшей основной способности деторождения.
0: Да.
1: И тут мы с вами подходим еще и к такому острому моменту, как женщина
0: офицер. Женщина-мать-офицер.
1: Да.
0: Потому что по-настоящему, скажем, вот уже сейчас появляются дети, родившиеся реально в воинских частях. То есть, и когда спрашивают у них, он еще только говорить научился.
1: Место рождения в паспорте пишут.
0: Воинская часть 714, например, да. У нас был нонсенс такой. Вот. А вот скажите, как вы считаете, Ефим Назарович, вот женщины сейчас... В армии, да, они же, как вы сказали, носят определенную одежду.
1: В основном сержанты, старшины и прапорщики.
0: Это же юбки все-таки.
1: Да.
0: А ведь неудобно в полевых условиях женщине в юбке. Почему бы нам не одеть?
1: Очень удобно.
0: Да, ну вообще правильно. Да, ну так что, я вас перебил, прошу прощения, Назар Ефимович, да, продолжайте.
1: Дело в том, что в Суворовском училище девушку не смогут...
0: Никак.
1: Обучить...
0: Ничему.
1: Правилам личной гигиены. Поскольку гигиена подростка юноши радикально отличается от гигиены подростка девушки.
0: Да.
1: И вы не сможете с этим не согласиться.
0: Безусловно. Что?
1: К сожалению, педагогический состав в суворовских, нахимовских и пулицеровских училищ, он рассчитан в основном на воспитание юноши, как я уже говорил ранее. Поэтому воспитание девушки там не будет полноценным. Ведь представьте себе офицера, который объясняет, что опорожнение груди рукой во время кормления младенца является прекрасным импульсом для образования молока.
0: Это, кстати,
1: да вас
0: сейчас...
1: просто засмеют.
0: Вы сейчас,
1: вас
0: кстати,
1: просто
0: прямо...
1: засмеет министр обороны Сергеев и будет прав.
0: Вы сейчас прямо зашли вот из нашей методички курса молодых матерей. Вот это же место там им.
1: Это классическая фраза.
0: Да, мы ее оттуда и взяли у классиков. А вот еще один вопрос. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет, вам решать. Назар Ефимович, когда вы были редактором Мурзилки, на последней странице печатались весьма вольные стихи.
1: Я не был редактором Мурзилки.
0: Да, все,
1: я был редактором журнала «Хрюша».
0: А там тоже стихи печатались?
1: Да.
0: А вот эти вот стихи, я спасался за что? Я купила кошке к празднику сапожки, прочесала ей усы, сшила новые трусы.
1: Нет.
0: Только как их одевать, хвостик некуда девать. Не вызывают ли эти ваши стихи раннего интереса к половой жизни у детей? Спрашивает учитель средней школы Михайлов Е.Ю.
1: определенный интерес вызывается.
0: Но это ваши стихи для начала?
1: Нет, мои стихи такие. Ой, ой, живот болит, ой, ой, меня тошнит. Ой, мы яблок не хотим, мы хвораем, то мы тим. Тут в этих стихах проявляется отвлеченное... Зачитывая эти стихи ребенку, мы отвлекаем его.
0: Безусловно.
1: От тех вопросов, которые он обычно задает мамы.
0: Кстати, вопросы порой бывают очень тупые, и монотонным голосом они их.
1: Да,
0: да. Вопрос к Назару Ефимовичу. Назар Ефимович, в данный момент я занят тем, что на кухне из пневматички ИЖ-38 отстреливают тараканов. Должно ли у меня быть уважение к этому бесполезному звену природы, именуемому на латыни Блатоптера сапиенс? Спасибо, дядя Федор.
1: Ну, он неразумен, как вам кажется. В латыни не так сильно.
0: Да.
1: Я все-таки вам хочу сказать,
0: погасло, что... Погасло все у меня сейчас тут. Вот этот грамм светилось и погасло.
1: Тиракан, он занимает определенное звено, являет из себя определенное звено в экологической цепочке. Для того, чтобы устранить таракана радикально, я посоветовал бы вам завести его биологического врага, который относится к нему не с уважением, рассматривают тараканы как корм.
0: Как конкурента.
1: В качестве такого биологического поедателя, то есть следующим звеном в цепочке, в кормовой цепочке таракан, мусор таракан является третий аспект этой цепочки, крыса домашняя.
0: Или муравей, это первый аспект обычный домовой рыжий муравей.
1: В последнее время нами учеными было доказано, что наличие муравья в доме не является
0: фактором уничтожения таракана. То есть вы проводили исследование, потому что раньше всегда считалось.
1: Потому что все школы Смоленска на рубеже 92-3 годов были просто заражены.
0: Тараканы.
1: Мы побороли тараканов путем привлечения грызунов, которые питаются он ими.
0: А потом просто уже кошару туда и все.
1: Да.
0: А Сергей спрашивает, обучает ли девушек в Суворовском училище одевать портянки?
1: Дело в том, что по уставу

0: Форма одежды женщины в войсках подразумевает ношение высокой обуви, то есть сапог. Скидка женщинам-прапорщикам и старшинам делается в том, что им выдаются офицерские сапоги. То есть сапоги...
1: Хромовые.
0: Да.
1: Не кирзовые, да.
0: Сделанные из натурального кожаного материала. Поэтому, естественно, что лучшим промежуточным материалом между ногой, стопой военнослужащего и кожей является портянка. Поэтому волей-неволей приходится обучать ее надеванию.
1: Угу. Да. Вот вопрос пришел от Рустама Каримовича Гмыри, человека, которого я очень уважаю. Вы знаете, вы это известный очень искусствовед.
0: Да, я слышал.
1: Саша, спроси, пожалуйста, Назар Ефимович, чем отличается педагог от педофила? Поскольку существует пошлый анекдот, что педофил любит детей по-настоящему. Не кажется ли Назару Ефимовичу, что педагог обязан любить детей точно так же, как педофил, не прибегая к сексуальным перверсиям? Искусствовед Рустам Каримович Гмыри.
0: В какой-то степени любовь к детям является педофилией, если строго следовать переводу с латыни, то это так. Но педофилия подразумевает в себе сексуальную ориентацию индивидуума на совокупление с ребенком.
1: Угу.
0: Педагог же рад уже тому, что формирует путем каких-либо умственных своих действий в ребенке будущую личность, формирует уважение его к труду, формирует те навыки, которые могут пригодиться ребенку в будущей жизни. Конечно, случается и среди педагогов случаи педофилии. Мы да. об этом знаем.
1: Причем даже бывает так, что она распространяется не столько на детей, сколько на своего товарища, коллегу по работе.
0: Да, это уже несколько другая система.
1: Ну, мы о ней не будем здесь говорить.
0: Да.
1: Давайте перейдем к более все-таки таким вопросам веселым. О том, что-то как-то грустным, все осадимым.
0: Да, чернушки добавили мы.
1: Вопрос Назару Ефимовичу. Чем отличаются чукотские дети от детей, родившихся на Аляске? И что будет, если Аляску придется вернуть за истечением срока? Спрашивает Савелий, наш постоянный радиослушатель.
0: Ну, отличаются они в первую очередь тем, как их вскармливают. Ведь известно, что...
1: Чукотские под оленями растут.
0: Да. Наши аляскинские братья...
1: На сухом молоке.
0: Выкармливают их, да. Причем сухое молоко так называемой южноамериканской ламы. Почему-то на североамериканском континенте считается это высушенное молоко наиболее подходящим для грудного ребенка.
1: Да.
0: Так вот, замечено нами, что чукотский ребенок высосет большую часть своей нормы в течение первых 10 минут. В то же время...
1: Ну, правильно, извините, время, у него каков сам всос-то мощный, это же...
0: В то же время аляскинский...
1: А знаете почему? Извините, я вот вас перебью.
0: Да.
1: Назар Фимович, дело в том, что, как вы знаете, это старая русская песня. На Чукотке дуют ветры, на олени я несусь. Да, известная песня.
0: Да.
1: Вот всегда ветер ему в лицо, поэтому, чтобы каким-то образом не задохнуться, чукотцы, они должны выдыхать из себя, то есть у них легкие, будьте здоровы, должны работать на выдох очень мощно, и также, соответственно, и на вдох. И поэтому всос
0: Кстати,
1: молока...
0: Кстати, в свое время даже была такая теория, что выдох чукотцев приносит антициклон на Аляску.
1: Да.
0: Это, этим оправдывались просчеты американских метеорологов.
1: А вот еще вопросы к вам пришли достаточно интересные. Во-первых, Ефим Назарович, ходят слухи, что к хромовым сапогам меньше прилипают собачьи лепешки, нежели к кирзовым. Только лишь этим обусловлен выбор в женских подразделениях Суворовского училища.
0: Ну, дело в том, что женщины, как правильно заметил радиослушатель, дублируются в армии наличием собак. Поскольку женщина реально в бою помочь может мало чем. Поэтому их

0: применении в войсках ограничено контрольно-пропускными пунктами, то есть лицом войсковой части.
1: Да.
0: Да. Естественно, что войсковую часть наряду с человеком, в данном случае женщиной, дублируя ее функции, выбирается собака как наиболее древний и послушный
1: зверь.
0: Да. Поэтому действительно, я так думаю, что в войсках столкнулись с проблемой существования этих двух особей. То есть особи женщины и особи собаки. Неважно, кобель это или сука.
1: Но это тут нужно сказать, что вы правильно сказали, существование. То есть вы не сказали конфликт, да, или там конфронтация.
0: Не вынуждены существовать. Почему?
1: Да.
0: Потому что собака, как и женщина,
1: любит ласку очень, во-первых.
0: Правда жизни.
1: Да, это же и кушать хочет, а ласку любит.
0: Послушной. В противном случае с собакой расправляются, с женщиной тоже.
1: В запас просто.
0: Да, да. Боевая задача должна быть одинаково понята как собакой, так и женщиной. А их взаимоотношения между собой регламентируются уставом караульной патрульной службы.
1: Дорогой Назар Ефимович, в литературоведении не утихают споры. Являетесь ли вы автором приписываемого вам стихотворения «Вышла кошка из загора, нашла там мухомор, мухомором отравилась и от горя застрелилась»? Проясните,
0: нет,
1: пожалуйста,
0: я не пишу
1: ситуацию.
0: Такие стишки, потому что эти стихи, вот, которые сейчас провел радиослушатель, ну, я не скажу, что это стихи его собственного сочинения, но на первый взгляд там существует явно такое суицидальное направление.
1: Да, вот. Для детей
0: мои
1: это очень...
0: Мои стихи отличаются радостью. Вот, например, «Синий домик у ворот, угадай, кто в нем живет, дверца узкая под крышей, не для белки, не для мыши, не для вешнего жильца, говорливого скворца. В эту дверь влетает вести, полчаса проводит вместе, вести долго не гостят, во все стороны летят». Угадайте, о ком здесь идет речь?
1: Ну, наверное, о воробьях.
0: О почтовом ящике.
1: Ну, почти угадал, почти угадал. Ну, все-таки вот давайте, что касается, опять же, уважения. Вы знаете, сейчас все более и более воспитание детей ставится, ну, на какую-то коммерческую основу. Издается много литературы всяческой и так далее.
0: Подчас эта литература никем не сертифицирована.
1: Безусловно. И вот я об этом и хотел поговорить.
0: Да.
1: Недавно мне в руки попалась брошюра, которую издал один этот вот, который гадает. Вот он, значит, там написал, что я, говорит, в случае, если семья ваша живет в малометражной квартире и дети вынуждены спать в одной комнате с взрослыми, причем с людьми преклонного возраста, говорит, целиком их сканирую, их биополя, и смотрю, насколько влияют биополя пожилых людей на ребенка. И, как правило, мы проверили работу этого писателя, выяснил, что он всем дает отрицательный ответ, дескать, нельзя. Потом мы покопались в архивах и пришли к выводу, что никогда на Руси детей не клали спать в одной комнате с людьми пожилыми.
0: Клали.
1: Вот расскажите поподробнее, если можно.
0: Дело в том, что история повелась. Вообще русская изба состояла из одной комнаты, как вы знаете.
1: И синить,
0: это было вызвано тем, что топить большую площадь было невыгодно. И это накладывало отпечаток. Недаром в старых русских семьях дед имел право, восседая за столом, дать ложкой по лбу не только самому младшему члену семьи, но и одному из уважаемых почетных своему сыну, который сидел по правую руку, как правило.
1: Да.
0: И в то же время расположение ребенка и пожилого человека в одной комнате приучает ребенка к выдержке. С этим вы не можете не согласиться, поскольку пожилой человек, помимо того, что он издает различные звуки, генерирует непроизвольные запахи и шумы, он является еще и объектом
1: пристального
0: внимания,
1: да,
0: со стороны ребенка,
1: да,
0: поскольку
1: изучает,
0: жизнь пожилого
1: смотрит,
0: человека может в любую секунду оборваться.
1: А вот скажите, вот, и он ждет.
0: Нет, он
1: Но он, дескать, с любопытством наблюдает.
0: Он готов по предварительному научению своих родителей оказать первую помощь. Сигналом, который разбудит родителей.
1: Звуки какие-то.
0: Да, закричат, типа, деда не дышит или не баба что-то.
1: Уснула и не просыпается. Да, да, это мы неоднократно видели в кино.
0: То есть система так называемого аларма.
1: Сигнализация, аларм, да, аларм. Совершенно верно, грудничковый аларм. А вот скажите, вот насколько зависит гримаса на лице, которое видит ребенок первым, вот, появляясь на этот свет? Ну, то есть, скажем, если там он видит лицо, ну, вот, ну
0: как
1: Прохора,
0: правило,
1: как у Прохора, либо...
0: Да. Лицо ребенок не видит, он видит несколько другую часть тела.
1: Да.
0: Своей матери, когда появляется
1: нет,
0: на
1: свет. Нет, нет, нет.
0: Вообще мимика младенца заключается в
1: том, что
0: рот
1: младенца
0: раскрыт
1: и закрыт.
0: Брови и верхние веки приподняты.
1: Да. Или закрыто, все опущено. Ну что, да, я извиняюсь,
0: вообще,
1: я глупый вопрос задал.
0: Первого видения на последующий характер личности, оно достаточно велико. В качестве корректировки этого явления мы рекомендуем спокойные тона в родильных домах. Просто не окрашенные в нейтральные цвета пастельных тонов.
1: Например, голубой,
0: да, розовый,
1: желтый.
0: В зависимости от того, кого вы ждете.
1: Оранжевый
0: вы ждете
1: цвет
0: мальчика,
1: очень хорошо тоже.
0: То надо красить цвет голубой. Если девушку, то в розовый.
1: Если пятерню, то оранжевый мы обычно красим.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся.
0: Да,
1: потому что мне нужно сходить вниз, там привезли стекла сейчас.
0: А мне мост подточить.
1: Да, вот это страшненько.

0: DS9 couldn't catch them. Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Для тех, кто только что подключился или пришел откуда-нибудь, например, с ночной рыбалки, ну или с какого-нибудь спортивного мероприятия, напоминаем, что вы слушаете программу «Монмаранси», и в гостях у нас сегодня Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России. И опять же я хочу зачитать, во-первых, хочу, то есть вопрос мне тут пришел, зачем вы, Александр, подглядываете в бассейне как маленький? Ну вы тоже меня поймите правильно, вот вы уже поплавали, уже сходили в душ и все, чего-то там возитесь, а мне нужно убирать, мыть бассейн. То есть я не подсматриваю со срамной какой-то целью, а просто жду, когда вы наконец уйдете, чтобы успеть вовремя приехать на радиостанцию, во-первых, и чтобы вам же на следующее утро было чисто в бассейне. А вот вопрос...
2: Я хотел бы со своей стороны добавить, что невольное наблюдение детей за взрослыми так или иначе происходит. И не нужно ограждать ребенка от таких вот эмоций, которые он может получить, наблюдая за поведением взрослых. Ведь недаром, что в Древней Руси, как я уже говорил, все спали в одной комнате, и проблема полового воспитания решалась тем, что дети наблюдали за поведением родителей, волей или неволей.
1: Да. Просит вас некто, подписавшийся просто НБ, рассказать что-нибудь о влиянии, но написано сразу о вредном влиянии игрушки Тамагочи. Я бы вот не стал так ставить вопрос, потому
2: я
1: что...
2: Я не знаю, о чем идет речь.
1: Поясните. Тогда это длинная история. Не хотелось бы в нее вдаваться. К тому же, вы знаете, у меня последний раз такая незадача произошла с моей любимой этой игрушкой, что я прям до сих пор весь расстроен. Да. Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Назару Ефимовичу Клычку. Только формулируйте их как-то конкретнее. Как говорится, не размазывайтесь травой по сапогу. Ну, да. Это такой, как называется, компомос.
2: Да.
1: Ну, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня вот назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Вот вы говорили об уважении молодых людей к более взрослым или вот даже более пожилым. Вот, это уступание места в транспорте и название по имени, отчеству и так далее. Но с другой стороны, от этих же самых пожилых людей в свой адрес все чаще и чаще можно слышать упреки и даже ругательства. Ну и, собственно, вопрос, почему же нет взаимного уважения и как его достигнуть? Вот, и вот второй вопрос, да? Вот, существует такая теория, что если мама хочет, чтобы его сын или, значит, ну, ее сын или дочь были как-то связаны с музыкой, то в период беременности мама должна обильно слушать классические музыкальные произведения. Вот так ли это, и что можно сказать по этому поводу?
1: Спасибо, спасибо. Ну, нужно начать, видимо, с первого
2: вопроса. Да. А о чем был первый вопрос?
1: А вы разве не слушали?
2: Вы знаете, в последнее время я замечаю за собой такое странное явление. Я помню было очень давно. Но...
1: Это говорит о том, что у вас великая мудрость. То есть вы как дерево. Вот, например, да. Вы знаете, что почему дерево измеряют по его возраст, по количеству колец.
2: Да.
1: Потому что если взять дерево.
2: Я слышал об этом.
1: Если взять дерево и размотать его, то когда мы придем к самому первому кольцу, мы можем с уверенностью сказать, что именно на вот, скажем так, обивку этого кольца смотрел какой-нибудь Наполеон, понимаете? Затем нарастало. Так же и вы наш пенечек.
2: Ну, я еще крепкий.
1: Да.
2: Вы не смотрите, что.
1: Так вот, вопрос был, почему люди пожилого возраста не отличаются.
2: Я вспомнил. Да, и вызвано это тем, что эти люди чувствуют свою ущербность. Если эта ущербность по отношению к молодым раньше была для них естественной, то есть у них была обеспеченная старость, у них не было проблемы, где взять денег, куда поехать отдыхать летом, поскольку существовала большая сеть различных пансионатов для лиц пожилого возраста.
1: Санаториев.
2: Да.
1: С ванными хвойными. Я даже помню, мы опускали их в ванну. И, вы знаете, попадались ведь такие у нас пациенты, что вот уже нянечка Людмила тоже, она уже всю ванну помоет. Ванна блестит, так ему наполнили уже, хвои все положили туда. Он кричит, нет, вот там перед мной еще был, раз, еще помой. Раз, дескать, помойте при мне. И приходило, значит, Любе все это вот сливать, снова мыть, а у нее-то руки не резиновые. А сейчас... Кремов тогда не было, вы помните? Это же как кошмар был. А то сейчас там, пожалуйста, пришел тебе крем. А то, что был
2: тогда
1: крем?
2: Тогда солидолом мазали.
1: Безусловно.
2: Да.
1: И все, а куда еще? А солидола-то было много. Вы помните, у нас же было свое приусадебное хозяйство. Но. Кстати, как ваше приусадебное хозяйство от Смоленска? Я знаю, что это ваша любимая тема.
2: Редиска уже у нас поспела и клубничка.
1: Крупная? Крупная.
2: Ну, клубника до 20 грамм на ягоду, а редиска до 35 бывает.
1: Что это? Что твои яйца?
2: Да.
1: Не, ну так куры, они вот у нас очень несутся сейчас в инкубаторе. Вы, наверное, видели. Вы их. Вас не водил еще, Василий, не показывал?
2: Кур?
1: Яйца.
2: А зачем мне их показывать? Вы мне принесите, я их с собой заберу. Я люблю утром яичницу.
1: Принесите им, пожалуйста, там, тарелочку.
2: А все-таки, что касается современного положения престарелых и пенсионеров, то всем известно его плачевное состояние.
1: Еще и пожилых тоже, потому что ведь раньше как было. Вот смотрите, вот вы правильно сказали, пожилые, престарелые. А сейчас к ним уже относятся и пожилые. А пожилой что? То есть, например, он может быть там ему 40, а он уже
2: пожилой.
1: Уже все.
2: Никому не нужен, оказался за бортом. Ничего тут удивительного нет, потому что вот то пагубное, что является современным в нашем обществе, тот цинизм, к которому мы относимся теперь к общечеловеческим гуманным понятиям, он в первую очередь отражается на малозащищенных
1: слоях населения. Да,
2: да. Туда входят как раз упомянутые вами престарелые.
1: И также вот входят малые национальности тоже.
2: Да, да. Очень
1: женщины беременные тоже, вы знаете, вот
2: да,
1: я
2: как ни странно,
1: помню, приходят как ни странно. Люди сюда, вся лица на ней нет, да, говорит, а с пузом ходила уже на 7-м, по-моему, месяце, да, Ген, на 7-м была она, да, вот, приходит, типа, вся бледная, лица нет, вся рыдает, говорит, в метро нет, чтобы там место уступили, еще, говорит, локтями запинались, говорят, а с другой стороны, ведь эти, легко, как яйцо бы вылетело, а сейчас вот говорят, ведь и молодые-то тоже многие обнаглели, как подкладывают мечи, то а шары, чтобы им место уступают. Она едет на службу, она работает, скажем, в магазинчике в коммерческом, да? То есть, ну там она и так, типа, положит,
2: особенно
1: и лежит, и сидит, и все, а тут, да.
2: В моменты посещения этих магазинов налоговыми инспекторами.
1: Да, они подкладывают сразу.
2: Да,
1: потому и, что... которые наркотиками торгуют, они тоже этим, к этому прибегают.
2: Что справедливо, и спрос меньше.
1: Конечно.
2: А все-таки, что же касается недовольства престарелых, действительно, поскольку их недовольство на бытовом уровне, оно выражается в кругу себе подобных, доступа к средствам массовой информации за редким исключением, вот возьмите меня, например, они не имеют и сказать открыто о своем наболевшем не могут, то они вынуждены компенсировать свой эмоциональный подъем вот этим вот, как им кажется, выражением недовольства на молодежь, на подрастающее поколение, которое, как престарелым кажется, чувствует себя сейчас намного раскованнее, чем они в свои молодые годы. Это является ярчайшим проявлением конфликта поколений. И ничего тут с этим не поделаешь. Придется ждать, пока все вот эти не перемрут.
1: И также читать книгу Ивана Тургенева «Отцы с детьми». А какие профилактические меры вы предпринимаете для недопущения возникновения чешуйчатого лишая у детей, проживающих в районе Смоленской АЭС? Школьный врач Юрий Парголов. Дайте я расскажу маленькую историю из вашей жизни. Уважаемый Юрий.
2: Вы об этом?
1: Да, ну что ж. Дело в том, что Назар Ефимович Клычок прослыл еще, скажем так, достаточно известным диссидентом. То есть в свое время, это был, по-моему, 82-й год, то есть еще ничего такого не было.
2: Расцвет.
1: Да. Он приковал себя собачьим ошейником к воротам Смоленской атомной станции с требованием закрыть ее, за что был подвергнут гонениям. И, кстати, я хочу сказать, что, может быть, именно этот факт в вашей жизни и побудил вас спустя вот столько лет, считай, по-моему, лет 12, да, уже вернуться назад туда. И бороться, и вернуться. А Толик, да. Кстати, Толика же вы подобрали, насколько я знаю, тоже. Там же как раз вот этот лишай-то у него.
2: Ну, вы знаете, как показывают последние опыты.
1: Ну, кстати, не только последние, первые тоже это показывали.
2: Чешуйчатый лишай напрямую не связан с каким бы то ни было радиационным воздействием.
1: Скорее, он переносит с утками. Вот.
2: Скорее, его вирусная природа. Ведь его по-другому называют и герпесом.
1: Слюнами там.
2: Радиация же в Смоленщине проявляется...
1: На грибах в основном.
2: В основном, да. У тех, кто потребляет грибы, это раннее выпадение зубов.
1: Да, иногда бывает, что даже вот такие моменты, что выпадение происходит, ну, прям и всех. То есть вот верхний, например, под тяжестью.
2: Нет, наиболее устойчивое к воздействию радиации — это клыки. Вот посмотрите, у меня они еще свои.
1: Вот эти, да, вот боковые?
2: Да.
1: Ну, уже там как-то я вижу коррозия.
2: Ну, знаете ли, годы.
1: Да, ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Назару Ефимовичу. А, на второй-то вопрос мы не ответили нашего...
2: Напомните мне, пожалуйста. Что-то было связано...
1: Первый вопрос мы ответили, а второй тоже был ведь интересный.
2: Не помню, к сожалению. Склероз, знаете.
1: Вы простите, а я дело в том, что в этот момент тут как раз... Вытирал.
2: А у меня, как назло, и ручка кончилась. Обычно-то я записываю.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Нет, видимо, уснул наш радиослушатель с трубкой.
2: Были звуки.
1: А потом тяжело будет, затечет плечом. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня вопрос связан с преподаванием труда в некоторых школах.
1: Труда?
2: Это очень важно.
4: Вот в мое время на уроках труда мастерили поделки, полезные учителю. Вот грабли для дачи, деревянные туалеты и прочее.
1: Сито. Я один раз лично сито сделал для женщин. У нас женщина была педагогом. И она, вот, чтобы рис там сеять, горохи всякие, я и сито сделал.
4: У нас мужчина. А сейчас же учителя вводят мыть машину своих учеников на практику. Вот как вы вот относитесь, Назар Ефимович, вы, Александр?
2: Плохо.
1: Спасибо.
2: Мы в наших
1: а школах... какая машина, я хотел спросить? Потому что если, например, машина дорогая, то, может быть...
2: Я слышал о проявлениях приучения детей к труду. Они мыли машины на стороне, но за деньги. Мы же у себя в области на уроках труда пытаемся дать возможность детям заработать деньги. Но не мытьем автомобили на стороне, как это делают столичные преподаватели, а тем, что помогаем нашим шефам, промышленным предприятиям Смоленщины, а также сельским хозяйствам, крупным колхозам и фермерским
1: хозяйствам.
2: Да. приучаем детей к труду на земле. Ведь только контакт с природой может,
1: землей, да.
2: Да, может воспитать в человеке то светлое, доброе, гуманное, чего-то так не хватает.
1: Скажите, Назарович, а зачем вы вот всем вашим воспитанникам привязываете на веревочке на шею мешочек с землей? Это какая-то традиция или что, или ритуал?
2: Нет, дело в том, что в этих мешочках заключена вообще... То есть я ввел в обучебный процесс понятие «соль земли».
1: Угу.
2: Вот. И чтобы ребенок привыкал к своему общению с землей, чтобы знал, что вот этот кусочек его земли, на которой он родился, вырос. Вот. И где бы он ни был, он обязуется носить этот мешочек с собой, чтобы помнить то место, где он родился, вырос. Это воспитывает в детях чувство выдержки.
1: Ну, понятно. Вот тут житель города Десногорска, даже там нас слушает, пишет: уважаемый, вы ошибаетесь. Смоленская АЭС была открыта в 1984 году. Так вы простите, я же не сказал, что Назар Ефимович сел у работающей станции. Он сел у строящейся, только в этом я ошибся. А в 82-м году строительство было в самом разгаре. Кто бы его допустил к воротам работающей
2: радиостанции? Уранта завезли еще в 81-м.
1: Да, его складили.
2: На промышленную мощность она вышла в 84-м, а пробный пуск реактора был в 81-м году.
1: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, к вам, Александр, как к музыканту, а к вашему гостю как к педагогу. Сейчас по телевизору множество, как правило, плохой и никуда не пригодной музыки. А насколько вы знаете, дети впитывают в себя все как губка. То есть, если мама с папой там под какого-нибудь там Валерия Укупника бодро трясут ягодицами, не впитает ли в себя ребенок то, что это, дескать, хорошо, то есть, дескать, это какой-то раритет для него. И не опасно ли это?
1: Ну, спасибо.
5: Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я начну с себя, если позволить, все-таки вопрос касается музыки. Хотя сильно сказано, что я музыкант, ничего подобного. Я сейчас в последнее время все больше по ремонтам. То есть, ну, разнорабочие. Это не вполне естественно, потому что, да. Так вот, буквально позавчера, включив диапроектор, я увидел какую-то подборку клипов современных артистов, артистулик, и вы знаете, более безликой волны я не видел. То есть другое дело, что эта безликость сама по себе осторожнее. Ой, Назар Ефимович, что же так обо все стукаете? Вставайте, кстати, садитесь. Да. Вот. Каким-то образом. Подотри, пожалуйста, Вася. Вот. Каким-то образом режиссером этих роликов, автором.
2: Наверное, в душе надо мной, да, пожилым человеком. Да, батенька.
1: Да, создателем этих роликов и автором музыки и текстов удается, тем не менее, вот свою безликость сделать агрессивный, тем самым ее индивидуализировать. Поэтому, конечно же, это все очень грустно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не надо допускать детей к такому.
2: Не контролируемый просмотр телевизора ребенком очень опасен. Особенно в нынешнее неспокойное время.
1: Да.
2: Ведь сейчас по телевизору показывают то, о чем раньше и думать было преступно. Сейчас же мы видим это все выплеснутым на экран. Поэтому в меру возможности ограничьте, пожалуйста, пребывание ребенка у телевизора детскими программами.
1: А вот, кстати, Назар Ефимович, по-моему, вчера, да, или позавчера, ну, неважно, были выпускные вечера у Грудничков.
2: 25 числа.
1: Да, и вот была трансляция.
2: Я случайно
1: ее вот уловил, включил. То есть, значит, огромная толпа Грудничков собралась на какой-то площади, где вот как раз вся вот эта вот нечисть собралась и пела. И, как сказала ваша хорошая знакомая Надежда Дмитриевна Палье. Я расспросил, дескать, позвонил возмущенный. Я говорю: Надежда Дмитриевна, как, дескать, происходит, что вот вроде молодые, здоровые, сильные, взрослые люди, наше будущее поколение целиком заполнило площадь, и плюс еще пляшут под какую-то вот эту творящуюся на сцене скотобазу. На что она мне сказала: все нормальные молодые люди уже валяются по кустам пьяные или сидят дома и пьют. Меня это несколько утешило. То есть такая оппозиция вот всему этому жуткому базитизму, как раз скачущим этим животным, прыгающим по сцене.
2: Но это тоже неверно, вы понимаете? Конечно. Она существует, потому что существует, простите меня за каламбур такой, существует в настоящее время и трезво мыслящие люди. Пускай они при этом должны напиться. Дело-то все в том, что процент нормально мыслящих детей на сегодняшний день снизился до 26-28.
1: Это вот на 50 человек, на группу детсад.
2: На 100 человек, 28-26 детей.
1: То есть все в процентах.
2: Поэтому, а раньше мы имели в лучшие года советской власти, процент доходил до 39. Понимаете, в чем дело? Естественно, что эти 26-28%, они не могут мириться с тем, что происходит на экране, в жизни и вокруг них.
1: Да.
2: Организм их протестует. Но найти выхода своим эмоциям они, к сожалению, в настоящее время не могут. Связано это с тем, что...
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Всеобщая волна коммерциализации культуры выливается и на выливается в проблемы этого поколения.
1: Да,
2: то есть,
1: да, это я
2: вместо
1: с вами
2: того, чтобы пропагандировать добрые, светлые, истинные ценности и гуманизм.
1: Они поют: как я дам сейчас блевака! Как я дам сейчас блевака! Поют.
2: Понимаете, что творится-то?
1: Жуть.
2: Вот.
1: Кстати, я вот хотел обратиться к господину некому Писюкову. Ну откуда, поймите, пожилой человек Назар Ефимович знает вот название тех групп, о которых вы спрашиваете. Я получаю ваши сообщения, но просто их не передаю, потому что это, в какой-то степени даже глупо. Не может он на этот вопрос ответить. А я все пытаюсь вспомнить о втором вопросе. Вот он был интересный.
2: Ну, вы знаете, вы не так не волнуйтесь.
1: Ладно,
2: пусть
1: да,
2: наш радиослушатель соберется с мыслью и перезвонит.
1: Да, ничего или, пожалуйста, да. Или, или пришлите нам его по почте, собственно, его, мы ответим. Да, сейчас мы послушаем телефонный звонок быстренько.
2: Давайте.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, полный к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос вот какой. Меня интересует архитектура школ, то есть их типовые проекты, а также внутренний как бы интерьер, то есть парты, доски, портреты. Это делают сами школьники или их тупые родители? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я бы так не стал всех под одну гребенку.
1: Я бы тоже, потому что это все-таки предмет достаточно гигиенический. Я помню, сижу я в сквере, понимаете, вот играю на губной гармошке, подходит какая-то, в общем-то, женщина явно поддатая и говорит: дайте мне погудеть. Я говорю: милая, говорю, ты пойми, что это как зубной щеткой попользоваться, а тут это самое под одну гребенку. Откуда это все пошло? От гигиены, нам одного вошки. Или, например, в бане, да? Подходит один, говорит: дай бритву, говорит. Я, дескать, говорю: возьми, думаю, что там? А он: давай ей мозоль срезать. Представляете? Нет, представляете вообще, да?
2: Ужас.
1: Срам просто.
2: Дело все в том, что внутренним интерьером учебных заведений, таких как школы, детские сады, долгое время занимались архитекторы-женщины, которые, как я уже замечал ранее, хорошо проявляли себя на ниве педагогики. И, пользуясь неограниченным доверием к себе со стороны руководства страны, эти женщины стали вводить в обиход такие рутинные вещи, как школьная общетиповая парта.
1: Да, да.
2: Окраска в школах проводилась стен. В смысле стен. Школ
1: стены,
2: проводилась школа,
1: стены, стекла, все, да.
2: Совершенно неподобранным колером.
1: То есть как попало, помню.
2: Да.
1: Вы знаете,
2: в последнее
1: кстати...
2: время мы стали с этим бороться. И даже для этих женщин я издал брошюру «Как мы боремся с запорами».
1: А есть у вас стихотворение на эту тему?
2: Вы знаете, на эту тему я стихотворение не писал. Но На тему генералитета, о чем мы говорили ранее, есть стишок, который я датировал 64-м годом. Разрешите, с вашего позволения, минутки на две.
1: Год рождения Прохора.
2: Минутки на две я займу ваше время.
1: Безусловно.
2: Полдень был, я отстоял в наряде. С моря шел, рубаху постирал. Эй, солдат, гляжу, как на параде золотом сверкает генерал. Он стоит на самом на пригорке. У него сегодня строгий вид. Почему идешь без гимнастерки? Распустились. Ну-ка позови замполита вашей батареи. Слушаюсь, сказал я, и кругом, и пошел. А он кричит, скорее, я скорей. А он кричит, бегом, не бегу я. Хоть берите, режьте. А в уставе сказано, не так. Словом, я иду себе как прежде, только руки чуть согнул в локтях. Так и прибыл в офицерский лагерь. Замполита тотчас отыскал, доложил ему как по бумаге и сказал, товарищ генерал, рядовой. И только-то я начал, генерал, как обухом, молчать! Я тебя на 20 суток спрячу. Что, не слышал? Я велел бежать. Вижу. Ни за что я пропадаю, но устав, защитник верный наш, вы ж, товарищ генерал, не дали исполнительной команды марш. Генерал подумал, удивился. Генерал сказал, смотри какой, и как будто прежний удалился. А явился генерал другой, а у этого и голос глуше. Что ж забыл, так просто и сказал. Вот до генерала, когда служишь, позабудешь, что солдатом знал. Память, знаешь, это вещь такая. И рукой хлопнул по плечу. Но, а гимнастерка-то сырая. Мне неловко, я стою молчу. Если б дома у меня несчастье, или службу я б кончал уже, ну тогда, а то ведь как с начальством говорить прикажешь по душе. У меня таких талантов нету. Разговор хочу свести к концу. Мне, товарищ генерал, в поэты, а чины поэтам не к лицу. Не к лицу, и вдруг с какой-то грустью, словно что-то вспомнилось ему. Генерал сказал, ну что ж, допустим, что чины поэтому ни к чему. Скорой славы сердце ужрало, но со славой мы повременим. Все равно, поэты, генералы, а сначала надо рядовым. И понятно, на слова на эти ничего ответить я не мог. Но так точно, как всегда, ответил. И пошел дослуживать свой срок.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России, а ныне старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Замечательное было стихотворение. И хотелось бы немножечко затронуть такую тему, если позволите, тему уважения среди животных. То есть можем ли мы сказать, что, например, когда в стае все подчиняются действиям вожака, что это уважение или это просто рефлекторный какой-то страх? Вот и присуще ли, на ваш взгляд, на ваш клычковский взгляд, вот чувство уважения только людям? То есть является ли это, скажем так, очень эмоционально глубоким состоянием? Или оно все-таки на уровне инстинктов?
1: К животным применима древняя мудрость. Боится — значит, уважает.
0: Угу.
1: Этим объясняется все. Этим объясняется даже больше, чем можно сказать. В чем заключается основной смысл уважения в среде животного мира? Заключается он в подчинении любого действия животному, главному инстинкту, присущему животным, инстинкту самосохранения, выживания и продолжения рода. Не секрет, что объединение животных в стаи заключается в том, что в стае животные выживают значительно более успешно. Естественно, что доминирование в стае вызвано тем, что некоторые особи животных отличаются более крутым нравом, более лучшей приспособляемостью и в какой-то степени даже наличием в некотором роде
0: половой привязанности,
1: интеллекта.
0: Кстати, да.
1: Нет,
0: ну слегка разве что.
1: Некоторой степени, я же сказал.
0: Да.
1: Так вот, и вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: Что на первый взгляд неопытного наблюдателя может показаться, что животным присуще уважение. Но тут я бы сказал, что в какой-то степени да. Но не во всем. Почему? Потому что истинное уважение основано на высоких чувствах, свойственных только человеку. И более того, тут я бы хотел отметить такой факт, что уважение в меньшей степени присуще женщинам. Особенно ярко это видно в сегодняшней нашей жизни. И примером тому может служить явление феминизма. Феминизм как таковой отрицает всяческое уважение.
0: Назар Ефимович, тут дело в том, что я вот рассматриваю явление феминизма, то есть женщина и феминизм.
1: Ущербность.
0: Нет, ну не совсем. Женщина и феминизм.
1: Ну, вы не думайте, что я так категоричен.
0: Ну нет, ну что, как
1: за
0: я могу думать о вас, что
1: вы
0: и годы долгие, да. Разрушившие ваш организм до нельзя. Да, так вот, я хочу сказать, что, например, синоним словосочетанию женщина-феминизм вот подходит целиком мужчина, сотовая сопля, в принципе. То есть это единственный способ женщины самоутвердиться. Понимаете? А потом заметьте, что чем женщина старее, чем ее биологический возраст стареет, тем она более, менее интересуется феминизмом, а она все более увлекается, скажем, какими-то...
1: Вязанием.
0: Да, или, скажем...
1: А тут мы с вами подходим непроизвольно к тому моменту, какое общество как рассматривает те или иные явления. Вот что вы сейчас сказали, явление мужчины с соплей, свойственно вот то восприятие, в котором... тот контекст, который вы имели в виду, свойственен нашему ущербному обществу современному, в котором в разряд ценностей поставлены такие вещи, как наличие дорогого автомобиля при полном отсутствии средств жилья. То есть,
0: даже, вы знаете, я знал людей, которые...
1: Да.
0: У нас вот есть такой, не буду называть имя, он купился очень дорогой джип, вы, наверное, слышали, навигатор, Линкольн навигатор, и он в нем и живет.
1: То пиво есть, такое, я пил пиво, это навигатор я пил.
0: Да, и, кстати...
1: Крепкое, знаете ли, пивко.
0: Да, автомобиль...
1: В годы моей молодости такого пивка не было.
0: А автомобиль похож на Ниву чем-то, только большую, вы наверняка видели.
1: Да, у нас опытное поле есть, мы сеем рожь.
0: Вот, да. Ну, вот он типа там и ночевал, представляете? То есть ему практически все деньги, вот, которые...
1: Что, ночевал в коробках с пивом?
0: Да, представляете.
1: Видите, до чего дошло извращенное понятие современности.
0: Вот давайте вернемся от такого грустного к более прозаичному, скажем так, прозе жизни. Дорогой Александр, дозвониться к вам совершенно невозможно. У меня вопрос к господину Клычку. Как обстоят дела на Смоленщине со школьными завтраками? Я сама мать, поэтому вопрос этот очень меня волнует. Подпись «Девушка Мила».
1: Школьные завтраки у нас утверждены... как и по всей России, указом Министерства, распоряжением Министерства просвещения от 95 года, номер 19-028. То есть калорийный состав, он соответствует калорийному составу московских школьников. Другое дело, что некоторые продукты мы используем местного, так скажем, происхождения. Но это не влияет на какой-то вкусовой или внешний состав продуктов. Все продукты отбираются, продукты наиболее высшего качества входят в детские завтраки. И ежемесячная сумма взносов родителей составляет приблизительно 82 рубля.
0: Угу, ну это нормальная вполне сумма. Вы знаете, кстати, у нас в гостях недавно был Альберт Борисович Пагер, академик, вы наверняка знаете его.
1: Слышал.
0: Да, и то есть он в общем-то занимался тут приготовлением и разделкой в прямом эфире поросенка. Вот.
1: Вы, по-моему, что-то путаете. Ну, Пагер там... не занимался никогда разделкой ничего мясного, ну, он вообще готовить не умеет.
0: Ну, в общем, повар у нас был, который готовил еду для всяческих высокопоставленных особ. Ну, неважно. Как же его звали? Тут я забыл совсем, а? Ну, он же сейчас нас слушает, очень это, очень переживает.
1: Ну, вы так не волнуйтесь.
0: Сейчас. А, у него такая фамилия, собственно, Жим.
1: Что-то припоминаю я такое.
0: Но, тем не менее, он специалист по питанию. Вот не обращались ли вы по поводу, вот, скажем так, реконструкции детских завтраков? Ведь, заметьте, завтраки в школах остались, как и были. Эти вот жуткие блины.
1: Они стали поприличней. Поприличней стали завтраки. Не стыдно теперь привести иностранную делегацию во время кормления учащихся. Потому что раньше ведь почему не допускали? Во-первых, все ходили в одной одежде. Мотивировалось это тем, что существуют различия в достатке семей. И не каждый способен одеть ребенка
0: в гольфике, в шарфик,
1: да,
0: в оранжевый.
1: Это была официальная точка зрения.
0: Да.
1: Но теперь-то я могу раскрыть истинное положение дел, истинную причину этого явления. Объяснялось это всего-навсего тем, что был огромнейший дефицит в средствах одежды.
0: Да, да.
1: Детскую одежду приличную для ребенка достать было практически невозможно. И, как, кстати, для мальчика, так и для девочки.
0: Исходя из этого, такой вопрос. Как вы считаете, вот убивало ли чувство индивидуальности,
1: да,
0: в детях?
1: Да, да.
0: Все понятно.
1: Как я уже отмечал ранее, вся система образования в советское время была направлена на коллективное развитие личности ребенка.
0: Поэтому все одежки были одинаковые.
1: Да,
0: все,
1: да, это, но да, в то же время...
0: А если, например, такое... она с собой приносила там сэндвич, вот, дескать, ее родители никогда не пускали, я помню, в столовую, давали с собой.
1: Вынуждались,
0: и обижали
1: туалете,
0: там. Дети. Жвачкой волосы залепляли. Очень грустно. Саня, привет от Джулиан. Слушай, тебя сейчас через интернет, но на сайте «Эхо Москвы» в списке ведущих тебя нет. Наведи порядок, что за дискриминация. Всем привет, пока. Дело в том, что это по моей личной просьбе, меня нет в списках.
1: Это, по-моему, вам позвонил сейчас преподаватель английского языка.
0: Ну, вполне возможно.
1: Что-то он какие-то слова все не русские говорит.
0: Да, ну вот по моей личной просьбе я просто как-то не хочу в списках как-то присутствовать. Так что это вовсе
1: нет,
0: не дискриминация.
1: Нет, в некоторых списках, допустим, в списке почетных учителей
0: да,
1: России.
0: Да, или на доске висит в списке,
1: да,
0: на доске
1: приятно.
0: Почетных.
1: Да. Я вам могу сказать, это очень приятно.
0: И престижно.
1: Да. Да,
0: безусловно. Ну, а вот скажите, такой момент. Вот, опять же, уважение, да, если мы рассматриваем... Вот в контексте отношений между людьми и животными, к примеру, когда люди заводят домой большую страшную зверскую собаку, вот в данном случае они, ну, во-первых, рассчитывают на нее как на охранника, да, там, с точки зрения безопасности. С другой стороны, это уже не шавка-балонка, которая вся присутствует при базетке, которую можно поколотить, там, отыграть на ней эмоции, заняться опекунством.
1: Вот здесь вы не правы.
0: Так.
1: Потому что больших собак хозяева будут намного больше, чем мелких. В этом и заключается страсть людей к большому животному. Ведь точно рассчитать направление и силу удара применительно к баллонке очень сложно.
0: Очень сложно, да.
1: Были
0: да.
1: случаи, что зашибали баллонок даже мелкие дети.
0: Ну и даже вот я, кстати, сам один раз так вот...
1: Да и со мной случалось по молодости.
0: Бывало, пнешь, а она и...
1: Да, да. С большой же собакой такой контроль над усилием не нужен.
0: Но все-таки вот согласитесь, что в отношениях между... Даже вот то, что хозяин бьет большую собаку, это говорит о его подспудном уважении к силе и мощи этого прекрасного карликового добермана,
1: том,
0: поскольку
1: вот
0: мышцы же гора, мышцы же бежит.
1: Мы с вами подошли
0: нет,
1: к, основной,
0: нет, нет.
1: к основному тезису, который
0: да,
1: присутствует
0: да.
1: во всех моих трудах. Так вот, этот тезис гласит следующее.
0: Извините.
1: Уважение
0: да.
1: базируется, как я уже говорил ранее, целиком на силе. Поскольку интеллект человека появлялся только с ходом эволюции. На первобытном уровне, как и сейчас, уважение прививалось. Вот что есть уважение? Это есть почитание к другому индивиду, проявление какого бы то ни было подобострастия, непроизвольное или произвольное выполнение его желаний.
0: Да,
1: так
0: да.
1: вот, на уровне отношений человек-животное мы как раз сталкиваемся на псевдоуважении, то есть не на природном уважении, которое человек может себе моделировать, а на уважении, которого можно добиться кнутом. Всем известная система кнута и пряника.
0: Да, также палка о двух концах. Вот тоже.
1: Да,
0: а вы
1: два
0: знаете,
1: конца,
0: Назар,
1: два конца, посередине гвоздик.
0: Хороший.
1: Это загадка.
0: Это ваша?
1: Да.
0: Угу. А, Назар Ефимович, вот встает сразу вопрос о таком понятии, как авторитетность. Вот авторитетность, уважение и страх. Вот из чего складывается авторитетность, на ваш взгляд? Вот знаете, как пишут, вот у нас все стены тут исписаны, например, Боря плюс Галя равно любовь, да? Там.
1: Из этого никогда ничего не сложится.
0: Совершенно верно. Я и новое не ожидал ответа. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: Здорово. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Назар Ефимович меня, наверное, узнал.
1: Что ты не припомнил?
2: Ну, это Михаил Абрамович Стоячий. Заслуженный педагог. Скажите, куда делись пионеры?
1: Они канули в лету, как и все, что было свойственно тому режиму. А вот мое стихотворение...
0: Да.
1: Сейчас, одну минуточку, я одену очки.
0: Давайте, давайте, давайте, я подержу вам просто вот ваш монокль.
1: Сейчас, просто дело в том, что я захватил рукопись.
0: Ну, я уже думал, заложников не уже даже мне, знаете... Это...
1: Нет, а мое стихотворение нетленно, хотел сказать я. Я прочитаю лишь трехстишья. Ту осень...
0: Называется триптих.
1: Да. В ту осень меню с каждым часом скуднело. Народ у ловчонок толпился и дрог. Коснулась та осень и кухня маркела. И повар потомственный сел на паёк. Задумался мастер. Вот время настало. А сколько прибавилось лишних забот. Над плитами лампы горят полнакала. Из крана вода с перебоем течет. Куда ни взгляни, все лежит не на месте. Куда ни шагни, все разбито войной. К тому же с фронтов неотрадные вести. А самое тяжкое – Ленин больной.
0: Да, я вижу, у вас все-таки такая болезненная тема. Ну, а вы лично знали вождя?
1: Дело в том, что это очень тяжелый вопрос для меня. Я часто бывал у цехов Михельсона.
0: А, да, семья Михельсона.
1: Бывал у кремлевских обветренных стен.
0: А,
1: расспрашивал.
0: А, это стихи, простите, пожалуйста. А я передаю, слушаем внимательно.
1: Одну минуту. Мне тяжело это читать.
0: Ну, давайте водитель, может.
1: Сейчас. Нет, ничего.
0: Давайте.
1: Я продолжу.
0: Да.
1: Читал у болезни вождя бюллетени. Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал, как себя чувствует Ленин. И слышал, опять никаких перемен. В чем сила этого произведения?
0: Ну, дескать, отсутствие вести тоже весть. Да, да, да.
1: Фамилию Ленин можно заменить на какую хотите. Хотя апологеты могут противопоставить мне, что Ленин – это не фамилия. Да. Бурлят разговоры и толки вокруг. Владимир Ильич на работу выходит. Владимир Ильич пересилил недуг.
0: Савелий спрашивает, как пещерные люди воспитывали своих детей, с чего начинали и чем заканчивали? Ну, с моей точки зрения, они вообще их не воспитывали, а как птицы. Они их охраняли некоторое время, пока те не научились ходить и питаться,
1: знаете,
0: падалью. И
1: вот было очень интересное явление сейчас затронули. Действительно, как показывают современные исследования, в прошлом половое созревание детей наступало раньше.
0: Где раньше?
1: Ну, как где? В основном признаки полового созревания на организме отпечатываются в трех областях. Паховая, подмышечная.
0: Нет, я имею в виду у этих первобытных?
1: Да.
0: А у современных?
1: У современных волнами. Так, в 70-м году мы сталкивались с явлением акселерации, которая усиливала, приближала срок полового созревания.
0: Да, да, да. Ну, а это ведь раньше они быстрее созревали, я помню, уже в 12 лет, он сапожник уже, он уже овлашен, он уже, считай, самец.
1: Да.
0: Да, а сейчас-то чего? А почему?
1: Дело в том, что повышение интеллектуальных способностей человека снижает его на способность к размножению. Поэтому так сложно увидеть интеллигента-профессора, обладающего большой маскульной силой.
0: Да, да.
1: И так сложно увидеть женщину, обладающую высоким интеллектом, которой свойственно...
0: Сейчас, Прохор там. Прохор обгорелся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком, заслуженным педагогом России. У нас остается совсем немного времени. Если вы не против, Назар Ефимович, я предлагаю вам занять его отслушиванием телефонных звонков 203-19-22. Мне кажется, что в такой уже ранний час только люди, которых действительно искренне заинтересовала тема нашей сегодняшней беседы, могут...
2: Наша тема не может быть обойдена вниманием радиослушателей. Просто по той причине, что она животрепещущая.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы задать в связи с прослушиванием вашей передачи такой вопрос. Вот у меня здесь живет соседка, у ней сын, сколько ему, лет, наверное, сейчас 8. Он постоянно отовсюду все волочет. Ну, то есть он крадет то, что плохо лежит. Ну, например, там он тащил всяческие трофеи там из детского сада, потом, будучи в школе.
1: Хозяйственный
3: мальчик.
1: Тут
3: вот положили его в больницу, и он там умудрился тоже каких-то оловянных солдатиков украсть. А если возле магазина стоит чужой велосипед, то он вообще считает плохим тоном пройти мимо. Как вы можете объяснить детскую клептоманию и вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Я вот считаю, что детская клептомания не столь опасна, как вот клептомания взрослой. Может быть, это даже вовсе не клептомания, но а зачатки том... так называемой хозяйственности именно. Случае, если направить если правильно, знаете, как говорится, дескать, вот как встречаются базетки, да, и они, дескать, ой, моют все в дом. Все, вот, да. Дескать, может быть, вот да. С этой задачкой.
2: А что вы думаете? Определенных слоев населения это может вызвать даже положительную реакцию. Мы же, педагоги, рассматриваем любую проблему, начиная с ее корня. Так вот, я думаю, что в этом ребенке проявляется очень ярко страх войны. То есть на своем уровне он начинает запасаться привычными его быту вещами. Подрастая, он может начать запасаться пищевыми продуктами, когда уже ярко будет представлять себе заинтересованность человека в пропитании, поскольку молодой человек, ребенок, он еще не оценивает, перед ним не стоит проблема пропитания. Как только она перед ним встанет, то тут же это увлечение велосипедами и оловянными солдатиками может перерасти в увлечение запасами крупы и других малопортящихся продуктов.
1: Есть другая сторона у этой медали, как говорится, другой бок у этого самовара и другой конец у данной палки. Дело в том, что дети...
2: Другая
1: в таком...
2: петля у этой веревки.
1: Да, другой узелок у этого шнурка. Дело в том, что мы наблюдали за детьми вот именно такого, в таком возрасте, в 8-7 лет, и обнаружили странную вещь, что у большинства, по крайней мере, вот современных детей такого возраста отсутствует, скажем, понятие «чужое». У них присутствует понятие неустроенное. То есть ребенок не понимает, что этот велосипед кому-то принадлежит, какому-то физическому лицу. Он просто думает, что этот велосипед брошен. Его подбирают. Также эти солдатики. То есть это не есть факт кражи ради кражи или какой-то корысти. Вот.
2: Нет, просто...
1: Это хозяйственность.
2: Да. В качестве профилактики я могу порекомендовать разучивание с ребенком такой стишок.
1: Да, вот стишки.
2: Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Отдыхают, засыпают, напряжение улетело, и расслаблено все тело. Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. И послушный наш язык быть расслабленным привык. Дышится легко, ровно, глубоко. Можно также использовать и другой стишок. Напряжение улетело и расслаблено все.

0: Тело, будто мы лежим на тавке, на зеленой мягкой тавке. Геет солнышко сейчас, ручки теплые у нас. Жарче солнышко сейчас, ножки теплые у нас.
1: Как-то вы это грустно прочли. Понимаете? Очень вот про...
0: Про губки?
1: Да.
0: Ну, губки теплые и вялые, и нисколько не усталые. Губы чуть приоткрываются. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Все чудесно расслабляется. Таким образом, период кризиса, то есть период оседлания младенцем велосипеда чужака, вы можете, прочитав этот стишок, отбить у него всю охоту продолжать свои пагубные действия в дальнейшем.
1: Да, да, с человеком с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
2: Я только проснулся. Угу. Соломон Миконович.
1: Здравствуйте.
2: Вас беспокоит. Сашенька, скажите, пожалуйста, я к вам вопрос задам и к Назару.
1: Да.
2: Назар, как его?
1: Ефимович.
2: Назар Ефимович. Сашенька, у вас собачка есть и к Назару? Я сейчас сразу два вопроса задам вам и к Назару. И у меня баллончика. Вот. И скажите, вот она у меня лысеет. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
1: Извините, пожалуйста, а сколько зверьку лет вашему?
2: Сейчас я скажу точно. Так. 3 и 6 месяцев.
1: Угу. То есть 3 года 6 месяцев.
2: Да, 3 года и 6 месяцев.
1: Спасибо за свежий автомобиль. Ой, свежая еще собачка. А вы знаете, дело в том, что у меня собачки, к сожалению, нет. У нас тут есть своя собственная псарня. Все сотрудники радиостанции ухаживают за нашими животными, выгуливают их постоянно. Я тоже активно в это внедряюсь. Вот частной собачки нет, я не могу себе позволить в силу жилищных условий. Что касается вот лысеющих собак, во-первых, это может быть от недостатка, конечно, фосфора в организме,
0: да,
1: и кальция. Вот.
0: Да.
1: Но другое дело, что у животных, как правило, которые перевалили уже, то есть если он наездил, пробег у нее большой, там уже за 2,5, то есть она вышла по годам, вряд ли она восстановит свое ошерстление. Поэтому мы здесь, в нашем ларьке, продаем в данный момент специальные парики для собачек. То есть практически это парик плотно облегает всю ее тушку. И, вы знаете, животное, во-первых, тепло. То есть он, кстати, сделан из донорских волос других собак. Во-первых, вы можете выбрать расцветку любую. Единственное, конечно, нельзя одевать его на шерсть. То есть если ваша собачка не лысеет, то как косметически он подходит только для голой тушки собачки. То есть вам нужно целиком все у него повыдергать, заказать вот этот парик. Он снизу крепится на брюшке под сосочками, очень удобно, если у вас самочка, и, соответственно...
0: Ну, сосочки встречаются и у кобельков.
1: Да, и, в общем-то, совершенно со стороны не будет...
0: Ничего в этом нет удивительного.
1: Ничего. Ну что, у вас есть что-то добавить?
0: Вы понимаете, наличие собаки в доме, где воспитывается ребенок, я все-таки считаю отрицательным моментом. Почему? Потому что собака на сегодняшний день является воплощением всего отрицательного, что есть в животном мире. Вот возьмите любое животное, которое...
1: Давайте возьмем вот лучше конкретное, не любое, например, СК, сорную корову.
0: Да, даже взять сорную корову. Казалось бы, корова не может выжить
1: одна.
0: В отсутствии человека.
1: Да.
0: Ан нет.
1: И, кстати, вот другой вопрос у меня сейчас встает. Каким образом данная корова...
0: Писайте.
1: Каким образом данная корова вскармливает свое поколение?
0: Мне тяжело поднимать голову, смотреть на вас стоящим.
1: Все, я знаю. Как она вскармливает, если у нее нет молока? Я не понимаю. Ну ладно, давайте дальше о сорной корове.
0: Сорная корова вскармливает таким же молоком, как и домашняя корова.
1: У нее же нет молока.
0: У кого?
1: Ефимыч. У коровы, у сорной молока нет. И есть ее нельзя. Они плодятся повсюду.
0: Вопросы сейчас кулинарных пристрастий очень спорно.
1: Ну да, но вымачивать ее надо.
0: Вы же не будете есть сырого осьминога.
1: Нет, что вы.
0: В то же время юкагиры и тофалары... Очень у них это является изысканным блюдом.
1: Да. И, кстати, у этих самых, у уйгуров тоже.
0: Да. И я не раз подмечал, что то, что для одной этнической группы является вызывает отвращение, то у другой считается деликатесом. Также и с сорной коровой. Вот вы считаете, что у нее нет молока.
1: Ну, но когда мы проверяли...
0: Вы же признали факт водянистых выделений.
1: Выделения признали, ну да.
0: Да.
1: Но
0: да.
1: Нет, для человека в пищу мы не можем потратить, разве только гимнасткам или смысл, худеющим женщинам.
0: А смысл, думаете, коровы в чем? Чтобы человеку жилось хорошо?
1: Ну, совершенно, то есть поэтому получается как корова бы и не сорная того, корова, а это получается своего рода корова. Естественная корова, эволюционный да. шаг такой да. вперед, через да. назад, да. то есть планка сзади, он прыг назад, но вперед обошел.
0: С собакой такого никогда не получится.
1: Никогда.
0: Потому что собака да. это штор ваша крыса. Это верный спутник человека, паразитирующий на его шее. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я всячески против поселения собаки и ребенка под одной крышей.
1: А вот говорят, кошки благотворно воздействуют на детей.
0: Тут картина совсем иная. Кошка, несмотря на долгий процесс становления ее как домашнего животного, вот известно, что в древнем Египте кошка была приручена человеком, и ей поклоняются до сих пор во многих странах.
1: Будьте здоровы.
0: Да, спасибо. Ничего с этим поделать нельзя. Кошка прошла через века и тысячелетия в неизмененном виде.
1: Да.
0: И, будучи выброшенной сейчас в лес, дичает и выживает, поскольку...
1: А это объясняется индивидуальным подходом к образу жизни, поскольку собаки, они сбиваются в стаи да. и тоже дичают. Но
0: кошки
1: стая – это уже организм. Это стая,
0: кошки сбиваются стая в стаи только в период совокупления и размножения.
1: Ну, как и змеи, и мотыльки, так же, как и кони люди. Все, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Борис.
1: Здравствуйте, Борис. Вот мне, кстати, понравилась ваша последняя пластинка очень.
3: А, да, я вот иногда пластинки тоже... рисую. Вот я занимаюсь хозяйственным вопросом. Угу. И у меня вопрос к профессору. Можно ли вырастить в домашних условиях великого ужасного гоблина или нет?
1: Спасибо, но вы знаете, уважаемый Борис, дело в том, что вам совершенно нет необходимости растить великого ужасного гоблина. Достаточно походить по подъезду, там, опросить соседей, присмотреться, и вы наверняка найдете в вашем подъезде их добрый десяток. То есть они стоят, орут неработающему крану Майна Вира, как правило, неряшливо одет или, наоборот, чересчур изысканно.
0: Это все обученно. Связано, мне да. кажется, знаете, с чем? С тем, что... во многих республиках Советского Союза, бывших, в том числе и той, где жили вот эти вот народность, там сейчас тяжелая финансовая и экономическая ситуация.
1: Да,
0: и люди вынуждены
1: да.
0: приезжать сюда, чтобы да. заработать себе на хлеб.
1: Да и другие вынуждены.
0: И незачем это... этих людей приручать ходить к вам домой. Они могут вас и ограбить.
1: Легко, легко. Так что, да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Слушаем ваш вопрос.
4: Доброго вам утра, Назар. Доброго утра. Скажите, пожалуйста, какая форма должна быть у учителей, а также портфеля меня волнует? Спасибо.
1: Спасибо. Действительно, вот, кстати, если у детей все-таки форма одежды всегда была как-то сшита, вот эти костюмы с солнышками, с раскрытой книжкой у меня до сих пор хранится в музее, я его отдал в музей радио имени Попова. А вот учителя, они никак, ведь раньше уже учитель гимназии, у него была своя форма, там, как у околоточного,
0: вот что твоя Аксель Ванда.
1: Ну, что думаешь, академик?
0: Ну, вы понимаете, я считаю, что
1: будьте
0: форма...
1: здоровы.
0: Спасибо. Форма у учителей не должно быть на современном этапе, поскольку современные ученики не отличаются большой избирательностью.
1: А вы знаете,
0: то есть
1: какое,
0: они не
1: какое,
0: в состоянии бывает отличить учителя от одного от другого.
1: Как вы смотрите на предложение лидера российского феминистического движения Анастасии Каждой, которая предлагает, чтобы учителя были и учительницы в бикини, то есть перед детьми, чтобы те привыкали к женскому телу и к мужскому мужскому телу, да, чтобы...
0: Чтобы к нему,
1: потому что тело это лучшая одежда, как сказал классик
0: Ефимзоп.
1: Так что...
0: Да, я с ним совершенно согласен.
1: Ну, то есть как вы относитесь к высказанному каждому?
0: Я думаю, что знакомство с телом учителя не является важным аспектом педагогического процесса, поскольку... Ведь не секрет, что учителя идут в основном люди, которые, ну, скажем так, достаточно усердны.
1: Да.
0: И эта усердность проявляется в основном в физическом плане. Вы не найдете среди учителей красивых, молодых, высоких, стройных.
1: Но вы в молодости были даже...
0: За исключением меня. Поэтому я и являюсь заслуженным педагогом. Я заслужил этого, простите, своим кровью и потом.
1: Да.
0: В отличие от некоторых, которые висят в одной со мной галерее слева и справа от меня. Да.
1: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Александр, значит, вопрос к вашему собеседнику.
1: Угу.
5: Что-то у него с дикцией там...
1: Человек очень пожилой, поэтому, сами понимаете, меня вообще удивляет, что он говорит при таком наличии в нем разных трубочек. И...
5: Это не важно. Александр, я вам послал на пейджер просьбу для пожарников. Это к вам обращается сейчас майор Ермаков.
1: Здравствуйте.
5: И если вы можете, передайте, вот у вас как-то вот японский саксофон, вот у вас ребята были в гостях. Такая мелодия прекрасная. Может быть, в конце поставите?
1: Понимаете,
5: в конце этого часа.
1: Уважаемый господин Ермаков, да, дело в том, что...
5: Сергей меня зовут.
1: Да, Сергей. Я несколько раз говорил, что все вот сообщения, касающиеся каких-то музыкальных пожеланий, лучше посреди недели присылать, потому что где я сейчас буду бегать и искать этот саксофон? Вот поймите.
5: А, ну с собой нету, да?
0: Это просто даже некорректно по отношению к кому.
5: Александр, ну какую-нибудь красивую музыку, а то что-то вы болтаете, но музыки мало.
1: Ну, спасибо вам. Но, тем не менее, я что хочу сказать в наше оправдание с вами,
0: Назар. Ну, вообще, уроки музыки действительно сейчас забиты в угол. Уроков музыки сейчас в педагогике мало.
1: Это, во-первых. Во-вторых, достаточно огромное количество радиостанций, где музыка...
0: Да.
1: Да, поэтому, к тому же, я считаю, что вы хоть и клычок, но такой остренький еще, и достаточно любопытные вещи рассказываете. А вот что касается действительно обучения музыки,
0: Я не обижаюсь на то, что люди отмечают мои физические недостатки. Я уже не в том возрасте, в котором я бы мог на это обижаться. Что вы говорите?
1: А насчет уроков музыки. Вот я знаю, что вы были основоположником теории универсального учителя, как универсальный солдат, да? То есть учитель
0: была
1: должен знать
0: все. Система Ковалевского одно время внедрялась.
1: И Софья Ковалевская. Очень многие спрашивают, почему улица, и кто такая Софья Ковалевская. Вот это жена его.
0: Совершенно верно.
1: Да.
0: Но практика показала, что применение метода Кабалевского в средних школах России не дает того эффекта, который ожидался. Поэтому было решено пустить все на самотек. То есть каждый преподаватель музыки выбирает тематику уроков сообразно своим вкусом.
1: То есть, ну, да, кому-то нравится Грид, кому-то Гайдна.
0: Да, но в основном, конечно, используются классические произведения. А молодежной музыке мы не уделяем внимания, поскольку, как вы справедливо отметили в начале беседы, полным-полно различных радиостанций и телевизионных каналов, по которым все это можно увидеть, услышать. Да.
1: А вот что касается хореографии, хореографической подготовки, я имею в виду танцы и так далее, как вот сейчас обстоят в современных школах с этим? Потому что это ведь тоже уважение к Майе Плесецкой, к нашим звездам балета.
0: В советской педагогике хореография на общеобразовательном уровне никогда не применялась. связано это с тем, что все дети различны.
1: Да.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Заставить, да. А тем более сейчас мы имеем такое поколение, если я говорил о акселерации в 70-х годах, то сейчас мы попросту практически дегенерацию наблюдаем. Причем дегенерацию в хорошем смысле этого слова. То есть что увеличение
1: редко,
0: веса. Достаточно
1: редко увеличение.
0: Ну, веса учащихся. И представьте себе, допустим, девушку, которая в свои 14 лет весит добрый центнер.
1: Ну, такие вот.
0: Занимающимся хореографией. Mm-hmm. Никакого педагогического эффекта вы этим не достигнете.
1: И уважение к танцу
0: только,
1: тоже не в душе
0: только,
1: не пробудешь.
0: Да, вы
1: это
0: только
1: безусловно.
0: Закомплексуете
1: Нет.
0: эту девушку.
1: Да,
0: и она в дальнейшем, да. несмотря на свой широкий таз, будет иметь проблемы с беременностью.
1: Безусловно, потому
0: поскольку
1: что
0: узкий таз
1: сжиматься...
0: Это... Да, да, да.
1: Узкий таз сжимает
0: Кстати,
1: почки,
0: прогрессивной...
1: матки, печени, простаты.
0: Наряду с прогрессивной дегенерации, о которой я говорил ранее.
1: Да.
0: Сейчас мы зачастую сталкиваемся на первых медосмотрах девочек с проблемой узкого таза.
1: А вот расширяйте как-нибудь, потому что мы, в общем-то, расширяем, у нас есть целый комплекс упражнений.
0: Да,
1: все.
0: Да.
1: То есть, ну, это вообще интимная вещь.
0: Это
1: давайте.
0: дело очень индивидуальное.
1: То есть расширение, кстати, хирургическое, мы не советуем расширение костей таза. Сейчас многие предлагают в клиниках. Вот, ну что же, я предлагаю уже совсем немножко времени остается.
0: Давайте послушаем наших радиослушателей.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
6: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
1: Дорогой. Говорите, пожалуйста.
6: А, Назар Ефимович.
0: Да.
6: А, вот скажите, вот я недавно был в одном прекрасном городишке российском. Вот. Люди везде грызут семечки. Плюют их, значит, в грязь на разъезженной улице.
0: Вот. А птицы
6: клюют. Эти семечки. Мне кажется, что вот досуг человека заполняется вот движением челюстей, а мозг начинает дремать. Это так ли? Или это приводит к легкой форме деградации? Или вот возврат к такому бытию уже каменного топора? Все-таки объясните вот это.
1: Спасибо. Ну, вообще, изначально первобытные люди, как мы все знаем, они жевали очень мало, то есть только в самые необходимые моменты. Почему? Потому что таким образом увеличивали ресурс службы своих зубов.
0: Да.
1: Хотя, ну, это делалось на уровне совершенно таком...
0: Подсознательно.
1: Да, и вот, что касается вот, что жуют, понимаете, гораздо опаснее, это когда в культ возводится вот... какая-то жевательная резинка. Типа, мы всегда жуем, и дальше вот этих показывают молодых людей. Вот здесь действительно мы сталкиваемся с агрессивной рекламой, которая рассчитана на то, чтобы наша отечественная молодежь полностью деградировала. Поскольку, ну, кто бы из нас хотел иметь своими друзьями хоть одного из этих вот молодых людей, рекламирующих подобную дрянь?
0: Да никто. Более того, я вам скажу, что повальное увлечение россиян жевательной резинкой основано на таком же повальном увеличении в прошлом семечками.
1: Но семечки, это, по крайней мере, действительно приносят пользу.
0: Да не
1: приносят
0: они
1: среде...
0: никакой пользы.
1: Не, ну птицам, вы же сказали. Птицы потом подбирают.
0: Птицы склюют жмых. Тем самым происходит псевдонасыщение птицы. Птица в конечном итоге погибает. То есть вред
1: то есть, как бы зуб забит, а пользы нет.
0: Да.
1: Да.
0: Понимаете?
1: А хорошо.
0: И в конечном итоге мы имеем недоношенных детей.
1: Дохлых птиц повсюду.
0: Да,
1: и семечную чешую, которую они не доклевали.
0: Вот представьте себе Маркса и Энгельса жующими семечки. Да вам в страшном сне такое не приснится.
1: У них в бороде эти все будут ошметки.
0: В том-то и дело. Поэтому профилактика заболеваний кишечных заключается в отращивании бород.
1: Совершенно верно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Скажите, пожалуйста, такой хор вообще будет преподаваться в школах, это безбожное учение Дарвина. Почему дети должны вообще вот отвечать про эту эволюцию дурацкую, когда всем ясно, что Бог сотворил Землю за 7 дней? Что за безобразие? Почему вы с этим не боретесь?
1: Спасибо.
0: Я, батенька мой, материалист.
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок в свое время был секретарем одного из районных комитетов партии, между прочим. Поэтому здесь он с вами готов спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
8: Я вот тот радиослушатель, чей вопрос в прошлом часу вы забыли.
1: Да, простите
8: если
1: нас,
8: можно,
1: да.
8: Я его повторю.
1: Да, конечно.
8: Вот, вопрос был такой. Существует теория, что если мама хочет, чтобы ее ребенок стал близок к музыке, то беременная должна как-то обильно слушать классическую музыку.
1: Я вспомнил. Да, спасибо.
0: Ну, что я могу сказать? Это спорная теория. Вообще, явление беременности это достаточно плодотворная почва для излучения как женщины вообще, так и человечества в частности.
1: Да.
0: Поскольку любой человек так или иначе проходит через это явление. То ли в качестве носителя, а то ли и в обоих качествах. Во время беременности надо заботиться о будущем плода, но однако при этом не следует переходить меру. Не следует думать, что будущему ребенку пойдет впрок, если вы будете принимать различные порошки, слушать музыку, а также различные укрепляющие средства.
1: Как это, например, гантели и тренажер.
0: Да. Поэтому во время беременности надо быть крайне внимательным к себе, к ведению своего организма и пополнять те минеральные соли, которые расходуются во время формирования плода. Это залог успешных родов, которые пройдут безболезненно и отсутствует токсикозов.
1: И пятерня может родиться здоровой и бодрой. И на этом замечательном пожелании мы и закончим нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком. Спасибо большое, Назар Ефимович. Единственное, о чем я вас хотел попросить напоследок, может быть, какое-нибудь ваше стихотворение из последних.
0: А вы какое хотите, детское или взрослое?
1: Детское. Безусловно, потому что сейчас уже дети, ну, их кормят, и они должны слышать стихи.
0: Стоит небольшой старинный дом над зеленым бугром. У входа висит колокольчик, украшенный серебром. И если ты ласково, тихо у него позвонишь, то поверь, то в доме проснется старушка, седая, стирая... Прошу прощения.
1: Будьте
0: здоровы. Седая старушка, и сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: «Входи, не стесняйся, дружок. На стол самовар поставит, в печи испечет пирожок. И будет с тобою вместе чаек распевать до темна. И старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулачком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выйдет баба-яга, и не слыхать тебе сказки, и не видать пирога».

поношу на день свой

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох, и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И, как я уже говорил, сегодня 14 августа 2000 года. Чем запомнится этот праздник всем, в общем-то, живущим, а также, в общем-то, и неживущим, и тех, кто уже, в общем-то, уехал куда-то? Запомнится он тем, что 13 числа был великолепный день, настоящий праздник, без преувеличения НП, это настоящий праздник сокращенно, День строителя. Но этой дате предшествовало, я бы даже сказал так, на пороге преддверия Дня строителя мы нашли еще более замечательный праздник, всенародный праздник, всеми нами любимый праздник, особенно женщинами в годах, который называется День физкультурника. И сегодняшняя наша программа, так сказать, красной нитью протянет, нет, красной нитью через всю нашу сегодняшнюю программу пройдет обсуждение этих двух тем. Специально для этого сегодня в нашу студию я пригласил уже ставшего постоянным участником нашей программы Айрата Дашкова. Будьте здоровы. И гостя, которого Айрат в студию привел. Айрат, представь, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя и эксперта. Да.
1: С удовольствием. Добрый вечер, Саша. Очень хотелось вас познакомить с удивительным человеком, который занимает обособленное место в нашей, скажем так, культуре. Я думаю, что данный термин здесь очень уместен.
0: А только извини, пожалуйста, что я перебиваю тебя. Да. Не совсем, мне кажется, правильная вот эта формулировка «наша культура». Культура является достоянием всего человечества. Вот. А деление культуры на наши и не наши – это свойство на тоталитарным партийным кругам, которые, надеюсь, сейчас уже все вымерли.
1: Ну, у меня это, собственно, пережито.
0: Извини, пожалуйста.
1: Да, пребывание в соответствующих кругах. Поэтому,
0: я просто очень волнуюсь. Да. Да.
1: Мне, как, скажем так, в некотором смысле боссу в недалеком прошлом, иногда свойственно такие, скажем так, термины употреблять. Я имею в виду культуры, ну, безусловно, вся русскоязычная культура — это неотъемлемая часть культуры всемирной, и вообще вся культура любого народа, она, так сказать, абсолютно идентична культуре любого другого народа, просто на разных языках. Ну, поскольку сегодняшний гость, вот, которого я привел, так сказать, ну, по случаю, он в основном, хотя и знает очень много языков, очень много, но в основном вот изъясняется и работает, свои выпускает, и стихи на русском языке. Это Евгений Всеволодович Головин, известный философ, поэт, эзотерик, алхимик. Вот, будьте знакомы. Добрый вечер, Евгений Всеволодович.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Евгений Всеволодович. И ситуация такова. Вот вы знаете, минуют, в общем-то, века, минуют столетия, разрушаются империи, да, создаются новые империи, так сказать, умирают, рождаются, в общем-то, звезды в какой-то степени, домашние животные одичаются, дикие животные, в общем-то, приручаются. И на всем этом, так сказать, буйстве красок, сокращенно БК, мы наблюдаем людей, которые неторопливо, кропотливо делают свою тихую работу. Без их рукавиц, без их замечательных оранжевых касок, молотков с кирпичами не было бы тех теплых, уютных домов, в которых мы все живем. Это строители. Среди строителей также огромное количество женщин было нами замечено на последней инспекции. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, какие-нибудь факторы, способные ежесекундно нарушить вот эту четкую и спокойную волну, которая мягко проходит через столетия? Волну строительства, великого строительства, ВС сокращенно. И что нам стоит опасаться? Чего нам, строителям, стоит опасаться?
2: Я думаю, это вопрос настолько сложный, что я теряюсь просто в догадках. Я очень рад, что вы любите, очевидно, задавать столь обтекаемые, столь хитрые вопросы. И если бы вы несколько уточнили и, я бы сказал, заострили этот вопрос, было бы, на мой взгляд, гораздо лучше.
0: Ну, хорошо. Вот представьте себе, если есть груды кирпичей, то настоящий строитель не может пройти мимо нее. Он сложит из нее дом или хотя бы гараж. Как помешать строителю выполнить его естественную потребность, его естественную надобность, то есть тягу к строительству, да, так же, как пожарные, например, прикалываются огонь тушить, так строители прикалываются строить. Они без этого, в общем-то, как женщина без вилки, понимаете?
2: Это понятно, да.
0: Да, вот мы, например, отбираем кирпичи. Что сделает строитель дальше? Он нарвет травы. Или он выкопает землянку. Предположим, мы лишили его грунта. Тогда он сам встанет в позу дома. Если мы его запрем в абсолютно таком девственном помещении, он встанет в позу дома и будет говорить: «Я дом, включите во мне свет, помойте во мне пролеты». Есть ли что-нибудь, есть ли какое-нибудь демоническое действие, а оно, я думаю, наверняка есть, которое неожиданно нарушит вот это, и полностью, кстати, не только нарушит, а и разрушит, деструктивно внедрится в генетическую, так сказать, природу нас, строителей?
2: Я понимаю, о чем вы меня хотите спросить, и я вижу такого рода демоническую силу в идее музыки. Имеется в виду не музыка маршевая, не музыка вдохновляющая производить кирпичи в совершенно необъятном количестве и выстраивать из них совершенно необъятные дома. Но представьте себе, как раньше русские музыканты и представители, скажем, городского или блатного жанра относились к этой проблеме. Ну, представьте себе, что когда строитель, каменщик, кирпичник кладут свои дома, вдруг человек типа Петра Лещенко или Геннадия Прохорова, это был такой знаменитый певец 30-х годов, вдруг споет: «На окраине возле города я в убогой семье родился. Лет 17 горемыка я на кирпичный завод нанялся». Понимаете, это сразу и полностью меняет будни великих строек и представляет из них уже некоторый забавный праздник, я бы сказал. Как вы считаете?
0: Вы знаете, я как-то не был в состоянии до нашей с вами встречи визуализировать вот эту опасность, великую, сокращенно, ОВ, для вот строителей. Но я интуитивно ощущал, что, в общем-то, она исходит прежде всего от какого-то такого глобального культурного явления. Ведь это может быть не только музыка, да? Это может быть и скульптура. Это может быть, в общем, что угодно, что сотворил свободно мыслящий художник. Лепнина, наконец. Вот представьте себе, например, если сейчас мы на следующем заседании Госдумы примем законопроект, который запретит строительство домов без лепнины. Сколько, да.
2: Я думаю, что это будет очень правильно, если это запретят, потому что, в конце концов, мы идем по какому-то трагическому пути столицы Японии, Токио, и, в конце концов, дома превратятся просто в какие-то улья или совершенно божественные конструкции, напоминающие осиные гнезда, но жить в них будет так же скучно, как мы видим, как живут осы и пчелы. Да, можно сказать, что мы не знаем, как они чувствуются внутри своего племени, но всем нам так жить не хочется. И вползать в совершенно одинаковые квартиры, без лепнины, без скульптур, без ничего, это ужасно. Разумеется, я еще помню на своей памяти великую сталинскую эпоху строительства, когда лепнины и скульптур было более чем достаточно. Знаете, я не уверен, что новое поколение, которое выбрало Пепси, очень захочет жить среди изумительных кариатид метров 20 сталинского периода и лепнин, которые изображают разного рода победы коммунистических бригад над другими аналогичными коммунистическими бригадами. Поэтому вопрос, который вы задали, очень сложен. И, наверное, нам надо обратиться к традиционным русским образцам.
0: Я, кстати, еще хотел сказать для тех радиослушателей, кто заинтересовался вот этой темой. Дескать, сейчас я просто слышу возгласы из окна, если мы выключим музыки и попросим вообще наших, так сказать, застенных музыкантов, которые выполняют сегодня, так сказать, роль музыкального фона для нас, помолчать, мы услышим вопли «Где? Где?» — кричат в ночной тишине москвичи. Вы можете, уважаемые, поехать на улицу Обуха. Это там пересечение с улицей Солянка, так называемая улица. Там вы увидите дом такой желтый, где вот конкретно установлены вот два таких замечательных гипсовых мужчины, он женщина, в общем, с отбойным молотком, он с серпом. Вот это и есть пример, в общем-то, такого скульптуризма тоталитарного, сокращенно СТ. Я советую обязательно туда съездить, сфотографироваться на этом фоне всей семьей. Скажите, пожалуйста, Евгений Всеволодович, а как, на ваш взгляд, влияет на, скажем так, разнообразие современного строительства, современной даже, скажем так, шире, да, архитектуры, появление большого количества женщин, причем не в проектных институтах строительных, а непосредственно здесь, на передовой, на стройке, на строительной площадке. Они также в касках с большими, в общем-то, молотами, цементом лазят, делают. Ведь женщина все делает основательно, рожает основательно, за редким исключением, да, ухаживает за телом основательно, тоже за редким исключением.
2: Ну, по-моему, это удручающее впечатление оставляют эти дамы. И я не уверен, что мы увидим в каких-то ведущих мировых журналах мод какие-нибудь фотомодели, которые блистают полушубками, телогрейками, оранжевыми жакетами и прочими аксессуарами этих наших русских женщин, которые, скажем так, по непонятной причине идут почему-то на тяжелую физическую работу.
0: Но извините, а тяга к созиданию, может быть, таким образом они вот самовыражаются на, так сказать, на почве от гуманизма и так далее?
2: Ну, может быть, какой-нибудь фрейдист в подсознании, в глубочайшем подсознании этих женщин и найдет тягу к созиданию, но я думаю, что ими, к сожалению, руководят совсем, совсем иные, более низменные соображения.
0: То есть вы считаете, что это так же, как женщина, которая идет работать, например, прапорщиком или в милицию, просто идет туда, где она будет как сыр в масле среди мужчин?
2: Ну, может быть и так. Но дело в том, что, к сожалению, мы живем в эпоху, когда победивший матриархат уже совершенно не знает, куда себя девать, и поэтому мне, вот человеку, в общем-то, старшего поколения, конечно, очень дико наблюдать за странным и совершенно малопонятным превращением женщины в мужчин. Заметьте, они не только на стройке, они везде себя не так ведут. У них изменилась походка, у них изменилось выражение лица, изменился тембр голоса и манера исполнения своих, так сказать, речей. Более того, даже в музыке это ощущается. Мы уже не слышим ни лирических тембров, мы совершенно не слышим таких нормальных задушевных песен. Мы слышим тоже действительно нечто маршевое, нечто военное. Совершенно непонятна, на мой взгляд, идея женщины всячески, по-всякому утвердить себя и поставить себя, по крайней мере, наравне с мужчиной. Но за этим, по крайней мере, чувствуется естественное желание сказать: нет, мы выше, мы лучше, мы умеем так же, но еще лучше.
0: Вот, может быть, наконец-то в вашем лице я, так сказать, встретил человека, который ответит мне на вопрос, мучающий меня уже на протяжении 5 лет. Вот обратите внимание, да, женщина-секретарь, женщина-архитектор, женщина-летчик, женщина-певица. Вот вы затронули вопрос, касающийся женщины, так сказать, в искусстве, именно вот в пении. Да? Почему так? Почему так? Почему здесь это приобретает такую женскую форму?
2: Я думаю, что именно в музыке женщина вполне может раскрыть себя именно со своей нормальной женской стороны, раскрыть свою природу. Потому что, понимаете ли, на мой взгляд, женщина... солдат, женщина-прапорщик, женщина, которая ведет бомбардировщик и сбрасывает бомбы на ни в чем не повинных людей.
0: А также женщина-водолаз.
2: Это еще краще, конечно, обстоит дело. Я не знаю, я не могу сказать, хорошо ли это для женского организма или плохо. Наверное, все это хорошо. Но согласитесь, что это производит совершенно дикое впечатление. Может быть, это связано просто с общей машинизацией нашей жизни? Как вы думаете?
0: Ну, вот здесь я сейчас немножечко, так сказать, вспомнил прошлое. Опять же, возвращаясь вот к эпохе, так скажем, развитого тоталитаризма, да, вот скульптуры и так далее. Давайте вспомним пестрящие, значит, передовицы, это самое, нет, как сказать, передовицами или как передовиками. Кстати, женщина-передовик, да, не передовичка, заметьте, опять же, передовичка. Когда они в касках, на обложках, там, в общем-то, огоньков и прочих журналов просто пестрели. То есть создавался образ этой женщины-строителя, женщины, которая наравне с мужчиной строит там тыр-пыр, в общем-то, развитый социализм. И исходя из этого, я сейчас подумал, а не в совке ли реально зародился вот этот самый воинствующий феминизм, который сейчас присваивает Америке и прочим умственно отсталым странам?
2: Нет, ну, Америку здесь напрасно обвиняют в феминизме, потому что, в принципе, это же все делается там для рекламы. Америка – ужасающе отсталая протестантская страна, где, в принципе, женщины всегда знают свое место. И она воспитывает детей, она работает на такой работе, где ей было бы не очень тяжело работать. А то, что мы видим, так сказать, такой кричащий рекламный фасад Америки, это совершенно не Америка абсолютно. Поэтому я думаю, что в конце концов все встанет на круги своя. И женщины, в конце концов, перебесившись, если можно так выразиться, несколько неделикатно, все-таки поймут, что ну, незачем им делать из себя мужчин, незачем им руководить, незачем им водить самолеты и лишать работы тех людей, для которых это действительно призвание и специальность.
0: А, Евгений Васильевич, ну ведь если это произойдет, вот это перебесилово женское, да, согласитесь, что женщина окажется в более выгодном для себя положении, в более естественном, исходя из этого. Может быть, мы, вот, мужчины, и вообще великие, должны, скажем так, как-то стимулировать все-таки этот процесс, как-то, может быть, пусть в пассивных формах, но помочь им объяснить, что, дескать, уже, дескать, давайте, наконец, подойдем к вопросу, так сказать, где чье место серьезней и так далее. Если действительно мы можем чем-то помочь, вот с вашей точки зрения, каковы должны быть наши действия?
2: С моей точки зрения, дела тут обстоят весьма плохо. Знаете, у Льва Николаевича Гумилева, очень знаменитого этнографа и философа, сына поэта Гумилева, есть любопытная идея, что русский народ утратил пассионарность. Так он... Трудно сказать, что он имел в виду под этим. Он имел в виду, видимо, огонь, элемент огня, без которого ни человек, ни нация не могут состояться. И обратите внимание, что за последние не только 10, а лет 20... Русские мужчины, как таковые, отличаются невероятной вялостью, невероятной покорностью. Куда их ведут, туда они и идут. И согласитесь, что для женщин это пример мало впечатляющий. Конечно, они хотят как-то выразить себя гораздо лучше. Поэтому, если эта нация хочет хоть как-то возродиться, хоть как-то... как-то встать на ноги, дело совсем не в экономике, и дело не в каких-то хозяйственных или еще каких-то свершениях. Дело именно в этом элементе огня, который необходимо возродить, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной. И только тогда женщина почувствует себя женщиной.
0: Ну, так тут встает такой вопрос, что я-то с вами абсолютно согласен, да, но наверняка найдутся люди, которые скажут: нет, уважаемые, это там мужички бесятся, мы же не какие-нибудь там мучача с острова там. С острова, да, вот, а мы спокойные, солидные люди, мы, дескать, никого не напрягаем, вот, то, что вот вы сейчас сказали, такая некоторая, ну, вялость или что ли, фригидность мужчин, они могут это объяснить, собственно, спокойным русским характером, сокращенно СРХ, и в какой-то степени неправы будут, ведь согласитесь.
2: Понимаете, есть большая разница между спокойной, уверенной твердостью и спокойной и уверенной вялостью и пассивностью. Да, внешне можно заметить, что выражение лица может даже походить, но ведь суть-то совершенно разная. И одно дело, когда, допустим, на картине Иванова, то есть на картине Крамского, там мужичок-созерцатель смотрит мечтательно на лес, и у него спокойное лицо, и совершенно ясно, что ему некуда торопиться, и что он все в жизни понял и знает. И другое дело, эти сумасшедшие толпы этих диких мужчин, которые совершенно забыли обо всем, кроме А – работа, Б – деньги, то есть наоборот, С – другое, третье. У них совершенно ошалелые лица. Никакого спокойствия там нет. В том-то и дело, если бы они вернулись к этому, был бы другой вопрос.
3: Ну хорошо, а здесь тогда встает, опять же, такая тема. То есть вот вы говорите, там, мужчины эти, они немножко ошалевшие, вот, скажем так, ну, от своих усилий, да, по добыче, в общем-то, денег и так далее, да, этими деньгами, в общем-то, успешно пользуются их жены. То есть, например, они приходят в супермаркет с сотовой соплей, который вот купил такой муж, и звонят там товарки свои, говорят, я купила морковки, то есть, или ездят, например, весьма неумело на джипсе модном и так далее. Вот муж, конечно, как проклятый, вот он там ходит, постоянно кого-то обувает на деньги, нарывает как может вообще эти вот финансовые благосостояния для своей кумушки. И тут подкатывает этакий некий живчик, да, в драных кроссовках, этакий вольный художник в свитере к этой куме. И он ей кажется в сравнении со своим этим вот скучным, скажем так, промышленником, мужем, да, каким-то, попросту говоря, мучачей. Опять же, вот, значит, мучачи вместе вот с этой вот кумушкой, с сотовой телефоной катается, звонит с пейджером и так далее, да, катается на джипсе, они вдвоем, попросту говоря, обувают вот этого несчастного добытчика. То есть не дадим ли мы, я-то, кстати, опять же, с вами целиком согласен, но классифицируя таким образом вот ситуацию, не дадим ли мы очередной такой канал, достаточно широкий, люк, куда могут пролезть, в общем-то, ну, в какой-то степени, да, бойкие, но, тем не менее, нечестивцы.
2: Конечно, это возможно, и, безусловно, так оно и будет, но ведь бояться этого не надо. Здесь речь идет о том, чтобы поднять, в принципе, мужской статус, который опустился до очень низкой отметки. И если при такой, так сказать, операции будут болезненные явления, но ничего страшного, это период, который пройдет. Главное, чтобы мужчина ощутил хоть какую-то уверенность в себе. Как вы хорошо выражаетесь, если к этой самой куме подлетит вот такой молодец и уведет ее. Да. Если он настоящий мужчина, он ведь не будет устраивать сцен. Он холодно и спокойно.
3: Просто убьет обоих.
2: Либо убьет обоих, либо, что лучше, пройдет мимо. Знаете, как сказал Ницше, хорошо, там, где нельзя любить, надо пройти мимо. Это очень мудрое высказывание.
3: В том, мимо чего он вынужден пройти, не лежало бы огромное количество денег, которые он заработал своими, собственно сказать, руками.
2: И вот здесь-то вы нащупали нерв этой проблемы. Мужчина – это такое существо, которому на эти заработанные деньги плевать. Понимаете, копить должна женщина, собирать должна старуха в сундуке. Но если человек чувствует себя мужчиной, для него же интересно зарабатывать деньги, если речь идет о деньгах.
3: Конечно, азарт. Да.
2: Конечно, он же игрок. И мужчина по натуре игрок, и должен быть игроком. И не обязательно там в карты или в рулетку. Нет. Для него жизнь есть игра. И ему интересно, да, он потерял много. Его могли ограбить. Ну и что, он будет руки, что ли?
3: И вот тут на пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них такое. В слове «кухонный» ударение на «у», пишет Розенталь. Дорогой господин Розенталь, дело в том, что ни я, ни вы не были лично знакомы с человеком, который, в общем-то, расставлял ударение. И чем, например, мы хуже, там, чем он или лучше, неизвестно. Поэтому я считаю, что каждый человек волен расставлять ударение в любом слове, как ему хочется. Иначе это просто такие филологический фашизм. Особенно мы, да, мы, поэты, можем себе это позволить. Вот такой вопрос от Павла вам. А я, кстати, хочу напомнить, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин, поэт, и, соответственно, философ, и Арат Дашков, которому мы обязаны появлением в студии такого гостя. Вот Павел спрашивает, будет ли Евгений Всеволодович читать стихи на фестивале «Нашествие Цвайтаузенд» в Раменском.
2: Я впервые слышу об этом фестивале.
3: Я тоже. И вообще, как это так, читать стихи, это как-то... Сегодня я могу сказать одно, что сегодня Евгений Всеволодович споет нам в прямом эфире, вживую, под гитару.
1: Но мне, как музыковеду, еще хотелось бы добавить в адрес данного любителя рок-музыки, видимо, приславшего это сообщение, что Евгений Всеволодович Головин еще 79-го года является таким как бы своеобразным гуру для некоторой части, почитаемой, я надеюсь, вами, Павел, рок-тусовки, как вот такие, скажем, исполнители, как группа «Центр» или «Ва-банк», в репертуаре которых достаточно большое количество музыкальных произведений, вот, или других каких-то коллажей, я не знаю, как их назвать.
3: Коллажей. Знаешь, мне нравится это слово.
1: Коллажи. Где достаточно часто можно встретить стихи Евгения Головина и даже целиком написанные им пьесы, как, например, сыгранная очень известная песня группы «Ва-банк» «Эльдорадо». Кстати, очень хотелось бы попросить сегодня Евгения Всеволодовича исполнить авторский вариант, как она звучит, вот, непосредственно из уст автора. Я просто знаю, что это немножко по-другому. Может быть, чуть позже это у нас случится.
3: Попозже. Да, ну, да, хорошо. Хорошо, попозже. Еще я, конечно, хочу сказать, что сегодня мы будем общаться и по телефону в прямом эфире. Но прежде всего мы, так сказать, не закончили несколько тем нашей предыдущей вот беседы. Тема касалась... Вообще вся сегодняшняя наша программа посвящена теме уже прошедшего Дня строителя. Он теме Дня физкультурника. Это совершенно День физкультурника. Такая отдельная область. Мы сегодня тоже посвятим ей некоторое количество времени. Но сейчас мы вплотную, вот, скажем так, обсуждали тематику. Это женщина-унтстройка, женщина в строительстве, да? Евгений Всеволодович, есть еще... Хорошо, если женщина, например, предлагает свои усилия созидательные, да, попросту кладя кирпич там или штукатуре, да? Но есть... так сказать, определенный тип женщин-строителей, которые созидают

0: вообще, по-моему, очень странная картина. Женщина-сварщик. Наверное, я думаю, что для художника-сюрреалиста 30-40-х годов это была бы просто замечательная находка. Да и сейчас это смотрится очень дико. И почему-то женщина в сочетании с механизмом, тем не менее, смотрится очень странно. Особенно, когда она сидит где-то на вершине, на подъемном кране.
1: Да, да, она, согласен.
0: Это, наверное, это очень интересно с какой-то точки зрения. Но заметьте, что там идет тот же самый процесс, тот же самый угнетающий процесс механизации, который на женщин, к сожалению, действует гораздо больше, чем на мужчин. Именно потому, что женщина по своей природе натура и существо очень цельное. То есть любое дело, которому она отдается вся целиком. Поэтому женщина, сварщик или та, которая крановщица сидит в подъемном кране, составляет с этим краном угнетающее, унылое, единое целое. И это производит, по-моему, просто ужасающее впечатление.
1: Но здесь, кстати, все-таки я так склонен думать, что, как ни странно, женщина-крановщица, она ближе вот к истинной женщине и более женственна, нежели женщина, лишенная, скажем так, вот этого транспортного или технологического буфера между собой и чисто вот мужской работой, да, потому что, к примеру, стоящий снизу мужчина в каске, там, он ли кепке, там, и так далее, он иногда позволяет себе повышать на нее голос, то есть он стоит снизу в рукавицах и орет ей: «Люська Вира, Люська Майна», то есть все-таки, и она его слушается, то есть получается так, незримый, но тем не менее приоритет все-таки мужчина. Я вот недаром сказал о том, о внедрении технических средств. Да, может быть, там лебедку ввести, потому что к ней может подойти прораб и сказать: «Лебедку, Варя, подтяни». То есть все-таки, ну, понимаете, да, такой интерфейс, чтобы мужчина мог как-то вот все-таки доказать свою приоритетность, свою главенствующую роль в процессе созидания дома.
0: Ну, это безусловно так, и это чувствуется постоянно. Но, тем не менее, я же говорю с точки зрения прохожего или, скажем, ленивого фланера, который наблюдает стройку со стороны. В этом смысле, конечно, всякий человек может по-разному смотреть на эти вещи. Но согласитесь, что женщина за рулем очень хорошего автомобиля, я имею в виду действительно приличный автомобиль типа «Испана Сьюиза», «Альфа Ромео», согласитесь, она выглядит там несколько предпочтительнее, чем в кабине подъемного крана.
1: Ну, я тут с вами немножко не соглашусь, потому что, как правило, она перемещается на таком автомобиле, особенно владельцы, вот не пугаюсь этого слова, «Лексус». Кого-то они сами этот «Лексус» своими руками собрали. Но это я имею в виду молодых особей женского пола. Это, в принципе, свойственно, так сказать, самцам молодым. Они тоже, как правило, у них перемещаются с таким очень важным видом в этих автомобилях. Это специфика чисто, мне кажется, вот свойственная совку, который дорвался, наконец, до мягких подвесок, до кожаного салона. То есть это, в принципе, простительно, да? Вот. Но женщина на коне вот неплохо смотрится.
0: Нет, ну, в общем, правильно, я немножко ушел в сторону, и вы высказали весьма любопытную мысль касательно того, что мужчина так или иначе на стройке, коли мы говорим о стройке,
1: да,
0: выглядит, конечно, начальником, и таковым он является, потому что таково свойство мужского сознания. Он все это видит, так сказать, объемно, сразу, перспективно, на что немногие женщины способны. Просто, очевидно, женщина – идеальная исполнительница всяких такого рода работ.
1: Ну, женщина-прораб – это смешно, конечно, звучит. Хотя бывает.
0: Нет, бывает все. Бывают женщины, инженеры, строители и все что угодно.
1: Кстати, женщина-хирург вот не бывает. Ну, имеется в виду по каким-то, там, конечно, коленную чашечку выразить и там новую внедрить она сможет. Но вот какие-то серьезные, там, нейрохирург-женщина, их единицы, к примеру. Там кардиохирургов женщин ни одной нет, в общем-то, известной. То есть, ну, сравнимый по уровню с господином Дебейки, да, к примеру, там. Или, например, вот с погибшим Федором. То есть все-таки вряд ли кто из женщин сравнится.
0: Это понятно, но объясните мне такую забавную вещь. Я знаю, что когда-то миссис Тэтчер стала премьер

0: министром Англии, да, одним из первых ее очень резких установок в социальной политике было полностью удаление женщин из сферы производства как таковой. Она прямо объявила, что женщины полностью и целиком только мешают мужчинам работать. И пусть они сидят у себя дома и так далее.
1: Вот тут еще ряд вопросов на пейджер. Знаешь, первый вопрос от Кирилла Александру. Это ко мне вопрос, я просто должен на него ответить. Сколько вы заплатили женщинам, которые строили вашу дачу на Рублевке, Кирилл? Ну, вообще вопрос нескромный, потому что, скажем так, я не передаю никогда людям, которые на меня работают, деньги вот из рук в руки. Да? Как правило, я расплачиваюсь с ними какими-то либо услугами, да, либо бартером. То есть каждая из этих женщин получила по небольшому, правда, домику в Смоленской области. И остались вполне довольны этим. Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом и вырастить два дуба. Наша радиослушательница по имени киргизская пословица прислала сообщение. Да, Айрат.
2: Да, вот, кстати, вот она очень хорошую вещь заметила о психологии строителя как такового. Если человек, который построил дом, считает, что он сделал большое дело в жизни, то что должен чувствовать человек, который построил десятки домов? Какие вот опасности, так сказать, здесь могут поджидать его психику, и как сложно иногда ему видеть в сводках телевизионных новостей какие-то репортажи о разрушениях, войнах, саморазрушающихся новостройках. Да. Представляете, что чувствует вот такой вот строитель, который 30 лет работал на стройке, и он же приобретает, вам-то это известно, Александр, да, некую мудрость уже с годами.
1: Да, такой, конечно, конечно. Но я даже более того скажу, что вот в бытность мою работу, в общем-то, на стройке, у нас у нашей бригады была замечательная традиция. Это между кирпичами каждого этажа, каждой квартиры мы вкладывали по 50-копеечной монете, как бы тем самым зная, что вот это рука, которая... вот эта рука. Она, у меня руки из плеч растут. Вот эта рука. Да. Вот. Что эта рука держала вот эту монету, и отпечатки моих пальцев будут вечно лежать в стене, где будут, в общем-то, жить люди в дальнейшем, рожаться их дети, а у тех детей еще дети, у тех еще там пращуры и тыр-пыр. Но он все равно, как говорится, в семье не без урода, и нашелся у нас один, который добавлял туда, в общем-то, яйцо с тем, чтобы людям воняло. Он был дико избит и выгнан. Я считаю, это справедливо, Евгений Всеволодович.
0: Я думаю, это безусловно, конечно. Так тут даже и трудно не спорить.
1: Ну, а что касается
2: вот, женщин.
1: Женщин, да. Что касается женщин, все-таки, если мы наблюдаем, что к нам на работу приходит наниматься целая бригада женщин-штукатуров, женщин-маляров. Мы относимся к ним все-таки с большим почтением, хотя это тоже часть, скажем так, строительства. Да? Вот. Но здесь есть элемент все-таки некой художественности, что ли, некой точности. То есть женщина аккуратнее побелит, аккуратнее сдерет, он наклеит, думаем мы. Хотя, по сути, отделочная работа – это то же самое, что пиджак, в общем-то, на черномырье.
2: Больше будет работать, меньше пить.
1: Простите. Да, естественно. Вот как же быть с этим? А ведь они же ушлые, он живучие. А мы их, значит, отодвинем от непосредственно, значит, производства вот этих работ тяжелых, да, физических. Они могут попытаться внедриться через штукатурные. А там, глядишь, уже не скребок зашуршал, а долотцо застучало. Глядишь, кирпичики посыпались.
0: Ну, я думаю, что есть масса всяких любопытных и уже весьма забытых специальностей, строительных, дизайновых и прочее, где, да, женщина была бы гораздо более на месте.
1: А вот, например?
0: Например, в смысле художественного оформления этого дома, в смысле садового участка, в смысле разбивки парка. Там, где женщины действительно были на месте. Заметьте, какие чудовищно уродливые парки.
1: Да, да,
0: в Москве это же невозможно. Можно. Дело в том, что ведь паркостроительство – это целое искусство. Есть масса любопытнейших школ. Есть английские, французские, итальянские парки. Есть масса способов ухаживать за растениями и давать им жизни красоту, с тем, чтобы они нам давали жизни красоту. Ведь беда в том, что дело не в отделочных работах. Это, конечно, важно. Но когда ваш взгляд, когда вы выходите на улицу или смотрите в окно, упирается в это единое ужасающее однообразие, согласитесь, что, конечно, это влияет на настроение. И именно там женщины таких смежных специальностей, садоводы, огородницы, да кто угодно, дизайнеры, могли бы найти себе гораздо более интересную работу. Не находите ли вы?
1: Я с вами согласен, но есть одно достаточно серьезное «но». Женщины, ведь они так и так являются «пи». То есть это сокращенно потребительницы информации, да? В том числе и массовой информации. А массовая информация в силу, так сказать, грядущего, наконец-то, кризиса средств массовой информации, что и будет являться концом света, КС сокращенно, получают ту же обезличенную, невкусную и, ну, скажем так, деструктивную информацию, что и мужчины. Естественно, эта информация достаточно серьезно корректирует их психику, значит, и убивает в них, скажем так, индивидуальные художественные какие-то возможности. И вот вы сказали, что там, к примеру, дать и оформить дом. Где гарантия, что на фасаде этого дома не появятся какие-то левретки, пудельки или груднички с аистами в розовых лентах? То есть вся та, или памперсы, например. То есть вся та белиберда и сатанизм, которым сейчас активно загрязняются мозги вот этих губок, людей губок, ЛГ сокращенных.
0: Это все понятно, но так же, как вы правильно сказали, что крановщица указывает какой-нибудь Петя или Вася, кричит, что Верка, давай туда, или Машка, давай сюда. Точно так же над бригадой таких женщин может стоять нормальный художник-дизайнер, который будет исправлять им и указывать, и при этом их учить этому совершенно новому искусству оформления своего пространства. Не находите ли вы?
1: То есть художественный руководитель?
0: Да, конечно, конечно.
1: Согласен, согласен. Да,
2: это... Но мне кажется, уважаемые, вот вы, конечно, виднее, вам, как большим ученым в области социологии, может быть, это понятнее. Мне хотелось бы, чтобы мы совсем с вами не скатывались как бы на ступень окончательного мужского шовинизма, в чем нас могут заподозрить женщины, потому что они очень активно пользуются тем, что наука пока не доказала каких-либо различий в умственных способностях и любых способностях мужчин и женщин. И здесь, мне кажется, надо смотреть как-то совсем вглубь веков. Если мы представим первобытное общество, то там разделение вот половых производственных ролей было обусловлено самой природой. То есть мужчина охотился на зверей, женщина сидела дома с кастрюлями и детьми. Она не могла позволить себе выйти вот на передовую и сказать, я пойду сегодня мамонта колоть. Вот она понимала, что надо вот как-то, ну, обязывает ее, в общем, ее положение семейное. Сейчас, когда вот все эти технологии стали активнее и активнее внедряться, то женщина подумала так же легко и, в общем-то, ну, наверное, правильно подумала. А почему бы мне не нажимать на эти кнопки? То есть вот представьте, что дали этому первобытному охотнику компьютер, и он, вот нажимая на кнопки, отправляет отряд туда воевать, значит, сюда убивать зверей, тут, в общем, что-то строить, она думает, так, а что я буду возить с этими кастрюльками, что я не способна сделать то же самое?
1: Совершенно, в общем-то, верное суждение, если бы не одно «но». Дело в том, что вот Тайрат в какой-то степени стал жертвой, то есть жертвой, опять же, этих самых средств массовой информации. Откуда такое убеждение в том, что первобытные люди были охотниками? Они были падальщиками, и женщины наравне с мужчинами просто подбирали убитых более сильными животными, всяких мамонтов, и дико их жрали в тухлом виде. Все это легенда о том, что они загоняли мамонтов. Легенда, которую, в общем-то, вот их историки выдумали для того, чтобы возвеличить, так сказать, образ человека.
2: На самом деле, совсем там... первобытный, да. Просто с какого-то момента началось же, когда, в общем-то, прикладывание каких-то усилий.
1: Ну, в принципе, да. Но, тем не менее, опять же, далеко не факт, ведь никто из наших современников, тех временах не жил. Исходя из этого, тот факт, что там женщина сидела у костра, мужчина охотился, он, так сказать, у меня вызывает сомнения.
2: Кстати, обнаружено и физиологически, если вы посмотрите на, так сказать, формы откладывания вот жира на теле мужчины и женщины, поэтому легко очень проследить. То есть вот биологи именно так и высчитали. То есть те места, у которых у женщины откладывается жир, да, допустим, то есть строение фигуры по женскому типу, оно говорит однозначно о том, что она чаще всего тогда именно сидела, варила и кормила.
1: Ну, в общем, да, по жирку многое можно сказать.
0: Ну, вы знаете, я хотел, простите, что я вас перебиваю, конечно. Я хотел такое просто небольшое замечание сделать. Я думаю, что все наши разговоры о так называемых первобытных обществах лишены всяких, абсолютно всяких логических оснований.
1: Конечно.
0: Не забывайте, что мы живем в цивилизации, которые, в общем, 3 века присутствуют в Европе, так называемой рациональной, прагматической цивилизации, которая вообще никогда не была людям свойственна. И говорить о том, как жили когда-то люди в условиях магической цивилизации, мы просто не можем, мы этого не знаем абсолютно.
2: Ну, я думаю, что наше первобытное общество – это уже постмагическая цивилизация. А современная рациональная, она даже началась, наверное, гораздо раньше, вот мне кажется, с эпохи Возрождения.
0: Ну, совершенно верно, даже чуть позже. Понимаете, дело в том, что мы совершенно не знаем, как жили люди, которые жили в единении с природой полностью. Они ведь абсолютно не болели. Заметьте.
1: Да, да, да, умирали сразу.
0: Заметьте, звери никогда не болеют, птицы никогда не болеют. Я прочитал недавно в одном забавном английском журнале «Конкорд» большую статью о вреде так называемых заповедников, когда люди, пусть это будут ветеринары, пусть это будут биологи, пытаются лечить животных. Ну, представьте себе, вот слон занозил ногу. Его тут же в него стреляют такой усыпляющим шприцом. Подходит хирург, вынимает ему занозу, и вроде, понимаете, вроде как все хорошо. После этого слон практически остается хромым на всю жизнь. Понимаете почему? Потому что слон устроен так в своей природе, что он прекрасно найдет любую траву, и эта заноза у него выйдет. Вы просто, видите, понимаете?
1: Если только, извините, пожалуйста, Евгений Федорович, если это только заноза, не продукт цивилизации, как, в общем-то, кронштейн или шаровая от москвича 2141.
0: Нет, это имеется в виду обширную область в Нигерии, из которой сделали заповедник для браконьеров, просто запретили туда. Вот я имею в виду животные в дикой природе. Представляете себе, люди в дикой природе, да, они знают все абсолютно о ней. Они действительно не болеют. Что такое магия, мы не знаем. Мы прекрасно знаем, как говорят, например, дикие вещи, что вот инженеры думают, вот характерный вам пример, как это могли построить египетские пирамиды. Да. И они думают со своей замечательной, умной, рациональной головой, какие эти самые подъемные краны должны были быть. То есть, кстати, это тема строительства, не так ли?
1: Конечно, конечно.
0: И просто невероятно. И говорят даже такую вещь, что вот даже с средствами современной техники очень, мол, трудно поставить пирамиду Хеопса. Можно, конечно, мы все можем. Заметьте, что у рационалистов невероятное пренебрежение к людям, которые жили до них задолго.
1: Конечно.
0: Они же считают, что они все умнеют, умнеют, умнеют. И когда им сказать, что эти пирамиды не строил никто, и что они возникли просто магическим способом, точно так же, как растет дерево, так же выросли и пирамиды. Они разведут руками, похлопают.
1: И скажут, дескать,
0: да,
1: скажут, да.
0: Конечно, мы можем им привести пример из Библии. И поскольку сейчас Библия очень модная вещь, они прямо отрицать это не будут. Но, скажем, когда с помощью Иисуса Навина были воздвигнуты стены, разрушены стены, что они скажут? они не скажут, что нет, Библия – ложь. Или они также не скажут, когда в великом мифе сказано, что Амфион игрой на лире воздвиг крепость Фивы. Просто игрой на лире. Вот что значит магическая цивилизация. Вовсе не надо, как они думают, они же ставят себя на место тех людей.
1: Конечно.
0: И не заметили...
1: Ищут везде лебедку.
0: Конечно, и вся вот это вот смешное. Помню, мы в школе проходили эти самые первобытные общества.
1: Евгений Всеволодович, извините, пожалуйста, вас перебиваю. Просто сейчас тут показывают мне, что мне нужно выйти, там окно помыть. Там кто-то нахулиганил сейчас. Буквально 2 минуты.

0: Извините, я вернулся, все сделал. Простите, что я перебил вас, Евгений Всеволодович.
1: Да-да, понятно.
0: Да.
1: Да, я хотел вот что сказать. Касательно пирамид. Ну, допустим, они не поверят, что пирамида растет как дерево, хотя этому свидетельство есть и в древнеегипетских папирусах, просто откровенное, ибо там нет ни единой сметы о том, как платили рабочим, о том, откуда брали камни. Дело в том, что Египет такая территория, где этих камней вообще нет.
0: Согласен. Мало того, если бы это использовалось, как многие наши, так сказать, дебильные историки пытаются утверждать, арабский труд, то повсюду были бы захоронения этих погибших тысяч, в общем-то, рабочих подневольных.
1: Безусловно. Но вы знаете, есть еще более поразительные случаи, которые убеждают даже абсолютно убежденных рационалистов, что все не так просто в строительстве, если мы говорим об этом. Возьмите готические соборы. Недавно, примерно 50-100 лет назад, ну, сравнительно исторический этап недавний, пытались воспроизвести, построить хоть один готический собор. Это не удалось никому. Это не удастся сейчас. Никакая современная техника этого не может сделать. И знаете почему? Вот почему это происходит. Видите ли, готический собор устроен согласно латинской букве H или нашей букве N. То есть представьте себе, что две боковые стены очень сильные, очень крепкие, сжимают купол. И поэтому купол как бы стремится вверх, он выходит вверх, он не давит, как в романском стиле, вот любая церковь, купол, он покоится на стенах, на основании. Готика совершенно по-другому подошла к делу. Эти две боковых стены выжимают, ну, вроде бы, выжимают купол вверх. Отсюда невероятное ощущение легкости, которое дает готический собор. И знаете, почему они не могут этого построить? Потому что найти... Представьте себе две боковые стены. Найти то место, где купол будет точно там, где он нужен, невозможно. Потому что там это построено по музыкальным интервалам. Именно там, вот в этом месте, где-то, это примерно золотое сечение, примерно чуть выше, чуть ниже. Если при любых расчетах это ничего не дает, купол либо падает, либо стены его сжимают. Представляете себе такую вещь? Вот это есть магия строительства.
0: То есть, попросту говоря, вот эти великолепные архитектурные, в общем-то, здания, да, к которым можно причислить и пирамиды, это ожившие фантазии вот их создателей.
1: Но дело в том, что чем магическая цивилизация отличается от рациональной? Дело в том, что магическая цивилизация не рассматривает смерть и не рассматривает нечто как мертвое. Камень точно такое же живое существо, как растение, птица, человек и что угодно. Что это значит? Что с камнем, упрощенно говоря, можно договориться. Есть такие молитвы, есть определенные, то, что называется в магии инкантации или эвокации, то есть определенные вербальные усилия, с помощью которого можно заставить камень войти с тобой в контакт, он будет тебя слушать. И более того, в этом смысле, представляете, это то, что нам очень трудно представить, что нет смерти и нет вообще ничего мертвого, что все абсолютно живое. И тогда история предстанет несколько в другом варианте. Если мы умеем договориться с камнями, если камни будут нас слушаться, если камни размножаются точно так же, как мы с вами, как растения, как звери, это ведь совершенно меняет картину, так сказать, строительства в магические времена. И когда говорят, что как это возможно было при таком маленьком населении, действительно, сравнительно с современным оно было очень мало, построить эти невероятные соборы, эти пирамиды, эти необычайные храмы в Индии, то совершенно понятно, что с технической точки зрения это невозможно. Значит, остается предположить только массу других способов жизни в природе и воздействия на природу.
0: Вы знаете, вот о чем я сейчас подумал, о том, что любому делу вредит посредник. То есть там, где появляется посредник, начинается проблема, да? Вот. И сейчас, так сказать, у наших с вами товарищей по эре, да, настало как раз вот такое непосредственное общение с посредником, а не с материалом, из которого можно созидать. И этим посредником, как ни странно, является все более и более усложняющийся с точки зрения, вот опять же, лингвистики язык. То есть, если, например, раньше люди с Богом общались напрямую, и между собой они общались напрямую, им не нужно было издавать ужасные звуки, щелкать языком по зубам, там, пускать пузыри, вот то, что, к сожалению, даже и мы сейчас с вами делаем, да, им достаточно было послать импульсы, и там другой человек, находящийся даже за много верст, от него его бы понял, так же, как его понял и камень, да, но я это говорю, естественно, очень так примитивно, но тем не менее, так оно и было. В дальнейшем появился этот наглый посредник. Изначально язык состоял из нескольких слов, только там каша, маис, унт, лепешка. Вот, а сейчас, когда человеческое сознание посредством, может быть, неких там даже стимуляторов пытается, наконец, освободиться, то автоматически ему препятствуют так называемые технические неологизмы. Ну, например, кофеварка, Феррари, унт, Лексус.
1: Знаете, все эти неологизмы ведь нельзя, строго говоря, отнести к сфере языка. Это знаковая система, не более того. Это ведь не язык с магической точки зрения. Язык тоже живой организм. И в этом смысле, когда сказано в Библии, что Адам дал имена всем тварям живым, это не значит, что он назвал кота котом, а зайца зайцем. Это значит, что он мог так сказать каждому живому существу, что оно слушалось его. Это называется магический язык. Это то же самое, что когда говорят маги или пророки в Библии: «Гора, сойди в эту реку, и гора сходит». Это, вот это и есть язык. А то, что мы сейчас понимаем под языком, это просто очень разветвленная, совершенно до невероятия усложненная знаковая система, не более того.
0: Конечно, колебания воздуха.
1: Поэтому, понимаете, все это обилие информации не стоит ничего, абсолютно ничего. Потому что это не имеет отношения к магической мудрости. Это вообще ни к чему не имеет отношения. Это просто усложненное технологическое пространство требует усложненной знаковой системы. Это совершенно понятно, что это не есть энергетическое воздействие на природу или на Бога. Есть, так сказать, дар умной молитвы. То есть, когда, как вы сказали, вот обращаются к Богу и не тратят слишком уж очень много слов на это дело, они могут сказать только одно слово. Как индусы говорят только слово «ом», и больше они ничего могут не говорить. Важно, как это произнести.
0: Конечно, конечно.
2: Кстати, у меня тоже возник вопрос к Евгению Всеволодовичу.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Разрешите.
0: Пожалуйста, Рад Аркадьевич.
2: Спасибо. Не кажется ли вам, что вообще вербальное, скажем так, выражение какого-либо предмета, явления или эмоции, которое сидит в нас и намного более глубоко, обширно и богато, нежели ее вот вербальное воплощение, это есть уже некое препятствие в общении и полном взаимопонимании между людьми, ее несовершенство, потому что возникают совершенно банальные проблемы, когда вербальное воплощение этого предмета или явления может не донести ее суть до другого, скажем так, участника вот процесса общения, потому что у него в процессе, так сказать, прослушивания этого вербального символа возникает своя совершенно другая ассоциация и отсылка к другому
0: вот
2: предмету, явлению.
0: Возвращаясь к тому, что я сказал, я же сказал, да, посредник.
2: Да.
0: Как только появляется посредник, начинаются проблемы.
2: А может быть, сейчас тогда
0: выпьем?
2: Успешность...
0: А,
2: да, это... Ну, скажем так, успех выживания вообще нашей цивилизации как раз и заключается в установлении полного взаимопонимания и признания такие большинством населения этой...
0: А может быть нет. Потому что как только вот эта магия станет доступна большинству, то дебилы разрушат все. Они будут развлекаться этой горой. У нее эта гора будет как Солобон бегать туда-сюда. На одну сторону реки, на другую.
2: Нет, важно, чтобы дебилы, которые считают, что они сами себе хозяева в этой жизни, и они, скажем так, не понимают, что существует в данный момент посредник между ими и какими-то высшими разумными силами, если они признают их наличие этих сил и будут их как-то бояться, то... Может быть, они, скажем так, будут более спокойны и сделают то, что нам вот с тобой нужно.
0: Хотелось бы в это верить. А как вы думаете, Евгений Всеволодович?
1: Я думаю, что все эти страхи очень напрасны, потому что для того, чтобы сказать «Сей горе, сойди» или сказать «Пирамида, встань»,
0: да,
1: для этого очень много необходимо. И прежде всего необходимо полное отсутствие посредника между той горой и человеком, который это говорит.
0: Так я вот о чем хотел и поинтересоваться. Вот этот самый посредник, да, он же ведь не появился просто так, как кукурузина в поле, да. Есть вероятность, что он был сгенерирован специально людьми, как вот такой щит, который должен предохранить вот это от общения просто с высшими какими-то, скажем так, ну, не силами, да, вот с этой магией каких-то людей,
2: да, одно и то же,
0: деградировавших в ходе вот, да, цивилизации. От просмотра, в общем-то, времечко, вымечко, он сегодняшко.
1: Нет, безусловно, вы правы, потому что всякое посредничество есть рождено страхом и рождено желанием защиты, безусловно.
0: А когда оно началось? Вот вы не пытались отследить момент, когда зародилось это посредничество? Может быть, это и было вот там именно в Египте, когда жрецы подумали, нам надо как-то дико усложнить, в общем-то, усложнить язык, и придумали просто слово «корыто». Вот корыто, в котором моют ноги, да? Интуитивно даже, может быть, это было.
1: Это, конечно, крайне сложные процессы, но то, о чем вы говорите, наверняка имело место, потому что если взять Египет и касту жрецов, безусловно, они могли не сами, но с помощью своих школ, с помощью своих людей, которые на них служили, изобрести массу знаковых систем, которые бы оградили их, условно говоря, сакральный язык от того, чтобы им пользовались люди, которые не могут к нему иметь настоящего нормального отношения. Это совершенно ясно. Но дело в том, что, понимаете, если это было когда-то создано для защиты, для того, чтобы, так сказать, скрывать свои мысли и так далее, то дело в том, что в эпоху, в которой мы живем, слова вообще потеряли всякий магический смысл. Поэтому в этом смысле, строго говоря, мы не знаем ничего. И совершенно непонятно это надменное отношение новой эпохи к людям других эпох. Ведь это же, заметьте, очень любопытный процесс. Историки, ученые говорят, ах, Фидий, ах, Прокситель, ах, готические соборы и так далее. Но в то же время они говорят, что любой сейчас школьник там 8-10 класса знает больше, чем Ньютон, да, знает больше, да, чем Леонардо да Винчи. Когда их спросишь, как же этот ваш школьник столько знает, но он никто и ничто, и будет всю жизнь никем и ничем. Тогда, может быть, дело все-таки в том, что он ничего не знает просто. А,
0: извините, что перебиваю. Может быть, тут как раз и произошла вот ошибка вот именно в символике. То есть, когда они говорят, что он знает, то знать-то он может больше, чем Ньютон. Например, Ньютон не знал, что такое презервативы, да, возможно, да? Вот, но тут речь идет о чувстве. То есть современный, в общем-то, дебильный школьник, ходящий на концерт «Сделок», к примеру, он, естественно, не может чувствовать и десятой там доли того, что чувствовал Ньютон. То есть речь идет, видимо, все-таки о чувстве.
1: Все это понятно, но заметьте, что вот все эти системы, которые оградили нас от живой природы и от живого мира. В сущности, ведь они варятся сами по себе. Ведь физика и математика никак не объясняют живой мир. Они объясняют модели, которые они сами себе строят. Они сами ставят себе задачи и сами их разрешают. Но это не имеет никакого отношения к реальному, живому, открытому миру, которому доступ действительно закрыт.
0: Пытались как-то на эту тему шевелиться генетики, но как недавно сказал базитолог Андрей Орлов, то есть они, все их заслуги заключаются в том, что, к примеру, арбуз изобрел я, говорит генетик, и все.
1: Ну, это понятно, но заметьте, что же им остается. Заметьте, вот, заметьте, ничего другого не бывает. Поэтому вот эта физическая реальность, в сущности, это род фантазии, уже начиная с Ньютона, кстати того, вся математическая и физическая система варится в своей кастрюле. То, что они говорят нам о космосе и о звездах, не играет ни малейшей роли и, видимо, к реальности не имеет никакого отношения. Эта модель одна сменяет другую модель просто. И заметьте, что когда они внедряют в массовое сознание, уверенность в своих грандиозных успехах, это не более чем блеф. Поэтому можно легко и достаточно легко доказать, что все так называемые достижения современной науки – блеф, ну, минимум наполовину. Что это не находит никакого, что, попросту говоря, ну, назвать это ложью нельзя. Но дело в том, что так же, как есть тоталитарное государство, так же есть и тоталитаризм науки, еще более страшное, когда наука не признает никаких других методов общения с природой, нежели ее собственные. В этом смысле она полностью закрывает идеи так называемых традиционных наук, магии, алхимии, астрологии, в том плане, в котором они действительно должны быть. Вы не находите, что этот процесс просто удивителен?
0: Я-то как раз нахожу, но я пытаюсь понять, есть ли какой-нибудь такой реально существующий альтернативный источник информационный, который, ну, помимо нас, конечно, вот здесь сидящих, который как-то вот глобально бы пояснял сложившуюся печальную ситуацию. То, о чем мы сейчас говорим, реально-то и есть. Это Армагеддон, на самом деле.
1: Это можно назвать еще даже хуже, чем Армагеддон. Но я думаю, что дело в том, что, понимаете, вот эти посреднические знаковые системы настолько затуманили людям мозги, что они уже давно потеряли хоть какой-то реальный взгляд на какие-то вещи. Это же просто фантастика. Потому что, ну, нам говорят очевидное совершенно. Бред, нас обманывают в глаза в очень и очень многих областях. В той самой генетике, на которую вы так любите ссылаться.
0: Ну, я в этом же ключе и ссылаюсь.
1: Когда преподносят, ну, очевидно, параноидальный бред про какое-то клонирование, я совершенно не понимаю, почему люди должны в это верить. Потому что это же очевидная паранойя для любого человека, который хоть маломальски знаком с этим предметом.
0: Понимаете? А я, более того, Евгений Всеволодович, не понимаю, почему они даже не то, что должны в это верить, почему они вообще должны это слушать.
1: Вот это и непонятно, кстати говоря.
2: К сожалению,
1: а вы знаете почему? Потому что им делать нечего. Потому что когда-то Бердяев сказал очень забавную штуку в 17-м году или в 18-м, что, говорит, эти ужасы, которые будут в России, они понятны. Но я, говорит, предвижу еще больше ужас. Это тотальную скуку, на которую большевики обрекут эту страну. Понимаете? И эта тотальная скука, ведь она, собственно, во всей белой цивилизации распространена теперь. Людям просто нечего делать. Понимаете? Они не знают, чем себя занять. Заметьте, они не выносят молчания даже на 5 минут. Если вы когда-нибудь были в гостях, если Если с вами такое случалось, с Айратом наверняка случалось.
0: Со мной очень редко меня не зовут после того случая.
1: Не зовут, да? Но если вдруг вас позовут, заметьте, любые гости. Ну вот разве могут 4-5 человек собраться и помолчать? Молчать.
0: Конечно, нет. Вот после вот этого случая был как
1: раз,
0: да. Дальше
1: начинается цивилизация анекдота. Что это такое?
0: Ой, какая
1: это
0: гадость.
1: Ужасающий кошмар. Это когда людям абсолютно нечего сказать. Они не знают, что сказать. У них нет никаких тем. Они же не могут говорить, что вот я был на работе.
0: А там прораб.
1: Да, там прораб мне сказал то-то. Повисает ужасное молчание. Вот купить тоже все время нельзя. Сами понимаете. Надо о чем-то
0: видик
1: поговорить.
0: Смотреть.
1: Смотреть этот видик. Это действительно кошмар. Но просто вот так, просто нормально поговорить на какую-то совершенно хотя бы на тему, почему дрозды гнездятся так высоко и устраивают столь сложные гнезда, а клёсты поют по-другому. Почему?
0: И как они, кстати, на такой большой скорости влетают вот в литок и не ударяются в стену.
1: Совершенно невероятно. Ведь масса тем, на которых, ох, как можно поговорить, тем более, что ни в каком интернете не найдешь информацию о таких вещах никогда в жизни.
0: Конечно.
1: Совершенно непонятно. Для того, чтобы отличить пение соловья от пения малиновки, надо же действительно слушать очень внимательно. И никакие магнитофонные записи здесь не помогут. Кстати, это есть живая природа.
0: Извините, Евгений Всеволодович, я просто хочу сказать, что в пении обычного соловья наличествует дикое совершенно количество низких частот. Это действительно так. Вот я тут недавно присутствовал, сидя на мосту, значит, два они там распевали стерео. Там такие низы, что аж кишки калашматят по диафрагме. То есть маленькие птички, но именно присутствуют низкие частоты. Я думаю, где-то там даже там герц 60, вот там четко есть.
2: Здесь, видимо, проблема в том, что некоторые люди не улавливают частоты.
0: Ну,
2: большинство это... даже. Ну, скажем так, к постановке этой проблемы, вот как Евгений Всеволодович видит, да? Как ты думаешь?
0: Согласен, согласен. Евгений Всеволодович, так может быть нам вот сейчас тут втроем сидящим, как сейчас модно говорить, срубить лаве, он это самое, организовать службу по, в общем, поставке в такие дебильные демонические компании, да, ну, так скажем, массовиков, затейников в нашем лице, вот, ну, потому что, ну, сидят четыре дебила, значит, НТВ уже закончило вещание, им делать нечего, значит, чернокожие сексуала ненормально исчезло, то есть, ну, что там, кассета там с любимым там это, с отбитыми мошонками закончилась, водку вроде еще есть. Тут приходим мы и даем какую-то тему разговора. За деньги, естественно, за мелкий хотя бы, но прайс.
1: Понимаете, это будет уже второй урок. Прежде всего, люди совсем не умеют слушать. То, что они не умеют говорить и не знают, о чем говорить, это уже второй вопрос. Дело в том, что вы заметили, что вы во всех этих компаниях люди совершенно не слушают друг друга. Именно поэтому иногда даже ловишь такой вот... Ты что-то говоришь, на тебя нетерпеливо кто-то смотрит и ждет, когда ты, наконец, закроешь рот. И тут же он в момент сразу... А вот, ребята, вы знаете, а вот был со мной такой случай.
0: В армии особенно вот так. Да. Вот. Или до армии, помню, да.
1: Вот. И этот кошмар, вот, который можно действительно назвать цивилизацией анекдота, цивилизацией допинга, обязательно надо рассказать какой-то очень-очень вопиющие моменты жизни. Автокатастрофу или еще что-нибудь. Действительно, ведь а просто если ты придешь в компанию и поговоришь о пении малиновки, ну, я не знаю, как на тебя посмотрят тогда это самое.
0: Ну, как на странного побольше. Кстати, да. Вот знаете, одно время, значит, они нашли такой путь спасения от этого, да. Они, значит, взяли в руки гитары, назвали себя бардами und бардессами и стали петь. То есть, значит, о всяких своих жизненных переживаниях на трех аккордах. Но затем тоже, значит, демон их поборол, и мы наблюдали, вот, проводили исследования, съемки скрытой камеры ССК сокращенно, когда, значит, одна базетка берет гитару и начинает петь, а другие думают, да заткнись ты уже быстрее, там, давай я уже спою, но при этом вид сохраняют внимательнее, хотя им совершенно безразлично, о чем, значит, данная базетка поет, им главное взять и тоже вот сама выразиться на этой вот непонятной гитаре. То есть даже, скажем так, попытка приближения к искусству великому и светлому, она, в общем-то, провалилась.
1: Ну, это, естественно, она не могла не провалиться в этом смысле. Я так думаю, что это понятно абсолютно.
0: Ну, сейчас, если вы не против, мы ненадолго прервемся, послушаем коротенькую композицию.
3: ботаническом саду на астероиде номер один расцветают роты. В зеленом долларовом платье герцогиня номер два встречает зарю автокатастроф. В зоопарке номер 666 разломали мгновенько. Номер паспорта совпадает с номером денежного знака. Рысковая фигура плавится кровь и клопы. Клопов посыпают бустом людей долларами. Номер паспорта совпадает с номером денежного. На проспекте Маркса девушки в желтых жилетах красят асфальт парижской помпы. Рысковая фигура плавится в нежных объятиях. Зеленая кровь змея свертывается деноминацией денег. Кровь и клопы. Клопов посыпают бустом людей долларами. Выпивая кружку пива, выбрасывают бумажник в крапиву. Восторженная радость юноши номер 23. В зоопарке номер 666 разломали магазин. Это синие водоросли. В гневе они были номер один. Расцветают рты. Затем ушатые желтые жилеты. Парижская банка. В зеленом долларовом платье герцогиня номер. Восторженная радость встречаешь номер 23. Выпивая кружку пива, выбрасываю бумажник в крапиву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Евгений Всеволодович Головин, поэт, философ, и Айрат Дашков. Вся наша сегодняшняя программа посвящена людям в касках, в общем-то, то есть строителям в касках и рукавицах, и с киянкой, да, с деревянным молотом, которому они, подобно, в общем-то, Павке Корчагину, лупят и укладывают. И в дальнейшем там, в общем-то, живем и размножаемся активно. Соответственно, я предлагаю для тех, кто слушал нас уже в течение долгого времени, присоединиться к нашей беседе посредством телефона. Номер я вам сейчас женщина напомнит.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И задать ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы мне не даете спать совсем. Просто не даете, просто ужас. Это просто невозможно. Я вот хотел задать вашим гостям вопрос, как вот они относятся к переносу Думы в Санкт-Петербург, нужно перенести, в Нижний Новгород или в центр России?
0: Понятен вопрос. Но не только, наверное, Дума, а унты столицы.
2: Да желательно бы только Дума. Конечно, вопрос сложный. Нужно в Конституцию внести изменения. Вы считаете нужным вносить изменения в Конституцию, в столицу перенести?
0: Говорите, говорите.
2: Да, я как-то начал волноваться.
0: Вы не волнуйтесь.
2: Прямо шибануло как-то.
0: Вы знаете, значит, дело тут все в том, что... Спасибо за звонок. Мы, конечно, не политическая радиостанция. Мы радиостанция, так сказать, более философского, что ли, плана. Но, тем не менее, Евгений Всеволодович, раз поступил такой вопрос, может быть, как-то вы его особо трактуете, или у вас есть какое-то такое... Ну, я понимаю, что это, так сказать, не совсем...
3: Я прежде всего хотел бы спросить, а что такое Госдума, что это за организация?
0: Ну, в таком случае, я думаю, что есть смысл перенести в любом случае. Ну, как, потому что любая, так сказать, смена обстановки, она идет благотворно, в общем-то, для любого организма.
3: Но вы уверены, что Санкт-Петербург украсится этой самой Госдумой?
0: Ну, я тут думаю так, что если вот верить в, собственно, закон сохранения энергии там и так далее, да, то в одном месте убудет, в другом прибудет. Дело в том, что сейчас Санкт-Петербург лишен этого замечательного явления, да, а у нас вот тут хоть это отбавляй, пора бы и поменяться. Вот помните, как, например, в те давние годы, когда еще люди ездили за водкой в ресторан на Казанский вокзал, к примеру, ночью, да, приезжали люди, приезжали шахтеры при больших бабках и дико тут крутили. Затем ситуация резко изменилась. Вы помните эти забастовки на рельсах и так далее. То есть всегда так. Это же, скажем так, мощная вот эта амплитуда. Бывают точки высшего развития, он точки, скажем так, какой-то каких-то неудач, черные и светлые полосы. Все должно меняться и течь. Не может быть так, что в одном месте всегда все было, а в другом месте как-то вот.
3: Ну, конечно, сейчас же получается государство в государстве, в Москве сосредоточено все. И, наверное, конечно, в этом смысле, безусловно, такая организация, как Госдума, наверное, бы лучше себя чувствовала в другом городе.
0: Безусловно. Я, кстати, напоминаю, что сегодня еще Евгений Всеволодович исполнит нам какую-нибудь из своих песен. И следующий телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Айрат? Извини, я это, да.
4: Говорю. Я есть что боюсь, что жители Санкт-Петербурга будут гнать в Госдуму просто мокрыми тряпками. То есть не будут слишком приветливо ее встречать. Не думаю, что они испытывают какой-то комплекс от того, что такой вот важный атрибут власти не присутствует в их городе. Наверное, они бы согласились на что-нибудь другое, если переносить.
0: Ну вот, кстати, например... Ну, какая вот альтернатива, собственно?
4: Ну, например, какой-нибудь замечательный там научно-исследовательский институт со своим стационаром, чтобы мне было так далеко ездить.
0: Со своим
4: вот
0: ядерным реактором. Да. Понятно. Понятно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Будьте добры, Евгений Селович, такой вопрос. Как-то считается, что, в общем, признано в Европе, что, в общем, как бы она до сих пор живет теми учениями, так сказать, теми философскими течениями, которые были заложены еще с Древней Греции. В то же время наша цивилизация как-то свойственно, в общем, обвинять именно древних греков, как-то немножко свысока относиться к их порокам. Ну, понятно, что речь идет как бы о любви к мальчикам, вот к этому всему. Как-то немножко это как-то и с издевкой, что ли, мы об этом говорим. Имеем ли мы право так относиться к людям, которые, кстати сказать, подарили нам и такую философию, такую потрясающую культуру, и такую архитектуру, между прочим, если говорить о именно строительстве, как бы.
0: Понятно, спасибо. Кстати, они подарили нам, помимо всего прочего, еще и оливки. Да. Ну, все равно эко завернул наш радиослушатель.
3: По-моему, это очень хороший вопрос. И поскольку в этом вопросе в каком-то плане кроется ответ, то я могу лишь согласиться с вами в том смысле, что, во-первых, мы никак не можем относиться к нравам и к морали Древней Греции, ибо там был совершенно другой уклад жизни, другая религия. У нас монотеизм, ну, хотя бы формально, можно сказать, у нас христианство, у нас 10 заповедей. Греки этими преимуществами не обладали точно так же, как город Ленинград, то есть, простите, Санкт-Петербург не обладает Госдумой. Дело в том, что понять политеизм очень и очень трудно с нашей точки зрения. И в этом плане, что касается таких, так сказать, альтернативных увлечений древних греков, мы можем это только констатировать и уважать это безусловно. Потому что вы совершенно правы, что все это великая цивилизация, которая подарила нам все. Более того, она подарила нам логику, благодаря которой мы вообще существуем и можем общаться и что-то делать. В этом плане любовь к мальчикам, конечно, она очень сильно объясняется. И у Платона есть объяснение, у комментаторов Платона есть объяснение, почему это так. Дело в том, что в двух словах можно сказать следующее на эту тему. Древние греки, в частности древние греки, очень подчеркивали разницу и враждебность полов женского и мужского и считали, что между этими полами в принципе ничего общего нет. И поэтому пусть женщины живут своей жизнью, можно также, кроме любви к мальчикам, вспомнить лесбиянство, очень сильно развитое в Древней Греции, которая ни у кого не вызывала там ни малейших нарицаний, попреков и так далее. Это просто абсолютно другая культура. И поэтому, к сожалению, у нас получилась вот какая вещь. Вот на греческую философию и логику, в принципе, была наложена довольно-таки чуждая нам иудео-христианская культура. И от этого симбиоза, мягко говоря, весьма странного, очень многие наши беды и очень многие наши предрассудки.
0: Вот если вы не против, я сейчас обращусь к Пейджу. Тут такое сообщение пришло. Александр, привет, это Скляр Александр. Слушаю вас и вашу замечательную беседу. Время остается, по-моему, совсем немного. Может, попросите Евгения Всеволодовича что-нибудь спеть? Спасибо, жду, Скляр. Ну, вы знакомы наверняка с этим замечательным музыкантом. И,
6: да,
0: может быть, как-то... Ну, такой уж, видите, совпало. Была у меня такая знакомая, Инесса совпала. Помнишь, Айрат?
6: А, Инесса.
0: Да, померла, отравившись арбузом. Ну, что ж поделать. Вот так. Я ей говорил, ну, она такая тучная была, арбузы эти лузгала, что-то выпили контраву.
6: Царствие небесное. Я, можно я буквально на секунду еще эту тему? Мне хотелось как бы еще поинтересоваться у Евгения Всеволодовича, как он смотрит на то, что в общественном сознании
4: все-таки превалирует точка зрения именно приверженцев христианства о том, что до христианский мир и вообще падение вот этих, скажем так, греко-римской цивилизации именно обусловлено их политеизмом, что политеизм, он, скажем так, по их мнению, менее... Ну, меньше, наверное, имеет как-то прав на существование по сравнению с монотеизмом. И вот опять-таки используют ту же терминологию, дескать, более первобытен по сравнению с монотеизмом и, может быть, менее, скажем так, присущ человеку и человечности как таковой.
3: Я думаю, что это распространенное заблуждение. Именно политеизм, собственно, и есть чисто жизненная религия, чего нельзя подсказать про иудео-христианизм. Понимаете, какое дело? Дело в том, что политеизм вообще отрицает понятие смерти как такового. Это понятие пришло к нам, европейскую культуру, пришло именно из иудаизма. В том смысле, когда мы читаем, что Бог сотворил мир из ничто, и что мы все уйдем в ничто. Дело в том, что древние греки, насколько можно судить, они просто не понимали, о чем идет речь. То есть у них никогда не было понятия смерти. Понятие метаморфозы, разумеется. Понятие очень сложных метаморфоз, разумеется. Но представьте себе, что эти люди, равно, кстати говоря, и мы все, никак не можем представить себе и уразуметь, что вот мы умрем, и все. И что дальше? Ничто, пустота, чернота, тьма. С этим невозможно согласиться. Более того, ни один живой организм никогда с этим не согласится. Поэтому, когда говорят, что греческие боги, греческие мифы несколько более удалены от людей, чем христианство, это совершенно неверно. Как раз христианство максимально удалено от людей, как это возможно. Христианство ввело трансцендентность, понятие совершенно диких фантазий в это дело. При этом речь идет о спасении души, но они не объясняют нам, что такое душа. И я не собираюсь вести дальше этот очень сложный спор, просто хочу заключить, что политеизм гораздо ближе людям, нежели иудео-христианство.
0: Ты удовлетворен ответом?
4: Да, я с уважением отнесусь к нежеланию ввести спор на эту тему, Евгений Всеволодович. Может быть, вернемся к тому, что мы...
0: Да, Евгений Всеволодович, если все-таки вы как-то в силах, может быть, мы послушаем сейчас вживую исполнение вами песни.
3: Ну, хорошо. Я, правда, предупредил вас, что у меня нет сценического опыта, и я как-то несколько волнуюсь в этом плане. Но если вы позволите, я попробую исполнить песню «Эльдорадо», так как я, вообще говоря, ее задумал, потому что Александр Скляр и группа «Вабанк» сделали эту песню несколько иначе. И я сейчас ее попробую сыграть. Вы, наверное, слышали это в исполнении «Вабанка», и поэтому вы сразу поймете, в чем, собственно говоря, разница. Поэтому, если вы позволите...
0: Конечно. Айрат Юрьевич, пожалуйста. Нет, вот этот микрофон, да, пожалуйста, под гитару, если вам не сложно. Спасибо большое, извините, что я вас...
4: Ничего. А Штраус, тихо.
0: Угу. Можно так немножко, да, пробный звук сдайте, пожалуйста. А вот голосовой поближе, пожалуйста, микрофон.

Здесь можно пить и смеяться, и пальцы купать в жемчугах.

0: Вот она звучит так.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин и Арат Дашков. Мы тут сейчас посвящались и решили, что, так скажем, продлим вот этот такой концерт акустический Евгения Головина в нашем эфире.
2: Штраус, я же сказал, продлим.
1: Да, извините, Евгений Всеволодович, наших музыкантов, они притихли.

0: Ну, вот так.
1: Ну, и, может быть, сразу тогда следующую песню. Или давайте все-таки тогда послушаем сейчас быстренько телефонный звонок, да? Ответим на него, а потом уже пьесу. Вы не против такого плана действий?
0: Ну, давайте так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте, доброй ночи.
1: Вам также.
2: У меня к вам, это не все Зеленоградская беспокоит, у меня к вам некоторые замечания по поводу вот высказанной концепции относительно преимущества политеизма над монотеизмом. В том самом, что фактически политеизм и монотеизм – это никоим образом не различные системы, а суть одна система. Просто, вот на мой взгляд, вот это как-то посудится. Просто политеизм как бы изначально развит из концепции того, что все существа, вплоть до самого нижнего мира, развиваются манифестационно из Бога, то есть непосредственно является его проявлением. Но атман есть брахман. И это как бы соответствует периоду Золотого века. Ну, а появление, в общем-то, таких религий, как христианство, ислам и так далее, ну, в общем, всех этих адамических религий, авраамических, именно произошло вполне естественно, потому как именно твари от Творца и отдалилась. То есть креационизм вполне естественное выражение существующей сейчас действительности. Вот, это как вот вы на это сейчас смотрите. А второе, вот у меня знакомый есть Шалдон в Зеленограде. Он утверждает, что, в общем-то, сакральный язык современного мира – это русский мат. Вот вопрос.
1: Спасибо, такой, спасибо. Да.
3: Насчет второго вопроса я не очень знаю. Насчет сакрального языка, по-моему, это даже очень серьезный лингвист затруднится ответить. Что касается первого вопроса, вы знаете, тут давайте не будем вдаваться в очень жестокую дискуссию на эту тему, но надо добавить необходимо, что политеистический мир абсолютно розница от мира креационистского, именно потому, что политеистический мир никогда не был создан. Боги не являются богами с точки зрения бога-креатора-творца. Они ничего не создавали. Вечная природа пребывает в своих вечных изменениях. Боги являются демиургами, то есть организаторами и устроителями, но ни в коем случае не творцами. Именно это резко разделяет политеистическую религию от монотеизма.
4: То есть личностное понимание абсолюта, я так понимаю, оно обусловлено тем, что люди вложили в личность божества какие-то собственные качества и особенности характера своей личности, психики. В связи с этим им стало проще просто-напросто.
3: Я думаю, да.
1: То же самое, что вот они делают, извините, что я перебил, с домашними животными. То есть моя кошечка все понимает, только сказать не может.
3: Да нет, разумеется, это совершенно понятно. Политеизм вообще очень сложная вещь, и понять ее трудно, ибо она предполагает полную свободу, полное отсутствие идеи рока и судьбы и совершенную свободу личности. Потому что Бог-креатор, есть Творец, есть Отец, есть Диктатор и Тиран, как бы мы это ни называли. И поэтому совершенно ясно, что ни в коем разе мы не можем эти религии путать.
1: Ну, сейчас, может быть, опять вернемся к музыке, если вы не против.
3: Да, ну, я тогда попробую еще одну песню спеть, если вы не устали от этого дела всего. Это песня... Я вообще люблю такие веселые песни о хорошей, веселой жизни. Я очень не люблю ни воспитывать, ни это самое, ни намекать на что-нибудь, а просто так вот, как пою, так и пою.

Здесь опасно, здесь прекрасно, и пока еще не ясно, нас отравят четверо.

0: И для тех, кто только что проснулся с целью, в общем-то, пойти на службу, напоминаю вам, что у программы «Монморанси» сегодня в гостях Евгений Всеволодович Головин, поэт, соответственно, как мы только что выяснили, поющий поэт. Его тексты, впрочем, музыка были задействованы группой «Вабанкунд», группой «Центр» и Василием Шумовым, но также он еще и философ. А в гостях у нас также еще Айрат Дашков. Соответственно, вся наша сегодняшняя программа посвящена Дню, конечно же, строителя. И, вы знаете, уважаемые гости, я совершенно к своему стыду забыл о том, что ведь позавчера все-таки был День физкультурника, который мы как-то с вами обошли. Вот, на мой взгляд, может быть, это неправильно, и тогда вы меня, пожалуйста, поправьте. Нет ничего, видимо, более вульгарного, нежели физкультурник. Например, строитель – это человек, который строит для людей, да? Фермер – это тот, который даже корову дергает для того, чтобы она, в общем-то, дала потомство, он-то дети ели, да? А человек, сажающий деревья, деревосад так называемый, он тоже, в общем-то, приносит пользу и прибыль людям. Физкультурник, кроме как, это даже не спортсмен. Это просто человек, следящий, ну, скажем так, ну, не знаю даже, зачем он следящий. Тем не менее, это такой же полноправный день физкультурника, как и день строителя. Вот как вы, уважаемые гости, относитесь к такому виду равенства?
1: Надо прежде всего уточнить вот какую вещь. Вообще, да. Это чудовищное словообразование физкультура и физкультурник. Просто сама идея аббревиатур, которая родилась где-то в 20-е годы в России, которой никогда не было, конечно, ставит людей здорово в тупик, надо честно сказать, потому что мне даже рассказывали какие-то мои такие отдаленные родственники, которые еще застали ту эпоху, что это было просто, что люди... Русские люди, они просто не знали, как на это реагировать вообще. И когда слышали слово «физкультура», они недоуменно переглядывались, а потом просили перевести, что это такое. Может, какое слово монгольское или еще какое-то.
0: Или название, например, трактора нового.
1: Да, потому что советская власть вот именно внесла эту идею аббревиатур, совершенно чудовищную, ломающую язык, конечно, до невероятия. И никто, честно говоря, не понимает, во-первых, зачем это надо, и почему надо было слово «спорт» заменять слово «физкультура» таким вот странным образованием. Хотелось бы узнать, знает ли кто-нибудь вообще, зачем это понадобилось? В чью талантливую голову это слово пришло?
2: Может быть, это как раз пример, аналогичный примеру с искусством и творчеством. То есть люди, которые не способны заниматься профессиональным спортом в силу каких-то причин внешних и внутренних, они будут заниматься физкультурой.
0: Это первое, безусловно, это первое, да, так сказать, такое межрамье между большим спортом, а вроде бы причастность. Ну, кстати, то же самое, что политические журналисты, они вроде не в политике, да, но вроде как при ней. Вот, пожалуйста, конкретные физкультурники, собственно говоря, да. Вот. Но здесь, на мой взгляд, еще достигалась одна цель, а это, в принципе, скажем так, дать работу людям. Вы же наверняка помните, что утром всегда была гимнастика по радио. Там играл аккомпаниатор, тетенька какая-то говорила, вот приблизительно следующий, сейчас я попросил ее специально. Да-да, входите, Полина Павловна. Вот это было.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса, и здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох. Выдох, закручиваемся больше, выдох. вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, хорошо.
0: Ступай, Снегурочка. Да, вот приблизительно это явление и встречало просыпающихся, дабы идти, в общем-то, к ковшам und прочим предметам производства людей.
1: Ну, согласитесь, что это немножко пугает, еще хуже будильника. Лучше послушать 20 будильников, чем эту тетю.
0: Безусловно. Мало того, ведь вот эти великие, так сказать, психодиверсанты, я не побоюсь этого слова, психодиверсанты тех времен, психодиверсанты от правящей партии, прекрасно осознавая, что девственно чистый детский мозг вряд ли, скажем так, впитает вот подобную негативную энергетику, которая, в общем-то, и ту информативность, да, вот именно негативного плана, который несет вот подобного рода передача, придумали для детей такой мягкий вариант. Это, в общем-то, пионерская «Зорька», если помните, была, а потом «Горн на страже», «Горнистка на страже», вот прочее. То есть, чтобы тотально охватить все возрастные группы. Единственное, вот я не помню, была ли какая-нибудь аналогичная программа, посвященная, скажем так, людям пожилого возраста.
1: Нет, кажется, все-таки такой программы не было.
0: А я вспомнил. Писатели у микрофона.
2: А для девушек молодых аэробика потом была.
0: Ну, это уже позже. Вот сразу видно молодое поколение. Ой, Айрат Геннадьевич, Да, но я предлагаю сейчас вернуться к прослушиванию телефонных звонков. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашим гостям, а это сегодня Евгений Всеволодович Головин и Айрат Дашков, мы вас слушаем. Да.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Как мы видим, не говорит ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Скажите, Александр, а вы еврей?
0: Нет.
5: А по мне племяр рассказывал, что на радио работают или евреи, или голубые.
0: Ни то, ни другое. Я приятное исключение, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Это Мишир Терефи, Новосибирск, Советский район.
0: Очень приятно вас слышать.
6: Решил вот позвонить.
0: А, как, что? Говорите, пожалуйста, да-да, вы в прямом эфире.
6: Ну, вот я хотел уточнить насчет темы программы, там в самом начале, вот, когда я включился, говорилось о том, что будет обсуждаться об таком предмете спецодежды, как сказка, а потом что-то вообще в совсем другую сторону разговор в теме ушел. Насчет этого хотел, например, уточнить. И потом там что-то о религии вопрос зашел. Я вот сегодня общался со своими знакомыми. У меня среди них относительно много священников. А сам я имею принадлежность к тому из приходов здесь, что в микрорайоне Нижняя Ильцовка. Но вот что касается содержания передач, то к отдельным моментам они отнеслись бы отрицательно. Ну а насчет голубых, они вообще, если эту привычку занятия не оставят, они в ад идут. А туда попадают существенно чаще, чем на зону, а выбраться заметно сложнее. Например, в Библии написано, что мерзок пред Богом тот мужчина, который ляжет с мужчиной, как с женщиной. Вот есть такое.
0: Понятно. То есть ваша сентенция нам ясна. скажем так. Спасибо, дорогой новосибирский друг. Но, в принципе, я вот что хочу сказать. Ведь, на мой взгляд, опять же, да, вот, в общем-то, пидорастия как таковая осуждается людьми, ну, достаточно все-таки справедливо. Во-первых, поскольку все-таки люди, они в какой-то степени твари-животные, то они обязаны заботиться, конечно же, о популяции, о своей, о ее, как-то так скажем, ну, о ее жизнеспособности. Почему сейчас афроамериканцы расплодились, что твоя саранча на полях в Канзасе? Именно потому, что вот плодовитые. Так же и здесь, когда происходит, в общем-то, половые акты между мужиками, это прежде всего вредит популяции. Скорее всего, в этом есть здравое зерно. Как вы думаете, Евгений Всеволодович?
1: Я думаю, что это вопрос очень тонкий.
0: Конечно, ты же. Ну, я вроде как тонко и подошел.
1: Ну да, и вопрос чисто эстетический. Я думаю, что пидорозис, в принципе-то, не вредит особо популяции. И потом, вы знаете, я должен вам вот какую вещь заметить. Когда я говорил о том, что мы живем в цивилизации блефа, помните, мы говорили на эту тему, это касается к тому же и популяции, и демографии. Дело в том, что по многим-многим причинам демография завышена до невероятной степени. То есть я позволю вам вот что возразить, что, допустим, население Африки вовсе не как саранча растет. Абсолютно.
0: Ну, я не имею в виду население Африки, Евгений Всеволодович, я имею в виду афроамериканцев. То есть, к примеру, недавно мы ездили со спецзаданием в Лондон, ну, там кое-что где подложить, там своровать. Англосаксов как таковых нет. Огромное количество индусов, огромное количество, ну, как их называют некоторые расисты, он фашисты, негров, понимаете?
2: И, латинос.
0: Да. И давайте все-таки будем, ну, откровенно, да, скажем, наконец, то, что есть. То есть реально, да, популяция людей с другим цветом кожи, нежели у нас, на данный момент гораздо более жизнеспособна. Ну,
1: да, более жизнеспособна.
0: Вот я о чем говорю.
1: С этим трудно спорить. Да. Это безусловно.
0: А все почему? Потому что они танцуют рэп, читают рэп, и... Ну, представьте себе, да, например, что Ice-T, в общем-то, пидор, ну, это же срам, это же, его же там любой другой рэпер просто загасит. То есть мужественность некая у них возводится просто в... уже в ранг культуры, то есть там сплошная зона, что ли, я не знаю.
2: Знаешь, да. Все-таки я просто смотрю на тебя.
0: Я просто волнуюсь.
2: А мне кажется, что, знаешь, самый ужасный парадокс в жизни иногда заключается в том, что это запросто может быть.
0: Ты имеешь в виду что?
2: Ну что, Ice-T пидор.
0: Конечно, может быть.
2: Ну, трудно представить, конечно.
0: Трудно представить. Трудно. То есть в саму культуру, ну, если так можно это сказать, да, вот данной популяции, опять же, ну, это может быть так несколько некрасиво звучит, но тем не менее, да, входит отрицание вот этих вот связей, понимаете? Тогда как, извините, у европейцев пидорастия, попросту говоря, это уже не просто там неотъемлемая часть культуры, а посмотрите вот вообще вокруг, да, то есть начиная от деятелей искусства, то есть от людей, так сказать, благодаря поделкам которых формируется мозг целого поколения, да, вот, людей, которые в будущем займут там какие-то посты и должности, будут стоить. То есть практически вот... Если, как говорится, не пидор и не агрессивный, то уже тут особо-то и делать нечего. Ни в одной области, связанной, скажем так, с каким-то влиянием на окружающих людей.
1: Все-таки вот мы говорили о иудео-христианской культуре и цивилизации. Заметьте, сколько все-таки она путаницы внесла в элементарное совершенно жизненное представление. Ни у египтян, ни у древних греков никогда не было этих разделений вообще. Эротика была, в принципе, абсолютно, так сказать, сферической. Вы могли любить статуи, растения, животных, мужчин, женщин, кого угодно. Это было ваше конкретное жизненное проявление, и никто и никогда не спрашивал и не говорил, что вот это хорошо, это плохо. Понимаете, вот мы утратили именно это. И даже в таких тонких проявлениях, как эротика, почему-то мы должны всегда ну, не то чтобы слушаться, но постоянно слушать очень неприятные вещи насчет того, что это хорошо, это плохо, педеролиз, это плохо, гетерогенный секс, это хорошо или так далее. Но как это возможно, если... Ну, а что мы можем сделать, если нас, допустим, влечет к деревьям? Понимаете, есть такая утонченная форма эротической жизни. После этого нам влепят какую-нибудь цитату и скажут, что это ох, как плохо. Согласитесь, что это до крайности неприятно все.
0: Целиком. Целиком согласен. Но иногда какие-то, вот, скажем так, неприятные вещи, они, ну, необходимы. То есть хотя бы для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Ну, то есть если эти неприятные вещи становятся фактом, вот, и в конце концов, давайте представим так, если человека дико влечет к дереву какому-то, вот были же там женщины, мы постоянно в парках собирали, что грибы после дождя, они, в общем-то, обнимались с деревьями, да, но при этом они не создавали некую, ну, назовем это так, ложу, подобную, в общем-то, масонской, и не пытались каким-то образом влиять на общество. На общество, ладно, можно влиять, да, там, но именно на формирование сознания будущего поколения. Вот я о чем говорю.
1: Вы знаете, если бы было даже такое, представим себе, общество любительниц деревьев, так, по-моему, на общество это бы повлияло в очень положительной степени, согласитесь?
0: Я вот, целиком с вами согласен, что не могу сказать о обсуждаемой нами вот выше проблеме.
2: Перверсии.
0: Да, да, совершенно верно. Ну, давайте послушаем мнение, может быть, наших уважаемых, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Дядь,
0: да-да.
7: Извини, не разбудил?
0: Да забудь, ничего страшного, я уже на работу собираюсь. Сейчас людишки потянутся с вокзалов.
7: Слушай, ну ты это... Я кефир, в общем, внизу оставил.
0: Ага, хорошо. Ладно, а товар там же?
7: Нет, договора не было.
0: Ну, слушай, ну это так не пойдет, потому что я ему скажу-то? Такие дела не по... Ну, я-то напрямую твой телефон дам, разбирайся, как хочешь. Что я буду мудровать-то там?
7: Все, давай. Все.
0: Давай. Извините, отлично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Спасибо.
0: Да забудьте, говорите, пожалуйста.
8: А вот и говорю.
0: Да, рассказывайте.
8: Так вот, мне очень нравится тяга людей вообще к чему-то другому, там, ясень. Вот тут человек звонил, да, и говорит такую вещь, там.
0: Извините, говорите чуть громче, у вас как-то невнятно
8: слышно. И говорит такую вещь, вот о том, там, как еврей, не еврей, его, да, наверное, тянет, наверное, больше к духу.
0: Угу. Спасибо, но я бы не хотел все-таки переводить, скажем так, серьезную тему нашей сегодняшней беседы вот на какие-то такие, на политическое ерничание, потому что, в общем-то, и есть вот как раз самая агрессивная форма базитизма, и даже я бы, ну, даже я по-другому скажу, политической педофилии, сокращенно. Но мы люди серьезные, взрослые. Если у вас есть какие-то вопросы к Евгению Головину, пожалуйста, их задавайте. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Да.
9: Вот у меня вот вопрос будет к вашему гостю. Как он относится к переносу этого Ваганьковского кладбища в Питер? Вот рядом, если хорошо, если рядом прям с Глаздумой там, да, положить. И еще у меня будет один вопрос к вам, Александр.
0: Давайте.
9: Да. Скажите, пожалуйста, вот что такое ЮПРСТ? У нас специалист по аббревиатурам.
0: Угу.
9: Вот. Но не могу понять.
0: Понятно. Насчет вот второго, то есть мы, медики, между собой так называемое принудительное клизмирование особо буйных. А насчет вот переноса я что-то не слышал, по-моему, это как-то...
1: Да, я тоже не слышал.
0: По-моему, наш радиослушатель как-то несерьезно отнесся к нашей сегодняшней теме разговора. Но я предлагаю в связи с этим буквально на 2 минуты отвлечься, послушать пьесу, хорошо? Поскольку я, конечно, не хочу, так скажем, никого обижать и как-то задевать там самолюбие и так далее. Но это вполне объяснимо, что вот к такому времени, а сейчас все-таки уже почти 4 часа утра, мозг у многих людей как-то слабеет, и скоординировать свои мысли очень сложно, да? Исходя из этого, я предлагаю наиболее стойкому бойцу Айрату Геннадьевичу выступить. Да, забудь.
2: Мы попробуем с Евгением Селовичем сейчас порепетировать маленький кусочек вот этой новой пьесы. А могу ли я так понимать, Евгений Селович, что мы с вами говорили о том, что, может быть, не совсем полезно для истории вот нашей цивилизации сказалось то, что в какой-то момент произошло разделение вот нравственных критериев на добро и зло как таковое, да? Вот, ну, может быть, ну, мне так показалось, что вот основная мысль была в этом, да.
1: Ну, правильно, совершенно показалось.
2: А, то есть, вспоминая того же Ницше, вот, которого я, кстати, тоже недавно вот читал, и вот поэтому помню кое-что до сих пор, ну, недели две прошло, что порочность или непорочность зачатия, так сказать, и возникла. Зачатие, в общем-то, определением, так сказать, порочности или непорочности зачатия, само зачатие, таким образом и опорочили. Вот.
1: Ну, это вот правильно.
2: Да, но мы, скажем, сейчас пытаемся дать какую-то вот нравственную оценку тому, что, наверное, это не есть хорошо, и что в итоге должны прийти к тому, что это, в общем-то, есть тоже какое-то зло, такое вот деление по нравственным критериям каким-то, и несет в себе какую-то определенную порчу. Вот у меня этот вопрос очень мучает, и мне хотелось бы у вас узнать, как вы на это смотрите. Не есть ли здесь противоречие нас вот самим же себе? Ну, мне, по крайней мере. Я, наверное, в чем-то заблуждаюсь. Очень хотелось бы услышать ваше мнение.
1: Ну, я думаю, что надо прежде всего уяснить и отделить вот какую вещь. Есть этика социальной группы, социума вообще, и есть этика индивидуальная, личная, которая рождена вместе с человеком и развивается вместе с его душой. Зачастую эти два вида этики абсолютно не совпадают, наоборот, входят в полную вражду между собой. То есть, проще говоря, то, что вы как человек, как личность можете считать очень даже неплохим, общество вас окружающее может считать наоборот очень плохим. Но, естественно, вы право в том смысле, что, заметьте, это деление на добро и зло привело к абсолютно губительной двоичной системе мышления. Не согласны ли вы с этим?
2: Да, абсолютно согласен. Мне просто показалось, что, скажем, определяя такое деление как зло, могу я вот такой вывод, так сказать, предварительно допустить?
1: Какой вывод в смысле?
2: О том, что пытаться разобраться в каких-то вещах, соотнося их с проблемами добра и зла, то есть как-то классифицировать все, что угодно с понятиями добро и зло, мы в этом видим, скажем так, что-то неестественное, то есть зло как таковое. Или вот в этом моменте я где-то заблуждаюсь?
1: Нет, я думаю, что на самом деле, если мы сведем весь необычайно сложный комплекс психических ощущений и поступков и их психологических оценок к этой двоичной системе добра и зла, это и будет то самое зло, о котором вы как раз правильно и сказали. Ни в коем случае, это просто дикость какая-то. Как это возможно? Тем более вы легко можете из собственной практики, из практики других людей привести массу примеров, когда так называемое добро оборачивалось ужасным злом. И наоборот. Разве это не так?
2: Да, именно поэтому эта система делений несостоятельна, потому что самые даже вот мы, если обратимся к настоящей политической ситуации, там война, которая ведется, допустим, в Чечне, да, как пример, она же ведется из самых добрых побуждений. Но, тем не менее, мы же не можем не признать, что никакая война, то есть море насилия не может прибавить какую-то что, не знаю, то есть как-то люди, может быть, заблуждаются тем, что думая, что применяя насилие, они спасают мир от насилия. Можно ли такое себе представить?
1: Да, потому что никакая нормальная цель не достигается агрессивными средствами. Это же естественно абсолютно.
0: Ну тут вот, позвольте, я немножечко вмешаюсь. То есть вот... Может, опять же, это кому-то покажется так, ну, не совсем приятным, но вот эта вот, так сказать, баталия, о которой ты упомянул, вот мне, например, напоминает борьбу как-то с тараканами. Uh-huh. Буквально. То есть все вот эти вот, скажем, ужасы, да, и зверства, они воспринимаются людьми только когда производится по отношению к отдельным, скажем так, экземплярам. То есть, как хозяйка долбит кулаками и ладонями тараканов на стенах, ее там и дети, и другие товарки могут воспринимать, дескать, как, ну, какую-то садистку, что ли, женщину с садистскими наклонностями взяла, вот насекомое убила, да? А с другой стороны, если она берет и вызывает мужчину с мощными газами, которые, в общем-то, на 3 года гарантийно этими газами выводит и уничтожает всех насекомых, это воспринимается как действие совершенно нормальные, да, вот побороли.
2: Да, то есть мы не пытаемся как-то нравственно охарактеризовать ее действия, вот, ну, просто с точки зрения морали не пытаемся, но истина ведь в том, что ее действие несет какое-то одно самое сильное доминирующее следствие. Ну, последствия ее действия будет заключаться, как бы мы его ни охарактеризовали, для кого там это будет там, добром, для кого злом, для соседей, для таракана или для нее самой, но последствия в любом случае будут одни. В общем, то есть это не выражаемые никакими там абстрактными науками, как физика и математика, но вот то, что будет в природе после того, что она сделает, то и будет.
0: Не совсем. Не совсем. То есть, если она вызовет дяденьку, условно говоря, да, то это, а, будет эффективней, реально эффективней, б, это менее травмирует, так сказать, уничтожаемую популяцию, поскольку она вымрет вся сразу единовременно. И, наконец, г, третий пункт, это, так сказать, мощнейшая газовая камера, она не нанесет такой, скажем, душевной травме окружающим. То есть одно дело, когда это делается, как я уже выше сказал, глобально и мощно, другое дело, когда давятся единичные экземпляры, люди видят этих раздавленных тараканов, фунт их кишки.
2: Угу. Ну вот где найти, так сказать, этот критерий, чем руководствоваться? Остановить нам ее или наоборот поддержать?
0: Безусловно, поддержать во втором ее начинании.
2: А, скажем, защитники тараканов будут сильно протестовать Greenpeace, понимаете? Вот смотрите, сколько много фильмов в защиту тараканов снимается, мультфильмов, да, и там подобной продукции.
0: Да, да. Но здесь, я думаю, надо предоставить слово.
1: Нет, я тут не знаю, что сказать. Дело в том, что если бы мы жили в Индии и были джайнистами, это определенная религиозная секта, которая вообще считает невозможным абсолютно уничтожение какого-либо другого существа живого. В этом смысле у них есть забавный рассказ, но, правда, не о тараканах, а о клопах. Но, по-моему, для нас что клопы, что тараканы весьма мало представляют радости и приятствия. Так вот, этот небольшой рассказ сводится вот к чему. Что в Калькутте, в буддийском университете, один англичанин совершенно озверел от клопов, которые там были в общежитии. Понятно, что там в Индии, наверное, санитария не на очень была высоком уровне, да и сейчас вряд ли. И прибежал к ректору университета и сказал: «Вы знаете, дайте мне, по крайней мере, бутыль с керосином, я больше не могу спать от этих клопов». Да, на что ректор ему ответил: «Знаете что, вынесите вашу кровать на солнце, малютки сами уйдут».
0: Я совершенно с вами согласен. Мало того, вот есть огромное количество свидетелей у меня, когда я там, скажем, из бассейна, купленного одними новыми русскими для собаки, куда упало, в общем-то, насекомое, это насекомое выловил. То есть не знаю, честно скажу, о существовании вот подобного вероисповедания. На мой взгляд, это очень хорошее вероисповедание. Я, тем не менее, его придерживаюсь. Да? Вот. Но давайте все-таки все-таки подумаем еще раз. А так и так, вот эта самая хозяйка, о которой мы говорили, будет бороться с этими тараканами. Это, ну, бесполезно, как бы сказать ей, давай щади их, еще корми, ставь тарелочку, да? То есть исход мы знаем.
1: Тут, знаете, да. Я бы вас прервал на чем. Вы тут обозначили два варианта борьбы с тараканами, но забыли третий вариант, магический вариант. Можно, например, совершенно спокойно, но там ректор сказал, буддист, что малютки сами уйдут. Но да. Если, например, вы хорошо знаете натуральную магию и умеете ориентироваться в лесных растениях, вам ничего не стоит сделать так, чтобы малютки, то есть тараканы, ушли сами. И не надо их ни давить на стене, ни вызывать этого дядю.
0: Евгений Всеволодович, есть тут одно небольшое «но». Да? То есть, вот опять же, вот заметьте, я ни в коем мере не хочу как-то вас там в чем-то обвинять, но здесь вы немножечко недальнозорки. Не думайте о ближнем своем. Куда уйдут твари? Они уйдут к вашим соседям, которые там будут делать то же самое с таракашками.
1: Вот здесь совершенно не так.
0: Извините тогда.
1: Потому что магический выход из положения, он считается наилучшим. Если вы положите, ну, допустим, вас донимают тараканы, нарвите в определенное время траву, которая называется сумаха, и положите несколько стеблей, допустим, в угол вашей комнаты.
0: Сейчас я запишу.
1: Дело в том, что, да, тараканы уйдут, но они не уйдут ни к вашим соседям и никому. Они уйдут туда,
0: да.
2: Откуда пришли.
1: Откуда пришли, это
0: извините,
1: верно.
0: Извините, пожалуйста, Евгений Всеволодович, тараканы, так же, как и террористы, они ниоткуда не пришли. Это своего рода мутанты. И они изначально жили вместе с человеком и уйдут только к человеку. Это исключительный случай. Может быть, если речь идет о муравьях, которые тоже часто населяют там дома, о клопах, понимаете, я еще соглашусь.
1: Вы совершенно правы в том смысле, что, конечно, магические средства хороши, наверное, в нормальных жизненных условиях, в доме, в деревне или еще где-нибудь,
0: конечно.
1: Верно?
0: Да, да.
1: Но если вы больше любите своих соседей, чем себя, конечно, вам не надо класть сумаху в углы вашей комнаты, вашей квартиры. Если же вы соседи любите менее, чем себя, то это очень нормальное средство.
0: Вот, вот. Мы и вернулись к тому, с чего начали. А соседи потом тоже положат сумаху. Они снова придут здесь. Так в конце концов, дому прав, вызовет дяденьку с газами, который все это и загасит конкретно, тотально. И будет прав. И будет прав.
1: Все правильно.
2: А потом найдутся, извините, мудрые бизнесмены, которые освоят производство сумахи, оснастят этих дядечек в ЖЭКах или в санэпидемстанциях этой сумахой уже в виде спреев. Конечно. То есть они будут приходить, рекламировать сумаху везде, так сказать, в средствах массовой информации.
1: Нет, ну не дай бог, мы не хотим прийти к такому ужасному выводу. Но вы знаете, это лишняя деталь к тому, что, видимо, вот культура и цивилизация мегаполиса настолько чудовищна, что даже всесильная магия просто не знает, как с этим бороться. Вот так вот.
0: Это, конечно, но гораздо более меня печалит то, что вот уже Вавилон превращается, собственно говоря, вообще вся планета. То есть уже даже девственно чистые горы становятся, в общем-то, его неотъемлемой частью. Вот лезут демоны, вот лезут и лезут и лезут. И пока не придет дяденька со спецоборудованием, будут лезть.
1: Но, по-моему, никто из нас не хочет, чтобы этот дяденька все-таки пришел вот так вот со своим спецоборудованием. То есть лучше всего мы делаем, как мы и делаем, живем, пока живется. Совершенно понятно.
2: Ну, если бы все так делали,
0: да.
2: Мы бы, наверное, так и дожили бы.
0: Мы находимся с вами в меньшинстве, уверяю вас. И подтверждением этому будет следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: А вот звонок, кстати говоря, Александр, будет полностью поддержку в вас.
0: Извините. Спасибо. Тогда вот следующий уже будет точно подтверждающий мои слова. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: А я вот хотел просто, Александр, вашего уважаемого, хотел просто поделиться.
0: Только говорите громче, делитесь погромче, а то как-то плохо слышно.
11: А вот просто вот как бы, когда тараканов дома находишь, специально для этого вывешено на подъезде объявление. И вас уморим вас по всю жилу.
0: Понятно, спасибо. Понятно, понятно, вопрос понятен. Ну, то есть это наш, так сказать, дальнозоркий радиослушатель, оппонент намекнул, опять же, на то, что сначала создаются, скажем так, всякие агрессивные группировки, затем выделяются средства на их уничтожение, эти средства частично разворовываются, группировка до конца не уничтожается и плодится. То есть то же самое, что происходит, в общем-то, в событиях, да, там. Ну что,
1: ну, тут
0: Евгений Всеволодович, убедились?
1: Возразить. Да, убедился.
0: Еще убедиться? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Да, это Александр опять же. Я хотел бы с Александром поговорить.
0: Да, да.
10: В прямом эфире.
0: Да, рассказывайте.
10: Чего?
0: Говорите, говорите.
10: Вот, Александр,
0: да.
10: На самом деле ваш оппонент, то есть он совершенно так безоблачно, то есть так бросил трубочку. Совершенно мне это было неприятно, на самом деле. Он просто прервал наш разговор перед этим. Перед тем, как кто-то человек, который совершенно, то есть пытался подвергнуть вас
0: экзекуции, да.
10: Клеврет, апологет насилия.
0: Да.
10: Вот. Александр, да вы что? Вы основоположник совершенно новой культуры и новых масс. На самом деле, знаете, если бы разговор, то есть я бы не стал бы дозваться никогда в жизни, если бы речь шла, то есть, о вашем собеседнике, то есть как это, ну, я с уважением отношусь к этому собеседнику, да? Я на вашей культуре уже чем-то воспитан, да? Вот, я при помощи вашей культуры, то есть, закончил институт, и я абсолютно понимаю, да, у вас есть, но не то, что непротивление злонасилия, то есть вы совершенно, ну, не атагонично относитесь ко всему тому, что здесь происходит, то есть, в нашем мире, то есть, вы знаете, вы совершенно, вы человек, который можете влиять, то есть, примерно, так сказать, формировать умы. И это, кстати говоря, очень немаловажно.
0: Вы меня прям пугаете, скажу честно.
10: Да ладно, Саша.
0: Это великая ответственность. Спасибо, спасибо вам за звонок.
10: Вы знаете, почему?
0: Да, почему?
10: А я когда-то к вам как-то на конце порвался, у меня как-то там и расписались. Да нет, ну что вы, я с тех пор поумнел, то есть, да? Просто сейчас, то есть, ваши собеседники говорят совершенно неправильно. Ваши собеседники говорят неправильно.
0: Ну, а сами посудите, да? Вот вас Александр зовут,
10: да?
0: Вот тезка, вот посудите, ну, посудите сами, да. Есть ли мне смысл звать людей во всем со мной согласных?
10: Нет. Просто люди уже и так за вами идут, уже морально. Морально они уже согласны. Вы знаете, можно 350 человек, то есть просто конкретных примеров, которые достаточно, ну, не то, что проголосовать за вас как за депутата, то есть, да, они просто готовы просто идти, то есть, за вашими постулатами. У вас очень умные и очень хорошие тексты. И совершенно они не в том, что они воздействуют, то есть, на какие-то такие подкорки, то есть, там, матерные чувства, да. Вы никакой не клеврет, то есть, я не знаю, то есть, понимают люди, что это, о чем они говорят, да. Вы основоположник новой культуры, во-первых, да? Во-вторых, все, что вы говорите, это воспринимается людьми нормально.
0: Спасибо, спасибо, Саша. Я просто тащусь, он-то распался, да, в улыбке. Спасибо вам, спасибо. Я
10: очень буду признателен, если какой-то комментарий к этому слову еще прибавите, Александр. То есть ваши собеседники совершенно ни в чем не виноваты. Просто они, к сожалению, то есть, во-первых, то есть почему я такой злой, то есть, да, они раззвонили ваш телефон, то есть, когда я тут, ну, соединялся, да? Пытался, да. Нет, это нельзя. Все равно вас не убрать. Вы все равно, то есть, где были, там и останетесь.
0: Спасибо, спасибо.
10: У вас уже есть место в нашей новой культуре.
0: Александр, спасибо, спасибо, спасибо.
10: Я не буду уже больше вам надоедать.
0: Удачи, до свидания. Ну, Евгений Всеволодович, вот, знаете, вам фломастер вот этот вот, и подведите жирную черту под всем сегодня вами услышанным, так скажем, увиденным. Вот.
1: Я не очень понял последнего оратора.
0: Ну, это, честно скажу, это брательник мой звонил. Он попросил, я его, дескать, говорю, братан, придержи, позвони, дескать. Ну, что нет, сложно, и так все наезжают. Да, ну, как, знаете, как говорится, сам себя не похвалишь. Ну, вот, а мне вроде самому себя хвалить стрёмно, потому что вроде скажут, там сидит скотина, намадил.
1: Ну, он молодец, конечно.
0: Конечно, у меня брат артист, то что.
1: А то, что вы носитель такой великолепной, великолепной энергичной культуры, то, наверное, прав, я так думаю.
0: Ну, по мне же видно.
1: Ну, да. Нет, в этом смысле этот звонок вселяет оптимизм. Тем более, что, по-моему, за вами идут 350 человек.
0: Ну, сейчас...
1: Это худо-бедно целый батальон.
0: Значительно меньше, то есть 349 послали на уборку вот картофля в Саратовскую область. Но вот один он присутствует и, в общем-то, даже не идет сейчас, а где-нибудь стоит наверняка.
1: Нет, ну все понятно. Что касается итога нашей беседы, я бы хотел сказать следующее на эту тему, что, собственно говоря, вот такие свободные встречи в эфире, мне кажется, они должны как раз возбуждать недовольство слушателей, потому что это недовольство будет побуждать их мыслить как-то хотя бы самостоятельно. Пусть и многие вещи, которые мы высказывали, о которых мы говорили, дискутировали, и покажутся им дикими, ужасными. Но не надо забывать, что мы все находимся под чудовищным прессом тоталитарной науки, тоталитарной этики и прочих такого рода приятных вещей. То есть те вещи, которые мы считаем собой самой разумеющимся, таковыми не являются. Нет элементарных истин. Всякая истина требует очень сложного доказательства. Поэтому прежде чем согласно говорить о том, что такое физкультура, что такое будильник, что такое даже слово «советские». Помните, мы говорили, надо подумать, ну, допустим, слово «советские» – это элементарно, правда? Это элементарный эпитет, прилагательное. Но если учесть, что от существительного «совет» нельзя вывести прилагательное «советские», это грубое насилие над языком, это значит, что нечто в советской власти, видите ли, было уже заложено в самом его названии. Это называется негативная магия слова. В самом слове «физкультура» заложено нечто, что уже нас отвращает от этого занятия. То есть работа, которая идет с массами, идет на вербальном уровне, на уровне ужасной негативной магии. И для того, чтобы... И я не считаю плохим, если мы немножко рассказали, например, об этих вещах. И вещи, которые принято обычно считать само собой разумеющимся, мы пытались с вами здесь поговорить, что это далеко не так. И в этом смысле, мне кажется, это весьма забавное и полезное дело. Как вы считаете?
0: Я не нахожу слов, потому что все, в общем-то, 10 стрел, выпущенных вами, попали в самый центр дарца. Спасибо вам за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо тебе, Айрат Федорович, за постоянное содействие в нашей программе. Я уверен, что наша встреча – это, в общем-то, первая, но не последняя. Соответственно, вы, уважаемые радиослушатели, как у вас сейчас будет время еще пару часов, когда вы будете ехать на фабрику, подумать, сформулировать какие-то ваши вопросы. Может быть, в следующий раз, когда нас снова посетит Евгений Всеволодович Головин, вы эти вопросы, так сказать, озвучите. На сём, в общем-то, расшаркиваемся. До свидания.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох. Выдох, закручиваемся больше. Выдох. Вдох и закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Выдох. Выдох. И еще вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, хорошо.
12: Что такое за звуки, а? Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: И, как я и обещал, сегодня напротив меня находится сиамский близнец Angels и Torsion. И тема нашей сегодняшней беседы, подсказанная, кстати, вашими письмами, звучит следующим образом. Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я, кстати, рад, что так успешно закончилась вот ваша командировка длительная. Вы выглядите так достаточно бодро. Я знаю, что вы успели проездом посетить Милан. И вот как раз центр климатических и космических исследований Милана, самый крупнейший, собственно, центр в этой области. Скажите, пожалуйста, как объясняют миланские ученые вот такую погоду за окном? В принципе, для марта такие снегопады — это как бы нонсенс. Не наблюдалось уже очень давно. Может быть, как-то вы разъясните нам обстановку?
13: Дело в том, что если рассматривать перхоть, то тут идет такой вопрос трения облаков. Дело в том, что когда происходит трение облаков, это практически то же самое, что почесывание головы, что приводит к образованию перхоти на голове и, соответственно, появлению снега из облаков. Вот. И при встречных ветряных потоках облака движутся как автомобили по магистрали друг другу навстречу, только они не объезжают друг друга, а трутся.
0: А вот не происходит ли такого внедрения внутриоблачного? То есть, ну, они же все разные плотности, видимо.
13: Да, и, но скажем, у них разные, это самое, разные поля электрические. Вы сами знаете, что там как бы разнополые поля притягиваются, а однополые оттягиваются. И тут такое же происходит, такое хаотичное движение облаков в небе.
0: То есть они прям мечутся.
13: Да, мечутся, ну, да, сближаются, скрещиваются, там, разваливаются, сваливаются. Там.
0: Uh-huh. Вот. А

0: монстров мезозойскую, когда Тейру это была самая такая существующая из форм облаков, вот Катыши. Вот потом как-то после вот этих там похолоданий и так далее, вымираний динозавриных, вот, уже как бы облаковые Катыши исчезли. Появились, значит, перьевые облака ПО, сокращенные, прочие. Ну, вот, а сейчас снова вот эти вот как бы Катыши. Вот нельзя ли как бы пояснить ситуацию, чем это вызвано и как следует гражданам реагировать на это? Может быть, какие-то меры предосторожности?
1: Ну, ваш друг мог, конечно, видеть АК. Вот. Но вообще для человеческого восприятия это очень сложный элемент. Вот. Надо применять какие-то фотолинзы, чтобы увидеть их. И, скорее всего, у нее это были галлюцинации, возрожденные там, каким-то психическим расстройством. Вот. И я сомневаюсь, что он действительно это видел. Он просто, наверное, сочинил это, чтобы как-то прорваться в радиоэфир или как-то, чтобы его упомянули.
0: Ну, вполне возможно. А скажите, вот все-таки, что касается почек, когда же, наконец?
1: А, набухнут?
0: Да.
1: Ну, знаете, где-то вот между 3 и 5.
0: А, ну понятно. То есть это как бы будет вот немножко все-таки смещено туда.
1: Ну да, будет потом.
0: Ага.
1: Но между 3 и 5 обязательно, потому что даже, можно сказать, между 15 и 17. То есть это вот как раз время дня, когда почки уже поняли, что им пора набухать, и они начинают набухать уже. А вот какого числа, это, конечно, пока еще неизвестно. И еще, опять же, вот эти снегопады обильные, появление большого количества уборочных машин на дороге.
0: Да.
1: Это очень, ну, сказывается на набухании почек, потому что все эти уборные машины, они выбрасывают огромное количество песка на асфальт,
0: да,
1: вот, который кристаллизуется еще раз. То есть песок, он же сделал это раз, и еще раз он когда делает.
0: То есть называется дабл кристаллизация.
1: Да, вторичная кристаллизация. Да. Вот, то там получается очень сложный такой феномен природы, что когда происходит эта кристаллизация, то в воздух идет какая-то энергетика непонятная, которая тормозит рост вообще. И вот как бы это и называется авиаминоз. Вот. Ага, когда витаминов не хватает. То есть это как бы для нас, Лопухов, придумали это слово. Ну, типа, то витаминов нету, чтобы фрукты...
0: Дескать, покупайте фрукты.
1: Да, фрукты. Да. Это чисто рекламная программа такая. Угу. Она издавна идет уже. На самом деле это все вот по той причине, что сыпят песок на асфальт. Вот, ну и как...
0: А скажите, а вот как бы нельзя ли решить проблему просто, вот, значит, не сыпать песок? И вообще, я хотел бы тут знать, а откуда берется такое количество песка? Ведь песчаных карьеров не так много. То есть, ну, собственно, если, например, заказывают там яблоки, которых много и так в подмосковных лесах, прям вот собирай, не хочу, их привозят откуда-то там из Персии, то, может быть, песок заказывают из Египта, тем самым растрачивая валютный фонд вот, России, я уже не знаю.
1: Нет, на самом деле это не так. Вот вы слышали,
0: проясните, если да.
1: Слышали, наверное, что сломали там район целый, Новой Черемушки.
0: Да,
1: туда вот плиты делили, их просто раздробили в песок и бросали на асфальт.
0: Вместе вот с железочками.
1: Да, вот со всеми вот этими делами.
0: Ну, вполне разумно.
1: Поэтому сейчас прокалывание шин такое интенсивное. То есть шиномонтаж, опять же, очень поднялись. Ребята уже пересели на дорогие машины. Владельцы шиномонтажа. Все идет от того, что у нас очень сильный подъем коммерческой деятельности в России. От этого многим людям становится жить неприятно.
0: Ага. А скажите, вот очень многих наших радиослушателей волнует, ну, если вы позволите, я все-таки назову фамилии этих радиослушателей. Вот Татьяна Афанасьевна Печь, Гергеевич Венгрия, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ух. Вот это только часть, это небольшая часть писем, которые приходят сюда. Все спрашивают насчет почку фальшстарта, то есть известный случай, когда вот они уже оп тут, а он снова а, и они снова раз, скукужились, а потом с утра выходишь, уже оно потекло, а этого нет. И ты смотришь, вроде солнца, а зеленого нет. И поэтому начинается депрессия, и дальше после этого уже, соответственно, больница.
1: Да, эти деревья лечат, но они только уже на следующий год могут носить листья. Дело в том, что фальшстарты происходят.

0: В основном в тех местах, где проложены трубопроводы с горячей водой. Потому что они обманчиво влияют на природу окружающую. Вот. И в этих местах стараются не сажать.
1: Ну, а если само выросло?
0: Ну, если само выросло, то она из года в год не приносит. Она живет только зимой. А летом она как бы погибает, ну, затормаживается. Потому что на мозг дерева идет давление со среды почек. Потому что как бы с мозга идет сигнал к почкам, что пора распускаться. А природа, то есть воздух атмосферный и местный, он давит на почки и подает более сильный обратный сигнал, что этот сигнал идет в мозг. И вот этот очень сильный удар делает потрясение, которое задерживает рост дерева на несколько месяцев.
1: Ну, а вот жители близлежащих домов, как влияет вот весь этот процесс на их психику? Очень важно. Вот они живут там рядом с теплотрассой, да?
0: Да.
1: То есть, почки дали уже фальшстарт. Соответственно, организм стартует на весну.
0: Ну да, но тут вот да, опять
1: как,
0: же...
1: как быть? Может быть, это там таблетки какие-то, или, скажем, может, клизма промывочная. Вот перед весной ведь очень многие страдают запорами, как бы отвердевание каната. И просто у нас даже вот тут в клизменную очередь выстраивается очень большая. Вы сейчас, наверное, проходили круглосуточно работу.
0: Да, я даже удивился, почему сегодня так много народу, может, зарплату начали давать. Вот. Ты же, наверное, говорил, что мы не получаем уже 3 года зарплату.
1: Да.
0: То есть мы уже скоро выступаем по той программе, что мы не будем выходить в эфир, пока нам не дадут денег.
1: Не дадут, да, пока.
0: Вот, и значит, по поводу людей, да, вот, да, вот у них в связи с тем, что почки вступают в связь до торможения, на людях это тоже
1: сказывается. Как бы рассинхронизация даже.
0: Да.
1: Я, может быть, не назвал это расторможением или торможением, а рассинхронизация скорее, значит, почечно-людская такая.
0: Да, если так сказать, все знают понятие круговорот воды в природе.
1: Да.
0: И тут происходит то же самое. Если что-то с деревьями окружающими плохо, человек тоже видит это нагнетание. То есть если сейчас взять, развалить всю Москву в руины, то есть мы...
1: Ну, может, покажем все-таки.
0: Нет, я к примеру говорю, да, то мы психически все расстроимся очень сильно. То есть мы на своих новеньких мерседесах уже не сможем промчаться по Новому Арбату ночью там километров 250 в час и сбить какую-нибудь старушку бродящую по Арбату. Ну, чисто бутылки, которые собирает. Правда, ну, ведь водители любят выставлять бутылки.
1: Да, попил, выставил.
0: Да. Да. Вот. А бабки ходят, и мерседесы ездят. И все это как-то в совокупности.
1: Получается,
0: да.
1: Так сказать, нашла коса на камень.
0: Да, даже вот сейчас... Вот джипы ездят с дугами. Дуги специально против бабок ставят, чтобы когда сбиваешь, капот не портит, допустим.
1: Ну что, кстати, разумная техническая находка.
0: Вот.
1: Да, ну вот о почечном фальшстарте.
0: Да, и вот этот фальшстарт, он очень интенсивно влияет на функцию деятельности человека. Появляются такие псевдоболезни. При авитаминозе, вот. Угу. Вот, как проеды.
1: Вот. Нельзя ли поподробнее вот о проедах? Дело в том, что как раз я просто не знал, что это такое, и думал, что просто старушка ошиблась. Нам пришло просто письмо от Маргариты Анатольевны Йопс. Она спрашивает как раз, ну, расскажите все-таки о проедах поподробнее. Я, честно говоря, думал, или опечатка на компьютере письмо, то есть пенсионерка, ну, компьютер, все у нее. Вот. И тут вы вдруг упоминаете вот о проедах, я думаю, стоит поподробнее.
0: Ну, значит, проеды — это... Вот такая псевдоболезнь, когда на время авитаминоза вот, в организме человека, то есть именно в его коже не хватает витаминов.
1: Вот. То есть это как бы вы имеете в виду опять к цыпким, ближе к цыпкам назад.
0: Ну это как-то так, да, это как-то, знаете, они параллельно идут, друг друга не затрагивая, но...
1: Это как бы такой кожистый суховей, видимо.
0: Нет, там как бы проеды получаются, то есть маленькие язвочки, такое ощущение, что по вам пробежало стадо крыс, оно погрызло вас чуть-чуть.
1: А кожистый суховей — это другое совершенно, просто...
0: Ну это тоже при
1: витаминозе,
0: да.
1: А скажите, вот кожистый суховей и проеды, вот как бы симптоматику болезни все-таки немножко хотелось бы. Ну, можно по порядку. Давайте все-таки вот с проидов, а потом...
0: Ну, я вот говорю, проиды — это вот такое ощущение, что вас покусали прям так. Ну,
1: то есть вот если...
0: Выдрали куски кожи, как будто. Но это потом восстанавливается.
1: То есть фальш-болезнь такая.
0: Да, но...
1: Ну, неприятно, наверное, все равно.
0: С годами, если эта болезнь повторяется из года в год на протяжении 5-6 лет, то это уже может так вот все испортить.
1: Типа оспиной.
0: Да.
1: Будет как бы. И... То есть, а не является ли это новая такая вот форма оспы, вот проед все-таки там получается очень...
0: Я думаю, что нет. То есть оспа — это все-таки что-то другое, связанное с коровами. Вот. А тут все-таки связанное немного с крысами. И поэтому, конечно, можно делать какие-то восстановительные пластические операции, но заполнять вот эти проиды, их очень трудно. Их, наверное, надо насыщать каким-нибудь гелем, вот как женщинам грудь там форму делают.
1: А, то есть, может быть, в таком случае имеет в виду, имеет смысл вот эти вот проиды как бы заливать силиконом, а сверху пудрить, видимо.
0: Ну да, можно это так делать, можно просто пластилином замазывать. Ну каждый вечер обязательно... Каждый вечер, потом, да, надо будет вычищать. Но чисто на лице, шее, руках там. Вот, ноги обычно в носочках держатся. Вот. И уши там, ну, так, да.
1: Значит, что касается кожистого суховея, вот его симптом, если можно. Потому что сейчас от лета наступает.
0: Да, вот и серьезная болезнь. Да,
1: да, просто я о чем хочу спросить. То есть нам написал письмо, сейчас я его найду, Василий Жуй. Он учится в 10 классе, и у него хронические цыпки, собственно. И он спрашивает, вот хронические цыпки являются все-таки заболеванием более зимним, не перейдут ли они у него вот в одну из форм кожистого суховея?
0: Нет, я думаю, ему особо нечего волноваться, вот, потому что все-таки суховей — это немного другая болезнь, чтобы цыпки как-то побоялись ее. То есть они могут существовать параллельно. То есть и цыпки, и суховей. Да, то есть ему бояться нечего. То есть смена не перепроизойдет. Он останется со своими цыпками и... Опять же, может заполучить суховей.
1: А вот скажите, как говорится, Бог любит троицу, вот проиды могут у него тоже быть?
0: А, проиды...
1: Но из суховей...
0: Я же уже говорил до этого, что суховей и проиды могут существовать параллельно. Так, что...
1: так же, как же, как и цыпки.
0: И цыпки, да.
1: То есть в цыпках, в проидах и в суховей.
0: Да, то есть полная программа.
1: То есть не следует как бы ему особо переживать.
0: Нет, он может всем этим переболеть. И даже есть некоторые больницы, которые могут его обеспечить этими болезнями.
1: Скажите, а вот такой вопрос к нам пришел Денис Саидович Шкурка. Это глупая фамилия, не хочу никого видеть. А, извиняюсь, Кожуркин. Да, от Кожуркина пришло письмо. Он пишет, что вот совсем недавно ему поставили диагноз межглазовой волос. Ну, то есть, вот когда между глаз, прям вот здесь на переносице, вырастает очень жесткий длинный волос, прямой такой, как фонарный столб, практически как китовый ус. Вот, удалять его нельзя хирургически, срезать можно, но чем ты его активнее срезаешь, тем
0: он активнее растет.
1: И вот спрашивает Шкурка, значит, каким образом следует избежать. Ну, плюс там он описывает свои дальше беды, там, и с канатом у него серьезные проблемы возникли, вот, и цыпки у него как бы затяжные, ну, и гланды вот собираются его положить на операцию по удалению гланд, кстати, вот...
0: Да, прям сгусток такой
1: сгусток
0: получается.
1: Может
0: ну,
1: быть,
0: поэтому, да. По поводу этого волоса, это, конечно, несколько я сразу фраз произнесу таких опрометчивых. Значит, ну, чтобы... То есть особо расстраиваться нечего. Волосы. То есть на голове волосы мы не расстраиваемся. Мы расстраиваемся, когда они выпадают. Когда они растут, это нормально.
1: Может быть, как-то можно загнуть его термической обработки на лысину?
0: Не, ну, химию можно, да, будет сделать. И получится такая шикарная прическа, если этот еще волос подрезать особым способом, который мы...
1: Ну, такой ирокез получится.
0: То он будет толще, сам волос. Он как рог будет такой. Тоже его будут показывать по телевизору. Самый толстый волос. То есть вы слушаете, как этого коня зовут?
1: Ланселот.
0: Нет, Кожуркин, да?
1: А,
0: у которого волос-то.
1: Да, Кожуркин.
0: Вот. То есть я вам сейчас конкретно даю возможность заработать денег. Если вы нарастите этот волос, как положено, то вы заработаете денег. Но это, конечно, вам скажется на здоровье.
1: Не, ну, он пишет, Кожурка, что от него как бы вот жена грозится уйти к соседу.
0: А тут другое. Значит, у соседа там другие вопросы больше гораздо. чем волос.
1: Так понятно.
0: Что, не, это не та проблема, на которую стоит обращать внимание при той популярности, которая светит этому человеку.
1: Не, ну,
0: вот
1: другой...
0: Если Кожуркина, вот эта мистерша Кожуркина сейчас слушает нашу передачу, она не пойдет уже к соседу. Она понимает, что через 2-3 недели она будет кататься в 500-м кабриолете Мерседесе просто. Как дети в школу.
1: А то есть это все-таки редкое заболевание?
0: Ну, вот. Это очень редкое. То есть сейчас в мире есть всего лишь один человек. Это в Новой Зеландии какого-то пигмея нашли, да? Вот. Но у него толщина волоса 1 миллиметр. Если этот конь нарастит себе волос больше, то его, ему сразу подарят там несколько Мерседесов.
1: Нет, то это Денис Саидович. То есть это у вас не то письмо. Афанасий Иннокентьевич Конь, это он написал совершенно в другую программу. И вообще письмо адресовано на имя бывшего нижегородского губернатора. Вы видите, там написано Борису Немцову, по-моему. То есть вы отложите его, то есть Конь это туда. Да, так...
0: Вот, я продолжу. Да, но есть, конечно, серьезные вещи, так как этот волос для своего роста забирает очень много... Вообще, межброверные волосы, они забирают очень много витаминов, и могут проявляться, и опять же, эти проеды от нехватки витаминов. Ага.
1: А скажите вообще, вот как бы о бровях тоже очень много приходит вопросов, неимоверное количество. Вот вообще функциональное их значение. Ну, понятно, если бы они были очень здоровы и свисали бы, то от ветра, который надует вот вертикально сверху вниз, так называемый вертикальный верхняк. Вот, а есть еще вертикальный низняк. Но вертикальный низняк, это если вы, например, встанете вплотную к стенке какого-то дома, а ветер будет дуть параллельно очень сильно прямо на этот дом, то он будет напирать на этот дом, ударяться об него и взлетать вертикально вверх. Это называется вертикальный низняк. А сверху он может дуть вообще естественным путем достаточно. Вот, ну или там оттолкнувшись тоже от какого-то здания. Вот тогда брови будут сюда пригибаться и не будет как-то травмировать подглазье, к примеру. Вот.
0: Ну вот, допустим, если взять пример нашего видного политического деятеля, как Леонида Ильича Брежнева, густые брови такие мощные, они свидетельствуют о сильной натуре, способны руководить государством, тот же Сталин взять его.
1: Тоже у него были
0: такие. Да, у него тоже мощные брови были. Да. Вот. Опять же, видные деятели, Суворов был сочными, мощными такими бровями. Потом этот...
1: Вот и Терешкова была, космонавт тоже.
0: Да, она вообще... Мощнейшая. У нее даже и операцию делали по выстриганию, потому что у нее брови выходили
1: мешали смотреть
0: на веки. Да. И она не могла открывать сильно глаза, и выбривали там. Ну, сделали какую-то сложную операцию по замене век, и как и вшили от какого-то другого космонавта веки.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Там что-то серьезное было.
1: Кстати, не путать ее с Тамарой вот, Терешковой. Да, ну не важно.
0: Не, я не путаю.
1: А, ну вы имеете в виду Маргариту именно.
0: Да.
1: Да.
0: Вот, а у этого парня с волосом еще какое свидетельство? Есть такая народная примета, если волосы растут между бровей, значит, невеста будет жить рядом где-то. То есть, ну, особо не расстраивается.
1: Он еще тут пишет, что его в бассейн теперь не пускают с этим. Говорят, что, дескать, ты можешь травмировать им других плавунов.
0: Ну, это пусть он придет к нам... в наш
1: ну, можно центр пробочку насадить
0: оздоровительный. Мы ему чем-нибудь поможем, пусть звонит. Мы даже можем под 10% оплату тех доходов, которые он получит, сделать ему некоторые вещи.
1: Которые позволят ему адаптироваться.
0: Да. И машину водить он сможет. Ну,
1: кстати, да, ведь очень тяжело, потому что впереди такой, впереди растущий, загиб стекло происходит и так далее. Ну, скажите, опять же, очень много вопросов, в частности, вот завалили письма, где спрашивают насчет того, насколько все-таки был успешным в этом году лыжный сезон. Да, и как поживает вот ваша подмосковная фабрика по производству лыж? Ведь вы производите лыжи из близстоящих деревьев. То есть, насколько я знаю, вот этот радиус постоянно вокруг фабрики увеличивается. И если раньше прям вот эта избушка по выпилу стояла в центре леса, то сейчас же это из-за пушки превратилось в поле, по краям которого леса. И как вы планируете дальше? Потому что вот эти лыжи индивидуальные, в общем-то, они очень пользуются большим спросом.
0: Но мы же насаживаем деревья на вырубленные места, и фактически, то есть этот радиус растягивается на километр, и за то время, пока мы успеваем вырубать до этого километра, нарастают новые деревья. Это такое беспрерывное производство.
1: Угу.
0: Так что лыжи получают все.
1: Ну, я напомню, что основная тема нашей сегодняшней беседы, все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Ну, прежде еще, сейчас мне пришла в голову совершенно мысль такая, а животные, населяющие этот лес, что же они, получается, так же качаются, как волны, то есть прям вот, а тут выросло?
0: Ну да, у них есть некоторая мини-миграция. Есть, да. Те, которые предпочитают полянки, вот, те живут как бы все время на полянке, а те как бы нет перехлеста животных.
1: А вот нельзя ли поподробнее вот, спрогнозировать ситуацию? Просто вот, ну, прям вы как в воду смотрите. Вот Руслан Георгиевич Каблук нам написал, что, говорит, за эту зиму в их деревне, которая находится тут недалеко под Москвой, произошел мощнейший перехлёст животных совершенно. Но он, правда, не говорит об этом, подробно не расписывает ситуацию. Но письмо написано таким образом, что как бы всем понятно, что такое перехлёст животных. Вот. И вы, опять же, это слово упомянули. Вот не могли бы вы пояснить?
0: Дело в том, что перехлёст — это достаточно сложное явление в природе, и оно происходит из-за того, что какие-то климатические условия, вот опять же, те же фальстар тот же природный, вот он очень сказывается. Вот, допустим, одни животные на весну реагируют раньше.
1: Какие, к примеру?
0: Ну, допустим, зайцы. Вот. У них сразу там шкурка спадает и новая нарастает, да?
1: Это у змей, по-моему.
0: Нет, у нас нет змей.
1: Ну, да, вообще-то.
0: Вот. Потом олени, они сразу, то есть, почки набухли, да, они сразу у них рогами уперлись, рога поотлетали. Вот. Или это лоси? Лоси.
1: Лоси.
0: А лоси и олени — это почти братья, так что и олени, и лоси.
1: То же самое, вот, конечно.
0: И другие рогоносцы.
1: Да.
0: Вот. Опять же, медведи начинают искать малину, вот что самое главное. Но они как-то... Вообще медведи, у них нарушена координация поиска. Вот. И поэтому они заранее что-либо начинают искать и селятся вокруг малинников. То есть они на самом деле запах малины не знают. Они знают запах листа малины. Так. И уже весной они находят кустарники малины, метят их своими медвежачьими способами.
1: Канатом, наверное, ну, обматывают.
0: Да, обматывают канатом. И потом уже возвращаются на эти места. И вот, допустим, мы с тобой два медведя, да, я пришел, отметил это место канатом, да, вот, и ты уже пришел на это место, учуял там...
1: Что, дескать, уже тут канат обдумал,
0: да? Да, все, ты уже не подходишь и не берешь. То есть, если я сильный, быстрый медведь, то я оббежал все малинники, то есть вся малина в лесу моя.
1: А скажите, а вот получается, как бы, что же тогда, если другой медведь, который прощелкал это дело, он как бы вынужден покинуть этот лес, или все-таки пользоваться потом объедками? Ну, к примеру, там вот сильный...
0: Ну, кореньями он питается. Иногда зайца поймает, там, знаете. Там, иногда зайцы бегают мимо, ему же делать нечего, зайца. Они вот сигают там где-нибудь. А медведь идет мимо, смоет заяц, ему лапой так.
1: Хоп, бамак, типа, да.
0: Да. И главное, чтобы никто не видел. У них же тоже там, хоть они и звери, но у них есть какие-то законы. Вот, и так, ну, то есть медведь — это, ну, в принципе, он хищник, но такой вялый.
1: Вялый, вялый текущий. Да. А скажите, собственно, ведь медведь-то он, как бы, на самом деле, по всем законам вот не должен уже выживать, потому что очень большой организм, требующий огромного количества еды, вот.
0: Вы знаете, есть такая фишка, что, как бы, насекомые любят питаться, да?
1: Насекомые?
0: Да, кровью. Вот, а у медведя есть такая фишка, что он, как бы, въедает в себя этих насекомых, садящихся на его кожу. Как бы поры раздвигаются и поглощают насекомых, и берутся оттуда все ингредиенты, нужные для организма.
1: Ну, как-то даже не верится.
0: Да, а если с кровью еще, то это, считай, насыщается кровью сразу организм.
1: То есть тогда...
0: Нет вот этого, знаете, поглощения пищи. Это все.
1: Так тогда, судя по всему, вот, медведь должен селиться где-то вблизи тех мест, где колхозники производят покос костный, чтобы, значит, на потные тушки колхозников слетались комары, которые потом, напившись, отлетают.
0: А медведи набегали бы на этих колхозников и падали на них, да?
1: Нет,
0: или
1: на комаров.
0: Ну, а комары на колхозниках сидят, то есть, соответственно, напрыгивают медведи на колхозников, да?
1: И слиз производит.
0: Ну, это фильмы фантастические.
1: Ну, кстати, на самом деле, вот сейчас ведь очень модно ставят специально потного человека определенной национальности, который наелся перед этим специальной пищи, и это в пивнушках ставят, чтобы клиенты могли вот его, с позволения сказать, облизывать под пивком.
0: Нет, ну, это да, это сейчас экстравагантно считается, как бы пивко с потничком там. Ну...
1: А вот как в Европе с этим делом вот обстоит?
0: Ну, как? В Европе все просто. Там, если что-то нужно человеку, это сделают. Угу, то есть ты пришел, сказал, мне нужен мужик, который будет тут стоять и потеть, а я его буду облизывать. Я плачу 10 гринца, и все. То есть и придет какой-нибудь потный повар жирный, его поставят, вымоют, да, и он будет стоять, обильно потеть.
1: А даже... вымоют зачем?
0: Ну, грязного облизывать.
1: Ну, что да, да.
0: Вот. И даже могут, вы можете попросить набрать кружечку пота там. Вот так вот. Угу. Это не проблема. У них там все можно. Угу. Все что угодно.
1: Ну что же, я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы. К теме, которая звучит так. Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. И еще я хочу сказать, что сиамский близнец Энджелс и Торшин только вчера вернулись из города, который называется Тирана. Вот. И после небольшой совершенно музыкальной паузы мы узнаем истину. И, соответственно, вы по телефону 203-19-22 можете задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Еще хотелось сказать, что буквально где-то практически, ну, меньше чем за полгода, по-моему, да, до того, как вот произошли все эти события в Албании, Энджелс и Торшин были почетным, личным почетным гостем, теперь уже, наверное, бывшего президента Албании, Сайли Бериша, вот, который, ну...
0: И помог разобраться мне с многими проблемами.

красиво и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он не любовный и мягкий. В нем гулять прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим любовным другом. С другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся. Хорошо дома в лесу, но в советском лесу лучше. Все его любят и славят. В великой советской литературе о нем пишут много. Известный советский и русский поэт писал, что летом в лесу щекотно в носу. Я согласен, что нюхать листик всем забавно и любовно, и особенно советский лес. Сам великий Ленин В.И. прославил советский лес в известной русской литературе и творчестве. И поэтому я возрадуюсь гулять в социалистический лес и советский, и русский особенно.

советском лесу можно видеть много русских животных. Например, медведь, волк, белки. Заяц, корова, птица, пёсы. И других скот. Все они мне любовны, потому что прославлены. В русском лесу много деревьев. Ель, сосна, береза, дуб. Березы, кусты, трава и другой росток. Советские растения мне любовны, как звери. Я их нюхаю и дарую друзьям, и они любовны ими и крепок. В лесу, в реке и в воде есть рыба, и она мне любовна. Советские рыбку славит поэзия в произведении «Без труда не высунешь рыбу из пруда». Я любовень рыба и щуки, и карасик, и ежик, и все славно. Я любовен советский лес, и звери, и рыба, и росток. Я ими горден и возрадовался.

0: Это были албанские откровения Гарсия Хорхеса. Нужно сказать, что сиамский близнец Эжилси Торшин, будучи вот в Албании, в частности в Тиране, получал огромное количество писем, посланий. К нему приходили, в общем-то, люди, албанцы, приносили свои...
1: Студенты вот, в основном.
0: Студенты. Да. И вот,
1: мы как-то по духу равны.
0: Да, и вот как бы мы сегодня в нашей теме «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить», это была такая подрубрика «Албанские откровения». Это было одно из писем, адресованное сиамскому близнецу. Единственное, я не знаю, почему вот вы в конце все-таки не прочитали последнюю фразу: «Дяденька, заберите меня отсюда».
1: Ну, попросили меня это не говорить, но
0: ну,
1: раз вы уж сказали...
0: Ну что же, по телефону 203-19-22 сиамский близнец Энджелс и Торшин ждет ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Это вам Федори звонит.
0: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел спросить. Вначале можно маленький вопрос Энджелс и Торшин?
0: Да.
1: Да. Скажите... Ты, пожалуйста, повнять не мое имя, это меня обижает очень сильно.
2: А что именно?
1: Мое, не Энджелс и Торшин там. Как так вот? Фокусируйте на этом внимание немного.
2: Извините, хорошо.
1: Тем более в будущем это будет еще и с отчеством, так что...
2: Хорошо, хорошо, да. Но все-таки...
1: Не, вы мне скажите сейчас отчетливо это, и начнем ваш вопрос разрешать.
2: Энджелс и Торшин.
1: Ну ладно, тренируйтесь дома, ну продолжайте ваш вопрос.
2: Не, ну все-таки вот, какая ваша национальность? Вы родные албанцы или...
0: Нет, нет.
1: Не, какой я албанец? Я сиамец. Я сиамский близнец. У них нет национальности, нет. Они не принадлежат никакому.
0: Сиамский близнец Энджелс и Торшин, я поясню, это как бы достояние всего человечества.
1: Нет.
0: Хотя по происхождению...
1: Моя национальность — землянин.
0: Вот, ну, не, ну почему бы не сказать, что по происхождению вы все-таки латиноамериканец?
1: Да, но гражданин России. Меня вывезли из Латиноамерики эти...
2: Ну, хорошо.
1: Кубинские воины наши.
2: Хорошо, да. Но просто я слышал, сейчас там волнения какие-то происходят.
0: Да.
2: И вот мне моя соседка Клара сказала, что это по поводу... Национальный какой-то все имеет подвох, на самом деле.
1: Не, на самом деле все по-другому. Там у них появился конь, типа нашего Мавроди, который там взял, всех денег собрал и свалил куда-то. Вот, и поэтому волнение происходит. Все хотят обратно денег получить, а парень уехал уже, его не догнать. И денег у него так много, что он купит все. Прикиньте, вся Албания денег ему отдала.
0: Задумался наш. Да, что вы говорите?
2: Вы тоже отдали.
1: Я тоже попал на 200 тысяч долларов, поэтому я так особо, конечно, расстраиваюсь. Поэтому я туда и ездил.
2: А вы случайно сюда приехали не по поводу получения здесь политического убежища?
1: Нет, а мне не надо здесь политическое убежище получать.
0: Потому что, как
1: мы... Я гражданин говорим, России.
0: Да. Просто Энджелс и Торшин ездил в командировку, собственно, туда.
1: Да.
0: Да. Вот. Ну, спасибо вам за вопрос. Я, кстати, знаю, что ваши деньги погорели, по-моему, в Албан-Агрбанке.
1: Ну да, он тоже этот вот...
0: Все один был.
1: Да.
0: Один дяденька. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Нет, что-то там не ответил.
1: Не получилось, да? Наверное.
0: Да, но тем не менее, вот судя по тому письму вам, который вот только что зачли, как бы желание уехать с вами вот у этого студента было велико.
1: Ну да, ему очень понравился наш лес, как вот видно из письма.
0: То есть, а вы его привозили или присылали фотографии?
1: Нет, он учился в Москве, то есть отсюда очень прекрасные знания русского языка. Вот, и опять же... Ему очень понравилось здесь, природа такая. У них же в Албании нет всего этого. Опять же, медведей нет.
0: А вот о природе немножко, о природе Албании. То есть, как бы, ну, понятно, что, скажем, где-то на там Гвинее можно питаться бананами и не обязательно вообще иметь денег. Вот какие фрукты едят албанцы? Вообще, что за город Тиран? Если можно поподробнее о городе.
1: Тирана.
0: Да, о городе Тирана, да.
1: Ну, это такой город с улицами, можно даже сказать, с домами, с людьми живущими, то есть магазинами. Вот,
0: а супермаркеты существуют?
1: Супермаркеты есть, ну, два, по-моему.
0: Ночные клубы.
1: Нет, есть только... Нет, все дискотеки работают до 10 вечера, и после пол 11 уже весь город спит, потому что всем в 5 утра на работу.
0: А почему в 5 вот хотел?
1: Ну, у них вот рабочий день начинается с 5:30, и все работают около этих самых заводов, то есть живут. И в полчаса все... То есть уже в 6 никого на улицах нету.
0: А правда ли, что заводы Албании до сих пор по утрам призывают своих рабочих гудком, как это было вот...
1: Ну да, только этот гудок звучит по радио, чтобы...
0: Ну, чтобы все.
1: Да.
0: Угу. А скажите, вот я знаю, что вы ездили, выступали, значит, на митингах перед рабочими и так далее. Вот что вы говорили албанским рабочим?
1: Ну, то, что наши рабочие также солидарны с албанскими рабочими, что у них тоже был Мавроди, что у них там... У наших шахтеров там уголь сыпется, а деньги не сыпятся. То есть такие же проблемы, что они живут в таких же лачугах, но нет гудка по радио, и приходится покупать будильники.
0: Что-то же выкачивают деньги, да. Часовая промышленность.
1: Да, то есть, ну...
0: А, кстати, требование вот, восстановить гудок по радио все-таки, как-то вы здесь собираетесь выдвигать вот, с профсоюзом рабочих всех отраслей?
1: Ну, после...
0: То есть долой будильники, вот эта же акция у вас проходила, долой будильники, профсоюзы за долой будильники.
1: Как это самое, это осложнилось тем, что как бы Москва является мегаполисом, а вот, и радиофицировать всех рабочих, которые постоянно увольняются и привольняются, а вот, очень сложно пока для нашей нищей страны, а вот, все, конечно... Сейчас очень обостряют внимание на памятники Петру Первому, но я как бы невольно тоже выскажу некоторое недовольство этим явлением.
0: Скульптуркой. То
1: есть, да, у нас...
0: А, кстати, ведь я хочу сказать, что мы только было, поскольку мы программа очень модная и молодежная, мы только было подсуетились при нашей программе выпускать маленьких таких же Петров Первого, да, копий, чтобы продавать их москвичам, дескать, популярно.
1: И то это по у нас филиал в Петербурге, да, и то да. Чисто по их инициативе.
0: И все равно, и как бы получилось, что маркетинг, который провели наши вот, агенты по рекламе, они был очень неправильным, и теперь весь рекламный отдел вообще уволили прям сразу, да. Да, ну так что с Петром?
1: А, да, в общем, то есть у нас есть деньги на то, чтобы построить памятник, но нет денег, чтобы сделать гудок в каждой квартире.
0: В каждой квартире.
1: Да, у албанцев это проще, потому что...
0: А скажите, есть ли вот в Албании памятник, там, скажем, я слышал, что там на центральной площади Тирана господин Сали Бериша поставил памятник прям самому себе и
1: своей супруге.
0: Да,
1: это у них очень распространено, просто видные политические, коммерческие деятели, у кого есть деньги, покупают... какой-то участок земли и выстраивают себе памятник. То есть даже я себе, в принципе, мог построить памятник. Я даже сказал, что я себе построю памятник, если мне вернутся мои деньги. Но мне деньги пока не вернулись, и памятник я пока себе не строю в Албании.
0: А скажите, ну вы же вот как бы на короткой, так сказать, ноге или на ногах, наверное, к вам это больше применимо, на коротких ногах Сали Бериши. Неужели вы не можете с ним связаться как-то там по такой-то там связи, по спутнику, искать, дескать, это я там Энджелс, он вас наверняка вспомнит, вы же уникальный, как бы, уникальное создание. И, типа, сказать, мы не могли бы рассмотреть мой случай как частный, или, как бы, Сали Бериш уже целиком, там, как бы, не знает даже, что в Албании справа, а что слева, как бы.
1: Ну, знаете, я пытаюсь его по сотовой дудке все время вызвать, но он как-то потерялся. То есть, там все время тетка какая-то говорит, что его нет дома, там, в общем, что-то... Пока он не выходит на связь.
0: То есть скрывается,
1: да,
0: от вас.
1: Да, то есть он сейчас пока от меня скрывается. Ну, во-первых, стыдно посмотреть мне в глаза, даже по телефону. Вот. Но пока он отмалчивается, скажем так. Хотя немалую роль за этот месяц я сыграл в алманской жизни. Может быть, это как-то влияет на более лучший исход.
0: Вот этих событий.
1: Проблем, да.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а после этого... прерыва. Продолжим наш сегодняшний разговор с Энджелсом и Торшином. И тема этого разговора — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.

0: Скажите, вот, собственно, тот, те вещи, которые показываются по телевидению, то Албании, ну, сами понимаете, о чем я говорю, вот их вообще, ну, смысл, вот эти люди, как бы, значит, размахивая ружьями, они надеются таким образом, что к ним очень быстро вернутся их деньги, или вот вы же, я знаю, там разговаривали на улицах, там, как общались со многими людьми, вот что они думают, или для них это все-таки большая игра, там вот показывают здоровые дядьки такой внешности кавказской, махают автоматами, стреляют в воздух, в глазах у них не детская радость, ощущение такое, что они уже забыли об этих деньгах, которые им должны, вот они взяли этот автоматик и стреляют. Или все-таки это впечатление обманчиво?
1: Ну, я вот как раз в то время, когда был там, склонялся к той мысли, что ты прав, Александр. Дело в том, что действительно уже люди поняли, что деньги ушли. Вот, но им в руки дали оружие, и они переоттягиваются на полную катушку. И кто-то на этом деле неплохо зарабатывает, занимается мародерством, вот, грабит какие-то там мелкие коммерческие лавочки, которые сейчас в данный момент пытаются заработать денег. А кто-то просто... Кто-то просто стреляет, и все. То есть я бы сейчас с удовольствием взял бы пулемет какой-то мощный, желательно, который вот против самолетов пулемет, да, да, крупнокалиберный.
0: Хороший, да. У меня на даче такой, да.
1: И по окнам, вот, многоэтажки. Не просто ради того, чтобы кого-то убить, там, да, нанести вред. Но просто хочется мне пострелять. Вот.
0: То есть деструктивные акции.
1: Да, чтобы вот... разлетание стекол, вот когда пуля попадает в стену, и прям как бы взрывчик такой.
0: То есть вы это все наблюдали там, я,
1: да,
0: знаю, воочию?
1: Да, ну я даже и стрелял, то есть я взорвал 16-этажное здание.
0: Ну, просто так, для вот развлечения. А да. Они не подадут ли на вас, вот если там все нормализуется, власти, как бы в суд коммерческий, что скажут?
1: Нет, никаких накладных я не подписывал, так что я чистый.
0: Понятно.
1: Никто не видел, никто не знает.
0: Скажите, я знаю, что вы также общались еще и с самым малообеспеченным классом албанским, это пенсионерами. И вот я просил вас зачесть тут какой-нибудь из писем, которые вам присылали уже пенсионерки албанские. То есть и все же они просят, чтобы вы сюда их привезли.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть,
1: я
0: мы, говорят,
1: засчитаю,
0: пустите нас, мы, говорит, бумага уже пошла, пустите нас, говорят, вот так.
1: Ну да, я сейчас пытаюсь им сделать визы, хотя это очень сложно, потому что беженцы — это всегда проблема.
0: Не модно уже давно,
1: вот,
0: да.
1: И тем более та старушка, которая мечтает, она чуть-чуть не в ту страну обращается.
0: Ну, понятно, но
1: хотя,
0: старенькая,
1: в принципе,
0: да.
1: Возможно, да.
0: Ну, давайте послушаем письмо, да.
1: Мне нравится летний отдых. Он прельстивен и любовен. Я возрадуюсь, когда наступит лето. Летнее время всегда сухое и сладко. Мне нравится проводить лето в воде, особенно в море соленом. Там всем любовно и прельстиво. В море можно купаться или загореться. Мне нравится загораться. Когда загораешься, всегда тепло и колеся. Но можно обгореться. Когда обгореться, это не страх и не пугаться. То есть можно жить. Мне нравится загорать со своим другом. Когда мы загорим, то будем красивые и прельстивые. Когда я загорася, то ноги стали темны, как у друга, у которого ноги смуглые. У меня тоже стали смуглы рука, ноги, туловище, нос, уши и другие члены. Загораться нужно на пляже. Это мудро и умно.